Первая кредитная карта появилась не так давно, в середине 20 века. Она изменила привычку людей платить. Раньше деньги нужно было иметь в кармане. Теперь достаточно было маленького куска пластика. Иногда самая большая революция помещается в кошельке.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Лучший проект, над которым ты когда-либо работал, это ты сам. Нет такого проекта, который даст большую отдачу от инвестиций. Нет такого проекта, который даст тебе лучшие отношения, лучшие результаты, лучшие финансы. Нет такого проекта, который даст тебе лучшую жизнь. Нет такого проекта, который даст тебе больше, чем проект работы над собой. Величайшая версия тебя ждет. Но эта версия будет реализована только в том случае, если ты сделаешь свою работу. Проблема в том, что большинство людей не хотят вкладываться в эту работу. Они скорее возьмут пиво вместо книги, потому что книга может напомнить им, что им предстоит долгий путь. И большинство людей не хотят идти на такое расстояние. Однако они не понимают, что все эти легкие и удобные выборы сейчас ведут к более трудной жизни позже. Все эти варианты выбора, которые не требуют мозговой активности на данный момент, не дадут результаты в дальнейшем. Все эти варианты мало-помалу складываются в большую-большую проблему позже. И эта проблема называется разочарованием. И действительно, нет большей боли, чем разочарование в самом себе. Хорошая новость заключается в том, что никогда не поздно начать работать над лучшей версией себя. Никогда не поздно сказать: «Сегодня тот самый день. Сегодня первый день моей жизни». Никогда не поздно начать обращать вспять все плохие решения, которые вы приняли, создавая новые, более сильные привычки, которые приведут к новым, впечатляющим результатам. Проблема номер два, однако, уже не за горами. И эта проблема заключается в том, что у большинства людей нет стойкости. Они либо не видят немедленных результатов и уходят слишком рано, или они достигают определенного уровня, далекого от их реального потенциала, а затем они возвращаются к своим старым привычкам, которые принесут те же самые старые результаты. Послушай меня. Тебе не нужен лучший телефон. Тебе не нужен дом получше. Тебе не нужны лучшие обстоятельства. Тебе нужно лучше настроиться. Менталитет – это все. Это разница между обычной жизнью и жизнью волшебной. Ты никогда не узнаешь свою величайшую сущность, если сдашься. И как бы это было бы печально. Ты никогда не встретишь лучшую версию самого себя, потому что ты сдался слишком рано. Знаю, что ты мог бы нажать намного сильнее, чтобы установить другой пример, чтобы сломать невидимый барьер предела, который стоял в течение многих поколений. Ты можешь быть тем, кто сломает этот барьер. Ты должен решить сам. Нет более великого проекта, над которым ты мог бы работать, чем ты сам. Чем лучше ты, тем лучше все в твоем мире. Твой пример увидит все, кого ты любишь. Увидят ли они положительный пример? Или они увидят кого-то, кто никогда не стремился к своему истинному потенциалу? Увидят ли они кого-то, кто отдал все, чтобы быть самым лучшим, кем он мог бы быть? Или они увидят кого-то, кто согласился на каждый легкий вариант, который был поставлен перед ним? Ты должен сражаться. Ты должен бороться за свою лучшую жизнь. Великие жизни не раздаются. Они не появляются через Netflix и социальные сети. Нужно работать над собой, чтобы вывести эту версию из себя. И эта работа не одноразовая вещь. Это стиль жизни. Это обязательство. И это честь. Начни отбрасывать все, что тебя тянет вниз. И замени эти вещи только тем, что делает тебя сильнее, лучше, счастливее. Развивай ежедневную практику, которая делает тебя лучше. Сделай эту практику привычкой, частью твоего подсознания. Делай это каждый божий день. Я имею в виду, что ничто не может встать на пути этого ежедневного ритуала, который ты создаешь для себя. Чтение, обучение, благодарность, медитация, упражнения, подготовка, здоровье, богатство. Все, что имеет для тебя значение. Это твоя новая жизнь. Это новый ты, лучший ты, которого ты создаешь. Самый большой проект, над которым ты когда-либо работал, заслуживает приоритета над всем, потому что он влияет на все. Делай эту работу над собой всегда.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: Однажды обычная монета превратилась в миллионное сокровище. Редкая американская монета 18 века была продана более чем за 10 миллионов долларов. Иногда мелочь из кармана может оказаться настоящим состоянием.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салихова Асия Темирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюксом-эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!
1: В колониальной Америке был период, когда табак использовали как средство расчета. Им платили за товары и услуги. Сегодня это звучит странно, но когда-то деньги могли иметь запах табака.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Ребята, всем привет. Сегодня у меня в подкасте Мургулан Сейсембаев, один из самых глубоких и интересных предпринимателей, которых я знаю. И я специально для этого прилетел в Казахстан буквально на один день для того, чтобы записать подкаст. Мургулан, спасибо большое, что нашли время.
4: Спасибо большое. Всем привет.
3: Я в целом, когда спрашивал знакомых предпринимателей про вас и пытался понять, какие темы интересны, я понял, что все мои знакомые из окружения, кто вас знают и смотрит, понимают, что вы весьма состоятельный человек, который состоялся как предприниматель, как инвестор, как семьянин, и при этом у вас есть какое-то внутреннее вот это ощущение тонкого счастья, по крайней мере, со стороны оно так кажется. И я тоже смотрю, и я не понимаю до конца для себя, я, может быть, еще просто неопытен, как такое может быть, как можно быть гармонично сбалансированным, счастливым, успешным, или это просто иллюзия, которая на самом деле разрушится, когда мы сейчас начнем говорить об этом.
4: На самом деле это вопрос баланса все время, это не бывает статичного состояния. У меня тоже бывают разные периоды, там, перепады настроения и так далее. Ну, просто я всегда себе напоминаю, что ощущение радости, например, это и счастье, это каждое утро делать выбор. Это выбор, это не внешняя среда, это не мой гормональный фон. Это утром, когда я просыпаюсь, я всегда себе говорю: я сегодня хочу провести день радостно или как получится. И вот когда я принимаю решение, что провести сегодняшний день радостно, и в течение дня, если мне что-то прилетает, естественно, первая реакция такая, начинаешь думать: о, блин, что это такое там и так далее, а потом ловишься на мысли о том, что: о, так я же принял решение провести этот день радостно, неважно, сегодня снегопад, слякоть, дождь и так далее. То есть это в целом совокупность, я бы сказал, жизненного подхода и техник. Вот сейчас я сказал про небольшой инструмент, технику. Uh-huh. А в целом, конечно, это то, как ты выстраиваешь жизнь. В зависимости от того, как ты выстраиваешь жизнь, соответственно, тебе и прилетают разного качества проблемы. То есть если у тебя жизнь бардачная, то у тебя, как правило, проблемы имеют высокую волатильность. и они имеют, идут ближе к негативному спектру. А если ты правильно выстроил жизнь, то к тебе тоже прилетают проблемы, без этого нельзя, потому что решение проблем есть способ перейти на следующий уровень. Поэтому приходят проблемы более позитивного плана такого, решить какую-то креативную задачу, выйти из какого-то тупика. Но это не экзистенциональный тупик, а это тупик творческий, рабочий. Это то, что драйвит, то есть такие проблемы.
3: Я вот смотрел много ваших интервью и анализировал, и у меня интересный вопрос такой возник в голове. Очень много предпринимателей есть, которые построили большие компании, которые заработали денег, но очень небольшое количество из них вот сформулировали для себя определенные концепции, выводы какие-то и так далее. Вы один из этих людей. И я в какой-то момент смотрел одно из интервью с вами, и вы рассказывали про историю, как вы словарь привязывали к руке для того, чтобы выучить язык, чуть ли не в душ с ним ходили.
4: Да, и так вот, и было.
3: Да, и вот сейчас я тоже самое услышал про то, что это выбор, это привычка определенная. И у меня невольно тогда возник вопрос. Я, например, часто пытаюсь себе какие-то привычки в жизнь внедрить, и они со скрипом внедряются. То есть довольно больно и тяжело. И я общаюсь с большим количеством предпринимателей молодых, и я понимаю то, что в целом сказать, что внедрил привычку, это одно дело, а другое дело в действительности ее внедрить в жизнь. Вот у меня создалось ощущение, как будто у вас от природы это заложено, что вы просто принимаете для себя решение, выбираете, я хочу вот это в своей жизни. И полетели. И нет там никакого трения, нет там никаких проблем. Оно просто берется и делается. Вот пример со словарем, меня он просто удивил, я феноменально вообще.
4: Спасибо.
3: Как это на самом деле происходит? Что заложено с детства? Или это определенный формат мышления? Как это работает?
4: Ну, смотрите, нужно сначала разобрать, как это вообще работает, вот именно. Дело в том, что ученые доказали, что процентов 90 времени человек в течение дня проводит на основе привычек, то есть на привычках. Мы практически живем же эту жизнь на автопилоте. Поэтому очень важна осознанность, понимать в единицу времени, чем ты конкретно занимаешься. Так вот, если представить, что у вас 100 лет жизни, то 90 лет жизни вы живете по привычке, а ту жизнь, когда вы проживаете по привычке на автопилоте, вы ее не помните. А то, чего вы не помните, того не было.
3: Угу. Да, согласен.
4: Потому что ваша личность и ваша жизнь есть не что иное, как ваша память. Если сейчас забрать у вас память, то вы превратитесь в растение. Вы потеряете свою личность, не будете знать, кто вы, что вы, где вы и так далее. Поэтому основа личности – это память. Так вот, когда вы перестаете жить по привычке, тогда вы возвращаете, по сути, себе жизнь. Теперь мы определили, что самое важное – это привычки, 90% нашего времени. Как изменять привычки? Многие пытаются менять привычки. И, как правило, самый простой путь – люди начинают использовать для этого волю. Ну, это воля – краткосрочный инструмент, на воле далеко не уедешь. На самом деле нужно понимать, откуда все происходит, как вообще меняется жизнь человека. Смотрите, как происходит. В начале, с рождения, если брать, вот вспомните, наверное, наверняка вы до 4 лет себя не помнили. Трех-четырех.
3: Я и даже дальше себя некоторые... очень плохо... Какие-то эпизодические есть воспоминания, очень
4: да.
3: маленькие.
4: Некоторые начинают помнить себя с 5 лет. Я себя помню где-то с 5 лет.
3: Я тоже.
4: Да, с 5 лет. Это тот период, когда у человека начинает формироваться память. Память начинает формироваться, знаете, это до этого как бы диск был не отформатированный, диск памяти. Он есть, но он не отформатированный. К 5 годам он форматируется, и первые биты, которые туда закладываются, это убеждения. Сначала у человека формируется убеждение, потому что технология такая. Человек соприкасается с реальностью, получает обратную связь от реальности, и он начинает формировать убеждения. Угу. Тронул чайник – горячий. Ага, чайник трогать нельзя, он горячий. Первое убеждение. Дальше идет в детский садик. Новый детский садик заходит, там большой мальчик подвызывает его, бьет, отбирает конфету. Так, он думает, миром правит сила. Ну, так, не думай, что миром правит сила, но...
3: Первый камушек
4: да,
3: положен.
4: Что
3: да?
4: Если мальчик сильнее меня, то он отберет у меня конфетку. Значит, начинает делать выводы, я должен конфеты прятать. И таким образом у человека формируется убеждение. Вот, например, то, что касается бизнесменов, скажу. Вы знаете, почти 65%, согласно последним исследованиям, 65% людей первый опыт с деньгами имели что они воровали мелочь у родителей либо с карманов, либо с вазы, либо на столе лежит мелочь бесконтрольная. И вот дети берут эту мелочь, и это их первый опыт соприкосновения с деньгами. Из-за этого у них формируется опыт, что деньги – это чувство вины. Второе – деньги – это плохо. И, соответственно, деньги – это объект преступления, и от них надо избавиться.
3: Извиняюсь, перебью, это только у предпринимателей, бизнесменов, или это...
4: Не-не, у всех
3: людей. У всех, да? То есть дети, да, когда видят,
4: да,
3: деньги,
4: от, начинают... У всех детей, да. От денег надо избавиться. Соответственно, он идет и покупает конфеты, леденцы и так далее, и так далее. А потом, когда во взрослой жизни он научился зарабатывать, он не понимает, почему у него деньги в руках не держатся. Потому что на подсознательном уровне, в прошивке у него написано, что деньги – это улика, от них надо избавиться. И таким образом у человека с детства формируются убеждения, на основе убеждений формируется картина мира. Картина мира – это очень важная вещь, это практически зеркало этого мира, наше представление об этом мире. Потому что, вы знаете, на самом деле мы большую часть жизни проживаем внутри себя. Мы рисуем этот мир, мы больше живем в тех представлениях об этом мире, которые мы себе представляем. И сформируется картина мира. На основе картины мира выстраивается система ценностей, приоритетов и ценностей. На основе ценностей формируются наши принципы. На основе наших принципов, а принципы – это правила для общих ситуаций. На основе принципов формируются правила. Правила – это поведение в конкретной ситуации. Угу. На основе правил у нас формируется навык. На основе навыка у нас формируется характер и привычки. Так вот,
3: разложили от и до.
4: Менять привычки бессмысленно. Вы не сможете их поменять, если вы не измените правила, на основе которых вы действовали. Правила вы не измените, пока не измените принципы. Принципы вы не измените, пока не измените ценности. Ценности не измените, пока вы не измените убеждения, которые лежат в основе вашего мировоззрения. И вот когда вы измените убеждения, как правило, привычки меняются, правила меняются, ценности меняются. Поэтому нужно четко понимать природу происхождения каждой привычки. Каждая привычка нам дается не просто так, она выполняет очень важную функцию, она снимает огромную энергетическую нагрузку с нашего мозга. Потому что мозг – это суперэнергозатратный инструмент, он потребляет до 80% энергии нашего тела, но проблема в том, что он не работает целый день, поэтому 80% не потребляет. Но когда он работает, он потребляет огромное количество энергии. Поэтому мозг наш спрограммирован таким образом, чтобы его использовать как можно меньше. Только для решения новых задач.
3: Привычки, соответственно, создают такой автоматизм, да, чтобы мы могли не тратить операционную
4: когда
3: память.
4: Когда вы повторяете любое действие второй раз, уже 50% идет на автоматизме.
3: А нет такого, что наоборот. Ну, мы же, по сути, возможно, я ошибаюсь, но у меня взгляд какой. Я вот, например, почему начал заниматься каким-то бизнесом, да? Мне хотелось денег заработать изначально просто для того, чтобы что-то купить. Я прям помню четко свои детские запросы, потребности, первую машину и так далее. И это же как раз делается, ну, по ощущениям, ради эмоций. И хотелось вот это всего. И это же как раз ради этого и делалось. Но в итоге, вот я сейчас вас слушаю, вы пришли к обратному, к тому, что эти эмоции-то, они наоборот, в общем-то, и не нужны, потому что они ведут тебя к обратным последствиям. И в целом, это вот такой тонкий момент, что мы, как предприниматели, молодые, по крайней мере, вот мои друзья, мы постоянно пытаемся получить эмоции от того, что мы делаем, эмоции от покупок, от достижений, от поездок, от всего. И, безусловно, потом есть какая-то обратная история, но, тем не менее, в моменте тебе хорошо. И вот не считаете ли вы, что это как бы и есть самосуть, и что если, например, человек не испытывает ярких эмоций и в какой-то момент, возможно, просадок, то он превращается в немножко в неживого такого человека, который ничего не чувствует, которому и так хорошо, и вот и сяк хорошо, но нету вот радости, что ли, вот этой настоящей человеческой.
4: Смотрите, нужно здесь четко понимать, что существуют эмоции физиологические, которые есть не что иное, как реакция на выброс гормонов.
3: Да.
4: И молодежь в основном преследует именно эти эмоции. Эмоции радости, восторга и так далее. Глубина эмоций гораздо больше имеет значение, при этом нету такого выброса гормонов. Может быть, ученые еще не изучили это, а существуют какие-то более глубокие гормоны. Но я кайфую от жизни по-другому. И здесь еще очень важен такой момент, смотрите. Дело в том, что если мы обратимся к религии, то дьявол управляет людьми двумя только инструментами. Первое – это соблазн.
3: Да.
4: Второе – это страх. Соблазн соблазняет чем? Соблазняет эмоциями. Соблазняет эмоциями. Поэтому, если вы посмотрите на маркетинговые инструменты, то это яркость, все, что привлекает внимание. Посмотрите, как рекламируется казино. Там яркие вещи, там соблазны. Везде, где ты получишь выброс гормонов, кайфанешь и так далее. И все это приводит к бедам. Там, ну, какие-то такие вещи в основном приводят к бедам. Даже если вы возьмете там, хорошо, безобидные вещи, альпинизм, парашютизм, банджи-джампинг, прыжки на тарзанке.
3: Да-да.
4: Да, положительные эмоции, но тоже связаны с риском. Связаны с большим риском. Поэтому здесь вопрос такой, что молодежь стремится к этим эмоциям, но эмоции, как правило, и связаны с большим риском. И природа в этом и заключается, что когда тебя что-то пугает, то у тебя идет выброс гормонов, и ты как бы у тебя сразу яркость.
3: Драйвер, да.
4: Драйвер. У этого пути есть одна плохая дорожка, то, что вы наращиваете риски. Это первый путь, потому что я знаю много друзей альпинистов своих, знал много больших, великих альпинистов. У нас в Алматы много их. В конечном итоге они все заканчивают в горах. Они ходят в горы, ходят, как будто они свою смерть ищут в горах. В конечном итоге они там и заканчивают. Поэтому, смотрите, я к этому подхожу с другой стороны. Дело в том, что если брать деньги, например, почему люди, молодежь особенно стремятся к деньгам? Потому что вообще молодежь оценивает жизнь с точки зрения кайфа и с точки зрения потребительства. А потребительство – это как источник кайфа. Для потребительства нужно много денег. То есть молодежь хочет иметь много денег, как неограниченный ресурс потребления. А потребление – это источник выброса гормонов и радости. То есть купил Lamborghini, поехал на Мальдивы на частном самолете и так далее. Так вот, я по этому пути прошел. У меня было почти 6 миллиардов. У меня была яхта, 22 человека, 21 человек экипаж, 3 вертолета, самолет. У меня было все игрушки, подводная лодка на яхте и так далее. Я реализовал все мечты, которые возможны у человека в этом плане, материального плана и потребительского. Но я уловил такую вещь, что, вы знаете, когда у вас это все есть, у вас наступает гормональная слепота. То есть ты уже смотришь на покупку очередного вертолета, примерно радуешься так же, наверное, как, может быть, даже меньше, как человек, который первый раз купил там «Ладу», какую там модель бывает?
3: Ну, какую-то.
4: Ну, какую-нибудь.
3: «Гранду».
4: «Ладу Гранду». Вот он первый раз купил, он радуется, у него радости полные штаны. А ты покупаешь там очередной Rolls-Royce или вертолет, радости не очень. Шахтер с работы пришел, голодный, холодный, сел, с удовольствием поел борща, а ты сидишь, у тебя кружка черной икры, кружка красной икры, еще куча салатов, куча всяких деликатесов, а ты кушать не хочешь. То есть за деньги-то аппетит ты не купишь. А это связано вот как раз-таки с гормональной чувствительностью. Многие люди думают так, вот у меня, не думают, но подспудно думают, что вот у меня эмоции такие от лады. А представляешь, какие эмоции у меня были бы, если бы я купил Rolls-Royce. Так вот, к моменту, когда ты заработал на Rolls-Royce, у тебя радость от Rolls-Royce не превышает радости от лады. Я бы даже сказал, порой бывает меньше, потому что появляется вот эта гормональная нечувствительность. И ты, получается, начинаешь, я сам через это прошел, как наркоман, повышать ставки.
3: Как эффект высокой базы в экономике, как у ФРС сейчас.
4: Да, ты начинаешь повышать ставки в плане того, что машина, если машина, то Rolls-Royce, Maybach. Если летательный аппарат, то вертолет. Если, причем вертолет, то самый лучший вертолет, который самый дорогой в мире. И не просто один, а целых три. А, там, и, если отдыхать, то яхта огромная, плюс с подводной лодкой, плюс личный самолет и так далее. И все, и упираешься.
3: Дальше нету следующего шага? Дальше, нету того, что так же бы еще вот будоражило?
4: Я бы так сказал, вот эта беговая дорожка по там, преследованию кайфа от материального потребления заканчивается на этом. Все. Все ты можешь. Космический аппарат разве что там купить. Ну, все. Я покупал и использовал все, что мне возможно. При этом я до сих пор помню свою первую «Ладу семерку». И какие радости я тогда испытывал. Это неописуемо. А дальше какие машины у меня были, я даже помнить не помню. Сколько их у меня было, сколько через мои руки прошли. Поэтому это тупиковый путь, когда вы преследуете потребительский кайф. Это вначале кажется, как я сказал, но со временем у вас накапливается гормональная нечувствительность, и уже вы... Ну, машина – это средство передвижения. Мне сейчас абсолютно без разницы, на какой машине я езжу. Абсолютно я могу на попутке доехать, могу на джипе поехать, на Rolls-Royce. Нету разницы для меня. Теперь вопрос такой, что когда вы доходите до этого состояния, у людей начинается терять смысл жизни. Вот в районе где-то 40 лет у людей, плюс-минус 5 лет, появляется выгорание, и люди не знают, что дальше делать. Потому что основные базовые потребности они закрыли. Машина есть, дом есть, квартира есть, бизнес какой-то есть и так далее. Что делать дальше? А это возникает, потому что человек не ответил на самый главный вопрос. А зачем он живет вообще? То есть человек понимает к этим годам, что ну, он же не биологическая машина по производству навоза. Там из деликатесов.
3: Из лобстеров и черной икры.
4: Да, соответственно, он начинает задумываться, а зачем это все? И я сам знаю много ребят, которые выгорели и бросили свой бизнес. И именно с этим периодом связан период, называемый дауншифтинг, когда все бросают, уходят и так далее.
3: Ну, здесь, мне кажется, несколько путей. Кто-то ищет, пытается усиленно найти, кто-то находит для себя бессмысленность определенную, уходит в дауншифтинг просто.
4: Ну, вот смотрите, дело в том, что до 35-40 лет человек прет на стимуле. Стимул – это такая в Древней Греции была палка с заостренным стальным наконечником, ей тыкали быка в зад, чтобы он тянул за собой повозку либо плуг.
3: Это стимул называлось?
4: Да, это дословно, это с греческого языка называется стимул. Так вот, стимул – это всегда про убегание от боли. Соответственно, убегание от нищеты, убегание от холода, голода, от той жизни, в которой он жил и так далее. И поэтому до 35 лет человек прет, делает бизнес, потому что он не хочет нищеты, он не хочет той жизни, он хочет свою квартиру, свой дом, он хочет машину, он хочет свой бизнес –

0: Тут тупик. И вот в этот момент человек должен найти мотивацию. Мотивация происходит от слова «мотив», то есть смысл. И тут он должен понять смысл. А для чего он дальше должен делать? Что он должен, дальше должен делать? И таким образом, если человек не найдет смысл своей жизни, то все дальнейшие потуги у него будут бессмысленны. Более того, он девальвирует даже все, что было. Он перестанет ценить то, что даже то, что было. Потому что если человек не видит смысла, то он может даже пойти и подумать, а что тогда медведи боятся? И может пойти по пути саморазрушения. И именно здесь человек должен найти свой смысл жизни и ответить на себе на вопрос, для чего я живу. И когда он отвечает себе на вопрос, для чего я живу, он приобретает новый уровень ощущений, новый уровень счастья, новый вкус жизни. Он уже кайфует, и ощущает счастье без вот этого всплеска радости. Он начинает ценить в жизни мелочи, от которых раньше он вообще не кайфовал. Он понимает истинную ценность вещей. Он понимает и начинает ценить время, энергию, близких, все, к чему прикасается. Он начинает ценить этот мир, и благодаря этому он начинает ценить свою жизнь и приполняется чувством благодарности. И вот благодарность – это основной маркер и показатель того, что ты счастлив.
1: Я вот не могу не спросить, на ваш взгляд, я сам нахожусь в погоне, и там большинство моих друзей-предпринимателей находятся в погоне для прихода к вертолетам, яхтам, самолетам и так далее. Вот прийти к пониманию смысла своей жизни можно только прожив это. То есть предприниматель, который вот у него как такой маркер и основная идея сейчас – это делать бизнес для того, чтобы заработать деньги, для того, чтобы вот все себе позволить. Машины, квартиры, самолеты и так далее. И вот вы рассуждаете с позиции того, что у вас это было, я понял, и теперь я вижу по-другому. Вот вопрос ключевой. Предприниматель, он должен прожить это и только потом как бы найти для себя какие-то другие смыслы? Или это не имеет смысла? Не имеет смысла целиться туда? Не имеет смысла целиться в 70-метровую яхту, вертолеты и субмарину?
0: Вот здесь я так скажу. Вы знаете, все зависит от целеполагания. Нужно для того, чтобы добиться успеха, нужно правильно выстроить целеполагание. Проблема в том, что когда вот в зале я спрашиваю молодых людей, чего они хотят, 99% говорят, что хотят быть счастливыми. Потом выходят за двери аудитории и гоняются за успехом.
1: Я, извиняюсь, перебью, просто мне кажется, это такое, как, знаете, если ты не скажешь, что ты хочешь быть счастливым, это определенный такой бескультурным человеком тебя делает. Все же хотят бы быть счастливыми, но у тебя в голове, когда я себе честно вот задаю вопрос, я сижу ночью в душе, да, что меня никто не видит, не слышит. И я такой, вот чего я хочу? И мне на автомате приходит, хочу быть счастливым. А потом такой, нет, сейчас я хочу вот это, вот это, вот это. Я хочу вначале заработать, условно, все деньги мира, а потом уже поговорим.
0: Нет, а вот я, ты мне не дал договориться. Да, люди выходят, и 99% начинают, сказали, что хотят быть счастливыми.
1: Да.
0: И вот ты сам признал, что в душе тоже признаешь, что хочешь быть счастливым. А потом люди начинают думать, ага, для того, чтобы быть счастливым, надо заработать денег.
1: Угу.
0: То есть нужно быть успешным. Так вот, смотрите, успех, деньги, богатство, машины, яхты – это не что иное, как результат. Это же не процесс.
1: Это результат, 100%.
0: Это результат чего? Это результат вашей эффективной деятельности. Это результат вашей эффективной деятельности. Если вы будете неэффективны, то у вас не будет яхты. Что такое эффективная деятельность? Это… практически можно вычислить таким образом. Количество результатов с наименьшим использованием ресурсов.
1: Количество результатов с наименьшим использованием ресурсов. Ага, понял, да.
0: Так?
1: Вник.
0: Вот вы произвели большое количество качественных результатов с наименьшим использованием ресурсов. Дельта между продажей и себестоимостью будет что? Прибыль.
1: Угу.
0: Так вот, прибыль – это что? Это яхты, самолеты, вертолеты и так далее. Соответственно, ваши деньги, ваши яхты, самолеты, вертолеты – это не что иное, как ваша прибыль. А ваша прибыль есть не что иное, как результат вашей эффективной деятельности. А ваша эффективная деятельность есть не что иное, как результат того, что вы тратите

0: меньше всего энергии.
1: Угу.
0: А энергию вы меньше всего тратите, когда занимаетесь любимым делом. Потому что, когда вы занимаетесь любимым делом, вы на час дольше можете сидеть на работе. Вы на 100 килокалорий можете потратить больше энергии. Вы лишние 10 раз улыбнетесь своему клиенту.
1: Угу.
0: И таким образом вы становитесь более конкурентоспособны. И плюс, когда вы занимаетесь любимым делом, основной маркер любимого дела в том, что человек в этом совершенствуется.
1: Априори, да, просто да, по собственному
0: когда,
1: желанию.
0: Отлично, когда я вижу сразу, когда человек занимается любимым делом или нелюбимым, или он делает это за деньги. Когда человек делает за деньги, он преследует результат.
1: Угу.
0: Когда человек занимается любимым делом, он прямо скрупулезно обращает внимание на все детали, мелочи, потому что он любит заниматься этим процессом.
1: Угу.
0: И когда ты занимаешься любимым процессом, ты можешь заниматься этим вечно. Соответственно, когда ты занимаешься любимым делом, я ни разу не слышал человека, который занимается любимым делом, и который сказал бы, что у него прокрастинация, что у него лень, что у него не хватает воли, что у него не хватает дисциплины. Когда человек занимается любимым делом, это автоматически у него происходит. Так проблема получается в целеполагании, во что ты целишься. Так вот, если ты преследуешь быть счастливым, то ты с большей вероятностью станешь успешным. А если ты преследуешь быть успешным, то шансы быть счастливым у тебя минимальны.
1: Я услышал у вас фразу однажды, что каждый счастливый человек априори успешный.
0: Автоматически.
1: Но а каждый успешный...
0: Не каждый успешный человек счастлив.
1: Да, да, да.
0: Я таких видел очень много. Таким образом, когда вы выбираете быть счастливым, что происходит? Происходит вот что. Вы прежде всего говорите, чтобы быть счастливым, я хочу заниматься любимым делом. А когда вы занимаетесь любимым делом, у вас отпадают вот эти четыре вещи, которые я говорил. Что, вот, что такое прокрастинация и лень? Прокрастинация и лень – это психологический механизм, который отсекает от человека дела, которые не имеют для него смысла.
1: Угу, да, тут полностью согласен.
0: Ты никогда не будешь, если для тебя не имеет смысла это делать.
1: Не заставишь себя
0: никак.
1: Есть
0: два способа дать тебе смысл. Дать деньги большие за то, чтобы ты это выполнил. Либо сказать, это тебе важно для жизни, там, твое здоровье и так далее. Это прокрастинация и лень – это наши помощники. Поэтому те, кто считает себя ленивым, или прокрастинирует, или кого обвиняют близкие родственники, что ты лентяй и так далее, не переживайте. Просто у вас проблема с целью. Эта цель для вас незначима. Вам навязывают, пытаются навязать ту цель, которая не имеет ценности для вас. Теперь то, что касается воли и дисциплины. Вот некоторые говорят, дисциплина ест мотивацию на завтрак. Ну, красивая фраза, не более того.
1: Дисциплина ест мотивацию. А, да. Угу.
0: Красивая фраза, не более того. На самом деле дисциплина есть не что иное, как дочка мотивации.
1: Угу.
0: А мотивация – это дочка цели. То есть, когда ты ставишь значимую, ценную для себя цель, у тебя автоматически появляется мотивация, у тебя автоматически появляется дисциплина, и у тебя автоматически появляется энергия для этого. Вот когда ты идешь усталый, голодный, холодный, уже кажется, все, у тебя нет сил сделать даже один шаг, и тебе показывают вкусное блюдо на расстоянии 300 метров. Ты как спринтер пробежишь эти 300 метров, хотя до этого шаг не мог сделать.
1: Угу.
0: Ну, то есть вопрос значимости цели. Значимость цели автоматически дает вам энергию, мотивацию, дисциплину и волю. И убирает лень и прокрастинацию.
1: Не могу не...
0: И здесь у молодежи проблема в том, что, помните, я опять говорил про религию,
1: да,
0: где Всевышний говорит, что человек такое совершенное творение, а дьявол говорит, нет, я докажу, что он слабое существо. И он начинает с пути истинного сбивать чем? Соблазнами.
1: Соблазнами.
0: И страхами. И поэтому человек, когда... Это, кстати, очень ярко проявляется в маркетинге. One-time offer. Uh-huh. Когда предлагают, говорят, вот, оставят обратный счетчик и говорят, вот, если ты не купишь до завтрашнего дня, то все, предложение потеряет силу. Или вам говорят, надо срочно, вот, Lamborghini, последний такого цвета, вот уже задаток человек оставил, надо купить. И ты такой бегаешь по округе и собираешь взаймы, берешь, да. Но лишь бы его купить. Поэтому дьявол управляет двумя. Это соблазны и страхи.
1: Не могу не спросить, мы часто тоже с друзьями-предпринимателями обсуждаем такую тему, что вот этот вот вектор, его очень сложно почувствовать, потому что, с одной стороны, ты закрываешь глаза и четко понимаешь, куда тебе надо идти, вот мне вот это вот нравится, это дело, я хочу им заниматься и так далее. С другой стороны, ты понимаешь, что ты как предприниматель, как бы показатель твоей эффективности, это то, сколько ты денег заработал, да, и угу. Вот если у тебя много денег, значит, ты хороший предприниматель, значит, ты эффективно справляешься со своими задачами, если нет, то... И вот эти вот два вектора, они... по крайней мере, по ощущениям, зачастую не сходится. У тебя может быть невероятно любимое дело, но это может быть просто твое хобби. И ты можешь ошибаться в том, что тебе надо этим заниматься. Приведу простой пример. Вот я, например, подкасты делаю, и я в какой-то момент там увидел Джо Роган, да, там контракт заключил там на 200 миллионов долларов в Соединенных Штатах. Думаю, мне надо быть подкастером, вообще всю свою жизнь на подкасты посвятить. Потом думаю, ну, как бы нет, это мое хобби, и это немножко другая вещь. А есть бизнес, где я зарабатываю деньги. Но так или иначе, у тебя есть ограниченный ресурс времени, и помимо времени еще ресурс внимания. То есть, если ты концентрированно занимаешься чем-то одним, то ты, вероятностно, получишь больше результата. Там, больше времени посвятишь, там, встречу дополнительную проведешь, еще что-то. И вот было ли у вас когда-то такое, когда вы не могли понять, вот все-таки туда или туда? Это все-таки соблазн или это мое какое-то внутреннее желание? Как вот этот вектор находить? Потому что я просто по себе и по своим друзьям знаю, что это постоянная дилемма. Там вроде бы лакомый кусок, какой-то интересный перспективный бизнес, а здесь вот вроде бизнес, которому там, ну или дело, которому душа лежит. Ну ты не понимаешь, может это просто хобби. У меня же хобби много. Не знаю, мне в теннис нравится играть, но это же не значит, что я должен профессиональным теннисистом пытаться стать. Я уже слишком старый для этого. Надо было в 4 года начинать.
0: Ну, смотрите, я к этому всегда подходил так. Я всегда старался идти на поводу у знаков. Я в каком плане? Просто заметил, те проекты, которые я инициировал сам, как правило, имели провальный успех. Ну, не успех, а были провальные.
1: Сейчас мурашки аж пошли от этого.
0: Да, и я интуитивно, оказывается, всю жизнь шел... условно говоря, на поводу, я позволял вещам расти самим по себе. То есть вот я занимаюсь хобби, вот я занимался хобби просто для людей, делал экспедиции. Сначала я сказал, я еду по таким-то местам, кто хочет, ко мне присоединяйтесь. Ко мне присоединилось 30 человек, мы на джипах прекрасно прокатались. Следующий год больше. На четвертый год 1500 человек ездило за мной, и длина колонны была 32 километра. И я стошку баксов тратил на организацию этой экспедиции. Но я делал это для души. И вот в какой-то момент мы же люди дальше человеческого носа видеть не можем. Это одно направление. Дальше у меня было хобби учить людей. Я делал лекции, создавал школу практического инвестирования, занимался образованием, ездил в Финляндию. Я акционер двух школ, крупнейших в Казахстане и так далее. Образованием шел. Вроде кажется, тоже. Ни к чему не привязанная ветка, да? Дальше. Я в целом любил общаться с людьми. Я всегда стремился, чтобы вокруг меня было сообщество тех людей комфортных, с кем мне комфортно по жизни, единомышленников и так далее. И вот, когда я создал образовательную платформу, у меня все это слилось в одно. У меня одно из сильнейших сейчас направлений – это EduTravel, путешествие, образовательное путешествие. И очень много, и очень дорого люди за это платят. Ну, багги-тур 12,5 тысяч долларов стоит неделю провести со мной. Я езжу в багги-тур, мое любимое дело. Я езжу на рафтинг, в экспедиции, мои любимые дела. При этом люди мне платят огромные деньги. Кайдзен-клуб 13,5 тысяч долларов стоит членство в кайдзен-клубе. Я живу в сообществе, любимом, где мне нравится с людьми общаться и так далее. Но люди за это платят бешеные деньги. Образовательная платформа. Я говорю и образовываю то, что раньше говорил, то и сейчас говорю, но теперь я известный. Теперь мне за это еще деньги платят. То есть, видите, все, что шло как хобби, оно в какой-то день, в один день все слилось. И вообще я стараюсь делать таким образом. Я смотрю на вот что. Если вот есть японская система икигай, там, где ты пишешь то, что ты любишь, что получается, за что тебе платят деньги, что нужно обществу. Так вот, если тебе приходят через этот бизнес деньги, значит, благо, Всевышний тебе благо дает, через это дает деньги. Для чего? Для того, чтобы ты развивал хобби, которое может потом перерасти в бизнес. Понимаешь, многие думают так, что надо хобби сразу же превращать в бизнес. Но так не бывает. Редко когда это просто посчастливится, хобби сразу становится бизнесом. Я обычно делаю так. Я продолжаю заниматься тем бизнесом, который мне приносит деньги. В это время, как пилотный проект, развиваю хобби. И смотрю, какой хобби начинает выстреливать. И когда этот хобби начинает выстреливать и начинает иметь коммерческую перспективу, я продолжаю раскачивать, пока это хобби само не докажет мне, что она достойна на самостоятельную жизнь в виде бизнеса.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Во время Второй мировой войны нацисты создавали империю по подделке британских денег. Крупнейшую аферу доверили заключенным фальшивомонетчикам. Это была одна из самых необычных денежных операций 20 века. В Дагестане 4 часа.
2: Время. Диалог ФМ. Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Ксай месик и сита джаридач. Лежа в постели, халву не найдешь. Ксай месик и сита джаридач. Элк аниди, элдин арадажеда. Кто народ любит, тот с народом будет. Элк аниди, элдин арада жеда. Элдин гуждувал, селдин гуждувал. Сила народа подобна силе воды. Элдин гуждувал, селдин гуждувал. Лахайди ахмак хаитани, ван хайди. Махавайди ханаканда. Если говорящий дурак, то слушающий должен быть умным. Лахайди ахмак хаитани, ван хайди, махавайди ханаканда. Гишинди фахкакада, тухди бахтуних. Голодный хлеба ищет, сытый – счастье. Гишинди фахкекада, тухти бахтуник.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

Когда испанцы пришли в империю инков, они увидели храмы, где золото использовали почти как обычный металл. Для инков золото было не просто богатством, это был символ солнца. Испанцы искали золото, а нашли целую цивилизацию.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гельхен – село в Курахском районе Дагестана. Оно образовалось из пяти маленьких аулов – Чафур, Тюхюр, Никес, Гельхен и Шеле. Происхождение названия села многие связывают именно с Гельхеном. Также говорят, что в селе жил крупный ученый по имени Гельхен. Якобы в его честь село и назвали. Очевидно, люди жили в Гельхене с древнейших времен. Об этом свидетельствуют остатки древних поселений вблизи села. Если опираться на данные археологов, современное село не было основано на новом месте, а восстановлено на месте разрушенных врагами старых поселений. Известно, что село хорошо охранялось от врагов. Также в нем было много образованных людей – алимов, который имел не только религиозные знания, но и сочинял стихи, занимался наукой и владел несколькими языками. Первоначальные знания дети гельхенцев получали в двух медресе. Когда-то здесь нашли приют представители армян, грузин и азербайджанцев. Об этом свидетельствуют могилы умерших. Их наследники сейчас считают себя гельхенцами. Среди известных людей Гельхена большую популярность получили лекари Гусейн и Ибрагим и Ашуги Амрах и Гасан. В 1941 году из гельхенцев 83 человека добровольно ушли на фронт, 37 из которых геройски погибли. Перед войной в селе открыли и построили школу. Там горцев обучали приезжие из России учителя. По их инициативе в школе организовали кукольный театр. И, научившись лезгинскому, они пели песни на лезгинском языке. Сейчас здесь проживают около 600 человек. Количество хозяйств уже перевалило за 140. Основным занятием местных жителей является скотоводство и земледелие. Также в селе имеется мечеть, построенная аж в 1882 году.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Манта Муса, правитель империи Маали 15 века, считается одним из самых богатых людей в истории. Во времена паломничества он раздавал столько золота, что в некоторых городах изменилась стоимость драгоценного металла.

будете в Карабудах-Кенте, не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Помните латинскую поговорку «Memento mori» – «Помни о смерти»? Этот смысл вторит в своей знаменитой лекции Стив Джобс. Весь мир знает эту его фразу, этот его монолог о том, что если бы смерти не было, ее стоило бы придумать. Смерть – это гениальное изобретение природы. Только наличие смерти заставляет нам ценить каждый день своей жизни и правильно расставлять приоритеты. Вспомните Кастанеду, того человека, который сотни миллионов людей в 70-е изменил жизнь, мировоззрение. И мне тоже. Когда Дон Хуан учит Карлоса: «Обернись через левое плечо, там что-то мелькнет. Это твоя смерть. Посоветуйся с ней». Действительно, восприятие того, что каждый день может быть последним, как расставить приоритеты, что сделать сегодня, если действительно этот день будет последний. И тут же обязательно захочется позвонить родителям, сказать близким друзьям, насколько вы дорожите дружбой, позаботиться о человеке, который от вас зависит. Вот это мышление, когда ты правильно расставляешь приоритеты в ежедневной жизни, когда ты ценишь то, что сейчас есть, живи здесь и сейчас, получи удовольствие от того момента. Радуйся тому, что есть. Перестань переживать, что чего-то сейчас нет. Да, как раз этому учил Карлос Кастанеда в своих книгах. Мы сможем правильно расставить приоритеты, только если правильно выстроим цели. В мире нет ничего хорошего или плохого. Дождь, он не хороший, не плохой. Северный ветер, он не хороший, не плохой. Если я собирался сегодня на рыбалку с детьми, он плохой, он мне помешал. А если я не хотел поливать огород, то он хороший, он за меня это сделал. Хорошее или плохое возникает у нас в голове, когда мы сопоставляем то, что происходит, с тем, что мы хотели бы происходило. Только через цель можно понять, как правильно каждый день оценить события, а значит потом получается правильно расставить приоритеты. Важное, неважное, правильное, неправильное. Все оценочные суждения в голове происходят только тогда, когда сопоставляешь то, что происходит, с тем, что должно происходить. Это только через цель. И цель является единственным непорочным способом объединения людей. Представьте себе такую метафору. На автобусной остановке стоит 20 человек. Минус 30, холодно, все они мечтают залезть в автобус. Вот эти двое вдруг узнали друг в друге, несмотря на шапки и воротники, и узнали одноклассников, стоят, болтают об истории. У них общая история, и их объединяет общая история. А эти, оказывается, вместе работают, объединяет совместная деятельность. А эти, оказывается, родственники, объединяет родство. И эти вместе увлекаются футболом, вдруг обнаружили, что и тот, другой фанат одного клуба, их объединяют общие интересы. А тут у молодого человека, оказалось, есть кофе, а у девушки пирожки. Они друг к другу подходят и говорят: слушай, ты мне кофе, я тебе пирожок, давай. Их объединяют смежные ресурсы. Хорошо это или плохо? Да все прекрасно. Их что-то объединяет. Но когда подойдет автобус, в автобус сядут, теплый автобус, все в него хотели, но только в автобус залезут только те, и поедут вместе только те, кому ехать в одну сторону, в одну точку. Независимо от того, какие у них интересы, прошлое, родственные связи, совместная работа, совместные хобби, смежные интересы, в автобус или в такси вместе сядут только те, кому ехать в одну сторону, когда-то Рерихи сказали. Любовь – это не когда смотрят друг на друга. Любовь – это когда смотрят в одну сторону. Общая цель, которая формирует общие смыслы, это единственный непорочный способ объединения людей. Два человека встретились у этого помещения, у этого компьютера. Давай сделаем компьютерный класс. Давай. 50 на 50. Супер. Давай. Здорово. делают компьютерный класс. Только у первого цель это бизнес продать. А для этого ему нужно показать высокую прибыль, высокую беду. И он будет покупать дешевые компьютеры, нанимать дешевых специалистов и делать дешевый ремонт. А второй, для него это дело жизни. Он не хочет это продавать, он хочет этим заниматься. Ему нужны хорошие специалисты, хорошие компьютеры. И он хочет сидеть в хорошем, приличном ремонте. Конфликт неизбежен. Вроде как объединились люди по смежным ресурсам. Конфликт неизбежен. Чтобы правильно расставить приоритеты, нужно помнить о смерти и поставить цель. И тогда ты будешь ценить каждый день своей жизни и делать те шаги, которые нужны для достижения цели, ценя каждую минуту.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Пираты любили золото, но настоящим символом богатства стали серебряные монеты. Именно их чаще всего находят сегодня на затонувших кораблях. Каждый клад — это не просто металл, а замороженная история.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Давайте вернемся с вами немного назад. Собственно, про то мы начали, да, про то, как создать опору. Станьте лучшим в своем деле и делайте, пока не будете лучшим в мире. Это как немножко такое, да, делай то, что ты можешь, тем, что имеешь там, где ты есть. И вот у людей креативных, творческих, предпринимательских в том числе, у них зачастую есть такая, знаете, как внутренний изъян, что с одной стороны тебе хочется становиться лучшим в том, что ты делаешь, с другой стороны, то, что ты делаешь, тебе довольно часто быстро надоедает, и тебе хочется пробовать что-то новое, как-то экспериментировать и так далее. И очень часто бывает ситуация, когда предприниматель, например, дорастает до какого-то уровня бизнеса и начинает сам разрушать это все дело и переключать свое внимание на что-то новое, на что-то другое. Да. И такие циклы, они повторяются. И человек не может пробить вот эту планку, потому что там, для того, чтобы пробить, тебе нужны другие навыки.
2: С самого начала все время делать лучше. С самого начала все лучше делать надо. Конечно, сделать одно и то же надоело уже, а быстро скачок не сделаешь в качестве. Все время должен быть. И хочу еще вернуться все-таки к наемным работникам.
1: Давайте.
2: Вот у Форда замечательная есть такая вещь. Он говорит, у каждого рабочего на конвейере есть два рабочих дня. Но один использует один рабочий день, а другой – другой. Вот есть люди, которые один рабочий день. Вот с гудком окончания работы он идет домой, детьми занимается, развлекается и так далее. А у другого начинается второй рабочий день. А какой? Он думает, как может сделать эту деталь дешевле, какое может сделать приспособление, как может что-то изменить. И вот из таких людей формируются менеджеры, инструментальщики, это сильно оплачиваемая должность, вот из них формируются все. Человек должен работать второй рабочий день. Это касается и предпринимателя. Он отработал рабочий день, а теперь думай, какое новое ты сделаешь в своей же продукции, в своей же технологии. И других сподвигай думать об этом. Будешь продвигать тех людей, у которых второй рабочий день. Потому что все время должно быть накопление чего-то. Когда человек живет, он должен что-то накапливать. Либо деньги, одни деньги накапливают, другие знания накапливают. Третий там недвижимость накапливают. Четвертый детей накапливают, как говорится, дети богатства бедняка. Да? Каждый должен что-то накапливать. Каждый должен. Если человек ничего не накапливает, он приходит к разбитому корыту. А раз фирма есть, значит, накапливаться должно быть качество и технология. Качество и технология. Вот все время думать над этим надо.
1: Угу.
2: Скучно не будет. Одна проба прошла, другая нет. Скучно не будет. Семья будет обижаться, конечно, что ты тратишь второй рабочий день там над этим думая. Но это уже за кого замуж выходили, говорится, да. Кто за моряка вышел, терпи. Так и за предпринимателя терпеть надо.
1: Ну да, но давайте тем не менее вернемся. Вот смотрите, про то, что вот как бы создавать с первого дня там лучше и лучше и лучше, согласен, факт. То есть ты сам создаешь себе развитие, сам создаешь себе интерес. Но вот в ситуации, смотрите, когда ты проделал какой-то путь, вот ты его там идешь, сколько, какое-то количество лет, ты пришел к каким-то определенным результатам, и дальше тебе надоедает, тебе хочется чего-то нового, хочется попробовать что-то вообще, сменить формат деятельности и так далее. На ваш взгляд, это определенная такая предпринимательская слабость, что ты не можешь дальше бежать свой марафон, или это нормально, и в целом, как бы, это и есть путь, когда ты, как бы, продолжаешь делать что-то новое. Просто зачастую бывает так, что человек скачет, нигде не дожимает.
2: В то, что вы рассказали, в моей, так сказать, технологии или концепции, это непутевый человек.
1: Опа.
2: Да. Кто такой непутевый, кто такой путевый? Смысл всякой деятельности за ее пределами. А микрофон это сделан не ради самого себя, а ради того, чтобы он звук, да, увеличивал. А звук для чего увеличивать? Для того, чтобы слышно было бы меня. А почему меня надо слышать? А потому-то. То есть смысл каждой деятельности за ее пределами лежит. Любой деятельности за ее пределами. И смысл жизни всегда за ее пределами. Внутри жизни никто пока смысла не нашел. А за ее пределами можно. Поэтому цель свою, конечно, оставить за пределами своей жизни. Тогда она у тебя не будет меняться в течение жизни. А самое печальное, когда у тебя была крупная цель, ты ее достиг, второй такой крупный не поставишь, тебе жизненного времени не хватит, тебе 95, уже не успеешь, да? Доживешь, скажем, до 100. А потом будешь доживать, все. А доживать – это умирать. Для человека деятельного не двигаться к цели – это умирание. Это ужасная вещь. Кто привык сегодняшним днем жить, да, счастливые люди, им все равно. А вот кто с цели ставил, достигал, для них достижение цели – это трагедия, если новый не поставить более крупный. Поэтому надо сразу цель за пределами жизни ставить. Вот Форд поставил жизнь за пределы. Поставлю все человечество, значит, сделаю автомобиль не роскошью, а средством передвижения. Он еще для кого-то роскошь, но, в принципе, процесс пошел. Uh-huh. Что это средство передвижения, да? Вот. Нельсон поставил себе цель за пределами жизни. Хочу, чтобы обо мне все газеты написали. Он умер, все газеты о нем написали. До этого не писали. Вот. Ну, я шучу. Значит, вернее, его подстрелили, снайпер французский. Да? Вот. Значит, когда человек поставил цель за пределами жизни, он идет к ней, и у него появляется путь. И путь им движет, куда двигаться. Он не может остановиться. Ему уже не интересно ни вправо, ни влево, ни вправо, ни влево. У него все время, так сказать, внутренний как бы его монитор или навигатор его ведет по пути. Uh-huh. Ему очень сложно отклоняться. А у человека, которого нет этой цели за пределами жизни, он одну, потом сюда. Нет, не это. И часто даже он противоречит сам себе. Он боролся за одно, теперь за прямо противоположное борется. Вот. Сколько таких случаев бывает? Сколько угодно. Сколько угодно. Потому что не поставил цель. А для того, чтобы поставить цель за пределами жизни, надо знать ее пределы. А как ты можешь знать? Ты не можешь знать, ты можешь запланировать. Мы не можем угадать, а запланировать можем. Значит, ты должен запланировать себе дату смерти, и цель должен поставить за ее пределами.
1: Вот смотрите, давайте окунемся в текущую парадигму мира, когда все-таки да. и модели управления меняются, и технологии меняются, да. там искусственные интеллекты приходят в наш мир. Вот на ваш взгляд, а к чему вообще мы можем готовиться? И с точки зрения, опять же, взаимодействия между нами, как, не знаю, как предпринимателями, и между предпринимателем и, там, не знаю, SEO-1, допустим, да, там, SEO-1, между сотрудниками и так далее. Вот эти вот технологии, вот эти вот изменения, которые вроде бы происходят с точки зрения digital какой-то, но они все равно влияют на социальное тоже. Да. К чему нам вообще, на ваш взгляд, готовиться? Что мы можем увидеть?
2: Готовьтесь к тому, что вот у вас есть компания сегодня, вы, скажем, владелец компании, есть люди, которые работают. Завтра у каждого из этих людей будет своя компания. Не будет наемных работников, будут все сами себе компаниями. Ни у кого не будет шефа, все сами себе шефа. Туда идет человечество.

0: идет, она идет, дезинтеграция.
1: Ну, смотрите, я в такой картинке могу представить себе ситуацию, когда люди, которые уже сейчас, например, прогрессивны, чем-то занимаются, может быть, сейчас это делают в рамках компании, они отсоединятся как ячейка и будут заниматься этим самостоятельно. Там предприниматели продолжат этим заниматься сами, люди, которые сейчас, например, занимают какие-то позиции, творческие, креативные, еще какие-то, они просто уйдут и станут тоже самостоятельными такими ячейками.
0: Да.
1: Но есть еще огромный пласт людей, которые объективно не самостоятельны, которые объективно не имеют навыков для того, чтобы отсоединиться. Что, на ваш взгляд, с такими людьми будет происходить?
0: А вот они-то превращаются в домашних животных. Что такое домашнее животное? Вот представьте себе, что такое домашнее животное. Мы его, в принципе, любим. Мы его кормим. Мы с ним гуляем. Мы с ним играем. И оно скрашивает наш досуг как-то. Вот человек тоже может быть домашним животным такого рода. Его кормят, но он размножается животное. Вот все это будет делать. Больше ничего работать не будет. Ведь животное-то не работает. Уже, ну, там есть, конечно, сторожевые собаки, но большинство, так сказать...
1: Формальная работа.
0: На охоту не ходят собаки, и там и дом не защищают. То есть это как бы вот классическое домашнее животное сегодня для удовольствия хозяина. Вот. И они будут для искусственного интеллекта, они будут, когда оно приобретет самосознание, искусственный интеллект, вот будет домашнее животное. Они будут рождать людей, может быть, уже которые будут не домашними животными. Ну, мало ли, с прадеда какой-то гены достанутся, откуда-то там будет, да. Но расслоение идет. Все время более примитизация происходит, более короткие мысли, более, так сказать, короткие разговоры, реплики длинных предложений. Никто не строит, тем более не пишет, и так далее, и так далее. Вот. И как это было, у кого же это там, у этого... Там, помните про кукурузу там? Кукурузу, как там руководители страны на комбайнах?
1: Так, не помню, о чем
0: я. Не помните, да? Но там вот выходит пьяный, видит там президент и премьер
1: так.
0: На комбайне. Вот. А он с перепоя вышел, и там сказал слова замечательные. И он подумал, кукуруза, а дальше думать он не мог. Мне эти слова очень понравились. Да? Вот. Так вот это вот будущее вот этого вот человека-животного, который, куда человек идет, да, вот простой человек, который не учится, не хочет, ничего хочет развлекаться. Вот дальше он думать не сможет.
1: Интересно. Интересно. Нам остается, как бы, опять же, в контексте разговора, нам остается только догадываться, как это будет видоизменяться. Но, по сути, вот из того, что вы сегодня рассказали, то, что нужно, как бы, да, из того, что я вот слышу, например, то, что важно воспитывать в себе и то, что важно развивать, это, как бы, тренировать свое восприятие мира через эксперименты, через попытки, да. Через вот не стояние на месте и повторение одного и того же циклично, а через именно проведение разных экспериментов и расширение тем самым картин мира. Во-вторых, это все-таки тот же навык, который неважно, есть технологии, нет технологии, это навык принятия качественных решений. Да, это тоже такая мышца, которая, по сути, вот вы сегодня очень интересно тоже инструментом поделились, как бы принятие решений. И вот кажется, что когда ты в целом как бы проактивен, когда ты экспериментируешь и когда ты адекватно через технологию принимаешь решения, то в целом в современном мире ты обречен на что-то хорошее и просто естественный отбор пройден будет, скажем так.
0: И увидим положительное в этих быстрых изменениях. Ведь как было тяжело, когда медленно все развивалось. Как тяжело. Я же хотел школу раньше открыть, я ждал, когда Брежнев умрет. Я понимал, что при нем не открыть. А Андропову я сразу написал, и, так сказать, положительная реакция была. И я знал, что меня, наверное, не посадят, и не посадили. Но ждать было тяжело этого. Брежневское время длилось ужасно для нашего поколения. Вот. Правда, потом ужасы начались другую, но тем не менее. А сейчас вот этого ужаса нету. Сейчас все так быстро меняется, что каждый из нас может увидеть столько всего, что жизнь разнообразна и интересна. Можно... Вот знаете, закончу тем,
1: давай.
0: Что вот у одного работника есть два начальника, скажем, два партнера по бизнесу. Один одно говорит, другой он страдает. Он страдает, потому что... Тут он виноват, и тут он страдает, жене жалуется. А другой, два начальника, значит, ни одного. На одного сошлись, другому пей песни. Вот та же самая ситуация, то же самое разнообразие мира. Одного угнетает, другого радует. Все зависит от того, какая у тебя внутренняя позиция. Если ты актер, если ты действуешь, то все.

0: Интересно, действуй и меняй. Нельзя понять ни человека, ни организм, не меняя его. Ни этот мир нельзя понять, не меняя его. Только когда ты меняешь, пробуешь менять, ты понимаешь, и у тебя становится адекватная картина мира.
1: Супер. Спасибо вам большое. Короткий блиц.
0: Да.
1: Книга, которая жизнь поменяла.
0: Книга, которая жизнь поменяла. Две книги.
1: Давайте.
0: Можно? Первая. Это, наверное, «Роб Рой». Вальтера Скотта. Я увидел, что такое благородный человек. И я понял, что есть люди благородные, а есть люди, ну, более низкой этики, низкого, более простые, не будем унижать их. Но есть благородные, которые вот положительные герои. И вот это было очень важно для меня, что надо быть положительным героем. Это трудно, не все скатываешься, делаешь ошибки. Но если ты не делаешь, себя уважать невозможно. Ты можешь хвалиться сам себе, но себя уважать. Вот это поменяло, вот это мне точно сказало, каким я точно хочу быть. Вот. И вторая книга, это я вам сказал, это Рабчинского «Принципы Форда», которая определила, что я хочу заниматься этим и идти дальше, чем Форд.
1: Отлично, принято. На ваш взгляд, в следующее десятилетие для человека, который хочет добиваться больших результатов в своей деятельности, какой будет самый важный навык?
0: Самый важный навык – это отличать твердое от пустого.
1: Нужно раскрыть немножко здесь.
0: Дело в том, что человек может делать твердое-твердое, одно пустое и все пустое. Угу. Одно слабое звено в цепи, и цена рвется. Надо различать твердое и пустое, а для этого надо научиться приближаться к оленю. То есть, что значит приближаться к оленю? Значит, лично проверять, брать в руки, лично читать тот закон, на который ссылаются. И тогда ошибок будет очень-очень мало, когда ты привык, с одной стороны, сам приближаться к оленю, и подчиненных заставляешь приближаться к оленю, что не принимаешь, если они сами не проверили. Тут я много примеров привожу, это целый раздел курса. Но все, кто учились, понимают, что такое твердое и пустое.
1: Ну, у вас, вы записывали видео на Ютубе на эту тему тоже и рассказывали об этом. Те, кто хотят углубиться, могут
0: это
1: посмотреть.
0: Это самое главное. Потому что и в себе твердое и пустое надо видеть. И в других видеть твердое, и в деятельности, и в планах, во всем видеть. Различать твердое и пустое – это самый главный навык.
1: Отлично. Совет себе 18-летнему.
0: 18-летнему? Поставь цель – ставь положительным героем. И ты увидишь, как начнет меняться твоя жизнь.
1: Класс. Финальное. Вы сказали то, что важно поставить цель за пределами жизни.
0: Да.
1: И именно она во многом становится двигателем, который тебя поднимает с кровати даже в сложные времена. Для вас какая цель за пределами жизни?
0: А вот это нельзя говорить. Дело в том, что пар должен идти не в свисток, а в деятельность. Кроме того, цель уточняется по дороге к ней. Всегда уточняется. Она может видоизменяться, но общее направление правильное. Общее направление правильное. Еще один принцип скажу, извините.
1: Давайте, давайте, конечно.
0: Вот мне очень нравится. Вот однажды один мой ученик вернулся из Афгана, и он рассказал, как наказывают тех, кто загулял в увольнительном. Угу. Идет патруль, смотрит, лежит солдат. Для патруля важно, он головой в сторону части или нет. Вот он устал, прилег отдохнуть после там всего, да? Угу. Но если он головой в сторону части, наказание меньше. Значит, он шел в часть. Так вот, я говорю, ты можешь не достичь цели, но лежать ты всегда должен в сторону цели головой. И подчиненных ты смотришь, что-то случилось, он правильно лежит или нет.
1: Отличный пример. Очень, на самом деле, позитивный и практичный. Спасибо вам большое.
0: Да, вам спасибо за хороший разговор.
1: Очень интересно и интересный взгляд на жизнь. И, знаете, восхищает реально, что вы столько лет занимаетесь этим делом, что вы столько лет просвещаете людей, помогаете им развиваться, и у вас до сих пор горит глаз. Вы до сих
0: да
1: пор
0: не до сих пор, все интереснее становится. Что вы?
1: Рассказывайте с большим интересом, с живым именно энергетическим интересом. Потому что я сижу, слушаю, и я понимаю, вам интересно то, что вы делаете, и мне интересно. Я уверен, что людям, которые нас посмотрят, им тоже будет интересно и очень полезно.
0: Но ведь кино, вот вы тоже к концу все интереснее становится, чем кончится, правда?
1: Это тоже. Согласен,
0: ну,
1: согласен.
0: Жизнь так, жизнь, правильно построена жизнь, все интереснее жить.
1: Это согласен. Спасибо вам большое.
0: Да.
1: До новых встреч. Пока-пока.
0: Всего, до свидания.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Иногда ошибка делает деньги дороже. Редкие монеты с неправильным штампом сегодня стоят тысячи и даже миллионы. Получается, у денег бывают опечатки, которые превращают их в сокровища.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: А вот на ваш взгляд, почему все-таки сохраняется такое скептическое отношение?
2: Вы знаете, в России на самом деле метод был утвержден Министерством здравоохранения только в 1995 году. И в законе, который был принят, указано, что гомеопатическими средствами и лекарствами может работать только человек с высшим медицинским образованием. И мне кажется, это главное, потому это что до этого периода очень часто люди без медицинского образования использовали лекарства, и, конечно, были разные случаи, просто потому что была неправильная диагностика, либо вовремя не было принято решение, что здесь уже это не подходит, и нужны какие-то другие...
1: Как и в других методах лечения,
2: в принципе. Конечно, в принципе, да. И, конечно, были случаи, которые заканчивались печально. Поэтому, когда в 95-м году был принят этот закон, и гомеопатические лекарственные средства стали регистрироваться, как и все остальные, абсолютно такая же процедура регистрации с необходимостью провести клинические исследования, доказать эффективность, безопасность того или иного препарата. Каждый гомеопатический лекарственный препарат сегодня имеет свой номер в госреестре и имеет свое регистрационное досье. Поэтому говорить и утверждать, что нет вообще никаких исследований, ничего не доказано, это не работает, ну, чаще всего я это слышу от людей, которые, ну, если честно, не очень глубоко входили в сюжет, не заходили ни в PubMed, не читали те результаты исследования, которые проведены в нашей стране, а их немало уже. Вот, поэтому тут такой вопрос, ну, наверное, немножко субъективный, я бы сказала.
1: Вот вы все эти годы занимаетесь информированием, пропагандой, да, объяснением сущности метода, его эффективности, его легитимности, его доказательности. Вот на ваш взгляд, вот эта работа, которую делаете вы, ваши коллеги, специалисты, дала свои плоды?
2: Я думаю, что да, потому что если взять не только нашу страну, но и другие страны, сегодня очень здорово нарастает так называемый тренд, который называется грин-терапия. Потому что, если честно, люди наелись лекарства, и согласно данным IQVIA, сегодня в пересчете на всех жителей Земли каждый человек принимает в день хотя бы одну таблетку. А в России в 2022 году среднестатистический россиянин, опять-таки в пересчете на всех, съел 34 упаковки лекарственных средств. Ну, то есть мы понимаем, что есть определенный лимит, и, наверное, вот это бесконечное потребление лекарств в какой-то момент становится, ну, может быть, не так обосновано, потому что все-таки есть кросс-лекарственные взаимодействия, есть побочные эффекты. И сегодня смерть от ятрогенных заболеваний, вызванных либо действиями врача, либо лекарственной терапией, в мире вышла на третье место после онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Но это же много. Поэтому совершенно естественно, что сегодня и со стороны людей есть интерес к каким-то более щадящим методикам, и со стороны специалистов, особенно если мы говорим о педиатрах, которые работают с детьми, где, в принципе, терапевтический арсенал очень ограничен. И было очень интересно опубликовано исследование недавно в России, когда оценивали портрет врача, который использует в своей практике, в том числе, гомеопатический метод лечения, было видно, что эти врачи 45-50+, с огромным клиническим опытом. Потому что это люди, которые увидели, что не все случаи подходят под стандарты, они знают, что определенные схемы терапии тоже имеют побочные эффекты, и они более, скажем, образованные, потому что за годы практики интересовались многими разными методами, и люди, которые обладают таким опытом, как ни парадоксально, да, начинают обращаться к разным методикам, в том числе и гомеопатии.
1: Немножечко напоминает отношение к вере, что очень многие люди, которые там в коммунистические годы были такими активными пропагандистами атеизма, к старости вдруг начинают ходить в церковь, да? Что-то такое.
2: Вы знаете, я хочу сказать, что вот если честно, я никого не убеждаю. вот от слова совсем. Мне кажется, просто важно понимать и относиться аккуратно вообще ко всему тому, что вы в себя запускаете. Потому что то, что входит в вас, становится частью вас. И люди, которые когда-то начинают задумываться о том, что они едят, неизбежно начинают в какой-то момент задумываться, а чем они лечатся. И если в какой-то момент можно взять что-то натуральное, естественное и решить проблему, почему нет? Я не против лекарств. Слава богу, что они есть.
1: Но одним из самых гениальных изобретений человечества после колеса и прививки является антибиотик.
2: Да, конечно.
1: Спас человечество от огромного количества
2: заболеваний. Конечно. Хорошо, что это есть. И я, в принципе, не очень люблю лекарства глобально, потому что, понятно, когда ты к ним прибегаешь, у тебя, значит, есть уже какие-то проблемы. И лично для меня всегда есть натуральные решения. Спорт, голод, детокс, я не знаю, фито, арома. Да? Если я не решаю свои какие-то вопросы этими способами, я перехожу к гомеопатии как максимально щадящий способ, который не имеет кросс взаимодействия, который не обладает побочными эффектами, да, которые ярко выражены. Если я не решаю эту проблему, я иду к аллопатии, я иду к хирургии там, и так далее и тому подобное. То есть здесь вопрос выбора и подхода. И мне кажется, главное, чтобы он был, а чем воспользоваться, пускай решает каждый.
1: То, как вы сейчас по иерархии расположили разные методы лечения,
2: но это мой выбор.
1: Да, я именно сейчас на него и ссылаюсь. Возникает такое логичное, по поводу оснований, да, классификации, возникает логичное предположение, что раз в таком порядке не расставлены, то медикаментозные препараты все-таки в большей степени снимают симптомы, а вот в этой логике, да, раз ниже по уровню и выше по приоритету вы поставили гомеопатические лекарства, что гомеопатические лекарства в большей степени запускают собственные механизмы натуропатии. Так ли это?
2: Скажем, сегодня есть два вида гомеопатических лекарств. Есть препараты, так называемые комплексные. Они похожи на обычные лекарства, у них есть название, и у них есть четкое показание. И они убирают симптомы. Они просто убирают их, используя натуральные природные компоненты, и, как правило, не имеют тех побочных эффектов, которые могут быть у стандартной терапии. И они, наверное, убирают симптомы, как и другая любая классика жанра.
1: Тем более, что по симптомам намного проще получить подтверждение эффективности, да, со слепым, двойным слепым тестом, и поэтому их проще проверить на эффективность, да, вот в фармакологических пробах.
2: Да. И есть так называемые монопрепараты, которые не имеют показания, потому что они влияют на симптомы, которые могут быть при разных заболеваниях. Потому что при разных заболеваниях у нас могут быть одинаковые симптомы. Та же температура, да, она может быть проявлением огромного количества болезней. И для того, чтобы пользоваться этими лекарствами, нужен определенный опыт и определенный тренинг нужен. И здесь, конечно, должен подбирать врач, который имеет опыт гомеопатии. И как раз эти лекарства, они позволяют, ну, скажем так, немножко усилить потенциал естественный вашего организма, и как раз он помогает ввести организм в некое равновесие и придать некий импульс, ту энергию, да, с помощью которой
1: чтобы
2: организм...
1: Чтобы он сам начал бороться, да?
2: Да, да.
1: Только что, буквально несколько недель назад, я видел в интернете про рекорд, по-моему, зафиксированный в книге рекордов Гиннесса, что где-то сейчас там вот в горах Гималаев несколько человек пролежали в ледяной воде, просто во льду, вот с нуля до трех, полтора часа. Я знаю, что в ледяной воде 5-6 градусов, моряк, упавший в воду в Северном море, умирает от переохлаждения через 5 минут. А тут полтора часа, это как?
2: Ну вот Вим Хоф и больше сидел, у него 26 рекордов книги Гиннесса, и как раз... Но опять-таки, метод не про вот это. Просто человек, который более 40 лет тренируется, понятно, он сейчас находится немножко на другой уже стадии, ему интересно исследовать возможности человеческого организма. Но Что самое главное он показал, и что сегодня вызывает огромное удивление у ученых всего мира, это то, что определенным настроем и практикой он научился контролировать автономную нервную систему, которая отвечает за температуру, за сердцебиение, за пищеварение. Всегда считалось, что это не подвластно нашему контролю, но ВИМ...
1: Ну, йоги доказали обратное.
2: Да-да-да, и он тоже доказал обратное, потому что когда он сейчас сидит в бочке со льдом, да, у него температура остается нормальной, она у него не снижается.
1: Ну, запускается метаболизм.
2: Да, вот, настроен.
1: Когда идет обливание, например, там по методу Иванова, mm-hmm. да, вы знаете его прекрасно, да. где надо обливаться ни в коем случае не в душе, да, из ведра, mm-hmm. из головой. Вот у меня было ощущение, что основной, ну, как у физиолога, да, что основной терапевтический эффект и то, что мы называем закаливанием, то есть снижение подверженности инфекционным заболеваниям, повышение там активности иммунной системы возникает не за счет того, что я охладился, а за счет того, что после этого я сам согрелся. То есть я не вытираюсь, я не лезу в горячую ванну, а я должен сам согреться. И вот как раз то, что организм мобилизуется от этого охлаждения, когда я обливаюсь холодной водой, является главной причиной повышения иммунитета. Это так и в Wim Hof тоже. Не надо потом залазить в горячую ванну, не надо обтираться, а нужно обязательно самому согреться и высохнуть.
2: Это очень важно. И это очень важно согреваться самому, потому что когда вы сидите...
1: То есть именно это и стимулирует, да? Вот то,
2: не только это,
1: запускает.
2: Но это много стимулирует. Угу. Это стимулирует прежде всего конвертацию белой жировой ткани в бурую, потому что бурая жировая ткань, она... Бурая, потому что напичкана буквально митохондриями, которые вырабатывают очень много энергии. И когда у вас достаточно бурой жировой ткани, вы запускаете вот этот термогенез, вы согреваетесь гораздо быстрее.
1: И несократительный.
2: Бурая жировая ткань, она есть у младенцев, когда и у маленьких детей при рождении, они не могут закрыться одеялом, потому что еще не могут просто это сделать. И природа позаботилась, и они спокойно могут ходить, маленькие дети, по снегу, да, и не мерзнуть, и нас все время это удивляет. У них много буровой жировой ткани. Потом, к сожалению, она замещается на белую жировую ткань.
1: Потому что мы одеваемся и живем в тепле. Она
2: совершенно,
1: не нужна.
2: Совершенно. Но вот эта бурая жировая ткань, она для своего метаболизма ест очень много глюкозы. Поэтому у людей, у которых есть сахарный диабет, метаболический синдром, повышенный уровень глюкозы, да, повышенный вес, по сути, вы можете запустить вот этот механизм, да, и сконвертировать в своем теле, изменить структуру своего тела таким образом, что у вас появляется ткань, которая будет улучшать ваши метаболические функции. Почему еще важно согреваться постепенно? И в методике Wim Hof есть определенные упражнения, которые задействуют большие группы мышц. Это важно еще потому, что когда вы погружаетесь в ванну со льдом, у вас происходит сокращение сосудов периферических,
1: чтобы защититься от переохлаждения.
2: Совершенно верно, чтобы и де-факто у нас получается,
1: чтобы внутренняя система не охладилась.
2: Да, и получается у нас как бы два круга циркуляции. Да. У нас снаружи течет прохладная кровь, а внутри хорошая кровь.
1: То есть наоборот, чем в стрессе эмоциональном, когда наоборот расширяются кровеносные сосуды мышц и организм готовится к прыжку. А наоборот уходит кровь от внутренних органов. А здесь получается наоборот.
2: Наоборот, да. Ага. И если вы сразу полезете...
1: То есть это как-то такой стресс, но это антистресс фактически по физиологическим механизмам.
2: Да, и вот идея в том, что если в таком состоянии вы сразу в горячую ванну прыгнете, вы расширите быстро опять периферические сосуды, и вся ваша кровь перемешается. И да. То есть де-факто у вас будет прохладная кровь ниже, чем вам нужно. Да. И это коснется внутренних важных органов, и вы будете мерзнуть, потом согреваться еще целый час.
1: И очень просто простынете.
2: Да, и это, конечно, не про здоровье, поэтому важно согреваться самому именно в методе Wim Hof тоже. Но на самом деле это запускает много других процессов, потому что когда вы, например, в дыхательной практике вызываете несколько там эпизодов гипоксии, де-факто это тоже стресс, но очень важный момент – вы тренируете свою метаболическую нейтральность, метаболическую гибкость. Потому что вы тренируетесь жить условно, как в условиях избытка кислорода, да, так и в условиях гипоксии, когда у вас повышается уровень углекислого газа. И с точки зрения выработки энергии это очень важно, потому что в нашем теле есть два механизма выработки энергии. Это процесс окисления глюкозы, когда есть кислород и глюкоза, и мы вырабатываем 36 молекул АТФ. Но если нет кислорода, глюкоза ферментируется.
1: Аэробная,
2: абсолютно.
1: Да.
2: И на самом деле, когда вы тренируете свое тело находиться и работать и в состоянии гипоксии, и в состоянии гипервентиляции, когда много кислорода, вы тоже тренируете вот эту метаболическую гибкость.
1: Ну, там не надо упрощать, да, мы же с вами понимаем, mm-hmm. что вот помните в учебнике физиологии есть кривая оксигенации крови.
2: Uh-huh.
1: И когда мы дышим часто, и у нас много кислорода в крови, кровь закисляется. А в кислой крови uh-huh. гемоглобин не может отдать кислород тканям мозга и тканям мышц. И метод Бутей как раз заключается в том, что урежение дыхания и уменьшение объема воздуха, который я вдыхаю, приводит к защелачиванию тканей, там накапливается больше углекислого газа, продукта жизнедеятельности, а в щелочной среде как раз гемоглобин больше отдает кислорода. И получается наоборот, что если я защелачиваю организм через уменьшенное дыхание, там не 7, как сейчас у нас с вами, дыхательных циклов в минуту, а 4, и вдыхаю не 2 литра, а 1,5, то получается, что наоборот я не вымываю углекислый газ из тканей мышц головного мозга и внутренних органов, а в щелочной среде за счет вот этой кривой оксигенации крови гемоглобин отдает намного больше кислорода, и ткани питаются намного лучше. И здесь сразу вопрос. Вот есть Wim Hof, Бутейка. А какие еще методы оздоровления вот вы порекомендовали бы обывателю?
2: Ну, скажем, пока мой ассортимент ограничен питанием, да, нутрицептикой и, ну, безусловно, физическая нагрузка, особенно интервальная, различные детокс-программы, голод, интервальное голодание тоже сюда относится. Вот, ну и Wim Hof. Наверное, пока это мой ассортимент, мой арсенал, который я...
1: А если нет специалиста, то просто обливание, да, вот как по системе...
2: Холодный душ, да, или обливание, это уже хорошо.
1: Но если контрастный душ, друзья, то обязательно нужно его закончить холодной водой, ни в коем случае не горячей, согласны?
2: Да, 100%.
1: Что бы я еще сделал для того, чтобы помочь организму, это понять организм. Все-таки у нас огромное количество наших процессов генетически предопределено. Есть эпигенетика, которая изучает, как запускаются те или иные гены, и эта наука сейчас очень активно развивается, но тем не менее правильный генетический анализ, конечно же, стоило бы пройти, особенно будущим родителям, особенно тем, кто собирается сделать ЭКО. Это очень полезно. Это очень полезно. Не только вы сможете задать вопрос, как, в каком возрасте у меня начнутся какие там ментальные осложнения, ну и как это предупредить. А можно задать вопрос, как лучше мне заниматься спортом, там, как мне лучше сбросить лишний вес. И именно под вашу генетику специалисты расскажут, что нужно делать. Мне кажется, это вообще подспорье, большое подспорье в здоровом образе жизни и нутрициологам, да, потому что они же фактически, если нутрициологу отдать генетический анализ, он гораздо более адаптированно под человека, персонализированно подберет состав там, микроэлементов, добавок, аминокислот, витаминов. Друзья, у меня в гостях был замечательный человек, моя коллега по Академии социальных технологий, удивительно мудрый, глубокий человек Ирина Никулина, которой я безумно благодарен. Я думаю, вы тоже получили удовольствие от этого разговора, от этой глубокой профессиональной мудрости. Это действительно специалист, действительно профессионал, занимающийся холистической, то есть целостной медициной, целостным восприятием человека, и которая работает не с симптомами, работает с причинами, осваивает, изучает те методы, которые расширяют возможности классической медицины, используя древние, пока еще не всегда понятно, как работающие, но работающие инструменты. Спасибо большое и за вашу работу, и за то, что вы пришли, Юр.
2: Спасибо за приглашение и чудесный разговор. Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте, что вы ничего не помните. Будто вы только что родились. Вы не помните ни одного события, произошедшего до этого момента. У вас никого нет. Ни семьи, ни супруга, ни друзей. Только вы живете этой жизнью, и больше никто. Представьте, что у вас нет ни единой мысли, связанной с будущим. Понятие «будущее» для вас не существует. Не существует даже следующие минуты. Забудьте и о прошлом, и о будущем. Сосредоточьтесь на настоящем. Что вы делаете в эту секунду? Задумайтесь. Как вы дышите? Как смотрите это видео? Как видите картинки и слышите слова? Вы стоите или сидите? Прямо ли вы держите спину? Часто ли моргаете? Сонны вы или энергичны? Как себя чувствуете? Теперь представьте, что из правого верхнего угла вы сами смотрите на то, как сидите или стоите. Представьте, как вы выглядите со стороны. Знаете, что это такое? Это называется быть сознательным. Прямо сейчас вы живете в настоящем моменте. Это единственная реальность. Это точка пересечения прошлого с будущим. Это сейчас. Думайте об этом так. Все события, которые произошли до этого момента, иллюзии, созданные способностью вашего мозга запоминать. А те, что произойдут в будущем, иллюзии, созданные способностью вашего мозга делать предположения. Посмотрите, ведь в данную секунду они не являются частью реальности, но они существуют в вашем мозге. Не портьте свои мысли и не давайте им уклоняться в сторону прошлого или будущего. Обратите внимание лишь на то, что происходит с вами и вокруг вас прямо сейчас. И постарайтесь понять, что из того, что вы можете увидеть, услышать, понюхать или почувствовать прямо сейчас, в эту секунду, приносит вам беспокойство или может стать причиной сильного стресса. Если это так, то вы бы устранили эту проблему вместо того, чтобы смотреть это видео. А значит, такой проблемы нет. Зачем, по-вашему, я задал вам этот вопрос? Чтобы вы поняли, что беспокоящие вас вещи никак не связаны с единственно реальным сейчас. Это или какие-то сожаления, связанные с чем-то произошедшим в прошлом, или предположения о возможных событиях в будущем. Но в эту секунду его не существует в окружающей нас реальности. Оно лишь существует в нашем мозге, мешает нам успокоиться. Попытаемся понять это. Каждое событие в прошлом произошло в определенное минувшее сейчас. А каждое событие в будущем произойдет в определенное последующее сейчас. Наша реальность состоит из единого мгновения, и это сейчас. Поэтому если мы несколько раз в день, сосредотачиваясь лишь на настоящем, будем повышать свою сознательность, то сможем очистить наш мозг от лишнего груза, отдалиться от эмоций и принимать решения, опираясь не на чувства, а на работу логики. Если что-то точно произойдет, то оно точно скажется на вас в этот момент. Поэтому нелогично сотни раз переживать, заранее думая о том, как это будет. Например, если вы все время переживаете, что ваш любимый человек уйдет от вас, то если это произойдет, вы все равно будете переживать боль. Но зачем тогда увеличивать ее в сотни раз, бесконечно размышляя об этом заранее? Причина боли в случае ухода близкого человека в том, что мы его или ее потеряли и больше не сможем увидеть, почувствовать то, что чувствовали рядом с ними. Но наши переживания до этого события исходят не от невозможности снова увидеть человека, а от страха пережить боль и страдания, связанные с этим. То есть вы страдаете от боязни страданий. Многим из вас такой подход к проблемам может показаться трудным или абсурдным. Однако, если вы научитесь руководиться логикой, а не чувствами, то поймете, что это никакой не абсурд, и облегчите себе жизнь. Вы и на происшествие начнете по-другому смотреть. Для этого вы должны повышать свою сознательность, несколько раз в день концентрируясь на настоящем моменте, доводя это до автоматизма. Выработайте у себя привычку следить за своим ментально-эмоциональным состоянием посредством самонаблюдения. Спокоен ли я в этот момент? Вот хороший вопрос, который вы в любой момент можете задать самому себе. Делайте это почаще. Или же можете сформулировать вопрос так. что в данный момент происходит у меня внутри. Научитесь жить настоящим моментом. Смотрите на достижение целей и успеха не как на начало счастья, а как на продолжение и увеличение счастья. Ведь для того, чтобы стать успешным, вы в данный момент должны быть довольны, радостны и оптимистичны, чтобы у вас была высокая мотивация, энергия и ясность сознания. Тот, кто в данный момент постоянно пессимистичен, недоволен и несчастен, никогда в жизни не сможет добиться успеха. Это я могу сказать точно. Во всяком случае, так будет, пока эти люди не научатся быть жизнерадостными и оптимистичными в настоящий момент. Деньги не обеспечивают постоянное счастье. Они предоставляют нам доступ ко всем вещам и услугам, но те могут принести лишь временное счастье, эйфорию и чувство восторга, пока мы к ним не привыкнем. Да, деньги очень важны для хорошей интересной жизни, но их малое количество в данный момент не должно делать нас несчастными, потому что в конце концов почти все деньги, что вы потратите на получение какой-либо эмоции, которая будет стоять за покупкой любой вещи, поездкой и так далее. У меня есть вопрос ко всем, кто считает себя несчастным, беспомощным и уставшим от жизни из-за материального недостатка и подобных проблем. Если кто-то предложит вам $1 000 000 и взамен сделает вас на 15 лет старее, то есть отнимет из жизни 15 лет, вы согласитесь? Скорее всего, большинство не согласится на это. Ни за миллион, ни за десятки миллионов долларов. Жизнь дороже. Теперь задумайтесь о том, что каждый день многие переживают муки, страдания и стресс, думая о том, как бы у них было чуть больше денег, и они купили бы что-то. Если под конец нашей жизни прибавить стоимости всех этих вещей, может и получится 1-2 миллиона. Однако, возможно, бесконечными страданиями и раздумьями об этих вещах на 1-2 миллиона мы укорачиваем свою жизнь на 10-15 лет. Чтобы заработать деньги, нужно не страдать, а здравомыслить и работать. Так большинство из нас, того не осознавая, продаем 10-15 лет жизни за очень маленькую цену. Если мы, осознав ценность здоровья, семьи и близких, с первого дня почувствуем себя богатыми и счастливыми, то сможем добиваться успеха в жизни с ясной головой и оптимистичным настроем. Счастье – это не пункт назначения, а пережитое нами по пути к нему. Цените настоящий момент. Будьте счастливы сейчас, чтобы у вас были силы стать еще счастливее, добившись успеха.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что древнегреческому историку и путешественнику Геродоту, которую называют отцом истории, принадлежит следующее точное описание Каспийского моря? Это замкнутый водоем, не связанный ни с каким другим морем. Длина его 15 дней плавания на гребном судне, а ширина в самом широком месте 8 дней. Каспийское море – это самое большое бесточное озеро на планете, расположенное на стыке Азии и Европы. Возникает вопрос, а почему Каспийский водоем называют морем, а не озером? Благодаря своим размерам, а также происхождению ложа, земная кора океанического типа, Каспий и получил название «Каспийское море». Площадь Каспия в настоящее время составляет около 371 тысячи квадратных километров. Наибольшая глубина – 1025 метров. По глубине Каспийское море уступает только озеру Байкалу и Танганьике. Животный мир Каспийского моря насчитывает 1809 видов, из которых 415 относятся к позвоночным. В море зарегистрирован 101 вид рыбы, среди которых можно встретить даже пресноводных. А растительный мир Каспийского моря и его побережье, насчитывающий 728 видов, поражает своим великолепием и неповторимостью. Некоторые растения были занесены в Каспийское море человеком сознательно, некоторые – на днищах кораблей, приплывших из других морей и водоемов. Важно отметить тот факт, что Каспийское море с каждым годом постепенно опресняется. Дело в том, что реки, впадающие в море, ежегодно приносят 355 кубических километров пресной воды. Залив Карабогазгол ежегодно забирает у моря огромное количество соли, в два раза больше того, что вносят все реки Каспия. Неординарность и самобытность флоры и фауны водоема признана мировым научным сообществом, а в 2008 году была подписана рамочная конвенция, ставшая международным законом в сфере охраны окружающей и морской среды Каспия. Именно с этого момента каждый год, 12 августа, отмечается Международный день Каспийского моря.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В современном мире идет ожесточенная война. Нет, не та старомодная война с бомбами и стрельбой, и даже не трендовая гибридная война. Сегодня мы поговорим о борьбе за наши умы, об информационной войне. В этой бойне участвуют тысячи группировок, каждая из которых отстаивает свои личные интересы. В таких условиях мы обязаны уметь отличать правду от лжи и добрые намерения друга от хитрой манипуляции врага. Например, в начале прошлого века врачи в один голос кричали, что курение полезно для здоровья. Курили все – врачи, больные и здоровые. До тех пор, пока не оказалось, что все эти слова были проплачены табачной индустрией. Так как устоять в этой войне и не остаться в дураках? Наше главное оружие – критическое мышление. Критическое мышление – это способность взять любую мысль и разложить ее по полочкам, после чего честно сказать, соответствует ли она истине. Но есть очень большая проблема. На самом деле мы не хотим знать истину. Мы хотим оказаться правыми. Мы перепутали критическое мышление и удобное мышление. Нет смысла пыхтеть, стараясь критически мыслить о курении, если у вас в зубах сигарета. Поэтому шаг первый. Полностью отвергните на время свою точку зрения. Мы привыкли применять критическое мышление только когда нам это удобно. Например, в детстве нам сказали, что если знать меру, то можно есть любую пищу без вреда для здоровья. Но вдруг какой-то наглец говорит, что тортики и колбаса вызывают рак в любом количестве, и мы резко начинаем смотреть на это скептически. Почему? Только потому, что у нас уже есть удобное нам мнение. Так что первая составляющая критического мышления – это искреннее любопытство. Шаг второй. Соберите информацию со всех сторон. Найдите все факты, приятные вам и неприятные, удобные вам и неудобные. Те, к которым вы привыкли, и новые. Выйдите из зоны комфорта. Например, с теми же продуктами питания. Если бы каждый из нас пытался найти истину, то 99% современных продуктов были бы запрещены. Но мы слишком заняты поиском удобной нам информации. Шаг третий. Сомневайтесь в каждом факте. Манипуляторы часто давят на эмоции и рассказывают то, что вы хотите слышать. А мы любим слушать хорошие новости о наших плохих привычках. Например, производители тортиков и колбасы не стесняются вкладывать миллионы долларов на обман покупателей. И куда только девается наше критическое мышление? Вторая часть критического мышления – это сомнение. Шаг четвертый. Подведите итог и сделайте вывод. Но перед этим ответьте себе на следующий вопрос. Какова цена ошибки? Одна американская поговорка звучит так. «Неважно, что вам говорят неправду». Неважно, о чем вам говорят, речь идет о деньгах. Критическое мышление – это умение быть внимательным к себе, а для современного человека это вопрос жизни и смерти. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Цирхе расположено во внутреннем Дагестане в 26 километрах к северу от села Тпик, на границе с Дахадаевским районом. К северу и к западу от Цирхе расположены даргинские села Ашты и Амух, к востоку – агульское село Буршак. В 7 километрах к востоку от села также находится горный хребет Джуфудак с одноименной главной вершиной. Это символ Агула и самая высокая гора внутреннего Дагестана. Цирхе расположена в пределах сланцевого Дагестана. Территория села среднеюркского возраста мезозойской эры сформировалась 174 миллиона лет назад. Среди горных пород тут преобладают известняки, мергели, гипсы, глины и песчаники. Промышленного значения они не имеют. Население Цирхе с середины 19 века криволинейно росло до середины 20-го. В середине 19-го в селе насчитывалось 12 хозяйств. По семейных списках 1886 года в селе Цирхе насчитывалось 32 дома, в которых проживало 169 человек. Согласно памятной книжке Дагестанской области 1895 года, в селе насчитывалось 29 домов, в них проживало 172 человека. Основным видом деятельности цирхинцев было сельское хозяйство. Здесь сеяли рожь, ячмень, пшеницу, позднее стали выращивать картофель. Разводили крупный и мелкий рогатый скот. Сельскохозяйственные угодья составляют до 70% всего земельного фонда села. Сенокосы и пастбища занимают более 90% от площади всех сельхозугодий села. Пашня составляет до 10%. А многолетних насаждений, садов и виноградников в ауле нет.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

будете в Кизилюрте, не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Хорошо. Были моменты, когда ты хотел все-таки все бросить, все сказать. Вот как помнишь, там барбершоп.
2: Да, да.
1: Ничего не получилось, катись оно все. Может быть, ты расскажешь о моментах, конфликтах с партнерами. Я знаю, у тебя были разные события. Может быть, помнишь, когда мы с тобой познакомились,
2: да.
1: И я увидел компанию твою, которая была явно вот, ну, где-то в кризисе. Там, помнишь, Кипр, там деньги какие-то зависли. То есть вот расскажи о кризисах. Они зачастую являются не то, что нас убивает. Расскажи об этом. Вот о том, что является драйверами изменений.
2: Да, вообще кризисом именно надо быть благодарным, потому что любой кризис, он сделан для тебя. Mm. Если ты его переживешь, он такой, что ты его можешь пережить, да, только надо в адеквате быть, там, с эго своим работать, сфокусированно на него смотреть, то ты потом поймешь, что, слава богу, что все это произошло, и насколько он сделал тебя сильнее. Вот. Если говорить там про кризис отношений, вот мы с партнером, с Сашей, мы уже 30 лет вместе. Вот. Мы создали бизнес вдвоем с Николаем Гудовских.
1: Был Гудовский,
2: да, Коля.
1: Так.
2: Вот. И Саша, он, ну, практически сразу там присоединился к нам с небольшим запозданием. Коля позже вышел из бизнеса, да, а мы с Сашей, соответственно, остались.
1: То есть было три изначально партнера,
2: да.
1: Один
2: вышел. Было два, потом три, потом снова два.
1: Понятно.
2: Вот. Соответственно, у нас с точки зрения, вот, знаешь, как мы с Александром 7 лет знакомы,
1: угу.
2: Вот. Моя мама, она была концертмейстер для него, когда он в музыкальной школе на саксофоне играл.
1: Да, вот. Такие семейные даже пересечения, там, музыкально-семейные.
2: Тогда еще не общались, потом уже начали общаться, когда Саша тоже на физтех поступал. И, соответственно, он у меня жил.
1: Все трое физтехи, да?
2: Да, да, все трое
1: физтехи. Окей.
2: Вот. Соответственно, у нас много конфликтов было таких бытовых, ну, то есть там разный взгляд на какие-то процессы, на стратегию. Причем по молодости, да, сейчас уже вот уровень взаимопонимания, он совсем там на 10 порядков выше.
1: Mm-hmm.
2: Да, вот. Но при этом мы всегда понимали и знали, что в базе, в ценностной, мы полностью совпадаем.
1: Mm-hmm.
2: Когда у тебя есть взаимное доверие, mm-hmm. взаимное уважение, и ты знаешь, что я хочу сделать действительно что-то великое, хорошее, что я буду принимать справедливое решение, и что у меня нет задачи там тебя обскакать или там что-то у тебя забрать, и в любом случае, если я что-то буду делать, это будет честно. А я то же самое знаю про тебя,
1: да,
2: то в итоге что происходит? Ну, мы с тобой там можем не договориться, ты говоришь, нужно там деньги вкладывать в ассортимент, а я говорю, надо открывать магазины. Можем с тобой спорить, ругаться, там, особенно по молодости.
1: Да.
2: Но потом,
1: жестко, да?
2: Вспоминаешь. Но потом ты же уходишь, я же ухожу, и как бы это тихнет, а в ценности, ну, в базе своей, я помню, что я могу Саше там, доверять полностью. Да, и я знаю, что он хочет, он из хорошего идет. И у меня здравый смысл включается. А надо все-таки его услышать.
1: Возникает синтез.
2: Да, а что все-таки, а почему он так говорит? А какие, соответственно, он видит белые пятна, которые я не вижу? Ну и понятно, что там это все
1: по молодости. Но сперва надо устать.
2: Да. Сейчас
1: устать.
2: Мне кажется, к текущему возрасту мы гораздо более слышим, гораздо больше открыто. Я часто, и я понимаю, что я делаю много ошибок, поэтому я не претендую в свое мнение на первенство, да, хотя обязательно хочу услышать конструктивную критику или конструктивное обсуждение. Да, вот. Ну, то есть сейчас в этом плане уже синхрон совсем другой.
1: У тебя было точка, место, событие, разговор, где вот произошло вот это вот такое принятие, которое ты написал? Вот я тебе сейчас расскажу на примере наших взаимоотношений с Сергеем. Мы жили вместе, мы были рука об руку, мы в одной комнате. Мы ее обустроили, мы даже телефон провели к себе. Ну, мы там все подчинили, значит. Это потом все было. А вначале, когда мы получали первый заказ, я пришел, я его получил, первый заказ, и говорю: Серег, вот у меня есть заказ, давай сделаем его вместе, значит, тебе 20%, а мне 80%. Серега такой говорит, давай, говорит, делать вместе, и тогда по 50 на 50. Я такой, я же принес заказ, типа, я такой вышел, прошелся по первому этажу общаги, прихожу, говорю, давай. И был такой элемент, знаешь, вот, ну, как рождение. Вот родилась фирма «Технониколь», компания «Технониколь», как вот там 50 на 50. Это был момент, когда и мы стали вот партнерами, соединенными на некой глубине ценностей, а не вот это деление, какой у тебя там вклад, какой у меня. Я сейчас рассказываю это на фоне того, что я много вижу предпринимателей, которые партнеры, которые постоянно оценивают, кто что вложил, кто сколько времени просидел в офисе, а кто меньше, а кто больше. И через какое-то время это скапливается и возникает драма для этого бизнеса. Интересно, может быть, да, у тебя было что-то такое, может, ты что-то вспомнишь. Расскажи об этом. Потому что это критически важная вещь, да, когда рождается взаимопроявляющее партнерство, а не партнерство, так сказать, по расчету.
2: Я расскажу такое немножко свое видение, да, детали того, что происходило внутри, как буду рассказывать так, чтобы это было уважительно ко всем, да, сам понимаешь.
1: Естественно, это такой вот, глубинный момент.
2: Да, когда нас было трое, три партнера, соответственно, каждый делал там какой-то вклад, и понятно, что этот вклад отличался. То есть кто-то делал там, скажем, X10, а кто-то делал X. И, соответственно, как я всегда к этому относился? Я всегда к этому относился так, что, смотри, есть таблетка. Да, у таблетки есть разные вещества, химия, из которой она состоит. Там, может, один ингредиент стоит одну копейку, а еще там несколько ингредиентов разные стоят там по миллиону рублей. Но если ты не возьмешь этот ингредиент, который стоит одну копейку, то у тебя таблетка не будет иметь то свойство, которое она должна иметь. Поэтому не нужно рассуждать, там, сколько я вложил, сколько ты вложил, сколько кто. Вот компания — это таблетка. Все. Соответственно, она работает как единый организм. Дальше ты делаешь максимум, ты вкладываешься, и каждый делает столько, сколько он готов и сколько он считает нужно. Да? Ну и каждый закрывает какие-то свои области. Каждый делает свою работу так, как он считает профессионально и хорошо. Если это не удается, со временем все равно поправится. Ну то есть жизнь, она расставит все на свои места.
1: Перенастроится, перепроявится.
2: Да, да. Поэтому вот эта история, когда ты начинаешь делить, начинаешь там думать над тем, что у меня больше, у тебя меньше, я там больше делаю, ты меньше делаешь и так далее. Она убивает в зачатке компанию. И что важно, да? То, что там какие-то внутренние вещи не буду рассказывать. Да,
1: а но... вот хотелось бы. Ты представляешь, сколько людей не попадут в драматические, я бы не сказал драматические, трагедийные события, просто если ты скажешь, ребят, ну вот, вот так было. И...
2: Вот у нас сейчас с партнером, да, с Сашей, мы полностью 50 на 50. Mm. Да, и почему это важно? Это, кстати, не так давно стало. У меня всегда... Я поделюсь, хорошо, открою какую-то информацию. Да, это я надеюсь, что это будет идти, думаю, это будет этично. У меня всегда была большая доля. То есть я как основатель и с самого начала, как с первого ступенька, у меня всегда была большая доля. Вот. Соответственно, мы сделали совместно цели и договорились, что как только мы эти цели достигаем, мы делаем полное партнерство 50 на 50. Да? И почему это важно? Потому что тогда я чувствую, что партнер на 100%, ну, он чувствует справедливое отношение, и я чувствую справедливое отношение. То есть есть равноправие. Нет того, что кто-то важнее, кто-то, соответственно, там не такой важный. И я понимаю, что для того, чтобы я раскрывался и партнер раскрывался, им это равноправие важно. Да, но это уже вот там, мы достигли не так давно. И я думаю, что благодаря тому, что эта договоренность была, и благодаря тому, что это вот равноправие было, мы и достигли тех целей, которые поставили, и дальше там двигаемся, и дальше себе цели ставим. Понимаешь?
1: Понимаю, да. И очень спасибо тебе за этот разворот. Когда мы с Колесником Сергеем делали 50 на 50 компанию всю жизнь, всю дорогу мы получали отзыв с рынка, Это невозможно. Это долго не протянет. Это так не бывает. Но Технониколь одна из самых успешных компаний в мире. И она проходит через очень серьезные кризисы, раз за разом демонстрирует. Слушай, я очень рад, что на физтехе не просто появилась, а уже эволюционно, да, проявилась компания «Все инструменты», которая тоже через 50 на 50 партнерство действует. Сразу ли это было, или оно пришло к этому, да? Это очень важно, на мой взгляд, то, что сейчас раскрыл. Так называемое полное партнерство, ну, это как символ того, что как только перестает быть вот это учет вкладов, вот это, да, это, да, то возникает другая
2: энергия.
1: Энергия. Это другая, даже не синергия, да, это иной расклад, иное, когда ты перестаешь думать о том, из чего вы сложены, проявляется истинный феномен. Ведь феномен, если его разобрать по косточкам и пытаться понять, почему феномен проявляется, все ученые говорят, так вообще непонятно, почему он проявляется. Почему сложение вот этих ингредиентов дает ту алхимию? Поэтому никто феномен не разбирает. Он говорит, слушайте, давайте вот этот феномен будет полный. А представляешь, что такое начать феномен делить? Кстати, у нас был такой период с Сергеем Колесниковым.
2: Когда
1: мы начали рубиться, я тебе о нем, ну, в самолете рассказывал. Тогда, да. И потом этот опять кризис привел к тому, что мы перешли в акционерную больше позицию, и опять перестав пытаться этот феномен подвергать анализу, признали, что феномен такой существует. Слушай, и что случилось? И этот феномен стал раскрываться дальше. Причем с такой умопомрачительной скоростью, если сейчас... Мы же тоже не публичная компания Технониколь, но если сейчас посмотреть на темпы и скорость развития компании, то...
2: Какая у вас выручка по прошлому году?
1: Ответочку, да? Прошлый год 220.
2: 220.
1: Ну, и бедовый бизнес.
2: То, что я тебе сказал, да, у вас EBITDA 40 миллиардов. Вот это, конечно.
1: Слушай, у вас все будет, дождитесь.
2: Даст Бог. Вот это вот как раз основа, что... Ты можешь там 5 копеек на старте пытаться отжать, да, и тем самым в основу, в фундамент заложить какую-то червоточину. Либо ты делаешь полное партнерство, и тогда вот эти 5 копеек, они там не сыграют для тебя никакой роли, если ты создашь огромный бизнес. То же самое вот с партнерами, с командой руководителей, я всегда говорю, не жалко заплатить много, отдать лишние акции, не жалко абсолютно вообще. Жалко, если из-за того, что мы этого не сделаем, мы потом не сделаем рывок вперед или потеряем того командного игрока, который мог бы совместно иметь ключевое значение в этом рывке. То есть вот, никогда не жалко там отдать несколько процентов, да, но зато ты, если ты хочешь стать миллиардером, рядом с тобой должны быть миллионеры. Другого не бывает. А 100%. Лучше, если рядом с тобой миллиардеры, тогда у тебя есть шанс стать не просто миллиардером, а и дальше двигаться.
1: И к 2030 году, конечно, и университет, и эндаумент в твоей школе, много чего, и детские сады, и школы. Потому что при жизни формировать наследие, ведь след, который мы создадим при жизни, он переживет нас. Возможно, это не бизнес-компания, а бизнес-компания же инструмент диалога с реальностью на равных. А вот то, что останется после нас, это может быть медицина, может быть школы, может быть что-то, может быть boarding school, может быть интернат для ребятишек, которые в деревнях сейчас, очень пытливые, юные, способные, но им нету шанса оказаться,
2: да,
1: на физтехе.
2: Пока еще нет вот единого стандарта такого, да, хорошей школы. Да. То есть может школа быть... Летова, например, да, она уникальная, да? Я,
1: да,
2: кстати, удивлен, что ты много тоже школ прошел. Был в Доброграде, в школе «Мир». А мне, я тоже изучаю школу, мне не очень нравится. Мне говорят, вот Игорь 3 дня назад у нас был, говорит, бегал тут все это,
1: да,
2: самое.
1: Да. Я сейчас создаю boarding school тоже.
2: Да, не перебиваю.
1: Да, все. Поэтому мы еще на эту тему специально сделаем чуть позже выпуск. Давай сейчас пойдем по такому.
2: У нас, кстати, есть тоже 2 школы в Коврове, Владимире. Но они такие, это не школа общеобразовательная, это дополнительное образование.
1: А, ДПО. Угу.
2: Да, там ментальная арифметика, скорочтение,
1: который подготовка ты патронируешь,
2: к школе.
1: Да?
2: Ну, поддерживаем.
1: Поддерживаешь.
2: Да, да. Ну,
1: когда я профессор практики, и когда я вроде бы пришел учить, но когда оказываясь со студентами и тем более отвечая на их вопросы какие-то, размышляя с ними, я вижу, что я учусь очень многим проявлениям. Да, и вроде я пришел учить, но я вдруг попадаю в какое-то поле, пространство, где я актуализируюсь. Может, у тебя были какие-то свои ощущения? Поделись, пожалуйста. Вот.
2: Я в целом люблю делиться, тоже люблю быть полезным. Да, особенно ценно, когда ты слышишь обратную связь и понимаешь, что то, что ты даешь, оно нужно. Да? Мы, кстати, очень часто серьезно недооцениваем то, что мы знаем, то, что мы умеем. Нам кажется, что это как бы окей, все и так это могут, а вот человек, который что-то уникальное делает, вот он-то вот как бы такой. Поэтому, когда я рассказываю там свой опыт, рассказываю свой взгляд на менеджмент, безусловно, это структурирует меня. То есть ты его сам еще лучше понимаешь. Mm-hmm. Вот. Во-вторых,
1: ты разглядываешь себя.
2: Да, через, да. Рефлексируешь.
1: Через кого-то.
2: Особенно да. Тоже вот вопросы очень хорошо идут. Плюс ты же, когда выступаешь, ты в определенном таком ярком эмоциональном состоянии, ты как-то вот синхронизируешься энергией с группой, с командой, и у тебя другой уровень, скорость мышления. Я не знаю, что, как это работает, но чуткость и скорость, она прям становится x10. Соответственно, ты можешь гораздо больше...
1: Прям, ты прям не просто профессор практики, а ты x10 профессор.
2: X10. Вот, поэтому, если говорить про выступление, ну, про когда ты делишься, безусловно, это полезно и для тебя, и круто, когда ты слышишь обратную связь. То сегодня мы, когда к тебе приехали, меня паренек встретил Тихон.
1: Тихо.
2: Да, который как раз был на выступлении, он говорит, вот вы представляете, вы мне тогда сказали про B2B, B2C маркетинг, что надо там их отделять, я сделал, у меня через неделю сразу все поперло. А, ну, приятно же, да?
1: Ну, ты стал причиной проявленности человека.
2: Да, или когда...
1: Подожди, прилив сил, да?
2: Да, то есть у тебя что-то получилось, плюс один в твою карму, то, что есть смысл.
1: Прилив сил.
2: Ну, прилив сил.
1: Я это называю такое, ты испытываешь. Вот, кстати, нечто божественное такое.
2: Да, и здесь, кстати, вот внутри же всегда много стимулов. То есть нет такого, что у тебя только один какой-то стимул работает, а все остальное не так. И там несколько. Есть стимул собственной пользы, признания. Да? Есть стимул какого-то вау, я вот как бы уважаем. Есть стимул
1: нужности
2: такой, да. То есть есть стимул саморазвития.
1: Роль, статус,
2: ты учитель,
1: признание.
2: Ты ученик в это время.
1: Принадлежность.
2: Принадлежность, да.
1: Ощущение такой автономности, ты деятель, да? Ну, в общем, ты как будто бы природный носитель учения актуальности. Вот, здорово.
2: Вот для меня основа и что меня реально драйвит, это то, что я могу приносить пользу, и я вижу, как растут люди, я вижу, как растет компания, структура, там, физика, склады. Вот, это серьезно вдохновляет. Я вижу, какую пользу мы несем с точки зрения благодарности, которую мы

0: который работал ради денег, и все, дальше он фрустрирован, угу. Он уже ничего не хочет, ничего не может, потому что у него финансы-то появились, а он не понимал, что он на самом деле-то хочет. Финансы есть, а желаний-то нету никаких. Да, и мало
1: того, в запределье он и не пошел.
0: И в запределье не пошел, да.
1: А вот все.
0: То есть вообще, чтобы быть счастливым, что внутри должно быть? Что такое счастье? Это я немножко... Тут я не профессионал, но я немножко поделюсь своим рассуждением.
1: Ты делись своей бизнес-практикой. Это очень важно, что ты бизнес-практик, и ты профессор бизнес-практики. Поэтому, пожалуйста, кого ты где называешь еще профессионалами в бизнес-практике? Ты наивысший профессионал бизнес-практики. Поэтому, пожалуйста, не...
0: Мы учимся друг у друга.
1: Да, не соотноси себя с теми, кто книги пишет, пожалуйста.
0: Для того, чтобы быть счастливым, что такое счастье? Счастье — это состояние. Да, а состояние, оно подразумевает внутри ощущения, да. Счастье — это ощущение доброе, это ощущение какой-то любви, ощущение теплоты, заботы, радости. Это все положительные, яркие, греющие эмоции. Поэтому ты не можешь чувствовать счастье, если ты вовне делаешь негативные вещи. Да, то есть если ты там рубишь, режешь, отнимаешь и так далее, у тебя внутри не будет этого, понимаешь? Вот это вроде простая вещь, то есть для того, чтобы ты был счастливым, внутри должна быть любовь. А для того, чтобы внутри должна была любовь, тебе нужно вовне, в первую очередь с кем? С людьми, да, выстраивать отношения, выстраивать окружение, выстраивать люди, вот эту людей, теплоту, развитие, доверие, людей. Развитие, да, развитие как основную базу. И без этого у тебя внутри будет что? Будет черство.
1: Комок.
0: Комок. Будет
1: функция.
0: Не дерево даже, а какой-нибудь металл. Да, ну и, соответственно...
1: Камень.
0: Да.
1: Скала.
0: Да, достигаторство и вот фокусировка и битие. Нужно ли оно? Ну, на раннем этапе, ну и вообще, конечно, нужно. Оно позволяет быстрее достигать к цели. Да, другой вопрос, что ты же вот как раз переходишь от достигаторства к
1: сотворению.
0: К сотворению. Да, потому что если только достигаторство, то ты дойдешь до какой-то цифры, и все, и дальше будешь фрустрирован. А если ты в сотворении, то тогда у тебя вот это достигаторство, оно будет переходить дальше и дальше и дальше, и, соответственно, у тебя уровень энергии будет другим. То есть ты как бы переходишь от денег... то, что там в основном молодежь видит как главное, к ощущению счастья. Да.
1: От метрик,
0: да,
1: к внутреннему.
0: Но я еще раз скажу, я пока только над этим размышляю. Да.
1: Раз размышляешь, смотри, мысль и протаптывает дорогу твоему, ну, не знаю, будущему, ты формируешь. Размышляя, формируешь будущее. Поэтому, может, ты уже там. Просто так получается, что глубинная память...
0: Спасибо тебе, Игорь, за поддержку.
1: Да, глубинная память еще содержит много паттернов прошлого, но то, что ты накапливаешь в этих беседах вот и здесь, так это и протаптывает дорогу в желаемое будущее, вот эти размышления. Хорошо, смотри, значит, русский Forbes живет под эгидой «деньги имеют значение». Я хочу на рынке бывшего Советского Союза установить новые правила, не то что вместо Форбса, журнала Forbes, а которые мне более близки, возможно, тебе они покажутся близки. Деньги имеют значение, окей. Но люди имеют значение для меня больше. Ты сейчас вот об этом говорил, о развитии людей. Я бы сказал, innovation, когда я говорю о инновациях, я говорю innovation people. То есть люди имеют значение, люди имеют критически более важное значение. То есть деньги и все остальное материальное следствие того, как люди развиваются, как люди процветают. Ты знаешь, можно страну с невероятными природными богатствами сделать очень бедной. Но для меня сейчас деньги имеют значение? Имеют. Но люди имеют большее значение. Поэтому слоган Рыбаков, журнал Рыбаков «Новый русский Forbes», так и звучит. Люди имеют значение. И я его противопоставляю, все еще, видишь, противопоставляю журналу Forbes, который говорит, деньги имеют значение. И я приглашаю всех людей, которые чувствуют, что люди имеют значение, стать героями нового журнала Рыбаков, новый русский Forbes, и тебя...
0: Ой, я с удовольствием.
1: Да, приглашаю, потому что слушай.
0: То, что ты говоришь, люди имеют значение, это то, что я вот прям разделяю на 200%.
1: Супер. Итак, финализирую. Экспресс

0: Вопрос, экспресс-ответ. Очень быстро, коротко, как на духу, на лету. Итак, что делает тебя счастливым?
1: Семья, вызовы, результаты, сложности, развитие, обучение.
0: Ты считаешь себя везучим человеком?
1: Очень, очень.
0: Lucky man.
1: Супер.
0: Так, какой будет твоя компания через 10 лет?
1: Я думаю, будет 9 стран, команда 1080, выручка... порядка 15 миллиардов. Главное будет прибыльность.
0: 15 миллиардов долларов.
1: Долларов, да. Mm. Прибыльность должна быть 12%. Mm. Мы же большие, пока по прибыли только растем.
0: Понятно. С нами был Виктор Кузнецов. Значит, феноменальный человек. Напомню, с физтеха. Напомню, профессор бизнес-практики ШИР МФТИ. Спасибо, Виктор. Мне кажется, это было... феноменальная беседа, которая раскрывает вот эти все особенности человеческого мироздания. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Игорь. Да. Да.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 7 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров и председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провели совещание по социально-экономическому развитию Дагестана. Особое внимание уделили развитию Каспийского прибрежного кластера, устойчивости предприятий энергетики и ЖКХ, а также повышение платежной дисциплины. Обсудили также создание обеспечивающей инфраструктуры кластера и реализацию проектов резидентов. Прокуратура Каспийска выявила задолженность по зарплате перед 70 работниками энергетического колледжа. По состоянию на сентябрь этого года долг превысил 10 миллионов рублей. Прокуратура сейчас внесла представление в Министерство образования и науки Дагестана с требованием устранить нарушение трудового законодательства. Но в Государственной Думе сегодня начала работу временная депутатская рабочая группа, которая займется подготовкой первого заседания 9-го созыва. Группу возглавил депутат от партии «Единая Россия» Виктор Пинский, его заместитель стал Олег Морозов. Рабочая группа будет заниматься разработкой проектов постановлений и других необходимых документов для начала работы нового созыва. Я напомню, что в ее задачи входит утверждение схемы размещения депутатов в зале, формирование порядка, проведение пленарного заседания, также подготовка предложений по составу счетной комиссии. Согласно указу президента России Владимира Путина, я напомню, что первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября и начнется в 10 утра по московскому времени. Но в нашей стране вводится ввозная таможенная пошлина в размере 35% на биологически активные добавки к пище, которые импортируются из недружественных стран. Исключение составляют поставки из Венгрии и Словакии. На них пошлина распространяться не будет. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ну и в августе этого года число пенсионеров в России увеличилось на 21 тысячу человек и достигло 40 миллионов человек, следует из данных социального фонда. Из этого числа 8,5 миллионов составляют работающие пенсионеры, остальные 32 миллиона – неработающие. На портале госуслуги открыт специальный раздел, где болельщики могут отправить свои пожелания и слова поддержки футболистам сборной России. Лучшее обращение выберет Российский футбольный союз, чтобы показать их на экранах стадионов во время предстоящих игр. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Научный журнал «Lancet» представил результаты исследования, согласно которому к 2050 году более половины людей старше 25 лет, а также около трети детей и молодых людей в возрасте до 25 лет будут страдать лишним весом или ожирением. Общее число людей составит 3,8 миллиарда человек, почти 60% от общего числа взрослых. Цитирует РИА Новости результаты исследования. Прогноз по детям и подросткам – 746 миллионов к 2050 году. По данным на 2021 год, в мире насчитывалось 2,11 миллиарда человек старше 25 лет, а также 493 миллиона детей и молодых людей в возрасте до 25 лет, страдающих лишним весом или ожирением. На 1990 год эти цифры были намного скромнее – лишь 731 миллион взрослых и 198 миллионов детей и молодых людей отличались этим. И при этом наибольшее число взрослых людей с подобной проблемой тогда проживали в Китае, Индии, США и Бразилии. По мнению экспертов, без надлежащих реформ и действий, особенно быстрый переход от лишнего веса к ожирению у детей и молодых людей пройдет в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и в Карибском регионе. Около трети детей и молодых людей с ожирением к 2050 году будут проживать именно там. Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: В обыкновенной деревне жил обыкновенный старик. Правда, жил он необыкновенно долго. В стрессовой ситуации он всегда перебирал свои старые потертые четки. Шарики воздействуют на акупунктурные точки на кончиках пальцев, и это благотворно воздействует на нервные клетки. Лекторским тоном объяснял любопытствующим продвинутый правнук долгожителя. Его не менее продвинутый сын не соглашался с родителем. Монотонный перестук костяных шариков настраивает ментальные тела деда, и это поддерживает его здоровье. Не выдержав, дед рассмеялся. «Просто, когда я был мальчишкой, мой дед заставил меня собственноручно вытащить эти четки. И каждый раз, когда я сталкиваюсь с проблемой, я достаю их и думаю, если сопливым мальчишкой, практически без инструментов и представления, как это делается, смог совладать с задачей, то, будучи старым и опытным, уж точно решу любую».
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что аталычество – это древний дагестанский обычай, существовавший у многих кавказских народов? В Дагестане он приобрел разные формы. Особенно широкое распространение получил у кумыков, тидоицев, кайтаксов и нагайцев. В одном случае детей отдавали на воспитание в семью родственника из своего тухума в своем же ауле. В другом, напротив, передавали родственнику в семью чужеродного тухума, и тем самым закреплялось родство между двумя тухумами. Название аталычества происходит от тюркского слова «аталык» – «отцовство». Процедура передачи младенца рядовых горцев в дом аталыка была проста. Отец лично отводил сына в дом воспитателя. Аталык-воспитатель о своем ученике должен был заботиться как о родном сыне. Прежде всего, заботиться, чтобы ребенок рос здоровым и трудолюбивым, умел ездить на лошади, владеть оружием, знал Коран, был воспитан в духе горской этики и порядочности. Возвращение сына в семью обставлялось особой торжественностью, где узы родственных отношений между семьей и аталыком становились долговечными.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Расходы, которые зависят от курса доллара, занимают 15-25% годового бюджета россиян, заявил газете «Ру» эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Если посчитать вместе все валютно-чувствительные статьи для типичной городской семьи со средним доходом, это порядка от 15 до 25% годового бюджета. В это входит примерно 5-7% на одежду и обувь, 3-5% на технику и электронику при пересчете разовых крупных покупок на год, плюс 5-8% на автомобиль, если он есть в семье. Топливо не в счет, а вот запчасти и обслуживание – да. И 2-4% на лекарства и медицинские изделия. При курсе доллара выше 85 рублей, как сейчас, эта корзина стоит семье примерно на 5-10% больше, чем стоила год назад, отметил эксперт.
2: Закрома Родины.
3: Власти рассматривают возможность введения дополнительного сбора для авиапассажиров, чтобы компенсировать затраты на лизинг и эксплуатацию новых российских самолетов, об этом пишет «Коммерсант». Размер сбора с авиапассажиров может составить около 500 рублей за внутренний рейс и 1000 рублей за международный. При сохранении текущего пассажиропотока это позволит привлечь 200-250 миллиардов рублей в 27-30 годах, после чего необходимость платежа может исчезнуть по мере удешевления самолетов. Аналитики предупреждают, что удорожание билетов рискует обернуться падением трафика и предлагают покрыть издержки начального этапа эксплуатации новых самолетов за счет бюджетных средств.
2: Деньги дороги, как память.
3: Откладывать ремонт до 2027 года с расчетом на снижение расходов может быть невыгодно, поскольку есть риск подорожания материалов, логистики, транспорта и труда рабочих. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредила руководитель отдела по комплексному ремонту жилых и коммерческих помещений Альбина Сакаева. По словам эксперта, в 2024 году стоимость работы специалистов по ремонту достигала примерно 8-12 тысяч рублей за 1 квадратный метр. При этом в 2026 году этот показатель вырос до 35-50 тысяч. Цены на материалы за тот же период выросли примерно на 23%. Стоимость ремонтных работ растет быстрее стоимости многих материалов, а значит, основным риском для клиента становится не столько подорожание плитки или краски, сколько стоимость квалифицированного труда, которого очень не хватает, подчеркнула специалист. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, ну наконец-то. Раньше Магомед ходил к горе, сейчас гора пришла к Магомеду. Я очень люблю ходить к Игорю на эфиры, и наконец мне удалось Игоря затащить к нам в эфир. Игорь для меня очень хороший пример такого действительно социально ответственного, национально ориентированного бизнеса. И вот та комбинация успеха в бизнесе, интереса к таким темам, как образование, и достаточно серьезной степени социальной ответственности, которая характерна для Игоря, для его фонда, для Кати, супруги Игоря, вызывает невероятное уважение, потому что если будет много таких бизнесменов, которые сформируют слой национально ориентированного бизнеса и социально ответственного бизнеса, то тогда мы точно будем всегда иметь запрос на национально ориентированную политическую элиту. А в этом уже будет залог развития страны. И вот я хотел сегодня разобраться. Вы знаете, что я интересуюсь темой судьбы, и вот судьба Игоря как интересного человека, его бизнес-успехи, его социальные успехи, его там мировоззрение, слой, который он вокруг себя создает, со своим партнером Оскаром Хартманом, создавший замечательный клуб «Эквиум». Я уже в каких «Эквиумах» только не был. И в питерском, и в новосибирском. Сейчас в Тюменске лечу. В Тюменске «Эквиум» лечу. Я не знал, что там «Эквиум».
2: Везде.
1: Да, дальше. Только что был, несколько дней назад был в Дубаях. «Эквиум» там, в Дубаях. Да. Прям быстро развиваетесь. Молодцы. И вот сегодня я хочу задать несколько вопросов о том, как происходило становление. Учился в такой же школе тоже, где? В Магнитогорске же.
2: Да.
1: Да. В обычной школе, правда, одновременно еще физмат закончил. Да. Да. Вот я люблю свой университет, Новосибирский университет, а ты наверняка также к своему альма-матеру относишься, к замечательному вузу МФТИ. Формирует мышление, да, и дает правильное окружение, правильные примеры преподавателей. Но и ты прошел через школу стройотрядов, и я прошел школу стройотрядов. Ты же в стройотряде заработал свой первый день. Вот те самые знаменитые 1400 рублей. Ну, тем, кто помоложе, могу сказать, что у меня отец был главным инженером большого института, и у него зарплата была 120 рублей. То есть 1400 – это годовая зарплата высококвалифицированного специалиста, фактически руководителя. Да. И на что ты потратил их?
2: Ну, я приехал со стройотрядом. Мать очень взволновалась, подумала, что я кого-то ограбил или где-то украл. Пошла сразу спрашивать, так ли это. Когда убедилась, что это честно заработанное, да, успокоилась. Ну и я внес в кассу семьи это свой вклад. Там как раз
1: родители. Тебе сколько было лет?
2: Ну сколько это?
1: Ну да, 18-19.
2: Нет,
1: второй
2: зачем?
1: Курс.
2: Нет, тогда до 10 классов же учились, 9 класс.
1: А, да.
2: Мне было 16 лет.
1: 16 лет. Вау, вау.
2: Я внес кассу семьи, и родители как раз покупали дачу. И я треть дачи, так сказать, кэшем оплатил. Ну все. Так я, наверное, получил первую инъекцию автономности. То есть такое ощущение такое могущества, или там, что я что-то могу.
1: Поверил в себя.
2: Да, поверил в себя, да.
1: Хорошая история, на самом деле. Хорошая история.
2: Ну и, наверное, в этом стройотряде проступило первое такое понимание, что хочешь стать лидером, ну, это удобно, достигать свои замыслы с помощью других. Так вот, хочешь стать лидером, стань учителем. Что фактически те, кого я научил там, как штукатурить, как плотничать, мы коровники строили там. А студенты ничего не умели, а я все умел. Я их научил, как это делать, это.
1: А тогда же помнишь, в стройотрядах, да, я был командиром интерлагеря в Академгородке Новосибирском. У меня было 12 стран, 500 человек из 12 стран. Мы работали в зоне вместе с уголовниками. Но у каждого было по 3-4 профессии. Скажи, стройотряда хорошая школа.
2: Ну, я думаю, что это для меня стало практически основной школой. И самое главное, где я стал учителем. Потом много позже я узнал, что если каждый из нас, чем бы ни занимался, все равно нам суждено стать учителем. Но тот, кто стал учителем очень рано, тому по жизни везет очень сильно.
1: Потому что когда объясняешь, ты сам понимаешь.
2: Ну, во-первых, раз. Во-вторых, твои ученики или твои грант-ученики, то есть ученики твоих учеников, они и делают тебя лидером.
1: Потому что
2: люди думают, вот лидер – это тот, кто харизма, там надо выступать, что-то. Может быть, да. Но если ты стал учителем и много учеников, грант-учеников, грант-грант-учеников, то эти люди, в кого ты сделал значительный вклад, они и делают тебя лидером.
1: А скажи, пожалуйста, вот, вот эта жилка предпринимателя, вот этот набор менеджерских soft skills, он развивается? Вот я долгие годы в высшей школе экономики был научным руководителем программы MBA. Программа MBA, конечно, здорово устаревает. Здорово устарела, потому что сама программа и инструменты устарели лет 20 назад. Мир так, как в принципе, когда по учебникам люди учатся. Учебники устаревают, пока их пишут, даже не когда их печатают. Вот это менеджерская жилка, вот жилка предпринимательская, которая сейчас так важна, что надо уметь не только произвести, но и продать, почувствовать нюхом, почувствовать потребителя, да, правильно упаковать. Правильно организовать процесс и довести до того, что тебе еще деньги заплатят, что тоже отдельный навык. Вот как формируется эта жилка? Или как ты сам считаешь, это генетика? Вот лидерство – это наполовину генетика, наполовину результат жизненного пути. А вот предпринимательская жилка – это?
2: Ну, здесь я с этим, во-первых, соглашусь. Генетика плюс результат жизненного пути. Но вот подробнее про результат жизненного пути. Результат жизненного пути – это, собственно, люди, об которых ты что-то смог или можешь. Вот. Но если так вообще упростить, то все, что я могу, это я ли это могу? Или это люди, кто ко мне притянулись, или с кем мы вместе? И вот здесь мы, может быть, переходим к такой очень интересной комбинации, конфигурации людей. Я не видел ни одного предпринимателя, который был бы вот stand-alone, то есть один. Все, кто так или иначе был обозначен лидером или предпринимателем.
1: Ну, то есть это умение взаимодействовать является обязательной частью, да?
2: И есть некая конфигурация людей, в которой талант некого человека, а скорее талант многих людей, проступает гением. И вот тут вот та замечательная формулировка, да, что талант – это тот, кто попадает в цель, которые другие не могут попасть, а гений – это тот, кто попадает в цель, которую другие не видят. Вот, вот талант проступает гением именно в конфигурации. И вот, по сути, результат жизненного пути, то есть мы действительно можем подруливать тем, рядом с кем оказываемся, ну или довольствоваться тем, рядом с кем оказались. Вот это та разница, небольшая развилочка на железнодорожном пути, да, которая вот эту стрелочку раз – и очень далеко можно уехать за счет того, что мы подруливаем, среди кого мы. То есть мои таланты или мои гении, там, ну, если там мои проявленности, ну, мои ли они? Или это результат конфигурации? Вот я не хочу это присваивать, но если мне вешают этот ярлык, вносят меня в какой-то список, ну, ну окей, ну что, я титул этот вот как бы ношу, но все-таки я отдаю честь и хвалу конфигурации людям. И вот если меня спрашивают, а кто построил это технониколь, например, я говорю, ну вот люди технониколи построили технониколь. Я тоже соучастник и в роли вдохновителя, в роли создателя поля причин, может быть, основателя, ну то есть зачинателя. Ну и все, не более. Не стоит переоценивать роль лидера, все-таки конфигурация.
1: А вот физмат-школа, МФТИ, тебя же не учили управленческим. Тогда не было менеджмента. Вот все-таки менеджмент и управление требуют образования. Ты же создал свой университет.
2: Скорее да, чем нет. Все-таки я не склонен здесь к тому, что, говорит, само все само. Ну, как бы само, но человек – это плод антропогенеза искусственного, то есть воспитание и способность влиять так, чтобы желаемое проступало с большей вероятностью, чем обыденное. Все-таки это искусственные, такие вот искусственно созданные настройки, да? Ну, давай назовем это образованием. Поэтому, когда образуется то, чего раньше не было.
1: Поэтому но образование логисты... же это еще и мировоззрение, да? Да, да, это понимание, да, картины мира, что вот ты ориентируешься, и тогда, да, что, какое, да, место ты занимаешь, да, в этом мире, как мир устроен, да, и, да, тогда найденный где-то в интернете факт или какое-то событие, тебе есть куда положить. Да, если у тебя, да, нет мировоззрения, тебе некуда положить, тогда это хаос. Поэтому образование, кроме там, специальности, дает
2: кроме еще скиллов, картину, да, картину мировоззрения. Да. То есть мировоззрение и скиллы. Ну, вот, собственно, ремесленнические навыки, скиллы. Это то, что очень хорошо дают в ремесленнических школах, ПТУ, профтехучилище, ну, даже бизнес-школы, кстати, логистика, маркетинг. Это все такие скилловые скиллсеты, ну, навыки, их тренируют. А и мировоззрение, представление о себе, о мире. Вот. Ну, и вот мировоззрение практически невозможно получить нигде, кроме как рядом с теми, у кого есть некое мировоззрение. То есть, грубо говоря, вот мировоззренческое образование, оно получается только рядом с теми, кто уже имеет некое мировоззренческое образование. Грубо говоря, если я рядом с тобой, у меня так или иначе заимствуются какие-то представления глубины, ширины, ну, полноты мира. Вот. Если я рядом, ну, давай так, с алкоголиком, ну, вот просто без всякого вот осуждения, ну, у меня какое мировоззрение будет? Там, третьим будешь, там, пойдем бухнем, там. Если я рядом с...
1: Ну, тоже взаимодействие.
2: Тоже взаимодействие и тоже мировоззрение. Вот такое мировоззрение. Поэтому давай так.
1: Притом, не хуже, не лучше.
2: Не хуже, не лучше. Вот такое. Поэтому я предпочитаю даже вот MBA, когда я делаю сейчас на физтехе, на своей альма-матер, школа Игоря Рыбакова, бизнес-школа, MBA, ШИР МФТИ, школа Игоря Рыбакова, МФТИ. Там студенты, там слушатели рядом со мной находятся. Ты там преподаешь, да, ну, рядом с нами. Ну, соответственно, их мировоззрение будет на уровне, ну, нашем, а может даже синтез нашего, значит, еще более глубокое, широкое. Ну, вот это очень интересно. И поэтому, не умаляя достоинства ПТУ, разных таких бизнес-школ, где даются скиллсеты, я так скажу, сам занимаюсь в основном MBA мировоззренческими. То есть формируя представление о себе, о мире, картину мира. При этом обретать скиллсеты отправляю в другие школы и говорю, пожалуйста.
1: Да. В Китае есть такая поговорка. Держишь ли ты тяпку или мотыгу, но все равно сначала дождись созревания плода.
2: Да. Так вот это созревание к мудрости, да, оно происходит через вот эту экзистенцию и смерть предыдущего такого героя, который вот все знает, все, вот он уверен такой, да, вот он конкретный такой, вот он очень конкретный. И вот, представляешь, вот эти два очень конкретных индивидуума, они друг друга, значит, ну, они борются за власть, реально. Они хотят установить свой контроль и так далее. И здесь их ждет смерть, ведь все герои умирают молодыми. Если ты посмотришь, да, ты часто об этом говоришь.
1: И при том, как правило, не оставляют потомство.
2: Поэтому я тоже занимаюсь проведением своих учеников через вот опаснейший
1: через,
2: вот этот период.
1: Все-таки через жизненный путь, да, а не через
2: вот это,
1: книжки.
2: Вот, да, этот подход. Да. И это внеконцептуальное понимание сложного, оно и происходит рядом с проводником, рядом с мастером. И я рад, что к тебе приезжают люди и рядом с тобой проходят. Потому что если они без проводника, они склонны колоть друг друга пиками.
1: Ну да, у каждой сложной задачи всегда есть как минимум одно простое неправильное, да, решение. Да.
2: Или много простых,
1: или много простых, да, неправильных решений. Вот как-то я рассматривал предложение перейти работать в Сколтех. И мы разговаривали с командой, руководством, там, с ректором Сколтеха. И он мне интересный пример привел, говорит, интересно, вот мы создаем вечерние проекты здесь из своих студентов и не знаем, что с этим делать. Потому что если проект не получается, то все до одного после этого категорически отказываются идти в какие-нибудь вечерные проекты. А в тех же Штатах, например, наоборот, возникает вот этот азарт. Нет, докажу, все-таки получится. И у нас люди боятся писать в резюме, что работали в проекте, который не получился. Mm-hmm. А там пишут с гордостью, потому что наоборот, за одного битого двух небитых дают, что если он через это прошел, его наоборот с большим удовольствием берут, потому что у него больше потребность доказать, и у него есть опыт. Вот тот самый опыт, да, про который ты говоришь. Интересно. Скажи.
2: А давай я здесь скажу некоторым людям, если кто так мучается от этого, я скажу. Вот этот неудавшийся стартап или там венчурный проект, как бы неудача, на самом деле это MBA или образование очередное, да, которое у тебя случилось. То есть, и потому, вот, по сути, каждое живое образование, каждая экспедиция, которая была, команда, путешествовали, она не случилась, это как ты закончил Гарвард, Стэнфорд, физтех и так далее. Это очень мощно. Просто вопрос выгодной интерпретации. Ведь невыгодная интерпретация тут же тебя как будто бы делает меньше. Ты потратил время зря, не получилось, это неудача, и теперь тебе даже об этом рассказывать как-то стрёмно. Я обожаю людей, которые делали много попыток и много чего умеют и научились именно благодаря этим попыткам. И я в Технониколе, ну, каюсь, 5 раз пробовал нанять человека с MBA. Ни разу не прижился, он на уровне образование, которое в компании Технониколь дается, он был как ребенок. Вот и все. И даже иногда ребята из Технониколь, они в какой-то момент говорят, надо получить MBA. И они уезжали, и там некоторое время учились. И когда уезжали, я им давал напутствие, что, друзья мои, ну, здорово, что вы едете, расскажете, что там, потому что это очень интересно. И вот когда они приезжали, говорит, кроме того, что мы там собирались вместе и бухали, ничего нового. Потому что вот сильные компании, например, Apple, внутри компании Apple имеет Apple University. И это такое образование. И топы из Apple никогда не идут ни в Ганфорд, ни в Стэнфорд и так далее, потому что Apple создает Apple University. Технониколь создает Технониколь University. Поэтому вот это значение так называемого внешнего образования, что, мол, где-то есть что-то, что что-то даст, но это такое наследие индустриального мира, когда вот, типа, если ты куда-то пойдешь, там есть какой-то гуру, он тебе что-то даст. Ну, окей, может быть и так. Но в Технониколе, например, это ни разу не работало. Это очень интересно. И у меня было великое открытие, что фактически я сейчас приглашаю всех предпринимателей, которые сделали значимые компании, достижения, создавать свои университеты, ну, прям вот легализовывать то, что они уже делают в своих компаниях, но они же делают, создают университет, легализовывать это именно в эту среду, приглашать новых слушателей, чтобы возгонять их еще выше. Вот такой подход. Как тебе?
1: Ну, я на лекциях говорю, что так устроено лидерство, это как стальная пружинка, ее не надо тянуть. Ее надо нажимать, чтобы она прыгнула. И лидерам самое страшное, что можно сделать с лидерами, это им помогать.
2: Да, лидеров любишь надо... слово провоцировать.
1: Да, лидеров надо провоцировать. Поэтому то, что мы сейчас говорили про MBA, про Гарвард, про Оксфорд, мы на самом деле не критикуем, мы провоцируем. Быстрее развиваться, и догонять практиков.
2: Чтобы было больше разнообразия в школах.
1: Правильно. Скажи, у меня было много в жизни предложений от сомнительных людей или с сомнительными целями. Ты же понимаешь, я там в 50 странах там работал и работал с разными людьми. И иногда приезжает человек с чемоданом, то 25 миллионов долларов тебя ногой так толкает и говорит, ну, вы со мной теперь будете работать. И я так же ногой отталкиваю, говорю, вы знаете, если я возьму этот чемоданчик, там, конечно, много денег, но если я его возьму, мне придется еще хотя бы один раз вас увидеть, а я этого не хочу. Политконсалтинг, в общем, такая опасная история, особенно когда работаешь в другой стране.
2: Азартная.
1: Она азартная, там, она очень наукоемкая, и она очень интеллектуально емкая, и со мной работают удивительные, умные и очень там глубокие люди, но она небезопасная. Небезопасная. И я бы не был жив, наверное, если бы я где-то вот согласился ради денег на какой-то проект, в котором я чувствую, что либо этот человек, либо сам проект не соответствует моим каким-то внутренним убеждениям, там, ценностям и так далее. Mm-hmm. Поэтому там, в своей там, команде и компании я принял решение следующее, что я сначала разговариваю с человеком, все о нем узнаю, понимаю, интересно ли мне будет вообще с ним встречаться каждый день, идти рядом в поход, подниматься на эту гору, могу ли я рассчитывать на там, то, что мы друга будем понимать. И я сначала даю согласие, и только потом мы начинаем обсуждать деньги. Потому что иначе можно загипнотизироваться суммой и сказать, ну ладно, на это не буду обращать внимания. То есть сначала я принимаю решение, работаю либо не работаю, только после этого я обсуждаю сумму. А если он говорит, что у него на это нет денег, я уже с ним вместе начинаю их искать. То есть я уже становлюсь партнером, который с ним ищет деньги. А ты вот в бизнесе, если бизнес был бы очень выгодным, очень маржинальным, переступил бы через свои собственные там, ценности, убеждения, представления о мире?
2: Знаешь, однажды на вот моей группе круги личного наставничества пришла женщина. Она людям, которые попали в смертельную опасность, им поставили диагноз, например, рак. Она предлагает им за 3 миллиона рублей или за 5 такие услуги, которые я сразу вижу, что это, конечно, просто обман. Таких случаев, вот как ты описал, их очень много. Это вот, пожалуйста, вот такой случай. Человек просит помочь, ему лучше разводить других людей, выходит, да? Или бизнесмены, которые говорят, у меня есть товар по дешевке, но я навожу справки и понимаю, что товар, грубо говоря, ворованный, каналы там получения. Или в начале 2000-х годов. Ты знаешь, все занижали базу таможенную и там инвалидов.

0: Сообразность и ценностный подход был во всех местах сделан. Я не работаю вообще ни с кем принципиально, кто даже вот есть тени сомнений, что он, ну, например, алконаркотические вещества производит, не работаю. Эзотерические практики, ну, такие жесткие, знаешь, там, гадания там по картам, значит, что рак, не рак, там вот эти, знаешь, там такие жесткие случаи бывают, там, и так далее, не работаю. То есть, ну, не работаю, более того, отваживаю людей, приглашаю их на другие вот вещи. Я вообще считаю, что мы, кто в сети выходит, вот ты там, я, кто в сеть выходит, и кто популярен, и кто очень известен, на нас какая-то такая привилегия обязанности, что ли.
1: И ответственности.
0: И ответственности, да. Ну, влиять, как будем жить мы, люди, ну, то есть, ну, вот как мы будем влиять, какое качество жизни, какое мировоззрение мы сами будем распространять, так мы жить сами и будем. То есть качество жизни зависит от мировоззрения, распространению которого ты способствуешь. И вот я интуитивно это давно подметил, а потом уже и понял, что следует мне способствовать некому мировоззрению, распространять его, рассказывать, самому быть проводником этого мировоззрения, тогда мое качество жизни будет вот, вот именно таким. Вот.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Жуланих журакун кадарчан, гапхундан цама каучан тисар. Если мы сами не будем беспокоиться о нашей полноводной реке, никто другой этого не сделает. Жуланих журакун кадарчан, гапхундан цама каучан тисар. Кэтчин читу, читун кулу. Собаки кот, коту мышь. Кэтчин читу, читун кулу. Лелехун инт, эрчен нину. Птицы весна, детям мать. Лелехун инт, эрчен нину. Март са шерешчувату, элерку са шин кадачайсар. С чистого родника мудная вода не течет. Март са шерешчувату, элерку са шин кадачайсар. Нину цала эрчахлу, царавунгу хахайсар. Мать за своих детей и в огонь пойдет. Нину цала эрчахлу, царавунгу хахайсар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые люди процветают под давлением, а некоторые ломаются и рушатся? Почему некоторые люди всегда находятся в поиске большего, в то время как другие остаются застойными и кажется, что они вовсе не заинтересованы в саморазвитии? Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые люди считают работу на себя большим риском, в то время как другие считают это абсолютной необходимостью? Ответ кроется в их мышлении. У некоторых людей есть так называемое фиксированное мышление, а у некоторых – мышление роста. Возьмем, к примеру, получение критики в свой адрес. Кто-то с фиксированным мышлением может рассматривать это как личную атаку и ничему не учиться на этой обратной связи. В то время как тот, у кого есть установка на рост, может использовать обратную связь, чтобы узнать, как улучшить свою ситуацию в будущем. Эти два образа мышления являются причиной того, что вы видите – проблемы или возможности, горы или просто препятствия. Эти два образа мышления могут оказать огромное влияние на вашу жизнь. Давайте рассмотрим их более подробно. Фиксированное мышление. С фиксированным мышлением люди могут думать: «Я был таким и всегда буду таким». Фиксированное мышление не видит возможностей. Оно видит вещи такими, какими они были всегда, и ожидает, что такими они будут и впредь. Но, конечно, это просто неправда. У вас есть возможность изменить и улучшить любую ситуацию, как только вы измените и улучшите свое мышление. При фиксированном мышлении люди считают, что их основные качества, такие как интеллект или талант, являются просто фиксированными чертами характера. Они тратят свое время на документирование своего интеллекта или таланта, вместо того, чтобы развивать их. Они также верят, что только талант создает успех, без усилий. Примеры фиксированного мышления. Критиковать тех, кто добивается успеха. Уклонение от задачи проектов, требующих дополнительной работы. Очень легко сдаваться, когда что-то идет не так. Избегать неудач любой ценой, потому что если они потерпят неудачу, в будущем не будет никакого способа добиться успеха. Эти люди думают, что их судьба предопределена. Установка на рост. В установке на рост люди верят, что их самые основные способности могут быть развиты за счет самоотверженности и упорного труда. Мозги и талант – это только отправная точка. Этот взгляд создает любовь к обучению и жизнестойкость, которые необходимы для больших достижений. Те, кто живет с установкой на рост, склонны верить, что они могут превратиться в кого угодно и достичь чего угодно благодаря упорному труду и самоотверженности. Эти люди думают о сложных ситуациях как о вызовах, а не угрозах. Они рассматривают каждое препятствие как возможность расти и развиваться. В то время как люди с фиксированным мышлением, как правило, настроены негативно и боятся потерпеть неудачи. Люди с установкой на рост – полная противоположность. Они редко боятся неудачи, так как знают, что ни одна неудача не является постоянной, и обычно очень быстро оправляются от любой неудачи. Примеры установок на рост. Они ищут проблемы, чтобы вырасти и стать лучшей версией самих себя. Они используют достижения и успехи других людей в качестве мотивации для достижения своего успеха. Упорствуют, когда все становится трудным. Они используют обратную связь в своих интересах. Чем раньше они смогут получить обратную связь, тем скорее они смогут извлечь из нее уроки и добиться прогресса. Ну что, друзья, какое у вас мышление? Фиксированное мышление, которое избегает проблем? Или мышление роста, которое ищет проблем? Фиксированное мышление, которое ищет комфорта? Или мышление роста, которому никогда не бывает комфортно? Успехов и развития вам, друзья!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Меры по защите прав заключенных реализуются в 8 исправительных учреждениях Дагестана. Об этом сообщили по итогам заседания межведомственной рабочей группы по реализации закона о пробации. Заседание провел вице-премьер республики Абдурахман Махмудов. Он поручил Миннацу Дагестана проанализировать работу общественных организаций. Следующее заседание рабочей группы планируют провести на базе УФСИН России по Дагестану. Перед ним участники посетят центр пробации, организованный в одном из учреждений Минтруда Дагестана. Прокуратура Южно-Сахакумска провела проверку исполнения трудового законодательства и выявила нарушения в двух учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана. В ГБУ Управление социальной защиты населения, а также в компании Комплексный центр социального обслуживания населения не были организованы вводный инструктаж работников по охране труда. Прокуратура Южно-Сахакумска сейчас внесла представление об устранении нарушений. Две работницы пункта выдачи заказов в городе Дербенте подозреваются в крупном мошенничестве, об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана. Оперативники установили, что 23-летняя и 43-летняя местные жительницы с 2024 года по 2026 год, работая операторами в ПВЗ, завладели товарами на сумму почти 700 тысяч рублей. В отделе полиции подозреваемые признали, что подменяли чужой товар на старый или некачественный, а в ряде случаев забирали его себе, сообщая заказчикам, что покупка не поступила. Ну и военнослужащие из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана прибыли в Россию для участия в учениях организации договора о коллективной безопасности. Маневры пройдут на полигоне Чебаркульске, это Челябинская область. В ходе этих мероприятий будет отработана совместная операция по локализации приграничного конфликта, координации разведывательных данных и организации материально-технического обеспечения ОДКБ. Как отметил начальник объединения штаба организации генерал-полковник Андрей Серзюков, все учения носят плановый характер. Более 3 400 000 россиян с заболеваниями сердца и сосудов получат бесплатные лекарства. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова передает «Комсомольская правда». Кстати, по словам министра, такая поддержка помогает снижать риск повторных инфарктов и инсультов, а также предотвращать осложнения и экстренные состояния. Программу планируют расширить. К 2030 году бесплатными препаратами хотят обеспечить почти всех пациентов из группы высокого риска. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, стороны не ставили перед собой задачи по достижению прорывных договоренностей. Это все новости к этому часу. Следующий выпуск менее чем через час. Расим Загиров, служба информации «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Для детей старше 12 лет.
2: Маркировки звонков не помогли от злоумышленников. Об этом признали в Госдуме. Я напомню, что абоненту теперь должны показываться наименование или категория звонящей компании, например, доставка или банк. Правила они еще вступили в силу в сентябре прошлого года. Платит ли за это бизнес операторам, тему продолжит Александр Мезенцев.
6: Маркировки звонков расставляют операторы. Большая четверка, Билайн, Мегафон, МТС и Т2 разработали для взаимодействия друг с другом по этому поводу специальный интерфейс, писали ведомости. Но судя по тому, что возмущения были высказаны даже в Госдуме, система идентификации в полную силу так и не заработала. Можно ли вообще гарантировать верные и конкретные маркировки? По мнению эксперта в сфере информационной безопасности Игоря Бедерова, только за счет еще большего сбора данных о компаниях и в режиме нон-стоп.
7: Уже сейчас я сталкиваюсь с прекрасно промаркированными звонками, которые связываются, например, с конкретным ИП или организацией, и по этим номерам звонит мошенник. Это означает, что какая-то организация создала или купила этот номер телефона и передала мошенникам. Либо она была специально создана под мошеннические цели. Здесь есть эта проблема и должна быть дополнительная верификация. Во всех остальных случаях мы будем постоянно сталкиваться с тем, что база данных будет не полна, и те или иные телефонные номера вместе с юридическим лицом переводят перепродажи, при просто передаче постороннему человеку, они будут попадать к мошенникам.
6: Жаловаться начали банки. Маркировки звонков Сбера, ВТБ и Альфа-банка пропали, и абоненты перестали брать трубки. Как писал РБК, операторы 27 января отключили ее за то, что финансовые организации до сих пор не заключили договоры. Закон не обязывает предоставлять услугу бесплатно, и операторы устанавливают тарифы самостоятельно. Те же банки говорят о миллиардах рублей дополнительных расходов в год. В среднем около 30 копеек за звонок и еще может быть поминутная оплата за успешный вызов. Хотя такой рынок существовал еще до принятия закона, и спрос в определенных сегментах остался, если речь идет о добровольной основе, отмечает управляющий партнер ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
8: Ну, например, курьерской службе это благо большое, потому что люди настолько утомленные спам-звонками, что не берут телефон, в результате курьер стоит где-то под дверью и не может попасть. Нас похватываются уже люди позже. Целый ряд бизнесов, для которых это большое благо, и они продолжают этой услугой пользоваться. Речь идет о чем? Есть группы в этих маркировках, около 30, и не всегда они достаточно точные.
6: Без маркировок проходит около 40% звонков от компании, поделился с Коммерсант ФМ гендиректор аналитического агентства Телеком Дейли Денис Кусков. Он видит причину в неточных формулировках законодательства. Теперь все добропорядочные игроки, и крупные банки, и малый бизнес, и некоммерческие организации платят операторам по тем же рыночным тарифам.
9: И написано, это должны быть регулярные отношения на платной основе, на бесплатной основе, это должен быть какой-то реестр. По сути, под защитой граждан мы как-то очень быстро переросли в платные отношения с оплатой за каждую минуту для корпоративных клиентов. Мне кажется, что надо сделать там какой-то реестр, где будет платное внесение, платное изменение, подтверждение возможно, но не более того. Это позволит и бороться с мошенничеством, и не оплачивать компаниям огромные деньги за подобные услуги.
6: Прямых штрафов на звонки без маркировок нет ни для бизнеса, ни для операторов. Пока. Депутат Антон Горелкин в ответ на последние жалобы банков заключил, цитата, «можно пойти по пути введения штрафов, но хочется верить, что социальная ответственность находится выше административной».
4: На падающем рынке франшиз предприниматели сумели найти растущие сферы. В целом, количество заявок на покупку готового бизнеса сократилось на 20%. Об этом говорят опрошенные Коммерсантом эксперты. На чем все же еще можно заработать, разбиралась Анжела Гаплевская.
10: Лучше всего себя чувствуют малобюджетные форматы франшиз. Инвестировать большие суммы, пока деньги дорогие, предприниматели не готовы. Поэтому то, куда раньше вложили бы 5-10 миллионов, упрощают и делают за один. При этом надо выбрать узкую и относительно свободную нишу, говорит руководитель каталога франшиза.ру Анна Рождественская.
11: Это совсем небольшой бизнес на несколько сотрудников, либо салоны красоты. Но салоны красоты очень сильно специализированы на одной конкретной услуги, то есть либо это ногти, подология, косметология с несложной аппаратурой, либо это детские развивающие центры, но рынок на сегодняшний день достаточно насыщен уже в своих регионах, и люди смотрят новые концепции в сфере детского образования, например, там франшиза баскетбольных школ.
10: Самой многообещающей из франшиз стала сфера строительства. Спрос на открытие такого бизнеса от магазинов мебели и ремонтных мастерских до фирм по установке натяжных потолков и сантехники вырос почти в 3 раза, подсчитали в сервисе Авито. Это понятные и гибкие форматы, в которых зачастую не нужны специальные знания, отмечает редактор портала businessmans.ru Евгений Звягин.
12: В последнее время большой интерес был к индивидуальному жилищному строительству. Плюс, если люди не имеют возможности покупать новые квартиры, они при этом не перестают делать ремонт в старых квартирах. То есть спрос еще большой. И плюс еще все видят, насколько сильно дорожают стройматериалы, насколько сильно дорожают вообще услуги строителей и ремонтников. И потенциальный покупатель такой франшизы видит, что его можно открыть теперь уже не имея опыта, и здесь потенциально высокая маржинальность получается.
10: Также наравне со сферой красоты и здоровья или детских курсов точкой роста франшиз стал автобизнес. При этом партнеры ищут франчайзи, которые могут предложить максимум поддержки и готовы на долгосрочные договоры, говорит директор Синергия франчайзинг Николай Маркин.
13: более гибкие условия людей. Срочки повышенных взносов, снижение роялти на старте, какие-то каникулы по роялти, отказ от каких-то жестких условий закупки у поставщиков. Естественно, усиление поддержки. Сейчас очень многие переживают, что у них в будущем не получится. Больше, например, растет спрос на франшизу с гарантией. Либо открытие под ключ, когда команда франчайзера приезжает и запускает по всем правилам, по всем стандартам. Реально какая-то помощь с закупками, с маркетингом, с налоговым планированием, юридическое сопровождение.
10: А вот по поводу состояния рынка общепита оценки экспертов расходятся. Некоторые говорят, что формат по-прежнему пользуется популярностью. Например, в конце января к развитию франшиз спустя 20 лет вернулся Теремок. Однако другие собеседники спорят и отмечают падение прибыли в секторе. Перспективы есть, считает президент Российской ассоциации франчайзинга Юрий Михайличенко.
14: Сейчас начинают заполняться малые города. Раньше франшизы и запросы, и открытия были в основном в областных районных центрах. А в маленьких городках там было по-советски, по-тихому, свои магазины. Сейчас франчайзинг туда полез. Здесь есть куда расти. Даже в этой сфере, в ритейле, в общепите будет рост за счет малых городов.
10: Но глобально рынок франчайзинга начал снижаться. Причем впервые за 7 лет.
4: Бизнес стал чаще нанимать ИИ специалистов. За год число таких вакансий выросло вдвое. Об этом подсчитали аналитики headhunter.ru. Сотрудники, которые разбираются в нейросетях, уже зарабатывают так же, как и айтишники. Только вот эксперты сомневаются, что работодателям действительно нужен такой персонал. Тему продолжит Аулита Курмукова.
15: Нейрокреатор, ИИ-фасилитатор, архитектор AI-решений – это лишь часть новых профессий, которые породил искусственный интеллект. Аналитики ХХРУ насчитали топ-7 специальностей, востребованных сейчас у работодателей. Самые дорогие – MI-инженеры. Они же специалисты по машинному обучению. Диапазон медианной зарплаты – от 180 до 350 тысяч. AI-инженеры – они внедряют все решения на базе ИИ под запросы компании – стоят в среднем 220 тысяч. А еще есть те, кто занимается обучением нейросетей, в том числе давать корректные ответы на запросы пользователей. Их называют AI-тренерами. Средний оклад – 100 тысяч. Чтобы не отстать от конкурентов, бизнес готов нанимать сразу несколько экспертов по ИИ, говорит гендиректор коммуникационного агентства «Сойка» Екатерина Козырева.
16: Нейросети – это длинный тренд, что называется. Наверное, не всем это нужно. Важно понимать, какую именно задачу будет решать человек, который работает с искусственным интеллектом. Что касается штатного расписания, описание сильно зависит от отрасли. Например, консультирую один стартап, грубо говоря, из 10 человек, которые, в принципе, занимаются продуктом, трое точно плотно занимаются именно работой с нейросетями. Больше в маркетинге и в креативных индустриях, например, снимать какие-то видеоролики или озвучивать быстрее и дешевле получается делать с помощью нейронки без какой-то большой потери качества.
15: Для специалистов по нейросетям сейчас на рынке тысячи вакансий, в том числе в химической промышленности. Число предложений только для MI-инженеров за год выросло втрое. И за таким масштабным наймом стоит в том числе экономия, подчеркивает IT-директор международного холдинга «Специальные системы и технологии» Валентин Каськов.
17: Зачастую сами бизнесы не обладают компетенцией по оценке собственной готовности к внедрению высоких технологий. Они этот вопрос решают через найм специалистов для искусственного интеллекта для того, чтобы довольно быстро провести так называемое предпроектное обследование, нанимать команду консалтеров гораздо дороже, нежели чем нанять специалистов в штат. Вилка консалтинга от 5 до 25 миллионов, поэтому экономия может достигать 40-50% на круг вполне. Бизнес принимает для себя решение идти к этому пониманию через набор экспериментов. Иногда за затратных, но тем не менее, которые показывают реальную картину готовности бизнеса к внедрению современных высоких технологий.
15: А такой запрос быстро подхватил и рынок образовательных услуг. Онлайн-курсы по нейросетям в зависимости от платформы стоят от 3 до 50 тысяч рублей в месяц. Подобные проекты запустили маркетинговые компании как для своих сотрудников, так и фрилансеров. Без ИИ якобы сейчас сложно строить карьеру. IT-гиганты придумали сразу готовые решения – нейросети для бизнеса. Искусственный интеллект теперь всюду, замечает основатель рекрутингового агентства New HR Кира Кузьменко.
18: Яичко прикручивается куда угодно. Дейтинг для собак. Зачем? Почему? Потому что инвесторы дадут на это денег. Действительно, хайп есть, востребованность есть. Думаю, что пузырь будет постепенно сдуваться, и бизнесы будут формулировать и формировать более ясные роли, понимая лучше, кто нужен. Мне кажется, что у нас в ближайшие годы ждет перестройка лидеров в IT-индустрии, просто потому что действительно выживут те, кто сейчас быстрее и гибче, строят и в свой бизнес.
15: По данным Финэкспертизы, на искусственный интеллект одна российская компания сейчас тратит в среднем 6 миллионов рублей в год.
0: Реклама на Диалог ФМ.
19: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8.
2: Особняки и усадьбы за год подорожали на четверть. Только, например, в Москве, как выяснил «Коммерсант», сейчас продаются порядка 400 исторических зданий. Среди них дом, который принадлежал Тургеневу, там почти 1,5 миллиарда долларов. Особняк в переулке Старого Арбата он находится. Кто все-таки продает и покупает такую недвижимость? И почему оттуда съезжает бизнес? Разбиралась Аулита Курмукова.
15: Сотни уникальных адресов в центре Москвы ищут новых владельцев. Брокеры не исключают, что их просто не могут сдать, поэтому начали продавать. Но доступных вариантов практически не осталось. Первыми вымываются объекты в бюджете до 200 миллионов рублей. Они требуют серьезного ремонта и вложений минимум втрое больше. Отсюда и низкая цена. Это инвестиционная историческая недвижимость. А есть уже готовые объекты после реставрации. В Хамовниках, например, сейчас продается порядка 40 особняков, в том числе памятников архитектуры. Минимальный чек 300 миллионов рублей за дом на Смоленском бульваре. 500 квадратных метров вместе с арендатором, рестораном, что сидит там 10 лет. А в Староконюшенном переулке выставлен отреставрированный дом коллекционера и мецената Дмитрия Щукина. Двухэтажное здание с подземным уровнем и своим бассейном стоит 4,5 миллиарда рублей. Продается как частная резиденция на большую семью, где могут жить 3 поколения. У дома как раз столько отдельных входов. И никакой пентхаус не сравнится с собственным особняком в центре Москвы, подчеркивает владелец агентства элитной недвижимости Григорий Ашихмин.
20: Люди выросли ментально, люди имеют деньги и хотят обособиться. Это уже речь идет про статус конкретной семьи или про статус организации. Или у вас офис Сити, один из многих, или в историческом особняке в центре Москвы. На рынке самая дорогая усадьба, наверное, которая сейчас представлена в Орлово-Давыдковском переулке, порядка 5000 метров, комплекс зданий, стоит она 9 миллиардов. Под посольство и под штаб-квартиру, и под личность. Нужды могут подойти.
15: Такая резиденция, говоря языком риэлторов, трофейный объект. Правда, со своими сложностями. У здания, признанных объектами культурного наследия, слишком много «но». Нельзя менять фасад, ремонт только согласование и периодические проверки Мосгорнаследия. Так что инвесторы неохотно заходят в такие проекты, если только речь не идет о меценатстве. А столичные власти стали чаще продавать историческую недвижимость, говорит старший консультант по особнякам агентства NF Group Нина Уколова.
21: На данный момент в целом продается порядка 400 объектов, особняков. Из них, может быть, 30 торгов и продает Москва, Дом РФ. Самая дешевая стоимость квадратного метра порядка 89 тысяч. Здание на Мясницкой. Например, на Вознесенском переулке стартовая цена торгов была 700 тысяч за квадратный метр. По верхней планке рынка продалось в районе 1 миллиона. Если, например, задачу компании посадить 100 человек в небольшой объект, им нужно делать перетонировку. И, возможно, им все-таки задача исторический особняк не подойдет. И объекты находятся для клиентов, в разное время.
15: Средний особняк в Москве 1000 квадратных метров. Но после перепланировки там можно разместить максимум 50 сотрудников. Это если не делать отдельных кабинетов. Так что с точки зрения офисов, век особняков уже прошел, считает гендиректор агентства «Ремейн» Дмитрий Клапша.
22: Многие, кто сидел в особняках, выбирают какой-то верхний этаж в бизнес-центре, где есть инфраструктура, потому что особняки 50% это потери на широкие коридоры, на лестнице. Много было банков, которые занимали особняки, и банки сейчас там многие тоже уменьшают розничную сеть. Соответственно, банки освобождают тоже особняки. И в целом бизнес сейчас уже не стремится сидеть вот прямо в центре. Поэтому и так много на продажу выставлено. Не знаю, что с ними делать. Сейчас это какие-то фэмили-офисы, которым нужен какой-то вот прям прайвеси. Это какие-то инвестиционные организации, финансовые.
15: Арендаторы съезжают, но эти объекты, в том числе под медицинские центры и галереи, только растут в цене. За последние 4 года исторические особняки, как делятся собеседники, сайте «Коммерсант ФМ» подорожали вдвое, но продаются долго. Так, усадьбу Котова-Фомина в районе Таганки московские власти пытаются продать с 2009 года. Очередные торги намечены на март. Стартовая цена почти 145 миллионов рублей за 1000 квадратных метров, что требует серьезного ремонта.
1: Скачки цен на золото и серебро заставляют ювелиров менять пропорции драгоценных металлов в своих изделиях. По данным агентства Reuters, такой тренд уже наблюдается среди нищевых итальянских брендов. В России об этом пока говорят только лишь в теории. В массовом сегменте, чтобы сохранить среднюю стоимость в рознице, производители думают о снижении пробы драгоценного металла. Тему продолжит Станислав Крючков.
3: Цены на золото превысили 5600 долларов за тройскую унцию. Это вдвое выше, чем год назад. Спустя неделю цена снизилась, но с поправкой на инфляцию показатели все равно бьют полувековые рекорды. За цифрами следят не только инвесторы, но и ювелирные дома и небольшие мастерские. Например, в Италии, где производится каждое десятое золотое украшение на планете, годовой рынок оценивается более чем в 130 миллиардов долларов. По данным Reuters, все активнее идут запросы на производство более дешевых изделий. На отечественном рынке о снижении доли золота в своих украшениях пока могут задумываться только массовые бренды, но до пересмотра номенклатуры пока еще далеко, говорит руководитель корпоративного отдела компании «Русские самоцветы» Александр Яковлев.
5: Серьезные достаточно скачки идут как в одну, так и в другую сторону. В сегменте массовки существенно. У кого продукция такая действительно эксклюзивная, высокомаржинальная, не так критична. Помимо металла есть еще и работа, то есть стоимость конечного изделия, она складывается из многих факторов. Глубина товаров на складе, она позволяет все моменты переждать.
3: Варианты избежать резких движений в цене у розницы есть, считает владелец и президент ювелирного дома «Клюев» Илья Клюев. По его словам, те, кто приобретает кольцо с большим бриллиантом, экономить на золоте вряд ли будут.
23: Поскольку у клиентов определенный бюджет на покупки 300-400-500 тысяч рублей, я говорю про Россию, те, кто производит украшения в этом сегменте, у них есть такие варианты. Они могут взять золото, скажем, не 750-й пробы, а 585-й пробы. Если мы говорим про украшения, где используют драгоценные камни, цены на бриллианты в последний квартал прошлого года стали увеличиваться. На многие позиции выросли там на 10-15%. Но в целом стабильны, поэтому украшения с бриллиантами, они примерно стоят столько, сколько и стоили.
3: Датский ювелирный бренд «Пандора», который ежегодно закупает более 300 тонн серебра, планирует перейти на украшения с тонким платиновым покрытием. По данным Financial Times, к 2028-му компания рассчитывает сократить долю серебра в своих изделиях втрое, сейчас 60%. Клиент, который искал золотое украшение, на серебро не перейдет, хотя продажи его растут. Пустотелых украшений из золота больше пока тоже не становится, обращает внимание генеральный директор Ассоциации ювелиров Вадим Серов.
24: Определенное снижение покупательской способности спроса на золотые изделия. Мы не видим замещения. Переходить, допустим, на серебро тенденции не наблюдалось. Есть тенденция увеличения продаж серебра. Да, это так. Но это в первую очередь связано с развитием маркетплейсов и вообще культуры покупать дистанционно. Фактически произвели в прошлом году изделий золота меньше, изделий серебра больше. Технология производства пустотелых изделий существует давно. Она является определенным отдельным ассортиментным сегментом. Средний вес изделия, он где-то 1,8 грамма золотого. Стабильно на протяжении последних лет.
3: Оценить влияние биржевых цен на ювелирную розницу можно будет через 2-3 месяца, продолжает Вадим Серов.
24: То, что мы видим сейчас, даже из свежепроизведенных изделий, они куплены ранее, то есть из металла еще от прошлого года. То, что сейчас там унция скакнула, никто просто не покупал металл по такой высокой цене, и это не отразилось на цене изделий на полке. Через 2-3 месяца мы это опять увидим в виде подорожания розничных цен, но не ранее. Сейчас коррекция будет, и опять же все вернется к каким-то показателям прошлого года, ну, соответственно, потребитель практически не заметит. Все подорожания, они так уже были.
3: Верхний ценовой сегмент от качелей со стоимостью золота зависит меньше, но размеры его не так высоки. В России, по данным Shoppers, доля ювелирного люкса в денежном выражении около 10%.
1: Шансон снова в моде, стриминговые сервисы фиксируют активный рост интереса к этому жанру. Среди самых востребованных исполнителей Михаил Круг, Любовь Успенская, Михаил Шафутинский, а также группа «Бутырка» и «Воровайки». Вместе с интересом слушателям увеличился и доход исполнителей шансона. С чем связан такой рост популярности шансона, расскажет Владислав Викторов.
6: В 2025 году самым популярным жанром среди пользователей Яндекс.Музыки оставался поп. На втором месте был рэп, на третьем – электронная музыка, рассказали представители сервиса. Как ранее отмечал Коммерсант.ФМ, интерес зумеров к музыке 90-х и 2000-х многократно вырос. После того, как в ТикТок стали вируситься видео под песни Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой, молодое поколение массово потянулось на их концерты. По словам шансонье и зампреда правления Лантабанка Ирины Рысь, теперь эта волна затронула и отдельно шансон.
7: Поколение, которое уже подросло, возвращается к тем же мелодиям, тем же ритмам, и это происходит параллельно с совершенно новыми исполнителями и новыми тенденциями, которые слушает сейчас молодежь, ребята, которые учатся в школе, либо только-только закончили. Из того, что я замечаю, используются более современные звуки, аранжировки, чуть осовремененные, но тем не менее остается тот самый кач тех мелодий, которые звучали раньше, и именно это является тем самым изюмом, который притягивает слушателей и возвращает популярность этим песням.
6: При этом спрос на концерты в жанре шансон растет умеренными темпами, отмечают эксперты. Средняя цена билета на такое событие – 3000 рублей. Увеличивается и количество самих мероприятий в этом направлении. Так, по данным билетного сервиса Ticketland, в 2021 году на платформе было представлено всего 172 концерта в жанре шансон, а в 2025 – 776. Резкий рост показателей на стриминговых сервисах связан с увеличением числа пользователей старшего поколения, отмечает исполнительный директор Звонко Digital Дмитрий Конов.
8: Шансон не терял своей популярности, просто существуют музыкальные жанры, в первую очередь, основанные на продаже билетов в концертах, а есть и жанры, которые связаны с достижением стриминга. Шансон никогда не терял своих оборотов с точки зрения концертов, но стал заходить в стриминг. В России увеличивается количество людей 30-35+, у которых оказывается стриминг в кармане. Сидя со своим телефоном, обнаруживают, что это не так страшно, и там не только русские рэперы, но и русские шансонье. Но, тем не менее, во внимании зумерская аудитория – это главная аудитория для стриминга пока у русской поп-музыки 2000-х годов.
6: На рост популярности шансона частично повлияла и бизнес-модель современных сервисов. Компании привлекают новых пользователей комплексными подписками. Например, человек подключается к сервису с видеоконтентом, а в комплекте автоматически идет доступ к онлайн-платформам с книгами и музыкой. Из-за этого естественным образом растет число слушателей практически всех музыкальных жанров, включая шансон. Кроме того, сами сервисы активно составляют тематические плейлисты и продвигают их через свои алгоритмы, рассказал музыкант и предприниматель Сергей Молодых.
9: Сейчас популярность шансона растет. Есть такие критерии, как формат честности. И в эпоху выхолощенного поп-звука наши слушатели ищут музыку с душой, историей. Сама природа шансона и его ориентация на простые человеческие чувства находят отклик у нашей аудитории. Конечно, существенная роль играет алгоритмы стримингов. Российские музыкальные платформы активно продвигают ретро-плейлисты, что, безусловно, подстегивает интерес к жанру.
6: Как отмечают собеседники Коммерсант.ФМ, за последние годы технологии повлияли не только на доступность и звучание жанра. С появлением искусственного интеллекта любители шансона стали сами создавать свои песни, не имея для этого специальных навыков, и уже активно размещают их на стримингах.

0: Представители сезонного бизнеса, сварщики, монтажники, сантехники. Те немногие, кому еще выгодно покупать патент. Консультант предлагает им рассчитывать доход заранее. В лимитах и ограничениях патентной системы разбиралась Юлия Савина.
1: Ремонт одежды, обуви и ювелирных изделий, кейтеринг, грузоперевозки, клининг, ландшафтный дизайн, туристические услуги, репетиторство и еще 7 десятков других видов деятельности можно осуществлять на патенте. Покупка права оказывать определенные услуги подорожала из-за того, что повышается потенциально возможный годовой доход. У каждой сферы он свой, однако в индустрии красоты, даже несмотря на подорожание, купить патент в десятки раз выгоднее, чем переходить на другие системы налогообложения, подчеркивает общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в бьюти-индустрии в Санкт-Петербурге, владелица сети Lucky Like Ляля Садыкова.
2: В этом году в Санкт-Петербурге патентная система налогообложения составляет 133 тысячи рублей в год, и 15 сотрудников можно взять в штат. УСН плюс НДС плюс 1% свыше 300 тысяч рублей, это почти 12% налоговая нагрузка, не считая зарплатных налогов. При среднем обороте 3 миллиона рублей это составит почти 4,5 миллиона рублей за год налог. Это кратно больше, почти в 45 раз. Поэтому альтернативы патенту нет. До 1 января 2026 года мы смотрели, что 87% рынка было на патентной системе налогообложения. Сейчас порядка, наверное, 40%.
1: Патентную систему в сфере транспортировки грузов в этом году сохранили, как и в розничной торговле. Однако теперь купить патент можно только для стационарных магазинов в селах или отдаленных районах. Автомастерские также могут работать на патенте, но мелким техцентрам выгоднее перевести сотрудников в режим самозанятости, констатирует глава Союза автосервисов России Юрий Валько.
3: Автосервисов на патентной системе налогообложения осталось совсем немного, и это небольшие автосервисы, потому что рядом есть самозанятый, и 20 миллионов в год на патенте сервис – это 2-3 поста. А самозанятый, он освобожден от части налогов. Количество автосервисов на патенте, оно значительно сократилось в этом году и сократится. Часть перейдут самозанятые, часть закроется. Самозанятые работают без АКВЭД, поэтому здесь становится непонятно, а сколько автосервисов существует. Они не так подконтрольны надзорным органам, как ИП.
1: Патент можно приобрести на срок от 1 до 12 месяцев. В 2026 году воспользоваться этим правом сможет только бизнес с оборотом менее 20 миллионов рублей. Превышение лимита в течение действия патента автоматически его отменяет. И пересчитывать налоги придется с начала года, независимо от того, когда будет превышен порог. В следующем году лимит снизят до 15 миллионов, в 2028 – до 10. Часть бизнеса может уйти в тень, опасается вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.
4: Патент – это был такой спасательный круг. Можно было, заплатив один раз, ну или там разбить на поквартальные оплаты, не думать больше ни о чем. Выросли еще и страховые взносы. Да, там есть льгота, их можно перезасчитывать, но все равно рост стоимости патента – это показатель того, что денег останется еще меньше у предпринимателей. Пострадает прежде всего, конечно же, сфера услуг, торговля, то есть те направления деятельности, где и так у наших предпринимателей очень небольшая доходность и прибыльность.
1: По данным ФНС, количество выданных патентов в 2025 году превысило 20 тысяч. За год их число увеличилось на 10%, а сумма поступлений в бюджет по патентной системе налогообложения выросла сразу на 73%.
0: Все мобильные телефоны россиян попадут в государственный реестр. Поправки в закон о связи еще 10 февраля в первом чтении приняла Госдума. Устройства, которые не попадут в список, не смогут работать в России. Однако эксперты говорят о проблемах для операторов и потребителей. Тему продолжит моя коллега Анжела Гаплевская.
5: Речь идет о реестре IMEI. Это так называемый паспортный номер, который присваивают каждому телефону на заводе. По замыслу авторов поправок, именно на такой уникальный 15-значный код операторы связи должны будут оформлять сим-карты. Это значит, что от традиции передавать сотовые внутри семьи придется отказаться. Когда система зафиксирует, что устройство не соответствует номеру телефона, услуги будут заблокированы. При этом, насколько такая мера поможет в борьбе с мошенниками, большой вопрос, отмечают IT-эксперты. Зато появляются дополнительные сложности, говорит независимый эксперт телеком-рынка Алексей Учакин.
6: Тут же появляется коррупционная составляющая, потому что этот реестр можно куда-нибудь продать, потому что у вас есть база правильных устройств, которая привязана к конкретным людям, и это счастливо куда-нибудь утечет. Второе – это накладные расходы для операторов на то, чтобы поддерживать этот реестр, собирать эти данные. Их нужно обеспечивать миграцию сим-карт между устройствами, и неясно, они принадлежат к одной семье. А если к одной семье, то это может быть один договор или несколько договоров, может быть разные договора у разных операторов.
5: Идея отслеживать IMEI не нова, но инициативу неоднократно откладывали из-за несостоятельности. Собеседники Коммерсант ФМ на рынке отмечали, что специалисты достаточно легко могут воспроизвести такой номер, а под блокировки в результате попадут и настоящие собственники устройств. Реестр станет дополнительным бременем для операторов и, возможно, заставит их переложить расходы на потребителей, отмечает ведущий аналитик акселератора FintechLab Сергей Вильянов.
7: Ну, это еще одна база данных, которая должна крутиться на сервере, синхронизироваться со всеми аппаратами во всех регионах России, не только России, кстати, если в роуминге телефон окажется, то тоже неизбежно это увеличит нагрузку на службу поддержки, потому что не все телефоны сразу попадут в эту базу, будут отключения, будут звонить разъяренные старушки и спрашивать, почему они не могут позвонить своим любимым подругам.
5: В законопроекте нет исключений для телефонов, купленных ранее. Значит, учет может затронуть и уже используемые устройства. При этом, как следует из документа, правительство предусмотрит некоторое исключение. Вряд ли они коснутся частного бизнеса, продолжает Сергей Вильянов.
7: Там может быть морковка такая, которая, возможно, значительную часть пользователей как-то примирит с этим, заключающаяся в том, что если аппарат зарегистрирован по имейлу, то он будет работать полноценно, когда включается режим белого списка. Но про это пока публично нигде не озвучивалось, но в целом это было бы таким балансирующим моментом, потому что иначе это ничего, кроме лишних хлопот, людям не несет.
5: Создание такой системы не решает вопрос с иностранными абонентами. Но для трудовых мигрантов такой режим уже действует, говорит управляющий партнер ТМТ Консалтинг Константин Ангилов.
8: А вот что будет с теми, кто приезжает краткосрочно, например, туристы, у которых уже сейчас непростая история с подтверждением себя, здесь вот пока не ясно. Будем просто ждать новостей, потому что понятно, что есть эта категория, понятны ее масштабы, она довольно большая, и совсем оставлять без связи вряд ли будут таких абонентов. Соответственно, можно видеть, что вот эта инициатива двоякая с точки зрения решаемых задач. С одной стороны, это позволяет бороться с серым импортом и с кражами устройств, но вторая составляющая – это вопрос безопасности, а здесь пока вот непонятно.
5: Требование о привязке идентификатора к абонентскому номеру может вступить в силу уже в 2027 году, а с 2028 года планируется, что в сети будут работать только зарегистрированные телефоны.
0: Уровень безработицы среди ТОПов достиг 20%, и к концу этого года этот показатель может увеличиться, не исключает опрошенные коммерсантом рекрутеры. На этом фоне заметно падают и зарплатные предложения гендиректоров. Что стоит за ротацией все-таки ЦО, и кого ищут все-таки собственники бизнеса, разбиралась Аулита Курмакова.
9: ТОПов стали чаще увольнять. Каждая пятая компания за последний год сменила генерального директора, говорится в исследовании «Российский индекс SEO 2025» от консалтинговой группы SQN. Аналитики за этими цифрами видят тревожный сигнал, тем более, что показатель приблизился к уровню трехлетней давности. Но тогда это связывали с уходом иностранных компаний. Сейчас за локальной ротацией, что заметно выше мировой, чаще стоят акционеры, говорит управляющий партнер кадрового агентства «Эджерс» Роман Тышковский.
10: Во многих бизнесах упали прибыли. Акционеры, привыкшие долгое время сидеть на деньгах, кэш-потоке, не понимают почему. Ну или понимают, но считают, что SEO делают недостаточно. И это часто причина сменить. На масштабе большого бизнеса затраты на адаптацию нового SEO все-таки не так велики, как амбиции акционеров. Ритейл, стройка, логистика, ну и другие большие бизнесы, в которых за последнее время происходило много смен генеральных директоров. В общем, объем бизнеса это не такая большая цифра. Хотя по факту она, конечно, оказывается довольно высокой, особенно если сделать неправильно выбор, исходя из того, сколько резюме мы имеем на одну вакансию. Безработица среди людей с доходом более 1 миллиона рублей, думаю, сейчас стали процентов 15-20.
9: Работодателям снова нужны антикризисные менеджеры. Хотя такая формулировка используется крайне осторожно, замечают собеседники Коммерсант ФМ. Ведь кризиса в России официально нет. Все хотят эффективных менеджеров и с серьезным опытом, подчеркивает управляющий партнер Transsearch International Станислав Алексеев.
11: Есть некое пресыщение вот этими молодыми, которые красивыми словами все рассказывают, допускают одну за другой ошибки. На позиции генеральных директоров 45+. Еще, если вы уже ушли, или тем более вас, ушли. Вот эти поиски, они могут затянуться вообще на годы. Не каждый гендиректор имеет возможность так уйти, чтобы потом его предыдущие работодатели могли подтвердить его компетенции. Часто уходят, и в отношении не совсем безоблачные. Хотят найти тех, кто имеет доказанный опыт успешный. Как его проверить, это надо поговорить с предыдущими собственниками, а это не всегда объективное мнение.
9: От SEO ждут трансформации бизнеса и знания новых технологий. Компании стали чаще нанимать ИИ-специалистов. Число вакансий за год выросло вдвое, а зарплаты уже превышают 350 тысяч. Но при этом владельцы не готовы платить топам много, замечает управляющий директор инвесткомпании Реком Траст Дмитрий Целищев.
12: Разрыв между запросом со стороны акционеров найти суперзвезду человека, который сможет либо трансформировать бизнес, либо залидировать новые направления, желательно с фотом до 1 миллиона рублей, не сопоставляется с действительно оценкой текущих кандидатов, которые запрашивают от 1,5 миллиона рублей, понимая груз ответственности, и, соответственно, разница в 50% является диссонансным пунктом в переговорном процессе. Последние полгода отмечается тенденция, что топ менеджеры стали соглашаться на 1-2 ступени по позициям ниже. Возможно, даже находят себя в каких-то смежных альтернативных отраслях.
9: На такие условия соглашаются не все. Пока кандидаты месяцами ходят по собеседованиям, компания усиливает внутренний найм. Он вырос на 10%. В прошлом году 77% новых гендиректоров выбрали из бывших сотрудников.
13: Реклама на Диалог ФМ.
14: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
13: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8.
0: Финансовые организации начнут сокращать кэшбэк для физлиц, которые являются для них убыточными клиентами. Необходимость платить НДС с банковских комиссий по карточным операциям, изменение условий кредитования и отток депозитов заставляют все-таки крупнейшие банки пересматривать программы лояльности. Что изменится в этом году, выясняла Юлия Савина.
1: Кэшбэк на покупку ювелирных украшений из алюминия, поход в салон красоты на Луне или аренду авто в Антарктиде. Уже в этом году клиенты банков, которые не генерируют прибыль и считаются убыточными, начнут получать возврат денежных средств и баллов по самым невыгодным категориям. Кэшбэк в популярных группах, где тратятся большие суммы, останется только для привилегированных потребителей. У финансовых организаций нет нужды привлекать новых и удерживать всех подряд старых клиентов, как это было в период расцвета кредитования, констатирует гендиректор Фрэнк Арджи Юрий Грибанов.
15: Банки будут работать с теми клиентами, которые приносят им прибыль, более пристально, чем с клиентами, которые прибыль им не приносят. Банки научились сегментировать свою базу достаточно детально. Технологические банки к этому подготовлены. Будет вестись не ковровая работа с клиентской базой, а более точечная. И те клиенты, с которыми банк хочет продолжать отношения, будут получать интересные предложения, в том числе и по кэшбэкам, в хорошей категории, спецусловия по другим банковским продуктам. Чуть-чуть ставка повыше. Во вкладе чуть поменьше, в ипотеку.
1: В прошлом году суммарный объем поощрений клиентов, по подсчетам газеты «Ведомости», достиг 450-500 миллиардов рублей, удвоившись за последние два года. Однако рост выплат не связан с щедростью банков, отмечает частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.
16: Кэшбэки всегда были у банков на первом месте для удержания клиентов. И, соответственно, эти программы будут существовать и дальше. Другое дело то, что размер кэшбэков может как увеличиваться, так и снижаться. Но в целом рост, который мы наблюдаем в последнее время, он во многом связан не просто с увеличением выплат, а с фактической инфляцией. Цены растут, и, соответственно, увеличиваются и выплаты для держателей карт. Сейчас наличие нескольких карт создает уже возможность использовать самые выгодные предложения по тем же кэшбэкам. Соответственно, люди просто перекачивают средства из одного банка в другой и пользуются той платежной системой, которая приносит наибольший возврат денег.
1: По данным банка «Русский стандарт», топ-5 категорий трат в прошлом году в России – это супермаркеты, фастфуд и рестораны, одежда и обувь, магазины парфюмерии и косметики и АЗС. Согласно исследованию Центра финансовой аналитики Сбербанка и платформы ОФД, 9 транзакций из 10 сегодня проходят безналично. На стимулирующие маркетинговые активности у банков больше нет средств, считает директор по анализу финансовых рынков управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.
17: Здесь простая вещь. Бесплатных завтраков не бывает. Если банки дают какие-то кэшбэки, то кто-то должен эти кэшбэки оплачивать. Либо это сам клиент через повышенную лояльность, либо это компания, с которой мы работаем в банке. Кэшбэк-программа – это всегда вопрос, дополнительного маркетингового бюджета, который должен оплачиваться. Из тех денег, которые я ему заплатил. Если, соответственно, он мне не заплатил по, моим депозитам.
1: По словам участников рынка, банки продолжат развивать собственные экосистемы, и значительная часть бонусов будет сконцентрирована там, стимулируя дополнительные продажи, например, в сегментах маркетплейсов, путешествий или страхования.
0: Покупатели уходят с маркетплейсов на сайты производителей за более дешевыми товарами. Те дорожают, в частности, из-за высоких комиссий площадок, объясняют селлеры. Сразу несколько продавцов рассказали коммерсанту, что суммарно платежи достигают 60% от стоимости товара. Куда теперь будут завлекать клиентов, расскажет Александр Мезенцев.
18: Прежде маркетплейсы только расширяли долю на рынке. Аналитики Data Insight указывают, что и в этот раз ожидали небольшого, но все же роста, которого не случилось. Сделали продажи убыточными комиссии площадок, считает основатель магазина Skiff Music Борис Колесников.
19: Население не богатеет, люди начинают те же самые товары пытаться найти в другом месте, но это в любом случае пока еще не системная история, но в целом будет продолжаться, и селлеры будут продолжать поднимать цены на товары, покупатели будут продолжать пытаться найти дешевле.
18: Самостоятельно наладить логистику сложно. Как жалуются продавцы, у служб доставки нет столько пунктов выдачи, сколько открывается под брендами крупнейших маркетплейсов. Более того, площадки пошли на опережение и, контролируя рынок доставки, предложили уходящим селлерам новые услуги, говорит гендиректор производителя кожаных аксессуаров Reels Иван Петраков.
20: Мы были готовы в прошлом году, вложили много денег в собственный сайт. Никаких проблем, честно говоря, инфраструктурных нет. У Озона, например, есть сервис альтернативной доставки непосредственно с их склада. Самый важный момент, что комиссия за выдачу таких заказов кратно меньше, в 5-6 раз. Яндекс тоже выпустил альтернативный продукт, конструктор для сайтов. Там у них интегрированная система их эквайринга, авторизация через их личный кабинет происходит. То есть, по факту, они получают от вас пользовательские данные клиентов.
18: По данным МТС EdTech, лишь десятая часть россиян не пользуются маркетплейсами. Трудно ли увести клиентов на другие площадки? Основатель музея и магазина «Наличники.ком» Иван Хафизов рассказал «Коммерсант ФМ», как пытался покинуть одну из крупнейших платформ, но в итоге был вынужден остаться. И принял решение сделать товары там сразу на 30% дороже, чем в собственном интернет-магазине.
21: На выставке говорит человек: «А вы есть на Озоне?» Я говорю: «Есть». Он тут же заходит, видит там цену выше и покупает на выставке. Я воспринимаю Озон как дополнительную рекламную платформу. Да, мои товары занижаются из-за этого в поиске, потому что Озон тоже не дураки, они мониторят интернет, видят, что можно купить дешевле. Я проигрываю, они проигрывают. Что же делать? На самом деле меня удивляет ситуация, в которой производитель, я могу продавать у себя на сайте, могу продавать на Озоне. Озон же требует, чтобы цены были одинаковые. То тогда я работаю в ноль. Озон забирает ровно ту разницу вплоть до цены производства.
18: Кроме комиссии, в уходе продавцов стоит винить непрозрачность политики некоторых маркетплейсов, считается учредитель компании 1753 Cosmetics Лана Сосновская-Налинч.
22: Где-то в сентябре мы не понимали, что происходит. Карточки, которые стояли на первых 3-10 продающих страницах, они улетели на какие-нибудь 40-е, 100-е страницы. Маркетплейс предлагает, что, пожалуйста, снова платите за рекламу, заплатим, но мы видим, что нас не поднимают. Когда появилась информация, что Валберес купил Ревгош и продает ее на своей площадке, тут понятно.
18: В целом доля маркетплейсов в онлайн-заказах за прошлый год сократилась с 80 до 78%. Но даже такое снижение на 2 пункта эксперты уже называют историческим событием. Александр Мезенцев.

0: 2.6 в редких случаях может совершать действия без прямых указаний и поддерживать вредные сценарии, включая разработку химоружия. А причина в экономии, считает эксперт по нейросетям сервиса Bittrex24 Александр Сербул.
1: Как вы тестировать? Посадить людей вместе тестировать. А сейчас как делают? Берут одну нейросеть, и одна проверяет другую. Так же дешево. И то, что нейросети потом себя ведут странно, это не потому, что проблема обучения, а потому, что их никто не проверяет. Для них нет закона. Для них есть контент в интернете. Они научились генерить продолжение этого контента. Если говорить, например, о облачных нейросетях, там пытаются такие запросы как-то блокировать. Это существует множество открытых нейросетей, и вообще ничем не ограничено. И будет ускоряться преступность с взломами. Надо аналогичную систему создавать для защиты IT-инфраструктуры.
0: Участвуют нейросети не только в тестах. В начале февраля OpenAI выпустила GPT-5.3 кодекс, и в техдокументации говорится, что это первая модель, которая сыграла важную роль в создании самой себя. Склонны ИИ и к шантажу. В прошлом году Claude Opus 4 в рамках теста получил доступ к электронным письмам, в которых была информация о якобы измене одного из инженеров. А узнав, что модель планируется заменить на другую, Opus пригрозил раскрытием компромата. Поэтому важно отдавать себе отчет в том, чем вы делитесь с нейросетями, говорит руководитель направления стратегический консалтинг и замдиректора в ARB Pro Роман Копасов.
2: В 2025 году были слиты практически все запросы пользователей из нейросети Илона Маска и Даркнете, они оказались тут же. Законодательной базы нет, ограничений от государства пока нет. В общем-то, по большому счету, это очень большое белое пятно в юриспруденции, в законе о защите персональных данных.
0: Регулировать и можно, но начать нужно с людей, отмечает главный редактор портала itzin.ru и автор подкаста ForGeeks Сергей Кузнецов.
3: Как это контролировать? Я боюсь, что только штрафами, несмотря на то, что это не самая полезная штука в мире. Вопрос скорее в человеческом факторе. Если люди не будут загружать секретные документы нейросетки, если в Пентагоне не будут подключать любую агентскую историю, которая может ползать по всем файлам, наверное, совсем уж секретные файлы в открытом доступе не окажутся.
0: Но и регуляторика не панацея, указывает гендиректор IT-компании «АЯ-эксперт» Роман Душкин.
4: Это инструменты в руках людей. И люди злоумышляют против других людей. Сложно ждать, что навязанное состояние установится завтра, поскольку завтра новые модели появятся и новые возможности и угрозы. Поэтому здесь вот начинается гонка самой человеческой цивилизации с технологиями. Вот эти модели, особенно опенсорсные, их можно развернуть у себя на серверах да вперед.
0: На прошлой неделе, в том числе по этическим соображениям, из Anthropic и OpenAI ушли несколько руководителей направлений. Как отмечают инвесторы в сфере технологий, еще никогда столько тех специалистов так сильно, часто и с такой обеспокоенностью не выражали свои опасения, как в случае с ИИ.

0: Сгенерированное фото искусственным интеллектом медведя оставило жительницу Забайкалья без телефона и 30 тысяч рублей. Женщину привлекли к ответственности за фотографию, которую она создала с помощью искусственного интеллекта. Юристы были удивлены. Все-таки таким решением при желании под нарушение можно подвести почти любое фото, которое сделано искусственным интеллектом. Тему продолжат мои коллеги.
1: Изображение гуляющего по улицам медведя появилось в чатах села Дульдурга в начале сентября. На фоне повышенной активности хищников в регионе фотография разлетелась по местным пабликам и дошла до Министерства природы Забайкалья. На место приехали охотоведы, но медведя не нашли. Позже выяснилось, что женщина создала снимок при помощи искусственного интеллекта, и в итоге ее оштрафовали на 30 тысяч рублей и конфисковали айфон как орудие преступления. И основания для наказания были, но конфискация телефона – это уже крайность, говорит управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
2: Еще 7 лет назад в КОАП ввели часть статьи о злоупотреблении свободы массовой информации, которая позволяет наложить на гражданина штраф от 30 тысяч рублей и конфисковать предмет административного правонарушения. И это все происходит в тех ситуациях, когда человек распространяет недостоверную информацию под видом достоверной. То есть, если бы женщина сказала в своей публикации, что эта фотография была сгенерирована, либо другими какими-то формулировками обозначила, что то, что видно на этой фотографии, это не достоверная информация, то привлечь ее к ответственности не должны были бы. Скорее всего, женщина сама признала вину. Если бы она или ее юристы сопротивлялись, я думаю, что у нее были бы возможности избежать потери своего айфона и 30 тысяч рублей.
1: Некоторые публикации в соцсетях действительно находятся под запретом. Например, видео, на которых запечатлены последствия атак беспилотников. В некоторых регионах такой запрет ввели еще в 2024 году, а летом он появился и в Москве. Случай с нейросетевым медведем, на первый взгляд, не вписывается.

0: в эту логику, но все дело в общественной значимости этой информации для местных жителей. Впрочем, резонанса можно было избежать, считает председатель самарского филиала юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова.
1: В этом случае, видимо, власти сильно обиделись на сложные посты. Официальные СМИ опубликовали, не проверив, и решили переложить ответственность за это на человека, который в личных соцсетях что-то опубликовал. Хотя, казалось бы, не ей отвечать за проверку информации, за то, что она публикует в соцсетях, но это уже коллизия свободы слова и нормы, которые есть в КУАПе, которые привлекли.
0: Кейс жительницы Забайкалья показывает, что с публикацией сгенерированных изображений следует быть осторожнее. Если кто-то воспримет даже шуточный снимок всерьез, высока вероятность получить реальный штраф, говорит директор юридической фирмы «Интернет и право» Антон Серго.
2: Тут ведь, помимо всего прочего, еще и телеумысел учитывается. Условно говоря, если я сгенерировал картинку, выслал ее, давай посмотрим, посмеемся, это один контекст. Другое дело, что ее дальше переслали, что из надежных источников получила фотографию медведя в нашем поселке, уровень ценности и важности информации уже меняется. В бытовом смысле все еще пока ничего страшного, но, естественно, публичное пространство выносить фейки становится все опаснее и опаснее. Если говорить достаточно честно и грустно, то я думаю, фейковые статьи будут правоохранительные органы активно брать в работу, как только правоохранительным органам нужно будет получить легкую статистику о раскрываемости преступлений.
0: На публикацию сгенерированных изображений запрета нет. Нет пока и закона о маркировке такого контента. А вот штрафы за распространение фейков есть. От 30 до 100 тысяч рублей. Для компании наказание и вовсе может достигать 500 тысяч рублей.
3: Пентагон хочет вывести из Европы треть своих войск. Речь идет о 25 тысяч солдат, военной технике и боеприпасах. Об этом говорят источники NBC News в Вашингтоне. Кстати, по их словам, большая часть военных вернется из Италии, Испании и Германии. Ранее глава Пентагона Пит Хэггетт заявлял, что Европейский Союз должен взять за себя основную ответственность за оборону континента. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
4: Вывод 25 тысяч американских солдат из Европы NBC News подтвердили 7 чиновников из Вашингтона. Сейчас Пентагон держит за Атлантикой 80 тысяч военных, поэтому такое сокращение стало бы крупнейшим после окончания холодной войны. Финальный документ в министерстве должны рассмотреть до ноября, после бумаги отправят на подпись президенту. Пока в Белом доме окончательное решение не приняли, отмечают источники NBC. НАТО долгое время остается под давлением США, говорят собеседники Рейтер из Альянса. Пусть организация и не развалилась, но нападки и угрозы Трампа, по их словам, уже нанесли ущерб, который будет трудно обратить вспять. Страны блока все чаще ставят под сомнение надежность Америки, а источники Reuters восточного полушария и вовсе опасаются, что США могут бросить альянс. Вывод американских сил из Европы критикуют и в Вашингтоне. И республиканцы, и демократы опасаются, что это создаст угрозу для нацбезопасности США. На этом фоне Европа получает нового союзника за Атлантикой. В четверг перед Европарламентом выступил премьер-министр Канады Марк Карни. Он предложил создать новый альянс с Евросоюзом, в котором Канада могла бы вести себя прилично и не пытаться стать новой державой-соперницей. Собеседники CNN посчитали это косвенной критикой Дональда Трампа. Вашингтон остается для Оттавы крупнейшим экономическим партнером, но новые пошлины США фактически привели страны к торговой войне, напоминает телеканал. Более тесные контакты с Брюсселем хотят восстановить и в Лондоне, пишет Financial Times. По словам источников, министр финансов Великобритании Джон Хилли предложил странам ЕС выстроить новую промышленную политику блока, сделанную в Европе, и включить в нее королевство. Объединение так называемых средних держав может ослабить влияние президента США на мировой арене, допускают эксперты политику. Возникает все больше сомнений и по поводу золотого века Америки, о котором Трамп не раз заявлял после начала президентства. Трудно мыслить о золотом веке, когда страны экономически отворачиваются от Вашингтона, особенно ближайший сосед, подытоживают собеседники издания.
3: Анонс концерта Kanye West в Санкт-Петербурге пропал с официального сайта артиста. Организаторы выступления рэпера дают понять, что он недоволен возникшим хаосом вокруг его гастролей. При этом менеджеры утверждают, что решение об окончательном отмене шоу пока не принято, и оно в итоге может состояться. Владельцы билетов, в свою очередь, массово жалуются, что не могут вернуть потраченные на них деньги. Политический обозреватель Дмитрий Доризе считает, что ситуация вряд ли прояснится в ближайшее время.
5: Концерт Kanye West в Санкт-Петербурге, судя по всему, не состоится. Хотя утверждать подобное прямо вот на 100%, наверное, все-таки преждевременно. До октября еще есть время, так что надежда остается. Особенно у тех, кто купил билеты и не может вернуть немалые потраченные деньги. Здесь применима фраза из советских времен. Решение зависло где-то в верхах. Есть такая версия, неофициальная, что мнения тех, кто принимает решение по этому вопросу, разделились. Одни за, другие против. В связи с этим возникла тревожная неопределенность. Крайними, как это водится в таких случаях, оказываются рядовые организаторы и предполагаемое место действия – «Газпром-арена» в северной столице. Понятно, известный рэпер – человек неординарный и противоречивый. С одной стороны, допускал из ряда вон выходящие высказывания, но потом вроде как сожалел об этом. При всем при этом не каждый сверхпопулярный американец нынче готов в Россию приехать. Однако страны, которые считают себя высококультурными, данного музыканта к себе не зовут по причине тех самых указанных выше из ряда вон выходящих высказываний и поступков. Страны эти, конечно, нам не указ, но возникнут ненужные разговоры и повод для обвинений в адрес Российской Федерации. Все это ни к чему. Канье с Трампом не совсем в хороших отношениях. 47-й президент Соединенных Штатов – человек эмоциональный, и даже где-то злопамятный. Зачем на пустом месте создавать напряженность? Нам с ним еще и переговоры вести. Москва по-прежнему рассчитывает на конструктивное сотрудничество с Америкой. Но опять же, народу российскому не помешает подарок сделать. Не просто ему сейчас приходится. Но и тут противоречие. Рэп не очень соотносится с российскими морально-нравственными традиционными ценностями. Эх, знал бы известный исполнитель, какие сложности возникли вокруг его фигуры. Следующий вопрос. Возможно ли найти консенсус и дать ему все-таки выступить? Да, провести концерт, скажем, не в Санкт-Петербурге и не в Москве, а вне столиц, дабы не акцентировать внимание. Мол, выступил и выступил, без особой помпы. Но захочет ли он сам? Скорее всего, нет. Сложно сказать, чем все это дело кончится. При этом так кажется, что на фоне продолжающихся боевых действий и ситуации в мире большой концерт мировой звезды с неоднозначной репутацией выглядит как-то не очень в данный момент. Вот если удастся оперативно найти мирное решение украинского конфликта, тогда это многое меняет. Можно и возрадоваться, и концерты провести. В общем и целом, все в очередной раз к большой политике сводится. А гражданам, что билеты купили, остается ждать и надеяться.

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Расим Загиров. Марат Ибрагимов, который ранее занимал должность начальника управления физической культуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана, теперь назначен руководителем ООО «Дагестан Автотранс». Предыдущим руководителем ведомства был Набиулла Залгишиев. В свою очередь мы напомним, что Марат Ибрагимов родился в 1990 году в Буйнакске, является мастером спорта по вольной борьбе, окончил Московский государственный путь и сообщения, кандидат политических наук, а в 2015 году возглавлял комитет по спорту, туризму и делам молодежи Махачкалы. Мы также напомним о том, что Дагестан Автотранс был образован в нашей республике в 2016 году, а в 2024 году реорганизовано путем присоединения Махачкалинской автоколонны 1736 и находится в собственности республики. К другим новостям, избирательная комиссия Республики Дагестан под председательством Магомеда Дибирова приняла решение о регистрации трех депутатов Государственной Думы 9-го созыва, об этом сообщает ведомство. Мандаты получили Магомед Валихов, Нурбагант Нурбагандов, а также Хизри Абакаров. Ранее Центральная избирательная комиссия сообщала, что все трое на выборах, которые прошли с 18 по 20 сентября, одержали победы в своих округах. Ну и номер банковской карты можно сообщать другим людям, если нужен для перевода денег. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми знакомились ТАСС. Безопасно также называть номер расчетного счета, название банка и телефон, привязанный к системе быстрых платежей. При этом срок действия карты, код с обратной стороны, пин-код, а также пароли и коды из банковских уведомлений передавать никоим образом нельзя. Для покупок в интернете в МВД советуют использовать виртуальные карты. Это помогает защитить деньги на основном счете. Но в России изменятся условия семейной ипотеки, об этом сообщает Минфин. Ставка будет зависеть от количества детей и региона проживания. Максимальную сумму кредита увеличат до 18 миллионов рублей в столичных регионах и до 10 миллионов рублей в остальных регионах. Новые правила распространятся на договора, которые оформлены с 1 октября. Федеральная антимонопольная служба России выдала 88 предупреждений из-за цен на топливо. Такие цифры привел руководитель службы Максим Шескольский. Он отметил, что 51 из 88 выданных службой предупреждений уже исполнено. Также возбуждено 55 дел о нарушении антимонопольного законодательства. Ну и стало известно, кому все-таки опасно смотреть фильмы ужасов. По словам врачей, людям с артериальной гипертензией, стенокардией, нарушением сердечного ритма, а также повышенной эмоциональной возбудимостью. При этом на психику и самочувствие здорового человека такие фильмы не влияют. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
3: Первая кредитная карта появилась не так давно, в середине 20 века. Она изменила привычку людей платить. Раньше деньги нужно было иметь в кармане. Теперь достаточно было маленького куска пластика. Иногда самая большая революция помещается в кошельке.

0: Скидки на машины могут уйти в прошлое. Дилерам будет невыгодно предоставлять дисконт без дополнительных услуг, а покупатели все чаще отказываются от предложений партнеров, которые им не нужны. Суды по таким делам формируют новую практику в пользу клиентов автосалонов. Тему продолжат мои коллеги.
1: Официальные дилеры зарабатывают на продаже нового автомобиля около 10%. Увеличивать стоимость авто по своему усмотрению салонам запрещено из-за ограничения на максимальную цену перепродажи со стороны производителя. Поэтому дисконт достигается за счет предложений от партнеров. В их услуги перекладывается часть стоимости. В итоге сумма в договоре может быть значительно меньше, чем автомобиль реально стоит, говорит автоэксперт Артем Самородов.
2: Источником доходности может являться железная маржа, так называемая, прибыль от продажи непосредственно автомобиля, прибыль с допа, навесного, какого-то технологического, электронного допа, прибыль с кредитной сделки. Плюс, если это официальный дилер, то у него еще источник дохода – это бонусная программа импортера или производителя. Практика, о которой мы говорим, она не сегодняшнего дня, она на самом деле несколько лет назад возникла. Она отчасти связана с тем, что для того, чтобы клиентов действительно привлечь, нужно во внешнюю среду показать низкую стоимость автомобиля. Но его реальная стоимость выше.
1: Сейчас маркетинговый ход со скидками для дилеров становится дорогим удовольствием. Клиенты соглашаются на условия покупки со страховками, кредитами и дополнительными услугами, а потом просто отказываются от них, возвращая свои деньги. Дилеры компенсируют партнерам комиссии и уходят в минус, а потом требуют от клиентов вернуть сумму предоставленной скидки. Ранее практика таких возвратов складывалась в пользу дилеров. Однако в этом году Верховный суд несколько раз указывал, что предоставление автосалонам скидки на автомобиль не может зависеть от того, подписал ли покупатель какой-либо дополнительный договор. Кассации возвращают дела на пересмотр и разворачивают тренд. У покупателей реально появляется больше шансов получить автомобиль ниже себестоимости, особенно если дилер не подстраховался дополнительным договором, говорит управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базалев.
3: Если мы говорим про так называемое навязывание услуг и отсутствие выборов, то здесь все зависит от формулировки договора. Где-то процентов на 80 и в моей практике были похожие случаи. Если даже это было сделано как бы добровольно, то можно ссылаться на положение о добросовестности, которое заложено в статью 10 Гражданского кодекса, и указывать в суде на то, что поскольку предприниматель – это более сильная сторона, у клиента просто не было выбора. Здесь практика действительно на стороне автосалонов. Суды больше руководствуются принципом свободы воли. То есть, если тебе не нравится какое-то условие договора, ты можешь просто не покупать машину в этом автосалоне.
1: При этом многие покупатели изначально не настроены исполнять условия соглашений с дилером. Поэтому сложно признать, что продавец может ввести их в заблуждение, говорит автоэксперт Олег Масеев.
4: Каждый оформляет это по-разному. Кто-то вообще не оформляет, не веря, что у него есть хоть малейший шанс потом вернуть деньги. Ты просто объясняешь это клиентам. Кто-то закладывает сразу бюджет потери, понимая, что, с другой стороны, экономит на маркетинге из-за жадности потребителя, который мечтает купить машину задешево. Есть дилеры, которые говорят, мы продаем только машины. Ну и самые там необходимые. ОСАГО, пожалуйста, КАСКО, если хотите, настаивать не будем. Только проблема в том, что большинство потребителей-то хочет, чтобы играли с ними в эту игру. Скидка, продажа до продукта.
1: В прошлом году рынок новых легковых авто сократился почти на 16%. По данным Автостат, есть тенденция к восстановлению спроса. В апреле продажи могут быть выше марта. Однако надеяться на скидки дилеры не советуют.
0: Из-за ограничений VPN-сервисов продавцы на маркетплейсах теряют трафик. Также селлеры фиксируют снижение количества спонтанных покупок. Собеседники «Коммерсант» отмечают, что эффективность рекламных размещений в социальных сетях стала сокращаться после того, как площадки перестали пускать на свои сайты пользователей с включенным VPN. Впрочем, больше это сказалось на отечественных ресурсах. При этом показатели мессенджера Telegram остаются стабильными. Тему продолжат мои коллеги.
5: Привычная модель, когда от карточки селлера до оплаты считанные секунды начинает давать сбои, потому что до карточки некоторым пользователям VPN еще нужно добраться. Рынок уже заметил, что импульсивных покупок стало меньше. Решения для альтернативного доступа несколько обуздали эмоциональное «хочу» клиента. Потери оцениваются примерно в 2-3% рекламных переходов, говорит коммерческий директор аналитического сервиса в сфере e-com оборот.ру Владимир Бугаевский.
6: Очевидно, просадка есть. Эта проблема уже в отрасли обсуждается, что человек с включенным VPN, переходя по рекламной ссылке, попадает на неоткрывающуюся страницу и, по сути, клик оплачиваемый имеет место, а целевого действия не совершается, и вероятность его стремится к нулю. Касается еще и того трафика, который через поисковики, то есть, например, на карточку перейти не всегда получается. Бюджеты на какие-то проценты точно сократятся.
5: Сами платформы такое положение дел должно вполне устраивать. А вот селлерам предстоит адаптироваться и освоить новые инструменты продвижения, отмечает генеральный директор платформы для автоматизации бизнеса на маркетплейсах Jivio Максим Логинов.
7: Действительно, можем подтвердить, доля продаж, которые получали за счет внешних интеграций рекламных, снижается благодаря постоянной необходимости включать-выключать VPN. Для поставщиков это означает только одно – нужно больше работать с внутренними инструментами площадок. Маркетплейсам это, по сути, только выгоднее, потому что их интерес завязать рекламные бюджеты поставщика на себе в том числе. Отсюда возрастает необходимость учиться работать с инструментами автоматизации рекламы. Растет также спрос на SEO, инструменты региональной экспансии на все, что позволяет занимать органическую долю выдачи.
5: По данным ВЦИОМ, спонтанные покупки на маркетплейсах время от времени совершают 2/3 россиян. Замедление и ограничение работы площадок, взаимодействующих с цифровыми платформами, сказывается на рекламных переходах напрямую. От 70 до 80% решений о приобретении товара по статистике принимаются за секунды. Где-то пользователи набирают скорость, а где-то теряют ускорение. А сказывается это почему-то на российских платформах, обращает внимание генеральный директор и владелец бренда «Рельс» Иван Петраков.
8: Люди, которые используют с вариантами альтернативного доступа к контенту, самая платежеспособная группа. Те, кто не пользуются, они не были нашим покупателем. При этом Telegram продолжает работать. Возникает обоюдно острая двоякая ситуация, когда вам могут прислать в Телеграме ссылку, допустим, на товар, который продается на Озоне или на Wildberries. Не можете по ней перейти, потому что доступ благодаря использованию этих инструментов он заблокирован. Снижает спонтанные покупки, причем прилично. Трафик альтернативных каналов российских, таких как ВКонтакте, падает еще сильнее. Теперь, когда сидят и занимаются думскроллингом, смотрят ленту, в том числе с рекламой, стали меньше пользоваться российскими сервисами.
5: Говорят, любимым выражением Октавиана Августа было «поспешай медленно». Впрочем, первый римский император не торговал на маркетплейсах.
0: Владельцы автосервисов раскритиковали идею ограничить доступ к каталогам запчастей. Опрошенные коммерсантом участники рынка считают, что это навредит конкуренции и снизит качество обслуживания. Ранее, напомню, что Российская ассоциация автомобильных дилеров направила в Роспотребнадзор предложение дифференцировать доступ к инструкциям и справочникам технической информации. Станет ли автолюбителям сложнее найти мастерскую для ремонта? Тему продолжат мои коллеги.
1: В июле поправками к закону о защите прав потребителей законодатели обязали производителей передавать техническую информацию не только официальным дилерам, но и всем частным техцентрам, даже в статусе ИП. Кроме того, компании должны поддерживать актуальность информации по модификациям еще в течение 10 лет после прекращения их выпуска. Закон вступит в силу в марте 2027 года. Сейчас правительство готовит проект, регулирующий предоставление этой документации. Именно его дилеры предлагают ужесточить. Они мотивируют ограничение доступа к каталогам для частных мастерских тем, что инвестиции в заключение партнерских контрактов с производителем очень значительны, а значит, официалы должны иметь преимущество в обслуживании таких машин. При этом сейчас они нередко испытывают проблемы с поставкой запчастей для марок из своего портфеля, говорит генеральный директор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский.
9: Официальные интерпреры не могут обеспечить своевременность поставки запасных частей, и дилеры вынуждены искать где-то на рынке запчасти для ремонта автомобилей, чтобы клиент не мог воспользоваться законом о защите прав потребителей и, соответственно, получить от дилера какую-то компенсацию, либо пойти в суд. Вопрос в том, что поддерживаю или не поддерживаю? Да, наверное, поддерживаю, как официальный дилер. С другой стороны, конкуренция порождает более комфортное ценообразование для клиента, более прозрачные условия для клиента. В части доступа к базам по технологии ремонта, либо электронным каталогам запасных частей, я считаю, что здесь должен выбирать сам дистрибьютор.
1: Российская ассоциация автодилеров предлагает регламентировать гарантийный ремонт новых машин. Автовладельцам хотят оставить возможность обслуживания только в дилерских и уполномоченных изготовителям техцентрах. По данным Автостата, сейчас в России продаются машины 123 различных брендов, всего около 900 моделей. Организовать всем даже стандартное ТО только у официальных дилеров проблематично. К тому же это может снизить качество ремонта, считает технический директор международной сети автосервисов «Фит-сервис» Никита Родионов.
10: Закрывать доступ к каталогам, деталей, технологиям ремонта нельзя. Это не привилегия какого-то отдельного дилера или бренда, а обязательное условие безопасного обслуживания автотранспорта в нашей стране. Нужны единые правила. Если сервис квалифицирован, у него есть сертификат соответствия, все необходимое оборудование, он соблюдает технологию и несет гарантию перед клиентом, он спокойно может получать доступ к данной информации. Он также приобретает этот доступ за определенные деньги у поставщиков, оказывая услугу клиенту в рамках абсолютно здоровой конкуренции, а не в условии того, что кто-то получил на это монополию.
1: Однако есть еще и несколько десятков брендов, ушедших из России. Эти машины требуют еще больше ремонтных работ. С 2022 года техцентрам и так приходится обслуживать автомобили, получая обновление каталоги и детали серыми схемами. Поэтому небольшие частные мастерские не исчезнут, уверен глава Союза автосервисов Юрий Валько.
11: Большинство автосервисов в России, они легальны. Получив АКВЭД 4520, он имеет право заниматься ремонтом обслуживания техники автомобильной. Никакой дилер не вправе запретить этот закон, который предлагает сейчас дилерское сообщество протащить. Он не пройдет, это точно. Потому что он будет вразрез поправок к закону о защите прав потребителей. Мы все должны обладать информацией о том, как устроен автомобиль, если мы занимаемся ремонтом автомобилей. Это средство повышенной опасности. И те правила, которые сейчас готовит Роспотребнадзор, содержат полный абсурд.
1: По данным аналитиков «Контрфокус», сейчас в России насчитывается 123 тысячи организаций, занимающихся техобслуживанием и ремонтом автомобилей. За 4 года этот рынок вырос на 25%.
12: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8.
1: Сгенерированное фото искусственным интеллектом медведя оставило жительницу Забайкалья без телефона и 30 тысяч рублей. Женщину привлекли к ответственности за фотографию, которую она создала с помощью искусственного интеллекта. Юристы были удивлены все-таки таким решением. При желании под нарушение можно подвести почти любое фото, которое сделано искусственным интеллектом. Тему продолжат мои коллеги.
2: Изображение гуляющего по улицам медведя появилось в чатах села Дульдурга в начале сентября. На фоне повышенной активности хищников в регионе фотография разлетелась по местным пабликам и дошла до Министерства природы Забайкалья. На место приехали охотоведы, но медведя не нашли. Позже выяснилось, что женщина создала снимок при помощи искусственного интеллекта, и в итоге ее оштрафовали на 30 тысяч рублей и конфисковали iPhone как орудие преступления. И основания для наказания были, но конфискация телефона – это уже крайность, говорит управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
3: Еще 7 лет назад в КУАП ввели часть статьи о злоупотреблении свободы массовой информации, которая позволяет наложить на гражданина штраф от 30 тысяч рублей и конфисковать предмет административного правонарушения. И это все происходит в тех ситуациях, когда человек распространяет недостоверную информацию под видом достоверной. То есть, если бы женщина сказала в своей публикации, что эта фотография была сгенерирована, либо другими с какими-то формулировками обозначила, что то, что видно на этой фотографии, это не достоверная информация, то привлечь ее к ответственности не должны были бы. Скорее всего, женщина сама признала вину. Если бы она или ее юристы сопротивлялись, я думаю, что у нее были бы возможности избежать потери своего айфона и 30 тысяч рублей.
2: Некоторые публикации в соцсетях действительно находятся под запретом. Например, видео, на которых запечатлены последствия атак беспилотников. В некоторых регионах такой запрет ввели еще в 2024 году, а летом он появился и в Москве. Случай с нейросетевым медведем, на первый взгляд, не вписывается в эту логику, но все дело в общественной значимости этой информации для местных жителей. Впрочем, резонанса можно было избежать, считает председатель самарского филиала юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова.
4: В этом случае, видимо, власти сильно обиделись на сложные посты. Официальные СМИ опубликовали, не проверив, и решили переложить ответственность за это на человека, который в личных соцсетях что-то опубликовал. Хотя, казалось бы, не ей отвечать за проверку информации, за то, что она публикует в соцсетях, но это уже коллизия свободы слова и нормы, которые есть в КУАПе, которые привлекли.
2: Кейс жительницы Забайкалья показывает, что с публикацией сгенерированных изображений следует быть осторожнее. Если кто-то воспримет даже шуточный снимок всерьез, высока вероятность получить реальный штраф, говорит директор юридической фирмы «Интернет и право» Антон Серго.
5: Тут ведь, помимо всего прочего, еще и телеумысел учитывается. Условно говоря, если я сгенерировал картинку, выслал ее, давай посмотрим, посмеемся, это один контекст. Другое дело, что и дальше переслали, что из надежных источников получила фотографию медведя в нашем поселке, уровень ценности и важности информации уже меняется. В бытовом смысле все еще пока ничего страшного, но, естественно, публичное пространство выносить фейки становится все опаснее и опаснее. Если говорить достаточно честно и грустно, то я думаю, фейковые статьи будут правоохранительные органы активно брать в работу, как только правоохранительным органам нужно будет получить легкую статистику о раскрываемости преступлений.
2: На публикацию сгенерированных изображений запрета нет. Нет пока и закона о маркировке такого контента. А вот штрафы за распространение фейков есть. От 30 до 100 тысяч рублей. Для компании наказание и вовсе может достигать 500 тысяч рублей.
1: Пентагон хочет вывести из Европы треть своих войск. Речь идет о 25 тысяч солдат, военной технике и боеприпасах. Об этом говорят источники NBC News в Вашингтоне. Кстати, по их словам, большая часть военных вернется из Италии, Испании и Германии. Ранее глава Пентагона Пит Хэггетт заявлял, что Европейский Союз должен взять за себя основную ответственность за оборону континента. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
6: Вывод 25 тысяч американских солдат из Европы NBC News подтвердили 7 чиновников из Вашингтона. Сейчас Пентагон держит за Атлантикой 80 тысяч военных, поэтому такое сокращение стало бы крупнейшим после окончания Холодной войны. Финальный документ в министерстве должны рассмотреть до ноября. После бумаги отправят на подпись президенту. Пока в Белом доме окончательное решение не приняли, отмечают источники NBC. НАТО долгое время остается под давлением США, говорят собеседники Рейтер из Альянса. Пусть организация и не развалилась, но нападки и угрозы Трампа, по их словам, уже нанесли ущерб, который будет трудно обратить вспять. Страны блока все чаще ставят под сомнение надежность Америки, а источники Рейтер с восточного полушария и вовсе опасаются, что США могут бросить Альянс. Вывод американских сил из Европы критикуют и в Вашингтоне. И республиканцы, и демократы опасаются, что это создаст угрозу для нацбезопасности США. На этом фоне Европа получает нового союзника за Атлантикой. В четверг перед Европарламентом выступил премьер-министр Канады Марк Карни. Он предложил создать новый альянс с Евросоюзом, в котором Канада могла бы вести себя прилично и не пытаться стать новой державой-соперницей. Собеседники CNN посчитали это косвенной критикой Дональда Трампа. Вашингтон остается для Оттавы крупнейшим экономическим партнером, но новые пошлины США фактически привели страны к торговой войне, напоминает телеканал. Более тесные контакты с Брюсселем хотят восстановить и в Лондоне, пишет Financial Times. По словам источников, министр финансов Великобритании Джон Хилли предложил странам ЕС выстроить новую промышленную политику блока, сделанную в Европе, и включить в нее королевство. Объединение так называемых средних держав может ослабить влияние президента США на мировой арене, допускают эксперты политику. Возникает все больше сомнений и по поводу золотого века Америки, о котором Трамп не раз заявлял после начала президентства. Трудно мыслить о золотом веке, когда страны экономически отворачиваются от Вашингтона, особенно ближайший сосед, подытоживают собеседники издания.
1: Анонс концерта Kanye West в Санкт-Петербурге пропал с официального сайта артиста. Организаторы выступления рэпера дают понять, что он недоволен возникшим хаосом вокруг его гастролей. При этом менеджеры утверждают, что решение об окончательном отмене шоу пока не принято, и оно в итоге может состояться. Владельцы билетов, в свою очередь, массово жалуются, что не могут вернуть потраченные на них деньги. Политический обозреватель Дмитрий Доризе считает, что ситуация вряд ли прояснится в ближайшее время.
7: Концерт Kanye West в Санкт-Петербурге, судя по всему, не состоится. Хотя утверждать подобное прямо вот на 100%, наверное, все-таки преждевременно. До октября еще есть время, так что надежда остается. Особенно у тех, кто купил билеты и не может вернуть немалые потраченные деньги. Здесь применима фраза из советских времен. Решение зависло где-то в верхах. Есть такая версия, неофициальная, что мнения тех, кто принимает решение по этому вопросу, разделились. Одни за, другие против. В связи с этим возникла тревожная неопределенность. Крайними, как это водится в таких случаях, оказываются рядовые организаторы и предполагаемое место действия – «Газпром-арена» в северной столице. Понятно, известный рэпер – человек неординарный и противоречивый. С одной стороны, допускал из ряда вон выходящие высказывания, но потом вроде как сожалел об этом. При всем при этом не каждый сверхпопулярный американец нынче готов в Россию приехать. Однако страны, которые считают себя высококультурными, данного музыканта к себе не зовут по причине тех самых указанных выше из ряда вон выходящих высказываний и поступков. Страны эти, конечно, нам не указ, но возникнут ненужные разговоры и повод для обвинений в адрес Российской Федерации. Все это ни к чему. Канье и с Трампом не совсем в хороших отношениях. 47-й президент Соединенных Штатов – человек эмоциональный, и даже где-то злопамятный. Зачем на пустом месте создавать напряженность? Нам с ним еще и переговоры вести. Москва по-прежнему рассчитывает на конструктивное сотрудничество с Америкой. Но опять же, народу российскому не помешает подарок сделать. Не просто ему сейчас приходится. Но и тут противоречие. Рэп не очень соотносится с российскими морально-нравственными традиционными ценностями. Эх, знал бы известный исполнитель, какие сложности возникли вокруг его фигуры. Следующий вопрос. Возможно ли найти консенсус и дать ему все-таки выступить? Да, провести концерт, скажем, не в Санкт-Петербурге и не в Москве, а вне столиц, дабы не акцентировать внимание. Мол, выступил и выступил, без особой помпы. Но захочет ли он сам? Скорее всего, нет. Сложно сказать, чем все это дело кончится. При этом так кажется, что на фоне продолжающихся боевых действий и ситуации в мире большой концерт мировой звезды с неоднозначной репутацией выглядит как-то не очень в данный момент. Вот если удастся оперативно найти мирное решение украинского конфликта, тогда это многое меняет. можно и возрадоваться, и концерты провести. В общем и целом, все в очередной раз к большой политике сводится. А гражданам, что билеты купили, остается ждать и надеяться.
0: На работе и в пути «Диалог ФМ» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Турбизнес попал под удар из борьбы Центробанка с мошенниками. Агентства их клиента пожаловались на блокировки переводов с помощью системных быстрых платежей. Из-за новых ограничений банки считывают эту оплату турпрограмм в подозрительный перевод. С чем пришлось столкнуться компаниями, как они решают эту проблему, разбиралась Анжела Гаплевская.
2: Семейная пара приобрела у турагентства «Мактур» из Балашихи путевку в Арабские Эмираты за 200 тысяч рублей. Оплатить счет им предложили с помощью QR-кода, но возникли проблемы, рассказала «Коммерсант ФМ» генеральный директор компании Ирина Сидина.
3: Клиент написал, что Ирина заблокировали счет, сейчас буду разбираться. Потом вот уже перезвонила, сказала, что заблокировали в связи с тем, что якобы вот мошенников они проверяют, хотя платеж по реквизитам уже выписал, там все написано, куда, чего. Откуда, за что. Она пожаловалась, что она очень долго дозванивалась в этот Сбер. Деньги мне еще не поступили, но она говорит, у нее со счета ушли. Понадобилось на это все, может, час-полтора.
2: Блокировки и задержки платежей у некоторых агентств уже случались неоднократно, как со стороны отправителя, так и получателя. Участники рынка говорят, что иногда на разблокировку уходит больше суток. Причем подозрения вызывают самые разные суммы, от 20 тысяч до нескольких сотен тысяч рублей. Хотя официально ЦБ поручал проверять переводы свыше 200 тысяч. Больше всего случаев с пожилыми людьми. Им приходится идти в отделение банка лично. Некоторые клиенты после звонка попадают в стоп-лист ЦБ и уже вовсе не могут провести платеж через любой счет. А пока идет разбирательство с банком, цена на тур может подняться, отмечает вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
4: В усердствовании борьбы с дроперством банки уже начинают перегибать палку. Если говорить о ущербе, который наносит такая гиперопека, то платежи, например, за авиабилеты нужно производить в строго отведенные авиакомпании время. Иначе цена перелета может измениться, а поскольку большинство турагентов все-таки не сидят в офисах, не имеют стационарных касс, они выдают ссылки на оплату в виде QR-ов или СБП.
2: Возможно, Центробанк видит дополнительную пользу в таких блокировках, полагает директор по развитию компании «Я-туроператор» Виктор Куликов.
5: Фактически это ударяет по черным турагентам, которые должны, на самом деле, проводиться через чек, через налог. Придется чему? Турагент просто не будет давать свои собственные карты, потому что замучается, потому что у него личные деньги будут блокированы. Он будет просто говорить счет своего ИП.
2: Впрочем, оплата по СБП – это не просто экономия на эквайринге, а законный способ платежа, подчеркивает Ватор. Так что проблема актуальна и для легального бизнеса. Пострадать могут и туристы, которые переводят крупные суммы между своими счетами в разных банках. Юридически нет ограничения по срокам заморозки операций. Как отмечают эксперты, это зависит от условий и правил банка. Защитить свои права потребителям может быть тяжело, говорит юрист адвокатской конторы «Аснис и партнеры» Артур Басистов.
6: Оператор в данной ситуации вообще ничего не может делать. А клиент, да, может пойти в свой банк. Банк ему скажет, идите, жалуйтесь в ЦБ. Он нажалуется в ЦБ, благо там даже есть такой специальный раздел. Там или на включение в нехорошие списки всякие. ЦБ скажет, не, идите в банк. Это он нам дал информацию, это он расценил ваш платеж как нехороший. В итоге они хором скажут, идите в суд. И это еще на несколько месяцев.
2: Проблемы с платежами бьют и по другим сферам бизнеса. Например, онлайн-ритейлу. С начала января с неоправданными блокировками карт столкнулось, по информации «Коммерсанта», 2-3 миллиона человек.
1: Подержанные иномарки стали дешевле. За год их средняя цена по рынку упала на 10%, в прошлом году аж на 20%. Сложнее всего, как оказывается, продать машины Mercedes-Benz и китайских марок. Сколько стоит авто с пробегом и что будет с ценами? Вообще, давайте разбираться вместе с Аулитой Курмаковой.
7: Больше 9 триллионов рублей потратили россияне в прошлом году на покупку подержанных машин. На них пришлось, как посчитали аналитики Российской ассоциации автодилеров, 67% от общего числа продаж. Одни пытались успеть обновить авто до повышения утильсбора, другие предпочли взять с меньшим пробегом, но при этом не новый китайский. К автопрому КНР пока остается слишком много вопросов. Новые автомобили за год подорожали от 3 до 20% в зависимости от марки, а вот авторынок с пробегом шел по нисходящей, стремясь к балансу. Рынок продавца, когда свою пятилетку можно было продать по цене покупки, видимо, закончился. Средняя стоимость подержанной иномарки вернулась к уровню 23-го – 2 миллиона 170 тысяч. В московском регионе на 400 с лишним тысяч дороже, но это все равно на 11% дешевле, чем год назад, говорит официальный представитель «Авто.ру» Георгий Голубев.
8: Пересмотр цен в премиальном сегменте носит более существенный характер. Там больше процент маржи заложен, и процент изменений это более существенный. По динамике за год тот же Mercedes S-класс в среднем мог потерять порядка 20%. В этот список также попадают и кроссоверы BMW X6 за год подешевел на 12%. Range Rover Sport потерял 11%. Он в начале года стоил 7,2 миллиона, к концу года 6,4. Электрическая Tesla Model 3 потеряла 10,5%. В декабре ее средняя стоимость была 3,2 миллиона.
7: Цены снижали не только частники, но и автосалоны, чтобы повысить оборачиваемость складов. 30 декабря, например, один из московских автодилеров предлагал BMW X5 2019 года за 7,5 миллионов, пробег всего 53 тысячи, а уже 2 января он стал дешевле сразу на 350 тысяч, делятся источники Коммерсант ФМ. Вторичный рынок вслед за первичным заметно сократился. У покупателей нет лишних денег, даже с учетом дисконта. Средняя ставка по кредитам для машин с пробегом почти 30%. Даже если взять на 3 года, придется отдать банку не за одну, а почти за 2 машины. Чтобы подстегнуть спрос, цены на 7% снизили и китайские бренды, чей автопарк в России почти вдвое свежее европейского. Но покупатели пока не спешат с выбором, говорит эксперт по автоподбору Артур Брума.
9: Очень редко обращаются люди за подбором китайских автомобилей. Ряд серьезных недостатков. С одной стороны, люди не уверены в надежности, а с другой они остаются менее ликвидными на вторичном рынке. В дилерском центре сетевом знакомый менеджер рассказал о том, что у них идет выкуп. Это 80% от первой цены на данный автомобиль, чтобы, скажем так, быстро его продать перекупщикам, потому что продать китайский автомобиль выше среднего проблематично.
7: Продать машину даже с небольшим пробегом, как выясняется, непросто. Многие отложили покупку до весны, но дальнейшего снижения цен на иномарки ожидать не стоит, считает президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов.
10: Притока новых автомобилей все меньше и меньше. Льготного сбора теперь нет. Эти цены потянут с собой вверх и вторичный сектор. Продавать свой старый Mercedes люди не понимают, что они взамен купят. Те, кто покупал в премиальном сегменте, старались покупать то же самое, везенное по параллельному импорту. Как они сейчас себя поведут, непонятно, потому что цена именно за счет утилизбора выросла в среднем 1 миллион и более. Часть из них, возможно, купит с полным утилем. Если посмотреть на предложения дилеров, у них у всех есть те же самые старые бренды, ввезенные по коммерческой ставке утилизбора. Думаю, что сейчас у них, наверное, в этом смысле продажи увеличатся.
7: Еще одна проблема связана с новыми правилами для банков. С 1 января при выдаче автокредитов они учитывают только официальный доход заемщика. На этом фоне доля отказов может вырасти на 40%, не исключают участники рынка. Это значит, что обновление автопарка снова откладывается. Средний возраст машин с пробегом в России уже не 5, а 9 лет.
1: Москвичи взвинтили цены на 100-летние деревенские избы. Вслед за инвесторами в российские села пошли и частные клиенты, делятся опрошенные коммерсантами брокеры. Основной интерес вызывают постройки в тихих и живописных местах. Вслед за спросом потянулся и ценник. Разбиралась Аулита Курмукова.
7: Деревянные и каменные постройки в глухих селах – это уже семейный актив, а не просто инвестиции в новое туристическое направление, что называют избингом. Это когда можно отдохнуть в деревне без удобств, но задорого. Для москвичей такие локации – вторая дальняя дача, иногда в 5-6 часах езды. На досках объявлений можно найти дом по цене смартфона. В Саратовской области, например, за 150 тысяч рублей пишут «покупай и живи». А в Ульяновской предлагают уже за 1 миллион с рабочей печью. В селе 2 магазина и своя школа. Чем ближе к В Москве тем дороже. Под Тверью бревенчатый домик постройки середины прошлого века сейчас продается за 3,5 миллиона. Все удобства на улице, но рядом река, лес и участок на 16,5 суток. За такие же деньги можно купить купеческий кирпичный особняк в Архангельской области на берегу Онеги. Нужен серьезный капремонт, да и летать далеко. Дешевых вариантов на рынке практически не осталось, говорит директор департамента вторичной недвижимости агентства «Истатет» Юлия Дымова.
11: Нельзя говорить о том, что среднестатистическая семья пошла и купила участок в глухой деревне, планирует жить. Скорее исключение, смотрели в соцсетях про то, как это может быть круто, и решили это попробовать.
12: Если мы рассматриваем деревни Золотого кольца, как правило, это охрана. То есть ты не можешь поменять фасад этого дома. Некоторые покупают на улочках Суздаля для себя дома, воссоздают ту самую историю для того, чтобы проживать самим. Можно привести пример Пушкинские горы. В районе Пскова, если 2 года назад стоимость дома полуразваленного, это было там 500-700 тысяч рублей, то сегодня стартует это от 1,5 миллиона и дальше идет до 4,5 миллиона.
7: Все, что с историей, дает туристический потенциал и будет только дорожать, считают опрошенные Коммерсант FM-брокеры. Этот рынок недвижимости практически не развит, риэлторов на нем пока нет. Сделки проходят в формате «увидел, влюбился, взял». 120-летний дом 2 года назад купила основатель ювелирного бренда «Монсвун» Ольга Лакшина. Рядом бажовские места, водохранилище и всего 60 километров от Екатеринбурга, где у нее свой бизнес.
13: Купили участок домом за 4 миллиона рублей, в основном потому, что цена земли в этом поселке высокая достаточно. 13 соток, печка, там не было туалета, старый там какой-то ремонт. Нравилась эта локация, в случае чего дом можно было снести, но потом возникло желание этот дом восстановить. 2,5 миллиона, я думаю, мы потратили на все про все. Львиная доля работы была сделана самостоятельно. Мы решили, что это такой у нас небольшой сэмпл, да, перед тем, как строить большой дом, мы решили попробовать вот в таком формате пожить, плюс не разрушить то, что и так хорошо стоит уже 100 лет, и отнестись к этому с вниманием и с уважением.
7: Найти исторические особняки, оказывается, можно даже за символический рубль. Такие аукционы периодически проводят муниципальные власти, что развивают культурный туризм и рассчитывают на деньги частных инвесторов, подчеркивает директор департамента архитектурного проектирования компании «Даль» Анастасия Култаева.
14: Если речь идет про бизнес, выбирают Московскую область, Зарайск, Коломну, Елец и Суздаль. Цены выросли кратно. Если локация не раскручена, можно найти исторический дом по цене от 15 до 40 тысяч рублей за квадратный метр. Многие объекты они составляются муниципалитетами по сниженной цене. Были торги на усадьбу около 2 часов от Санкт-Петербурга, 18 век. Цена была 4 тысячи рублей. Оно очень сильно завирусилось. В итоге торги длились месяц, и цена выросла до 22 миллионов. Считали, инвестиции, которые потребуются в восстановление этого объекта, уходило порядка 300 миллионов.
7: На агрегаторах, что работают с историческим наследием, сейчас порядка 100 объектов. Можно купить здание бывшей уездной земской управы 19 века, полуразрушенный доходный дом, старую мельницу, но больше всего купеческих особняков. Только в подмосковном Зарайске 10 старинных домов, что в теории могут стать бутик-отелями, не меняя фасадов.
0: Реклама на Диалог ФМ.
15: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова 55 и в торговом центре Седьмой континент на проспекте Яракского 30. Попробуйте кикуни, глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
1: Бизнесу больше не нужны внешние коучи. Число вакансий в сфере тренинга и управления персоналом за год сократилось почти на 43%, подсчитали аналитики headhunter.ru. Компании, как выяснил Коммерсант, заметно урезали бюджет на образовательные курсы персонала, но при этом стали чаще отправлять топов на лидерские программы. Как трансформируется рынок коучей, причем тут искусственный интеллект, об этом разбирается Аулита Курмукова.
7: 21 человек на место. Конкуренция среди коучей усилилась, их стало больше, чем нужно бизнесу. Хотя еще 1,5 года назад на одну вакансию, как выяснили аналитики ХХРУ, приходилось не больше 5 резюме. От тактики инвестиций в персонал бизнес взял курс на сохранение операционной устойчивости, замечает управляющий партнер лаборатории карьеры Анна Алфимова.
16: В будущем еще меньше будет спроса. Такого объема, условно, выращивания людей на будущее впрок, этого запроса просто нет.

0: работать в условиях серьезных вызовов и развивать свои команды.
1: Платное обучение у внешних коучей проходили в среднем 10% сотрудников от всего штата компании, отмечают собеседники Коммерсант ФМ. Один день стратегической сессии может стоить от 100 тысяч у начинающих консультантов до нескольких миллионов рублей, если привлекать топовых бизнес-тренеров. Чтобы сэкономить на консультантах, собственники компании сами пошли учиться на коучей или отправили своих топов. Лидерские программы в этом году подорожали на 700 тысяч и стоят в районе 4 миллионов рублей. И желающих больше, чем год назад, говорит академический директор программы Executive Coaching Сколково Елена Кликовкина.
2: Коучинг становится фактически обязательным навыком руководителя, менторство, наставничество. Сюда же попадает. Раньше мы набирали 2 потока, в этом 3 потока на эту программу. Порядка 120 топ-менеджеров и предпринимателей за год будут эту компетенцию у себя наращивать. Культура брать себе все развитие партнера в виде коуча или ментора только зарождается в нашей стране, поэтому дефицит этих специалистов до сих пор большой, и спрос на индивидуальный коучинг не снижается.
1: С этого года коучи должны подтверждать классификацию через российскую систему оценки, в том числе международные дипломы, и раз в 3 года проходить переаттестацию. Но главная угроза – искусственный интеллект, отмечает основатель пиар-агентства «Соломка», эксперт по развитию личных брендов Дмитрий Захарьев.
3: Нейроассистенты перетягивают на себя очень многие образовательные инструменты, соответственно, отнимают, грубо говоря, работу живых людей. Многие предприниматели используют бесплатно чат GPT, DeepSeek. Это одна из причин снижения спроса на услуги коучинга. Такие вот процессы постоянно будут происходить сейчас.
1: Но если посмотреть на доски объявлений, то коучи и тренинг-менеджеров сейчас активно набирают в штат. Только в московском регионе порядка 800 таких вакансий. Средняя зарплата – 150-200 тысяч в месяц.
4: С начала 2026 года резко вырос спрос на услуги по ведению налогового учета. Как рассказали собеседникам Коммерсанта, за первую неделю первого месяца этого года запросы на бухгалтерское сопровождение увеличились более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом даже прошлого года. Почему и сколько стоят услуги, продолжит Александр Мизинцев.
5: Наиболее востребованными направлениями на Авито услуги в начале года оказались ведение учета и консультации бухгалтера, рассказали представители платформы. Как правило, к финансовым специалистам обращаются для получения разъяснений по вопросам налогообложения, выбора его режима, а также при запуске или реорганизации бизнеса. Также почти вдвое увеличилась потребность в услугах по оформлению патентной системы и сдаче отчетности по внешнеэкономической деятельности. Этот тренд связан с вступлением в силу новых регуляторных изменений, рассказала представитель сервиса онлайн-бухгалтерии для бизнеса «Мое дело» Анна Корнеева.
6: С 1 января 2026 года вступили в силу изменения налогового законодательства, которые особенно заметно затронули малый и средний бизнес. Сократились лимиты по ОСН. Одновременно с этим изменились пороги по НДС. В результате часть бизнеса вынуждена становиться плательщиком этого налога. А это уже принципиально новый уровень учета, гораздо более сложный. Сюда же добавляется более сложная отчетность, документооборот. Прибавьте к этому контроль налоговой инспекции. Проверки по НДС максимально автоматизированы. Любые расхождения мгновенно превращаются в требования, на которые обязательно нужно отвечать.
5: С увеличением спроса растет и цена на услуги бухгалтера, рассказали собеседники Коммерсант ФМ. Эксперты связывают это с возросшей сложностью работы. Цена одной консультации может достигать 30 тысяч рублей. На спрос повлияли не только изменения по НДС и налогам, отмечает основатель консалтинговой группы VVCube Вадим Ткаченко.
7: Автоматизированная упрощенная система налогообложения сбоила в этом месяце. Налоговая обязалась исправить, но пока мы видим ряд несостыковок с тем, что видит налоговая по ОСН и то, что дают налогоплательщики. Многие компании, которые раньше вообще не думали об НДСе, не знают, как вести этот учет, не понимают, в том числе бухгалтера, которые привыкли работать с упрощенной системой налогообложения, они столкнулись с тем, что есть проблемы, в том числе связанные с так называемым зачетом, правильностью ведения НДС, в том числе вот в этом режиме.
5: Наибольший рост спроса на услуги специалистов в области финансов зафиксирован среди малого и среднего бизнеса. В компаниях с численностью до 50 человек он увеличился на 66%, до 100 человек – на 51%. В более крупных организациях динамика оказалась скромнее. В начале 2026 года компании все чаще рассматривают бухгалтерские услуги как инструмент для оптимизации учета и отчетности, рассказал основатель IT-интегратора АВГ и платформы гибкой занятости SkillStaff Александр Хачиян.
8: Это огромный сегмент бизнеса, который теперь требует иного налогообложения. Ранее, когда была эра возрождения необанков, они сильно подцепляли малых

0: предпринимателей тем, что максимально автономно можно вести операционную деятельность, не работая, концентрируя свой фокус внимания именно на бизнесе как предпринимателю, а не как операционисту с точки зрения финансового контроля. И эти нью-банки также формировали доп. Услуги как бесплатная бухгалтерия, если нет сотрудников. Со временем появлялись сервисы, которые автоматизировали эту бухгалтерию. Порядка 800 тысяч предпринимателей нуждаются в квалифицированных услугах по налогообложению от бухгалтеров, но это не означает, что нужно прям 800 тысяч бухгалтеров.
1: На платформе SkillStaff также фиксируют всплеск запросов на бухгалтеров, специализирующихся на НДС, и рост регистрации таких специалистов. По прогнозам экспертов, процесс адаптации к новым налоговым условиям может занять еще около 2 лет.
2: Gucci, Nike, Balenciaga стали самыми топ-подделываемых брендов в России. Китайский маркетплейс Position насчитал 1000 выявленных случаев продажи контрафактной продукции. Кому можно пожаловаться на некачественный товар, разбиралась Юлия Савина.
3: Отличить копию от брендового товара иногда не в силах даже модные эксперты. Ровные строчки, высокое качество материалов, идеально проштампованный логотип, а главное цена, лишь немного ниже рыночной, заставляет многих делать выбор в пользу контрафакта. Понять, что приобрели не оригинальный, можно уже в процессе носки, говорит основатель магазина «Кинстор» Константин Булычев.
4: Во время покупки это сделать невозможно, если только человек точно не будет знать, что подобные расцветки модели, которые он выбирает, не существуют в природе. Обувь состоит из 2 глобальных элементов – это подошва и верхняя часть. Верхняя часть в целом в производстве практически ничего от общей стоимости не стоит, а вот пеноматериалы, которые используются современными брендами, они составляют основную стоимость. В подделках они сильно отличаются на самом деле.
3: По данным китайского маркетплейса Poison, в сегменте спортивной обуви 29% от всего контрафакта приходится на бренд Nike. Следом в антирейтинге бренды New Balance и Adidas. В люксовом сегменте обуви чаще всего копируют Balenciaga и Louis Vuitton. В Poison проверили лишь несколько тысяч пар. На самом деле масштаб проблемы куда больше, продолжает основатель магазина Kinstore Константин Булычев.
4: Количество обуви, которое заказывается из границы через маркетплейсы и покупается внутри отечественного контура тоже на маркетплейсах в десятки раз больше и измеряются миллионами пар. В первую очередь это влечет за собой недособираемость налогов, потому что подобная продукция поступает на отечественный рынок без уплаты пошлин и НДС. Но в большей степени меня беспокоит факт, что неконкурентное преимущество возникает у подобных продавцов.
3: У бренда Gucci выявили больше всего поддельных аксессуаров, а среди коллекционных предметов первое место у завирусившихся в прошлом году игрушек Labubu. Ситуация с подделками усугубилась с уходом глобальных брендов из России. Некоторые в принципе не имели в стране штаб-квартиру, поэтому не озаботились защитой своего имени, отмечает управляющий партнер юридического агентства IT Technology Александр Лагунов.
5: Никто, кроме производителя товаров, сейчас в России не заинтересован в том, чтобы продажи контрафакта были остановлены либо сокращены. Роспотребнадзор этой проблемой занимается. Они действительно по обращениям граждан или по обращениям правообладателей совершают контрольные закупки, выявляют продажи контрафактной продукции и наказывают таких продавцов. Но это, конечно, невозможно сопоставить со всем объемом продаваемой продукции. Маркетплейсы заинтересованы в появлении новых продавцов, заинтересованы в увеличении объема продаж. И это будет всегда, это их бизнес-модель.
3: Маркетплейсы не единственные место сбыта подделок. Площадки как могут борются с контрафактной продукцией и сейчас намного успешнее, чем еще годом ранее, рассказали Коммерсант ФМ в Ассоциации участников рынка электронной коммерции. По данным Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики, почти каждый 10-й товар в России – контрафакт. В категории одежды и спортивные товары подделок примерно 1/4, автозапчастей – свыше 40%. В сегментах продуктов, игрушек, корма для животных, смартфонов и компьютеров серая продукция составляет около 10%.
2: Во времена Наполеона солдаты получали жалование монетами. Говорят, император понимал, армия может идти далеко, но без денег далеко не уйдет. Иногда побеждает не только оружие, но и хорошо наполненный кошелек.
6: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Расим Загиров. Марат Ибрагимов, который ранее занимал должность начальника управления физической культуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана, теперь назначен руководителем ООО «Дагестан Автотранс». Предыдущим руководителем ведомства был Набиулла Залгишиев. В свою очередь мы напомним, что Марат Ибрагимов родился в 1990 году в Буйнакске, является мастером спорта по вольной борьбе, окончил Московский государственный путь и сообщения, кандидат политических наук, а в 2015 году возглавлял комитет по спорту, туризму и делам молодежи Махачкалы. Мы также напомним о том, что Дагестан Автотранс был образован в нашей республике в 2016 году, а в 2024 году реорганизовано путем присоединения Махачкалинской автоколонны 1736 и находится в собственности республики. К другим новостям, избирательная комиссия Республики Дагестан под председательством Магомеда Дибирова приняла решение о регистрации трех депутатов Государственной Думы 9-го созыва, об этом сообщает ведомство. Мандаты получили Магомед Валихов, Нурбагант Нурбагандов, а также Хизри Абакаров. Ранее Центральная избирательная комиссия сообщала, что все трое на выборах, которые прошли с 18 по 20 сентября, одержали победы в своих округах. Ну и номер банковской карты можно сообщать другим людям, если нужен для перевода денег. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми знакомились ТАСС. Безопасно также называть номер расчетного счета, название банка и телефон, привязанный к системе быстрых платежей. При этом срок действия карты, код с обратной стороны, пин-код, а также пароли и коды из банковских уведомлений передавать никоим образом нельзя. Для покупок в интернете в МВД советуют использовать виртуальные карты. Это помогает защитить деньги на основном счете. Но в России изменятся условия семейной ипотеки, об этом сообщает Минфин. Ставка будет зависеть от количества детей и региона проживания. Максимальную сумму кредита увеличат до 18 миллионов рублей в столичных регионах и до 10 миллионов рублей в остальных регионах. Новые правила распространятся на договора, которые оформлены с 1 октября. Федеральная антимонопольная служба России выдала 88 предупреждений из-за цен на топливо. Такие цифры привел руководитель службы Максим Шескольский. Он отметил, что 51 из 88 выданных службой предупреждений уже исполнено. Также возбуждено 55 дел о нарушении антимонопольного законодательства. Ну и стало известно, кому все-таки опасно смотреть фильмы ужасов. По словам врачей, людям с артериальной гипертензией, стенокардией, нарушением сердечного ритма, а также повышенной эмоциональной возбудимостью. При этом на психику и самочувствие здорового человека такие фильмы не влияют. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания «Элко».
3: Для детей старше 12 лет.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Всех. Радио. Диалог ФМ.

0: Диалог FM. Все время по делу.
1: Финансовые организации начнут сокращать кэшбэк для физлиц, которые являются для них убыточными клиентами. Необходимость платить НДС с банковских комиссий по карточным операциям, изменение условий кредитования и отток депозитов заставляет все-таки крупнейшие банки пересматривать программы лояльности. Что изменится в этом году, выясняла Юлия Савина.
2: Кэшбэк на покупку ювелирных украшений из алюминия, поход в салон красоты на Луне или аренду авто в Антарктиде. Уже в этом году клиенты банков, которые не генерируют прибыль и считаются убыточными, начнут получать возврат денежных средств и баллов по самым невыгодным категориям. Кэшбэк в популярных группах, где тратятся большие суммы, останется только для привилегированных потребителей. У финансовых организаций нет нужды привлекать новых и удерживать всех подряд старых клиентов, как это было в период расцвета кредитования. Констатирует гендиректор Фрэнк Арджи Юрий Грибанов.
3: Банки будут работать с теми клиентами, которые приносят им прибыль, более пристально, чем с клиентами, которые прибыль им не приносят. Банки научились сегментировать свою базу достаточно детально. Технологически банки к этому подготовлены. Будет вестись не ковровая работа с клиентской базой, а более точечная. И те клиенты, с которыми банк хочет продолжать отношения, будут получать интересные предложения, в том числе и по кэшбэкам, в хорошей категории, спецусловия по другим банковским продуктам. Чуть-чуть ставка повыше. Во вкладе чуть поменьше, в ипотеку.
2: В прошлом году суммарный объем поощрений клиентов, по подсчетам газеты «Ведомости», достиг 450-500 миллиардов рублей, удвоившись за последние два года. Однако рост выплат не связан с щедростью банков, отмечает частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.
4: Кэшбэки всегда были у банков на первом месте для удержания клиентов. И, соответственно, эти программы будут существовать и дальше. Другое дело то, что размер кэшбэков может как увеличиваться, так и снижаться. Но в целом рост, который мы наблюдаем в последнее время, он во многом связан не просто с увеличением выплат, а с фактической инфляцией. Цены растут, и, соответственно, увеличиваются и выплаты для держателей карт. Сейчас наличие нескольких карт создает уже возможность использовать самые выгодные предложения по тем же кэшбэкам. Соответственно, люди просто перекачивают средства из одного банка в другой и пользуются той платежной системой, которая приносит наибольший возврат денег.
2: По данным банка «Русский стандарт», топ-5 категорий трат в прошлом году в России – это супермаркеты, фастфуд и рестораны, одежда и обувь, магазины парфюмерии и косметики и АЗС. Согласно исследованию Центра финансовой аналитики Сбербанка и платформы ОФД, 9 транзакций из 10 сегодня проходят безналично. На стимулирующие маркетинговые активности у банков больше нет средств. Считает директор по анализу финансовых рынков управляющей компании «Альфа Капитал» Владимир Брагин.
5: Здесь простая вещь. Бесплатных завтраков не бывает. Если банки дают какие-то кэшбэки, то кто-то должен эти кэшбэки оплачивать. Либо это сам клиент через повышенную лояльность, либо это компания, с которой мы работаем в банке. Кэшбэк-программа – это всегда вопрос, дополнительного маркетингового бюджета, который должен оплачиваться. Из тех денег, которые я ему заплатил. Если, соответственно, он мне не заплатил по, моим депозитам.
2: По словам участников рынка, банки продолжат развивать собственные экосистемы. И значительная часть бонусов будет сконцентрирована там, стимулируя дополнительные продажи, например, в сегментах маркетплейсов, путешествий или страхования.
1: Покупатели уходят с маркетплейсов на сайты производителей за более дешевыми товарами. Те дорожают, в частности, из-за высоких комиссий площадок, объясняют селлеры. Сразу несколько продавцов рассказали коммерсанту, что суммарно платежи достигают 60% от стоимости товара. Куда теперь будут завлекать клиентов, расскажет Александр Мезенцев.
6: Прежде маркетплейсы только расширяли долю на рынке. Аналитики Data Insight указывают, что и в этот раз ожидали небольшого, но все же роста, которого не случилось. Сделали продажи убыточными комиссии площадок, считает основатель магазина Skiff Music Борис Колесников.
7: Население не богатеет, люди начинают те же самые товары пытаться найти в другом месте, но это в любом случае пока еще не системная история, но в целом будет продолжаться, и селлеры будут продолжать поднимать цены на товары, покупатели будут продолжать пытаться найти дешевле.
6: Самостоятельно наладить логистику сложно. Как жалуются продавцы, у служб доставки нет столько пунктов выдачи, сколько открывается под брендами крупнейших маркетплейсов. Более того, площадки пошли на опережение и, контролируя рынок доставки, предложили уходящим селлерам новые услуги. Говорит гендиректор производителя кожаных аксессуаров Reels Иван Петраков.
8: Мы были готовы в прошлом году, вложили много денег в собственный сайт. Никаких проблем, честно говоря, инфраструктурных нет. У Озона, например, есть сервис альтернативной доставки непосредственно с их склада. Самый важный момент, что комиссия за выдачу таких заказов кратно меньше, в 5-6 раз. Яндекс тоже выпустил альтернативный продукт, конструктор для сайтов. Там у них интегрированная система их эквайринга, авторизация через их личный кабинет происходит. То есть, по факту, они получают от вас пользовательские данные клиентов.
6: По данным МТС Эдтех, лишь десятая часть россиян не пользуются маркетплейсами. Трудно ли увести клиентов на другие площадки? Основатель музея и магазина «Наличники.ком» Иван Хафизов рассказал «Коммерсант ФМ», как пытался покинуть одну из крупнейших платформ, но в итоге был вынужден остаться. И принял решение сделать товары там сразу на 30% дороже, чем в собственном интернет-магазине.
9: На выставке говорит человек: «А вы есть на Озоне?» Я говорю: «Есть». Он тут же заходит, видит там цену выше и покупает на выставке. Я воспринимаю Озон как дополнительную рекламную платформу. Да, мои товары занижаются из-за этого в поиске, потому что Озон тоже не дураки, они мониторят интернет, видят, что можно купить дешевле. Я проигрываю, они проигрывают. Что же делать? На самом деле меня удивляет ситуация, в которой производитель, я могу продавать у себя на сайте, могу продавать на Озоне. Озон же требует, чтобы цены были одинаковые. То тогда я работаю в ноль. Озон забирает ровно ту разницу вплоть до цены производства.
6: Кроме комиссии, в уходе продавцов стоит винить непрозрачность политики некоторых маркетплейсов, считается учредитель компании 1753 Cosmetics Лана Сосновская-Налинч.
10: Где-то в сентябре мы не понимали, что происходит. Карточки, которые стояли на первых 3-10 продающих страницах, они улетели на какие-нибудь 40-е, 100-е страницы. Маркетплейс предлагает, что, пожалуйста, снова платите за рекламу, доплатим, но мы видим, что нас не поднимают. Когда появилась информация, что Валберес купил Ревгош и продает ее на своей площадке, ну да, тут понятно.
6: В целом, доля маркетплейсов в онлайн-заказах за прошлый год сократилась с 80 до 78%. Но даже такое снижение на 2 пункта эксперты уже называют историческим событием. Александр Мезенцев.
1: Шантаж, вирусы, химоружие, похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро – всем этим занимались нейросети. Можно ли привлечь к ответственности искусственный интеллект? И какие еще угрозы он несет? Разбиралась Екатерина Вихарева.
11: Anthropic – первый разработчик моделей ИИ, которые Пентагон мог использовать в секретных операциях, узнала Wall Street Journal. Сама компания это не комментирует. Но, как отмечает издание, в венесуэльской операции могли быть задействованы и другие ИИ-инструменты для несекретных задач – от документа оборота до управления дронами. По оценкам Bloomberg, похищение Мадуро обошлось Вашингтону почти в 3 миллиарда долларов. Anthropic не впервые критикует за неэтичное применение их инструментов. Сама компания признавала, что ее технологии использовались для кибератак, а на выходных рассказала, что ее флагманская Claude Opus 4.6 в редких случаях может совершать действия без прямых указаний и поддерживать вредные сценарии, включая разработку химоружия. А причина в экономии, считает эксперт по нейросетям сервиса Bittrex24 Александр Сербул.
12: Как вы тестировали? Посадить людей вместе тестировать. А сейчас как делают? Берут одну нейросеть, и одна проверяет другую. Так же дешево. И то, что нейросети потом себя ведут странно, это не потому, что проблема обучения, а потому, что их никто не проверяет. Для них нет закона. Для них есть контент в интернете. Они научились генерить продолжение этого контента. Если говорить, например, о облачных нейросетях, там пытаются такие запросы как-то блокировать. Это все суть множества открытых нейросетей и вообще ничем не ограничено. И будет ускоряться преступность взломами. Надо аналогичную систему создавать для защиты IT-инфраструктуры.
11: Участвуют нейросети не только в тестах. В начале февраля OpenAI выпустила GPT-5.3 Codex, и в техдокументации говорится, что это первая модель, которая сыграла важную роль в создании самой себя. Склонны ИИ и к шантажу. В прошлом году Claude Opus 4 в рамках теста получил доступ к электронным письмам, в которых была информация о якобы измене одного из инженеров. А узнав, что модель планируется заменить на другую, Opus пригрозил раскрытием компромата. Поэтому важно отдавать себе отчет в том, чем вы делитесь с нейросетями, говорит руководитель направления стратегический консалтинг и замдиректора в ARB Pro Роман Копасов.
13: В 2025 году были слиты практически все запросы пользователей из нейросети Илона Маска и Даркнете, они оказались тут же. Законодательной базы нет, а ограничений от государства пока нет. В общем-то, по большому счету, это очень большое белое пятно в юриспруденции, в законе о защите персональных данных.
11: Регулировать и можно, но начать нужно с людей, отмечает главный редактор портала itzin.ru и автор подкаста «4GX» Сергей Кузнецов.
14: Как это контролировать? Я боюсь, что только штрафами, несмотря на то, что это не самая полезная штука в мире. Вопрос скорее в человеческом факторе. Если люди не будут загружать секретные документы в нейросетки, если в Пентагоне не будут подключать любую агентскую историю, которая может ползать по всем файлам, наверное, совсем уж секретные файлы в открытом доступе не окажутся.
11: Но и регуляторика не панацея, указывает гендиректор IT-компании «АЯ-эксперт» Роман Душкин.
15: Это инструменты в руках людей. И люди злоумышляют против других людей. Сложно ждать, что навязчивое состояние установится завтра, поскольку завтра новые модели появятся и новые возможности, угрозы. Поэтому здесь вот начинается гонка самой человеческой цивилизации с технологиями. Вот эти модели, особенно опенсорсные, их можно развернуть у себя на серверах до вперед.
11: На прошлой неделе, в том числе по этическим соображениям, из Anthropic и OpenAI ушли несколько руководителей направлений. Как отмечают инвесторы в сфере технологий, еще никогда столько тех специалистов так сильно, часто и с такой обеспокоенностью не выражали свои опасения, как в случае с ИИ.
0: Реклама на Диалог ФМ.
16: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
17: Натуральный витамин.
16: Папа вкусный сок томатный.
18: Да чего же он приятный.
16: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
19: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
20: Здесь кроме соков Кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
21: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: 75% россиян совмещают несколько работ, и каждый третий скрывает этот факт от руководства. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на исследование сервиса «Мое дело». Сотрудники теперь не просто хотят больше зарабатывать, но и финансово подстраховаться через подработку. Как бизнес относится к совмещениям и какие есть варианты на рынке труда, разбиралась Аулита Кормакова.
1: Россиянам не хватает одной зарплаты. Это основная причина поиска дополнительного заработка. Так ответили почти половина респондентов сервиса для бизнеса «Мое дело». Совмещение, как выясняется, приносит максимум 30% к основному доходу. Но чаще все-таки не больше 10%. Только на ХХРУ работодатели разместили почти 20 тысяч вакансий подработки. Каждая четвертая в московском регионе с доходом до 350 тысяч. На удаленке, например, можно стать контролером тренеров нейросетей или неспешно в рабочее время отбирать детские анекдоты для пабликов. Платят от 80 тысяч. Бизнес в целом с пониманием относится к совмещению, но это грозит потерей персонала, говорит управляющий партнер инвестгруппы «Сесижар» Ирина Жарова-Райт.
2: Коллега управляет недвижимостью наших клиентов, и он это делал очень хорошо. Свободное от работы время получил второе высшее образование и перебрался в архитектуру. Мы таким образом потеряли коллегу. Если человек свободное от работы время считает, что он может еще преподавать, писать, вплоть до того, что артелью, с семьей лепим вареники на продажу. Нет таких ограничений. Главное, чтобы не работали на конкурентов.
1: Половина российских компаний, оказывается, знают о практике совмещения сотрудников. Но только 2% руководителей запрещают подработку под угрозой увольнения. И до этого действительно доходит, делится гендиректор компании «Оптимолог» Георгий Властопула.
3: Крайне сложно совмещать, оцифровано все. У меня было 2 таких случая, когда действительно мы обнаруживали, что сотрудник совмещает, и это было видно по его производительности. Она резко падала, сотрудник не вовремя приходил на работу, постоянно отпрашивался, обнаружили уже там в переписках, что сотрудник просто работает на 2 работах. Было предложено выбрать что-то одно. Честно сказать, мы с таким сотрудником расстались. Либо сразу на входе обозначить работодателю, что ты будешь работать на 2 работах или на 3, тогда правильнее заключать не трудовой договор, а договор ГПХ.
1: Удаленка дала возможность официально устроиться на несколько основных работ, и это уже похоже на мошенничество соискателей, подчеркивает гендиректор облачного сервиса «Мой склад» Оскар Рахимбердиев.
4: Стало очень много запросов от кандидатов. А можно оформиться по ГПХ? А вот у меня есть ИП. Можно оформиться как ИП? С чем это связано? С тем, что основная работа по трудовому договору по закону может быть единственной. Сейчас электронные трудовые книжки, все легко отслеживается. А как ИПшник или по договору ГПХ, в принципе, можно одновременно работать на несколько работодателей. Это вот фактически фрод, который начал распространяться со стороны соискателей. Для бизнеса чревато тем, что сотруднику дает условно 20% от того, на что рассчитывают. Пока это выяснится, пройдет там условно испытательный срок. За 3 месяца я зарплату получаю в нескольких местах. Я уже там в некотором плюсе оказался.
1: Рынок труда во многих сегментах уже повернулся к работодателю. Но уволить всех не получится, резюмирует гендиректор компании «Финфлеер» Ксения Рясова.
5: Это действительно большая проблема сейчас. Разговаривала с одним другом. Платил достаточно высокую зарплату сотрудникам СММ-отдела. Потом выяснилось, что они работали еще на 4 работах. Это прям бич. Особенно e-commerce, маркетинг. Люди работают не в полную силу, не это скрывают. И государство тоже должно как-то за это наказывать людей. Потому что сейчас получается, что это наша проблема, непорядочное поведение сотрудников.
1: Государство пока лишь поощряет переработки, вернее, легализует. Госдума в первом чтении одобрила проект поправок к Трудовому кодексу. Количество сверхчасов вырастет вдвое, со 120 до 240 в год. Расширение лимита сверхурочной работы, как посчитали законодатели, якобы эквивалентно найму бизнесом 100 тысяч дополнительных работников.
0: Sold out практически сразу после релиза. Покупатели подозревают локальные фэшн-марки в искусственном дефиците коллекции. Артикулы так и остаются в виш-листе без возможности выкупа. Но при этом якобы распроданные вещи мгновенно всплывают на ресейлеры с завышенными ценниками. Кто зарабатывает на лимитированных коллекциях и почему их стало больше, выясняла Аэлита Курмукова.
1: Предзаказ все реже доходит до реального заказа. На это обращают внимание фэшн-блогеры, которые освещают предстоящие коллекции и ходят по закрытым показам. С одной стороны, российские марки создают ажиотаж вокруг новой капсулы, а с другой – бьют по лояльной аудитории. Схема простая. Выбираем вкладку «Скоро в продаже», кидаем в корзину нужный артикул, размер и ждем. Ежедневно мониторя. Итог – товар уже распродан. Но при этом есть на ресейле, говорит основатель сообщества стилистов и школы стиля Валерия Малькова.
6: У конечного потребителя рождается отрицательное отношение к бренду. Поводил клиента за нос, а продал все в промежуточному звену. Как, например, у компании Бифрит с одной моделью курток, которая даже не успела, как говорится, выйти на прилавки. Она была раскуплена теми самыми блогерами и стилистами. И вроде бы тоже хорошо. У компании есть выручка. Но эти куртки сейчас продаются цена X2 на разных платформах. И уже по цене магазина ее не купить.
1: Отследить посредников на ресейл-платформах практически невозможно. Да и не нужно самим производителям. Чтобы отсечь селлеров, крупные игроки запустили собственные цифровые площадки перепродаж товаров класса люкс. Среди артикулов ушедших мировых брендов все чаще появляются лимитированные коллекции и коллаборации российских премиальных марок. Но гардероб теперь обновляют реже, поэтому и количество позиций в капсулах сокращается. Отсюда дефицит, отмечает основатель, креативный директор бренда BLCV Илья Булычев.
7: Это дефицит не искусственный, а реальный. Денег в обороте стало меньше, плюс упал спрос. Чтобы не рисковать и не взрывать огромные деньги в товаре, модель нелимитированных капсул борется перепроизводство. Партии делаются маленькие, и это обозначает то, что, ребят, вещей немного, кто успел, тот купил. Это некий гарант того, что бренд будет актуальным. Если мы смотрим там H&M, они делают какую-нибудь капсулу или Uniqlo с Джонатаном Андерсоном, но это совсем другие объемы. Ключевая задача — просчитывать этот дефицит так, чтобы это был действительно дефицитом. Если ты в среднем по сезону продаешь, не знаю, 100 штук, то эту лимитированность нужно делать не больше 100 штук.
1: В прошлом году в России закрылось больше 25 брендов одежды и обуви. И в этом году список может сильно расшириться, не исключают собеседники Коммерсант ФМ. А чтобы удержать клиентов, компании переходят в ручное управление, говорит гендиректор Dreams Retail Владимир Колесников.
8: Многие бренды, и мы в исключение, стараемся дать максимальный баланс между функциональностью, качеством, дизайном и вариативностью использования существующим гардеробом между прошлыми коллекциями, если это лояльный клиент постоянный, чтобы ему было проще комбинировать изделия, дать по максимуму за разумные деньги. Зашив маловероятен, все комплектующие материалы импортные. Сейчас весенне-летний сезон, в феврале, в марте какие-то артикула показывают сверхплановые скорости продаж, мы можем попытаться привести дополнительную партию этого артикула в конце мая, в июне. И то это большой риск, потому что клиенты рассчитывают уже к концу лета, если покупать, то с каким-то дисконтом.
1: Но покупать одежду стали реже даже на распродажах. По данным соцопроса платформы «Выбери.ру», половина респондентов от 25 до 35 лет отложили шопинг до лучших времен, пока не износятся старые вещи.
0: Все больше людей поколения Z выбирает работать на заводе. Об этом рассказали коммерсанту рекрутеры. Под запрос соискателей подстроился и рынок образовательных услуг, который запустит экспресс-курсы слесарей, токарей и технологов.
1: На производстве зарплаты растут быстрее, чем в офисах, и там все еще рынок соискателя. Токарям обещают от 200 тысяч в месяц, а вот джунам-айтишникам, например, на старте платят теперь не больше 60. Центры профподготовки кадров запустили десятки экспресс-курсов рабочих профессий. В Москве, например, двухмесячная программа монтаж и сервис обслуживание холодильного оборудования стоит от 45 тысяч, технолога мясопереработки от 60. Обещают диплом о переподготовке, что гарантирует трудоустройство. А это своего рода индикатор изменения ментальности. В тренде теперь ручной труд, говорит гендиректор завода «ИЛКАТ» Максим Третьяков.
9: Бизнес-модель курсов и мотивация курсантов понятна. Сейчас колоссальный спрос на рабочие профессии. Есть определенный отсев по профилю. Хотите работать на каком-то хорошем заводе с большой зарплатой, но там нужны сварщики. А вы были учителем английского языка в школе. Ваше резюме искусственный интеллект просто выкидывает. Как этот вопрос решается? Вы идете на курсы, пишете, что вы теперь сварщик.
1: Рабочими профессиями заинтересовались и школьники. В прошлом году после 9 класса ушло рекордное количество учеников – 63%. По данным Миноборнауки, в техникумы и колледжи поступили 1 300 000 ребят. Но это еще не значит, что выпускники пойдут в профессию, считает руководитель проекта группы «Верми» Алексей Миронов.
10: Очень велика пропаганда. Не нужно получать высшее образование, идти в 10-11 класс. Нужно получать профессии рабочих специалистов. Бизнес со своей стороны производства эти колледжи поддерживает, проводит образовательные программы, целевой набор и рассчитывает на то, что они придут работать. Но я видел примеры, когда люди, которые учились, грубо говоря, на сварщика и ходили на практику, ни один из них потом на предприятии работать не пришел.
1: Чтобы получать больше, нужен опыт. Бизнес даже даже готов оплачивать практику, но желающих немного, продолжает гендиректор фермерского хозяйства «Сады Коломны» Владимир Булгаков.
11: Зарплатный коридор в среднем в сельском хозяйстве – это, наверное, 45-90 тысяч. Молодежи это неинтересно. Посещал колледжи, факультеты сельскохозяйственные, разговаривал с проректорами. Результата пока нет. Соответственно, приходится привлекать, у которых нет образования сельхозотрасли. 160 тысяч на входе человеку, который приходит без опыта. Когда им говоришь, вот надо это сделать, ой, я не умею, покажите. Но тогда у меня продукт будет стоить не 700 рублей, а 3 тысячи. Ну, то есть это повышается себестоимость в разы.
1: Но главный конкурент за кадры на производстве – государство и бизнес в этой гонке проигрывает, считает гендиректор фабрики «Релс» Иван Петраков.
12: Недавно мы хотели закрыть вакансию оператора вилочного погрузчика. У нас вилка зарплат от 165 до 190 тысяч рублей. Не могу сказать, что это мало. Это хорошая белая зарплата в регион Москва. Но Минобороны платят 300-350. В каком-нибудь ВПК-шном заводе, который грузит, допустим, снаряды, коммерция не может платить таких денег. Вам проще не производить ничего, чем платить такие зарплаты, чтобы зарабатывать не получается.
1: Сварщики сегодня, оказывается, нужнее инженеров. Они вместе с электриками оказались в списке самых дефицитных специалистов. Кадровый голод среди рабочих профессий, как показывает опрос сервиса «Работа.ру» и «Сберподбора», в этом году испытывают 65% компаний.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Представители сезонного бизнеса, сварщики, монтажники, сантехники. Те немногие, кому еще выгодно покупать патент. Консультант предлагает им рассчитывать доход заранее. В лимитах и ограничениях патентная система разбиралась Юлия Савина.
2: Ремонт одежды, обуви и ювелирных изделий, кейтеринг, грузоперевозки, клининг, ландшафтный дизайн, туристические услуги, репетиторство и еще 7 десятков других видов деятельности можно осуществлять на патенте. Покупка права оказывать определенные услуги подорожала из-за того, что повышается потенциально возможный годовой доход. У каждой сферы он свой, однако в индустрии красоты, даже несмотря на подорожание, купить патент в десятки раз выгоднее, чем переходить на другие системы налогообложения, подчеркивает общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в бьюти-индустрии в Санкт-Петербурге, владелица сети Lucky Like Ляля Садыкова.
3: В этом году в Санкт-Петербурге патентная система налогообложения составляет 133 тысячи рублей в год, и 15 сотрудников можно взять в штат. УСН плюс НДС плюс 1% свыше 300 тысяч рублей, это почти 12% налоговая нагрузка, не считая зарплатных налогов. При среднем обороте 3 миллиона рублей, это составит почти 4,5 миллиона рублей за год налог. Это кратно больше, почти в 45 раз. Поэтому альтернативы патенту нет. До 1 января 2026 года мы смотрели, что 87% рынка было на патентной системе налогообложения. Сейчас порядка, наверное, 40%.
2: Патентную систему в сфере транспортировки грузов в этом году сохранили, как и в розничной торговле. Однако теперь купить патент можно только для стационарных магазинов в селах или отдаленных районах. Автомастерские также могут работать на патенте, но мелким техцентрам выгоднее перевести сотрудников в режим самозанятости, констатирует глава Союза автосервисов России Юрий Валько.
4: Автосервисов на патентной системе налогообложения осталось совсем немного, и это небольшие автосервисы, потому что рядом есть самозанятый, и 20 миллионов в год на патенте сервис – это 2-3 поста. А самозанятый, он освобожден от части налогов. Количество автосервисов на патенте, оно значительно сократилось в этом году и сократится. Часть перейдут самозанятые, часть закроется. Самозанятые работают без АКВЭД, поэтому здесь становится непонятно, а сколько автосервисов существует. Они не так подконтрольны надзорным органам, как ИП.
2: Патент можно приобрести на срок от 1 до 12 месяцев. В 2026 году воспользоваться этим правом сможет только бизнес с оборотом менее 20 миллионов рублей. Превышение лимита в течение действия патента автоматически его отменяет. И пересчитывать налоги придется с начала года, независимо от того, когда будет превышен порог. В следующем году лимит снизят до 15 миллионов, в 2028 – до 10. Часть бизнеса может уйти в тень, опасается вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.
5: Патент – это был такой спасательный круг. Можно было, заплатив один раз, ну или там разбить на поквартальные оплаты, не думать больше ни о чем. Выросли еще и страховые взносы. Да, там есть льгота, их можно перезасчитывать, но все равно рост стоимости патента – это показатель того, что денег останется еще меньше у предпринимателей. Пострадает прежде всего, конечно же, сфера услуг, торговля, то есть те направления деятельности, где и так у наших предпринимателей очень небольшая доходность и прибыльность.
2: По данным ФНС, количество выданных патентов в 2025 году превысило 20 тысяч. За год их число увеличилось на 10%, а сумма поступлений в бюджет по патентной системе налогообложения выросла сразу на 73%.
1: Все мобильные телефоны россиян попадут в государственный реестр. Поправки в закон о связи еще 10 февраля в первом чтении приняла Госдума. Устройства, которые не попадут в список, не смогут работать в России. Однако эксперты говорят о проблемах для операторов и потребителей. Тему продолжит моя коллега Анжела Гаплевская.
6: Речь идет о реестре IMEI. Это так называемый паспортный номер, который присваивают каждому телефону на заводе. По замыслу авторов поправок, именно на такой уникальный 15-значный код операторы связи должны будут оформлять сим-карты. Это значит, что от традиции передавать сотовые внутри семьи придется отказаться. Когда система зафиксирует, что устройство не соответствует номеру телефона, услуги будут заблокированы. При этом, насколько такая мера поможет в борьбе с мошенниками, большой вопрос, отмечают IT-эксперты. Зато появляются дополнительные дополнительные сложности, говорит независимый эксперт телеком-рынка Алексей Учакин.
7: Тут же появляется коррупционная составляющая, потому что этот реестр можно куда-нибудь продать, потому что у вас есть база правильных устройств, которая привязана к конкретным людям, и это счастливо куда-нибудь утечет. Второе – это накладные расходы для операторов на то, чтобы поддерживать этот реестр, собирать эти данные. Их нужно обеспечивать миграцию сим-карт между устройствами, и неясно, они принадлежат к одной семье. А если к одной семье, то это может быть один договор или несколько договоров, может быть разные договора у разных операторов.
6: Идея отслеживать ИМЭЙ не нова, но инициативу неоднократно откладывали из-за несостоятельности. Собеседники Коммерсант ФМ на рынке отмечали, что специалисты достаточно легко могут воспроизвести такой номер, а под блокировки в результате попадут и настоящие собственники устройств. Реестр станет дополнительным бременем для операторов и, возможно, заставит их переложить расходы на потребителей, отмечает ведущий аналитик акселератора «Финтехлаб» Сергей Вильянов.
8: Ну, это еще одна база данных, которая должна крутиться на сервере, синхронизироваться со всеми аппаратами во всех регионах России, не только России, кстати, если в роуминге телефоны окажутся, то тоже неизбежно это увеличит нагрузку на службу поддержки, потому что не все телефоны сразу попадут в эту базу, будут отключения, будут звонить разъяренные старушки и спрашивать, почему они не могут позвонить своим любимым подругам.
6: В законопроекте нет исключений для телефонов, купленных ранее. Значит, учет может затронуть и уже используемые устройства. При этом, как следует из документа, правительство предусмотрит некоторые исключения. Вряд ли они коснутся частного бизнеса, продолжает Сергей Вильянов.
8: Там может быть морковка такая, которая, возможно, значительную часть пользователей как-то примирит с этим, заключающаяся в том, что если аппарат зарегистрирован по имейлу, то он будет работать полноценно, когда включается режим белого списка. Но про это пока публично нигде не озвучивалось. Но в целом это было бы таким балансирующим моментом, потому что иначе это ничего, кроме лишних хлопот, людям не несет.
6: Создание такой системы не решает вопрос с иностранными абонентами. Но для трудовых мигрантов такой режим уже действует, говорит управляющий партнер ТМТ Консалтинг Константин Ангилов.
9: А вот что будет с теми, кто приезжает краткосрочно, например, туристы, у которых уже сейчас непростая история с подтверждением себя, здесь вот пока не ясно. Будем просто ждать новостей, потому что понятно, что есть эта категория, понятны ее масштабы, она довольно большая, и совсем оставлять без связи вряд ли будут таких абонентов. Соответственно, можно видеть, что вот эта инициатива двоякая с точки зрения решаемых задач. С одной стороны, это позволяет бороться с серым импортом и с кражами устройств, но вторая составляющая – это вопрос безопасности, а здесь пока вот непонятно.
6: Требование о привязке идентификатора к абонентскому номеру может вступить в силу уже в 2027 году, а с 2028 года планируется, что в сети будут работать только зарегистрированные телефоны.
1: Уровень безработицы среди ТОПов достиг 20%, и к концу этого года этот показатель может увеличиться, не исключает опрошенные Коммерсантом рекрутеры. На этом фоне заметно падают и зарплатные предложения гендиректоров. Что стоит за ротацией все-таки ЦО, и какие, кого ищут все-таки собственники бизнеса, разбиралась Аулита Курмакова.
10: ТОПов стали чаще увольнять. Каждая пятая компания за последний год сменила генерального директора, говорится в исследовании «Российский индекс SEO 2025» от консалтинговой группы SQN. Аналитики за этими цифрами видят тревожный сигнал, тем более, что показатель приблизился к уровню трехлетней давности, но тогда это связывали с уходом иностранных компаний. Сейчас за локальной ротацией, что заметно выше мировой, чаще стоят акционеры, говорит управляющий партнер кадрового агентства «Эджерс» Роман Тышковский.
11: Во многих бизнесах упали прибыли. Акционеры, привыкшие долгое время сидеть на деньгах, кэш-потоке, не понимают почему. Ну или понимают, но считают, что SEO делают недостаточно. И это часто причина сменить. На масштабе большого бизнеса затраты на адаптацию нового SEO все-таки не так велики, как амбиции акционеров. Ритейл, стройка, логистика, ну и другие большие бизнесы, в которых за последнее время происходило много смен генеральных директоров. В общем объеме бизнеса это не такая большая цифра. Хотя по факту она, конечно, оказывается довольно высокой, особенно если сделать не правильный выбор, исходя из того, сколько резюме мы имеем на одну вакансию. Безработица среди людей с доходом более 1 миллиона рублей, думаю, сейчас составляет процентов 15-20.
10: Работодателям снова нужны антикризисные менеджеры. Хотя такая формулировка используется крайне осторожно, замечают собеседники «Коммерсант ФМ». Ведь кризиса в России официально нет. Все хотят эффективных менеджеров и с серьезным опытом, подчеркивает управляющий партнер Transsearch International Станислав Алексеев.
12: Есть некое пресыщение вот этими молодыми, которые красивыми словами все рассказывают, допускают одну за другой ошибки. На позиции генеральных директоров 45+. Еще, если вы уже ушли, или тем более вас ушли, вот эти поиски, они могут затянуться вообще на годы. Не каждый гендиректор имеет возможность так уйти, чтобы потом его предыдущие работодатели могли подтвердить его компетенции. Часто уходят, и им отношения не совсем безоблачные. Хотят найти тех, кто имеет доказанный опыт успешный. Как его проверить, это надо поговорить с предыдущими собственниками, а это не всегда объективное мнение.
10: От SEO ждут трансформации бизнеса и знания новых технологий. Компании стали чаще нанимать ИИ-специалистов. Число вакансий за год выросло вдвое, а зарплаты уже превышают 350 тысяч. Но при этом владельцы не готовы платить топом много, замечает управляющий директор инвесткомпании Recom Trust Дмитрий Целищев.
13: Разрыв между запросом со стороны акционеров найти суперзвезду человека, который сможет либо трансформировать бизнес, либо завалидировать новые направления, желательно с фотом до 1 миллиона рублей, не сопоставляется с действительной оценкой текущих кандидатов, которые запрашивают от 1,5 миллиона рублей, понимая груз ответственности, соответственно, разница в 50% является диссонансным пунктом в переговорном процессе. Последние полгода отмечается тенденция, что топ-менеджеры стали соглашаться на 1-2 ступени по позициям ниже. Возможно, даже находят себя в каких-то смежных альтернативных отраслях.
10: На такие условия соглашаются не все. Пока кандидаты месяцами ходят по собеседованиям, компания усиливает внутренний найм. Он вырос на 10%. В прошлом году 77% новых гендиректоров выбрали из бывших сотрудников.
0: Реклама на Диалог ФМ.
14: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8.
1: Маркировки звонков не помогли от злоумышленников. Об этом признали в Госдуме. Я напомню, что абоненту теперь должны показываться наименование или категория звонящей компании, например, доставка или банк. Правила они еще вступили в силу в сентябре прошлого года. Платит ли за это бизнес операторам, тему продолжит Александр Мезенцев.
15: Маркировки звонков расставляют операторы. Большая четверка, Билайн, Мегафон, МТС и Т2 разработали для взаимодействия друг с другом по этому поводу специальный интерфейс, писали ведомости. Но судя по тому, что возмущения были высказаны даже в Госдуме, система идентификации в полную силу так и не заработала. Можно ли вообще гарантировать верные и конкретные маркировки? По мнению эксперта в сфере информационной безопасности Игоря Бедина, только за счет еще большего сбора данных о компаниях и в режиме нон-стоп.
16: Уже сейчас я сталкиваюсь с прекрасно промаркированными звонками, которые связываются, например, с конкретным ИП или организацией, и по этим номерам звонит мошенник. Это означает, что какая-то организация создала или купила этот номер телефона и передала мошенникам. Либо она была специально создана под мошеннические цели. Здесь есть эта проблема и должна быть дополнительная верификация. Во всех остальных случаях мы будем постоянно сталкиваться с тем, что база данных будет не полна, и те или иные телефонные номера вместе с юридическим лицом при его перепродажи, при просто передаче постороннему человеку, они будут попадать к мошенникам.
15: Жаловаться начали банки. Маркировки звонков Сбера, ВТБ и Альфа-банка пропали, и абоненты перестали брать трубки. Как писал РБК, операторы 27 января отключили ее за то, что финансовые организации до сих пор не заключили договоры. Закон не обязывает предоставлять услугу бесплатно, и операторы устанавливают тарифы самостоятельно. Те же банки говорят о миллиардах рублей дополнительных расходов в год. В среднем около 30 копеек за звонок и еще может быть поминутная оплата за успешный вызов. Хотя такой рынок существовал еще до принятия закона, и спрос в определенных сегментах остался, если речь идет о добровольной основе, отмечает управляющий партнер ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
17: Ну, например, курьерской службе это благо большое, потому что

0: как-то очень быстро переросли в платные отношения с оплатой за каждую минуту для корпоративных клиентов. Мне кажется, что надо делать там какой-то реестр, где будет платное внесение, платное изменение, подтверждение, возможно, но не более того. Это позволит и бороться с мошенничеством, и не оплачивать компаниям огромные деньги за подобные услуги.
1: Прямых штрафов на звонки без маркировок нет ни для бизнеса, ни для операторов. Пока. Депутат Антон Горелкин в ответ на последние жалобы банков заключил, цитата, «Можно пойти по пути введения штрафов, но хочется верить, что социальная ответственность находится выше административной».
2: На падающем рынке франшиз предприниматели сумели найти растущие сферы. В целом, количество заявок на покупку готового бизнеса сократилось на 20%. Об этом говорят опрошенные коммерсантом эксперты. На чем все же еще можно заработать, разбиралась Анжела Гаплевская.
3: Лучше всего себя чувствуют малобюджетные форматы франшиз. Инвестировать большие суммы, пока деньги дорогие, предприниматели не готовы. Поэтому то, куда раньше вложили бы 5-10 миллионов, упрощают и делают за один. При этом надо выбрать узкую и относительно свободную нишу, говорит руководитель каталога франшиза.ру Анна Рождественская.
4: Это совсем небольшой бизнес на несколько сотрудников, либо салоны красоты. Но салоны красоты очень сильно специализированы на одной конкретной услуги, то есть либо это ногти, подология, косметология с несложной аппаратурой, либо это детские развивающие центры, но рынок на сегодняшний день достаточно насыщен уже в своих регионах, и люди смотрят новые концепции в сфере детского образования, например, там франшиза баскетбольных школ.
3: Самой многообещающей из франшиз стала сфера строительства. Спрос на открытие такого бизнеса от магазинов мебели и ремонтных мастерских до фирм по установке натяжных потолков и сантехники вырос почти в 3 раза, подсчитали в сервисе Авито. Это понятные и гибкие форматы, в которых зачастую не нужны специальные знания, отмечает редактор портала businessmans.ru Евгений Звягин.
5: В последнее время большой интерес был к индивидуальному жилищному строительству. Плюс, если люди не имеют возможность покупать новые квартиры, они при этом не перестают делать ремонт в старых квартирах. То есть спрос еще большой. И плюс еще все видят, насколько сильно дорожают стройматериалы, насколько сильно дорожают вообще услуги строителей и ремонтников. И потенциальный покупатель такой франшизы видит, что его можно открыть теперь уже не имея опыта. И здесь потенциального высокая маржинальность получается.
3: Также наравне со сферой красоты и здоровья или детских курсов точкой роста франшиз стал автобизнес. При этом партнеры ищут франчайзи, которые могут предложить максимум поддержки и готовы на долгосрочные договоры, говорит директор «Синергия франчайзинг» Николай Маркин.
6: Более гибкие условия люди ищут. Срочки повышенных взносов, снижение роялти на старте, какие-то каникулы по роялти, отказ от каких-то жестких условий закупки у поставщиков. Естественно, усиление поддержки. Сейчас очень многие переживают, что у них в будущем не получится. Больше, например, растет спрос на франшизу с гарантией. Либо открытие под ключ, когда команда франчайзера приезжает и запускает по всем правилам, по всем стандартам. Реально какая-то помощь с закупками, с маркетингом, с налоговым планированием, юридическое сопровождение.
3: А вот по поводу состояния рынка общепита оценки экспертов расходятся. Некоторые говорят, что формат по-прежнему пользуется популярностью. Например, в конце января к развитию франшиз спустя 20 лет вернулся теремок. Однако другие собеседники спорят и отмечают падение прибыли в секторе. Перспективы есть, считает президент Российской ассоциации франчайзинга Юрий Михайличенко.
7: Сейчас начинают заполняться малые города. Раньше франшизы и запросы, и открытия были в основном в областных районных центрах. А в маленьких городках там было по-советски, по-тихому, свои магазины. Сейчас франчайзинг туда полез. Здесь есть куда расти. Даже в этой сфере, в ритейле, в общепите будет рост за счет малых городов.
3: Но глобально рынок франчайзинга начал снижаться. Причем впервые за 7 лет.
2: Бизнес стал чаще нанимать ИИ специалистов. За год число таких вакансий выросло вдвое. Об этом подсчитали аналитики headhunter.ru. Сотрудники, которые разбираются в нейросетях, уже зарабатывают так же, как и айтишники. Только вот эксперты сомневаются, что работодателям действительно нужен такой персонал. Тему продолжит Аулита Курмукова.
8: Нейрокреатор, ИИ-фасилитатор, архитектор AI-решений – это лишь часть новых профессий, которые породил искусственный интеллект. Аналитики ХХРУ насчитали топ-7 специальностей, востребованных сейчас у работодателей. Самые дорогие – MI-инженеры. Они же специалисты по машинному обучению. Диапазон медианной зарплаты – от 180 до 350 тысяч. AI-инженеры – они внедряют все решения на базе ИИ под запросы компании – стоят в среднем 220 тысяч.

0: А еще есть те, кто занимается обучением нейросетей, в том числе давать корректные ответы на запросы пользователей. Их называют AI-тренерами. Средний оклад – 100 тысяч. Чтобы не отстать от конкурентов, бизнес готов нанимать сразу несколько экспертов по ИИ, говорит гендиректор коммуникационного агентства «Сойка» Екатерина Козырева.
1: Нейросети – это длинный тренд, что называется. Наверное, не всем это нужно. Важно понимать, какую именно задачу будет решать человек, который работает с искусственным интеллектом. Что касается штатного расписания, сильно зависит от отрасли. Например, консультирую один стартап, грубо говоря, из 10 человек, которые, в принципе, занимаются продуктом, трое точно плотно занимаются именно работой с нейросетями. Больше в маркетинге и в креативных индустриях, например, снимать какие-то видеоролики или озвучивать быстрее и дешевле получается делать с помощью нейронки без какой-то большой потери качества.
0: Для специалистов по нейросетям сейчас на рынке тысячи вакансий, в том числе в химической промышленности. Число предложений только для MI-инженеров за год выросло втрое. И за таким масштабным наймом стоит в том числе экономия, подчеркивает IT-директор международного холдинга специальной системы и технологии Валентин Каськов.
2: Зачастую сами бизнесы не обладают компетенцией по оценке собственной готовности к внедрению высоких технологий. Они этот вопрос решают через найм специалистов для искусственного интеллекта для того, чтобы довольно быстро провести так называемое предпроектное обследование, нанимать команду консалтеров гораздо дороже, нежели чем нанять специалистов в штат. Вилка консалтинга от 5 до 25 миллионов, поэтому экономия может достигать 40-50% на круг вполне. Бизнес принимает для себя решение идти к этому пониманию через набор экспериментов. Иногда затратных, но тем не менее, которые показывают реальную картину готовности бизнеса к внедрению современных высоких технологий.
0: А такой запрос быстро подхватил и рынок образовательных услуг. Онлайн-курсы по нейросетям в зависимости от платформы стоят от 3 до 50 тысяч рублей в месяц. Подобные проекты запустили маркетинговые компании как для своих сотрудников, так и фрилансеров. Без ИИ якобы сейчас сложно строить карьеру. IT-гиганты придумали сразу готовые решения – нейросети для бизнеса. Искусственный интеллект теперь всюду, замечает основатель рекрутингового агентства New HR Кира Кузьменко.
3: Яичко прикручивается куда угодно. Дейтинг для собак. Зачем? Почему? Потому что инвесторы дадут на это денег. Действительно, хайп есть, востребованность есть. Думаю, что пузырь будет постепенно сдуваться, и бизнесы будут формулировать и формировать более ясные роли, понимая лучше, кто нужен. Мне кажется, что нас в ближайшие годы ждет перестройка лидеров в IT-индустрии, просто потому что действительно выживут те, кто сейчас быстрее и гибче, строят и в свой бизнес.
0: По данным Финэкспертизы, на искусственный интеллект одна российская компания сейчас тратит в среднем 6 миллионов рублей в год.

0: Дагестане 11 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Выборы главы Дагестана пройдут на сессии регионального парламента. Это 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба Народного собрания республики. Президент России Владимир Путин внес в Народное собрание 3 кандидатуры на пост руководителя Дагестана. Это временно исполняющего обязанности главы Дагестана Федора Щукина, а также заместителя председателя парламента Камила Давдиева, а также руководителя фракции КПРФ в Народном собрании. Это Самира Абдулхаликова. Но республиканское отделение «Единой России» предложило президиуму Генерального совета партии рассмотреть кандидатуру Сулеймана Керимова для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации. Я напомню, что Сулейман Керимов избран депутатом Народного собрания Дагестана 8-го созыва. Ну а жительница Дагестана больше года платила за проценты по кредитам за обучение 2 дочерей, хотя договоры с университетом уже расторгли. Деньги помог вернуть Роспотребнадзор Дагестана. В июле 2025 года женщина оформила кредиты в Сбербанке через университет Синегирия. Через месяц договора расторгли, и она попросила банк вернуть деньги. Университет подтвердил расторжение и заявил, что обязательства выполнены. Банк продолжал списывать проценты, на обращение женщина получала отписки. Роспотребнадзор обратился за разъяснением. Тем не менее, в университете получил ответ, что банк уведомлен о расторжении кредитного договора. Но банк утверждал, что уведомление пока не поступало. После повторного запроса Синегирия вернула 510 тысяч рублей Сбербанк, и деньги поступили на счета женщины. На Кизляре сегодня состоится большой крестный ход, приуроченный к празднованию Дня Воздвижения Господня и 291-й годовщине со дня основания города Кизляра. Об этом сообщает Минац Дагестана. Ожидается участие верующих из городов и районов Дагестана, а также соседних регионов. Маршрут символически объединит места, где исторически располагались православные монастыри и храмы, отметили в ведомстве. Во время шествия будет звучать церковное песнопение и молитвы о мире и благополучии для Кизляра, Дагестана и всей страны. В следующем году россиян ждут 247 рабочих и 118 выходных, а также праздничных дней. Об этом рассказал РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков. Календарь постарались составить так, чтобы праздничные дни логично соединялись с выходными. А самым выгодным временем для отпуска станет март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. Как пишет ТАСС, именно в эти месяцы больше рабочих дней, поэтому сотрудники с фиксированным окладом меньше потеряют зарплате. Наименее выгодными в этом смысле будут январь, февраль и май. Но и россияне стали заметно чаще интересоваться подержанными китайскими автомобилями. По данным Авто.ру, спрос на машины не старше 7 лет за год вырос в 2 раза, а количество предложений на 2,5. К началу этого месяца китайские марки заняли около 20% от этого сегмента вторичного рынка. Большинство автомобилей предлагают по цене от 1,5 до 3 миллионов рублей. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану. Для детей старше 12 лет.
3: Истории, которые согревают сердце. Люди, которые вдохновляют. Слушай прямо сейчас. «Голос добра» с Аймисей Амировой на «Диалог ФМ».
4: Приветствую, друзья! В студии работаю я, Аймисей Амирова, и в рамках нашего партнерского с фондом «Чистое сердце» проекта «Голос добра» у нас на эфире Хайбула Магомедов, председатель региональной общественной организации «Молодые инвалиды» и заместитель председателя республиканской организации Всероссийского общества слепых. Здравствуйте, Хайбула.
5: Добрый день, Аймиси. Всем здравствуйте, всем ассаламу алейкум.
4: У Хайбулы остаточное зрение всего несколько процентов. Сегодня мы поговорим о том, как может человек с физическими ограничениями получить 2 высших образования, выиграть несколько грантов, активно заниматься общественной деятельностью и помогать другим людям с инвалидностью поверить в себя. Хайбула, такой вопрос: почему вы решили стать председателем организации «Молодые инвалиды» и что вас лично вдохновляет в этой работе?
5: Ну, с 2015 года занимаюсь общественной деятельностью, да, был представителем Всероссийского общества слепых в горах, да, в своем районе. после чего стал уже и председателем, и как-то вот участвуя в республиканских мероприятиях, как бы такой как бы был спрос, да, от молодежи, как-то вот, ну, к сожалению, молодежь не так активно участвовала в мероприятиях, да, и как-то мы подумали, почему бы как-то не начать работу именно направленно на молодежь, да, и где будет участвовать только молодежь, и формат тоже такой выбран молодежи, и участвую на всероссийских форумах, да, как бы вы видели вот этот формат именно тренингов, квестов, да, вот именно такой активный такой формат, и решили его тоже перенять и здесь, в Дагестане, тоже реализовать. И был пример других организаций, именно молодежных, из других регионов. И вот решили создать, и как-то молодежь, ну, они...
4: Вовлечь, да,
5: их активизировать, потому что...
4: А на тот момент, 2015 год, вам самому сколько лет было?
5: 29.
4: 29 вот. Лет, и поэтому у вас вот эти... Вопросы молодежи вас волновали?
5: Конечно, было очень много молодежи, кого я знаю, да, и они, вот, они реально хотели где-то участвовать, что-то делать.
4: А когда вы говорите у себя в районе, это где?
5: Это Ахвахский район, это в горах, да. Вот угу. Здесь,
4: как бы, то есть вы тогда еще, будучи сельским жителем, угу. стали об этом думать? О создании такой организации.
5: Да, я жил там, но участвовал как бы, да, здесь в межрайонных или республиканских каких-то мероприятиях, соревнованиях. И также вот от общества слепых представлял уже потом республику, да, на всероссийских форумах. И уже вот этот формат как бы был знаком и реально видел, что мне самому это нравилось. И я понимал, что это зайдет здесь тоже. И много желающих реально было, которые говорили, давайте что сделаем, давайте как-то вот... Ну, были ребята, которые хотели участвовать, да, но им чуть-чуть как будто бы что-то не хватало. И они предлагают, может вот так, может так. И потом, когда организацию мы начали как бы создавать, регистрировать, ну, они меня как бы предложили, избрали председателем. И уже дальше пошла работа. И именно был такой, как бы, вот одна из целей была такая, вот активизировать молодежь через вот именно проекты, через гранты. Потому что поддержка как бы есть от общества слепых, от там, угу. по каким-то программам мы могли, да, что-то делать. Но этого было недостаточно. И именно вот, там были какие-то ограничения, да, например, какое-то мероприятие идет, да, по плану. А мы хотим что-то другое делать, да? А это можно было сделать только в рамках своего проекта, своей идеи. Угу. И мы вот такую грантовую деятельность тогда вот с 2018 года мы вот организацию зарегистрировали и подали на первый проект, на грант главы, и вот уже пошло-поехало.
4: А в своей работе что считаете самым важным?
5: Важным вот, ну, именно с молодежью или, допустим, вот вообще другое направление, когда мы что-то делаем. Конечно, допустим, мало ли чем мне голову придет, но мы всегда советуемся, всегда какое-то анкетирование проводим среди, да, своей целевой аудитории, что именно они хотят, или вот, нравится ли им вот эта идея, допустим. Допустим, хотим провести какой-то форум или что-то. Как это провести? Вот мы, сообща, все это делаем, я думаю, вот именно такой формат, это важно, и это самое главное в такой работе, чтобы мы учитывали мнение, пожелания нашей целевой аудитории.
4: Сейчас какие направления приоритетны?
5: Сейчас, ну, мы вот одной из целей мы, можно сказать, достигли, да, вот молодежь мы выявили, активизировали, ну, конечно, еще есть, да, у нас это поле такое непаханное, большое, ну, много людей как бы привлекли. Ну, уже есть от них запросы, да, мы и обучение проводили, и соревнования проводили, ну, сейчас, ну, трудоустройство одно из таких важных вопросов, которые мы как бы пытаемся
4: занимаемся,
5: стараемся их направляем, есть различные реабилитационные центры на обучение отправляем туда, чтобы потом они могли работать. Мы проводили и стажировку для массажистов, и обучение и кулинарному делу, и компьютерам, и массажу, и швейному делу. Вот обучали, чтобы парни, девушки могли дальше как-то трудоустроиться, реализовать себя.
4: Вот. Вы когда говорите среди нашей целевой аудитории, кого вы успели охватить? То есть сколько вас уже, какой возрастной диапазон и какие категории инвалидности преобладают?
5: Ну, возраст у нас по уставу нашей организации идет от 14 до 45.
4: До 45, даже молодежь.
5: Так. Да, это молодежь, Даша. Потому что в обществе слепых идет до 41. И даже на федеральном уровне, я знаю, сейчас с 35 до 40 хотят поднять именно молодежь. А мы не стали, вот у нас в Англии есть такие, да, вот, ну, вот активисты.
4: Активные.
5: Активисты, которые и 45, и 47, и под 50, и, ну, которые реально, они вот готовы, да, как бы с нами быть.
4: Заряжены.
5: Почему мы будем их исключать или не допускать?
4: Действительно.
5: Основное, понятно, мы, основное, такое где-то до 80%, это вот молодежь у нас бывает, а уже плюс-минус мы и до, и после мы готовы их тоже. А категории, начинали мы с инвалидов по зрению, потому что мне это было как-то ближе и знаком. Потом мы уже и среди колясочников, вот, например, проект был у нас «Спортивное равенство», где мы проводили, открывали спортивные секции, вот был теннис для колясочников, была игра боча тоже для колясочников, и среди глухих даже мы проводили турнир по теннису. Вот, вот эти категории, которые вот, уже мы их тоже привлекаем, и есть общественные организации, да, которые наши партнеры, мы с ними как-то вот уже взаимодействуем, контактируем и совместные мероприятия проводим.
4: Угу. А вот как строится это взаимодействие с другими НКО, госорганами, бизнесом?
5: Ну, если мы планируем что-то провести, мы, естественно, мы как бы с ними, как бы, да,
4: оповещаете их.
5: Оповещаем, контактируем, советуемся, как лучше это провести, да, потому что по своей и по себе я знаю, да, по зрению мне это как бы знакомо, да. А вот по другим категориям какие-то особенности могут быть, да, их пожелания могут быть. Мы это все, как бы, естественно, с ними согласуем. Потом у них, естественно, есть как бы вот этот актив, да, кого можно пригласить, кому это может быть интересно, через кого мы можем рассылку делать. А вот такое как бы идет взаимодействие. Они нас приглашают также, когда у них что-то проводят. Угу. Такое взаимодействие есть с госорганами. Это, ну, это Министерство труда, которое наше именно курирующее министерство. Да, тоже у них бывают и вот, ярмарки, вакансии, да, которые Центр занятости проводит. Они нас приглашают. Также вот работодателями, да, каким-то мы, они вот как бы такое наше объединяющее такое место, где мы можем и вот эти вопросы поднимать. Также это партнеры, это библиотека, республиканская специальная библиотека для слепых, это как бы подведомственное Министерство культуры. Это тоже наши партнеры, на их площадке мы очень много мероприятий проводим. И у них есть, как бы, есть и помещение, есть оборудование, специалисты, да, и вот различные проекты мы совместные даже реализовали, мы друг друга как бы являемся партнерами, тоже мы вот очень хорошо, как бы, они с нами вот, нам помогают, и мы вот так взаимодействуем. Также вот центр Ихсан, да, вот есть там такой учебный центр для незрячих, Ихсан, вот другие организации общественные, да, вот, которые и «Колесо добра», и вот, кафе «Время перемен», раньше которое было, сейчас они тоже вроде собираются еще открыть, мы у них тоже проводили много мероприятий, вот, различные фонды, вот, мы вот так как-то друг друга дополняем, и в принципе работа же одна, цель, как бы,
4: ну, да,
5: общие цели, поэтому мы в этом, я думаю, только можно дополнять друг друга.
4: А есть такие организации, без которых ваша деятельность не была бы возможной? Кто постоянно вам помогает рядом?
5: Ну, это общество слепых, Дагестанская республиканская организация. Это главный наш партнер, с которым мы начинали, да, молодые инвалиды. Мы когда первые проекты подавали, когда проект пишешь, да, естественно, нужно софинансирование. Да. У нас как бы была новая организация, у нас ни помещений, ни каких-то своих ресурсов практически не было, да, только вот был актив. И они и как бы помещением, и ресурсами, и финансово, да, когда вот первые форумы, это было при софинансированной республиканской организации, да, мы в Дербенте проводили форум. Вот, потом уже в Махачкале второй форум в Северо-Кавказске провели. И другие наши проекты, основное мы с ними, да, их начинали, их реализовывали. И вот это основные, и также библиотека, о которой я сказал, и вот, ну, и другие общества глухих, мы сейчас вот с ними очень хорошо как бы взаимодействуем, вот у них вот новый председатель уже почти год, вот, да, мы с ними тоже достаточно уже как бы тоже совместно все идеи и все вот у нас и, ну, цели, и вот у нас такой вот в одном направлении движемся.
4: А с какими самыми острыми проблемами сегодня сталкиваются молодые инвалиды в Дагестане и как их решают?
5: Ну, в основном это если человек внезапно стал, допустим, приобрел инвалидность, да, какой-то, допустим, после несчастного случая, после там СВО, После болезни, там, да, допустим, внезапно ослепшие бывают, ну и другие болезни какие-то. Естественно, в начале только первоначальная реабилитация, психологическая помощь. И мы уже на своем примере, да, им показываем, рассказываем, что, в принципе, ну да, случилось, да, ну что делать сейчас, да, хорошо было бы, наверное, не произошло, но случилось, и надо дальше жить. И мы вот как-то их пытаемся реабилитировать, и как бы свой круг как бы, да, приглашаем на свои мероприятия и показываем, что, в принципе, есть. И в любом направлении человек может развиваться, несмотря на какие-то ограничения. Мы и другие, да, такие же организации. Вот. Потом уже идет, конечно, если человек реабилитирован, он как бы социализирован, человек уже хочет и учиться, и трудоустроиться, как-то жизнь свою построить. Уже эти направления начинаются актуальными, да, уже обучение, мы как бы, ну, ищем доступные какие-то формы, да, офлайн, онлайн. Угу. Вот тоже то, что я говорил, трудоустройство, тоже смотрим организаторы, работодатели ищем, кто готов принять. Какие есть вообще возможности, где-то в регионе, или это онлайн, может быть, где-то по России есть даже варианты, где мы тоже, есть примеры, где мы трудоустраивали. Вот такие вопросы, да, и в принципе вопросы, которые всех обычных людей беспокоят, проблемы одни.
4: Проблемы одни и те же.
5: Да.
4: А что, на ваш взгляд, больше всего мешает молодым инвалидам интегрировать в общество? Может быть, отсутствие инфраструктуры, может быть, отношение людей, доступ к образованию или еще что-то?
5: Ну, если молодые говорить, если говорить как бы об очень молодых, это, допустим, детей начать. Это родители.
4: Ну, вы обозначили от 15 лет.
5: Да, допустим, да. Вот это родители, которые, они же любят своих детей, они хотят для них столько лучшее, да. И они пытаются гиперопеку такую, да.
4: Создать
5: такое все идеальные условия, все за них делать. Они не хотят, чтобы они напрягались, если ребенок говорит, я устал, мне сложно, я не хочу учиться. Они говорят, ну хорошо, ничего, мы тебя прокормим. И потом где-то 18-20 лет они к нам приходят, у них, допустим, некоторые аттестата нету, ну, нет образования, они хотят работать, да, учиться. А без как бы такого начального среднего образования, им, естественно, мы не можем их дальше, да, как-то. Приходится на вечерние школы куда-то их уже, да, устраивать, ну, предлагать варианты, дистанционное обучение предлагать.
4: Родители нормотипичных пытаются опекать.
5: Да, здесь тем более.
4: А тут тем более.
5: Да. Вот так меня, например, я еще здесь хорошо видел, в очках написал, читал, меня и то родители в третьем классе отправили в Избербаш, в спецшколу, понимая, что там для меня есть лучшие условия, чем в обычной школе. Там есть специальные книги, специальные педагоги, да, преподаватели. Хотя я даже мог в обычной школе учиться. Да? Кто-то им посоветовал, сказал, так будет лучше. Они, как естественно, им, там, да, маме было сложно. И 2-3 месяца я был из Бибраши, они только на каникулы меня забирали. И, конечно, сложно родителям. Ну, пользуюсь эфиром, хочу, да, как-то посоветовать, не слишком не опекать родителей, детей своих. Да? Всегда как бы вы с ними рядом не будете, хоть и будете, но у них своя жизнь даже должна быть. Да? Они должны семью, свою личную жизнь устроить, да, работать. Они должны быть готовы к этой жизни после, допустим, своего дома, после школы. Да? Поэтому вот это мешает, наверное, неготовность их, да, к этой жизни. А дальше, конечно, доступность. Уже, конечно, достаточно немало делается, да, по доступности. И вообще, как бы сначала, как бы будем говорить, да, нашего города, да, и других городов. Также образовательных организаций, да, это школы, вузы, ну, колледжи, вузы. И так далее. Есть какие-то адаптированные программы, да, обучающие. Да. Вот, ну, вот эта недоступность тоже, наверное, мешает. Общество тоже, конечно, достаточно, ну, наверное, может быть, не все общество готово.
4: Не большая до конца часть, готова,
5: большая,
4: да?
5: Большая часть не готова. Хотя сейчас есть, как бы, да, вот именно вот, вот такие передачи, да, как бы выпускаются. Есть на телевидении передачи. Где-то вот различные мероприятия проходят, и люди видят, вот, что, в принципе, человек с инвалидностью, он может и учиться, и работать, в принципе. Многие работодатели, например, не готовы. Тоже они думают, что будет проблема, как я буду с ним, например, человек, ну, незрячий или на коляске, как с ним, наверное, будет сложно, то это. И боятся ответственности. Хотя, в принципе, его недостатки, допустим, человек плохо видит, но у него, допустим, слух хороший. У него, он может быть в другом, да?
4: Допустим, силен.
5: Силен. Вот, например, кто-то по слуху говорит, что они очень хорошие кондитеры, очень хорошие повара, допустим. Кто на коляске, допустим, или опорники, да, они очень хорошо, например, на компьютере работают. У меня СММщики хорошие. Вот это, как сказать, усидчивость, да, если так сказать, грубо. Вот этот их минус, он как бы плюс в другом. Его надо использовать, и это я не просто как бы теорию говорю, это реально на практике есть так, кто принял на работу человека с ограничениями, они это потом уже, они это сами подтверждают. Да? Естественно, надо условия создать, там, пандус поставить, или освещение кому-то нужно, может, там, какие-то другие условия, компьютер специальной программы, там, да, которые, есть синтезаторы речи говорящие программы, которые все озвучивают, да. Это все установить, условия создать, а дальше человек уже, естественно, месяц-два там адаптируется, потом, в принципе, со проблем с ним не бывает. Вот, вот эта готовность, как бы, да, вот, работодатели тоже как бы одна из проблем, неготовность их. Ну, я думаю, это при каком-то желании, при каких-то условиях это тоже, в принципе, решаем.
4: А какие проекты и программы сейчас действуют для молодых инвалидов? Вы можете поделиться?
5: Ну, проекты, программы именно у нас сейчас, мы, вот, которые уже вот, опыт реализовали какие-то проекты, на данный момент у нас какой-то проект именно на грант у нас мы подавали, они как бы, ну, как я скажу, не прошли, видимо, где-то они доработали. Да, мы именно вот с центром ИХСАН, у нас был последний проект в 2024-2025 году, школа самостоятельности, да, мы обучали их. Элементарная, как бы, да, социально-бытовая реабилитация была, была именно доступна IT-технологии, ориентировка на местности, помещение на улице, настольные игры. Вот, да, и вот это все оборудование, все вот это, и то, что мы в рамках проекта сделали, это у них осталось. Как бы, да, эта работа дальше продолжается. Мы хотели продать на продолжение уже школа возможностей, уже подготовка, допустим, это же школьники в основном, старшеклассников, каким-то профессиям, да, их пробы провести, их по массажу, по спортивным видам спорта, где-то, может быть, они тренерами стали, может, спортсменами стали бы. Также кулинария, кондитерское дело, то, что мы раньше проводили, раньше это было среди взрослых, мы сейчас планируем это сделать уже среди, начать со старших классников. И такое направление мы сейчас хотим как бы развить. А так направление, конечно, вот, ну, спорт у нас очень хорошо развивается. У нас, да, общество слепых, также федерация спорта слепых есть. Очень хорошо при, конечно, поддержке Министерства спорта. Очень много у нас есть адаптивных видов спорта, где молодежь может себя реализовать. Да, многие там думают, там, как я на коляске, или я там плохо вижу, плохо слышу. Ну, есть и паралимпийские виды спорта, где, допустим, если человек занимает призовое место, например, на чемпионат России, он целый год получает стипендию, получает единовременные выплаты. И также может там как-то на кандидатов. У нас достаточно есть много примеров, когда человек там годами дома сидел, его кто-то предложил, давай ты попробуешь себя. Там армрестлерами стали, чемпионами России стали, также там по дзюдо, да, по там легкой атлетике. Также есть другие развивающие виды спорта, где можно тоже, да, где они могут себя развить. И также среди опорников, среди инвалидов по слуху. Огромные фестивали всероссийские проводятся. И где можно, человек может себя проявить. Вот, спорт так бы, да. И также вот то, что я сказал, есть программы для работодателей. Если он, допустим, организация принимает там до 30 лет человека с инвалидностью, и вообще даже среди молодежи, ну, в том числе инвалидов, там им на оборудование рабочих мест выделяется определенная сумма до 200 тысяч, да, если принимает на работу человека с инвалидностью. Также возмещение зарплат. Организации до полугода зарплату могут государство возвращать им зарплату, которую они выплатили человеку с инвалидностью. Да? Это же большая поддержка организации. Да, какой-то. Поэтому вот такие программы через Центр занятости, через вообще Минтруд и через Фонд социального страхования, они вот такие различные программы как бы предлагают для трудоустройства людей с инвалидностью. Вот.
4: А и там как... играет роль, что инвалид уже получает пенсию или нет?
5: Нет, не важно. Там главное есть первый, второй, по-моему, идет первая, вторая группа инвалидности, ограничений, и СВОшники, по-моему, без ограничений идут по группам.
4: То есть, и приняв на работу инвалида первой или второй группы, в течение года ему предпринимателю в течение полугода ему сумма расходов на зарплату возвращается.
5: Да, минимальный размер оплаты, естественно, будет, сейчас она 27 тысяч, да, у нас минимальный МРОТ. Вот эту сумму плюс страховые отчисления государство ему возвращает да, до полугода. И также плюс 200 тысяч могут выделить на оборудование рабочих мест. Допустим, компьютер, компьютерный стол. Там, ну, что нужно, если нужно как-то специально адаптировать, там, пандус установить или еще что-то, какое-то условие создать именно для адаптации рабочего места. Это тоже, как бы государство на это тоже выделяет средства, и организация может это получить, да. И также условия, естественно, чтобы человек не вылез, он, чтобы он, ну, не работал нигде, его они принимали как бы, ну, заново. Ну, там условия есть, в принципе, это через центр занятости, организация может эти условия узнать.
4: Обратившись в центр занятости.
5: Да, в своем районе или, допустим, республиканский, там, Министерство труда, они, эти программы, они достаточно подробно все расскажут, и все условия они, как бы, да, могут проконсультироваться.
4: Хайбула, а вот стремление инвалидов найти занятия по душе в значительной степени доказывает, что все-таки неправильно называть инвалидов людьми с ограниченными физическими возможностями. Гораздо лучше звучит люди с повышенными потребностями. О каких проектах, может, программах по профориентации, стажировкам, трудоустройству вы слышали, в рамках которых можно молодым людям найти работу и закрепиться на ней?
5: Ну, то, что я, допустим, ну, прежде чем, допустим, человек устроится на работу, наверное, вот образование получить, да? Вот то, что в Дагестане я знаю, это вот пединститут занимается, есть отдельно даже кафедра дефектологии, психологии дефектологии, которая занимается наш известный тифлопедагог, это психолог Джафар Михайлович Малаев. Да, там, в принципе, даже незрячий человек может туда поступить. Да? Это вот есть адаптированная программа обучения. В Дагестане, к сожалению, немного вот таких, да, вот именно колледжей или вузов, да, кто... В принципе, они не отказывают никому, здесь, потому что здесь именно адаптивная программа есть. А так, в принципе, у нас и другие примеры были, да, где и сейчас тоже есть, где в обычном колледже или обычном вузе учится человек с ограниченными возможностями. Вот. Также есть, например, как называется, дистанционное образование, школу, допустим, ребенок дома сидит, да, допустим, ему сложно в школу ходить, есть адаптированные этот, вот такие дистанционные, да, как бы возможности, человек может обратиться. И как бы, учителя, да, на онлайн, сейчас онлайн будут обучать его в школьной программе. Да, есть на дому обучение. Вот эти, это возможно. А дальше, допустим, по инвалидному по зрению скажу. Есть Кисловодский массажный колледж. Да, допустим, где незрячие слабовидящие могут поступить и получить полноценное медицинское образование, как медбрат, медсестра, и массажно как бы, да, получить профессию массажиста. Также Курский музыкальный колледж есть тоже для незрячих, слабовидящих. Я больше по зрению знаю, конечно, потому что сам сталкивался и больше по работе, как бы общество слепых, к нам когда обращаются, вот, поэтому больше по этим, да, этом направлении. А так другие тоже, конечно, также и в Дагестане, и в регионах. Есть вот такие, да, у нас также есть реабилитационные центры, вот в Волоколамске нам ближайший, где человек сначала может реабилитацию провести, и потом уже получить какое-то образование по, допустим, IT-специалиста, да, компьютерные, допустим, технологии. А также там есть швейное дело, вязание, там макраме, пчеловодство, обувное дело и так далее. Может даже с вручением, как бы, да, государственного образца, вот, сертификат получить, что человек прошел такой курс, да, получил образование. Также в Москве есть разные курсы, именно компьютерные. Есть институт Реакомп, это институт сельского общества слепых, где я сам в свое время проходил и повышение, и получил второе высшее образование. Так КСРК, культурно-революционный спортивный комплекс, тоже есть различные курсы. Да, именно вот то, что я говорил, вот программы различные есть на компьютерах, да, и на телефонах. Вот, в принципе, любой телефон и компьютер сейчас может быть доступен для незрячих. Просто надо обучиться пользоваться. И они обучают, и дальше и другие программы, Word, там, Excel и так далее. Человек может как бы научиться пользоваться. и уже какой-то у него будет основа для трудоустройства. Вот. И уже вот то, что я сказал, есть адаптивные какие-то программы и Министерство труда, и каких-то этих, где может подготовку пройти или стажировку человек пройти. И также для трудоустройства вот эти программы, которые я сказал, даже сам инвалид может предложить работодателю, да, если ты меня примешь на работу, у тебя будут вот такие-то льготы, вот такие-то какие-то получишь плюшки, да, как и оборудование рабочих мест, и зарплата, и так далее.
4: То есть вы, будучи организацией «Молодые инвалиды», сопровождаете своих подопечных с получением каких-то консультаций, да?
5: Да, мы
4: для вот так, взаимодействия вот так, вот, с вузами, вот колледжами.
5: Так и, да, вот так и рассказываем и направляем. У нас как бы есть связь и с вузами, и с Министерством труда, с центрами занятости. Да, у нас же как бы есть как бы, ну, связь с вот такими организациями, и мы уже направляем и объясняем, что они могут получить, что, где они могут пойти, как бы, да, и обучение, и трудоустроиться. И вот когда бывают ярмарки, вакансии бывают, именно отдельно даже для людей с ОВЗ, где работодатели приходят, которые готовы именно вот таких людей принять. У них есть именно вакансии, которые могут заполнить, да, которые могут выполнять люди с ОВЗ. Да? У них есть такая работа, которую могут они делать. И работодатели приходят, готовы принять инвалидов. И мы туда приглашаем также людей с инвалидностью. Их как бы, да, в одном месте собираем, они рассказывают, какая у них зарплата, какие условия. А люди с инвалидностью, да, могут тоже какие-то, да, свои вопросы задать, и как-то они уже обмениваются контактами, уже дальше мы уже их свели, дальше уже их дальше за ними.
4: Работа пошла.
5: Да.
4: Вы, наверное, в курсе, Хайбула, как у нас в республике обстоят дела с доступной средой, и, наверное, в курсе, что меняется в этом направлении: транспорт, учебные заведения, места досуга, что улучшилось, а что еще остается проблемой?
5: Ну, конечно, вот с тех пор, как я учился, например, здесь, я-то вырос в селе, но учился здесь в Пермском университете, да, с 2005 по 2010 год. И сравнивая, да, как бы вот со временем, что меняется. Конечно, основной все упор у нас идет на пандусы, да. Это вот больше потому, что человек на коляске, я-то, например, сопровождающим могу, как бы, да, и по ступенькам пойти, и в маршрутке поехать, да. Ну, мне нужно сопровождать. А вот у опорников, у них другая проблема, да, у них они на коляске даже по обычным тротуарам не везде могут проехать. Вот, и также доступность, допустим, вот таких-то госорганизаций, учебных заведений. Но, машалла, у нас за последние вот годы, да, очень много, как бы, доступность вот увеличивается, да, именно вот центральных улиц, каких-то общественных каких-то территорий. Вот пандусы, какие-то вот все вот такие элементы доступности, они появляются, там поручни, перилы. И, ну, мы же не стоим на месте. Также, когда вот я в свое время так выезжал по стране, и вижу, в городах есть такой элемент, как это именно то, что мы, за что мы газуем, это именно тактильная плитка. Да? То, что вот именно для незрячих, она, вы видели, наверное, в Сбербанке, в МФЦ, на полу есть такие линии, на вокзалах, да, такие тактильные, они ногами щупаются, по ним нельзя, через совещание может как бы понять направление, да, как, куда идти. Перед ступеньками есть специальные пупырышки, такие предупреждающие, что человек, например, что ступеньки, допустим, впереди, или куда препятствие есть. Вот. И, а по городу у нас, к сожалению, их до сих пор не было. И мы вот с 2020 года пытались в Махачкале хотя бы до, где есть такие организации, где вот незрячие товарищи бывают, это общество слепых, библиотека для слепых.
4: Чаще посещаемые.
5: Посещают, да, основные вот такие, хотя бы эти объекты, чтобы были доступны. Вот школа есть здесь для слабовидящих редукторном. И чтобы хотя бы эти объекты были доступны. Какая-то работа началась в 2020 году, потом у нас главы городов чуть менялись, они как бы новые тоже были обещания, были, была какая-то небольшая работа. Но вот сейчас, скажу, вот с приходом нового мэра Джамбулата Шапиевича, эта работа сдвинулась. Мы в декабре, когда было совещание, когда собирался совет городской, да, по доступной среде, обещал, что эта работа как бы начнется, и обещание выполнил. И уже вот, может быть, по городу видели, уже такие желтые дорожки есть, такие тактильные. они уже вот по 5 локациям, это республиканская организация общества ИПИХ на улице Кадырова, Сиаракского, вот от остановок до входа, наша как бы просьба была от остановки, чтобы человек мог с остановки дойти до организации, да, и обратно. Где республиканская, где городская организация на Ремошкина, тоже с Дахадаева, да, Ремошкина, да, идет вот эта дорожка. Также библиотека для слепых на Гаджиева. Также на Лаптиево, где есть предприятие общества ИПИХ. Также вот там школа чуть дальше. Там тоже эту плитку уже практически все установили. Я считаю, что большим шагом, да, по доступности такой плитки по улицам я, ну, на Кавказе я нигде не видел. Да. Ее практически нигде нет, поэтому в этой части у нас хочется поблагодарить администрацию Махачкалы и лично Джамбула Чапиевича за эту работу, дорожные службы, да, которые все это сделали, и также они дальше готовы и другие локации, да, работу начать, и также вот и светофоры, которые, да, со звуком выхода слышали, наверное, которые пикают, они тоже, когда красный цвет загорается, они начинают пикать, чтобы человек знал, что переходить нельзя. А на зеленый цвет они как бы там идет такой другой звук, и человек понимает, что можно переходить, и на можно ориентироваться на звук другого светофора, да, который через дорогу находится, как бы, да, куда переходить. Вот, вот эти элементы, как бы, да, они уже по основной улицам есть, ну, дальше они обещают, что они будут везде. Также транспорт, новый автобус, который город закупает, они тоже доступные, низкопольные. Там с выдвижными пандусами, если водитель видит, что на остановке там человек на коляске, он обязан выйти, ему этот пандус как бы выдвинуть, чтобы он мог заехать, выехать. Такие уже все автобусы новые, они уже вот такие адаптированы будут. Вот, вот, как бы такие доступность, в принципе, есть, в столице есть, по другим городам тоже, тоже она улучшается, поэтому мы как бы сейчас уже можем приводить пример, да, Махачкалу, как другим, чтобы они тоже вот так же тактильную плитку и пандусы, и другие элементы в своих городах, в таких локациях социально важных тоже их устанавливали.
4: Хайбула, используете ли вы цифровые технологии, онлайн-платформы для поддержки ваших участников? Какие-то мессенджеры, соцсети, и насколько это эффективно?
5: Ну, мы представлены практически во всех соцсетях, да, у нас есть группы, каналы, да, в различных соцсетях, и мы всю информацию, да, которым мы занимаемся, также какие-то, допустим, там, какой-то закон изменился, появилось какое-то новое там изменение, да, оповещаем, чтобы люди были в курсе, да, что есть у них какая-то новая льгота или там новая услуга появилась, или что, ну, какие-то вот такие, может, какое-то онлайн-обучение, какие-то успешные примеры из других регионов. Мы этим всем делимся. И также успешные какие-то вот такие кейсы, да, других людей с ОВЗ из нашего региона, из других, потому что человек там, понятно, где-то за границей, он услышал, что есть какой-то там супер человек, который там, несмотря на свои ограничения, а здесь он видит прямо, да, что даже в Дагестане, Махачкале или там где-то в горах человек с инвалидностью там достиг там чего-то, или получил образование, или там устроился на работу, стал там чемпионом России. Вот. И вот такую информационную как бы работу ведем. И также информационное, то, что вы говорите, используем мы, вот, то, что доступны вот, нам компьютерный телефон, мы сами проводим обучение, да, и также, чтобы человек, если, в принципе, человек доступен компьютер, он, в принципе, может и образование получить, и на работу устроиться онлайн как-то, да, какой-то колл-центр устроиться и так далее, если человек там освоил телефон или смартфон. И, естественно, это сейчас с технологиями, с тем более развитием сейчас нейросетей, искусственного интеллекта, это стало намного проще.
4: То есть, если кто-то не владеет, вы обучить можете?
5: Да, можем обучить или направить на какие-то онлайн-курсы, мы там ссылку отправляем или можем как-то их свести, да, чтобы человек мог пройти такой курс. Поэтому в этом тоже мы помогаем.
4: А как привлекаете новых участников, особенно тех, кто пока не готов к социализации, выхода из дома?
5: Ну, также через рассылку, да, через такую информацию мы, например...
4: То есть вы сами находите таких?
5: Да, какая-то, допустим, вышла у нас новость, что мы, допустим, начинаем какой-то проект или что-то, или наши коллеги начинают, мы это рассылаем и по обычным группам, и также у нас есть связь со СМИ, да, какие-то вот ресурсы, да, информационные, мы по ним рассылаем, они у себя публикуют, и кто-то может увидеть, да, скажет, вот это, допустим, будет полезно там, моему там, родственнику, другу, знакомому, или человек сам увидит, и может этим воспользоваться. И мы там где-то свои контакты можем оставить, где-то будет ссылка на наш, этот, нашу группу или канал. И также через наших партнеров, через когда и сарафанное радио, и через знакомых мы как бы всегда делимся, рассказываем. Участвуем в таких передачах. Спасибо, что пригласили. Это тоже, как бы, я думаю, кто-то услышит и будет польза от этого, иншаллах, что вот такая, может, кто-то не знал, да. Реально есть люди, которые не знают, что, допустим, даже что, допустим, компьютер, как это они зрячие пользуются компьютером, говорят, как телефоном пользуются. У меня, например, обычный вот смартфон, я почти все сам могу на нем сделать, да, пользоваться. И вот такие передачи, вот такие, как бы, да, каналы мы используем, чтобы люди знали о таких возможностях. И, пожалуйста, если кому-то интересно, кому-то это нужно, могут обратиться. Мы, пожалуйста, все, что в наших силах, все готовы, да, людей направить, помочь.
4: Угу. Хайбулла, вы уже немало мероприятий провели и уже, наверное, сделали какие-то выводы. Больше всего молодежи нравится какой формат мероприятий? Офлайн, онлайн, спортивные, творческие, дискуссионные?
5: Ну,
4: может, какие-то другие?
5: Вначале, например, когда мы начинали, вот первый у нас, как я говорил, у нас были выезды по городам, да, мы хотели вот молодежь собрать, да, поставили ограничения по возрасту, чтобы молодежь, как интересно, чтобы была только молодежь, да, участвовала.
4: Познакомиться друг с другом.
5: И у них, как бы, и темы одни, и, как бы, общение, интересы, как бы, да, схожи. И мы вот поставили, и, естественно, мы там, если бы собрали и просто какую-то лекцию прочитали бы, какие мы хорошие, приходите к нам и там, и так далее. Естественно, мы провели там в форме соревнований, в форме конкурсов, да, пригласили туда представителей, также там различных организаций, которые рассказали о своих программах для инвалидов, которые у них есть. И это была им информационная польза, и было, там были какие-то конкурсы по знакомству, конкурсы были, и были там шашки, дартс, там брейн-ринг, какие-то такие интеллектуальные конкурсы, да, где они могут уже как-то познакомиться, создали группы, они туда добавились, дальше были на связи, да. И потом уже самых активных с этих выездов мы приглашали на форум, да, Северокавказский форум прошел в 19-20 годах, и там тоже, естественно, мы вначале мы раздали там, я раньше рассказывал, допустим, там, блокноты, ручки всем, да, кто хочет там заметки сделать, там себе что-то записать. И потом они рассказывали нам, что они, мы думали, сейчас будет 3 дня там лекции, да, нам надо бы сидеть, записывать.
4: Из-за блокнотов и ручек они сделали такой вывод, да?
5: Мы там раздали вот такой материал. А мы, естественно, я же когда и консультировался с коллегами, и сам, когда был на форумах, естественно, мы посмотрели, что, допустим, мне лично нравится, что другим нравится, что хорошо заходит. Мы такой формат, именно тоже формат тренингов, да, мы пригласили специалистов из других регионов, у которых есть опыт проведения именно мероприятий с молодежью, да, они в форме тренингов, там, на команды разделили их, там, дали какие-то названия, какие-то задания, они там что-то делали, потом квест провели, всех проведели на 6-7 команд, там, они по территории там, базы, где проходил форум, они проходили различные задания, да, как на квестах. Там шли, там им баллы зачислялись в конце, там победителей выявили. Потом там были различные соревнования, да, кому спорт интересен. Да? Вот, например, есть такой вид, как теннис для слепых, может, многие не знают. Это как бы смесь такая настольного тенниса и аэрохоккея. Играется на слух. Вот, впервые на СКФО мы турнир провели тогда, в 2019 году, в Дербенте. А потом в следующем году есть волейбол для лиц с нарушением зрения. Там часть игроков слабовидящие, часть незрячие. Там тоже это вид, который разработали в России. А вот тоже первый турнир в СКФО мы провели. А дартс есть, на слух тоже кидают, там специальный дартс есть. Ну, вот такие виды мы развивали, и, естественно, людям это интересно было. Да? Человек, допустим, представь себе, который или никогда не играл там в волейбол, или играл раньше, потом зрение потерял, перестал, но очень хочет поиграть. Вот они могут уже в этой игре, да, себя, как бы, да, на соревнованиях участвовать. И такой спортивный азарт появляется. Вот. Не скажешь, конечно, что только спорт или только там культурное, да. Угу. Кому что, мы, как бы, различные форматы используем. Кто-то любит именно дискуссионные какие-то различные темы, да, собраться, что-то обсудить. Вот именно библиотека для слепых проводит вот такой формат. Вот у них там разные, есть как бы клуб психологов, клуб там другие разные, это, да, на разные темы собираются, и как бы людям такое тоже интересно. Поэтому мы разные площадки, даже одновременно проходить. Кто-то на спорт может пойти на спорт, кто-то, например, хочет брейн-линги получать, кто-то интеллектуально. Они сюда, например. Мы одновременно даже проводили разные площадки. Вот. И потом, что важно, мы в конце, по итогу форума тоже вот, Яндекс.Анкеты, Google-анкеты, да, вот эти рассылали людям, кто участвовал, и чтобы они обратную связь оставили. Мы говорили именно так, не обязательно нас не надо хвалить, там, благодарить. Понятно, это тоже хорошо, ну, свои замечания, советы, что бы вы хотели в будущем, чтобы мы, что мы можем для вас провести, какой формат вам интересен. И уже в написании новых проектов мы использовали вот эти результаты этих анкет, этих опросов, чтобы знать, да, что интересно, чтобы не просто провести, да, как для галочки,
4: со смыслом.
5: Чтобы со смыслом, чтобы людям было интересно, чтобы и второй форум, когда мы проводили в 2020 году уже в Махачкале, уже желающих было больше, чем мы могли принять, да, мы уже приходилось выбирать, потому что такая слава о первом форуме такая хорошая пошла, и на второй форум уже был большой, это потом в 2022 году уже был у нас спортивный такой фестиваль, тоже северокавказский. Вот туда мы именно, те виды спорта, вот эти, которые уже более-менее они в России, в Дагестане, получили такое, да, развитие, мы провели уже какие-то северокавказские турниры по этим же теннису, и теннису для колясочек, глухих, и также волейболу, вот, дартс и так далее. Вот такие виды мы же там в северокавказском формате, да, уже около 70 человек, вот, в течение 3 дней они жили, естественно, и в гостинице Минспорта, и рядом в другой гостинице. И вот там же на стадионе Труд провели вот эти соревнования.
4: А впереди какие цели ставите на ближайшие годы? И есть ли какие-то крупные проекты, которые хотите запустить?
5: Ну, одна из вот задач тоже, когда мы создали эту организацию, было именно объединение людей с различными категориями, да, инвалидности. Эту цель мы уже частично достигли, но еще не полностью, да. Все равно вот эта задача у нас стоит, и сначала будем дальше над этим тоже работать. Мы уже в конце, вы, по-моему, тоже были, вот в конце 24-го года создали Северокавказский, сейчас скажу, Дагестанский республиканский союз инвалидов, да, где есть более 20 общественных организаций, да, инвалидов, различные, как бы, которые представляют различные категории, различные, как бы, направления работы у них. И я думаю, вот это, как бы, будущее, когда мы совместно что-то делаем, когда мы не каждый там, да, допустим, есть несколько организаций, которые работают в одном направлении, да, чтобы не каждый по себе, сам по себе работал, а именно сообща,
4: объединиться,
5: могут там как-то, да, общий проект написать на грант или общее какое-то мероприятие, что там совместно используя ресурсы друг друга проводить. Да, есть какой-то накопленный опыт, есть какая-то база людей, есть какие-то специалисты. Здесь есть такие, у других есть другие. И можно это все как бы объединить усилия, такой, это у нас как называется, в общем, сейчас не вспомню. В общем, в таком формате работать дальше, да, и также мы потом создали Северокавказский союз уже инвалидов, да, тоже люди, чтобы были как бы где-то в одном месте объединены и свои предложения, идеи могли как-то предлагать, и вот такое, я думаю, это как бы, да, это направлено у нас, это будущие проекты, я думаю, будут на вот это направлены. И то, что наша работа, то, что мы делали, да, и с молодыми инвалидами, и с обществом слепых, мы как бы будем работу усиливать уже, используя уже накопленный какой-то опыт, эти же проекты. И вот, ну, есть запрос, как-то мы тогда провели, и потом переключились на обучение, на спорт, ну, также провести Северокавказский форум именно, вот такой молодежный. И запрос, почему не проводите. Ну, это нелегко, естественно.
4: Конечно.
5: Трехдневный форум, ну, готовишься вот как к свадьбе, за два месяца начинаешь рассылать, сначала там создали положение, потом там какие-то письма, потом рассылать их, кого пригласить, кого не пригласить, программу и так далее, гостей, там вот специалистов, экспертов, это очень такая работа, и три дня вот это вообще бывает такой аврал, и реально нужна такая команда сильная, чтобы это все как бы хорошо прошло, да, как бы на уровне, чтобы это провести, раз проводишь. И, конечно, это нелегко проводить, поэтому как-то вот хочется, сам тоже знаю, что это в конце потом люди же благодарят, говорят, реально вот хорошо было, ну, такой, да, эффект есть, да.

0: на работу устроиться. Есть как бы бизнесмены, есть там психологи, юристы, спортсмены, как бы практически в любом направлении, в любом виде человек, есть как бы люди, которые себя реализовали. Ну, не просто же, как бы, наши же как-то жить надо, себя надо обеспечивать, свою семью. Поэтому надо работать, что-то делать. И это как бы не стоит на этом останавливаться. Мы поможем, также другие из наших коллеги, если мы не можем, мы их к ним направим. Если в нашем регионе Дагестане нету, мы другие регионы, у кого есть там какие-то, может, онлайн-курсы, есть где-то лучше там возможность, мы можем и туда направить. Поэтому как бы надо верить в себя и надо попробовать. Да, я не просто как бы теорию куда говорю, а реально то, что знаю, есть как бы, да, практика, есть огромный опыт. Общество слепых 100 лет, да, вот наши организации молодые инвалиды с 18 года, вот 8 лет в этом году было. Вот, есть другие такие организации, которые уже годами этим занимаются, именно вот такими людьми, такими вопросами решают их. Поэтому, пожалуйста, вперед, обращайтесь, мы только рады.
1: В студии работала Емисея Мирова, и о том, как живет сегодня Дагестанская региональная организация «Молодые инвалиды» в рамках партнерского с фондом «Чистое сердце» проекта «Голос добра», рассказал председатель этой организации, который также является заместителем председателя Дагестанской республиканской общественной организации Всероссийского общества слепых Магомедов Хайбулла Хайрулаевич. Хайбулла, благодарю вас за интервью. Спасибо, что сегодня с нами.
0: Спасибо большое, Эмиссии. Спасибо за приглашение, за эту возможность, да, как-то рассказать и о своей работе, и о какой-то возможности, которые людям, да,
1: как бы... Я уверена, эта информация очень полезна будет людям.
0: Да, пожалуйста, я тоже не сомневаюсь. Пожалуйста, если мы кому-то поможем, даже благодаря этой передаче, значит, мы не зря провели этот час.
1: Будем ждать вас снова в качестве гостя. Успехов всем нам и новых эфиров.
0: Спасибо.
2: Истории, которые согревают сердце. Люди, которые вдохновляют. Голос добра с Эмиссией Амировой на Диалог FM. Бизнес отказывается от штаб-квартир. Доля офисов под собственное размещение к 2030 году снизится до 10%, прогнозируют аналитики. Заметно падает и средняя площадь. На ротации арендаторов и деловых кварталах Москвы впервые заморозились и ставки. Сколько стоит все-таки офис в Москве, чего хотят клиенты? Тему продолжат мои коллеги.
3: Штаб-квартиры стали слишком дорогими не только для частного бизнеса, но и госкорпораций. Яркий пример – отказ РЖД переезжать в свой небоскреб Moscow Tower в Сити. Его даже не смогли продать на аукционе. При стартовой цене в 280 миллиардов не нашлось интересантов. Единственный вариант – избавиться от актива, как говорят брокеры, продавать частями. Но покупателю придется еще делать ремонт. Отделка в этом здании обойдется в 200 тысяч за квадратный метр. Доля штаб-квартир в проектах девелоперов за последние 5 лет снизилась более чем в 3 раза. Сокращается и объем самих сделок, замечает директор департамента офисной недвижимости NF Group Елена Акатова.
4: Меньше компании смотрят на консолидацию. Вот крупные штаб-квартиры берут паузу до 2027 года. Либо, если есть текущие задачи, решают путем рассадки бизнеса через сервисные операторы, либо берут меньшие площади в бизнес-центрах, недалеко находящихся от текущих штаб-квартир. Арендаторы не готовы подписывать договоры аренды в долгосрочной тоже перспективе по существующим ставкам, как в Москва-Сити, так и в Ленинградском деловом районе, и торгуются.
3: Те, кто всерьез рассматривает аренду, запрашивают дисконт в 20-25%, делятся собеседники Коммерсант ФМ. Но договорятся ли стороны и на какой ставке сойдутся – еще вопрос. Арендаторы сейчас ищут небольшие площади. Если до 2022 года параметр средней сделки составлял около 1000 квадратных метров, сейчас 500. А под штаб-квартиру некоторые компании готовы рассматривать видовые этажи бизнес-центров, отмечает гендиректор Remain Дмитрий Клапша.
5: Если раньше все хотели быть в одном месте, то сейчас как раз бизнес смотрит на то, что мы там бэк-офис куда-то перевозим в более дешевый офис, часть людей переводим в гибрид, кого-то на удаленку, а какая-то фронт-функцию мы вот там где-то в хорошей локации рассматриваем. Сейчас фактически многие компании смотрят что-то, где либо арендодатели делают отделку, либо есть отделка от предыдущего арендатора. Хорошая отделка будет стоить где-то 150 тысяч за квадрат сейчас.
3: На фоне охлаждения спроса и все еще высокой ключевой ставки доля доступных к покупке офисов будет только расти. Уже сейчас в Москве она составляет почти 30%.

0: Москва-Сити, например, в активной реализации сейчас 5 новых офисных проектов. Цена входа для покупки, по данным Николерс, от 670 тысяч до 1 300 тысяч за квадратный метр. Девелоперы теперь строят не под заказчика, а на продажу, говорит партнер консалтинговой компании «Ричи» Дмитрий Антонов.
1: Некоторые девелоперы понимают, что спрос на помещение даже на покупку бетонен или манен, не говоря уже об аренде, начинают в тестовом режиме предлагать продажу офисных помещений с будущей отделкой. Пока нет однозначного понимания, сколько будет стоить это будущая отделка, но пару девелоперов на нескольких своих проектах уже предлагают продажу даже розничную с отделкой. Даже частному инвестору купить помещение в бетоне менее выгодно, чем купить то же самое помещение, но с отделкой и реализовать его сразу, например, в аренду после ввода объекта в эксплуатацию.
0: Стратегия девелопера понятна – построить и сразу реализовать. А вот что делать инвесторам, что покупали, и, возможно, будут офисы в нарезку и в бетоне, их, как оказалось, ни сдать, ни продать. У рынка однозначного ответа нет. Среди идей брокеров – упаковать в запифы и реализовать через управляющую компанию, либо как с апартаментами передать офисы разных собственников в управление.
2: Компания Ветбиохим объявила о приостановке производства всей серии препарата Мультикан, из-за которого погибли десятки животных. 16 сентября, я напомню, что Россельхознадзор сообщил, что в образцах вакцины обнаружен живой вирус Аусеки, известный как ложное бешенство. Тему продолжат мои коллеги.
3: Онемение конечностей, рвота и даже летальный исход. Жалобы владельцев собак на Мультикан начали появляться еще в августе. После сообщений о гибели животных в Ярославской области, а затем и в других регионах, производитель Ветбиохим сообщил об отзыве нескольких серий препарата. При этом компания подчеркивала, что контроль качества был успешно пройден. Коммерсант ФМ пообщался с владельцами пострадавших собак и выяснил, что некоторые и раньше сталкивались с побочными эффектами от Мультикана. Врачи сразу предупредили о том, что реакция будет, рассказала москвичка Вероника Пустоварова.
4: В ветеринарной клинике мне сказали, что каждый год фармацевтические компании обычно добавляют какой-то новый компонент в вакцинацию, и эта вакцинация сказывается на собаках. И это нормально. У нас рвота участилась уже ближе к вечеру. Собака себя чувствовала максимально плохо, она вся дрожала. Нам повезло, потому что нас откачали. Мы ночью лежали в ночном стационаре. Это было в июне. Мы тогда еще не знали, что эта реакция такая сильная. То, что мы пережили, это никому не пожелаешь.
3: Но спасти удалось не всех. Кому-то ветклиники сразу сказали, лечения нет. Сейчас Ветбиохим приостановил производство всей серии вакцин Мультикан. В компании также подтвердили, что владельцам погибших собак предложили компенсировать расходы и моральный вред. По словам самих хозяев, условия компенсации – отказ от дальнейших претензий и удаление всех негативных публикаций в соцсетях. И пока некоторые готовятся к коллективному иску, чаты пострадавших постепенно исчезают. Впрочем, с кем-то Ветбиохим не связался до сих пор, поделилась с Коммерсант ФМ жительница Саратова Анна. У ее собака умерла от Мультикана в августе.
5: Со мной никто не связался. Я, хотя везде в их чате, в Телеграме, под их постами, я комментарии пишу постоянно. И отправляю фото собаки, что верните мне собаку. Но со мной никто не связался, мне ничего не говорили, ничего не предлагали. Мы сейчас, в принципе, все хотим компенсации. Им надо заплатить за наших собак, но не за молчание.
3: Вакцины вроде Мультикана не являются обязательными. Однако для поездок и выставок они необходимы. После массовой гибели собак владельцы животных стали искать препараты на сером рынке или вовсе отказываться от вакцинации. Но этого делать не стоит, ведь безопасные препараты на рынке остаются, считает кинолог Софья Белоус.
6: Есть список легальных вакцин, которые сейчас есть на рынке, которые в целом доступны. Если позволяет финансовая возможность, то выехать в ближайшую страну и вакцинировать там набиваком или уриканом, потому что это вакцины, которые все очень любят, и они легко переносятся. И серый импорт набивака и урикана достаточно сильно распространен, особенно если мы говорим о крупных городах. Такая схема, когда ставится Мультикан как печать, паспорт, но ставится набивак в собаку. Но меня в этой ситуации смущает еще помимо того, что это нелегально, смущает еще то, что непонятное качество, это может быть подделка, возможно, их просто привезли в кармане, не соблюдали никак температурный режим. А это очень опасно, и можно заразиться чем-нибудь смертельным для наших собачек и кошек.
3: Ветбиохим – один из крупнейших производителей ветеринарных лекарственных препаратов. По некоторым данным, компания занимает более 50% рынка. Однако эксперты уверяют, альтернативные поставщики готовы нарастить объемы производства.

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Выборы главы Дагестана пройдут на сессии регионального парламента. Это 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба Народного собрания республики. Президент России Владимир Путин внес в Народное собрание 3 кандидатуры на пост руководителя Дагестана. Это временно исполняющего обязанности главы Дагестана Федора Щукина, а также заместителя председателя парламента Камила Давдиева, а также руководителя фракции КПРФ в Народном собрании. Это Самира Абдулхаликова. Но республиканское отделение «Единая Россия» предложило президиуму Генерального совета партии рассмотреть кандидатуру Сулеймана Керимова для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации. Я напомню, что Сулейман Керимов избран депутатом Народного собрания Дагестана 8-го созыва. Ну а жительница Дагестана больше года платила за проценты по кредитам за обучение 2 дочерей, хотя договоры с университетом уже расторгли. Деньги помог вернуть Роспотребнадзор Дагестана. В июле 2025 года женщина оформила кредиты в Сбербанке через университет Синегирия. Через месяц договора расторгли, и она попросила банк вернуть деньги. Университет подтвердил расторжение и заявил, что обязательства выполнены. Банк продолжал списывать проценты, на обращение женщина получала отписки. Роспотребнадзор обратился за разнесением. В университете получил ответ, что банк уведомлен на расторжение кредитного договора. Но банк утверждал, что уведомление пока не поступало. После повторного запроса Синегирия вернула 510 тысяч рублей Сбербанк, и деньги поступили на счета женщины. На Кизляре сегодня состоится большой крестный ход, приуроченный к празднованию Дня Воздвижения Господня и 291-й годовщине со дня основания города Кизляра. Об этом сообщает Минац Дагестана. Ожидается участие верующих из городов и районов Дагестана, а также соседних регионов. Маршрут символически объединит места, где исторически располагались православные монастыри и храмы, отметили в ведомстве. Во время шествия будет звучать церковное песнопение и молитвы о мире и благополучии для Кизляра, Дагестана и всей страны. В следующем году россиян ждут 247 рабочих и 118 выходных, а также праздничных дней. Об этом рассказал РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков. Календарь постарались составить так, чтобы праздничные дни логично соединялись с выходными. А самым выгодным временем для отпуска станет март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. Как пишет ТАСС, именно в эти месяцы больше рабочих дней, поэтому сотрудники с фиксированным окладом меньше потеряют зарплате. Наименее выгодными в этом смысле будут январь, февраль и май. Но и россияне стали заметно чаще интересоваться подержанными китайскими автомобилями. По данным Авто.ру, спрос на машины не старше 7 лет за год вырос в 2 раза, а количество предложений на 2,5. К началу этого месяца китайские марки заняли около 20% от этого сегмента вторичного рынка. Большинство автомобилей предлагают по цене от 1,5 до 3 миллионов рублей. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
4: А вечером
5: после работы.
4: А вечером кто в пути?
5: А вечером
4: вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог ФМ.
1: Уважаемые дамы и господа, добрый вечер всем, кто настроен на волну радиостанции Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров, это программа «Вечерний сеанс».
6: Сегодня у нас интересный гость. Будем, так сказать, отзеркаливать себя. Друзья, самооценка — это важная вещь, которая, ну, знаете, помогает по жизни. Иногда вот смотришь на человека, вроде какой-то он, ну, не такой, думаешь, да, а по факту вот эта самооценка его ведет к большим успехам. Сегодня у нас в гостях гость Магомед. Магомед у нас является психологом. Магомед, добрый вечер.
7: Добрый вечер, Расим.
6: Так, Магомед, расскажите, пожалуйста, психология, насколько я знаю, да, она вот настолько обширная профессия, и каждый психолог, он просто-напросто работает по своей, так сказать, сфере. Вы у нас работаете с тревожностью, с чем еще?
7: С тревожностью, неуверенностью в себе, самооценкой, чувством вины, чувством стыда. В целом, обширный круг проблем рассматриваю, но вот это основные запросы, по которым ко мне обращаются.
6: Что такое самооценка, вот с точки зрения психологии, если так смотреть?
7: Ну, само слово можем разобрать даже. Сам оцениваю себя. Она бывает адекватная и неадекватная. То есть завышенная и заниженная оценка — это самооценка. Это уже неадекватная самооценка. Здоровая самооценка, когда я знаю свои возможности и свои ограничения. Это вот та часть, такая одна из больших задач психотерапии — показать человеку, что какие у него возможности и какие ограничения, и чтобы он признал их и принял.
6: Понятное дело. А вот есть какая-то такая шкала, вот чтобы понять, что здесь здоровая самооценка у меня, здесь у меня заниженная, а здесь она у меня какая-то вот завышенная, потому что, ну, вот хотелось бы знать, вот какой-то есть определенный вот...
7: Вообще много тестов есть. Ага. Много тестов разных. Есть как хорошие, нормальные тесты, есть и бесполезные. Основное, что нужно понимать в этом вопросе, что самооценка завышенная будет, когда я, допустим...
6: Переоцениваю себя.
7: Да, переоцениваю себя в чем-то, да, абсолютно верно. И заниженное, когда я себя недооцениваю. То есть, да, я не смогу с этим справиться, да, у меня не получится. Хотя, в целом, ничего сложного лично для меня в этом нет. Возможно, даже я с этим справлялся уже. Но я говорю, да нет, не получится, наверное, да, я не справлюсь, что-то мне не получается.
6: Магомед, вы сказали о том, что бывают три вида, да, самооценки? Завышенная, заниженная и адекватная.
7: Завышенная и заниженная — это уже неадекватные два вида. Получается, вот неадекватно делится на завышенную и заниженную.
6: Понятно.
7: То есть слишком переоценивать себя — это тоже неадекватная самооценка.
6: На ваш взгляд, как вот профессионала своего дела, скажите, пожалуйста, с чем можно перепутать самооценку?
7: С уверенностью в себе.
6: Она как-то вот мешает?
7: Вот завышенная самооценка может показаться внешне сначала такой уверенностью в себе. То есть человек такой, я это все могу, я здесь могу, я совсем справлюсь. Хотя на самом деле каких-то навыков и знаний, возможно, у него нет. И он, скорее всего, не справится, но он будет считать, что он справляется.
6: Понятное дело. Вот скажи, пожалуйста, Магомед, вот мы все в быту живем, да, вот пользуемся услугами, так сказать, все. Мы граждане мирные. Чаще всего бывает, садишься в такси, там тоже своего рода услуги предоставляют. Чаще всего заходишь в кафе, там тоже услуги предоставляют. Чаще всего мы вот сталкиваемся с людьми с разными характерами, да. Все мы прекрасно понимаем о том, что мы не можем быть похожи друг на друга, но тем не менее, да, у каждого свой характер. Скажи, пожалуйста, как иногда человека правильно вот указать на то, что самооценка у него какая-то слишком завышенная и неадекватная здесь?
7: Ну, человеку с завышенной самооценкой сказать о том, что у него завышенная самооценка, ну, будет опасненько, возможно. Вот. Не каждый готов вообще. В целом люди часто не готовы воспринимать информацию про себя вот так прямо в лоб. То есть даже в терапии мы не говорим сразу, там, у вас завышенная самооценка, у вас все плохо, там, вы нарцисс. Такое сказать, это скорее отпугнет человека, потому что он же таковым себя не считает. Поэтому нужно плавно, аккуратно, медленно направлять человека к тому, чтобы он сам к этому пришел. И тогда это будет осознание, вот некий инсайт, что он поймет, что что-то не так происходит.
6: Магомед, вот эти термины, которые появились в психологии, да, вот последний год, нарциссы, там, все проблемы с детства, прощаем родителей, там еще что-то как бы делаем. Как-то вот сейчас к любому психологу абсолютно придешь, неважно, проблема у тебя появилась, например, месяц назад, и ты не знаешь, как с ней быть, почему-то все в детство тебя, вот в детстве когда-то тебя там обидели, вот на самом деле, иногда просто иногда кажется о том, что как-то вот ну, не все с детства идет, правда говоря. Скажи, пожалуйста, вот самооценка, в частности, вот по твоей профессии, формируется, вот на твой взгляд, она с детства?
7: Чаще всего, да. Чаще всего в целом...
6: Или в подростковом возрасте больше.
7: И в подростковом тоже. Здесь вопрос такой, на самом деле, интересный, потому что действительно все психологи ведут детство, и почему так делают? Потому что в детстве формируются у нас разные убеждения о себе, о мире, о людях. И именно эти убеждения и влияют на наше восприятие этого мира. Вот. И когда в детстве, там, мне лет 5, у меня еще нет критического мышления, мне там папа скажет, типа, сахар черный. Вот я пойду и на улице всем доказывать буду, что сахар черный, потому что я верю своему отцу, это мой значимый взрослый, скажем так. То же самое, если он мне скажет, что я слабак. Я возьму и поверю ему, потому что ну, папа же сказал, что я слабак.
6: Вот. Здесь, опять-таки, своего рода, знаешь, самооценка, которая вот позволяет верить, что мне папа там сказал, что нет.
7: Здесь вопрос критического мышления. Ставлю ли я под сомнение его слова? То есть, когда я взрослый человек, зрелая личность, я ставлю под сомнение чужие слова и воспринимаю их. Ну, это мнение человека.
6: Скажи, пожалуйста, вот если мы заговорили там о семье, как бы генетика влияет на уровень самооценки, как бы, и вот...
7: Тут больше влияет, вообще есть врожденное такое. То есть характер — это не врожденное, а характер формируется к 7 годам, а вот врожденный темперамент является. И самооценка, не сказал бы, что генетика сильно влияет на нее, влияет больше социум, то, как общаются родители, то, что делают вообще родители, как воспитывают. И в каком обществе растет ребенок? Детский сад, школа и все остальное.
6: Вот, ну, так сказать, начинающим родителям какой совет дашь? Вот по какому шаблону все-таки воспитывать детей так, чтобы самооценка она была не заниженной, не завышенной, именно адекватной по жизни у ребенка?
7: Ну, совет не скажу, громко будет сказано. Психологи советов не дают.
6: Но тем не менее, вот какой-то шаблон бывает вот, родителям на заметку?
7: Есть, да, я скажу некоторые ошибки, которые допускают родители. И из них, исходя, сделаем вывод. Одна из ошибок, что родители могут перехваливать ребенка. То есть за каждую мелочь хвалить, за все. И тогда ребенок растет с неадекватной самооценкой, что у него все вообще может. То есть он там ручку положил с места на место, ой, какой молодец. И вот формируется у него такая неадекватная завышенная самооценка. Также, если его будут дома гнобить, грубо говоря, и тогда он будет с заниженной самооценкой, не осознавая какие-то свои возможности, свой потенциал. И вот адекватное будет, что это когда мы хвалим, мы объясняем, за что мы хвалим, и когда мы за что-то ругаем, мы объясняем, почему ругаем, и как сделать лучше, как сделать правильно, чтобы ребенок понимал, что меня не просто поругали, а объяснили, что я сделал не так, и как можно улучшить это, то есть и поддержать его, то есть даже когда мы как-то...
6: Вы сторонник все-таки методов Магомета объяснения ребенку?
7: Да.
6: А вот есть категория родителей, которые говорят, вот я его там иногда отлупила, потому что, ну, вот не понимает он. Здесь, на ваш взгляд, все-таки это как вообще?
7: Ну, тут вопрос к родителю, потому что я его отлупила.
6: Вы считаете, что, возможно, неправильно объяснить ребенку тоже?
7: Если... Может быть, она не может просто объяснить. Она не знает, как объяснить ребенку. Этому же тоже не учат, к сожалению. То есть надо же уметь объяснять ребенку на его языке, чтобы он понял. Иногда, да, дети могут просто долго не понимать, но лупить — это такой же... Крайний-крайний случай.
6: Есть определенное, я вам сейчас скажу вот такой вот момент. Вы сейчас сказали о том, что да, вот со школы там человек приходит, там ребенок приходит с оценкой низкой. У нас мы еще застали вот это советское образование, как бы, да. Я помню, что если вот приходишь домой, там, я не дай бог скажу о том, что меня учительница там отругала, вот правда. Как вот брать аналитику всю, да, в целом, я не говорю какие-то определенные именно вот ситуации, которые произошли и где произошли. В целом вообще, если взять, я помню, если я приду домой и скажу о том, что меня учитель поругал, я вдвойне получу еще дома. Сейчас ситуация, насколько я знаю, так, аналитика вот, как бы в целом показывает о том, что если ребенок придет и скажет о том, что учитель его отругал там, ну, доходчиво, может быть, объяснил, а ребенку показало, что он его отругал, то наши родители все-таки идут к учителю и начинают разнос прямо перед ребенком. На ваш взгляд, все-таки это здесь вот родители дают полную вот такую самоуверенность, ребенок, вот мы с тобой, у тебя самооценка должна быть вот такая слишком завышенная по жизни, тебе будет легко.
7: Тут вопрос не только самооценки получается, тут вопрос защиты. Да, ребенку важно чувствовать защиту от родителей, то есть и они должны ее давать. Не так, что типа, как было раньше, что учитель поругал, ты сам виноват. Вот. Но и не перебор, то есть это две крайности получается. То есть раньше вообще не обращали внимания, сейчас идут воевать с учителем.
6: Скажите, пожалуйста, а вы все-таки как в этой сфере профессионал, вы все-таки за то, чтобы вот как было при советской системе образования, как бы вот пришел домой, сверху еще получил, если тебя вдруг учитель отругал? Или вы все-таки сторонник того, что нужно нет, пойти разобраться с ситуацией, как этому ребенка бедненького обидели?
7: Ну, я как психолог, я всегда за золотой баланс.
6: То есть за конечно, то, чтобы...
7: мы всегда вообще ищем баланс, потому что по крайностям мы любим очень бегать. Либо так, либо вот так. Вот это черно-белое мышление называется, что либо мы ругаемся, идем там в пух и прах, либо мы говорим, ты сам виноват, и ничего не надо делать. Вопрос в том, что нужно показать ребенку самое важное, что мы слышим о том, что он говорит, мы понимаем, что, им, что он чувствует, и мы идем и защищаем его. То есть мы готовы его защитить, потому что он должен чувствовать защиту именно от родителей. От кого, как не от родителей, он будет ее чувствовать.
6: Вот вернемся к теме, да, завышенной, заниженной и, как вы сказали, адекватной, как бы, самооценки. Бывает ли такое, вот на примерах, да, определенных, может быть, среди ваших, так сказать, пациентов, клиентов, как правильно?
7: Клиентов.
6: Что вот высокая оценка или очень низкая оценка, она мешает как-то по жизни. Я знаю, что низкая оценка, да, она есть. Ситуации, которые вот мешают по жизни. А высокая оценка, вот на примерах каких-то, вот в каких случаях она мешает? Вроде бы ведь прекрасно о том, что человек с такой, знаешь, высокой самооценкой, вот стоишь, понимаешь, что он ничего не стоит, но как ты себя преподал зато.
7: Да, она много где помогает. То есть, где я иду с такой сверхуверенностью, даже где, возможно, не справлюсь, оно может помочь мне, я в итоге справлюсь.
6: А в каких случаях она все-таки вредна?
7: Вредна в тех случаях, когда я буду сталкиваться с тем, что вот я переоценил свои возможности, и не получилось. И тогда я сталкиваюсь с таким ударом для себя, что потом из этого выбираться сложнее. То есть, когда я и так заведомо знаю, что у меня не получится, иду, у меня не получается, я как бы подтверждаю себе то, что у меня все-таки ничего не получается. Но если я иду такой, все, сейчас я порву там всех, все, у меня все получится. А в итоге у меня там... И тогда это большой удар по моей внутренней части.
6: Немного поговорим о вас, отойдем от этой профессиональной части. Я зашел как-то к вам на личную страницу в одной из запрещенной сети, так сказать, нашей страны. Вы себя, я так понимаю, да, сейчас каждый себе пытается заявить, стоматологи в виде блогеров стали. И я заметил, психологи берут уже на такую тенденцию. Скажи, пожалуйста, Магомед, ты взял такую себе нищу, как мне так показалось, да, вот именно по Инстаграм, дагестанского психолога.
7: Да.
6: Вот с чем она связана? И скажи, пожалуйста, вот как, каково? Есть волна хейта какого-то, который вот идет? Потому что, правда говоря, да, интересно все, но вот почему именно дагестанский психолог?
7: Объясню. Вообще, как-то с коллегой обсуждали о то, что сейчас люди в стрессе находятся. Почти все в постоянном стрессе, и единственное, чего они хотят, это иногда повеселиться, посмеяться, успокоиться. И вот как раз это было, когда я выложил свой самый первый ролик именно дагестанского психолога. Это было под звук вообще какой-то. То есть я там просто там фоном что-то сделал, мимикой показал. Он залетел, и я подумал, интересная тема. То есть дагестанский психолог интересен не только дагестанцам. Он интересен в целом по России и за пределами России тоже. И тогда я решил продолжать эту тему развивать, и уже идеи сами приходили в голову как-то, и так пошло. В целом просто сам образ такой, он утрированный, он собирательный, то есть такой дагестанец, как выглядит он в глазах многих недагестанцев.
6: Что в твоем понятии дагестанский психолог, вот что ты этим хотел показать? Чем он отличается от психолога, допустим, с Калмыкии?
7: Дагестанский психолог, он жесткий, он говорит прямо. Он не фильтрует слова вообще, то есть он так типа там...
6: Магомед, у нас сейчас в регионе очень много туристов, поэтому понятие «жесткие», что ты имеешь в виду под этим словом?
7: Ну вот то, что я сказал, не фильтрует слова, говорит прямо и выражение не подбирает тоже.
6: Типа «эй, братуха, ты что?»
7: Да, да. «Чё ты как мужчина ведешь себя, что за депрессия?»
6: Понятное дело. Значит, нашим это нравится, я правильно понимаю?
7: Это нравится не только нашим. Я вам так скажу, у меня большая часть подписчиков не дагестанцы.
6: А все-таки, если говорить о воспитании, да, все-таки вас смотрит, я извиняюсь за такой каверс, как бы, да, ну, без него никуда, вас смотрит все-таки, ну, поколение, которое растет. Объясню такой момент. Возьмем на примере, да, я сейчас никого абсолютно не хочу обидеть, надеюсь, никто мне там на меня в суд не подаст. Был известный, вот все помнят, да, «Махачкалинские бродяги», разные песни «По-любому два». Бени Анисимов, все помнят, да, «Хинкала я сделала сама», прекрасную песню, да. Насколько такой вот наш дагестанский юмор, да, посмотришь? Я на Силухе первый красавчик. Дальше выходит «Горцы от ума». Здесь уже дагестанский уклон. Вот это, вот это диковатость, на мой взгляд, и быдловатость, на мой личный взгляд. Так вот, что замечаю после выпуска этого фильма, через месяц почему-то полгорода ходит. Вот так. И, правда говоря, это вот, если так смотреть, да, как человек образованный, да это все, это на самом деле печально. Вот вы подаете картину дагестанского психолога, как бы вот здесь как можете прокомментировать это?
7: легко прокомментирую. Таким образом, с помощью вот этого образа я высмеиваю как раз-таки вот такой формат. Вот. Такого дагестанца, на самом деле, не существует, скажем так, который, в общем, вот это все образы здесь собрать, но это слишком какой-то такой дикарь.
6: Как вы думаете, ваши подписчики понимают о том, что вы высмеиваете
7: именно? Да, понимают, потому что вот вы спросили про хейт. Хейта нет. То есть в Инстаграме, по крайней мере, в запрещенной сети у меня хейта нет. Я видел в Телеграме, когда репостили мои ролики, там всякие «Эхо Дагестана», там и прочие паблики, там какой-то хейт был, но в плане, типа, они просто не поняли юмора, то есть для них это было не смешно. Но в запрещенной сети ни одного хейтерского комментария
6: Слушайте,
7: не
6: получил. Слушайте, вот сейчас вы говорите, мы сейчас вспомнил эту волну, то, что у нас в Инстаграме, у нас, кстати, на этой неделе будет гостья, которая также вот с высокой самооценкой, на мой взгляд, ну просто покорила... нереальным людям даром пол Дагестана. Так, пройдемся дальше, Магомед, уже вернемся к вашей непосредственной как бы профессии. Какие главные причины заниженной самооценки? Во взрослом возрасте возьмем, допустим.
7: А, то есть во взрослом возрасте какие факторы влияют?
6: Да, не влияют. Какие все-таки причины есть? Вот именно вот заниженной самооценки.
7: Ну, все из детства.
6: Все из детства, понятное дело.
7: Из детства, из подросткового факторы возраста. Какие? Факторы... Во взрослой жизни что влияет на заниженную самооценку? Этот вопрос.
6: Да.
7: Влияет восприятие этого мира, то, как я отношусь к людям, то, как я отношусь к себе, то, как я отношусь к миру в целом. То есть, как я его воспринимаю. Если для меня мир враждебный, то я буду от него защищаться. Если для меня люди опасные, то я буду от них прятаться. Если я в себе не уверен, то я буду также скомканно вот так сидеть.
6: Я сейчас вспоминаю ситуацию, ну, на мой взгляд, да, опять-таки, человек, ну, уникальное существо, и мы здесь, допустим, в этой части мы можем вот уверенно, прям говоря по-дагестанскому психологу, газовать. А, здесь можем чуть-чуть постесняться, как бы, да, потому что, ну, не бывает везде, чтобы у тебя везде, знаешь, самооценка прям вот по всем фронтам, она как бы, это уже ненормально, я считаю. Все-таки, это, на твой взгляд, нормально, что здесь где-то мы вот, как бы, знаешь, даем слабину, здесь где-то вот переоцениваем себя. Это нормально?
7: Это
6: вообще
7: здоровая ситуация как раз-таки. Потому что здесь я знаю, что я могу, исходя из своих навыков.
6: Отсюда вопрос. Почему люди с заниженной самооценкой часто не верят в комплименты?
7: В комплименты? Потому что они не признают это в себе. То есть они в целом не верят, что они сами такие. Они не присваивают себе эти слова. То есть я про себя не могу сказать, что я умный, поэтому если мне кто-то скажет, ой, ты такой умный, я не поверю ему. То есть, потому что я в себе сомневаюсь, я внутри себя говорю, что я глупый. Вот я в основном работаю с...
6: Я правильно понимаю, что низкая самооценка, она может привести к депрессии определенной?
7: Ну, да, 100%. То есть, если постоянно я нахожусь в этом стрессе, в угнетении себя, то, конечно, я...
6: Нашим радиослушателям расскажу, что я совсем недавно узнал, что такое на самом деле депрессия. Не конкретно я, а на примере определенного человека. Потому что кто-то, если думает, что вас там кто-то бросил, кинул, вы слушаете там медленные песни, плачете. Нет, товарищ, это не депрессия. Оказывается, это просто пережить надо. Депрессия — это очень страшная вещь, между прочим. А, вот какие есть, вот про депрессию, если мы заговорим, да, вот, непосредственно она к вам относится. Все-таки вот ярые вот проблемы, вот когда нужно идти к вам именно.
7: Ну, если коротко так, в общем, говорить, депрессия — это когда я не вижу смысла просто даже встать, пойти умыться, выпить воды. То есть для меня нет смысла ни в чем. То есть вот это уже болезнь, депрессия. Это не вот эта апатия, как мы сказали, про то, что музыку грустную послушать, поскучать. Это такая апатия, можно сказать, депрессивное состояние, может, депрессивный эпизод какой-то там длительный. А депрессия — это уже серьезно, когда я не вижу смысла ничего делать. То есть я жить смысла не вижу.
6: Магомед, давайте вот вернемся, теперь вот поэтапно будем разбирать, так сказать, бесплатный курс от Магомеда здесь в эфире Радио Диалог ФМ. А, как начать вот осознанную работу над самооценкой? Вот по порядку, если. Или вам это нельзя здесь говорить?
7: Почему нельзя? Можно. Вообще первая рекомендация, это, конечно же, пойти к терапевту. Это лучшее будет вложение. Почему? Потому что это просто ускорит процесс. То есть, в целом, я за то, что люди могут сами справляться со своими проблемами без психологов, но на это уходит больше времени и больше ресурса, а некоторых людей не хватает ресурса вообще самим заняться собой. Вот. И тут в работе с самооценкой, наверное, первый шаг будет...
6: А если не самооценка мешает прийти к психологу?
7: А что
6: психолог,
7: что,
6: ну, на мой взгляд, там, допустим, обсмеет мои проблемы какие-то вот здесь как быть на этом этапе. Вот как дойти до психолога вначале, это же тоже как бы что-то означает.
7: Нужно изучить вообще вопрос того, кто такие психологи и чем они занимаются. Вообще в этике психологов есть правило не оценивать, не осуждать и никак не гнобить клиентов.
6: Магомед, это понятно, это поверхностно. Есть правила у каждого, да, есть вот определенный регламент, по которому он работает.
7: Некоторые не соблюдают.
6: Но некоторые в личности подумают, ну, что пришел сюда, да, как бы, ну, мы все люди, как бы, да, и когда кто-то пытается, нет, я абсолютно не нервничаю, я это, ну, прекрасно понимаем о том, что как бы здесь о вранье уже идет речь. Какие упражнения или техники есть для того, чтобы вот укреплять свою самооценку, убрать тревожность?
7: Вот убрать тревожность сразу вам скажу. Самое лучшее, что вы можете сделать, начать вести дневник мыслей. Вот записывать каждый день, вечером можно перед сном, минут 10-15, записывать просто все мысли, которые у вас есть в голове. Вот там, что вы делали за день, просто поделиться с дневником, как с другом, о том, что вы делали, что у вас внутри беспокоит. Таким образом, вы снижаете, вы не избавитесь полностью, возможно, если там у вас тревожность на 10 из 10, вы не избавитесь от нее полностью, но вы снизите ее интенсивность.
6: Магомед, вы тоже сторонник, как-то у нас один из психологов здесь в эфире сидел, он тоже сказал, если вас что-то беспокоит, распишите, запишите, сожгите, раскрошите. Не помогает.
7: Если это не помогает, то нужно понимать причины, откуда идет тревожность. Тревожность сама по себе не появляется. Тревожность — это эмоция, это чувство. То есть и чувство, если брать вот именно тот подход, в котором я работаю, чувство следует за мыслью. То есть сначала мысль появляется, а потом сразу чувство появляется.
6: Вы считаете, все-таки помогает, что вот этот дневник, который мы будем вести, как бы, да, он помогает как бы укреплять самооценку какую-то, да?
7: Самооценку нет.
6: Тревожность убирать.
7: Снижать тревожность помогает. На первых этапах это просто будет немножко снижать симптом, и мне будет легче даже пойти и там как-то изучать себя. А вот самооценка, первое, что нужно сделать, это вообще понять, что я и кто я.
6: Магомед, я вам изначально несколько минут назад задал вопрос о том, что нормально ли это, когда я себя здесь переоцениваю, здесь недооцениваю. Вы сказали, это здоровое, как бы, да? Стоит ли себя перевоспитывать, допустим, вот где я вижу, что я на самом деле, правда, здесь себя заниженно чувствую?
7: Да. Но тут, если мы не говорим о походах к психологу и всему прочему, то есть если я самостоятельно к этому иду, нужно пробовать. То есть лучше всего формируется новый опыт. То есть когда я формирую новый опыт, я иду, у меня получается, у меня в голове строятся новые нейронные связи, и я такой, а, оказывается, так можно было. То есть оказывается, я могу. И дальше, в следующий раз мне пойти туда будет уже легче. Даже если это будет сложно, но будет легче, чем в предыдущий раз.
6: Понятное дело. Так, перейдем уже к таким, знаете, социальным аспектам. Вот мы взяли социальные сети. Вообще социальные сети, они как-то, я знаю, на тревожность влияют новости, да, и вот поток информации даже 2-3 года назад, когда у нас там определенные ситуации в стране происходили, это на самом деле держали как-то вот так людей в тонусе. С тревожностью здесь вот как? Психологи утверждают, что нужно просто отключить, и, как бы, знаете, и ограничить себя во всем. Но не всегда это получается, ограничивать, понятное дело. Как социальные сети все-таки влияют на самооценку? Вот это мне интересно.
7: Влияют очень сильно, и многие люди жалуются на это. То есть в тех же социальных сетях люди записывают, что я устал от того, что на меня давит, что везде успешный успех, что у всех все получается. Но мы в основном в социальные сети не выкладываем же, когда нам плохо, когда мы грустим, когда у нас что-то не получается. Мы выкладываем свои достижения.
6: Магомед, а бывает часто, что среди, допустим, клиентов, да, правильно, или пациентов, хочу, что вот человек приходит, ну вот бывают определенные люди, которые вот здесь на меня напрягли, хотя по факту смотришь, там не кирпич, а листик бумаги на меня там навесили. Вот человек себя здесь вот слишком переоценил именно. Вы в данном случае как помогаете человеку вернуть, так сказать, свою самооценку на место?
7: Вопрос не до конца понял. Кирпич, листик, что он
6: смотрите, сделал? Вот, допустим, вот мы сейчас говорим о том, что человек вот приходит к вам, я устал, я больше не выдерживаю, я не могу, на меня здесь что-то давит, хотя по факту посмотришь, там ситуация, которая, знаете, ну, никто на нее абсолютно не давит, или на него, как бы. Как здесь вы помогаете человеку вернуть, так сказать, в здоровую реакцию о том, что, дорогая моя, это листик бумаги, а не кирпич на тебя упал?
7: Тут можно допустить одну большую ошибку. Это обесценить чувство клиента. Потому что для него листик будет как кирпич, а для меня его листик будет как листик. Потому что мы же разные люди. И я не должен ему говорить то, что... Ну что же это вы переживаете? Это же мелочь. Uh-huh. Это будет сразу минус. Минус вайб.
6: Значит, когда друзья друг другу говорят о том, что да, молчи там где-то, да, значит, вот обесценивай. Да. Все понятно. Так, почему сравнение себя, вот конкретно, да, мы чаще всего сравниваем себя. Вот у моего друга что-то лучше получается. Вот он здесь купил... Дагестанская, кстати, вот тема, да. Мой сосед там поставил себе новый забор высокий, поставлю я как бы. Почему мы себя постоянно сравниваем с другими, и как это влияет все-таки на самооценку?
7: Потому что мы люди, поэтому мы
6: сравниваем. Вопрос дагестанскому психологу.
7: Да, да. Это нормально сравнивать себя с другими. Мы
6: это нормально?
7: Живем, что... Да, мы же в социуме живем. А как мы будем не сравнивать? Мы же смотрим по сторонам. Надо вот так зашоренным ходить, как лошадь. Вот. Это нормально сравнивать себя с другими. И влияет на самооценку, да. Где-то она повышается еще то, что а, у меня есть такое, а у тебя нет. И наоборот.
6: А здесь, на ваш взгляд, чувство зависти как играет здесь?
7: Играет, конечно. Просто есть разница между завистью и восхищением. Я вот как раз хотел на эту тему рассказать в своей социальной сети кое-что. Ну вот с вами поделюсь.
6: Давайте. Эксклюзив. Всему Дагестану по секрету трехмиллионному.
7: Эксклюзив, да. Зависть — такое врожденное чувство. И здесь, когда часто говорят у нас, ой, я тебе завидую белой завистью. Не бывает белой зависти. Бывает, либо я восхищаюсь тобой, вдохновляюсь, и меня это мотивирует, либо я завидую, и там, я хочу, чтобы у меня вот было то же самое. Вот у тебя тоже есть, или я хочу, чтобы у тебя не было, а у меня было.
6: А на ваш взгляд, чувство зависти, оно не контролируется человеком? И можно ли обижаться на человека? Я не знаю, это к вам, ну, по-моему, к вам тоже вопрос, да? Вы просто сказали, что с определенными терминами. Чувство зависти, насколько знаю, оно не контролируется людьми, да? И можно ли обижаться на то, что человек завидует тебе? Ну, не, это такое же, как бы, да, чувство, которое, как любовь, допустим, да, с человеком не сделаешь, как чувство, там, голода.
7: А как можно вообще обижаться на то, что человек мне завидует? Ну, смотрите, обида, это же...
6: Ну, бывает же, вот, особенно девчонок возьми, они там перестают общаться. О, она мне позавидовала, что у меня там чего-то, ну, как бы так вот.
7: Ну, возможно, они боятся каких-то пакостей со стороны человека за то, что он завидует, он захочет, чтобы у меня тоже этого не было.
6: Все-таки, если так взять, у нас в Уголовном кодексе есть такое прекрасное, да, вот, понятие о том, что как бы состояние аффекта. И зависть, кстати, туда, на мой взгляд, тоже какое-то отношение имеет. Вы как психолог просто, да, вот, можно ли зависть вообще вот вылечить, так сказать?
7: Можно ее адаптировать.
6: Ага.
7: Можно ее адаптировать.
6: Каким
7: образом? Про что я хотел сказать, что... Когда я завидую, я могу хотеть, чтобы этого у человека не было тоже. Раз у меня нет, у тебя не будет. Либо я хочу так же, но ничего для этого не делаю. Либо я вдохновляюсь, мотивируюсь, и там, раз он зарабатывает там, миллион в месяц, я тоже так хочу, я иду и делаю тоже миллион в месяц. Это помогает мне как раз-таки расти. То есть кто как адаптировал это чувство зависти? Кто-то пойдет, уйдет в депрессию, то что, блин, у меня ничего нет, у всех есть, а я такой бедный, маленький. Вот. А кто-то пойдет и скажет, вот у них есть, и у меня будет.
6: Магомед, мы вернемся, вот, так сказать, к вашим клиентам. Про ситуацию кирпич, бумагу вы помните, да, о том, что когда-то вот человеку кажется, что на него слишком много повесили, по факту нет. Как объяснить окружающим, что ты работаешь сейчас над своей самооценкой? Потому что это такой вот момент, который вот, вот я себя здесь, допустим, с коллегами по работе чувствовал как-то вот с низкой самооценкой, а здесь я решил проработать ее, и коллеги на следующий день, извините, Расим Загирович, вы кто вообще, как бы, да, понимаете, как бы. Как людям объяснить, что, дорогие мои, я работаю сейчас самооценкой своей, и как не быть посланным, так сказать, дружно на веселые буквы?
7: Ну, это будет сложно, потому что первое, что вы будете делать, расставлять границы. Потому что до этого, скорее всего, они были у вас размытыми, вами пользовались, вы не могли отказывать, вы там делали все, что вас попросят. А теперь вы говорите, нет, я не буду делать. Кофе сам себе принеси. И человек, конечно, в смысле. То есть те, кто вас использовал, вот такой простой терапевтический панч вам.
6: Магомед, всегда... Что... Сейчас докончится мысль, я сейчас...
7: Простой терапевтический панч в том, что когда мы расставляем границы, первыми страдают люди, которые нас использовали. Те, кто нас особо не пользовал, для кого мы были ресурсом?
6: Понятное дело. Я так люблю вот это психологическое, знаете, Магомед, вы, извините, что вы так сейчас попались, потому что вами пользуются, вами этот, расставляете границы, приоритеты. На мой взгляд, если там, ну, хочет кто-то кофе, мне не жалко, я налью ему, в чем проблема? Это не означает, что мои границы там где-то как-то нарушены. Считается ли это здоровой, как бы, адекватным мнением по поводу этого всего? Просто когда... Я так понимаю о том, что вот это социальные медиа и многие из ваших коллег, угу, бывают и шарлатаны, вы сами прекрасно понимаете, как бы в вашей сфере, они чаще всего людей вводят в вот это заблуждение. Сейчас эта волна, прощайте своих родителей, почему-то год назад этой волны не было, либо психология настолько так развивается, что вот находим болячки где-то. Вот просто вот этот момент, ну, на самом деле, правда, мне кажется, на воспитание особенно подрастающего поколения он очень сильно играет.
7: С границами.
6: С границами.
7: Тут момент, я привел просто пример про кофе. Границы, если мне нормально, адекватно, то есть я спокойно, кофе попросили принести, там, принеси, пожалуйста, кофе. Без проблем, пойду, принесу кофе. Но если это мне сейчас не хочется делать, я занят, я работаю. Допустим, я работаю, а человек сидит вот так. Принеси мне кофе.
6: Просто есть...
7: Это здоровое? Дело.
6: Так-то можно и послать человека. Ну, здесь как бы другой момент. Вот это поколение, как их там сейчас называют?
7: Альфа.
6: Альфа это какой? Да? Альфа, да?
7: Это дети совсем.
6: Да, мы 30-40-летние кто? Зумеры, да, или кто?
7: Миллениалы.
6: Вот это поколение новое. Ты адекватная, а не что тот факт, что я там что-то... Ну, правда, понимаете, о том, что если вот такое поколение уже в 40 лет, когда им стукнет, или 50-60, и я уже взрослый дядька, старичок, попадаю к такому врачу, ты знаешь, ты нарушаешь мои границы, если там, например, больной какой-то попрошу воду, понимаете? Ну, к чему мы приходим?
7: Опять же, у нас крайности получились, понимаете? Предыдущие поколения не умели ставить границы. И все, что хотели с ними делать, у нас были максимально расплывчатые границы. А сейчас новое поколение за счет воспитания родителей, что родители тоже сами понимают, что это важно, когда там надо чуть-чуть расставить границы. Плюс еще психология стала такой распространенной, скажем, во всех соцсетях. И тогда дети начинают там, типа, вот я буду наоборот. Типа, вот мамой все пользуются, а мной никто не будет пользоваться. И это две крайности, опять же. Нужно идти к золотому балансу. Все время к балансу нужно идти. Мир не черно-белый. Мир разный. И люди мы тоже разные.
6: Не знаю, вот недавно тоже был психолог, говорил, вот если вас били в детстве, там, да, меня били, я должен просить своих родителей. Но меня били, спасибо за это, мне кажется, ну, хотя бы мало, не знаю, я из того поколения. Так, идем дальше. А может ли токсичное окружение свести всю работу над собой? Вот прям вот, вот я иду к психологу, к Магомеду, он работает над моей самооценкой, убирает тревожность, возвращает мне веру в жизнь, а здесь вот мои коллеги просто, знаете, все взяли, растерли.
7: Может быть.
6: А что советует Магомед? Уйти с работы в этот момент?
7: Ограничить общение с этими людьми. То есть в моих же силах меньше контактировать с ними.
6: Магомед, ну проще ведь сказать, ограничить. Есть просто ситуации в жизни, допустим, бывает там муж-тиран, как бы ограничить себя в общении. Но не получается. Бывают ситуации, когда ну, человек не может отойти просто, уйти. Здесь каким образом ограничить? Здесь, может быть, другой метод есть какого-то там лечения? Или уже каждая ситуация индивидуальна, на ваш
7: взгляд? Вот я хотел рассказать, что каждую ситуацию надо рассматривать индивидуально. Если пример приведете, то можем подумать.
6: Есть такой момент, что от самооценки очень много проблем. Допустим, от низкой самооценки очень много проблем бывает, от завышенной самооценки много проблем. И на примерах, если можно.
7: Да,
6: у вас, наверное, есть клиенты, которые приходили без имен, как бы я знаю, что есть этика определенная.
7: От низкой самооценки, конечно, проблемы такие, что я не верю в себя и не, получается, возможности свои не использую, шансы какие-то, которые мне дают, не использую. Вот меня позвали бы на радио, а я с низкой самооценкой, да нет, мне не получится, я, наверное, не смогу разговаривать, там столько надо вещей говорить умных, еще надо на вопросы отвечать. И тогда не пошел бы и не использовал бы эту возможность. А если я с завышенной самооценкой пришел бы, а знания у меня... Я пришел бы тут, а знаете, ну, самооценка, ну, так, да, вот такая классная штука, вот так бы сказал, и тоже бы...
6: У меня следующий вопрос возникает, и лично о себе, да, вот я не знаю, поддержат ли меня сейчас радиослушатели и мои коллеги. Иногда вот здоровая самооценка, допустим, да, или повышение самооценки, неважно, человек был с заниженной самооценкой, он повышается, мне иногда кажется, что это чуть-чуть про эгоизм. Есть такой момент?
7: Про здоровый эгоизм, если мы говорим. То есть давайте
6: вообще,
7: вот так.
6: Эгоизм может быть здоровым?
7: Может быть. Это когда я выбираю в первую очередь себя, но при этом я не стараюсь сделать плохо другим. То есть я могу выбирать себя, и от этого будет плохо всем, а могу выбирать себя, от этого плохо никому не будет. Ну, в плане, только если там тем людям, которые хотели мне попользоваться мной. Только, опять же, с границами.
6: Понятное дело. Можно ли вылечить вообще самооценку, знаете, вот так по щелчку раз и навсегда?
7: Нет.
6: Нет?
7: Нет. Вот представьте, вот 30 лет у вас сформировалась низкая самооценка, заниженная. вы 30 лет были не уверены в себе, и у вас ничего не получалось.
6: У меня ощущение, что Магомед сейчас смотрит.
7: И она занижается, да, в этот момент? И вы приходите и говорите мне, вот я сегодня хочу стать уверенным в себе. Ну как я эти 30-летние каторгу эту поменяю? Переписать все это, выкинуть нейронные связи из головы невозможно. Что-то останется, это шрам останется от этих травматических переживаний. Но с помощью терапии, там, с помощью работы над собой, давайте вот так вот, с помощью работы над собой шрам просто не будет болеть. Это не будет открытая рана, которая болит. Это будет просто шрам, который, да, он напоминает мне о том, что было, но это уже не болит.
6: Магомед, уже конкретно о вас будем говорить и о вашей профессии уже. Как понять, что пора идти к вам уже? Вот, что именно вот самооценка, тревожность. Тревожность понятна, она понятна, вот, вот самооценка, что у меня здесь проблема. Как вот надо понять, что мне нужно идти к Магомеду уже?
7: Давайте вообще в общем возьму, когда нужно идти к психологу и, ну, ко мне в частности.
6: Вы за эфиром, кстати, сказали о том, что вас почему-то беспокоит тема, что мужчины в Дагестане не обращаются к психологам.
7: Да-да-да. Вот, проблема дагестанских мужчин. Такова, что они обращаются к психологу, когда уже крайняя степень достигается, когда уже всех врачей обошел, когда уже плохо, невозможно, я умираю. При этом врачи говорят, ты здоров.
6: Магомед, я вам открою секрет, даже по врачам не каждый вот пока не стукнет, знаете, вот почка не отвалится, до тех пор не обращаются.
7: Именно так. Они обращаются к врачам в крайней степени, а потом обходят всех врачей, и там все нормально, и им там невролог говорит, идите к психологу, они там еще месяц подумают, потом приходят от того, что они живут не с паническими атаками, они живут между паническими атаками, просто от панички до панички. И тогда они приходят, и у них там им тяжело, но у них больше мотивации работать, но ресурса меньше. И вот как раз-таки к вопросу о том, когда стоит обращаться к психологу, когда я понимаю, что мне не хватает ресурса справляться самому. Когда я понимаю, что я не справляюсь, и я не знаю, что со мной происходит. Психолог как раз-таки помогает понять, что со мной происходит, почему это со мной происходит, и что с этим делать.
6: Какое направление психотерапии все-таки помогает вот самооценкой справляться? Потому что я знаю, что у вас есть определенные там методы, да, и каждый метод индивидуальный. Как бы, да, вы сидите, подбираете уже определенный метод. Какие все-таки направления психотерапии лучше всего работают именно самооценкой?
7: Когнитивно-поведенческая терапия хорошо работает.
6: Личность... Что это такое? Объясните вот более подробно нам. Вот...
7: С удовольствием. Это же то, где я работаю. Это мое любимое направление.
6: Просто приходят стоматологи и говорят, восьмерку мы удаляем. Что такое восьмерку, мы не каждый понимает. Поэтому объясните нам, чайникам, так сказать, в этой сфере.
7: Когнитивно-поведенческая терапия от названия. Когниция – это мысли, поведение – это поведение. Вот простая ситуация. Возьмем с вами. Мы как видим свою жизнь? Есть ситуация, есть реакция наша на эту ситуацию. Допустим, вот в одной и той же ситуации мы с вами оказались, и там конфликт какой-то. Там, вы реагируете так, что вы начинаете злиться и драться, идти, а я заплакал, загрустил и убежал. Вот. Почему так происходит? Ситуация одна и та же. Да, и здесь вот есть кое-что, о чем говорит КПТ, между ситуацией и реакцией. Вот это мысли. То есть мысли, которые возникают в ситуации, мысли о ситуации. Вот. И есть еще кое-что, что идет до ситуации, то, каким я пришел в эту ситуацию. Это в психологии называется я-концепция, самосознание. То есть каким я туда пришел, ценности, мировоззрение, самоотношение, самоинтерес. То есть как я сам к себе отношусь, каким я пришел сюда, то есть в эту ситуацию. И вот это все как раз-таки изучает когнитивно-поведенческая терапия. Мы работаем с мыслями в основном. Ну, изначально на когнитивном уровне, на поведенческом уровне, естественно, на эмоциональном уровне. То есть всю систему мы прорабатываем так, чтобы человек адекватно воспринимал это все.
6: Магомед, всегда хотел задать этот вопрос психологам. Вы помогаете мыслями человеку самим прийти вот к источникам, так сказать, своих проблем. Да. Скажите, пожалуйста, но когда вот все на поверхности, но человек не догоняет, что вот там определенно нет такого, что сказать, эй, дорогая моя или дорогой мой, здесь вот, вот в этом дело. Я, насколько знаю, психологи, они так не делают.
7: Есть направления, где делают. Есть вот, допустим, личностно-ориентированная реконструктивная психотерапия. Там можно сказать прямо. То есть более прямо можно сказать. Если там человек никак не направляется, я могу ему прямо сказать, вот у меня такая гипотеза. Только я не говорю, что вот с вами вот это. Я говорю, у меня гипотеза такая, потому что она может оказаться неверной.
6: А почему прямо нельзя сказать, здесь вот такая ситуация с тобой, когда прямо 100% на поверхности? А
7: потому что я тогда перехожу в такую директивную позицию, я нахожу сверху клиента. Я не сверху клиента, я с ним наравне.
6: Но человек ведь приходит все-таки за ответом, извините.
7: Если человек будет воспринимать меня как что-то, типа, вот психолог сказал, тогда это нездоровая штука. Это минус мне как психологу, потому что тогда человек будет ответственность скидывать на меня, что это вот я сказал ему, поэтому он вот так себя ведет. а не потому, что он сам к этому пришел и сам это увидел и сам решил так делать. Высшее мастерство — это когда человек говорит: «Я так много работы проделал, я так много понял про себя, какой я молодец». То есть это все, ну, присваивает себе достижение того, к чему он пришел в процессе психотерапии, а не говорит, что это вы как психолог все сделали для меня. Нет, он отдает часть как бы психологу, что вот вы мне помогли, но то, что я тоже сделал, он признает в себе.
6: Я просто таки за такой метод, знаете, не знаю, либо он мне подходит. Недавно была тоже психолог в эфире, которая сказала, что я взяла у клиентки телефон, заглянула, офигела и сказала: «Слушай, дорогая, тебе надо там разводиться». Ну, на ваш взгляд, это все-таки непрофессионально.
7: А подождите, вы сказали, вы за такой метод?
6: Я за такой метод, но все-таки...
7: Это непрофессионально. Если клиент сам не давал телефон.
6: Ну, я за такой метод, когда мне говорят: дорогой мой, здесь вот проблема.
7: Да, можно сказать, что вот здесь проблема, но направить человека нужно все-таки. Находиться в директивной позиции, это будет непрофессионально. Есть методы, в которых мы находимся в директивной позиции. Переходим моментами, управляем, но постоянно находиться в директивной позиции, как вот родитель такой. Там, сделай так, сделай сяк, будет вот так. Это мы забираем ответственность у клиента. Как мы же, наоборот, из него делаем ответственного человека. Одна из глобальных задач психотерапии — сделать человека взрослым. А взрослый человек — это у нас какой? Это тот, который несет ответственность за себя, за свои поступки и за их последствия.
6: Мой любимый вопрос. Сколько длится вообще психотерапия у психолога с самооценкой?
7: Мой нелюбимый вопрос, потому что он самый частый, наверное, от клиентов. Сколько нужно будет мне сессий, чтобы проработать тревожность? А вот если я не уверен в себе, сколько мне понадобится сеансов? Невозможно сказать сразу. Это минимум 5 встреч уходит просто на то, чтобы прийти к причинам этого всего, к диагностике какой-то. Да, что-то можно уже начать лечить, скажем так. Но за там... 10 встреч, сделать работу, которая вся жизнь у человека, там, он 40 лет, он жил вот с этими проблемами, и за 10 встреч мы сейчас все поменяем, там, за 2 месяца.
6: Скажите, пожалуйста, вот если вот психолог перепрошил, так сказать, самооценку у человека, насколько это хватает?
7: Это хватает надолго, если человек продолжает.
6: На всю жизнь может хватить?
7: Да, это же постоянная работа над собой. Это не так, что мы сейчас сделали работу, и человек потом живет и дальше, как раньше жил. Если он вернется к тому образу жизни, к тем же людям, которые там эту самооценку ему роняли, к тем же привычкам, к тем же устоям, то все вернется на круги своя.
6: Магомед, можно с вами поспорить на один момент?
7: Давайте.
6: Давайте. Ситуация следующая. Почему я задаю подобного рода вопросы каждому психологу? К чему? Вы довольно-таки адекватно и здраво мне ответили на этот вопрос. Есть просто категория психологов, на мой взгляд, на мой личный взгляд, о том, что вот, допустим, сеанс длится сколько там? 50 минут, 40 минут, да? Вот он длится... сеанс, и вот как только вот прям 50-я там минута прошла, вы извините, ваше время закончилось. На мой взгляд, это настолько непрофессионально. Более того, я думаю, что вы такое не делаете, судя по вашим ответам. Вы довольно-таки здраво ответили. Просто, на мой взгляд, что каждая ситуация настолько индивидуальна, и когда вот просто-напросто чаще всего, почему не все идут к психологам, кажется о том, что многие шарлатаны, вот правда говоря, многие лишь бы вот там... Допустим, сеанс в среднем сколько стоит? Я просто не обращался к психологам. От 3 до 5 тысяч рублей, наверное, да?
7: Да,
6: где-то так. Вот, допустим, ты отдаешь эти деньги за 50 минут, чтобы напротив тебе человек просто... Понимаете, это не совсем как бы... Здесь вот этот миф как развеете?
7: Это не миф. В целом есть, да. Многие психологи расставляют тут личные границы. Есть такая тоже. У психологов тоже есть свои границы. И вот мы там... Сессия длится 50 минут. Ни минутой больше, ни минутой там меньше. Вот. И некоторые психологи спокойно говорят о том, что да, все, ваше время закончилось. Здесь нужно быть профессионалом, чтобы чувствовать момент, что да, если человек там ушел в чувство, и он плачет, и там навзрыд, просто у него истерика, конечно, его непрофессионально будет бросать в этом состоянии.
6: Я просто подобного рода, извините, что перебиваю, как бы, да, я задал психологу, который сидел у меня в эфире, я объяснил, что это настолько просто непрофессионально, на мой взгляд, да, вот когда ты... Ну, извини, пожалуйста, я теряю свой ресурс, он мне сказал. Но я так посчитал нужным, тогда зачем работать вообще в этой профессии, если ты теряешь свой ресурс, как бы, да? На мой взгляд, психологи, они все-таки помощники. Да, это тоже врачи. Да, хотя согласен. Почему-то к медикам их не всегда относят. Я не из-за этого злятся, кстати.
7: Согласен с вами.
6: Так, идем дальше. Так, ну и последний, заключительный вопрос. Что вы скажете тем, кто, ну вот, считает, что они недостойны помощи, так сказать? Вот.
7: недостойно. Настолько все плохо, что он недостоин даже помощи.
6: Там уже Магомед не поможет, мне кажется.
7: Ну тогда нужно, чтобы близкие, те, кто самые близкие люди, то есть самый ближний круг, они показали поддержку такую, чтобы человек хоть немножко воспрял духом, и потом уже идти работать с самим собой, то есть там, к тому же терапевту. Кого-то могут привести просто, там 20-летних ребят тоже приводили ко мне, мамы, потому что они сами уже не спят, в депрессии парень.
6: Была такая ситуация. В Махачкале открывалась школа радио, меня пригласили именно преподавать определенные там уроки искусства речи, мастерства и прочее. Ну, вот, когда я пришел, ну, так получилось, что с этой школы у меня, как бы, так сказать, вообще наш этот диалог сохранился недолго. Почему? Потому что приходят ко мне на курсы, и я изначально спрашиваю, для чего вы здесь вообще на этом курсе? Для того, чтобы красиво разговаривать? Они говорят, нет, мы стесняемся. Я говорю, слушайте, дорогие мои, ну вам к психологу, не ко мне. Вот там вам помогут. После чего, конечно, руководство попросило меня как бы дружно уволиться. Поэтому я вам хочу сказать, Магомед, спасибо за вот эту адекватность, за то, что помогаете людям. И более того, скажите, пожалуйста, как вообще вас найти, как вам записаться?

0: Вечерний сеанс на Диалог ФМ.
1: Реклама на Диалог ФМ.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
8: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
9: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
10: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
11: Расходы, которые зависят от курса доллара, занимают 15-25% годового бюджета россиян, заявил газете «Ру» эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Если посчитать вместе все валютно-чувствительные статьи, для типичной городской семьи со средним доходом это порядка от 15 до 25% годового бюджета. В это входит примерно 5-7% на одежду и обувь, 3-5% на технику и электронику при пересчете разовых крупных покупок на год, плюс 5-8% на автомобиль, если он есть в семье. Топливо не в счет, а вот запчасти и обслуживание – да. И 2-4% на лекарства и медицинские изделия. При курсе доллара выше 85 рублей, как сейчас, эта корзина стоит семье примерно на 5-10% больше, чем стоила год назад, отметил эксперт.
10: Закрома Родины.
11: Власти рассматривают возможность введения дополнительного сбора для авиапассажиров, чтобы компенсировать затраты на лизинг и эксплуатацию новых российских самолетов, об этом пишет «Коммерсант». Размер сбора с авиапассажиров может составить около 500 рублей за внутренний рейс и 1000 рублей за международный. При сохранении текущего пассажиропотока это позволит привлечь 200-250 миллиардов рублей в 27-30 годах, после чего необходимость платежа может исчезнуть по мере удешевления самолета. Аналитики предупреждают, что удорожание билетов рискует обернуться падением трафика и предлагают покрыть издержки начального этапа эксплуатации новых самолетов за счет бюджетных средств.
10: Деньги дороги, как память.
11: Откладывать ремонт до 2027 года с расчетом на снижение расходов может быть невыгодно, поскольку есть риск подорожания материалов, логистики, транспорта и труда рабочих. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредила руководитель отдела по комплексному ремонту жилых и коммерческих помещений Альбина Сакаева. По словам эксперта, в 2024 году стоимость работы специалистов по ремонту достигала примерно 8-12 тысяч рублей за 1 квадратный метр. При этом в 2026 году этот показатель вырос до 35-50 тысяч. Цены на материалы за тот же период выросли примерно на 23%. Стоимость ремонтных работ растет быстрее стоимости многих материалов, а значит, основным риском для клиента становится не столько подорожание плитки или краски, сколько стоимость квалифицированного труда, которого очень не хватает, подчеркнула специалист. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
10: Кошелек.
1: Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Дорожные новости.
1: Работа над законопроектом о беспилотном транспорте почти завершена. Об этом и не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Совете Федерации предложили пересмотреть схему расчета утильсбора в пользу электромобилей. Сенатор Айрат Гибаддинов предложил полностью отменить на них утильсбор, в том числе на машины импортного производства. А для машин российской сборки снизить НДС до 10%. Это позволит сделать бюджетные модели электромобилей сопоставимыми по цене с обычными машинами. Это повысит их привлекательность и мотивирует присаживаться на электрокары. Работа над законопроектом о беспилотном транспорте почти завершена. Министерство транспорта внесет его на рассмотрение в Госдуму в ближайшие недели. А принять его планируют осенью. Новый закон позволит по-настоящему легализовать беспилотные автомобили на дорогах общего пользования. В документе пропишут распределение ответственности между производителем, владельцем, сервисом и оператором, требования к движению, мониторингу и ограничения, а также специфику страхования. Антимонопольная служба выявила признаки крупного картельного сговора по ремонту и содержанию федеральных трасс. Возбуждено дело против 8 компаний, которые работают на территории Московской, Владимирской, Тульской областей и Краснодарского края. По версии ФАС, подрядчики могли договориться, чтобы не конкурировать между собой и не снижать цену на контракты. Расследование еще продолжается. Если вину подтвердят, компаниям грозят крупные штрафы и отстранение от госзакупок. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: В Дагестане 13 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Расимус Загиров. Марат Ибрагимов, который ранее занимал должность начальника управления физической культуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана, теперь назначен руководителем ООО «Дагестан Автотранс». Предыдущим руководителем ведомства был Набиулла Залгишиев. В свою очередь мы напомним, что Марат Ибрагимов родился в 1990 году в Буйнакске, является мастером спорта по вольной борьбе, окончил Московский государственный путь и сообщения, кандидат политических наук, а в 2015 году возглавлял комитет по спорту, туризму и делам молодежи Махачкалы. Мы также напомним о том, что Дагестан Автотранс был образован в нашей республике в 2016 году, а в 2024 году реорганизовано путем присоединения Махачкалинской автоколонны 1736 и находится в собственности республики. К другим новостям. Избирательная комиссия Республики Дагестан под председательством Магомеда Дибирова приняла решение о регистрации трех депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Об этом сообщает ведомство. Мандаты получили Магомед Валихов, Нурбагант Нурбагандов, а также Хизри Абакаров. Ранее Центральная избирательная комиссия сообщала, что все трое на выборах, которые прошли с 18 по 20 сентября, одержали победы в своих округах. Ну и номер банковской карты можно сообщать другим людям, если нужен для перевода денег. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми знакомились ТАСС. Безопасно также называть номер расчетного счета, название банка и телефон, привязанный к системе быстрых платежей. При этом срок действия карты, код с обратной стороны, пин-код, а также пароли и коды из банковских уведомлений передавать никоим образом нельзя. Для покупок в интернете в МВД советуют использовать виртуальные карты. Это помогает защитить деньги на основном счете. Но в России изменятся условия семейной ипотеки, об этом сообщает Минфин. Ставка будет зависеть от количества детей и региона проживания. Максимальную сумму кредита увеличат до 18 миллионов рублей в столичных регионах и до 10 миллионов рублей в остальных регионах. Новые правила распространятся на договора, которые оформлены с 1 октября. Федеральная антимонопольная служба России выдала 88 предупреждений из-за цен на топливо. Такие цифры привел руководитель службы Максим Шескольский. Он отметил, что 51 из 88 выданных службой предупреждений уже исполнено. Также возбуждено 55 дел о нарушении антимонопольного законодательства. Ну и стало известно, кому все-таки опасно смотреть фильмы ужасов. По словам врачей, людям с артериальной гипертензией, стенокардией, нарушением сердечного ритма, а также повышенной эмоциональной возбудимостью. При этом на психику и самочувствие здорового человека такие фильмы не влияют. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
6: История сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку? На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги? И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика? Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки на Диалог FM.
7: Ассаламу алейкум. Доброго времени суток. Вновь уже полюбившаяся вам передача «Территория сделки» на радио «Диалог ФМ» 104.8. Сегодня у нас очередной очень интересный гость. Сейчас мы его представим, но перед этим я хочу представить вам своего коллегу, самого лучшего риэлтора в республике и соведущего нашей программы Фаруха Абдурахманова. Ассаламу алейкум.
8: Алейкум ассалам.
7: Фарух, что ты знаешь о нашем госте?
8: Ой, я пока оставлю это в тайне, что я о нем знаю. Не буду раскрывать все карты сразу, но думаю, будет сегодня очень интересно и очень много полезной информации нам даст.
7: Это правильно. Представлю нашего гостя. Он является экспертом по работе с партнерами строительной компании «Унистрой». Это Джамалдин Усалаев. Джамалдин, ассаламу алейкум. Можно просто Джамал, наверное, даже?
9: Можно Джамал, да, будет удобно.
7: Если можно, чуть-чуть микрофон поближе, чтобы наши радиослушатели...
9: Конечно, вот так вот нормально?
7: Да, отлично, по-моему, да? Да. Итак, Джамал, рады видеть тебя у нас в эфире, в студии. Спасибо, что принял приглашение на коротком уведомлении.
9: Да, я вот рассказывал как раз это. Сейчас еще Фарух за какие-то тайны обо мне сказал. Мне аж чуть-чуть даже стало страшно.
7: У нас формат такой.
9: Вы подготовились, как я понял. Вы покопались. Подготовились, отлично.
7: Итак, начнем, наверное, с того, что познакомим немного нашу аудиторию с тобой поближе. У нас мы стандартно так и действуем, поэтому, пожалуйста, немного о себе. Как пришел в недвижимость, почему недвижимость и где ты сегодня есть?
9: Угу. В недвижимость я пришел... У меня вообще богатый опыт работы. Так получилось, что работать я начал с 17 лет. Не от большой нужды.
7: Вообще, в принципе,
9: да, работать? Да, в принципе, я начал работать с 17 лет. Угу. Не с большой нужды, просто мне самому так хотелось. Вот сидеть на одном месте не хотел. Вот. И постепенно нарабатываю опыт в разных стезях. Я работал в юридическом агентстве. Угу. Продавал от картошки до квартиры. То есть было даже такое. И как-то в 2019 году, на тот момент я находился в Хасавюрте, так как я являлся жителем Хасавюрта, угу. Планировал переезд в Махачкалу. Планировал переезд и думал, как я перееду, я буду искать себе работу, которая однозначно будет связана с высоким чеком. Высокий чек – это либо автомобили, угу. либо недвижимость продавать. И вот я приехал в Махачкалу, снял квартиру, уповал на Всевышнего, начал искать работу. Рядом с квартирой я нашел себе работу, получается, у застройщика. На тот момент один из первых, который работал также по 214 ФЗ, угу. Я вышел туда менеджером по продажам. Работал ориентировочно года 3 менеджером.
7: Успешно работал?
9: Успешно, да. Вот за весь период работы там я показывал очень хорошие результаты. Это, в принципе, могут подтвердить. Далее. Оттуда я решил попробовать себя агентом, риэлтором. И на протяжении, наверное, года я работал агентом. После попытал удачу и решил открыть свое агентство недвижимости.
7: Вот здесь чуть-чуть уточнение, пожалуйста, почему с места, где у тебя есть, я так понимаю, какая-то стабильность, ты решаешь уйти в нестабильность, больше нестабильности. Это риэлторская деятельность, это больше про нестабильность.
9: Это больше про нестабильность, но 3 года я находился, можно сказать, в стенах, и мне нужен был рост какой-никакой.
7: То есть ты достиг какого-то уровня?
9: Да, мне необходимы были изменения. Эти изменения, в принципе, я, знаешь, как я думал? Я сидел менеджером по продажам, и я думал, блин, я такой крутой менеджер. Я, наверное, агентом, я сейчас пойду, я буду лучшим агентом, я всем покажу. Теперь что происходит? Я иду работать агентом, казалось бы, со своими навыками, скиллами. А я не сидел на месте. Я свободное время обучался чему-то, смотрел какие-то ролики. Я сразу тестировал это на клиентах. Что-то я закреплял. По сей день они есть у меня на вооружении. Теперь я иду работать агентом. А оказывается, помимо вот этих скиллов, помимо навыков, еще нужна дисциплина. То есть там у тебя есть график. Ты приходишь, ты должен сидеть до стальки-то, у тебя есть клиенты, которые к тебе приходят.
7: Еще раз себя перебью. Вот сейчас очень внимательно попрошу слушать тех из людей, кто думает стать риэлтором, идти в эту профессию, наверное. Ну,
9: да, это
7: будет
9: однозначно профессия.
7: Вот внимательно. Основополагающая успеха для риэлтора – это как раз-таки то, о чем сейчас рассказывает Джамал.
9: Да, я пришел и столкнулся с тем, что помимо всего то, что у меня есть, нужна дисциплина. Теперь я по натуре художник. Я воспитываю в себе дисциплину. У меня получается, сейчас я ее уже воспитал до определенного уровня. Вот, но на тот момент...
7: Ты же творческая личность. Это
9: да,
7: же ты...
9: да, я творческая личность. Я продажник. По сути своей я продажник, а продажник, он в большинстве своем художник. И теперь я вижу то, что люди, у которых скиллов меньше, навыка меньше, кто-то из них, на самом деле, есть проблемы там, в разговоре, еще в чем-то, но у них есть каменная дисциплина. Они могут приходить с утра, обзванивать, вот систематически повторять одни и те же действия и не выгорать при этом. Они замотивированы
8: крутить
9: на
8: педали,
9: это.
8: И все.
9: Да, да, реально, вот крутить педали, повторять одни и те же действия и получать результат.
7: То есть это перспектива, просто немногие люди хотят в эту перспективу заглядывать, ждать. Многие хотим уже здесь и сейчас.
9: Вот. Но при прочих равных, если у человека есть дисциплина, он может повторять вот эти действия, он замотивирован, и у него есть вот этот пакет навыков, вооружения, в совокупности это все даст большие результаты. То есть это и будет вот тот самый мега-риэлтор, наверное.
8: Но это как в спорте, наверное, все-таки кто-то обладает даром, скажем так. Да. Да? У него талант, у него предрасположенность к определенному виду спорта, но талант – это всего лишь 1%.
9: Вот.
8: А дисциплина и упорный труд дают нам больше плодов.
9: А талант плюс дисциплина и упорный труд – это будет вообще…
7: Согласен. Да, думаю, это… Отсутствие дисциплины, боль многих руководителей,
9: да,
7: потому что мы с тобой сталкивались с этим. Мы очень часто аналогию приводили как раз-таки со спортсменами, что ну как вы хотите стать чемпионом мира?
8: У меня любимая есть, даже знаешь, я вот всем пример привожу. С Махачкалы до Дербента на велосипеде доехать, что нам нужно делать? Одно действие. Нового ничего не придумали. Крутить педали, да, где-то мы можем сделать передышечку, еще что-то. Но цель одна – крутить эти педали, и все.
7: И
8: мы не изобретаем велосипед, мы не изобретаем что-то новое. Работа поставлена, и все, делай. Делай, не хочу, называется.
9: Отличная аналогия.
8: Просто большинство, да, элементарно, боль, наверное, опять же, как сказал Мустим, руководитель, люди элементарно не могут там утром прийти вовремя на работу.
7: Причем это им же надо.
8: Свое тело поднять от постели самое сложное.
7: Донести до человека мысль бывает тяжело, что это тебе надо. Зачем? Да приди ты, спланируй свой день. Просто чтобы не быть как ежик в тумане, не понимая, что ты делаешь, куда ты двигаешься. А в голове уже сидит, что я должен заработать там 1 000 000 рублей. А как ты его будешь зарабатывать? Какие действия ты будешь делать? Что, у тебя же какой-то план, грубо говоря.
8: Кстати, Джамал заметил очень хорошую вещь. Ты подметил, что работая в отделе продаж, ты почувствовал себя классным специалистом, придя в недвижимость, понимаешь, что немножко уже где-то не хватает, где-то там не добираешь. Мы с тобой обсуждали как раз это, Муслим, что, ну, в моем понимании, те, кто сидят в отделе продаж, они не продавцы, именно не риэлтора. Они просто могут продавать именно только тот продукт, который у них есть, под который они заточены. И все. Ну, это не камень в огород чей-то, но это факт, показывает факт. Просто многие, приходя из офисов продаж застройщика в риэлтора, понимают, что, ну, что-то у них не складывается, не склеивается, и почему-то бизнес не работает.
9: Ну, тут я бы не совсем так сказал. Отчасти я с тобой соглашусь.
8: Просто, по крайней мере, с кем я сталкивался, именно вот эту картину я наблюдал.
9: Отчасти соглашусь. Они однозначно не риэлторы.
8: Ну, риэлтор просто многофункциональная все-таки личность должна быть.
7: Разносторонняя, обязательно.
8: Ну да, потому что в эту профессию много чего складывается. И ты должен быть и фотографом, и видеографом, да. Знаю, выступать, и психологом, и продавцом, и юристом. И, ну, много разных ответвлений затрагивают именно эту профессию. Просто, ну, знаешь... Многие на риэлторов смотрят как на, знаешь, да, что ты можешь, что ты знаешь.
7: А, слушай, Джамал, а у тебя есть сегодня в отделе продавцы, которые из риэлторов пришли?
9: Нету.
7: А ты как вообще такое?
9: Более того, в компании есть политика не брать именно с риэлторов в эксперты по продажам. Есть определенные причины, почему так делать нельзя.
7: Потом ты мне скажешь.
9: Обязательно.
7: Итак, тема сегодняшнего эфира у нас, ну, так как тематика сама передача о недвижимости, новая цена недвижимости, куда движется рынок новостроек. Поговорим о новостройках. Как, по твоему профессиональному мнению, обстоят дела сегодня на рынке новостроек? Что у нас происходит и чего, давай попробуем аккуратно на короткую дистанцию сделать какой-то прогноз, пускай это будет там 3 месяца, чего ожидать вообще, покупать или ждать?
9: Ну, как показывает опыт не то что последнего квартала, а последнего, наверное, десятилетия, ждать точно не приходится, потому что Только подъем, хотя на сегодняшний день вроде бы где-то видна стагнация, где-то на вторичке видно чуть упадок цен, но в плане новостроек...
7: Ну, понимаешь, Джамал, Фарух, вот все равно же это какое-то мнение есть вот оно на рынке, лучше подождать, чего ждать? Вот, ну, мне хочется лично понять.
8: Это мнение, по-моему, как Джамал сказал, уже последние лет 10 у людей, что, ну, нужно ждать, есть? А в итоге те, кто ждут, остаются в проигрыше.
7: Ну, сейчас очень сильно раскачивается история о том, что цены падают.
9: Ну, а где именно падают?
8: На вторичном.
9: У кого именно падают?
8: На вторичке.
7: Согласитесь ли вы с тем, что вот я скажу о том, что это не цены падают, это скорее можно на дисконт хороший попасть. Как от застройщиков по программам всяким разным, так и на вторичном рынке. Мне кажется, эта история больше правдоподобнее, чем то, что цены падают. Я не вижу, что цены падают. Не знаю.
9: Ну, как я вижу, хорошие объекты. Я в данный момент не в рынке вторичек, поэтому я боюсь где-то дезинформировать. Я на самом деле не знаю, как обстоят дела на вторичном рынке. И больше вот мой взор направлен на рынок новостроек. И что я, допустим, вижу? Какую я тенденцию, какие я привычки вижу у людей? Вот у нас был период с 2010 по 2020 и даже чуть больше, когда вовсю строили ЖСК, ну, строительные кооперативы по 215 ФЗ, и можно было за адекватный прайс на тот момент приобрести недвижимость в рассрочку, все это работало. И этим начали пользоваться не только добросовестные застройщики, но и менее добросовестные застройщики. В связи с чем определенные, там, много пайщиков потерпели убытки. остались без своих кровных вложений. А далее, вот год 19-20, внедрили, может быть, его даже раньше внедрили, 214-й федеральным законом со скроу-счетами для защиты потребителей.
8: Его в 14-м, по-моему, этот закон утвердили.
9: Да, в 14, а вот уже непосредственно в Дагестан он, скорее всего, пришел вот где-то в конце 10-х. Ну же, я его в 14-м в Дагестане не встречал.
8: Нет, он не в Дагестане вообще. В Дагестан он пришел позже. Он пришел намного позже.
9: Ну да, в Дагестане я знаю, что в 19-20 уже по пальцам пересчитать.
8: Ну да, были.
9: И сейчас по пальцам пересчитать. Но 214 федеральный закон уже практиковался. Сейчас уже люди знают за 214 федеральный закон, угу, который защищает уже не пайщиков, а дольщиков.
8: Вот у меня вопрос, да, самый мой любимый. Насколько ты считаешь защитой эскроу-счета для, да, покупателей?
9: Если все делается грамотно, если компания, которая работает на самом деле по букве закона, и у нее есть эскроу-счета, я считаю, ну, это хорошая защита.
8: А в чем она заключается? Нет, насколько, защита, да? Подожди, давай в процентном соотношении. 100% гарантию мы можем дать?
9: То есть клиент, приобретая квартиру, ставит свои средства на свой эскроу-счет. Ага. И в случае, если произойдут непредвиденные обстоятельства, он может снять их с эскроу-счета.
7: А сможет ли он снять их с эскроу-счета? Вот мне в эту историю тоже тяжело верится, что...
8: Нет, сможет, сможет. А вот история, допустим, если будет у вас... Вы же работаете, ваша компания, с ипотеками, правильно?
9: Да.
8: Правильно. Если будет, условно, квартира стоить больше 10 миллионов, человек взял в ипотеку, деньги ушли на эскроу-счет, как защищает это его? Просто я читал такую историю, что там, сейчас могу соврать, где-то, может, чуть информацию неправильно дам, но если там сумма больше 10 миллионов и там условно ипотечная, банк заберет свою долю какую-то, ага, и оставшуюся часть долга там, по-моему, они будут забирать, что ли. Как-то там была вот эта история. Сейчас
7: хитро-мудро, короче.
8: Да, немножко было.
7: Нет у вас ничего такого нововведения?
8: Это, ну, нет, это лучше не только изучить. Да, это изучать
9: лучше
8: нужно.
9: Лучше изучить, потому что сейчас я не смогу ответить на этот вопрос, но я смогу вам предоставить ответ на этот вопрос, который вы позже сможете озвучить.
8: Просто вот я почему задаю вопрос постоянно, да, вот кто у нас застройщик приходил и так далее, насколько дает вообще гарантию эскроу-счет. Ну, возьмем тот же самый «Самолет Плюс», который в начале этого года запросил там баснословные деньги у государства в помощь, и многие там ждут своих объектов недвижимости, либо там не сданы, не достроил застройщик, что делать? И деньги там лежат в банке, условно. Угу. Опять же, большинство застройщиков кредитуются у банка, проектное финансирование, правильно? То есть у банка задача какая первостепенная?
7: Свои деньги,
8: свои защитить, деньги забрать. То есть он забирает свои деньги за счет вот этих пайп взносов, то, что лежат на эскроу-счете. Да. Это же объективно, если мы будем углубляться. Я думаю, что банк первостепенно забирает свою часть долга от застройщика, а уже там то, что осталось, тогда уже, да, возвращаем людям. Это мое мнение, я могу ошибаться. Просто я вот хочу на этот вопрос найти ответ.
9: Угу. Ну, здорово. Я изучу этот вопрос, углублюсь в него и постараюсь дать ответ.
7: Будем признательны. Я бы хотел напомнить номер прямого эфира 8-988-291-1048. Друзья, звоните в прямой эфир, задавайте вопросы нашему гостю, он с удовольствием на них ответит. Если он не ответит, то постараемся мы с Фарухом это сделать. 8-988-291-1048.
8: Итак, Джамал, ты у нас представляешь компанию «Унистрой». Немножко расскажи о самой компании, как давно она на рынке, чем она славится, чем она знаменита даже, возможно. Просто у меня есть несколько фактов, и я хочу, чтобы люди от тебя это тоже услышали, наши слушатели.
9: Компания «Унистрой» – это казанская компания, федеральный девелопер, на рынке с 1996 года. То есть в этом году мы будем праздновать 30 лет. Более того, мы будем 18 сентября праздновать 30 лет.
7: Я чувствую, у нас будут отдельные пригласительные.
8: Да, у нас также мимо
7: обойдет. А, ну да, как и в этот раз. Все понял. Извиняемся за вас. Продолжай.
8: Амбассадоры чего-то.
9: В связи с чем? Мы разыгрываем 3 квартиры.
8: Вот, смотри, очень интересное предложение, розыгрыш. Как победить нашим слушателям? Как выиграть свою квартиру? Хотя бы одну?
9: Я скажу. 3 квартиры. 1 квартиру мы разыгрываем среди всех желающих. Достаточно зайти в соцсети «Унистрой». Там будет полностью инструкция, как зарегистрироваться, как принять участие и получить купон, и даже больше купонов, там есть задания, которые могут пройти ваши слушатели, наши слушатели. Они могут прийти в офис, сделать селфи, еще что-то там, прикольные задания, за все их они могут получить купоны. 2-я квартира разыгрывается только среди клиентов. То есть клиент...
8: Тех, кто уже приобрел.
9: Тех, кто уже приобрел, и тех, кто приобретет до 10 декабря.
8: Подожди, у вас розыгрыш когда?
9: У нас день рождения 18 сентября, а розыгрыш до 10 декабря.
8: Вот это хорошее уточнение.
9: Да. И приходит к нам, приобретает квартиру, 2 билета мы ему даем на участие в розыгрыше. 10 декабря случайным образом через Лототрон мы определяем победителя.
8: Лототрон или Лохотрон?
9: Лототрон.
7: Лототрон.
9: Кстати, квартира, параметры, стоимостью 10 миллионов в Казани. Можно обменять на любую квартиру в регионах присутствия Унистрой. Угу. А об этих регионах я сейчас расскажу. И 3-я квартира среди наших партнеров, наших любимых. Партнер совершает 3 продажи, получает билет на участие в розыгрыше. То есть на сегодняшний день держателей билетов порядка 35. Вы представляете, 35 человек претендуют на квартиру. То есть шансы выиграть.
7: Что вы творите?
9: На самом деле заманчивые, поэтому дерзайте, парни. Вот, я рассказал. Если что, слушатели могут уточнить информацию, мы ее продублируем.
7: Да, обязательно.
9: Теперь продолжим.
7: Да.
9: За нашу компанию славную. 30 лет нам исполняется в Казани. Мы в данный момент в 8 регионах присутствия. Это Казань, Уфа, Тольятти, Нижний Новгород, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Махачкала
8: и Дубай.
9: И как я мог забыть про один регион присутствия еще, представьте себе.
7: Ну, спишем это на твою усталость. А вообще, мы знаем этот город, но мы его будем держать до конца эфира в тайне. За это мы просим у тебя купон.
9: Сразу квартиру просим.
8: Так, Джамал, я еще знаю такой факт, что Унистрой входит в топ-5, по-моему, застройщиков по скорости строительства. Правда ли это?
9: Нет, это неправда. Мы занимаем 1-е место по скорости строительства. За 30 лет у нас не было ни одного дня просрочки ввода дома в эксплуатацию. Вот. И мы входим в топ-20 лучших девелоперов России.
8: Ну и все-таки я прав, что в топ-5 входите.
9: О, да, лучших девелоперов. Ну, топ-20. И у нас наивысший балл, то есть 5 в ЕРЗе. Там за соблюдение, много чего. Это можно опять-таки углубиться, изучить.
8: Если я сейчас не ошибаюсь тоже, вот я наблюдаю за вашей стройкой, вы даже идете немного с опережением срока, правильно? Ну, официального вашего срока сдачи.
9: Да, да, у нас официальный срок сдачи первого дома. Это 3-й квартал, не позднее 3-го квартала 2028 года. Мы сейчас хорошо опережаем. Можно поехать на стройку. Кстати, объявление 13 сентября. Мы объявляем день открытых дверей для клиентов, в том числе для ваших клиентов. Слушатели, вы тоже можете быть, мы вас ждем. Где мы продемонстрируем уже непосредственно квартиры, в каком состоянии мы будем сдавать квартиры.
8: То есть шоурум уже будет готовы, да?
9: Да, будет готов шоурум, мы проведем всех, покажем, как будет выглядеть двор, как будет выглядеть стоянка, будет на самом деле интересно. И клиенты, посетители, которые захотят забронировать квартиру непосредственно в тот день, они получат еще от нас эксклюзивный бонус.
7: Подожди. Все слишком складно получается.
9: А, как иначе?
7: И топ-5, и с опережением идете. Вот два момента меня интересуют. Первый. День открытых дверей, чтобы наши слушатели пришли к вам.
9: Да.
7: Все-таки надо как-то, чтобы они, вот какой-то особый повод был для них, помимо того, что это Унистрой, это день открытых дверей. Возможно, те, которые придут и скажут, что они пришли с территории сделки,
9: так,
7: получат какой-то бонус при приобретении или приняли решение,
9: да, прикупить. Да, однозначно.
7: Это отлично, отлично. Записывайте, пожалуйста. И второй момент. Почему такая цена? Что с ценами происходит?
9: Цена?
7: Да.
9: Ой, да. Я очень люблю этот вопрос.
7: Отлично.
9: Я бы хотел отвечать на этот вопрос.
7: Долго. Можно за вуалирование, да?
9: У нас такая онлайн-трансляция, именно видео. Мы находимся в офисе нашем прекрасном, рядом с нашим макетом. Я хожу вокруг и начинаю перечислять козыри. Почему цена? Цена – это совокупность факторов, на самом деле. И тут есть такие, как двойной стандарт, люди наши, когда находятся где-нибудь в России, они видят крутые объекты, и они говорят, мы хотим тоже так, мы хотим вот так. Ну почему вот здесь так, а у нас не так? Почему у нас вот можно вот так постучать в окно к соседу, почему парковок нету, почему то, почему все? Вот, пожалуйста, мы делаем так.
7: Мы же хотим дешево.
9: Да, мы же хотим дешево.
7: Я говорю от лица людей сейчас.
9: Вот.
7: Мы хотим дешево, мы не хотим дорого. Сделайте нам подешевле.
9: А мы не... Тут и неправильно будет сказать, мы не про дешево. На самом деле, если мы разберем на составляющие
7: наш объект про людей, в первую и цену, очередь.
9: Да, это как раз-таки будет про людей.
8: Я, вот, честно говоря, согласен, Джамал. Просто нужно смотреть наполнение, нужно смотреть качество. Просто я почему отмечаю про качество? Если ты вспомнишь нашу первую встречу на стройке, когда я начал задавать вопрос именно про фундамент, что они там сделали, какой бетон вообще используют. Вот он мне как раз на мои вопросы тогда и ответил, что я ждал этого ответа на самом деле, но он еще дополнил всем этим. Поэтому я здесь, наверное, все-таки согласен.
7: Ты скажи про этот подход. О чем речь идет? Ты скажи, чтобы наши слушатели поняли.
8: Где они строят?
7: Это нужно подметить.
8: Где строит компания Унистрой? Это известный факт, что там идут агрессивные воды. Вот. Но они сделали сульфатостойкий бетон для того, чтобы не было сырости, плесени. Плюс помимо сульфатостойкого бетона, который отталкивает все это, еще и гидроизоляция, причем достаточно очень серьезная была.
9: Да.
8: И подход компании мне понравился тем, что они до мелочей все разобрали, прежде чем начать строить. Опять же, про наполнение, если мы говорим, садик во дворе комплекса, крытый паркинг многоуровневый, там тот же стилобатная история. Да. Кстати, вот про стилобаты, вот это все, то, что хотел уточнить тоже. У вас паркинг, вот то, что под стилобатом, он платный? Там
9: да, под стилобатом машины места продаются.
8: Но в любом случае, тоже удобная история.
7: Удобная история. Что-то у вас какая-то договоренность, по-моему. Больше 150 тысяч рублей за квадратный метр. Чуть-чуть продолжим эту тему.
9: Не 150, там у нас есть лоты по ценам интересней.
7: Ниже имеется в виду или выше?
9: Ниже. Имеется в виду, да, ниже. Мы смотрим, что представляет собой наш комплекс, что представляет собой район, где он находится. В данный момент это район, территория ипподрома. Для многих, для тех, кто не смотрит даже не в будущее, там в пятилетку, в ближайшую восьмилетку, может быть, район не представляет что-то интересное. Но потенциал колоссальный.
8: Не забываем, что территория прошла по КРТ.
7: Да, к этому как раз хотела перейти, чтобы ты на этом немного внимания своего заострил.
9: То есть заострил. Наша территория 10,3 гектара, которую мы развиваем очень грамотно. Мы не перенаселяем ее. Мы очень адекватно относимся именно к количеству квартир, количеству парковочных мест, к озеленению. То есть на сегодняшний день у нас не более 30%, не более, то есть менее 30% непосредственно пятно посадки жилых домов. Все остальное, все остальное это места общественного пользования, это насаждения зеленые, мало кто так делает. Если мы посмотрим на объект, мы заметим переменную этажность.
7: Да, есть такое.
9: Хотя, получив разрешение...
7: Это означает, что какие-то корпуса выше, какие-то
9: да,
7: чуть ниже.
9: Да, вот спасибо, что подметил. Угу. Хотя, получив разрешение там, на максимальное какое-то количество, почему бы не сделать все их один одного этажа и извлечь максимальную выгоду? В этом случае можно делать и цену на квадрат пониже. Но что мы получаем? Больше машин на территории, угу. больше людей на территории. Угу. То есть, это не совсем про комфорт. Угу. Также что мы делаем? Мы в квартире добавляем предчистовую отделку, качественную, из качественных материалов, то есть штукатурка, стяжка, проводка, отопление, радиаторы, окна, в которых три стекла находятся. Те, кто заинтересован, они могут обратиться к вам, прийти к нам в офис, и мы им все популярно расскажем. И что самое важное в предчистовой отделке? Не то, что мы ее уже сделали, то, что по статистике дом после сдачи на протяжении 6, а то и 7 лет живет в состоянии ремонта. У вас оббивают углы в подъездах, вам портят, ломают лифты, вас штробят постоянно. У нас все это уже сделано. А далее что мы делаем? Резервуары с водой на каждый дом на двое суток. У каждого дома фильтр с четырьмя степенями очистки воды. И третий краник заходит в квартиру. То есть мы думаем о мелочах. Мы пытаемся создать решение, создать комфорт. Из всего этого складывается стоимость. И люди, которые на самом деле понимают это, все, для них не остается вопроса о цене. Я, главное, чуть ушел в предчистовую отделку за район, я хотел рассказать. 10,3 гектара занимаем мы. Рядом с нами территория бывшего ипподрома, на которой также готовится КРТ-ипподром. Площадь порядка 50 гектаров, которая будет комплексно развиваться. Ледовый дворец, гипермаркет самый большой на Кавказе, конный комплекс, ну, много всего прочего. То есть это очень интересное КРТ. Напротив нас КРТ «Лазурный берег», где будет, ну, как обещают, пока все, что я говорю вот за параллельные
7: это КРТ. На проекте, это на
9: да,
7: бумаге.
9: Это на проекте, я не могу утвердить.
7: Изучали,
9: именно,
7: да, смотрели.
9: Парк, в три раза больше парка Ленинского комсомола, яхт-клубы, бутики, рестораны, новые прогулочные зоны, оборудованные пляжи. И вот, в общем, это территория, которая находится между Махачкалой и Каспийском. Угу. Порядка 300 гектаров, она в центре. А Махачкала и Каспийск вот так вот по бокам подкрадываются, и они объединятся как раз в этом месте.
8: Вот вопрос, не будет ли перенасыщения данного района и таких жестких заторов не будет там? Потом выехать в сторону Махачкалы или же наоборот в сторону Каспийска поехать там в пробках?
7: Да, я думаю, это неизбежно, Фарух.
9: Это неизбежно, но у этого должно быть решение, такое как новые дороги, новые транспортные развязки. И мне кажется, если... такие серьезные КРТ заходят в этот район, то это решение должно идти параллельно.
7: А с вами параллельно нет никаких встреч, обсуждений там с структур каких-то, которые отвечают вот за дорожную безопасность, вообще за развитие дорожное? Может быть, вы какие-то общие проекты ведете? Как вот, ну предусматривают, наверное, все равно.
9: Ну, я надеюсь, по крайней мере, у меня данной информации нет.
7: Но район действительно, вот этот вот между Махачкалой и Каспийском, который я его лично считаю новым центром.
9: Да, да, это будущий центр.
7: Если,
9: это,
7: дай бог, с учетом того, что, как есть информация, туда много федералов заходит, то, что там КРТ, и там история про вот эти вот плотную застройку, про свечки эти, закончилась уже, и будет только комплексное развитие, то, иншаллах, у нас, наконец-то, наверное, да, уже облагороженно, культурно появится какой-то более-менее нормальный район. Потому что, ну, на самом деле, в Махачкале нету, наверное, такого. Таких районов нету. Вот именно вот такой участок и собрать.
9: Даже места такого нету. Вот это площадь порядка 300 гектаров, но нету такого места, куда посадить такой район. И он находится в, ну, очень интересном месте. То есть это пляж, это шикарный вид на горы.
7: А скажи, Джамал, а может быть, ты такой информацией владеешь? А что вот по соседям у вас? Как их вообще судьба дальнейшая будет? Там есть просто несколько таких этих стоит, которые чуть-чуть картину
8: портят,
7: размазывают.
8: Вид.
7: По моему личному мнению, например.
9: Опять-таки, вот этой информации у меня нет. Я бы хотел ответить на этот вопрос.
8: Хорошо, еще... ответ на вопрос тогда. Планирует ли ваша компания еще стройку?
9: Вообще, в принципе?
8: В Дагестане. В Махачкале, в том числе.
7: Адреса?
10: пароли, явки. И все скрещено.
9: Компания Унистрой, она же не просто так зашла в Дагестан. То есть это федеральный девелопер с определенным опытом и стажем, который, ну, первый, можно сказать, из федеральных девелоперов увидел потенциал в Дагестане. Угу. И зашел с объектом.
8: Хорошо, тогда я уточню вопрос. Будут ли цены в будущих ЖК более щадящие для покупателей, нежели чем сейчас? Ну, опять же, я сейчас где-то утрированно, где-то чуть может жестко.
10: Можно я отвечу?
9: Не, нормальный вопрос, я, в принципе, мог бы
10: давай,
9: на него ответить.
10: Давай.
9: Это будет зависеть от того, где находится, от какого локации. Класса будет тот ЖК. Да. То есть, если мы говорим за какой-нибудь центр и премиум класс,
8: там мне, кстати, нравится, чем ваша компания нравится, вы называете вещи своими именами. То есть вы не забежали с громкими заголовками, что у вас бизнес-класса дом, да, что у вас там, я не знаю, звезды будут падать именно к вам там во двор.
10: Бизнес-класс, да. На улицу выходишь, пакет
8: на обычный комфорт плюс, да, или комфорт?
9: Комфорт плюс, да. Но он у нас не обычный, он у нас комфорт.
8: Я не говорю, что обычно, но я имею в виду, что назвали вещи своим именем.
9: Да, да, в нее мы вложили именно весь вот этот плюс.
10: Но я думаю, по будущие проекты и про цены, они будут соответствовать, наверное, рынку, в любом случае, эти цены.
9: Да.
10: Но я думаю, будут, опять же, какие-то программы, ну, щадящие, да, режимы какие-то там и так далее, и так далее. Итак, еще один. Да, кстати, вот мне, знаешь, что интересно было? С момента, которым вот ты зашел в этот проект, в эту компанию, насколько поменялось, мы с тобой на объекте тоже это разговаривали, это уже про коммерческий потенциал, насколько выросла, ну, процентом соотношения, наверное, да, цена квадратного
8: или
10: метра.
8: От, ну,
10: да.
8: От,
10: то есть у вас же и про инвестиционный это потенциал тоже, да?
9: Да.
10: Но это уже не сейчас, не в этой очереди, это однозначно, мы это обсуждали, потому что там не столько не заработаешь. А вообще,
9: ну,
10: в целом,
9: смотря как далеко мы смотрим.
10: Но если возьмем по вот уже достроенному почти проекту, с начала его.
9: Да, опять-таки, если, допустим, мы говорим про ближайшие там 5 лет и рост цен, или угу, если мы говорим, вот через год сдастся объект и такой потенциал, то есть быстрые деньги или медленные деньги, это тоже зависит. Угу. Насколько выросли цены? Цены выросли порядка 20%.
8: То есть за сколько уже стройка идет? Полтора года, да? По-моему.
9: Ориентировочно.
8: На 20%. Ну, неплохо.
9: Не, это не со старта. Это не со, это с момента, как мы виделись, я сказал, на стройке. Ну, это месяцев 9-10. Вот так.
10: А вот если говорить со старта. Ты же со старта там.
9: Со старта чуть больше.
10: Ты лучше понимаешь, я что имеется в виду, что, почему я такой вопрос задаю? Опять же, мы говорим, что данный проект от вашей компании, он в том числе и про инвестиции.
9: Да.
10: То есть, если говорить своими, называть вещи своими именами, купил дешевле, продал дороже. Mm-hmm. Вот у вас история такая же есть, я же могу прийти на котле у вас взять.
9: Да, да, я даже вот сейчас вспомнил, ну, в одном из обучающих материалов у меня был рост цен за 25-й год, за весь 25-й год, то есть со старта. В итоге, ну, порядка, цены выросли порядка 80%.
10: Угу. Ну, это какая-то вынужденная, это получается, наверное, да, мера? Или опять же вы смотрите то,
9: это
10: что происходит?
9: Это не совсем вынужденная мера. У нас есть фин-модель, угу, которой мы придерживаемся. Мы смотрим на рынок. Все это важно смотреть. Мы смотрим на вымывание определенных лотов. Угу. На то, как себя, в принципе, ведет опять-таки рынок.
10: Ну что вообще вот на, вот мы-то сейчас с тобой обсудили о том, что цена там образуется там от локации, от наполненности. Что еще влияет на рост цен? Вот если говорить нашим слушателям, как просто вот покупателям обычным, да, вот почему растет цена на квадратный метр? Она растет, она будет расти всегда, она не будет, наверное, никогда останавливаться, скорее всего, этот рост. Это же будет только дорожать.
9: Ну, если тенденция сохранится и все будет идти так, как сейчас идет, ну, элементарно посмотрите.
10: Мы в глобальном этом берем даже?
9: Да, масштабах. Элементарно посмотрите на, допустим, цены на топливо. Mm-hmm. Это же все взаимосвязано.
10: Да, то как есть у нас сейчас было? с кем мы разговаривали, когда про арматуру, по-моему, речь пошла, да, которая поставляется. Нет, про цемент.
8: Про цемент, да, да.
10: Цемент же тоже к нам.
9: Да, сюда. Его же привезти нужно. Все, его по той цене уже не привезешь.
10: И его везут еще из-за границы.
9: Да. И все вот эти, все детали, все эти мелочи, они взаимосвязаны, они образуют определенную цепочку, которая приводит к тому.
10: Слушай, а в чем росту. Тогда также мы как-то беседовали, была речь о том, что Унистрой это достаточно там автономно в плане строительства. В чем тогда она автономна?
9: Унистрой?
10: Да. Вот и вот строительство идет, площадка строительная, угу. Вот. Я считаю, например, автономным застройщика, у которого там, ну, пускай будет там свое производство там кирпича, к примеру. Он не зависит от других производителей, от Унистроя.
9: Ну, это больше про монополию. У нас, допустим, в чем заключается наша автономность, наш подход к делу? У нас идет техническая разработка. Mm-hmm. То есть мы сами, там у нас есть архитектурное бюро, которое разрабатывает проект, подходит серьезно там, к разработке дворов, непосредственно к конструктиву. Да, далее наш же технический заказчик занимается возведением, строительством, контролем строительства, но к возведению, ко всему остальному привлекаются подрядчики, субподрядчики. То есть это нормальная история. Третьим этапом идет непосредственно компания, которая занимается реализацией, помощью в оформлении, сопровождением сделки. После все это мы не прощаемся с клиентом. В роль вступает сервисная компания, которая долгие годы следит за объектом, чтобы он был в первостепенном виде. То есть вот в чем его автономность: разработка, строительство, реализация. Контроль.
10: Ну, это, короче, не про производственные цеха какие-то.
9: Да, а это уже это больше про монополизацию компании. Когда открыл кирпичный, бетонный завод свой. Это очень круто, но тут не совсем наша история.
8: Ну вот касаемо сервиса, я знаю то, что вы периодически прямо на стройке даже собираете покупателей, кто у вас уже купил квартиры, и организовываете какие-то мероприятия. По-моему, даже было относительно недавно.
9: Конечно. Чтобы Красно. Можно было убедиться в качестве, чтобы люди видели, что...
8: То есть, тем самым вы показываете этапы строительства,
9: да.
8: Чтобы люди...
10: Открытость свою.
8: Да, да.
9: Yeah.
8: Вот,
10: давай.
8: Можно? Вот вопрос, после сдачи управляющая будет своя собственная, правильно понимаю, или же будет приглашенная какая-то?
9: Это сервисная компания, территория комфорта, да, это собственная. Два раза получала награду Urban Awards. Я вот сейчас могу ошибаться, 22-й год и 26-й год, то есть недавно мы получили второй раз эту награду как лучшая управляющая компания России. Она не на словах, на деле это показывает. Вот в Казани есть объект, сданный 10 лет назад. Ты гуляешь по нему, и не создается впечатление, ну, впечатление, что год-два этому объекту, ни соринки, все подкрашено, кустики подстрижены. И помимо вот этого контроля, сервисная компания, она также, почему она у нас называется не просто управляющая, а сервисная компания, она предоставляет людям сервис, удобство, комфорт. То есть есть приложение, необходим какой-то сервис, там, сантехник, электрик, кто бы то ни был.
8: То есть приложение... не нужно будет еще сторонних искать, а мастеров,
9: да.
8: Условно?
9: Можно оставить запрос, оператор обрабатывает запрос в CDM-системе, подбирает мастера, отправляет. Также, что еще?
8: Но это доплата, правильно?
9: Ну, да, конечно, это уже непосредственно мастеру, там наверняка все будет описано. Также, в чем еще заключается вот сервис данной компании? Создать атмосферу добрососедства, чтобы комфорт не заканчивался в стенах квартиры. Элементарно устроить субботник, устроить кинопоказ, праздник новосела, спортивные мероприятия. То есть постоянно наполнять объект жизнью. Это очень важно.
10: Тимур,
9: да.
10: Скажи, пожалуйста, вот, по твоему личному мнению, есть компании сегодня на рынке Дагестана, который лучше вас? Давай вот сейчас попробуем даже абстрагироваться от того, что ты в конкретном проекте. Вот по твоему личному мнению. Или компании, которые также достойны внимания, как та, в которой ты работаешь, именно застройщики. Ты рынок знаешь, ты наблюдаешь.
8: За такие вопросы купон не получишь.
9: Я знаю рынок.
10: Я его делаю, чтобы ему повышение было сейчас.
9: Спасибо вам. Я знаю рынок, я знаю, ну, параллельно объекты, все. Вот сейчас даже абстрагироваться я не смогу. Я пропитан Унистроем. Я патриот Унистроя. Но несмотря на это, я знаю наш объект. И я знаю бэкграунд. Я видел, как мы строим. Из чего мы строим. Что происходит с этими домами. Я видел отзывы людей. Нету. Нету. Но на сегодняшний день лучше Унистроя, лучше Гранд-Берега. Объекта нет.
10: Ну, тут для меня, конечно, это немного спорная тема. У меня обратно. Мнение обратное. Я считаю, что если не лучше, то как минимум у нас два застройщика точно есть, на которых в целом можно было бы вот на пьедестал вместе с Унистроем поднять.
9: Ну,
10: и даже бывает... одну эту разделить.
9: Одну разделить?
10: Да, да, да. Ну, есть, они есть. Да, во многих аспектах Унистрой далеко вперед. Вот, во многих.
9: Я соглашусь с тобой, знаешь, у нас есть классные застройщики.
10: У нас и проекты есть интересные.
9: Есть интересные.
10: Мы в этом плане оккультуриваемся. Даже вот этот вот федеральный закон 214, то, что мы сейчас приводили в начале программы, с Варухом часто об этом говорим, о том, что буквально несколько лет назад это было там 2% от общего массы рынка.
8: Два даже не было.
10: Вот. А сейчас это как бы уже люди знают. В первую очередь спрашивают, а есть ли эскроу счета, а там 204, уже знаешь, что такое 214 федеральный закон.
9: Вот, вот. И знаешь, подойти, вот я сказал, я патриоту не строю, это место, где я работаю, это нормально. Сотрудник, у которого есть рабочее место, он должен быть патриотом своей компании. Я в то же время являюсь дагестанцем, и я очень хотел бы, чтобы Унистрой и Гранд-Берег, и будущие проекты задали ту планку, которой хочется... достигать и бороться, чтобы была вот эта конкуренция.
10: Здравая, да?
9: Да, чтобы была здравая конкуренция. Чтобы застройщики конкурировали не просто, кто больше заработает, кто первую двухсотку купит, а на самом деле интересные объекты. И они появляются сейчас.
10: Да.
9: И я надеюсь, что они будут становиться лучше и лучше. Кто-то будет обгонять, и, соответственно, Унистрой будет, видишь, опа, она обгоняет, и Унистрой будет делать лучше, и вот конкуренция приведет.
8: Главное, чтобы по цене вы тоже конкурировали, кто дешевле отдаст.
10: Когда эта конкуренция начнется?
8: Такой вот хороший вопрос. Когда, Джамал, начнется такая конкуренция?
10: По снижению цен, да, кто дешевле? Ну, на самом деле, важно, чтобы эта конкуренция не переросла, вот эта гонка не переросла в такую именно гонку застроек. А именно думали, чтобы о людях. Думали о конкуренции, чтобы была вокруг того, насколько красиво, максимально красиво облагородить, комфорт создать для людей. Вот в этом, да.
9: А у нас больше озеленения будет.
10: Вот.
9: А у нас
10: пускай
9: двор
10: такой
9: больше
10: будет.
9: Вот такая конкуренция.
10: Я думаю, что...
8: Зелени нам не хватает однозначно.
10: Да. Когда ты выезжаешь туда, вчера был в Самурском лесу, не хотелось возвращаться, честно говоря. Просто понимаешь,
9: что сейчас... И сеть не ловит, кайф, да, вообще?
10: Кайф, вообще кайф.
8: Там человек... Сеть не ловит у нас тоже, вот когда заезжаешь в некоторые районы, особенно...
10: Города?
8: Там, знаешь, там каменные джунгли, и там тоже сеть не ловит. Классно.
9: Своего рода лес, да?
8: Да.

0: Ай, началось.
1: Я же больше с партнерами.
2: Так.
1: Вот я от вас могу запросы неадекватные слушать. А от клиентов нет.
2: Ну давай от партнера какой был.
3: Как раз от вас, да, сейчас скажет.
2: Сейчас, по-моему, очень много.
3: Забронируйте мне квартиру, потом передумали.
2: Скиньте цену, начинайте соревноваться, да, кто дешевле отдаст.
1: Да, когда цены будут дешевле. Вы же наоборот, чем больше цена, тем лучше для вас, по идее.
2: А нет. Нет? Вот тут-то и мы отличаемся от многих специалистов, так сказать, на рынке. Мы больше же про людей.
1: Про людей.
2: Так же, как и вы.
1: Да.
2: Мы больше за то, что мы сами такие. Мы же тоже смотрим, ищем, где, когда вот эта цена упадет.
1: Мы с народа, мы есть народ.
2: Ай, сол. Мы сейчас хорошо зашли.
1: Слова не мальчика, но мужа.
2: Да, так что мы про людей лишний раз хотел бы напомнить. Друзья, это сегодня пример только одного застройщика. Их у нас немало на самом деле. У нас есть достойные ребята, которые строят по букве закона, которые строят с интересной идеей. Проекты их наполнены концепцией какой-то идеей. Не просто, короче, кирпичный этот бетон подняли и все. И мы с Фарухом сегодня владеем информацией о том, где строят правильно, где строят интересно, где можно выгоднее купить. Поэтому не стесняйтесь, друзья, обращайтесь, и мы с удовольствием вам поможем сделать правильный выбор. Причем чаще всего это будет бесплатно. Ничего не нужно будет за это. Даже шаурму не нужно будет за это нам передавать.
1: Пару круглей, пару на трансу.
2: Не строю, Джамал, желаем, наверное, процветания. Пусть развивается эта компания. Посредством этой компании, как мы уже сказали, соревновательный дух пусть будет, пусть наши ребята вместе с этим развиваются.
1: Да.
2: Пусть у нас будет, да, красота. Почему нет? Почему мы должны выезжать куда-то и вздыхать там, как там красиво, хотя мы живем в уникальном регионе, просто уникальном
1: регионе. На самом деле.
2: Ты представь, на севере у нас там какой-то сухой климат, это пустыня, барханы, на юг уезжаешь.
1: Недавно тропический, у меня отпуск был. Я не выехал из Дагестана. И я, знаешь, что заметил? Вот раньше, пока у нас туризм не был так развит, все, я этого не замечал. У нас ты можешь с шикарным видом где-нибудь в Гунибе кушать чудушки на террасе какой-нибудь кафешки. 2 часа ты уже на берегу, 2,5-3, ладно, преувеличу, на берегу моря. На следующий день ты в Самурском лесу.
2: Да.
1: Ты там тусуешься, в Лиановом.
2: В Лиановом еще так. Платан 800 лет.
1: 800 лет уже. Ты поехал в шикарный город Хасаюрт, гуляешь по вечернему Хасаюрту.
2: Вот я хотел как раз сказать, что сказал
3: на рынок, да?
2: В прошлом жил, бывших хасаюртовцев не бывает.
1: Не бывает, да. Хасаюрт forever, очень люблю этот город, замечательный, все слушатели, отправляйтесь.
2: А по-другому не получится про него сказать Хасаюрт. Просто.
1: Да, по-другому сказать нельзя, мне потом еще... Но я реально так считаю.
2: Каждый город, я меня сильно удивил Хасаюрт тем, что там...
3: Рынок.
2: Нет, не рынок, там строят, там комплексы строят. Почему-то мне это больше город казался как такой некий...
1: Одноэтажный?
2: Хаб. Нет, то есть это перевалочный пункт какой-то.
1: И истории с обманутыми пайщиками кратно меньше, можно сказать, сведена на нет.
2: Это не от массы общей зависит, да, а конкретно то, что таких меньше там.
1: Да,
2: то есть прям
1: кратно меньше.
2: Ну, это вообще отлично.
1: Да.
2: То есть на Хасаюрт можно обратить внимание даже сегодня. А ты взял бы в Хасаюрте? Ну, ладно, тебе это, наверное, неправильный вопрос будет.
1: У меня как житель, как бы есть
2: ты должен взять.
1: В Хасаюрте дом, да. Но я переехал в Махачкалу.
2: Ну, ты бы рекомендовал себе в Хасаюрте рассматривать покупку квартиры?
1: По-моему... А почему нет? Почему я должен был не рекомендовать?
2: Если нет, мы же ничего против Хасаюрта, абсолютно. Ага. Я считаю, прекрасный город. Я с точки зрения, например, почему Махачкала?
1: Махачкала столица.
2: А.
1: И больше вот элементарно, я, допустим, почему я переехал в Махачкалу? Угу. Каких-то мест выйти вдоль пляжа погулять, парки, ресторанчики, еще что-то, вот развитие. Почему-то я захотел Махачкалу. Сейчас вот приезжая на выходные в Хасаюрт, облагораживается.
2: Вот же я об этом.
1: Там сквер, там аллея.

0: И там, я вот недавно гулял, видишь, прекрасное место, прекрасный город.
1: То есть, понимаешь, вот то, что Махачкала, Махачкала там столица, я опять же, точку зрения, почему я так говорю, для меня представление Махачкала, это движ весь здесь.
0: Да, да, да. Да.
1: То есть люди сюда приезжают, да. Почему? Потому что, ну вот здесь вот...
2: Ну, как все ездят, большие мегаполисы, та же самая история.
1: Поэтому
2: Махачкала – это центр притяжения Дагестана.
1: Вот, я и говорю, в Хасаюрте чем заинтересовать сегодня можно, строят. Кто в Хасаюрте? Это, наверное, район, близлежащий там районы, районные, кто-то в районе, с района покупает или как? Ну, это риторический, может, для тебя вопрос, но...
0: Ну, как бы, знаешь, в Дагестане вот вопрос, кто покупает, у нас вообще нет проблем с демографией.
1: Абсолютно.
0: То есть мы развиваемся и у себя в городах, и у себя в регионе. И кому покупать, там хватает. Их всегда хватает. И в самом городе, и близлежащих.
1: Друзья, Джамал, баракалла за беседу.
0: Афика баракалла.
1: Надеюсь, мы с Фарухом и с тобой хоть немного прояснили картину сегодняшнего дня на рынке недвижимости и принесли какую-то пользу нашим слушателям. Ну, хотя бы настроение в чем-то подняли. Даже надеюсь, это уже благо. Опять же, вам успехов. Тебе лично успехов желаю.
0: Спасибо большое.
1: В твоей карьере. Надеюсь на частые встречи. Вне эфира, в эфире.
0: Поэтому... Очень на это надеюсь тоже. Я всегда рад с вами пообщаться, посидеть, попить чай.
1: У вас в офисе вкусный чай бывает.
0: Да, пожалуйста, приходите, мы вас хоть каждый день готовы видеть. Ну, в общем, мы открыты. И для наших слушателей, и для вас. Кадырова, 46.
1: Друзья, Муслим Багаров и Фарух Абдурахманов. Риэлторы рынка недвижимости Дагестана, за вопросами о том, у кого покупать безопаснее и выгоднее, обращайтесь к нам. С вами была «Территория сделки» на радио «Диалог ФМ». До новых встреч. Ассаламу алейкум.
3: «Территория сделки» – передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку? На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги? И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика? Не верьте на слово, проверяйте факты. «Территория сделки» на «Диалог ФМ».
4: Одной из самых маленьких монет в истории считается золотая монета из Индии, весом меньше 1 грамма. Ее можно было потерять быстрее, чем потратить. Вот где выражение «деньги тают на глазах».
5: В Дагестане 14 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
4: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Председатель правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов поздравил жителей Дагестана с Днем многодетной семьи, который празднуется в республике в последнее воскресенье сентября. Глава кабинета министров отметил, что Дагестан исторически славится крепкими семейными традициями, в которых поколение в поколение бережно передаются духовно-нравственные ценности, которые почитают старших, забота о младших и верность заветам отцов. Я напомню, что по словам премьера министра, в настоящее время в Дагестане насчитывается более 141 тысячи многодетной семьи. 1018 девочек, девушек и женщин одновременно вышли на площадь имени Ленина в Махачкале и установили новый мировой рекорд по массовым прыжкам через скакалку в женской категории. Об этом сообщается на сайте администрации города. Масштабная акция прошла сегодня, в день, когда столица Дагестана отмечает свое 169-летие. Центральная площадь города на несколько минут превратилась в огромную спортивную площадку. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел совещание с руководителями органов исполнительной власти и главами муниципалитетов, где были обсуждены финансовые и экономические показатели Дагестана. В частности, на 24 сентября расходы республиканского бюджета исполнены почти на 150 миллиардов рублей. В числе лидеров Госжилищинспекция, Минкультуры, Дагвино, МЧС и Минмолодежи. А вот самые скромные показатели по усвоению средств Миннац, Минимущество, Минстрой, Минсельхозпрост и Минспорт. Наибольшую динамику роста показали Минздрав, там 30%, Госжилищинспекция 11% и Дагвино 9%. В России снизился интерес к татуировкам и пирсингу. Сейчас только 5% опрошенных заявителей сделали желание в одной из этих процедур, хотя 5 лет назад таких было 9%. Еще 11% не исключает такую возможность в будущем, что также меньше, чем в 2021 году. Ну и с 1 января 2027 года в России изменится порядок оформления получения ряда региональных пособий. Согласно новому постановлению правительства, региональные власти смогут передавать своим территориальным управлениям Социального фонда России задачи по начислению и выплате некоторых пособий. Ранее напомню, что эти выплаты осуществлялись только на уровне региона. Ну и российские органы ЗАГС не принимают к регистрации имена для детей, если в них используются числительные, буквенные и числовые обозначения, титулы, должности или графические символы. Член комиссии Общественной палаты России Евгений Машаров объяснил, что нельзя давать ребенку имя, например, Александр III, COVID-19, императрицей или президентом, а также вписывать в качестве имени геометрические знаки, такие как треугольник или параллелограмм. По словам Машарова, также действуют запреты на непристойные и нецензурные слова в именах. На фоне этого в Крыму я напомню, что обсуждался случай, когда мальчику дали сложное имя Хуберт Роберт Норберт, а в Белоруссии родители назвали дочь Ариэль, что вызвало неожиданные ассоциации у окружающих. В этом году я напомню, что в нашей стране самыми популярными именами в России стали Михаил и София, в Дагестане Магомед и Амина. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
5: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук. Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Для детей старше 12 лет. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.
4: А вечером
6: после работы.
4: А вечером кто в пути?
6: А вечером.
4: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог ФМ.
7: Ну что, уважаемые дамы и господа, добрый вечер всем тем, кто настроен на волну 104.8 FM из Махачкалы до самого высокогорного аула. Вещаем здесь и рассказываем обо всем, что творится в нашей прекрасной республике. Итак, друзья, сегодня у меня в гостях человек, который знает, что такое настоящая кухня, и судя по проектам, в которых он участвовал, горячий характер и телевизионные страсти. Он участвовал в популярных кулинарных проектах на телеканале «Пятница», это «Битва шефов» и «Молодые ножи». Работал на профессиональной кухни и не боится самых жестких вызовов. Говорят, хороший повар способен удивить одним блюдом. У меня сегодня в гостях Богдан Козлов. Богдан, добрый вечер.
8: Добрый вечер, Расим.
7: Богдан, ну, я сразу начну задавать вопросы. С самого простого вопроса начнем. Когда вы впервые поняли, что кухня для вас – это не просто работа, а вот дело всей жизни?
8: Ой, ну, вообще, я ради своего интереса шел на обучение поварское, учился я в Донецке, и пошел просто, грубо говоря, чтобы не потерять год, захотелось научиться, после чего я связал уже, насколько, на 15 лет почти свою жизнь с кухней.
7: Угу. Богдан, я просмотрел проекты, причем вы к нам пришли сюда, эти два проекта, с одним из поваров, все время забываю его имя.
8: Константин Ивлев, да?
7: Да, вот он швыряет там все абсолютно. Скажи, пожалуйста, с таким темпераментом, как тебе вообще, не сложнее приходилось там работать?
8: Нет, я думаю, это, в принципе, банальный и обычный темперамент для шефов, потому что я сам отчасти такой же. Я когда приехал в республику, я тоже был со своим специалитетом, можно так сказать, и со своим характером, который не очень воспринимался изначально.
7: Ну вот не было желания встать и уйти во время проекта?
8: Нет, нет, я стрессоустойчив достаточно таки, и к этим моментам отношусь спокойно.
7: Скажи, пожалуйста, кто из звездных шефов тебя разочаровал больше всего?
8: разочаровал.
7: Ага. Или наоборот, порадовал даже.
8: Я не скажу даже, что разочаровали. Как бы очень крутые ребята, очень крутые шефы, медийные. Угу. Они продвигают именно кухню со своей стороны.
7: Угу. В Дагестан когда приехал?
8: В Дагестан я приехал почти 10 лет назад. Угу. И вот как приехал, несколько раз съездил домой, и все остальное время живу здесь.
7: Скажи, пожалуйста, у нас все-таки Дагестан для гостей, которые приезжают к нам сюда, и последние несколько лет он стал таким туристическим потоком. Скажи, пожалуйста, вот у нас здесь очень богатая, тяжелая, я назову, кухня, потому что все практически, ну, основные блюда Дагестана, на мой взгляд, на 70% состоят из теста. Вот знакомство с дагестанской кухней, как ты можешь вообще все это описать?
8: Когда приехал, первое время для меня вообще было непривычно. Как бы я человек, который в основе, если мясо ем, то ем его с овощами, а не с хлебом. Вот для меня первое время было прям тяжело воспринималось это организмом. А потом потихоньку уже начал привыкать, уже аварский хинкал стал более родным, так сказать. Вот, поэтому...
7: Скажи, пожалуйста, вот это различие между хинкалами, сразу понял, что есть лезгинский, есть аварский, есть лакский, потому что я знаю очень много людей, которые впервые, да, находятся в Дагестане, они просят хинкали наши, и чаще всего у них почему-то в ассоциации что-то с грузинскими хинкалями, они ищут мясо там, вот. Когда человеку объясняешь наш дагестанский хинкал, ну, своего рода это вареное тесто.
8: Ну, у меня же профессиональная деформация, мне обязательно было выучить и понять отличие. Ну, за тонкий хинкал я там не буду нацию называть, там, чей это хинкал, но просто говорю тонкий хинкал, потому что это извечная, я думаю, рубка, чей все-таки же он.
7: Ага, все понял. Богдан, ну, вернемся к такому моменту, допустим, да, вот приехал в Дагестан, проработал, насколько знаю, здесь и в ресторанах ты местных.
8: Да, изначально я работал в консалтинговой компании, которая занималась именно открытием ресторанов, и мы занимались... ну, как сказать, обучением поваров, постановкой меню и занимались курированием уже этого ресторана, чтобы он вышел на какой-то определенный уровень.
7: Богдан, вопрос такого характера. Насколько я знаю, да, вот наших местных поваров, прекрасные женщины, да, которые работают, они привыкли вот прям все. Вот я это могу, то могу, третье могу, четвертое могу. И последние несколько лет на таком ресторанном рынке Махачкалы сложилось вот шеф-повар, су-шеф, там салатница определенная и прочее. Раньше, допустим, у нас этого всего не было, как бы, да, здесь вот у нас есть прекрасная тетя Галя, допустим, да, которая готовила все и готовила вкусно, все к ней шли. Вот это недопонимание, стычка ментальности на какая-то на кухне возникала?
8: Стычки ментальности у меня лично не возникало. Я знаю многих ребят, у кого были они. Ну, для меня вот все-таки понимание такое, что каждый человек должен заниматься своим делом. Своим делом в плане каком? Если человек учит хорошо горячие блюда, он должен их делать и должен учить их прям вот углубляться. Но не уделять времени, там, допустим, холодным или мучному. Именно заниматься тем, что он любит, и тем, что у него хорошо получается.
7: Богдан, вот знакомство с дагестанской кухней. Тебе самому что нравится с дагестанских блюд?
8: С дагестанских блюд?
7: Ну, вот прям не глядя. Вот.
8: Не глядя, я думаю, все-таки это хинкал. Я сейчас уже достаточно-таки привык к нему. Мне очень нравится сушеная колбаса. Мне нравится сушеное мясо в разных его видах, интерпретациях. То есть даже от того, что вот просто на вяленое мясо его порезать и так покушать, или сварить все-таки с хинкалом покушать. Ну и нравится чудо даргинское, наверное, все-таки больше.
7: С мясом и картошкой, да?
8: Да.
7: Понятно. Ну давай, всем аппетит сейчас подняли, а сейчас я перейду, как вообще получилось так, что ты оказался в эфире радио Диалог ФМ. Нам вообще на тебя глаза открыл завод Кикуни. Есть такой завод, который изготавливает соки, нектары, уксус и прочую продукцию нашу дагестанскую. Как вообще это знакомство с Кикуни у тебя произошло? Расскажи подробнее, пожалуйста. По приглашению туда приехал и... Как тебе вообще в целом завод наш дагестанский?
8: Знакомство вообще произошло в ресторане «Аварал». Мы проводили там мастер-класс с одной большой компанией. Вот. И там познакомились с представителями завода. Я сразу заинтересовался тем, чтобы попасть все-таки на завод, посмотреть, как это все производится. Договорились о встрече, договорились об экскурсии. Потом в ходе уже диалога начали обсуждать и решать, кого мы все-таки с собой еще берем на экскурсию. Я собрал достаточно-таки много шефов, чтобы повезти туда. Приехали мы на завод, очень крутой завод, очень интересно, все-таки такие мощности, как они перерабатывают, как бы это нехило, очень даже нехило.
7: Богдан, что тебя удивило больше всего именно в заводе?
8: В заводе меня удивил подход, подход технолога самого. Он, это мужчина, чтобы вы понимали, это взрослый мужчина, mm-hmm. и он очень сильно углубляется в свою работу. Он знает это производство от А до Я, и как бы на любой наш вопрос он мог спокойно все ответить.
7: Вот прям человек, который любит и знает свою работу.
8: Очень педантичен, я даже скажу. Прям mm-hmm. вот супер педантичен. Все тонкости, все мелочи, каждый градус. Где там многие технологи даже не задумываются о том, какой градус будет в помещении. Вот он говорит, здесь вот такой-то градус, такая-то влажность должны быть обязательно.
7: А ты бывал на других заводах, чтобы так сравнивать как-то?
8: Я... Можно сказать, в Дагестане я не был на других заводах, а так, да, бывал.
7: По России, есть с чем сравнить. Скажи, пожалуйста, вот ты как повар приехал на завод Кикуни, что в первую очередь, как бы, да, вкус, аромат или, допустим, состав, что тебя удивило больше всего?
8: Они работают полностью на натуральном продукте. Вот это угу. стало для меня прям очень таким интересным открытием для себя, то есть без добавления сахаров, в основе все используется, и они работают полностью на своем продукте, который сами заготавливают в сезон, делают концентраты и потом прорабатывают это все весь год уже именно на этом продукте.
7: Скажи, пожалуйста, мы до эфира с тобой вот о заводе Кикуни, когда говорили, ты сказал, меня удивил вообще сам уксус Кикуни. Да. Я то сам не любитель уксуса, но ты так сладко о нем рассказывал, что вот прямо ко всему подходит. Более подробно, если можно, также в эфире сейчас.
8: Для меня было открытием то, что завод Кикуни mm-hmm. производит яблочный уксус. Mm-hmm. Ферментируют они его около 10 месяцев в бочках при определенной температуре. Такой уксус, вот сколько лет я на кухне нахожусь, я никогда в жизни не пробовал реально такой уксус. Ты его пробуешь, вот открываешь бутылку, пробуешь его, и ты не можешь сразу сказать, что это уксус. Угу. Это яблочный сок закисленный, то есть с легкой кислинкой. Нету такого, вот у многих уксусов есть именно эссенция кислота, такая мерзкая, она не очень подходящая продукту. А этим можно спокойно заправить салат. Этот можно уксус спокойно смешать с водой и попить для поддержки своего организма с утра.
7: Ага. Богдан, тогда вот, вот сейчас красиво, вкусно рассказываешь. Какую бы оценку все-таки этому уксусу Кикуни ты поставил бы?
8: 10 из 10, это уверенно. Я же говорю, я никогда в жизни не пробовал такой угу. уксус, такой продукт.
7: А в каких блюдах порекомендуешь все-таки? Вот
8: как салатную заправку, это вот один из ингредиентов салатной заправки, это угу. будет что-то вау, это будет что-то очень крутое.
7: Скажи, пожалуйста, есть ли все-таки у дагестанских производителей, на твой взгляд, был бы шанс конкурировать, допустим, с зарубежными компаниями, брендами? Как ты думаешь, есть такой шанс?
8: Есть, конечно. Дагестан сейчас хорошо выходит вперед. Есть несколько компаний, которые прямо я бы выделил. Завод Кикуни вышли на Россию. На России хорошо mm-hmm. работают. То есть сам же Константин Ивлев, который mm-hmm. ведущий на шоу, вот этот шеф, он любит соки от завода Кикуни. То есть, да, это я был на Фудсити в Москве, ага. и мы вот общались с людьми, которые занимаются продажами там, и они говорят, да, вот Костя там приходит к нам и пьет, допустим, покупает эти соки сам.
7: Да вы что?
8: Да,
7: это прям 100% информация.
8: Да, это 100% информация.
7: Так, кстати, вот если заговорили о соках Кикуни, скажи, пожалуйста, вот какой напиток линейки Кикуни тебе больше всего нравится?
8: Ну, это базовый абрикосовый сок. Угу. Для себя недавно я открыл то, что есть свекольные, есть морковные соки. Как бы это очень классные продукты.
7: Скажи, пожалуйста, сейчас многие производители, да, очень много элементов, вот возьмем бутылку Кикуни, многие тратятся, да, допустим, на какой-то дизайн бутылки, на этикетку, на прочее, да. На твой взгляд, как оно вообще?
8: Ну, свежо. Сейчас маркетинг просто уходит в такую uh-huh. интересную историю. Как по мне, даже вроде банальная бутылка Советского Союза, но uh-huh. сейчас это уже свежо считается. Как бы история же цикличная, uh-huh. и сейчас мода цикличная.
7: Именно вот на такие бутылочки?
8: Да. Ну, мне очень нравится упаковка. Та, которая была старая бутылка, uh-huh. она была обобщенная, то есть несколько заводов еще ее использовали. А вот эта новая бутылка, это гораздо круче, как по мне.
7: Богдан, а скажи, пожалуйста, вот давай забегать в будущее. Вот у тебя свой ресторан, Богдан Козлов, который вот знает изнутри и дагестанскую кухню, и заводы, и составы уже, да, все, все практически, потому что, я еще заметил, любишь ты свою работу, потому даже, что прийти в завод, уточнять у технаря состав, вплоть до запятой, но на самом деле это любить надо свою работу. И скажи, пожалуйста, на твой взгляд, вот какая бы линейка кикуни у тебя бы в ресторане стояла бы вот на первой полке?
8: Уксусы точно бы стояли, потому что соки мы сильно не используем в производстве. То есть даже если используем в основе, это бывает фреш. Соки единственное, куда используем, абрикосовые, это на приготовление каши.
7: Богдан, мы о кикуни поговорили и так плавно переходим к тому, что, да, о твоем будущем ресторане. Ну, какой шеф-повар, да, я сейчас вспоминаю фильм «Пираты Карибского моря», там, где вот Джек Воробей, капитан Джек Воробей без корабля. Ну, какой шеф-повар, который не мечтает, да, о своем ресторане? Заглянем вперед, если бы сегодня тебе предложили бы собственный ресторан в Махачкале, какой бы он был? Опиши его.
8: Ну... Как бы у меня постоянно мысли меняются насчет своего ресторана из-за того, что меняются и тенденции. Я считаю, ресторан должен быть местом, которое дарит свою эмоцию. То есть этому бы я уделял сильно много времени. Эмоции.
7: Эмоции?
8: Да. То есть от интерьера, от обслуживания, от самой еды. Это человек, в общем, приходит и получает эмоцию, то есть от каждого из составляющих ресторана. Я бы, наверное, все-таки углублялся в том, чтобы у каждого блюда была своя история. У каждого интерьерной штуки, у каждой была тоже своя история. Все-таки, наверное... Что-то такое было.
7: Богдан, не с чем сравнить. Я как-то сам работал... Был период, когда, ну, надоела сфера СМИ. Работал в общепитии. Мне повезло, что я работал в одном из таких ресторанов, где руководитель просто не жалел денег и на бренд-шеф-повара, и на су-шеф, и на прочих. И привозили их из соседней страны, Азербайджана. Все-таки кухня там, она чуть-чуть как бы совсем другая. Хотя она близка нам, дагестанцам. И чаще всего он кайфовал, вот местный бренд, кстати, если он, ну, надеюсь, слышит, и, насколько знаю, с южных территорий мы на Азербайджан вещаем, Джейхан Мур его зовут, он вот всю энергию свою тратил на подачу блюда. Это мог быть тот же самый салат оливье, но как ты его подашь? На твой взгляд, вот эта подача, она все-таки как для гостя? Вот.
8: Ну, давайте разберем просто, как вообще человек начинает кушать. Первый из... Ну, вот когда приносят тарелку тебе, допустим, первое, что ты делаешь, ты смотришь на нее. Если оно визуально красивое, то 60% у тебя уже в голове заложено, что это вкусно. Далее включается обоняние. То есть остальные там 20%, можно сказать, отыгрывают обоняние. Если уже в голове сформировалось то, что блюдо вкусно по запаху и по внешнему виду, все, дальше уже подключаются вкусовые рецепторы, и наш мозг дорабатывает то, что это реально вкусно.
7: Ты сказал, мой будущий ресторан, он будет с интерьером красивым. Да. Вот этот интерьер, который сейчас заглянешь в любой ресторан Махачкалы, даже кофейню, интерьер богатый, что-то там в стиле Людвига 17-го, даже с люстрами. Есть в стиле, я извиняюсь, я нашел даже кафешку в Махачкале, где, не знаю, застал или нет, у нас, например, в Дагестане раньше вот на коврах там ватой писали «Желаем счастья» в 90-е годы, когда свадьбу играли, даже в таком стиле а-ля 80-е я встретил кафешку. Так вот, на твой взгляд, с интерьером здесь проблем нет или как?
8: Ну, очень много ребят, которые прям развиваются в плане каком? В плане дизайна. То есть делают сумасшедшие какие-то космические дизайны, но мало внимания уделяют общему маркетингу. То есть, если знать просто город, и ты знаешь, что вот там есть вот такое заведение, где у них там космический подход, именно там кухни там 90-х годов, к примеру, интерьер весь в 90-х годах там, или в 80-х годах. Ну, внимание именно маркетингу они не уделяют, потому что не развиваются по соцсетям.
7: Скажи, пожалуйста, а вот на твой взгляд, локация имеет отношение? Вот, если, допустим, у меня прекрасный ресторан, возьмем Махачкале, у меня прекрасно все, от маркетинга до подачи, налаженная вся работа и прочее. Локация имеет, играет роль какую-то или нет?
8: Конечно. Ну, давайте
7: будем... В процентном соотношении, какую она все-таки имеет роль?
8: Ну, процентов, я думаю, 20-30 все-таки локация даст. Именно. Почему? Вот давайте реально. Мы все ленивые люди. Мы все привыкли там двигаться на машине и подъезжать там до места своего пребывания на машине. Если нет парковки, это плохо сказывается на гостевом потоке все-таки.
7: Чего не хватает в Махачкале, в этом изобилии ресторанов? Потому что раньше, допустим, лет 10 назад, у нас здесь не было сети быстрого питания. Те же самые ростиксы, вкусные точки и прочего, их не было нигде. И, соответственно, когда один из первых ростиксов открылся в Махачкале, первые полгода, наверное, очередь там стояла за этой жирной... вкусной едой, я тебе так скажу. А чего, на твой взгляд, вот здесь, сейчас, в данный момент, в 2026 году, с этим условием экономического, то, что творится в нашей стране, на твой взгляд, не хватает?
8: Да пооткрывали все уже, всего хватает. Мне кажется, рынок даже перенасыщен уже. То есть нету такого потребительского спроса, сколько открывается сейчас ресторанов.
7: Богдан, мы поговорили о твоем будущем ресторане, а что тебе, вот я бы хотел честно, правдиво сейчас узнать, прекрасный шеф-повар у меня в гостях, который разбирается вплоть до состава всего. На самом деле, ты любишь свою работу. Что тебя раздражает в современных ресторанах? Допустим, не в Махачкале, вообще в целом по стране, если взять.
8: Раздражает? Угу. Прям такого, наверное, что раздражает, нету. Угу. Но есть момент, который подчеркнул бы, это все-таки сервис. Сервис во многих заведениях, даже вот в Махачкале, в республике, он отстает сильно.
7: Например?
8: На примере общения просто с гостем. Угу. Многие официанты, точнее, многие собственники, многие менеджеры набирают таких официантов, которые полностью без опыта. Угу. И они приходят, как вот у себя дома, они бы обслужили тебя, а также начинают обслуживать там. Ли, брат, там, ассаламу алейкум. Да, я все понимаю, но все-таки мы же приходим в ресторан за получением какой-то эмоции. Угу. Где-то должно быть какое-то общение все-таки гость и сотрудник. Угу. Даже я при своей должности, когда я работаю в ресторане, я все равно с гостями стараюсь очень лояльно общаться. То есть я, наверное, остался в том, что гость почти всегда прав.
7: Угу. Хорошо. Очень хороший сейчас термин. Клиент всегда прав, да? Скажи, пожалуйста, всегда ли прав клиент?
8: Ну, у нас гости заведения.
7: Это сейчас вот. Я прошу тебя, мы не в ресторане сидим, мы сидим в эфире Диалог FM. Вот мне интересно, всегда ли прав гость?
8: Нет, не всегда. Бывает у каждого человека свои замашки, которые приходится все-таки терпеть. Не всегда это получается, конечно, делать, но в основе все-таки мы терпим всякие приколы от гостей в плане... комментариев на наши блюда там, или комментариев на наш сервис, еще на что-нибудь. Есть такие гости, которые сами приходят и подкидывают что-нибудь в тарелку, просто чтобы не заплатить за счет. И это даже здесь, в республике, есть.
7: Я сталкивался сам с таким, я знаю, о чем ты говоришь. Здесь как бы вопросов никаких не будет, потому что я лично убедился. Зашла речь о официантах, если говоришь, потому что на самом деле любой ресторан начинается с официантов. Встреча. Потому что официанты, да, встреча начинается с официантами, и практически очень много гостей, ну, 99% это официанты для ресторана. Это как бы дальнейшая там уже работа, это внутренняя самого ресторана. Скажи, пожалуйста, кадровый голод, который чувствуется сейчас здесь в Махачкале, ты сказал, что набирает оттуда и отсюда без опыта работы. Официанты в Махачкале, я тебе объясню, что такое, как бы, это вот пришли, заработали какая-то подработка на временную работу, и потом мамочка, папочка мне там что-то скажут, или побегу я в другой ресторан, если мне что-то здесь не понравилось. Это есть такой момент, он присутствует, какое-то правило, и чаще всего собственникам бизнеса приходится уже подстраиваться под это, потому что не ты, так другой ресторан такие условия предложит ему пока как-то. Вот при условии кадрового дефицита, который сейчас именно в летний период у нас находится в Махачкале, он на самом деле ощущается, потому что многие официанты, они бегут за город обслуживать там уже туристов, потому что там больше заработаешь, там в круглосуточном режиме. Как быть бизнесу сейчас, ресторанному в Махачкале?
8: Ну, как я понимаю, сейчас все собственники, они живут именно вот здесь и сейчас, урвать именно вот эту часть, но очень малое количество собственников, которые хотят заниматься именно развитием своего персонала, своего штата. Это единицы просто, кого я встречал, кто хочет реально там вложиться в официанта, кто не боится его потом потерять. Многие боятся научить, и то, что он уйдет в другое место. Я всегда против такого подхода, то есть... нужно обучать людей, нужно рассказывать, нужно показывать, нужно прививать любовь именно к этому делу. А уйдет, не уйдет, это уже другой вопрос.
7: О раздражении мы с тобой заговорили. Скажи, пожалуйста, я знаю, среди поваров существует такой, да, вот ну, наверное, какая-то часть работы у нас тоже она существует, вот, которую каждый день рутину приходится делать. У повара, я знаю, есть ли блюдо, которое вот ты терпеть не можешь, но приходится его готовить? Какое оно?
8: Нет, таких нету блюд. Есть немножко раздражитель, это картофель фри, просто, который надо там закинуть во фритюрку, но как бы это такая мелочь. Мы же работаем на кухне на эмоциях. Все равно своими эмоциями, как сказать, надо преобладать своими, над своими эмоциями, чтобы стоять на кухне и готовить ровно, четко и классно.
7: Ты знаешь, я тебе вопрос сейчас хочу задать по поводу, вот, исходя из твоего ответа. Что для повара все-таки важнее, талант или дисциплина?
8: Талант, наверное. Все-таки, по-моему, это процентов 10. Остальное все это дисциплина. Когда ты изо дня в день ты учишь, ты делаешь, ты стараешься, когда ты вкладываешься в это, все-таки по-любому будет развитие.
7: Угу. А на кухне ты тиран или дипломат больше?
8: Приехал тираном, сейчас дипломат.
7: Что, какая ситуация изменила?
8: Понимание местной ментальности. Первые пару лет я вообще не понимал. Я вот был роботизирован, как меня учили, я так же и делал это все. Мы на кухне, у нас нету пола, мы все оно, мы повара. То есть все вот обобщенно, роботизировано, тебе шеф сказал, ты должен делать, тебе шеф сказал, ты должен делать. И неважно, там, какие у тебя есть свои внутренние проблемы. А сейчас я понял все-таки, что у каждого, что мы все люди, во-первых, что у каждого есть свои какие-то домашние проблемы, жизненные проблемы. Здесь же еще и сильно продвинуто, как сказать, тухумность, родственность. Вот, то есть у каждого человека здесь большой род. И есть всякие такие проблемы, или там хорошие части свадьбы, или наоборот плохие соболезнования, то, чего у нас не было в моем регионе. И я не знал, что там каждую неделю или каждый месяц может что-то происходить у человека, у которого большой род. Вот на это, на все я начал обращать внимание, начал понимать, что да, надо где-то быть более человечным, чем я был до этого.
7: Ну, я знаю, что Дагестан учит этой самой эмпатии, это прям стопроцентно, но бывают случаи, когда и наоборот, да. Скажи, пожалуйста, какой был Богдан вообще до Махачкалы, до Дагестана в целом, и какой Богдан сейчас? Вот ты сказал, появилось понимание, чему научил Дагестан тебя?
8: Ну, понимание, я же уже это сказал, а больше таких вот именно моментов... Не знаю, на дорогах, наверное, научил меня Дагестан больше держать себя в руках. Вот что научил. Да я остепенился. Уже как бы возраст не тот, чтобы так бы я не идти. Все-таки у меня появились две дочери, две принцессы, где папа должен уже другую роль отыгрывать.
7: Ты женился здесь, в Дагестане?
8: Да, я женился здесь, именно в республике. Уже 5-й год, как я женат.
7: Слушай, Богдан, ну молодец на самом деле, потому что я вот чуть-чуть всегда был удивлен, как многие люди, которые, да, имеют какой-то багаж знаний, не приезжают в Дагестан. Обычно, как показывала практика еще в 90-е, в начале нулевых, многие отсюда даже специалисты уезжали за хорошей жизнью. Но сейчас я смотрю на картину другую, что очень много людей приезжают сюда, здесь строят как-то свою карьеру, бизнес, и приятно становится, что моя республика, она на самом деле какой-то вот вторым домом становится и родным домом. Так, вернемся к шоу, которое проходили на телеканале «Пятница», «Битва шефов», да?
8: Да,
7: да, да. Были ли случаи, когда участники, ты в тройку туда вошел, насколько я знаю, да,
8: вот, победители? В «Битве шефов» я стал победителем.
7: Ага.
8: Вот,
7: на это молодых, там, где на... Ивлеев?
8: Ивлев, да, ага. Константин. На молодых, ага. Нашел молодые ножи, я в финале проиграл, то есть у нас два человека было, и в финале я уже проиграл. А на «Битве пикников» тоже очень интересная история. Битва пикников происходила в Астрахани, и мне говорят, вот с Кавказа вас два человека, с Махачкалы приезжает.
7: Ты от Махачкалы был?
8: Да. Ага. Вот, и так смешно было, что приехал мой еще один знакомый, и с Махачкалы приехало двое русских.
7: Были ли случаи, когда участники специально подставляли друг друга ради победы?
8: На битве шефов, да. Все-таки есть такие моменты, это соревнования... И как бы каждый сам за себя, можно так сказать.
7: Но многие считают, что кулинарные шоу — это все-таки, знаешь, какая-то постановка. Можно подробнее именно, в каких ситуациях было? И вот что, на твой взгляд, тебе показалось, но несправедливым по отношению к тебе?
8: Постановочных моментов там как таковых нет. Вот приезжаешь на съемочный день, ты с утра приехал, и весь день вы снимаете, снимаете, снимаете. Из постановочного... Все-таки, мне кажется, там есть момент, то, что шефы сами отыгрывают. Mm-hmm. Вот. А так, постановки нету никакой. Тебе дают задание прямо в эфире, в онлайне, можно сказать, и ты начинаешь это все готовить, собирать.
7: Mm-hmm. Скажи, пожалуйста, если бы не кухня, чем бы занимался Богдан сегодня?
8: Все-таки, если бы не кухня, наверное, это была бы какая-то техническая штука. Я по молодости работал очень много с деревом, столярным занимался, искусством. Наверное, что-то бы ушло все-таки в эту степь.
7: Богдан, ну вот после просмотра шоу и прочее, да, вот чаще всего какое-то окружение в Дагестане у тебя, да, появилось, и друзья, наверное, ну, такого не бывает, наверное, появились все здесь. Скажи, пожалуйста, что люди о тебе думают неправильно, на твой взгляд, и ты бы этот вот сейчас бы хотел развеять?
8: Ну, не друзья, наверное, все-таки больше просто знакомые, которые гости тех заведений, где я работал. Многие думают, вот, что шеф на кухне готовит один. Это такой миф, который хотелось бы все-таки развеять. Шеф на кухне руководит командой. В среднем в ресторанах, где я работал, команда заключалась там в 10-15 человек. И когда я выходил в зал и начинал общаться с гостями, говорить там «Здравствуйте», как вот, получать обратную связь, все спрашивали: «А когда ты здесь? Кто готовит?» Я говорю: «Ребят, ну, у меня там целая команда, где каждый отвечает за свой процесс, за каждое блюдо есть ответственный человек. На одном поваре может там висеть 10 блюд, которые он готовит штатно, регулярно, каждый день». Вот, а я просто руковожу и включаюсь только в те моменты, когда я понимаю, что кухня где-то проседает.
7: Угу. А сам вот от А до Я, самого процесса у шеф-повара, это я извиняюсь, я чайник, чуть в этом плане, у тебя нет?
8: Это очень редко бывает. В основе я занимаюсь развитием и продвижением кухни. Когда шеф стоит от А до Я, от заката до рассвета на кухне, у него нет времени и нет возможности думать, развиваться, вот поехать на какие-то экскурсии, узнать что-то новое и фантазировать, как бы времени нету. Ты в рутине, ты завязан.
7: Хорошо, вопрос уже лично от меня, и, наверное, многие дагестанцы, мои земляки, меня сейчас поддержат, потому что я чаще всего, я последние 2 года вообще не хожу в заведения. Объясню такой момент. Потому что в последнее время я натыкаюсь, извини, пожалуйста, за этот термин, на настолько извращенные блюда. Ну, наверное, поймешь меня или нет, потому что в последнее время я наблюдаю за тем, что есть продукты, которые не сочетаются друг с другом, но, тем не менее, их пытаются как-то мне впихнуть. И иногда мне кажется, что это какая-то, знаешь, история с тем, что меня хотят оторвать от моих корней. Тот же самый хинкал с креветкой, ну, правда говоря, да, ну, то, я извиняюсь, для меня это чуть какое-то своего рода извращение, что ли, или нет? Ты как прокомментируешь это? Ну, вот я родился здесь, я привык к хинкал с мясом, с курицей, может быть. Курица есть в Дагестане, баранина есть в Дагестане. Ну, креветки здесь никогда не водились, они как бы, они все завезенные. И вот эти блюда, которые испокон веков, они как бы здесь у нас, получается, сейчас мне подают их как своего рода, ну, для меня, я, например, боюсь даже такое есть. Как прокомментируешь?
8: Ну, все-таки творчество никто не отменял, и тесты, пробы для нас на кухне — это же одно из самых важных тоже моментов. Лично я сам делал курзе с креветкой. То есть, как бы, моя интерпретация была такова, что да, курзе могут быть все-таки с креветкой.
7: Согласен.
8: Или с щукой.
7: Согласен, но своего рода, знаешь, для меня, я извиняюсь, да, еще раз подчеркну, для меня это какого-то своего рода вырывание меня, как дагестанца с корнями, ну, курзе с креветкой, для меня это вот, ты знаешь, это правда, на вкус как вообще, кстати?
8: Очень круто, как по мне, это очень круто. Ну, как говорится, на вкус и цвет товарища нет, как бы я всегда за то, чтобы люди пробовали что-то новое, а там уже зашло, не зашло, это уже лично каждого вкусовщина.
7: Ага, понятно. Спасибо тебе большое. Как ты смотришь на то, это мои личные уже наблюдения. Сейчас мы пошли уже вопросы от Расима. Они чуть со остротой будут, и я правда хотел бы, чтобы... Вот я вижу, что честно на них отвечаешь, раз зашла речь о ресторанном бизнесе. Последнее время умирает русская кухня. Давай говорить, как есть. Она умирает, и о ней редко кто говорит в эфире. У нас не хватает заведений в целом по стране, где тебе борща подадут, извини меня, где тебе нормальное чудо уже подадут, потому что или курзе уже начинается с креветками, его какие-то там фантазии включаются. У нас не осталось салата оливье в Махачкале. Осталось два или три заведения, где подадут классический салат оливье. Сейчас оливье тебе подадут там с креветкой или с чем-то. Какие-то своего рода извращения. На мой взгляд, русская кухня, она умирает. И, правда говоря, печально, потому что заходишь, какие-то хрустящие баклажаны, строчителла, руккола, и сидишь, думаешь, кушать это или что вообще. На твой взгляд, почему такая тенденция сейчас? Это мода, и все начинают, знаешь, копировать меню другого ресторана. Почему не возродить вот это наше? Иногда хочется, извините, картошечку с селедочкой, чтобы тебе подали в ресторане. Ну, по-домашнему, чтобы это было.
8: Это все зависит от концепции, как я считаю. Есть концептуальные рестораны, куда человек ходит именно за какой-то определенной позицией. Концептуальных ресторанов в Махачкале их единицы, потому что дать здесь концепцию очень сложно. Люди приходят, вот ты даешь какую-то определенную концепцию там, реально русской кухни. Там не будет ни хинкала, там не будет ни роллов, ничего. Вот приходят люди, а роллов что нет, а хинкала что нет, и все, и начинается. У собственника сразу мандраж, я потерял только что там 500 рублей. Что делать? Катастрофа. Надо добавить туда еще хинкал, надо добавить курзе. А в итоге хинкал, курзе вытесняют ту концепцию, которая была изначально задана. И все. И ресторан уходит опять-таки в штуку без концепции, просто в обычное кафе.
7: Богдан, очень хорошая тема. Я предупреждал, что мы не в режиме подкаста, мы в режиме радио. Да, да. Как бы этот. И, соответственно, приезжали как-то года три назад, опять-таки подчеркиваю, когда сам работал в общепите, люди с определенных агентств, которые решили вот наш дагестанский бизнес, рестораны, дагестанский бизнес возродить. Я сижу, все с открытыми ртами, все рестораторы сидят, записывают, да, должно быть рыбный ресторан, там так подается. Ты сейчас хорошую тему затронул, потому что если, допустим, взять зарубежные какие-то страны, там есть, ну, по сериалам мы все видим, давайте закажем еду в китайском ресторане, чтобы одновременно было. Там только китайская еда будет. Рыбный ресторан, он только рыбное тебе подаст. В Дагестане, допустим, да, и в Москве она тоже присутствует на процентов 70, ты приходишь в заведение, и там могут быть и чуду, и роллы, и вот ты очень правильную тему забрал. Здесь у нас подается все и сразу. То бишь, если мы с тобой, Богдан, дружим, мы идем в заведение, мы не будем выбирать, а хотим ли мы с тобой одновременно поесть, например, что-то рыбное. В Дагестане подается все и сразу. Но почему-то, я же говорю, многие повара с этим не согласны, чтобы должно быть так, так, так, так, так. Ты сейчас затронул эту тему наполовину, ну, я бы хотел, да, чтобы ты обобщенно дал мне вот комментарий.
8: Ну, обобщенно комментарий. Давайте мы возьмем на примере завода Кикуни. Ага, если давайте. Этот завод занимается производством соков, занимается переработкой именно фруктов и овощей, если он начнет делать тут же на этой же мощности, на этом же в этой же промышленности начнет делать колбасу, это будет хорошо ли?
7: Я скажу, я опять-таки, я не технарь, я ведущий, но на мой взгляд, если это на каком-то отдельном пристройке, где это не будет смешано с фруктами, допустим.
8: Ну хорошо, будет это отдельная пристройка. Люди нужны, которые отдельно будут отвечать за производство? Технолог нужен, который за колбасу будет отвечать?
7: Конечно.
8: Нужен. Все мастера и профессионалы своего дела должны быть отдельно?
7: Конечно.
8: Вот, а теперь мы берем кухню ресторана, где работает там ладно, мы возьмем маленькое кафе, где работает 5 человек на кухне. Вот один готовит роллы, другой готовит супы, третий готовит салаты, четвертый готовит шашлык и один шеф. Туда мы еще добавляем хинкал, мы добавляем курзе, мы добавляем там, я не знаю, долму, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Будет ли это все качественным? Как по-твоему? Мне кажется, все-таки оно будет проседать где-то, потому что когда человек слишком расширяет свой спектр возможностей, он не уделяет именно конкретным каким-то позициям, он не уделяет времени больше и не развивается.
7: Ну хорошо, Богдан, смотри, мы вернемся к ресторанам от завода Кикуни. Все-таки, допустим, я же говорю, мы прогуливаемся с тобой, здесь как-то принято, что в другом ресторане мне это подадут. Если я буду держать марку только, допустим, рыбного ресторана, но мне недолго здесь, это мне придется, ну не знаю, это хорошую какую-то, знаешь, вот подушку безопасности финансовую иметь на долгие годы, на то, чтобы кормить рестораны и официанты в наше время, там, где чуть падает торговля, они, как мы знаем, да, в большинстве случаев работают на процент, не на зарплату, да. Поэтому начинают убегать. Я бы очень хотел бы, чтобы вот эту ситуацию как-то, на твой взгляд, как можно исправить
8: здесь? За 10 лет, вот сколько я уже здесь нахожусь, ситуация уже сильно изменилась, угу. И как бы, если анализировать это, угу. все, раньше были все рестораны только вот обобщенной кухни, не было, можно сказать, mm-hmm. таких точечных форматных ресторанов. Даже которые были открыты, они были очень слабыми, очень такими маленькими, можно сказать, местами. Сейчас все больше и больше концептуальных все-таки появляется заведений. И я думаю, какой? Дальше тенденция будет такая же, где все-таки будут концептуальные заведения, куда будут люди приходить за монопродуктом, за каким-то, за какой-то определенной кухней.
7: Спасибо тебе большое. Есть ли в ресторанном бизнесе какой-то своего рода блат или продвижение своих в Дагестане?
8: Ну, в Дагестане, я думаю, везде есть блат и продвижение своих. А-а-а. Как мы без этого?
7: Ну, допустим, бывали случаи, когда вот этот блат или семейное продвижение мешало твоей работе?
8: Ну, я вас всегда заранее это проговариваю. То есть мне на кухне не важны, там, что это родственники босса. Если вы мне подкидываете... Ну вот, у меня есть объект, я за него отвечаю. Если вы мне даете своего родственника какого-то, если он не усваивает информацию, не понимает меня или mm-hmm. не будет делать так, как я хочу, то он, как и все остальные, должен отлететь mm-hmm. с кухни.
7: Скажи, пожалуйста, Богдан, было ли у тебя такое, что ты повару говорил, он не... вот ты не прав повару? И... часто ли приходилось тебе с этим сталкиваться?
8: Говорить повару, что он не прав?
7: Да.
8: Да, это очень часто происходит. Все-таки у каждого есть свое видение, а на кухне есть видение шефа.
7: Скажи, пожалуйста, если выбирать пришлось бы между деньгами, ну вот честно, вот сейчас я бы хотел твой ответ услышать, или звездой Мишлен, что это было бы?
8: Звезда Мишлен все-таки для меня это такая заоблачная история, mm-hmm. и это явно не про Дагестан, потому что...
7: Богдан, ну почему? Если республика за последние 10 лет в этой индустрии, ты говоришь, делает большие шаги,
8: да.
7: Почему не для Дагестана?
8: Ну надо еще 10 лет хотя бы, чтобы все-таки это пришло в то, что... Здесь мог появиться ресторан со звездой Мишлен.
7: Давай так.
8: Мы даже если бы они были в России.
7: Этот эфир, в любом случае, он в гостеле радиофонде сохраняется лет на 50. Да, вот ты пришел в Дагестан 10 лет назад, и ты, наверное, не представлял, да, что какие-то изменения, так жизнь сложится, что здесь женится, что республика станет своим, твоим вторым домом. Давай вот мы этот эфир сохраним, или через 10, я думаю, что будет к чему стремиться эту звезду Мишлен. Может, ты первый привезешь в Дагестан?
8: Ну, посмотрим, посмотрим. Я всегда все-таки оптимист и надеюсь на лучшее.
7: Ну, давай, если мы о будущем заговорили уже под конец программы, представь себя лет через 10, ты открываешь новости. Каким будет заголовок про Богдана Козлова?
8: Я, наверное, вот в этой части очень скромный человек, и про себя там что-то рассказывать мне очень сложно бывает.
7: Ну, допустим, какой бы он был заголовок? Вот сейчас не стесняй здесь.
8: Не могу ответить, не могу сказать.
7: Так, я тебе цель поставил. Лет через 10 мы ждем звезду Мишлен. Мы здесь со студией Диалог FM будем на самом деле кулачки держать. И этот эфир, когда ты получишь эту звезду Мишлен и привезешь ее сюда, в Дагестан, мы вытащим с гостеля радиофонда и покажем тебе его. Я напомню, что у меня был в гостях Богдан Козлов. Это шеф-повар, который уже лет 10 кормит наших дагестанцев. И вот это курза с креветкой, Богдан. Я просто... Мы всем коллективом, если будет возможность, угости нас, пожалуйста. Потому что я опять-таки, я еще раз подчеркну, для меня это какого-то своего рода извращение. Но я правда, может быть, после того, как вот мы придем к тебе в ресторан, и этот курза с креветками мы поедим, я думаю, может быть, мы изменим какое-то своего рода отношение. Именно просто для нас, понимаешь, этот курза с креветкой, это как-то вот чуть-чуть диковато. Что напоследок будет сказать нашим слушателям? Тебя сейчас слышит весь Дагестан.
8: Так, по поводу курза с креветкой, я все-таки жду вас. Я вас накормлю, это обязательно будет. А по поводу пожелания, я желаю всем просто крепкого здоровья. А ребятам, поварам, я желаю энтузиазма, амбиций и все-таки идти дальше, дальше и дальше.
7: Это была программа «Вечерний сеанс». В студии был Расим Загиров. У меня сегодня был шеф-повар Богдан Козлов. Мы поговорили о ресторанном бизнесе, о курсе с креветками, ну и, конечно, о проектах, которые были на телеканале «Пятница». Оставайтесь здесь, на волне радиостанции «Диалог ФМ». Это была программа «Вечерний сеанс».
9: А вечером
10: после работы.
9: А вечером кто в пути?
10: А вечером.
9: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог ФМ.
11: Реклама на Диалог ФМ.
12: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
13: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
11: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
14: Работа над законопроектом о беспилотном транспорте почти завершена. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Совете Федерации предложили пересмотреть схему расчета утильсбора в пользу электромобилей. Сенатор Айрат Гибаддинов предложил полностью отменить на них утильсбор, в том числе на машины импортного производства. А для машин российской сборки снизить НДС до 10%. Это позволит сделать бюджетные модели электромобилей сопоставимыми по цене с обычными машинами. Это повысит их привлекательность и мотивирует присаживаться на электрокары. Работа над законопроектом о беспилотном транспорте почти завершена. Министерство транспорта внесет его на рассмотрение в Госдуму в ближайшей неделе. А принять его планируют осенью. Новый закон позволит по-настоящему легализовать беспилотные автомобили на дорогах общего пользования. В документе пропишут распределение ответственности между производителем, владельцем, сервисом и оператором, требования к движению, мониторингу и ограничения, а также специфику страхования. Антимонопольная служба выявила признаки крупного картельного сговора по ремонту и содержанию федеральных трасс. Возбуждено дело против 8 компаний, которые работают на территории Московской, Владимирской, Тульской областей и Краснодарского края. По версии ФАС, подрядчики могли договориться, чтобы не конкурировать между собой и не снижать цену на контракты. Расследование еще продолжается. Если вину подтвердят, компаниям грозят крупные штрафы и отстранение от госзакупок. Еще больше новостей на портале колеса.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Расходы, которые зависят от курса доллара, занимают 15-25% годового бюджета россиян, заявил газета.

0: эксплуатацию новых российских самолетов, об этом пишет «Коммерсант». Размер сбора с авиапассажиров может составить около 500 рублей за внутренний рейс и 1000 рублей за международный. При сохранении текущего пассажиропотока это позволит привлечь 200-250 миллиардов рублей в 27-30 годах, после чего необходимость в платеже может исчезнуть по мере удешевления самолетов. Аналитики предупреждают, что удорожание билетов рискует обернуться падением трафика и предлагают покрыть издержки начального этапа эксплуатации новых самолетов за счет бюджетных средств.
1: Деньги дороги, как память.
0: Откладывать ремонт до 2027 года с расчетом на снижение расходов может быть невыгодно, поскольку есть риск подорожания материалов, логистики, транспорта и труда рабочих. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредила руководитель отдела по комплексному ремонту жилых и коммерческих помещений Альбина Сакаева. По словам эксперта, в 2024 году стоимость работы специалистов по ремонту достигала примерно 8-12 тысяч рублей за 1 квадратный метр. При этом в 2026 году этот показатель вырос до 35-50 тысяч. Цены на материалы за тот же период выросли примерно на 23%. Стоимость ремонтных работ растет быстрее стоимости многих материалов, а значит, основным риском для клиента становится не столько подорожание плитки или краски, сколько стоимость квалифицированного труда, которого очень не хватает, подчеркнула специалист. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.

Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Председатель правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов поздравил жителей Дагестана с Днем многодетной семьи, который празднуется в республике в последнее воскресенье сентября. Глава кабинета министров отметил, что Дагестан исторически славится крепкими семейными традициями, в которых поколение в поколение бережно передаются духовно-нравственные ценности, которые почитают старших, забота о младших и верность заветам отцов. Я напомню, что по словам премьер-министра, в настоящее время в Дагестане насчитывается более 141 тысячи многодетной семьи. 1018 девочек, девушек и женщин одновременно вышли на площадь имени Ленина в Махачкале и установили новый мировой рекорд по массовым прыжкам через скакалку в женской категории. Об этом сообщается на сайте администрации города. Масштабная акция прошла сегодня, в день, когда столица Дагестана отмечает свое 169-летие. Центральная площадь города на несколько минут превратилась в огромную спортивную площадку. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел совещание с руководителями органов исполнительной власти и главами муниципалитетов, где были обсуждены финансово-экономические показатели Дагестана. В частности, на 24 сентября расходы республиканского бюджета исполнены почти на 150 миллиардов рублей. В числе лидеров госжилищ-инспекция, Минкультуры, Дагвино, МЧС и Минмолодежи. А вот самые скромные показатели по усвоению средств – Миннац, Минимущество, Минстрой, Минсельхозпрост и Минспорт. Наибольшую динамику роста показали Минздрав, там 30%, госжилищ-инспекция – 11% и Дагвино – 9%. В России снизился интерес к татуировкам и пирсингу. Сейчас только 5% опрошенных заявителей сделали желание в одной из этих процедур, хотя 5 лет назад таких было 9%. Еще 11% не исключает такую возможность в будущем, что также меньше, чем в 2021 году. Но и с 1 января 2027 года в России изменится порядок оформления получения ряда региональных пособий. Согласно новому постановлению, правительство и региональные власти смогут передавать своим территориальным управлениям Социального фонда России задачи по начислению и выплате некоторых пособий. Ранее напомню, что эти выплаты осуществлялись только на уровне региона. Ну и российские органы ЗАГС не принимают к регистрации имена для детей, если в них используются числительные, буквенные и числовые обозначения, титулы, должности или графические символы. Член комиссии Общественной палаты России Евгений Машаров объяснил, что нельзя давать ребенку имя, например, Александр III, COVID-19, императрицей или президентом, а также вписывать в качестве имени геометрические знаки, такие как треугольник или параллелограмм. По словам Машарова, также действуют запреты на непристойные и нецензурные слова в именах. На фоне этого в Крыму я напомню, что обсуждался случай, когда мальчику дали сложное имя Хуберт Роберт Норберт, а в Белоруссии родители называли дочь Ариэль, что вызвало неожиданные ассоциации у окружающих. В этом году я напомню, что в нашей стране самыми популярными именами в России стали Михаил и София, в Дагестане Магомед и Амина. Это все новости к этому часу, еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ботлихский район, селение Ботлих. Название аула происходит от слов «войско» и «остановка». Буквально «место привала войск». Существует и другая версия о происхождении названия, связанная с расположением аула на краю оврага, наиболее выгодным для фотографирования местности. В период арабских завоеваний в 7-8 веках ботлихцы остаются вне влияния арабов. Сами ботлихцы распространение ислама связывают с именем Абу Муслима и его потомками. В период 7 по 14 века усиливается процесс христианизации миссионерами из Грузии. Принятию христианства способствовало также наличие в Аварии сильного централизированного государства Сирир. Правитель Сирира был в династических связях с царями Грузии и Алании. Ботлих с самого возникновения был расположен на открытой, незащищенной естественными преградами местности. Поэтому ботлихцы большое внимание уделяли оборонному фактору. Селение было укреплено боевыми башнями, число которых доходило до 8. Поначалу они принадлежали отдельным тухумам, но и в целом считались общественным достоянием.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: На радио Аса. Притчи народов мира.
2: В одном царстве жил ростовщик. У него было много денег, но он всегда мечтал о большом слитке золота. И вот однажды в магазине, где торговали драгоценностями, он увидел на прилавке такой слиток. Он смотрел на предмет своей мечты, словно завороженный. Потом вдруг схватил слиток, сунул за пазуху и поспешно направился к выходу. Люди в магазине заметили это, схватили вора, отняли у него золото и спросили: «Разве ты ослеп? Разве не видел, что в магазине полно людей? Как же ты мог надеяться, что никто не увидит, как ты украл это золото?» Ростовщик с удивлением огляделся и долго не мог вымолвить ни слова. «Нет», — сказал он наконец, — «я никого не видел. Я видел золото, только золото». «Он, верно, безумец», — предположил хозяин магазина. «Как можно не видеть людей, если они стоят рядом?» «Не удивляйтесь», — заметил какой-то старый человек. «Для ослепленных золотом людей не существует».
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8.
2: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио Диалог FM. Аварская пословица.
3: Ахмак остакодоб тильгит лвахулиб. В руках дурака и палка выстрелить. Ахмак остакодоб тильгит лвахулиб. Ведь эрхалтичуни хатал сокола. Если голова не работает, ноги устают. Ведь эрхалтичуни хатал сокола. Алжан шучуни жужахаги хакаб. Если в рай не попадешь, будет хотя бы ад. Алжан шучуни жужахаги хакаб. Бацкель тлер хисула, амал хисулару. Волк меняет окраску, но не привычки. Бацкель тлер хисула, амал хисулару. Монгал бацватани, адамал анкал гурель. Если ты лев, то и другие не зайцы. Монгал бацватани, адамал анкал гурель.
2: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог FM».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Академические звания и некоторые почетные титулы важны при представлении партнеров. При отсутствии таковых используйте при обращении к собеседникам вежливые формы «мистер», «миссис», «мисс», сопровождаемые фамилией. Дождитесь, когда ваш партнер сам предложит называть его по имени, а не по фамилии. Молодые британцы 25-35 лет довольно быстро, возможно, уже в ходе первой встречи сделают это. Академические звания, а также почетные титулы обычно указываются на визитке. Визитными карточками британцы обмениваются во время первой встречи без какого-либо привычного ритуала. В британской практике бизнеса визиткам обычно не уделяется особое внимание в ходе представления партнеров. Достаточно лишь небольшого беглого взгляда на визитку, после чего она откладывается в сторону. Британскую манеру общения можно в целом охарактеризовать как вежливую и дружелюбную. Вместе с тем они всегда держат известную дистанцию в разговоре. Британцы очень ценят юмор и рассматривают его как лучший способ растопить лед в отношениях. Их юмор носит несколько саркастичный и самоуничижительный характер. Иногда его бывает трудно понять представителям других культур. Будучи сдержанным в проявлении эмоций, жители британских островов предпочитают нейтральную тональность в разговоре. Поэтому избегайте превосходных степеней, излишнего проявления эмоций и чрезмерной прямоты в высказываниях. Не стоит слишком активно и часто использовать язык жестов и тела, прикасаться к собеседнику и стоять к нему слишком близко во время разговора, а также поддерживать продолжительный зрительный контакт. Старайтесь быть нейтральным и вежливым в разговоре. Используйте такие слова, как «пожалуйста», «спасибо», «простите» на английском языке.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбейси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!
1: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Если перед вами находится масло, важно помнить, что намазывать его сразу на весь кусок хлеба и откусывать – явное нарушение этикета. Сначала переместите небольшое количество масла на свою пирожковую тарелку при помощи обычного ножа. Затем, отломив маленький кусочек хлеба, нанесите на него масло персональным ножом.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
4: Ребят, всем привет. Я продолжаю знакомить вас с лучшими топ-менеджерами крупных российских компаний. И сегодня у нас уникальный гость Максим Гришаков. Макс, привет.
5: Михаил, привет.
4: Максим CEO компании LaModa, генеральный директор, руководит большим бизнесом, топ-менеджер с 30-летним стажем управления. Ну и плюс LaModa, я считаю, невероятно интересная компания для российского рынка. Давай начнем, наверное, просто познакомим нашу аудиторию с тем, что из себя на данный момент представляет компания LaModa. Может быть, дай нам какие-то цифры вообще. И так, знаешь, как вот в бизнес-школах говорят, в каком ты бизнесе.
5: Мы про стиль, про моду и про технологии. Вот если совсем в двух словах, то это технологичная онлайн, но уже не просто онлайн, это омниканальная платформа, которая сфокусирована на продаже стильных, я бы даже не сказал товаров, а решений. То есть мы стараемся продавать гардеробы, стили, имиджи, луки. В цифрах немного, да, у нас не такая большая клиентская база, как у некоторых других огромных маркетплейсов. У нас около 4 миллионов клиентов, но это супер лояльные клиенты, они делают по 5-6 покупок в год. Месячная аудитория порядка 17 миллионов человек, что тоже, в общем, достаточно большая цифра для...
4: Это кто посещает сайты и приложения.
5: Это кто посещает наш сайт, наше приложение. Это достаточно большая нагрузка на нашу сеть. В принципе, вот в операционной части бизнеса LaModa задействовано более 10 тысяч человек. Я говорил про то, что все-таки наша компания – это про технологии, но на самом деле ничего без операционной команды не происходит. И наша доля рынка, если посмотреть, в принципе, на фэшн-ритейл, сейчас составляет, ну, порядка, по нашим подсчетам, порядка 12%.
4: Как сейчас выглядит ландшафт российского рынка, вообще фэшн-сегмента ритейла?
5: Ландшафт достаточно сильно меняется, потому что мы знаем, что после 2022 года, когда началась СВО, достаточно большое количество международных брендов покинуло наш рынок.
4: Какую долю они занимали? Вот если мы говорим суммарно, там, Zara, H&M, Uniqlo и так далее.
5: Эти бренды занимали, опять же, в зависимости от канала продаж, но занимали где-то там процентов, наверное, 15, может быть, до 20% рынка. Mm-hmm. Это существенная доля. И 22-й год был, наверное, самым сложным с точки зрения перераспределения долей, ниш, которые освободились на рынке, ведь они освободились не только в онлайне и в сознании покупателя, они еще и в офлайне освободились. Да? Мы видели с вами, как во многих торговых центрах поставили помещения, освобождались площади, там вставали какие-то новые ритейлеры. И вот это событие во многом дало буст, дало такой толчок для новых российских брендов, которые на самом деле сейчас получили классную аудиторию и лояльность покупателей. Такие бренды, как там Zarina, Lime, 12 Stories и так далее.
4: И торговые площади.
5: И торговые площади, да. И вот LaModa, безусловно, работает с всеми российскими брендами, всеми российскими компаниями, которые шьют достойную одежду. И доля российских брендов в наших продажах, в нашем портфеле выросла где-то с 40% до почти 60% за последние несколько лет.
4: Какие еще ты видишь сейчас такие основные тенденции в фэшн-ритейле?
5: Очень активно развивается так называемый сегмент фаст-фэшна. Это когда коллекции меняются раз в месяц, раз в два месяца. Это достаточно дешевая, скажем так, одежда, которую вот люди покупают и, в принципе, спокойно совершенно меняют. Не жалко поменять через два месяца и купить какой-то новый лук. А с другой стороны, все больше и больше растет популярность такого сегмента. Я его называю бридж и премиум. Это не бренды люкс. Это бренды типа Хьюго Босса, типа Томми Хилфигера, и так 12 Stories, то же самое, там и российские бренды присутствуют. И вот получается, что под давлением оказывается массовый сегмент, такой средний сегмент, и дальше часть аудитории идет скорее в более дешевый сегмент, а часть аудитории, наоборот, идет в более премиальный сегмент. И кажется, что эта тенденция на самом деле и в мире происходит, да. И, конечно же, одна из тенденций – это вот эта российская полка наша, да, это российские производители. И если, например, 5 лет назад не очень стильно и модно было покупать одежду российских брендов. Ну, казалось, что есть вот международные бренды, хочется иметь какой-то лейбл, понятный, как бы, и, в общем, дает определенный статус покупателю. То сейчас оказалось, что некоторые наши бренды по качеству и по стилю, они не то что не уступают, а на самом деле превосходят международные аналоги или международные бренды, и это прям очень похвально, и мы вот с такими брендами активно работаем, наращиваем ассортимент и видим отклик нашей аудитории.
4: Давай немножко вот все-таки цифр добавим в твой рассказ для понимания ландшафта. То есть есть LaModa, какие еще есть крупные игроки, и примерно вот сориентируй нас по цифрам, чтобы понимать масштаб других участников рынка.
5: Смотрел бы на это в нескольких разрезах. Разрез первый – это те, кто продает. И, конечно же, здесь в цифрах сейчас на рынке доминируют маркетплейсы широкого профиля.
4: Это генералисты, так
5: генералисты,
4: называемые.
5: Генералисты, Wildberries и Ozon. Как мы знаем, что Wildberries, в принципе, изначально компания, которая была платформой для продажи одежды это низкого ценового сегмента, и потом фактически стал генералистом, за последние 5 лет набрал классный ассортимент и в категориях электроники, там, ну и в остальных категориях. Компания Ozon, которая, наоборот, начиналась с электроники и с товаров для дома, и в последние там, 3-4 года достаточно активный фокус делает на одежду. Это важно. И вот эти ребята, если взять совокупный объем продаж товаров на этих площадках, он там превышает, наверное, 2 триллиона рублей уже. Но вопрос в чем? В том, что здесь мы видим как бы колоссальное количество продавцов. Вот продажи этих двух площадок разделить по брендам практически невозможно, потому что львиная доля этих продаж – это фактически ноунеймы. Ноунеймы – какие-то товары, которые селлеры привозят из Китая, и Wildberries у Озона – десятки, а скорее, наверное, сотни тысяч продавцов, которые работают на этой платформе, потому что формально это площадка, на которую может подключиться любой игрок и продавать какую-то одежду. Вот. И, в принципе, любые товары. Да? И поэтому, с точки зрения брендов, практически невозможно эти продажи поделить. Теперь другой ракурс взгляда на это продажи брендов. Вот. Самый большой российский ритейл-холдинг или брендовый холдинг в одежде – это Melon Fashion Group.
4: Вот. С какими брендами?
5: С брендами Zarina, с брендом BeFree, с брендом Idol, с брендом Love Republic. Вот основные их 4 бренда. И на продаже этих брендов на рынке приходится там, порядка, по-моему, уже тоже ближе к 100 миллиардам рублей. Это большой игрок. У них также есть своя розница, и, по-моему, если взять совокупно количество магазинов у Melon Fashion Group, это около 800 магазинов. Наша задача – это получать самые новые коллекции, иногда эксклюзивные коллекции этих брендов. Чем мы берем? Тем, что у нас суперлояльная платящая аудитория. Да? Вот ты интересовался цифрами, такой приведу пример. Есть показатель, который называется средний чек. У наших маркетплейсов широкого профиля примерно знаю, что он около 1000 рублей. 1000-1500 рублей в зависимости от площадки. Вот у LaModa где-то 5-5500. То есть вот наша аудитория готова платить практически в 4 раза больше за то качество и те бренды, которые мы предлагаем аудитории, предлагаем рынку.
4: И я так понимаю, безусловно, за доверие к бренду, потому что так вот LaModa долго строила репутацию именно эксперта, я считаю, очень успешно, ну, ей это удается делать.
5: С некоторого времени La Moda все-таки открывает для себя новые категории, такие как категории красота, например, да, парфюмерия, косметика, ювелирка.
4: То есть, извини, пожалуйста, все-таки La Moda это не только про одежду и обувь, а в целом про фэшн, правильно?
5: Да, про стиль, про стиль. Вот все, что стильно, должно продаваться на La Moda.
4: Мы начали говорить про аудиторию La Moda. Я тебе хочу сказать, я являюсь клиентом La Moda. Не знаю, в какой я сегмент аудитории, там, целевой или не целевой, попадаю. Вот, поэтому, во-первых, я пришел в очень модном костюме, чтобы выглядеть, соответственно, раз берешь интервью как бы одного из лидеров индустрии фэшн-ритейла, должен выглядеть соответственно. Во-вторых, на мне есть одна деталь одежды, которую я купил в La Moda. Вот. Угадай. Не нижнее белье.
5: Так, может быть, футболка?
4: Нет, не футболка. Ну, давай я сразу тайну раскрою. Может быть, камера это подснимет. Это, на самом деле, замечательные кроссовки фирмы «Он». Вот. Видишь, я тебя смутил словом «одежда». Это оказалось обувь. Я купил, кстати, в магазине La Moda Sport, который там, где бывший магазин «Олимп» на 1905 года. Вот. И это, я считаю, такой действительно уникальный, эксклюзивный ассортимент. Вот. В общем, хвалю.
5: Круто.
4: Молодцы.
5: Спасибо.
4: Действительно, есть что-то уникальное. Везде это искал, и вот как-то так случайно нашел у вас. Вообще, вот на какие клиентские сегменты в первую очередь вы делаете ставку?
5: Наш клиент – это тот, кто, хочет купить брендовые товары, товары узнаваемых, известных торговых марок, убедиться, что со 100% гарантией этот товар не будет подделкой. Не хочу ничего плохого говорить, но есть разные площадки и платформы, где, к сожалению, и это, к сожалению, не только для них, но и для нас, ну, как бы продаются реплики, и это, в общем-то, наносит ущерб и репутации самих брендов, и репутации продавцов, и репутации ритейлеров. Вот мы, и можно потом эту тему развить поподробнее, мы делаем все возможное, чтобы у нас в ассортименте никаких реплик, никаких подделок не было. За это, собственно, нас в том числе ценят и любят. Не секрет, что примерно 70% нашей целевой аудитории – это женщины. Женщины больше разбираются в одежде, больше покупают одежду, ну и в целом больше привязаны, так сказать, к нашей платформе. Целевая аудитория в среднем, она варьируется от 20 до 40 лет. Это не значит, что у нас нет клиентов, которым 50-60, конечно же, есть. Но если взять костяк, это примерно вот этот костяк. Дальше мы делали много исследований на тему уровня дохода. И, безусловно, наша аудитория – это не аудитория, которая там, ну, живет от зарплаты до зарплаты. К сожалению, у нас много домохозяйств, которые, ну, не могут себе позволить просто траты на себя более-менее существенные. Но, как ни странно, мы заметили, что, например, есть суперлояльные домохозяйства к La Moda с доходом, например, там, ну, 80-100 тысяч рублей. И это очень приятно. Значит, они тоже находят у нас те товары, которые им близки, которые им интересны, и им важно качество, клиентский сервис и аутентичность и подлинность наших брендов. Мы ежемесячно смотрим, как набирают обороты вот, продажи как раз с страничек, где мы подбираем для нашего покупателя луки. И там пока, ну, формула не самая идеальная. Я хожу, ну, буквально каждый день и как бы кладу что-то в корзину и говорю: подбери. И просто на экспертном уровне смотрю, что подбирают. Вот когда прям попадает, а когда ты думаешь, блин, ну вот вообще ни разу не куплю с этим, да? И мы всех наших сотрудников предлагаем, просим так делать, но на самом деле ведь алгоритм как говорит? Вот если человек добавил, все, это хорошо, хорошее сочетание. Не добавил, значит, плохое сочетание. И вот каждый день алгоритм становится лучше и лучше и лучше. Я уверен, что через год прям будет вообще космос. А еще одна вещь, на которой мы работаем, может быть, приоткрою некоторую тайну, мы работаем над крутой виртуальной примеркой. Вот у меня мечта, чтобы в La Moda можно было загрузить свою фотографию и примерить любой элемент гардероба, любой элемент одежды на себя, но не топорно, как в некоторых площадках это реализовано, а прям так, чтобы ты эту фотографию мог потом запостить, так сказать, в соцсети, и вообще никто бы и не подумал, что это, в общем-то, искусственный интеллект, монтаж. Вот уверен, что через там полгода мы прям зарелизим такую вещь, и более того, а следующая часть, знаете, вот сначала это такую хочу одежду, и вот как она на мне будет смотреться. А следующее, это, в принципе, а вот подбери мне одежду. Ну вот я, вот моя фотография, вот просто там рандомно, а вот хочу такой стиль. И вот робот подберет этот стиль. Это, конечно, следующий этап, но прям, мне кажется, вот это супер конверсия и супер лояльность. Да? Никто, я думаю, из наших площадок такое, в принципе, не в состоянии даже сделать, а мы над этим уже работаем.
4: Ты несколько раз сказала о том, что действительно уход западных брендов дал возможность российским брендам, ну, в каком-то смысле себя проявить. Для кого-то это выразилось в том, что получили какие-то торговые места, которые раньше были им недоступны. Для кого-то это возможность показать свои продукты через те же маркетплейсы большей части аудитории. И появляется очень много интересных российских брендов. Вот я скажу на своем примере. Mm-hmm. Недавно смотрю, у жены такие джинсы какие-то классные. Там вот такая фишка, карман один оторван. Я ее спрашиваю, а это что это такое вообще? Она говорит, это Lime, 3000 рублей. И таких брендов появляется много. Есть какие-то большие, есть какие-то маленькие. Но все-таки у этих брендов всегда есть какой-то выбор, да, что им делать. Кто-то пытается продавать через Инстаграм, кто-то пытается идти на маркетплейсы, кто-то вообще начинает с офлайн-розницы. Вот на примере небольшой компании, поскольку нас смотрят много все-таки небольших предпринимателей, начинающих предпринимателей, вот человек придумал какой-то классный продукт, какую-то классную идею в моде. Почему LaModa то место, куда он первым делом должен бежать, чтобы представить свой продукт?
5: Смотри, если этот предприниматель шьет классные белые майки и настолько прокачал скилл, так сказать, производителя по минимальной цене, то мы, конечно, хотим его тоже, но в целом вряд ли мы ему принесем больше пользы, чем ему принесет, ну, условно, другие платформы большие, потому что там объемы, вот, и конкуренция по цене. Если это молодой дизайнер, который шьет стильную одежду, вот как ты говоришь, там, с карманом и так далее, ведь стоимость этого товара совершенно не равна себестоимости. Это вот сила бренда, то есть ты как бы продаешь имидж. Себестоимость джинс с оторванным карманом, без оторванного кармана более-менее одинаковая, ну, плюс-минус там. Вот. А вот стоимость там может быть 800 рублей там, и 50 тысяч рублей, да, вне зависимости от себестоимости. Это сила бренда, сила имиджа и сила стиля. И вот как раз ребята и предприниматели, дизайнеры молодые, которые хотят продавать не просто синие джинсы, а стильные синие джинсы и наслаждаться вот этой добавленной стоимостью, добавленной ценностью, им, конечно, дорога к нам, ровно потому что у нас именно та аудитория, которая хочет этого стиля. Она точно готова лишнюю 1000, 2, 3 рублей заплатить за то, чтобы получить товар, в котором, не стыдно пойти, который, может быть, будет отличаться от других приятелей, которые могут вот не иметь такого бренда. Это точно наша аудитория, и поэтому вот ребята идут к нам, а мы им помогаем, мы, так сказать, не беремся никаких-то там суперкомиссий, да, наоборот, помогаем им, в какой-то степени развиваем их, делаем им бесплатный маркетинг, так, чтобы они могли продвигать себя на нашей платформе.
4: То есть есть какой-то инкубатор, акселератор, где молодые талантливые ребята могут на платформе LaModa потренироваться и получить доступ к большой аудитории.
5: Угу. Да, действительно, есть такой небольшой инкубатор и площадка, и мы, собственно говоря, там достаточно много аудитории, но хорошая новость в том, что сейчас мы переосмысливаем это, и с конца этого или с начала следующего года запустим такой рестарт этого инкубатора, и там будет гораздо больше интересных и преимущества вещей, которые для молодых дизайнеров будут еще более интересны и еще больше будут им помогать, так сказать, с какой-то штучного производства перейти уже к более массовому производству и, собственно говоря, стать известными в России.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что у некоторых народов горного Дагестана к концу мая – начало июня приурочивались праздники цветов, обычаи организации летнего досуга? Так, например, в пору цветения трав в Самужской долине Южного Дагестана отмечалось одно из интересных народных празднеств – праздник цветов. Он приурочивался к периоду сбора лечебных трав для домашних нужд. В рационе лезгин лечебные травы занимали важное место. Из них готовили начинку для пирогов, приправу, сдобренную кислым молоком и другое. В различных вариантах праздник цветов отмечался во многих селениях самужских лезгин, но наиболее торжественно и красочно он проходил в селении Ахты, где еще в XIX веке он был описан русским лингвистом, этнографом и педагогом Леонардом Загурским.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: 16 часов. Время Диалог FM. Кратко, по делу. Новости на Диалог FM.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Выборы главы Дагестана пройдут на сессии регионального парламента. Это 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба Народного собрания республики. Президент России Владимир Путин внес в Народное собрание 3 кандидатуры на пост руководителя Дагестана. Это временно исполняющего обязанности главы Дагестана Федора Щукина, а также заместителя председателя парламента Камила Давдиева, а также руководителя фракции КПРФ в Народном собрании. Это Самира Абдулхаликова. Но республиканское отделение «Единая Россия» предложило президиуму Генерального совета партии рассмотреть кандидатуру Сулеймана Керимова для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации. Я напомню, что Сулейман Керимов избран депутатом Народного собрания Дагестана 8-го созыва. Ну а жительница Дагестана больше года платила за проценты по кредитам за обучение 2 дочерей, хотя договоры с университетом уже расторгли. Деньги помог вернуть Роспотребнадзор Дагестана. В июле 2025 года женщина оформила кредиты в Сбербанке через университет Синегирия. Через месяц договора расторгли, и она попросила банк вернуть деньги. Университет подтвердил расторжение и заявил, что обязательства выполнены. Банк продолжал списывать проценты, на обращение женщина получала отписки. Роспотребнадзор обратился за разнесением. В университете получил ответ, что банк уведомлен о расторжении кредитного договора. Но банк утверждал, что уведомление пока не поступало. После повторного запроса Синегирия вернула 510 тысяч рублей в Сбербанк, и деньги поступили на счета женщины. На Кизляре сегодня состоится большой крестный ход, приуроченный к празднованию Дня Воздвижения Господня и 291-й годовщине со дня основания города Кизляра. Об этом сообщает Минац Дагестана. Ожидается участие верующих из городов и районов Дагестана, а также соседних регионов. Маршрут символически объединит места, где исторически располагались православные монастыри и храмы, отметили в ведомстве. Во время шествия будут звучать церковные песнопения и молитвы о мире и благополучии для Кизляра, Дагестана и всей страны. В следующем году россиян ждут 247 рабочих и 118 выходных, а также праздничных дней. Об этом рассказал РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков. Календарь постарались составить так, чтобы праздничные дни логично соединялись с выходными. А самым выгодным временем для отпуска станет март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. Как пишет ТАСС, именно в эти месяцы больше рабочих дней, поэтому сотрудники с фиксированным окладом меньше потеряют в зарплате. Наименее выгодными в этом смысле будут январь, февраль и май. Но и россияне стали заметно чаще интересоваться подержанными китайскими автомобилями. По данным Авто.ру, спрос на машины не старше 7 лет за год вырос в 2 раза. Количество предложений на 2,5. К началу этого месяца китайские марки заняли около 20% от этого сегмента вторичного рынка. Большинство автомобилей предлагают по цене от 1,5 до 3 миллионов рублей. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Островное государство на северо-западе от континентальной Европы. Полное официальное название – Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Рукопожатие является традиционной формой приветствия в деловой среде. Привычным является легкое, иногда даже вялое рукопожатие, которым обычно начинается и заканчивается встреча. Если вы часто гость в компании, приветствуйте только тех, с кем непосредственно работаете. Нет необходимости здороваться за руку со всеми сотрудниками, находящимися в офисе. Продолжительный зрительный контакт не приветствуется, поскольку может привести собеседника в замешательство. Объятия и поцелуи возможны только между близкими друзьями и родственниками. Физических прикосновений в целом стоит избегать. Приветствуя женщину, дождитесь, когда она сама протянет вам руку. В некоторых деловых или социальных ситуациях, носящих формальный характер, процедура представления может по-прежнему выстраиваться в соответствии с определенным протоколом. Например, более молодой человек должен быть представлен более старшему по возрасту. Обладатель низкого ранга или положения должен быть представлен обладателю более высокого ранга. Если вам нужно представить друг другу людей, близких по возрасту и положению, представьте того, с кем вы ближе знакомы другому человеку. Данный протокол отражает некоторые правила, сложившиеся в рамках своего рода кодекса поведения, принятого в британском высшем классе. Принадлежность к более высокому социальному слою по-прежнему является важной в этом обществе. Во время первой встречи британцы могут показаться несколько сдержанными и даже формальными.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
3: Аул Куппа расположен в долине Казикумукского Койсу, западнее его среднего течения. Его территория граничит с землями ряда даргинских и аварских селений Нижнего и Верхнего Арши – Салты, Хвартикуни, Гиргебеля, Хаджилмахи и Ташкапура. Дело в том, что в самом центре аул обрывается, что происходит из-за глубокого речного обрыва. Однако схема построения аулы, единство архитектурного ансамбля обеих его частей, дает основание полагать, что раньше эти половины соединялись между собой над обрывом. А это могло осуществиться только при помощи свода купола. Согласно легенде, Куппа основали три брата, якобы выходцы из Казанищ. Они положили начало трем тухумам, самым многочисленным и жизнеспособным считается тухум Хан Сабе, представители которого отличаются своей предприимчивостью. Большинство из более чем 170 сегодняшних купинских тухумов считается местного происхождения. Выходцев из соседних судахарских сел или инородных тухумов немного. Прежде в Куппа широко было распространено террасное земледелие. Возделывали кукурузу, фасоль, тыкву. В советское время с образованием колхоза террасы были заброшены и сейчас используются как пастбища. До первой половины 19 века Куппа оставался самым крупным садоводческим селением Судахарского союза. Купинцы культивировали яблоки, груши, вишню, черешню, сливу, айву, персики, абрикосы, виноград, грецкие орехи. Наряду с полевым земледелием и садоводчеством важной отраслью хозяйства купинцев являлось скотоводство. Полунатуральный тип хозяйства, малоземелье, высокая плотность населения, наличие сырья и избыток рабочих рук привели к тому, что в Куппа с давних пор развивались домашние кустарные промыслы и ремесла. Одним из главных из них и по сей день является изготовление папах, шапок-ушанок и других головных уборов. В советское время шитье шапок стало своеобразной визитной карточкой жителей аула Куппа. Наиболее распространенными типами папах, которые шились мастерами-купинцами, были так называемые бухари и осетинки. Каракулевые шкурки привозились из Баку, Бухары и других мест.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
5: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
6: Избыточное употребление сахара приводит к увеличению веса, резистентности к инсулину и развитию воспаления, что повышает риск развития рака даже у человека, убравшего из рациона спиртные напитки. При этом многие люди не осознают, что сладкие напитки и обработанные углеводы по своему разрушительному влиянию на организм могут стать заменой тому же алкоголю. Как объяснил профессор Франклин Джозеф, сладкие газированные напитки, как показали исследования, при регулярном употреблении разрушительно воздействуют на организм, повышая риск развития двух видов рака – кишечника и поджелудочной железы. Фактически, тот же сахар, если его много, разрушает поджелудочную, как алкоголь. Переход на обычную чистую воду, газированную воду с фруктами или несладкий чай может резко снизить риски. Что касается непосредственно алкоголя, то Франклин Джозеф включил его в число наиболее недооцененных факторов риска рака. Алкоголь настолько социально приемлем, что люди забывают, что это канцероген. «Это проблема», – отметил специалист. По его словам, даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск развития рака молочной железы, печени и пищевода. Среди других факторов риска врач назвал переедание, особенно в вечернее время, и недостаток физической активности. Отмечается, что всего одна силовая тренировка помогает запустить в организме процессы, способные подавлять раковые клетки.
5: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!
1: Реклама на Диалог FM.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет Эхнатон приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете ли вы, что Дэн Пенья, которого называют человеком на 50 миллиардов долларов, на самом деле за свою долгую карьеру не смог заработать суммы с 9 нулями? При этом в 2021 году он получил премию за наставничество благодаря своей обучающей программе QLA. Каждый из 25 тысяч выпускников Пеньи сумел за короткий промежуток времени повысить свой заработок до миллиона долларов в год. Дэн утверждает, что не раскрывает никаких особых секретов богатства, а просто открывает людям глаза на вещи, которые кажутся незначительными, хотя именно они помогают увеличить доход в разы. В мире финансов Дэн Пенья прославился благодаря своему деловому и в то же время очень жесткому подходу. Такой образ он использует и в наставничестве, смешивая сложные финансовые советы с эксцентричным жаргоном. Как стать богатым? Это самый идиотский вопрос. Начни зарабатывать настоящие деньги. Вот и все. Бизнесмен не дает четких тактик заработка денег, а акцентирует на том, что его стратегия строится на индивидуальном подходе к каждому своему ученику. По мнению Пеньи, богатство – очень расплывчатое понятие, и желанная сумма доходов и расходов у всех разная. Также отличаются и возможности людей. Поэтому бизнесмен советует в первую очередь сосредоточиться на выходе из зоны комфорта и собственной самооценке. Как утверждает Дэн, эти два важных фактора способны быстро изменить ваше финансовое положение. Выход из зоны комфорта дает возможность посмотреть на мир по-новому, увидеть возможности, от которых раньше вы готовы были отказаться. Многие сразу воспринимают это в штыки, потому что не могут определить, где начинается и заканчивается их зона комфорта. А самое главное, не понимают, что нужно менять. Хотя на самом деле, даже если вы поедете на работу другим путем, ваша жизнь уже может поддаться кардинальным изменениям, рассказывает Пенья. Более скрупулезно Дэн высказывается о факторе самооценки, считая ее главной причиной бедности многих людей. По мнению бизнесмена, неуверенность в себе не позволяет людям более гибко подходить к заработку, то есть не бояться маневрировать между различными навыками или осваивать их по ходу жизненного пути ради увеличения дохода. Вы можете смириться с тем, что сегодня вы зарабатываете 1 доллар в минуту, пока кто-то за такие же 60 секунд получает 5, 10 или даже 100 долларов. Если да, значит вы слабак, и вам не достичь желаемых миллионов, говорит Дэн. Со словами Пенни сложно не согласиться, особенно сегодня, когда рынок высокооплачиваемого труда расширяется. Всего за несколько недель можно обучиться навыкам, которые способны увеличить ваш заработок в десятки раз, и при этом сделать рабочие будни ярче и интереснее. О каких навыках идет речь, я расскажу прямо сейчас. Работа в телефоне. Нет сомнений в том, что сегодня будущее мира смотрит в сторону мобильных телефонов. По мере того, как все больше людей привыкает к технологиям смартфонов, потребность в разработчиках мобильных приложений продолжает расти. Их разработка — это рынок с разными приложениями для разных функций. Независимо от того, используете ли вы устройство iOS или Android, для них есть множество приложений. Каждая такая программа имеет свои специфические требования и наборы инструментов. Разработка мобильных приложений – это один из навыков, которым нужно научиться, чтобы зарабатывать деньги сегодня. Разработчики мобильных приложений зарабатывают от 750 до 2500 долларов в месяц. Зарабатывай языком. Поскольку интернет продолжает становиться все умнее, теперь возможно выучить новый язык самостоятельно. Однако для тех, кому сложно это сделать самому, есть много языковых центров, на которые можно положиться при обучении. Люди с хорошими языковыми навыками пользуются большим спросом в странах, где большинство не говорят по-английски. Есть также множество веб-сайтов и предприятий, которым требуются услуги тех, кто хорошо владеет иностранным языком. Китайский и французский являются одними из самых востребованных в последнее время. Изучите один из этих иностранных языков в свободное время и выделяйтесь среди конкурентов. Как переводчик вы можете получать среднюю зарплату в размере от 500 до 1500 долларов в месяц, а переводчики высшего уровня зарабатывают от 30 тысяч. Миллионы, сидя на диване. Начать и продвигать бизнес из дома стало намного проще с появлением социальных сетей. В свете этого цифровой маркетинг стал очень ценным инструментом, как для существующего, так и для нового бизнеса. Существуют разные соцсети, которые стоит изучить, и различные способы нацеливания на потенциальных клиентов. Приобретение навыков цифрового маркетинга сегодня – один из самых быстрых способов начать зарабатывать в интернете. Многие компании готовы платить людям, обладающим этим навыком. И хорошо то, что вы можете работать удаленно в качестве цифрового маркетолога. Люди данной профессии могут зарабатывать от 750 до 2000 долларов в месяц. Красота стоит денег. Люди любят выглядеть красиво и готовы за это платить. Почему бы не воспользоваться этой возможностью сегодня, чтобы заработать дополнительные деньги для себя? Парикмахеры и косметологи – одни из тех, кто зарабатывает большие деньги на дополнительной работе. Этот навык можно даже превратить в постоянную работу. Существуют веб-сайты, на которых можно зарегистрироваться в качестве ученика, чтобы узнать о красоте волос и лица. А самое главное – научиться делать деньги на этом, потому что парикмахеры и косметологи в среднем могут зарабатывать от 2000 долларов в месяц. Память за деньги. Если у вас есть смартфон или фотоаппарат, возможно, у вас есть некоторый опыт фотографирования. Однако, если вы хотите зарабатывать на фотографии, вам нужно больше, чем просто делать случайные снимки. Для совершенствования профессионального фото могут потребоваться годы обучения и практики. Также нужно будет овладеть дополнительными навыками, как, например, работы в программах Photoshop и Lightroom. Будь то совместные, частные или общественные мероприятия, роль фотографа никогда не будет обесценена. И именно они создают долговременную память, которая живет после них. Вы можете работать частным образом в качестве фотографа и использовать платные сайты, чтобы продавать свои фотографии как стоковые. Профессионалы спокойно зарабатывают на таком ремесле от 50 тысяч долларов в год. Личный ценник. Дэн Пенье – единственный миллионер, который сам имеет достаточно большой послужной список. Он пробовал себя как в роли военного, так и в роли финансиста. И на каждом полученном навыке сегодня он зарабатывает деньги. Поэтому является хорошим примером для будущего миллионера в том, чтобы не бояться нового опыта, а наоборот, с благодарностью принимать его и конвертировать в денежном эквиваленте. Не обязательно стремиться к тому, чтобы изменить ход своей карьеры в другое русло. Но важно всегда держать руку на пульсе и становиться лучше, развивая свои способности в уже имеющейся профессии. Так можно не только самосовершенствоваться, но и повышать свой заработок в разы.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
2: Итак, братцы, сестры, сегодня у меня очень особенный гость, он в розовых очках, потому что недавно у него была свадьба. Полгода после свадьбы, как известно, человек неадекватный. Еще недавно исполнилось 50 лет, это вообще самый лучший момент поговорить. Алексей Васильчук, один из лучших рестораторов, лучших предпринимателей вообще, которых я знаю. Начнем с бизнеса. Угу. Как сделать, чтобы люди не воровали, скажи мне?
3: Слушай, ну это сложный вопрос, на самом деле, который, наверное, не имеет однозначного ответа. Самое главное, что мы должны сделать в компании, не создавать условия, при которых люди могут просто вот лежит что-то, что они понимают, что это можно
2: не соблазнять,
3: взять,
2: чтобы...
3: Да, не было соблазна. Потому что, к сожалению, у нас, наверное, на уровне ДНК, на мой взгляд, потому что как было в советское время, там... Где работаем, тем и живем, понимаешь? То есть работаешь на заводе, да, не знаю, на колбасном, у тебя дома всегда есть колбаса и так далее. То есть все выносили, и у людей сложилось мнение, что это не воровство, что они просто пользуются
2: тем... Это некая серая зона.
3: Типа да, это их доход какой-то такой. Вот если ты положил где-то вот это вот, что плохо лежит, то можно взять, но это как бы мое, а вас так много. Поэтому не только в работе, в жизни, не знаю, в конце концов, даже когда ты живешь... В своем доме у тебя есть персонал свой, да, если ты будешь там разбрасывать везде деньги и так далее, но ты их искушаешь просто, нельзя искушать. Поэтому, конечно, всего, хотя у нас на самом деле достаточно очень структурированный подход к тому, что мы многоступенчатая система, да, контроля финансов и так далее, все равно я не исключаю, и бывают случаи, когда люди, недавно у нас был случай, например, там в одном из проектов, да, там, выявили что-то.
2: Столики продавали? Или
3: ну, бард продавал там у нас свой в объяву, да, знаешь, без чеков алкоголь.
2: Ага. Ну, это классика.
3: Классика, да, да. Надо просто создавать. Поэтому надо ставить больше камер, больше смотреть. Чтобы люди понимали ответственность, что вот у него есть работа, и если он нарушит определенные правила, то этой работы не будет. Но возникает другой вопрос. Сейчас фантастический дефицит рабочей силы.
2: Да, по и инфляция мере, идет, и люди...
3: Да, в нашей отрасли зарплаты растут каждый месяц вообще просто.
2: И получается, есть такое, своровал, но фиг с ним, хотя бы он
3: ну,
2: есть.
3: Да, понимаешь, ты иногда должен идти на сговор своей совести, потому что, блин, ну а где взять людей? Вот, понимаешь, вот так вот. То есть, ну, образно...
2: Насколько острая проблема?
3: Слушай, ну... Такой острой проблемы не стояло у нас никогда, вот сейчас в отрасли. По крайней мере, я говорю, ну, я много чем занимаюсь, понятно, но она на самом деле везде, но в ресторанах, в ресторанном бизнесе это особо видно, потому что, ну, например, чтобы ты понимал, зарплата повара еще 2 года назад была, например, ну, хорошо, до ковида она была 4 года назад, 2500 средняя по рынку обычного линейного повара в смену. Сейчас 5-4 рублей в смену. В смену. Это обычный линейный повар, который там особо ничего не умеет. Сейчас там 4, и люди еще не идут.
2: Ну, конечно, потому что курьеры зарабатывают.
3: Да, сколько? Курьеры, там, заводы, там, понятно, ну, промышленные. Сейчас промышленность растет. Специалистов сейчас сварщик, я услышал недавно, сварщик хороший 5-го разряда, зарплата до 1 000 000 рублей. Крановщик до 1 000 000 рублей. Представляешь, что это такое?
2: Да.
3: То есть, с одной стороны, я рад за это. Что...
2: Но бизнесмены выигрывают. Поднялись цены, зарплаты сначала остались. Если посмотреть среднюю прибыльность бизнесов, она вот во время инфляции росла, да, и были рекордные, кстати, не только в России, вообще везде в мире. А сейчас люди, цены-то выросли, и зарплаты начали расти, и теперь все бизнесы такие, на самом деле было огромное... Ну, выгода 3 года подряд, когда зарплаты еще были снизу, а цены уже поднялись.
3: Ну, у нас не так. У нас начали зарплаты расти сильно в ковид, когда подкосил рынок, ну, вот, курьерская служба, естественно, да, когда курьерам платили x2, то есть им просто брали вот, там, 5 тысяч рублей, пожалуйста, приходите. И тебе не надо стоять на кухне или бегать по залу с подносом, ты просто там развозишь заказы какие-то или разносишь. Поэтому у нас немножко другая история. До этого было, конечно, лучше гораздо, но последние там 3 года такая была. Спрос не сильно улучшился, но... Если смотреть в среднем, я сейчас со многими разговаривал, с своими коллегами, сейчас рентабельность ресторанного бизнеса где-то колеблется от 8 до 12%.
4: От выручки?
3: Да, от выручки. И это такая себе история, она очень...
2: Ну, это такая уже низкомаржинальная.
3: Очень низко. То есть с учетом того, что инвестиций в открытие нового проекта надо много, и ты начинаешь считать экономику, ты понимаешь, что невыгодно открывать, невыгодно
2: развиваться. А все остальные, там, кто инвестиции ищет, там, рассказывают 50% ROI.
3: Ну, послушай. Нет, может быть, есть такие проекты выстреливающие, ну, например, там феномен каких-то там, не знаю, Патриков, например.
2: Да. 50% возврат.
3: И то, ну, нет, конечно.
2: В год,
3: нет,
2: каждый год.
3: Ну, нет, конечно, нет. Есть какие-то чудесные вещи, и даже в больших компаниях есть какие-то рестораны, которые работают, ну, там 25% до сих пор, там 20-25%, а есть, которые работают 2%, понимаешь? И это катастрофическая ситуация, потому что мы понимаем, что развитие, если нормально подходить к вопросу, структурированно, там, с надстройкой, с каким-то там понятным структурированным подходом, как к бизнесу, то уже маржинальности никакой не хватает, рентабельности для того, чтобы развиваться. Реально.
2: Какая твоя стратегия сейчас? Вот, это сейчас проблема номер один. Дефицит кадров, уже все думают про роботов там, на складах, везде. Инфляция, дефицит кадров. Во-первых, дорого, во-вторых, вообще найди кого-нибудь. Да. Как в Германии, например. В Германии там проблема не в зарплате, проблема просто нет.
3: Нет людей.
2: Просто нет. Я не могу открыть, потому что нет людей. Какая твоя стратегия?
3: Ну, смотри,
2: с этой проблемой.
3: Первое, мы создали обучающий центр свой, достаточно сильный, и даже сейчас вот сделали первый курс для всех проектов, которые франчайзинговые, неважно кто, даже внешних будем сейчас брать, даже сделали курс MBA внутренний свой для того, чтобы люди могли поднимать квалификацию.
2: Создавать людей.
3: Создавать будет. Людей, да. Мы только должны понимать, что мы должны рассчитывать на тех людей, которые пришли к нам совсем сырые, и у них есть четкое понимание, почему я хочу работать в этой компании, потому что меня здесь научат, я здесь вырасту и так далее. Это первое. Второе, мы вот, начинаем сейчас вот с Сашей Рогеней встречались, мы хотим делать, я хотел делать с Ранхиксом сначала, потом что-то у нас там очень долгие все были вот эти перипетии. Но Саша вроде побыстрее, потому что это коммерческое предприятие, и он, мы с ним несколько рабочих встреч уже провели, и будем делать курс своих людей обучать. У него есть такая тема шеринг. Своих людей обучать у него бесплатно, потом они из зарплаты в будущем будут платить ему. Это первое. Второе, давать ему возможность, чтобы не только теорию преподавали у него там в университете, но и, собственно, наши ребята у нас уже непосредственно, так как у нас многофункциональный холдинг с точки зрения именно там и фастфуд, там и так далее, и там средний сегмент, и люкс-сегмент. То есть ты можешь себя попробовать везде, во всех, собственно, направлениях. Наверное, это что-то нам даст. Но, опять же, это перспектива очень долгая. И недавно, на прошлой неделе, я собирал агентство на наших HR, которые занимаются всем подбором и так далее. Я говорю, ребят, что с регионами? Потому что я смотрю, в регионах, в маленьких регионах зарплаты, как были 40 тысяч рублей, так и остались 30-40.
2: Ну, там по-разному.
3: Ну да, но они говорят, мы смотрим, там то же самое. Я говорю, нет, мы были в Уфе, там то же самое. Я говорю, послушайте, нам не нужна Уфа, нам нужны маленькие города, 30-40 тысяч, вот там нам надо людей хантить. Потому что в больших городах там такая же проблема, как у нас. В принципе, та же самая, те же самые задачи, те же самые цены. А если вот этих людей там, до 100 тысяч населения городов, населенных пунктов, наверное, вот сейчас будем пытаться как-то эту ситуацию решить. Но в целом катастрофа просто, катастрофа. Но мне радостно то, что сейчас... Искренне радостно
2: Для людей.
3: За страну и за людей, что сейчас в нашу страну, слушай, няня 10 тысяч рублей в день, например, да, там водитель 8 тысяч рублей в день. Так, если
2: и люди зарабатывают и тратят. И
3: они все тратят, эти деньги. Это хорошо, что
2: поэтому
3: они
2: поэтому и в ресторанах кушают.
3: Зарабатывают.
2: Дети кушают в ресторанах.
3: Да,
2: я первый раз в ресторан попал в 16 лет.
3: Понимаю,
2: сейчас я встречаюсь с людьми, Чика компания, у них целевая аудитория 10-15 лет, и они делают 10 миллионов рублей выручку в месяц. Как? Как?
3: Ну, на детях сейчас не сильно экономят.
2: Ну, дети, ну получается, равно. Люди дома не кушают просто, получается, да, вот никто сейчас, не хочет уже готовить.
3: Вот сейчас очень долгий был переход к европейской и азиатской модели, да. Когда люди, ну, я имею в виду цивилизованные, когда люди понимают, что дома готовить дороже, чем в ресторане, если пересчитывать на время все, потому что мое мнение, что самый ценный фактор вообще невосполнимый – это время.
2: Да.
3: Это вот мы и про жизнь поговорим, и про работу, и про все. Если ты, ну, образно, ты пошел в магазин, купил продукты, так как ты импульсно покупаешь продукты глазами, ты их покупаешь, скорее всего, больше, чем ты их съешь, то есть ты половину там у тебя куда-то уйдет в гарбидж, или ты кому-то это отдашь. Второе, ты тратишь время посадить в магазин, приготовить еду, поесть, помыть посуду. И ты не можешь это время использовать как для бизнеса, да? А так ты можешь прийти в кафе. Сейчас огромное количество всевозможных фуд-холлов, ресторанов, кафе, на все, на любой кошелек. Ты пришел, встретился с кем-то, обсудил какие-то вопросы, поработал, поел, потратил 40 минут времени, все, просто забюджетировал себе образно там 1000 рублей, все, ты свободен. Это, с одной стороны, хорошо, но вот этот переломный момент по поводу персонала, это, конечно, нужно сейчас и возобновлять обучающие всякие там профессии, понимаешь? У нас еще, к сожалению, есть проблема другая в нашей отрасли, потому что профессия официант...
2: Да. Сколько сейчас официант зарабатывает? Вот в хорошем ресторане есть разница, там, люкс, там, конечно, Bird, больше зарабатывает?
3: Конечно, в хорошем ресторане официант может зарабатывать 300 там, тысяч рублей в месяц.
2: Это включая чаевые?
3: Да, да, с чем? 300-400 тысяч рублей в месяц может включать чаевые. Но в таком дорогом, хорошем ресторане. Это хорошие деньги. Это деньги, как получает, не знаю, директор нормального предприятия, среднего, понимаешь?
2: И, ну, ты говоришь, культуры нет, ты служить, так, типа, это с другой подлога, стороны, в Москве, понимаешь? Типа, самый лучший сервис в ресторанах в мире одновременно.
3: Ну,
2: как-то научились.
3: Да, да, но это как профессии, к официанту, люди как к профессии официанта не относятся, они относятся больше как к какому-то переходному периоду, типа это западло, а вот, допустим, я сейчас денег заработаю, там, ну, либо когда студенты, там, либо еще что-то, и дальше что-то, либо свое сделаю и так далее. Во всех странах мира, я был в Италии, я помню, лет 10 назад меня поразил один факт. В Милане есть такой ресторан, Лариза Косей называется, достаточно известный. И я пришел туда, это было лет, может, 10 назад, да. И там был официант, ему было 74 года. И он 50 лет работал в этом ресторане, понимаешь? Он уже с палочкой ходит, он уже особо не обслуживает, но он знает каждого гостя, уважает весь город. Это глубоко уважаемый человек. То есть профессия есть. И мы потихонечку к этому сейчас тоже приходим, потому что я вижу возрастные ребята у нас в компании, даже 40+, приходят работать, и они кайфуют от того, что они работают официантами. То есть мы это тоже преодолели, но еще не достигли того, чтобы создать имидж профессии, что это тоже круто. Потому что я всем говорю, ребята, это крутая профессия, вы общаетесь с людьми. Вы влияете на их настроение, на их энергию. Это же психология, вы можете управлять сами психологии людей. Это же шикарно. Просто возьмите, выпишите несколько ценностей, что вам дает работа в официанте. И это будет прекрасно. Вы во многих отраслях не найдете этого. Потому что пришел за станок человек, понимаешь? Он там со станком общается целыми днями. А так ты обмениваешься энергией. Вообще вся жизнь, на мой взгляд, абсолютно. Ну и сейчас об этом везде уже модно стало говорить. Но я давно к этому пришел. Это обмен энергиями. Не больше того. Деньги, отношения, дружба, любовь. Все это обмен энергиями. Бизнес. И в ресторане это максимально быстро ты ощущаешь, потому что ты постоянно находишься с клиентом. То есть у тебя полностью все это произвел, приготовил, отдал, продал, получил обратную реакцию. У тебя этот коннект постоянный. Это самое крутое с точки зрения, мне кажется, энергии. Самый крутой бизнес. Даже дети мои, которые сейчас уже занимаются бизнесом, старшие, нашим, семейным, они сначала, знаешь, у меня был случай в Дубае, у меня сын старший один в Дубае занимается всеми проектами. И было тяжело его бросать, хотя он родился в ресторане, реально родился в ресторане, то есть он родился в 2001, в 2000 году, в 2001 мы открыли первый проект, и он там вырос, он все знал, там он работал барменом, кем он только не был. Ну так, чисто для себя в детстве. И вот, И сейчас он занимается ресторанами, и он сопротивлялся. Так тяжело, вообще так все плохо. Стройка, строители, это дебил. Он там строил два проекта, тем более другая страна, другие законы. Да. Я сознательно его туда бросил, потому что я понял, что есть, да, он ошибется, но зато он выстрелит, понимаешь? Только в мясорубке можно реально... Ну, мышцы накачать, понимаешь, ну ты знаешь, как ты...
2: Да, я видел твой мир, когда вы ресторан открывали, да, над оперой, который... Да, да. Я там был, по-моему, неделю до открытия, да, и он там еще плитку укладывали, там...
3: Я же тебе сказал, через неделю открываемся,
2: да,
3: как, блин?
2: Я говорю, это невозможно, это как просто, это было, выглядело как, ну, у нас 60% завершенная, да, стройплощадка, еще в кухне ставили какие-то там... И через неделю все открылось. Да. Но это такое, это стресс, это получается, да, все равно делается в последнюю секунду, да, вот это...
3: К сожалению, да. Почему-то...
2: Почему нельзя, как немцы, собрать цепочку, чтобы все было...
3: Дольше будет. Нет, у нас некоторые вещи так уже работают, конечно.
2: Но я видел, что у вас такой, ну, хаос-менеджмент такой.
3: Да, да, да. Сейчас, конечно, во-первых, это был первый проект, да, в мае. Да, да. Уже остальные не так строились, но тоже подобно, но не так.
2: Ну, ты просто уважаешь дедлайн. У вас, образно говоря, ты ставишь дату открытия.
3: Да. И стараемся ее, но там, кстати...
2: И там было, уже конечно, рывками, не рывками...
3: Ну, не всегда получается, тем более в новом, новая страна, про Дубай можем поговорить позже, да, потому что это вообще другой мир, вообще другой бизнес. США. Ну, и вот я к чему говорю, и когда он открыл, вот мы открыли Васильчуки там в Марине весной, это был конкретно первый его такой проект, который он прямо изначально, от начала до конца... Вел сам от бюджетирования стройки до открытия. Набор персонала, все, команду, все он набирал. И мы сидим, полный ресторан народу, первый день работы. И он так приходит, садится ко мне и говорит мне: теперь я тебя понимаю. Вот эта энергия, которую он получил, то есть он там ругался, он не спал, у него был стресс постоянно 4 месяца, он там вообще. И когда он сел и увидел вот эту, почувствовал вот эту энергию людей, которые кайфуют, он говорит: блин, это круто, пап. Да, и я понял, все, человек, ну, попался на эту удочку. Хотя мое мнение, что если принимать во внимание то, сколько энергии и ресурсов ты должен отдать ресторану, почти любой другой бизнес может быть гораздо эффективнее с точки зрения результата, если ты отдашь столько энергии.
2: Ну да, но есть хуже, есть кино-бизнес. Там вообще нужно там постоянно решать проблемы, которые никто еще в истории не решал. Делать сумасшедшие вещи с маленькими бюджетами. И самый максимум заработать — это там 2 икса и все.
3: Да, ну да, но кинобизнес... Ну это похоже,
2: или
3: кстати.
2: Ивент-бизнес.
3: Я просто знаю немножко тоже кинобизнес. Ну, во-первых, Лена актриса, я общаюсь, там у меня много друзей в этой отрасли близких, и я там какие-то даже проекты там мы что-то двигаем. Но это да, но все равно там есть, там идет, там знаешь, какая другая ситуация. Он там короткий период очень. Но там, в принципе, все равно у тебя достаточно, все зависит, есть человек, так называемый в Америке, это называется шоураннер. У нас это называется, не знаю, кто, ассистент, не знаю, как это. Вот если он крутой, то он сделает так все, что у тебя все будет четко сбито, да, понятно, со всеми. Вот на одном человеке вообще кинобизнес держится, я считаю, вот именно продакшн. Вот если шоураннер, а их там всего в стране несколько нормальных, то я, кстати, недавно разговаривал с своим другом, с Эдом Элояном, он там... Великие проекты, я считаю, делают лучшие в России. И мы с ним это обсуждали. Он говорит: Леша, шоураннер — это все. Это вот наше все.
2: Да. Ну, знаешь, Леша, все предприниматели ругают свой бизнес. У меня друг там сельский, он говорит: все, кроме сельского хозяйства.
3: Это вот вообще другой мир.
2: Самое. Потом сейчас у меня, вот, типа газ. Сейчас друг занялся газом, говорит: это просто кошмарище.
3: Ну, может быть, да, да. Там, нет, я про процесс. Я говорю только про процессы. Смотри, не про то, что там, понятно, процессы. В сельском хозяйстве очень тяжелая история, потому что слишком долгие деньги. То есть инвестировать, а потом получать, у тебя плечо. Мы же, как в России, мы не привыкли в Новой России зарабатывать долгие деньги. Да. У нас просто постсоветское пространство все. Ну, что помнишь, да? Купил, продал. У тебя вот он. Ну, буквально все на метре квадратном, понимаешь? А сельское хозяйство должен столько сделать для того, чтобы выросло. А у меня друг есть, например, мой. Мы учились с ним на MBA вместе. У него есть компания «Сады Придони». Это номер один в мире. Компания по количеству садов и яблок. Ну и производство, понятно, он там номер один в России. Ну, то есть я когда приехал к нему там на производство, и к нему на Волгограде они там базируются в основном, я был в шоке от того, что думаю, что я делаю? Я вот, ну, такой, знаешь, вот такой маленький совсем. А люди просто масштабные, тысячи, сотни тысяч гектаров. И вот он мне недавно звонит, он не приехал на свадьбу, кстати, к нам. Он говорит, Леш, не могу, у меня, вот помнишь, в мае был снег выпал. Он говорит, у меня на миллиард долларов или на 500 миллионов долларов побило урожая. Просто град выпал, и все. То есть ты все делаешь, люди, миллион людей, понимаешь? Потом раз...
2: Погода.
3: Погода.
2: Но такие предприниматели обычно вечером перед сном на барабане играют и молятся.
3: Представляешь? И он вот мощь, эта мощь двигает этот весь проект.
2: Вывод, знаешь, какой мой вывод?
3: Им надо давать герой России вот таким людям.
2: Мой вывод, что все бизнесы трудные.
3: Про
2: IT-бизнес все думают, вот IT-бизнес, ты там один раз сделал. И там...
3: Только еще до этого 100 не сделал, понимаешь?
2: Да, и плюс...
3: 100 сделал и не получилось, да. И один зашел.
2: Знаешь, в общем...
3: Да, только про процесс, не про то, что... Я именно просто именно в ресторанном бизнесе, в чем суть? В том, что очень много процессов, микропроцессов, начиная от стройки, от проектирования стройки, потом до реализации, потом до работы.
2: И потом надо ранить.
3: Да, очень много процессов, зависящих от человеческого фактора. У меня идея, давно она уже у меня есть, мы ее вынашиваем. Сейчас мы вроде как договорились с одним фондом, что они нас поддержат. Это сделать управление искусственным интеллектом в ресторане. Интересная история. Mm-hmm. Еще до ковида мы делали тест, и мы вот придумали систему искусственного интеллекта, как она должна работать. Почему? Потому что в чем проблема? Проблема всех IT-компаний, я так думаю, которые именно занимаются сервисом, что они не сильно коллаборируют с экспертным мнением тех, для кого они это делают, почему много не взлетает. Кто-то пытался, мы это сделали, это. Я говорю, ребят, ну смотрите, как надо делать. Давайте так, у нас есть экспертиза, как нужно. Что мне нужно? Давайте вы заходите со своей экспертизой. Mm-hmm. Попробуем вместе придумать что-то в партнерстве, сделаем продукт. Ну вот сейчас, ну в общем, это ставятся камеры, понятно, везде. Обучается искусственный интеллект всем процессам, начиная от принятия заказа, его там размещения, разделки, приготовления, везде тикетаем. Все стандарты вбиваются, и потом в конце дня у тебя просто у управляющего либо у владельца бизнеса, что важно. Потому что я это делал не просто так, я делал, у нас же франчайзинговая во многом модель. И мне нужно, чтобы людям продавать франчайзинг больше, чтобы они видели, понимаешь, что у них есть некий виртуальный менеджер, который им четкую информацию, не управляющий расскажет, как у него все хорошо или плохо, потому что должна быть объективная картина. Я думаю, за этим будущее реально... То есть именно управленческие такие фиксирующие, контролирующие функции.

0: максимально коротко твоя история из «Князи в грязи».
1: Слушай, ну я родился в Химках, это Подмосковье, на левом берегу, в частности, да, это такой подмосковный район, ну, прям сразу за кольцевой дорогой. Учился в спортивной школе, занимался спортом долго, в ЦСКА в Москве. И со школы она была, предстала, ну, это было 90-е годы, понятно, мне 50 лет, поэтому можете отсчитать, когда это было. И начал какие-то вещи там продавать, не знаю, у меня мама работала там в таксомоторном парке, заведующей здравпунктом, там было много водителей, у которых были жены, кто-то работал там в продовольственном магазине, кто-то в каком-то в косметическом, тогда был дефицит, и я на этом, там, мама, я говорю, мама, у тебя там кто-то работает, давай там помаду там в школе, ну, короче, что-то делал с детства, реально, вот, и когда мне было 27 лет, да, мы начали первый ресторанный проект, 26 или 27. До этого занимался всяким стройкой там.
0: Это была случайность или это был какой-то осознанный?
1: Слушай, это вообще было случайно абсолютно, хотя мой дядя родной и жена моего папы, у меня родители разведены, и мой брат, они из ресторанной индустрии. То есть дядя мой работал метрдотелем в Арбате, в ресторане Арбат. Это был такой крутой ресторан. И жена, кстати, моего папы тоже. Но чтобы ты понимал, в 85-м году профессия официант в Арбате. Что это? Это кооперативная квартира, что не было ни у кого. Видеомагнитофон японский. Телевизор, а магнитофон и телевизор японский стоил как квартира, чтобы ты был понятно. Машина, и это прям уровень бог, почти, понимаешь? И мой брат закончил школу метрдотеля официантов, такая была школа на Планетной улице, она и сейчас есть, колледж. 2 года, это среднетехническое образование, 2 года учиться. Было тогда 40 человек на место туда, чтобы попасть. И невозможно без блата было залететь туда, просто от слова совсем в советское время. И в советское время он думал, я тоже буду официантом. Там, он даже проработал какое-то время, потом перестройка, понятно, что все это разрушилось, стали заниматься какими-то другими вещами. И уже в 2001 году Тимур Наоланский, наш бывший партнер, а мы дружили там очень долго, с детства, почти с юности, говорит, давай откроем кафе. Ну, мы открыли, там с досок сбили, знаешь, там из москитных сеток повесили шторы, открыли первую чихану. Ну, это был такой маркетинг, знаешь, как назовем? Ну, давай чихана. Ну, давай чихана номер один. Ну, давай, вот так. То есть это рукописные чеки, это никакой программы, никакой системы,
0: никакого стартового капитала практически.
1: Просто взяли 20 тысяч долларов там у кого-то, там свои 10 потратили, 10 у кого-то взяли, а у меня друзья были из Кристалла Лефортова, я помню. Я говорю, давайте мы вашей водкой будем торговать, мы у вас баннер повесим, повесили такой маркетинговый бюджет. А, вот. Ну, короче, это было просто на коленке, но просто залетело. И мне понравилось. Мы отбили это за неделю или за две, там, знаешь, инвестиции тогда. Это было все вот так вот, знаешь, естественно, понятно. Какие-то рукописные чеки, ну, ужас. И потом потихонечку начали развиваться. Потом я уже пошел получать бизнес-образование, чтобы понять, как можно структурировать бизнес. Долгое время мы занимались только ресторанами. Ну, и все, что связано с ними, там, ну, понятно, депо открыли, там,
0: русские. А какой момент ты прям крепко встал на ноги, образно говоря? В какой момент ты ощутил себя, что... Ну, вот оно.
1: Понимаешь, это же твой выбор.
0: Я понимаю, что это решение.
1: Я всегда понимал, что я на ногах, и что я всегда из любой ситуации найду решение. То есть это какой-то был, я не знаю, что это. Это, наверное, Бог мне какую-то энергию это давал, какую-то уверенность в себе. И мне многие спрашивают, что вот ты здесь падал, почему? Я говорю, ну, как, а другое, надо идти дальше просто.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. С 1 декабря в России начнет действовать технологический сбор на электронную технику. Минпромторг опубликовал проект приказа с конкретными ставками. Для смартфонов платеж составит от 250 до 496 рублей за штуку, для ноутбуков до 992 рублей. Размер будет зависеть от наличия сведений о модели и товарном знаке в государственной системе маркировки. Сбор будет платить производители и импортеры техники. Полученные средства направят на развитие отечественной электронной промышленности. Центробанк еще на полгода сохранил запрет на перевод за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на регулятор. Ограничение будет действовать до 31 марта 2027 года. Они касаются денег физических и юридических лиц, которые размещены на счетах российских брокеров и доверительных управляющих. Исключение предусмотрено для иностранных инвестпроектов, которые вкладывают средства в развитие финансового российского рынка через спецсчета. В Центробанке пояснили, что меры необходимы для поддержания финансовой стабильности. Россияне начали получать уведомления по уплате налога на доходы по банковским вкладам за 2025 год. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на Федеральную налоговую службу. Налог начисляют только на процентный доход, превышающий 210 тысяч рублей в год. При расчете учитываются проценты по всем вкладам и счетам. Основная ставка составляет 13%, а при превышении установленного порога в 2 миллиона 400 тысяч рублей применяется повышенная ставка 15%. Я напомню, что самостоятельно подавать декларацию не нужно, сведения передают сами банки. Россия продолжает соблюдать добровольный мораторий на ядерные испытания и не намерена от него отказываться. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. Заявление прозвучало в честь 30-летия открытия для подписания договора о запрещении ядерных испытаний. Россия, напомню, что присоединилась к нему еще в 1996 году. В свою очередь, мы Диалог ФМ напомним, что в 2023 году Москва отозвала ратификацию договора, объяснив это необходимостью восстановить равные условия с Соединенными Штатами, которые документ так и не ратифицировали. При этом наша страна остается участником договора и продолжает соблюдать этот мораторий. В МИД также напомнили, что если США или другие страны все же проведут ядерные испытания, Москва также оставляет за собой право на ответные меры. Ну и Министерство просвещения России рекомендовало установить продолжительность осенних, зимних и весенних школьных каникул в новом учебном году не менее 9 календарных дней. Об этом сообщил министр Сергей Кравцов, подчеркнув, что такой срок позволяет детям полноценно отдохнуть. Я также напомню, что для учеников первых классов дополнительно предусмотрены недельные каникулы в феврале, в предстоящем этом учебном году по обучениям по четвертям. Осенние каникулы для школьников с учетом выходных и нерабочего дня 4 ноября фактически продлятся 12 дней с 26 октября по 3 ноября включительно. Зимние каникулы намечены с 31 декабря по 10 января и займут 11 дней. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко, подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Акушинский район, аул Гапшима, в переводе с даргинского означает «из трех селений». Очевидно, аул заложили выходцы из трех населенных пунктов, покинутых по неизвестным нам причинам. Раньше аул располагался на двух отвесных скалах, у подножия которых жители возвели ворота, наглухо закрываемые по ночам. Аул Гапшима – родина главного дагестанского историка, профессора Расула Магомедовича Магомедова. Именно он, не побоявшись репрессий в 50-е годы прошлого столетия, отстаивал для истории потомков имя и дела борца за свободу и независимость имама Шамиля.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: У одного бая было трое дочерей и ни одного сына. Бай страдал. Дочь не сын. Козлятина не мясо. Осел не транспорт. Чай не еда, приговаривал он. Дочери выросли, вышли замуж и покинули отчий дом. Бай со своей старухой остались одни. В один год случился страшный джуд, стихийное бедствие, и вся скотина бая, не выдержав голодной зимы, погибла. Совсем оставшись без средств к существованию, бай выехал к своим дочерям. Дочери его, посоветовавшись, решили помочь отцу кто чем может. Какой из них бы он ни приехал, его дочери с зятьями сначала кормили мясом, поили чаем, потом давали сотню баранов, десяток другой коров и лошадей и провожали с почетом домой. Бай, возвращаясь домой, приговаривал: «Дочь, как сын, если отца не забывает. Козлятина вкусна, если достаточно жирна. Осел хороший транспорт, если дорога удалась. Чай приятно пить, если на душе легко». Так бай благодарил Всевышнего за то, что он послал ему дочерей.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете ли вы, что Уоррен Баффет, один из богатейших людей мира, начал свой путь к обогащению в очень раннем возрасте 6 лет, продавая баночки Кока-Колы сверстникам, а более половины своего нынешнего состояния в 117 миллиардов долларов он заработал после 50 лет. Такой, на первый взгляд, короткий и очень лаконичный факт доказывает невероятную широту человеческих возможностей, вне зависимости от возраста. И сейчас, благодаря 7 выдающимся советам Уоррена Баффета, вы узнаете, как в корне изменить свою жизнь и финансовое состояние к лучшему, несмотря на то, сколько вам лет – 20, 35 или 50. Будьте осторожны, некоторые советы могут вас даже шокировать и заставят действовать немедленно, как это произошло со мной. Уоррен Баффет однажды сказал: «Вам нужно делать лишь несколько вещей правильно в своей жизни, если вы не делаете слишком много вещей неправильно». Суть цитаты такова: каждый день нужно делать правильный и разумный выбор. Только благодаря ежедневным верным решениям человек может кардинально изменить свою жизнь в лучшую сторону. И какие решения стоит принять прямо сегодня, об этом далее. Определите успех по вашей внутренней системе показателей. Ставя перед собой цели, не попадитесь в ловушку, оценивая их с точки зрения других людей. А оценивайте себя, используя вашу внутреннюю систему показателей. Именно ту, которой всегда пользовался Уоррен Баффет. То есть, по сути, делайте не то, что правильно для общества, а делайте то, что будет правильно для вас. Внутренняя система показателей определяет ваши собственные стандарты, а не то, что мир навязывает вам. Данному принципу Баффет научился у своего отца. Мы часто попадаем в ловушку чужого мнения и от этого строим свои дальнейшие шаги. Используйте свое видение ситуации и мира в целом на основе ваших ценностей и убеждений. Это, по мнению Баффета, истинный путь, благодаря которому можно прийти к успеху. Устанавливая себе ту или иную цель, внимательно оцените ее для себя. Подумайте, что вы получите от ее выполнения, насколько сильно вы будете удовлетворены, когда добьетесь намеченных установок. Если к вам в голову начнут приходить мысли о том, как оценят ваши планы и действия другие люди, что они будут говорить и как реагировать, немедленно избавляйтесь от данных мыслей, ведь они будут вас стопорить на пути к абсолютному богатству. Окружите себя наставниками. Уоррен Баффет постоянно отмечает важность менторства в карьерном развитии. Так, во время учебы в Колумбийском университете его учителем и наставником был экономист и выдающийся эксперт 20-го столетия в области инвестиций Бенджамин Грэм. Даже предисловие книги Баффета «Security Analysis» звучит так: «Грэм изменил мою жизнь». Успех зависит от окружения себя правильными людьми. Уоррен рекомендует выбирать коллег и друзей, чье поведение лучше вашего. Так вы будете стараться улучшить себя, оглядываясь на тех, кто рядом с вами. Общайтесь с теми, кто потенциально может помочь вам узнать что-то новое, расти и продвигаться по карьерной лестнице. Вторая половинка – ключ к успешной карьере. По сути, этот совет дополняет предыдущий, но более точно описывает, что нужно делать в области отношений. Исследования подтверждают, что люди с относительно рассудительными и надежными партнерами, как правило, более успешны в карьере, зарабатывают больше денег и чувствуют себя более удовлетворенными своей работой. Безусловно, это не значит, что прямо сейчас вам нужно искать подходящего спутника жизни или бросить того человека, который, возможно, где-то тянет вас назад. Но внимание! Внимательно взгляните вокруг себя, подумайте, что может демотивировать вас в отношениях и как это сказывается на ваших профессиональных успехах. Возможно, именно вы можете помочь близкому человеку стать лучше, и таким образом вся ваша деятельность, как рабочая, так и домашняя, пойдут в сторону улучшений. Не зря Уоррен Баффет рекомендует заключать брак с правильным человеком. Общайтесь с той личностью, которой вы бы хотели быть. Миллиардер уверяет, это многое изменит в вашей жизни. Защищайте репутацию любой ценой. Требуется 20 лет, чтобы создать репутацию, и 5 минут, чтобы ее разрушить, говорит Уоррен Баффет. Он считает, что если думать о своих действиях именно в этом ключе, тогда они обретут совсем другие формы и смыслы. По мнению миллиардера, каждому, кто стремится обрести финансовую свободу, необходимо оставаться верным своим ценностям, даже когда наступают самые сложные и стрессовые ситуации. Баффет рекомендует людям оценивать каждый свой шаг, который они делают. Таким образом, вы будете контролировать свои действия, свою репутацию и наверняка сможете удержаться в рамках того, чтобы остаться уважаемым человеком, бизнес-партнером или коллегой. Иногда стоит подождать. Еще один отличный совет, который дополняет тему защиты репутации. Более 40 лет назад Уоррену Баффету дал совет бывший глава медиакомпании Capital Cities Том Мёрфи. По словам миллиардера, спустя долгое время он считает его одним из лучших советов, которые получал в своей жизни, и делится им с другими. Вот что сказал Мёрфи Баффету: «Уоррен, ты всегда можешь послать его к черту завтра». Часто в напряженных ситуациях самое разумное, что вы можете сделать, это промолчать. Если вы не сдержитесь, выйдете из себя, то скорее всего сделаете то, о чем впоследствии очень пожалеете. А слова, увы, забрать обратно уже не выйдет. Миллиардер говорит, что не стоит думать о том, что вы могли таким образом упустить какую-то возможность. Просто забудьте о ситуации буквально на день. Однако, если на следующее утро почувствуете то же самое, тогда говорите прямо. Не стоит идти на поводу гнева, рекомендует Баффет. Миллиардер не говорит, что не нужно выражать эмоции. Наоборот, Баффет советует сделать паузу и разобраться в чувствах. Поступая так, вы освободите время и пространство для размышлений, что позволит принять более взвешенные и правильные решения. Напишите свой некролог. Довольно неприятное занятие, согласитесь, но Уоррен Баффет уверен, что это моментально подстегнет вас к действиям. Напишите текст, посвященный самому себе после смерти. Как вы хотите, чтобы он вас охарактеризовал? Что будет написано о вашей деятельности? Подумайте внимательно о том, какой будет ваш, буквально-таки, финальный текст жизни. И вот теперь самое время начать жить в соответствии со своим некрологом. Баффет напоминает, что у нас очень мало времени, это наш главный ресурс, который никоим образом не восполним. Периодически открывайте свой некролог и оценивайте свою жизнь. Если понимаете, что повернули не туда, возвращайтесь на ту дорогу, которая описана в тексте. Миллиардер убежден, это откроет вам глаза на многие вещи. Найдите смысл. Как-то Баффет сказал: «В мире бизнеса наибольшего успеха добиваются те, кто занимается любимым делом». Поставьте цель найти свое любимое дело, ремесло, которое вы будете отдаваться целиком и полностью. Любимое дело дает человеку цель, которая подпитывает его стремление вставать по утрам. Найдите смысл в том, чем вы занимаетесь, или начните искать дело, где отыщете все тот же смысл. Для того, чтобы быть полностью вовлеченными и счастливыми, вы должны чувствовать, что ваша работа имеет значение, и что ваш вклад помогает достичь чего-то важного. Баффет говорил: «Я знаю многих людей, у которых много денег, они устраивают большие званые ужины, и в их честь названо отделение в больницах. Но правда в том, что их никто в мире не любит. Это главный тест на то, как вы прожили свою жизнь. Чем больше вы отдаете любви, тем больше вы ее получаете». Найдите любимое дело, которым будете гореть. Окружите себя лучшими из лучших как на работе, так и дома. Цените каждую вашу секунду жизни и достигайте новых вершин.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог-ФМ.
2: Я недавно прочитал, что La Moda запустила свои собственные торговые марки. Расскажи, как вообще вот этот процесс, как для вас собственные торговые марки, какую часть они занимают в вашей бизнес-модели, и как, собственно говоря, такой некий этап создания собственной торговой марки, как это происходит?
3: Да, расскажу. Это вообще уникальный, фантастический процесс. И я прям завидую команде, которая пришла к нам меньше года назад, которая запускала это с нуля, потому что ты реально создаешь... Ну, чудо, создаешь что-то новое, что никто никогда до этого не делал.
2: Это как, знаешь, как стартап в компании,
3: это как стартап, да? Внутри компании. Получился вау-эффект, на самом деле. Мы запустили три собственных торговых марки. Все они запустились в апреле, в мае этого года. То есть буквально вот несколько месяцев. Торговая марка для... новый бренд для женщин называется «Ньюм». А для мужчин Мейдман и небольшая, вот как бы первые пробы пера, торговая марка в обуви называется Founds. Расскажу немножко про Ньюм. И, собственно, как мы к этому подходим. Ведь ритейлер, как мы, или площадка, как мы продаем сотни тысяч разных товаров, на самом деле миллионы разных товаров, да? И в целом, с точки зрения спроса, мы понимаем, что сейчас в моде, где сейчас тренды и так далее.
2: Расскажи, пожалуйста, на примере создания собственных торговых марок, как запустить бренд в одежде.
3: Есть два способа. Значит, у них разный профиль риска. Значит, способ номер один – это когда есть гениальный дизайнер, ему вообще наплевать, там, что происходит в мире, в стране, в моде, в фэшне. Вот он говорит, я верю в эту концепцию, и вот он делает эту линейку. И дальше мы смотрим, что происходит.
2: Значит, этот, на чуйке, не анализируя, просто вот мысль пришла,
3: да, вот так вот. Да. Креативный человек, вот считаю так. Шанс на фейл, на фейл колоссальный. И таких примеров сотни. Но если ты попал, ты можешь просто улететь в космос своими продажами, потому что это вау. Ну, это такой, как бы, это надо родиться таким дизайнером. А таких дизайнеров нельзя нанять в компанию практически, потому что им интересно что-то свое делать, так сказать, им внутри даже большой компании тесновато.
2: Им важно, чтобы тут их имя было написано.
3: Им важно, чтобы было имя написано, вот. И они, в общем, толерантны к неудачам. Сегодня не получилось, завтра получится, значит, пойду делать что-то еще. Внутри большой компании делается немножко по-другому. Значит, конечно же, у нас есть доступ к анализу всех трендов, которые происходят. То есть мы знаем, что мы продаем. В целом мы знаем аналитику там, через как раз технологии парсинга, мэтчинга, что продают наши конкуренты. И мы можем посмотреть, собственно, что же нужно, какая ниша свободная сейчас. Да? И с точки зрения стиля, и с точки зрения того, кто покупает, профили покупателя, и с точки зрения ценового диапазона. Это тоже важно, потому что можно сделать гениальную одежду, если ты не угадаешь ценой, то она никуда не полетит. Собственно, мы подходили, конечно же, так. Мы собрали команду талантливых ребят, и дизайнеров, и технологов, и стилистов. Вот. Но мы фактически дали им возможность посмотреть на тенденции на рынок и попасть прямо в нужную точку. Мы поняли такую вещь, что молодым, мы говорим сейчас про бренд Ньюм, да, молодым девушкам, мы поняли, что если мы пойдем в какой-то один стиль, то мы очень сильно себя ограничим, да, и решили как раз создать концепцию Playful Elegance. Это значит, что мы, девушке или женщине, предлагаем в рамках одной коллекции, одного бренда, разные стили на разные жизненные ситуации. Да, если ты идешь в ресторан, есть один стиль в рамках Ньюма. Если ты идешь на пляж, так сказать, с друзьями, другой стиль. Если ты едешь на работу, третий стиль, да. И вот вот эта игривость и элегантность – это то, что явилось стержнем для создания этого бренда. Открою несколько деталей. Мы же продаем разные бренды на площадке. Так вот, продажи Ньюма уже подбираются почти вплотную к продажам очень крупных, хороших российских брендов. Хотя, собственно, мы продаем этот бренд там буквально 3 месяца. А продажи на единичку товара на самом деле уже превзошли даже вообще самые крупные бренды. Это значит, что мы как бы с небольшим ассортиментом смогли попасть в предложение, пожелание нашей аудитории, так что на единицу продаем, собственно, иногда в разы даже больше, чем продают у нас на площадке другие бренды. Это вот со стороны покупателей. А со стороны бизнеса, ну, не секрет, что собственные торговые марки, как бы мы, они гораздо более маржинальные, да, мы зарабатываем на них сильно больше. Почему? Потому что, когда ты покупаешь этот бренд у производителя, производитель вкладывается в рекламу, потенциально в розницу, значит, должен зарабатывать маржу, так сказать, на этом в том числе. А здесь как бы мы фактически вертикально интегрированы. Да, мы не строим производство, мы заказываем эти бренды у компании, мы делаем так называемые тендеры, смотрим, где это сделать правильно, дешевле, быстрее. И в сочетании этого вот получаем очень-очень сильную маржинальность. Занимает ли продажи наших торговых марок сейчас существенный процент всех продаж LaModa? Нет, конечно, пока это единица процентов. Должны ли мы довести это до половины продаж? Ни в коем случае, потому что, еще раз, мы про выбор, мы про доступ к ассортименту. Но я считаю, что в целом продажи наших торговых марок могут занимать там, ну, 10, а может 15% наших продаж. Это очень хороший, амбициозный процент и будет означать, на самом деле, что мы попали прямо вот в кор, в сердце нашей целевой аудитории. Так что очень хороший старт, мы прям надеемся, что это будет история успеха.
2: Супер. Вот когда появляются собственные торговые марки, вы смотрите на какую-то нишу, которая свободна, или вы условно там хотите какие-то существующие би-бренды заменить собственными торговыми марками? То есть какая логика, по которой создаются такие бренды?
3: Мы шли примерно так. Мы не хотели активно конкурировать с, ну, нашими российскими компаниями, потому что с ними мы делаем классный бизнес, и как бы мы с ними партнеримся, нам точно не нужно копировать ребят, с которых мы также заинтересованы в их развитии.
2: То есть это не тот кейс, когда Amazon делает собственные торговые марки, просто посмотрели по статистике, какие условно там зоотовары лучше всего продаются, сделали свой STM, который тут же занял номер один, естественно, долю в бизнесе.
3: И вывели эти бренды.
2: И вывели все остальное, это, да, спасибо, да.
3: Это не работает в одежде, и это не подход LaModa. Подход LaModa — это партнерский подход. Мы как бы заинтересованы в том, чтобы бренды, в том числе те, которые вот ты упоминал, там, и мы говорили про MLM, мы заинтересованы в их росте и развитии. Но мы посмотрели на международные бренды, в том числе, которые ушли, и их достаточно много, вот, и поняли, что там есть точно что-то, что мы можем скопировать, что мы можем сделать похожее. И вот как бы это одна часть была упражнения. А вторая часть была полет фантазии. Ну, то есть по чуть-чуть взять не от конкретных брендов, а от, ну, такого вот вдохновения, а что происходит сейчас у нас в моде, и создать какой-то фьюжн. Ну, то есть вот это элементы того, вот ниша освободилась, надо туда зайти, плюс какой-то фьюжн из того, что мы видим, но, например, скажем так, в этом бренде нам понравился вот это, в этом другое, что-то совместили, получилось классный стиль, классная линейка, классная капсула.
2: Знаешь, мое наблюдение такое в последнее время, что вот классические 4 маркетинговых P, они уже не работают. И компании конкурируют в первую очередь не только какими-то базовыми цена, продукт, продвижение или место, а компании начинают конкурировать больше своей корпоративной культурой, некой организационной гибкостью, назовем это так, которая позволяет им гораздо быстрее реагировать на турбулентную внешнюю среду и адаптироваться к изменениям. Вот как раз развитие STEM — это, по сути, такой некий стартап в большой многомиллиардной компании. Вот расскажи, пожалуйста, как руководитель LaModa про корпоративную культуру. В чем вообще ее особенности?
3: Это такой вопрос философский, на который можно долго рассуждать. Вопрос, который лично мне очень близок, потому что я считаю, что бывают компании, где культура управляет компанией, которая спонтанно формируется, и которая начинает, собственно говоря, не помогать реализовывать стратегию, а наоборот, собственно говоря, таким тормозом является. Да? Вот я всегда сторонник того, что ты должен управлять культурой, тогда она не будет управлять тобой прежде всего, а б, культура ситуативна. То есть не может быть идеальной культуры в целом, потому что культура решает конкретную задачу на конкретном рынке с конкретными товарами.
2: И, видимо, в конкретном жизненном цикле компании.
3: Все так. И в конкретном жизненном цикле компании. То есть в каких-то компаниях нужна жесткая командно-административная культура. И только такая может дать реальный эффект. А в каких-то компаниях, мы знаем, есть вот бирюзовый подход, значит, нет иерархии, в общем, вот. Ну, практика показывает, что вот подход такой полностью бирюзовый свойственен IT-компаниям, технологическим компаниям, у которых нет физики. Ну, то есть это что-то, когда ты продаешь какую-то рекламные концепции, какой-то сервис, какие-то услуги онлайн. Там, кажется, высокая маржинальность, и там нужен много креатива, поэтому у сотрудников нет рамок, там есть огромное количество права на ошибок. То есть ты можешь засеять там 100 зернышек, и нормально, если взойдет одно. Но тебе, чтобы их засеять, нужны разные команды, которые будут креативить. Так, главное вовремя, так сказать, убрать ресурсы из того, что не работает, и отдать туда, где вот кажется, что все полетело, чтобы быстро масштабироваться. Да? Ну а в какой-то такой хардкор-рознице, прям вот розница-розница, наверное, нужна более жесткая культура, потому что это там продавцы, нужно четко, так сказать, соблюдать там продажи на квадратный метр, долю затрат на зарплаты в продажах, потому что иначе с минимальной маржой ты просто не сможешь зарабатывать денег, и бизнес обанкротится. Вот LaModa находится на стыке технологической культуры и культуры такой офлайновой, где есть склады, где есть доставка, где есть пункты выдачи. Там, если, например, наш торговый представитель делает не 30 заказов в день, а 20, то это, в общем-то, убыточный формат, да, и наша бизнес-модель рушится. Там нужна достаточно серьезная дисциплина и так далее. Был пример, если позволишь, из прошлого опыта в Яндекс.Маркете.
2: Значит, обязательно. Вот,
3: я когда пришел в Яндекс.Маркет в должности руководителя, это был, по-моему, 16-й, конец 16-го года, тогда маркет был рекламной платформой. То есть там не было ни товаров, ничего, там были карточки товаров. И вот маркет как бы помогал людям сделать выбор. Ты кликал на карточку и переходил на сайт там рогаикопыта.ру, и там уже все покупал. Вот. И моя идея, собственно, которую я там, так сказать, согласовал с руководством, была в том, что нужно строить настоящий маркетплейс. Потому что когда ты даешь возможность кликаут уйти покупателю на другой сайт, ты фактически им продаешь клиента. А клиенту нужно остаться. Самое дорогое, что есть, это пользователь-клиент. И вот мы решили делать, значит, настоящий офлайн-бизнес со складами, с доставкой, с машинами, ну вот совсем-совсем-совсем. Яндекс никогда до этого это не делал. Боялись как огня. И вот на каком-то этапе, соответственно, мы там, значит, построили склад, там наняли логистов, соответственно, закупщиков, ну и так далее.
2: И вот выяснилось, что должны быть другие подходы к управлению.
3: Да, и у меня в команде, соответственно, половина вот таких плюшевых класс, не в плохом смысле этого слова, там, яндексоидов, разработчиков, они в тапочках ходят на работу, могут прийти там в час дня, могут в час ночи, кто-то ночью работает, днем кто-то вообще там на Бали работает. В принципе, неважно, где ты и как ты, да? Такая вот культура, когда ты даешь метрику и говоришь, вот я от тебя хочу оптимизировать эту метрику, хочу, чтобы конверсия там росла настолько-то, да? Все, после этого человек уходит, и ты ему не говоришь, что делать. Если ты ему скажешь, что делать, он скажет тебе, иди нафиг. Я сам знаю лучше, что делать. Метрика есть, все, вот буду отчитываться перед тобой там раз в неделю. Вот. И с одной стороны, значит, ну, они там, в основном, тоже в офис ходят, как-то совещание проходит. И с другой стороны, значит, логисты, в 9 утра планерка, надо отчитаться, значит, вчера сделали вот это, план на сегодня. Как бы, и вот это, значит, вода и камень сталкиваются. Значит, ко мне приходят разработчики и говорят, кто это? Это что такое? Ты тут какую-то империю строишь непонятную. Эти люди, которые там жили на планерке, они там на 5 минут опоздал, штраф и так далее. Это вообще не Яндекс, иди отсюда. И те, которые приходят, говорят, а что это, богадельня какая-то? Это кто эти люди? Они ничего объяснить не могут. Там как бы задачи им нельзя поставить и так далее. Живут в каком-то своем мире, получают много денег, как бы вообще не приходят в 9 утра на работу. Что это значит?
2: Ну, вот. То есть вывод, когда компания трансформирует свою немножко бизнес-модель, то в этот момент вместо вместе с трансформацией бизнес-модели, получается, должна трансформироваться культура.
3: И они эти две культуры столкнулись, да еще столкнулись так, что вот и задача моя была, и задача управленческой команды, лидерской команды была сделать так, чтобы придумать культуру, которая будет релевантна и для той, и для другой аудитории, сотрудников. И у меня есть единственный рецепт. Я много чего перепробовал, но единственное, что работает, это когда ты вместе садишься и придумываешь стратегию. То есть как ты построишь супербизнес, да, через там 2-3 года, и что для этого нужно. И вот когда вместе ты там несколько месяцев работаешь с представителями той или иной культуры, они начинают понимать, что да, я без них не смогу. Вот эта суперамбиция, мне хочется как бы это сделать, мне хочется участвовать как бы в этом классном забеге на 100 километров, но я без этих не смогу. И я понимаю, что они по-другому не могут. А эти понимают, что... И вот тогда случается вот эта синергия. Вот в маркете было так. В LaModa культуру, которую мы строим, это культура, с одной стороны, фокуса на сотруднике. У нас около 1000 разработчиков, продуктологов, аналитиков, большой офис именно технологических людей. И они особенные. Их очень сложно нанимать, потому что на рынке колоссальная конкуренция идет и борьба за технологический ресурс, технологических сотрудников. Вот. И, соответственно, также половина других ребят. Мы фокусируемся на сотруднике и на результате. Вот это две такие мантры, которые мы сейчас внедряем. Надо быстро добежать к цели. Для этого, да, нужна дисциплина, нужно вкалывать, нужно превозмогать себя. Но мы делаем это не за счет того, чтобы выдавить все соки из сотрудника, да, и он работал там с 7 утра до там 21 вечером, а делает так, чтобы давать людям эффективные инструменты работы, чтобы они получали классную обратную связь от руководителя, развивающую обратную связь, чтобы люди имели возможность, реализовывать какие-то свои вещи. То есть надо разместить правильных людей на правильные задачи. И вот культура LaModa — это некий микс, баланс между дисциплиной и фокусом на результат и возможностью реализовать себя в творческом процессе.
2: Какие основные вызовы в своем бизнесе ты сейчас видишь?
3: Я назвал бы три. Первое — это найм талантливых сотрудников. Сейчас просто колоссальный кадровый голод. Все хотят нанимать лучших людей, и прямо это очень важно, особенно в технологической части, первое. Второе — это как раз доступ к брендам и некая хаотичность на рынке, когда открыт параллельный импорт, и каждый может купить что-то, включая подделки. И третье — это такая жесткая, в том числе ценовая конкуренция с широкими маркетплейсами, с маркетплейсами широкого профиля. Когда меня позвали в Яндекс, то как лидер технологической компании в России, то я немножко утрирую, но тем не менее в технологиях мои познания ограничивались там клавишей пробел в компьютере, там on, off, вот это вот, да? В Excel что-то мог сделать. Тогда Яндексу нужно было прям конкретный навык. Искали руководителя коммерческого отдела. Коммерческий отдел в Яндексе — это отдел, который взаимодействует с рекламодателями для того, чтобы предложить им те или иные рекламные продукты, рекламные инструменты, и максимизировать выручку компании, по большому счету. Как мы продавали раньше в том старом добром мире. Там, условно, я работал в компании Ригли, Марс, там Kimberly Clark, у тебя есть прайс-лист, оптовый, розничный такой, с VIP-клиентами ты, даешь какие-то спецусловия, здесь понятно, что ты продаешь. А там ты продаешь аукционный продукт, у которого нет ценника, нет прайс-листа, да ничего нет, собственно говоря, да, конечно, это для меня был такой супервызов. А Яндекс перерос уже эту историю, надо было структурировать отдел продаж, на минуточку в отделе продаж было что-то там 600 человек или 700 человек тогда, да, и когда я пришел, у меня было, по-моему, там 20 прямых подчиненных. Я говорю, почему так? Приходят люди, говорят, хочу вот это развивать, развивай, хочу. В итоге там, на самом деле, я понял, что там параллельные туннели, то есть там два человека в моих прямых там делали одно и то же с разных сторон. И мы настроили, собственно, продажи, я переформатировал весь отдел, собственно говоря, и мы его сделали таким клиентоцентричным полностью, с одной стороны, а с другой стороны рекламные продукты. Рекламные продукты в Яндексе тоже строились по принципу, разработчики что-то классное придумали, как они считали, коммерсанты, идите продавайте, да. А на самом деле ведь продукт надо строить от покупателя. И для меня понять, собственно говоря, что такое аукцион VCG там, или аукцион второй цены, это тоже первые полгода адский. Ты продаешь какой-то воздух, ты не понимаешь, как.

0: Леон, это вот прям вот если вот все звезды и прям повезет, но где-то в цифры там сильно выше полтриллиона, мне бы хотелось в компанию прийти. И я знаю, что это не сумасшедшая цифра, она очень амбициозная, то есть должно получиться все и еще чуть-чуть, вот, но это то, ради чего стоит, так сказать, там активно поработать, засучить рукава.
1: Супер, ты второй гость нашего подкаста «Бизнес на салфетке», который оперирует цифрой триллион. Именно как целью приходил Илья Якубсон, генеральный директор такого дискаунтера «Чижик». Да, да. И вот, знаешь, уникальность Ильи, ну и вообще компании «Чижик» в том, что когда у Ильи было один или два магазина, у него в офисе висела такая большая табличка «Наша цель – триллион». Но на самом деле от 200 миллиардов целиться в триллион тоже – это очень такая здоровая, амбициозная цель. У нас всегда есть такой вопрос – любимые книги. У нас аудитория читает, очень интересуется, гости всегда рекомендуют.
0: Из классики я очень люблю «Войну и мир». Вот как-то так зашло, и прям это вот моя тема. Я прям наслаждаюсь, читая «Войну и мир», там, перечитывая, причем иногда не все, а какие-то участки. А из бизнеса, как ни странно, тоже такая достаточно старая история, называется «Стив Кови», написал «7 привычек высокоэффективных людей». Я первый раз прочитал ее в 1995 году. Прочитал на английском уже, тогда как бы годик учился в США. Вот. И она настолько запала мне, что вот в целом я много бизнес-книжек читаю, если честно, но вот она настолько грамотно раскладывает по полочкам, как стать эффективным человеком и с точки зрения своей личной жизни, и с точки зрения твоего бизнеса, что больше всего я пользуюсь именно этими инструментами.
1: Супер, супер. А какие-то есть у тебя полезные привычки?
0: Полезные привычки? Я стараюсь осваивать раз в два года какое-то новое хобби для себя. Так появился вейкбординг, так появились горные лыжи, значит, так появился бадминтон, вот сейчас текущая история, да, я очень активно там, даже думаю, на уровне какого-то разряда играю в бадминтон по несколько раз в неделю.
1: А начал заниматься когда?
0: Три года назад. Да, вот. Так появился бильярд русский, ну и там какие-то еще вещи, там еще один был период, тоже два года занимался активно полетом в аэропотоке, в аэротрубах. И, в общем-то, поставил акробатику, то есть могу летать сидя, могу летать на спине, лежа, делать разные там, соответственно, транзиты. В общем, очень классная тема. Меня это очень заводит, я считаю, что просто вот до тех пор, пока есть силы, нужно там каждые 2-3 года что-то новое осваивать. Это меня прям супер драйвит, дает мне дополнительную энергию.
1: Ну, вообще, я так понимаю, у тебя такой правильный все-таки баланс, да, между лайфстайлом твоим и работой, правильно?
0: Стараюсь, к сожалению, когда ты SEO, и ты все-таки в операционном контуре находишься, вот прям сказать, что баланс сложно, все-таки работаем много, но SEO имеет возможность. Я работаю, ну, там, 24 часа в том плане, что я там не сижу за... Работать и сидеть за компьютером – это не равно абсолютно. Но твой мозг все равно периодически, неважно, отдыхаешь, ты что-то делаешь, ты такой думаешь, блин, вот это надо сделать. Вот тут, кажется, у меня инсайт пришел. Надо срочно записать на салфетке, да, потом там пойти на работу через день и там поговорить и что-то внедрить. Но вот как пример, тот же вейкборд, ну, как бы 6 утра. Два раза в неделю в 6 утра. Когда? Ну, уже нет возможности другой. Вот с 6 до 8 катаемся, там, 3-4 человека, вот потом в 9 уже, там, так сказать, совещание проводишь. Ну, вот как-то так. Приходится.
1: Максим, спасибо тебе огромное за время. Я горжусь тем, что в России такие есть высокотехнологичные компании с уникальным клиентским опытом. Есть чем сравнить, слава богу. И я думаю, вы действительно один из лучших фэшн-ритейлеров в мире, а не только в России. Поэтому я всячески желаю тебе и твоей команде грандиозного успеха, достичь вот того самого 1 триллиона, а главное продолжать завоевывать любовь покупателей, которые любят твой бренд.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 18 часов. Время.

0: Диалог FM. Кратко, по делу. Новости на Диалог FM.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. С 1 декабря в России начнет действовать технологический сбор на электронную технику. Минпромторг опубликовал проект приказа с конкретными ставками. Для смартфонов платеж составит от 250 до 496 рублей за штуку, для ноутбуков до 992 рублей. Размер будет зависеть от наличия сведений о модели и товарном знаке в государственной системе маркировки. Сбор будет платить производители и импортеры техники. Полученные средства направят на развитие отечественной электронной промышленности. Центробанк еще на полгода сохранил запрет на перевод за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на регулятор. Ограничение будет действовать до 31 марта 2027 года. Они касаются денег физических и юридических лиц, которые размещены на счетах российских брокеров и доверительных управляющих. Исключение предусмотрено для иностранных инвестпроектов, которые вкладывают средства в развитие финансового российского рынка через спецсчета. Центробанки пояснили, что меры необходимы для поддержания финансовой стабильности. Россияне начали получать уведомления по уплате налога на доходы по банковским вкладам за 2025 год. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на Федеральную налоговую службу. Налог начисляют только на процентный доход, превышающий 210 тысяч рублей в год. При расчете учитываются проценты по всем вкладам и счетам. Основная ставка составляет 13%, а при превышении установленного порога в 2 миллиона 400 тысяч рублей применяется повышенная ставка 15%. Я напомню, что самостоятельно подавать декларацию не нужно, сведения передают сами банки. Россия продолжает соблюдать добровольный мораторий на ядерные испытания и не намерена от него отказываться. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. Заявление прозвучало в честь 30-летия открытия для подписания договора о запрещении ядерных испытаний. Россия, напомню, что присоединилась к нему еще в 1996 году. В свою очередь, мы Диалог FM напомним, что в 2023 году Москва отозвала ратификацию договора, объяснив это необходимостью восстановить равные условия с Соединенными Штатами, которые документ так и не ратифицировали. При этом наша страна остается участником договора и продолжает соблюдать этот мораторий. В МИД также напомнили, что если США или другие страны все же проведут ядерные испытания, Москва также оставляет за собой право на ответные меры. Ну и Министерство просвещения России рекомендовало установить продолжительность осенних, зимних и весенних школьных каникул в новом учебном году не менее 9 календарных дней. Об этом сообщил министр Сергей Кравцов, подчеркнув, что такой срок позволяет детям полноценно отдохнуть. Я также напомню, что для учеников первых классов дополнительно предусмотрены недельные каникулы в феврале, в предстоящем этом учебном году по обучениям по четвертям. Осенние каникулы для школьников с учетом выходных и нерабочего дня 4 ноября фактически продлятся 12 дней с 26 октября по 3 ноября включительно. Зимние каникулы намечены с 31 декабря по 10 января и займут 11 дней. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко», подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог FM». Регистрационный номер L0TU05004149. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Главный принцип бизнес-этикета Китая – хансюй. То есть все должно быть завуалировано. Внешний вид – неброский. Если золотые часы, то спрятаны под рукавом. Если номера автомобиля, то обязательно с цифрой 8, ведь она символизирует богатство в Китае. Завуалированность касается и самих переговоров. Вы не поймете, интересно китайцам ваше предложение или нет, пока они сами этого не скажут. А сказать сразу они не могут. Принятие важных решений всегда откладывается на потом, для пущей важности. Даже ответ на самый горящий вопрос, который россияне бы решили за минуту, вы можете получить потом, по электронной почте. Обмен подарками происходит после завершения встречи. Подарок открывает тот, кто дарит, рассказывая, что там. Китайцы любят дарить россиянам сувениры и другие вещи, отражающие традиции и культуру Поднебесной. Обязательно подготовьте подарок в ответ. Это может быть как сувенир, так и сладости, табак и алкоголь. Не скупитесь на подарок. Чем подарок статуснее, тем приятнее будет китайцу. Как и россияне, китайцы после долгих переговоров любят поесть и выпить. Поэтому любая встреча заканчивается банкетом. Если встреча проходит в России, чаще всего угощают китайцев русской кухней. После банкета обе стороны организуют трансфер и переводчика, чтобы члены делегации могли отправиться на экскурсию и по магазинам. Проживание и питание также организует сторона, на чьей территории проходили переговоры.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гасункент. Село расположено в живописном месте в долине рек Чиракчай и Курах в Сулеймансталском районе. Вся местность просто утопает в садах. Основателем села считают горца по имени Касум. Несколько сотен лет назад он на берегу Чиракчая среди высоких деревьев построил себе дом. А за ним последовали и другие горцы из близлежащих аулов. На данный момент это село – один из крупнейших районов центров республики. Здесь есть школы, много культурно-бытовых учреждений, а также широкие и чистые улицы и утопающие в зелени двухэтажные дома. Известно, что здесь жил и творил народный поэт Дагестана Сулеймансталский. Также среди выходцев села – советский актер и режиссер театра Расми Джабраилов, самбист Аслан Курбанов и советский и российский лингвист Унейзат Мейланова. Сулеймансталский район – один из богатейших в Республике Дагестан. Его богатство – яблоки, груши, черешня и персики. Долина Гюлгиры-Чая – это долина-сад, занимающая более 2000 гектаров. Раньше в селе был популярен праздник черешни. Его проведение приурочивалось к началу сбора урожая ягоды. В советскую эпоху праздник был несколько видоизменен. Проводился митинг и демонстрировались различные сорта черешни. Завершался праздник выступлениями участников художественной самодеятельности, скачками, состязаниями песенников и танцоров.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Лакская пословица.
1: Нитиль бившу щепа, цункабик эйсер. Розги, полученные от матери, не вызывают боль. Нитиль бившу щепа, цункабик эйсер. Нитин бивзси, инту мархалар. Чавусса барчегу, чанибас эйсер. Рассерженная мать, как весенний снег. Много, но тает мгновенно. Ниттин бивзси, инту мархалар. Чавусса барчегу, чанибас эйсер. Адамин алмак, адамин ахрибус эйсер. Мужское слово дается мужчине. Адамин алмак, адамин ахрибус эйсер. Аршида карча уккисса, ганиль заллукрур. Не земля плоха, а хозяева. Аршида карча уккисса, ганиль заллукрур. Аслан бирхун хавхукун, бирх шаравун хавхсиетар. Когда лев напал на зайца, то заяц, говорят, напал на село. Аслан бирхун хавхукун, бирх шаравун хавхсиетар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный.
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Телефон отдела рекламы 91-10-48.
7: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста на радио Диалог ФМ.
8: Ошибка и неудача – не одно и то же. Не всякая ошибка оборачивается неудачей. Если вы действуете вопреки принятым правилам, то совершаете ошибку. Врач, который вводит пациенту 15-процентный раствор лекарства, тогда как предписан 10-процентный, совершает ошибку. Ошибки непреднамеренны, в противном случае это нарушение. Неудача – это действие, которое не привело к желаемому успеху. Контейнеровоз должен был прибыть в порт. Но вот он уперся в берега и мешает движению. Типичная неудача. Почему мы не любим неудачи? Человеческий ум не любит неудачи по трем вполне очевидным причинам. Причина первая. Неудачи вызывают сильные негативные эмоции, а мы к ним чувствительнее, чем к позитивным. Добавим сюда привычку винить себя даже в тех случаях, когда для этого нет оснований. И стремление все всегда делать идеально. В такой атмосфере любые трезвые суждения о своих поступках чахнут. Причина вторая. Мы судим о неудачах вне контекста, а он многое объясняет. Часто именно от контекста зависит тип неудачи. Простая она, комплексная или разумная. Ниже мы подробно объясним, как все это связано. Причина третья. Мы боимся, что неудачи дискредитируют нас в глазах окружающих. Страх мешает поделиться своей неудачей, даже если признание уберегло бы от более серьезных ошибок. Еще страх подавляет аналитические способности, так что становится сложнее оценить неудачу по достоинству. Многое зависит от того, насколько наше окружение терпимо к неудачам. Диапазон реакций между порицанием и одобрением огромен. Эксперимент, не подтвердивший гипотезу, одобряется учеными. Он дал новую информацию. Саботаж на производстве однозначно заслуживает порицания. Где-то между ними неудачи по причине обычной рассеянности. Но если рассеян наш 90-летний дедушка, это одно. А если вечно отвлекающийся племянник, совсем другое. Насколько порог терпимости к неудачам высок в вашей семье, дружеской компании, корпорации? Помогает ли это извлекать из неудач необходимую пользу? Виды неудач. Разумные неудачи. Широко известна фраза Эдисона о том, что, изобретая лампочку, он не потерпел 10 тысяч неудач, а нашел 10 тысяч способов, которые не сработали. Эдисон знал толк в полезных, разумных неудачах. Как и все хорошие ученые и изобретатели. Разумная неудача помогает корректировать маршрут. У нее 4 отличительных признака.
9: Незнакомые обстоятельства.
8: Переезжая в другую страну, изучая новый язык, осваивая новый навык, мы точно не знаем, с чем имеем дело. Неудачи будут закономерны. Контрольный вопрос. Правда ли, что для достижения цели мне нужно двигаться именно этим путем?
9: Новые возможности.
8: Указывая на то, как не надо действовать, разумная неудача в то же время показывает, где и как стоит приложить усилия. Контрольный вопрос. Возможности, которые открывает эта неудача, важны для меня?
9: Гипотеза, исходя из которой вы действовали.
8: Разрабатывая новый продукт, компания изучает рынок. Готовя эксперимент, химики договариваются о том, что они хотят обнаружить. Словом, всегда имеет место базовая подготовка. Вот зачем нужны пилотные проекты. Правда, нередко они оказываются в разы лучше тех продуктов, которые выводятся на рынок. Пилоты как будто становятся самоцелью. Не попадайте в эту ловушку. Целевая аудитория пилота не должна ограничиваться начальством, вкусы которого доподлинно известны. Условия тестирования пилота должны быть максимально приближены к реальным, а результаты тестирования учитываться в дальнейшем. Авторы пилота должны получать гонорар за готовый продукт, а не за идеальную демо-версию. Контрольный вопрос. В чем заключается моя рабочая гипотеза?
9: Польза, которую принесла неудача, оправдывает ее цену.
8: Увы, мы слишком часто упускаем этот момент. Хуже нет проекта, который продолжают финансировать только потому, что уже потратили на него немало денег и сил. Берегитесь ловушки невозвратных потерь. Привлекайте к оценке сомнительных проектов сторонних экспертов, чтобы они вынесли взвешенное решение. Контрольный вопрос. Цель в самом деле оправдывает средства? Не ошибается тот, кто ничего не делает. Эта присказка прежде всего про разумные неудачи. Делать, пробовать. Вот тактика мастеров разумных неудач. Итерации – их главный инструмент, а эффективным его делает анализ сделанного. Почему все пошло не так, как было задумано? Какой следующий шаг самый рациональный? Конечно, проще переложить вину на других. Чем последовательнее мы это делаем, тем меньше полезной информации дает такой анализ. Всегда начинайте разбор полетов с собственных действий.
9: «Все, чего мы достигли, мы сделали, терпя неудачу».
8: Это слова Рене Редзепи, датского шеф-повара, придумавшего ресторан «Нома». Это место неизменно входит в любую пятерку лучших ресторанов мира. Гурманы бронируют столик за год вперед, чтобы отведать жареный во фритюре ягель или печень морского черта. Чтобы найти новые сочетания вкусов, команда Редзепи экспериментирует в режиме нон-стоп, порой на грани фола. Когда ресторан переживал трудные времена, Редзепи объявил, что меню из отходов, включающее, скажем, карамелизированную свиную шкуру, и будет их трендом. Неудивительно решение Редзепи закрыть в конце 2024 года культовый ресторан и сосредоточиться на лаборатории для разработки новых кулинарных изобретений. Лаборатория – колыбель разумных неудач. Однако, и это важное замечание, они не покидают стены лаборатории. Опыты идут за закрытыми дверями. Это касается и новых блюд Нома, и новых гаджетов Apple. Клиентам предъявляется лучший результат.
9: Простые неудачи.
8: Пересоленное блюдо. Кофе, пролитый на клавиатуру. Сорванная из-за разрядившегося телефона важная беседа с боссом. Вот они, простые неудачи. В них нет ничего поучительного. Они сводятся к одной единственной причине. Это случилось, потому что мы были слишком уверены в себе. Или невнимательны, или небрежны. В общем, простые неудачи не бином Ньютона. Это не значит, что они безобидны. В августе 2020 года Ситибанк ошибочно перевел кредиторам 900 миллионов долларов. Менеджер просто не поставил нужные галочки в нужных окошках. Типичная простая неудача, но очень дорогостоящая. Больше половины суммы клиенты не вернули, и суд их поддержал. Про простые неудачи можно сказать одно. Не повторяйте их, и дело с концом. Примите тот факт, что такие неудачи время от времени случаются. Люди несовершенны. Порой они переоценивают свои силы, не высыпаются, забывают или отвлекаются. В этом наша уязвимость. И порой в ней нужно просто признаться. Не увлекайтесь перекладыванием вины на других. Да, этот совет уже встречался в прошлой главе. Но в науке о неудачах он имеет фундаментальное значение. Признание вины не принижает нас в глазах окружающих. Напротив, они проникаются к нам доверием. Скрывая же причину происходящего, мы позволяем ситуации усугубляться. Учитесь такому стоическому отношению у спортсменов. Любой гроссмейстер за десятилетия практики совершал сотни обидных простых ошибок. Но ни одна из них не стала ему препятствием. Выявляйте ошибки своевременно. Когда работник завода Toyota видит неисправность, он дергает «андон» шнур. В переводе с японского «андон» — лампа, световой сигнал. Для начальника смены это знак, что нужно, не откладывая, разобраться в ситуации. Это занимает не больше минуты. И если проблема обнаруживается, линию останавливают. Гениальный способ не накапливать простые ошибки и воспитывать ответственных сотрудников. Простую неудачу всегда дешевле предотвратить. Не наказывайте людей за плохие новости, а поощряйте сообщать их. За 20 лет, в течение которых в Федеральном управлении гражданской авиации США действует система анонимного ненаказуемого информирования, число ошибок пилотов снизилось на 40%. Не пренебрегайте профилактикой. Регулярно посещая врача и автомастерскую, можно избежать множества проблем. Увы, часто мы предпочитаем приемлемую выгоду сегодня немалой выгоде в неопределенном будущем. Вот почему микрокредиты так популярны. Используйте контрольные списки. Такие практикуют летчики и хирурги. Цена их просчета слишком высока. Однако чек-листы приходят на помощь и в самых безобидных ситуациях, когда легко что-нибудь упустить, например, при сборах на работу. Делайте анализ ошибок частью обучения, сочетая это с практикой ненаказуемого информирования. Затрудняйте процесс совершения ошибки. Вспомним труднооткрываемые крышки на флаконах с чистящими средствами или таблетками.
9: Комплексные неудачи.
8: В августе 2020 года столицу Ливана сотряс чудовищной силы взрыв. Один из самых мощных из неядерных в истории человечества. Он был слышен за десятки километров. Сотни человек погибли, сотни тысяч лишились жилья. Взрыв произошел в порту. На воздух взлетели почти 3000 тонн хранившейся там селитры. Сначала это казалось простой в нашей классификации ошибкой. В порту проводили сварочные работы, рабочие были небрежны, от случайной искры вспыхнула пиротехника. Потом, однако, возникли большие вопросы к портовому начальству. Катастрофа случилась в разгар экономического кризиса в Ливане, а тут еще пандемия. И вот уже в стране одна за другой проходят массовые акции протеста. В результате правительство страны ушло в отставку. Одна маленькая проблема тянет за собой другую. И вот уже возникает комплексная неудача. У нее несколько типичных признаков. Она не сводится к одной единственной причине. Она случается в знакомых, привычных обстоятельствах, которые до поры считались безопасными. Она не происходит вдруг, прежде имеют место опасные сигналы. Неполадки на советских ядерных реакторах случались и до 1986 года. Но на них не обращали должного внимания, пока не произошла Чернобыльская катастрофа. Комплексная неудача нередко включает непредсказуемый фактор, который все меняет. Мы в таких случаях сетуем. Не повезло. Если бы сварщики в Бейруте были бдительнее. Случившись, комплексная неудача не проходит без ощутимых последствий. Смена власти в Бейруте, зараженная на десятилетие территория вокруг Чернобыля. Горькая ирония комплексных неудач в том, что предотвратить их порой легко. Но понимаем мы это лишь задним умом. И часто до истинной причины произошедшего доискаться непросто. Эксперты считают, что если бы Boeing в конце 20 века не купила своего конкурента McDonnell Douglas и в связи с этим не пересмотрела политику компании в пользу прибыли, а не качества инженерных решений, то в 2018-19 годах не случилось бы катастроф технически несовершенных самолетов серии 737 MAX. Между тем, мир вокруг усложняется с каждым годом, и все сложнее контролировать все факторы, которые могут обернуться неприятностями. Некоторые социологи даже полагают, что некоторые сложные системы по определению чреваты комплексными неудачами. Чем сложнее, интерактивнее устроена система и чем жестче связь между ее составляющими, тем выше риск. Таковы, к сожалению, ядерные реакторы и полеты в космос. Конечно, предупреждая об опасностях, эксперты ищут и способы их обходить. Возьмем, к примеру, теорию швейцарского сыра Джеймса Ризена. Стремясь не допустить ошибку, организация создает разные уровни защиты. Каждый может иметь изъян, дырку. Главное, чтобы эти изъяны не выстраивались в один причинно-следственный ряд, в тоннель для ошибки. В Чернобыле и Бейруте, увы, вышло именно так. Какой уровень защиты самый важный? Не антивирусные программы, не технологический контроль, а сознательность сотрудников. Чем больше они ориентированы на поиск и ликвидацию ошибок, тем безопаснее компания. Социологи называют это культурой HRO – организации высокой надежности. Для таких компаний естественно. Извлекать максимум опыта из уже случившихся комплексных неудач. Падение авиалайнеров, аварии на атомных реакторах, взрывы на нефтяных танкерах расследуются очень тщательно. Выводы становятся основой для новых руководств и инструкций. Что мешает остальным корпорациям устанавливать строгие стандарты проверок? Не игнорировать подозрительные сигналы. Под капотом что-то стучит? Проверю немедленно. И даже ложные тревоги. Работников заводов Toyota никогда не наказывают за андон-сигнал, даже если он оказался холостым. Список определенных подозрительных сигналов можно сделать обязательным протоколом для сотрудников. Пользоваться временем, когда еще можно исправить ситуацию. Пилоты Boeing не один год жаловались на недостатки самолетов серии 737 MAX. Но руководство к ним не прислушивалось, и драгоценное время было упущено. Это касается и нашей повседневной жизни. У вас еще есть время. А. Пройти необходимое медицинское обследование. Б. Создать финансовую подушку. В. Побеседовать с маленькой дочерью о правильном отношении к незнакомцам, что крутятся неподалеку от школ. Дайте понять сотрудникам, членам семьи, друзьям, что речь идет не о паникерстве, а о бдительности, которую вы готовы поддерживать. Создайте среду, в которой даже слабые подозрительные сигналы резонируют. Практикуйтесь в поиске и анализе тонких мест вашей компании, устраивая для этого регулярные тренинги. Летом 2019 года самолет уральских авиалиний, летевший из Москвы в Симферополь, аварийно сел на кукурузном поле. К счастью, все остались целы. Экипаж наградили высокими званиями. А фраза бортпроводника «Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы» стала мемом. Вскоре, однако, выяснилось, что к экстренной посадке привела куча ошибок награжденного экипажа. Героическое решение возникшей проблемы всегда привлекает внимание. Предотвращенная неудача не фотогенична. Но именно благодаря предотвращенным неудачам самолеты продолжают летать.
9: Три фактора неудач.
8: Что делает неудачи такими опасными, частыми, непредсказуемыми? Три фактора. Системы, часть которых — все мы. Контекст, в котором следует оценивать неудачу. Мы сами. Первый фактор — я и неудачи.
9: Предвзятость подтверждения.
8: Рэй Далио — один из самых авторитетных финансистов в мире. Его состояние исчисляется миллиардами долларов, и они заработаны благодаря хорошему знанию рынка. Американские медиа называют Далио Стивом Джобсом инвестирования. Всего этого не было бы, если бы не катастрофическая сокрушительная ошибка, изменившая жизнь Далио к лучшему. В конце 1970-х молодой финансист Далио написал статью, в которой предсказывал Америке кризис, сопоставимый с Великой депрессией. Все к тому шло. Растущая инфляция, увеличивающийся госдолг. Опрометчивая политика банков, слишком много кредитов развивающимся странам. Далио полагал, что Федеральная резервная система США ничего не сможет с этим поделать. И с удовольствием делился своей гипотезой с многочисленными журналистами и коллегами. Разумеется, стратегию своего хедж-фонда Bridgewater Далио выстроил с расчетом на неминуемый кризис. И тут экономика стала расти, а инфляция пошла на спад. Развивающиеся страны-заемщики стали возвращать долги Америке. Это укрепило доллар и позволило ФРС снизить процентную ставку. Так продолжалось год, другой, третий, и последующие 15 лет. А Далио потерял все свои деньги. Его кризисные инвестиции обнулились. Репутация Bridgewater повисла на волоске. В фонде, как позже с усмешкой вспоминал Далио, остался только один сотрудник. Он сам. Однако сегодня Bridgewater неизменно входит в топы американских компаний. Это стало возможным, потому что Далио решил не горевать, а разобраться в причинах произошедшего. А поскольку причиной был он сам, оставалось сменить точку зрения. Прежнее сводилось к убеждению «я знаю, как все сложится». Теперь Далио спросил себя, «С чего я решил, что все сложится именно так?» Этот вопрос он не перестает задавать себе и сегодня, и потому преуспевает. Вспомните свои самые любимые, самые крепкие убеждения о семье, политике, деньгах. Теперь спросите себя, почему вы думаете о них именно так, а не иначе? Что влияет на вашу точку зрения? Все мы предвзяты. Каждый судит, исходя из имеющихся сведений. Но далеко не каждый в этом признается. Вот почему доктор психологии Даниэль Канеман называл предвзятость подтверждения матерью ментальных ошибок. Он предупреждал, предвзятая оценка, первое, что выдает наш мозг, это режим по умолчанию. Если бы мы постоянно во всем сомневались, то шагу бы не сделали. Но помимо быстрого мышления, нам свойственно и медленное. Я знаю, как обстоят дела. Это голос быстрого мышления. С чего я решил, что все именно так? Это переспрашивает медленное. Чтобы его услышать, нужно просто взять крошечную паузу.
9: Рефрейминг.
8: Однако разглядеть, осознать неудачу – полдела. Нужно в ней признаться, себе и другим. Только в этом случае можно быть уверенным, что неудача станет уроком. Но сделать это непросто, ведь слишком многие неудачи вызывают чувство жгучего стыда. Психологи утверждают, что оно куда пагубнее для психики, чем чувство вины. И неудивительно. Вина касается только наших действий. Я был резок с ней, теперь раскаиваюсь. Стыд касается самой нашей сути. Я был резок с ней, я ужасный человек. Как с этим быть? Любое суждение о ситуации не окончательно, его можно переформулировать. Сделав паузу и спросив себя, а как на самом деле, вы запускаете рефрейминг. На самом деле это не конец карьеры, я просто застрял в пробке по дороге на совещание. На самом деле экономику страны не поразил масштабный кризис. Я просто поверил самоуверенному блогеру. На самом деле есть миллион причин, по которым Н не берет трубку. После этого остается лишь спросить себя, так как же мне стоит поступить на самом деле?
9: Мышление роста или фиксированное мышление?
8: Отношение к неудачам многое говорит о базовых настройках мировоззрения. Когда мы меняемся, то неизбежно имеем дело с новым, а значит, что-то неизбежно пойдет не так. Страх неудач, их отрицание – признак фиксированного мышления. Принятие неудач – признак мышления роста. В конечном счете все сводится к одному принципу. Всегда будьте готовы скорректировать свой взгляд на вещи. Учитесь, а не утверждайте. Психолог Адам Грант называет это силой знания о незнании. Это больше, чем сила. Это наша суперспособность.
9: Второй фактор. Контекст и виды неудач.
8: Никакое событие не происходит само по себе. Вот почему тип неудачи зависит от контекста. Одно дело – неудача в последовательном, постоянном контексте, когда алгоритм действий заранее известен. Следуйте рецепту, и пирог не будет испорчен. Следуйте инструкции к лекарству, и осложнений удастся избежать. Следуйте правилам работы на конвейере, и не будет бракованных деталей. В последовательном контексте чаще всего имеют место простые неудачи. Другое дело – неудача в новом контексте, когда ситуация уникальна, непредсказуема. Эксперименты в ходе создания нового лекарства обычно сопровождаются неудачами, однако они дают ученым новую информацию. Писатель, сочиняя роман, вычеркивает целые страницы. Однако в результате книга становится лучше. Знать, чего больше не стоит делать, не менее важно. В новом контексте распространены разумные неудачи. Бывают еще и переменные контексты, когда мы имеем представление о ситуации в целом, но в частности непредсказуемы. Урок идет по заранее известному плану, но в незнакомом классе. Самолет летит по известному маршруту. Принципы его управления пилоты знают на зубок, но вот лайнер попадает в зону турбулентности. Или полеты отменяются из-за непогоды. Сотни пассажиров остаются в аэропортах, их планы рушатся. Все это переменные контексты. Хорошая почва для комплексных неудач. Эдмондсон уточняет. Контекст и тип неудачи не совпадают на 100%. В лаборатории может случиться и обычная неудача, если ученый по ошибке использует неправильный химикат. На сборочном конвейере возможна разумная неудача, если рационализаторское предложение не работает так, как ожидалось. Как же не запутаться в контекстах? Задать себе всего два вопроса. Какова степень неопределенности? Высоки ли ставки?
9: степень неопределенности.
8: В последовательном контексте неопределенность низкая. Вы заранее знаете результат. В новом – высокая. Исход не ясен. Одно дело – испечь американское печенье по бабушкиному рецепту. Другое дело – придумать новый вид печенья. Кстати, американское печенье родилось благодаря ошибке. 100 лет назад некая Рут Уэйкфилд, хозяйка гостиницы, пекла постояльцам свое фирменное сахарное печенье. Но, замешивая тесто, случайно опрокинула в него шоколад, который запекся в виде капель. Типичная простая ошибка с хорошим исходом.
9: Ставки.
8: Некоторые неудачи обходятся слишком дорого. Скажем, вы отправились в поход, новый контекст, но сбились с маршрута. Или вы гениальный ученый, сегодня утром создавший вакцину от нового вируса. Новый контекст. И тут же решивший протестировать ее на себе. Проблема в том, что порой мы назначаем ставкам не ту цену. Допустим, вы решили освоить китайский язык. Это новый контекст. Вы всячески стремитесь избегать ошибок. Настолько, что предпочитаете промолчать, уйти от любого диалога на иностранном языке. Но чем на самом деле грозит ошибка? Тюремным заключением? Арестом имущества? Всеобщим позором? Так ли высоки ставки? Максимально безопасны постоянные контексты с низкими ставками. Пересоленное блюдо не катастрофа. Речевая ошибка не приговор. Максимально продуктивны новые контексты с низкими ставками. Хотел изобрести новый десерт? Изобрел? Прославился. Не вышло? Ну и ладно. Ошибаться меньше помогут два правила.
9: Не принимайте переменные контексты за постоянные.
8: Полет пройдет как обычно. В самом деле? Я проводил урок на эту тему десятки раз. Однако не в этом классе. Фактор переменности часто умаляют маркетологи, а компании теряют на этом миллионы. Газировку Pepsi пьют во всем мире. Однако это не гарантия того, что прозрачная Crystal Pepsi тоже завоюет рынок. Она и не завоевала.
9: Не умаляйте фактор новизны.
8: Создание стандартного веб-сайта и национальной онлайн-платформы, делающей медицинское обслуживание доступней, не одно и то же. Этого не поняли разработчики платформы, в результате чего запуск HealthCare едва не обернулся провалом реформы здравоохранения и без того одной из самых проблемных в США.
9: Третий фактор. Системы, в которых мы обитаем.
8: Наша семья, корпорация, в которой мы трудимся, город, в котором живем, климат в этом городе – все это примеры систем. Любая система зависит от связи между ее элементами, и именно об этом мы задумываемся реже всего. Продолжая покупать и тут же выбрасывать тонны пластика, хотя это губительно для природы. Выбирая на ужин фастфуд, а не овощной салат, хотя это чревато диабетом. У каждого сегодняшнего решения есть завтрашняя цена. И каждое решение на что-то влияет. Хотите мыслить системно? Задайте себе один вопрос. Каковы последствия для меня, семейных отношений, природы? Не желая видеть системные связи, мы увеличиваем вероятность комплексных неудач. То, что хорошо для каждого сотрудника компании или жителя страны по отдельности, нехорошо для компании, общества в целом. Экономисты называют эту закономерность трагедией общин. В развивающихся странах применение антибиотиков в течение 20 лет удваивается. Их вводят животным на фермах, чтобы те тучнели. Но если так пойдет и дальше, антибиотики станут попросту неэффективны и в лечении болезней. К 2050 году это может стать причиной смерти около 10 миллионов человек в год. Как не стать заложником своего эго здесь и сейчас? Возьмитесь за правильный рычаг. Успокоить нервы парой бокалов вина – подходящий рычаг для сегодняшнего вечера. Но для надежной борьбы с перманентным стрессом нужен другой рычаг, например, спорт или дыхательная гимнастика. Некоторые системы, например, климат вашей страны, возникли без вашего участия. Некоторые, например, политика вашей компании, только благодаря ему. Однако мы всегда можем влиять на системы, в которых обитаем. Определите приоритеты своей семьи, компании. Это поможет не терять общего взгляда на происходящее, не тонуть в постоянных корректировках планов. Если этот приоритет – инновации, новый контекст, поощряйте эксперименты, отводите им специальное время. как Apple, чьи инженеры могут часть рабочего времени тратить на альтернативные проекты. Воспринимайте разумные неудачи сотрудников как часть развития проекта. Если этот приоритет – качество, постоянный контекст, минимизируйте число простых неудач. Вспомните про Андон Шнур на заводах Toyota. Еще одна важная идея японских менеджеров – производство точно в срок, без накопления товара на складах. Кстати, принимая новых сотрудников на работу, руководство Toyota спрашивает их не о прошлых заслугах, а о том, какие проблемы мешают им развиваться. Суть в том, чтобы поддержать сотрудника и помочь ему стать еще эффективнее. Сложнее справляться с проблемами в переменном контексте. Таков режим работы пилотов, врачей, учителей. Руководство лучших клиник и авиакомпаний, чей опыт изучала Эми Эдмонсон, приучает сотрудников к идее, что их рабочая среда по определению чревата ошибками. Дело не в том, чтобы винить себя за эти ошибки, а в том, чтобы не умалчивать о них, пока все не стало еще хуже. В этих клиниках врачей на планерках спрашивают, все ли в вашем отделении идет так, как надо. А если нет, что с этим можно сделать? Такая система более эффективна, если ее дополняет политика ненаказуемого информирования, в том числе анонимного. Ведь исследование причин ошибки, которая позволит не допустить ее впредь, важнее, чем обнародование фамилии виновного. Правила конфиденциальности в таких исследованиях прорабатываются заранее.
9: Слабость становится силой. Такова наша суть.
8: Человеку свойственно ошибаться. Эти слова сказаны 2000 лет назад римским мудрецом Сенекой. Давным-давно нет Сенеки, сама латынь успела стать мертвым языком, а изречение живет. Мы, люди, несовершенны, и мы всегда знали об этом. Жизнь неотделима от иллюзий по ее поводу. Но Эдмонсон не унывает. Чтобы действительно преуспеть, мы, как всего лишь люди, должны научиться терпеть неудачи, предотвращать как можно больше простых неудач, предвидеть комплексные неудачи, чтобы предотвращать или смягчать их, стремиться чаще переживать разумные неудачи. Переживание неудач всегда сопровождается досадой, сожалениями. Психолог Дэниел Пинк задался целью узнать, о чем люди сожалеют больше всего. Он опросил более 15 тысяч человек из разных стран. Оказалось, больше всего люди жалеют не о том, что у них не получилось даже в случае крупных потерь, а о том, на что они не решились. Осторожность обходится нам дороже всего. Хорошая новость в том, что смелость можно прокачивать как еще один навык. Заведите новое хобби. Ставки невысоки, так что промахи в вышивании крестиком не будут держать вас в болезненном напряжении. В то же время очевидные успехи будут питать самооценку. Трактуйте неудачу как перемены к лучшему. Поворотные пункты на пути к будущему успеху. Теперь я знаю, как не надо, и попробую вот этот более жизнеспособный вариант. Это взгляд вперед, а не назад. Цените мастерство, а не совершенство. Будьте в чем-то хороши, а не идеальны. Станьте в чем-то более умелыми, чем были вчера. За перфекционизм не дают Нобелевских премий.

0: не скрывает неудачу от близких и коллег. Подумайте, какими бы темпами развивалась мировая наука, если бы ученые информировали друг друга только об удачных опытах. Отмечает разумные неудачи. Некоторые компании устраивают вечеринки в честь особо крупных неудач. Некоторые дерзкие руководители идут еще дальше. Эдмондсон вспоминает. Когда осенью 2019 года я посещала X в прекрасном офисе Google, Астра Теллер, глава инновационного подразделения компании Alphabet, рассказал собравшейся группе сотрудников то, что я давно надеялась услышать хотя бы от одного руководителя компании. Что ни он, ни кто-либо другой не может обещать, что в компании не будет увольнений. Но если увольнения потребуются, первыми будут уволены люди, которые никогда не терпели неудач. Инновации — риск разумной неудачи. Эта цепочка неразрывна. В компании, которая занимается инновациями, босс должен слышать от своих подчиненных о том, что идет не как задумано, а не о том, что все прекрасно. Это возможно только в условиях психологической безопасности. Готовы ли вы признаться коллегам в неудаче без риска быть осужденным? Если да, вы в отличной команде, и впереди вас ждет много интересного.
1: 10 лучших мыслей.
0: Ошибка и неудача — не одно и то же. Если вы действуете вопреки принятым правилам, то совершаете ошибку. Если ваше действие не привело к желаемому успеху, это неудача. Приветствовать нужно лишь разумные неудачи, остальные предотвращать. Неудача неотделима от контекста, постоянного, переменного или нового. Спросите себя, какова степень неопределенности и высоки ли ставки? Максимально безопасны постоянные контексты с низкими ставками. Максимально продуктивны новые контексты с низкими ставками. Стремясь не допустить ошибку, организация создает разные уровни защиты в соответствии с теорией швейцарского сыра. Самый важный уровень защиты — не технологический контроль, а сознательность сотрудников. Чем больше они ориентированы на поиск и ликвидацию ошибок, тем безопаснее компания. Дайте понять сотрудникам, членам семьи, друзьям, что речь идет не о паникерстве, а о бдительности, которую вы готовы поддерживать. Создайте среду, в которой даже слабые подозрительные сигналы резонируют. Практикуйтесь в поиске тонких мест вашей компании, устраивая для этого регулярные тренинги. Вспомните свои самые любимые убеждения. Теперь спросите себя, почему вы полагаете именно так, а не иначе? Что влияет на вашу точку зрения? Не становитесь жертвой предвзятости подтверждения. Любое суждение о ситуации не окончательно. Его можно переформулировать. Пользуйтесь преимуществом рефрейминга. Прокачивайте устойчивость к рискам. Заведите хобби. Трактуйте неудачи как перемены к лучшему. Цените мастерство, а не совершенство. Вы будете относиться к неудачам гораздо рациональнее, проявляя упорство, когда это оправдано, обдумывая случившиеся неудачи и то, что к ним привело. Принимая ответственность за неудачи, в которых есть доли и вашей вины, и принося извинения, когда это нужно. Системное мышление помогает избегать кучи неудач, особенно в нашем переусложненном мире. Помните про трагедию общин.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста на радио «Диалог ФМ». В Дагестане 19 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. С 1 декабря в России начнет действовать технологический сбор на электронную технику. Минпромторг опубликовал проект приказа с конкретными ставками. Для смартфонов платеж составит от 250 до 496 рублей за штуку, для ноутбуков до 992 рублей. Размер будет зависеть от наличия сведений о модели и товарном знаке в государственной системе маркировки. Сбор будет платить производители и импортеры техники. Полученные средства направят на развитие отечественной электронной промышленности. Центробанк еще на полгода сохранил запрет на перевод за рубеж средств нерезидентов из недружественных

0: Множественных стран. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на регулятор. Ограничение будет действовать до 31 марта 2027 года. Они касаются денег физических и юридических лиц, которые размещены на счетах российских брокеров и доверительных управляющих. Исключение предусмотрено для иностранных инвестпроектов, которые вкладывают средства в развитие финансового российского рынка через спецсчета. Центробанки пояснили, что мера необходима для поддержания финансовой стабильности. Россияне начали получать уведомления по уплате налога на доходы по банковским вкладам за 2025 год. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на Федеральную налоговую службу. Налог начисляют только на процентный доход, превышающий 210 тысяч рублей в год. При расчете учитываются проценты по всем вкладам и счетам. Основная ставка составляет 13%, а при превышении установленного порога в 2 миллиона 400 тысяч рублей применяется повышенная ставка 15%. Я напомню, что самостоятельно подавать декларацию не нужно, сведения передают сами банки. Россия продолжает соблюдать добровольный мораторий на ядерные испытания, не намерена от него отказываться. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. Заявление прозвучало в честь 30-летия открытия для подписания договора о запрещении ядерных испытаний. Россия, напомню, что присоединилась к нему еще в 1996 году. В свою очередь, мы Диалог ФМ напомним, что в 2023 году Москва отозвала ратификацию договора, объяснив это необходимостью восстановить равные условия с Соединенными Штатами, которые документ так и не ратифицировали. При этом наша страна остается участником договора и продолжает соблюдать этот мораторий. В МИД также напомнили, что если США или другие страны все же проведут ядерные испытания, Москва также оставляет за собой право на ответные меры. Ну и Министерство просвещения России рекомендовало установить продолжительность осенних, зимних и весенних школьных каникул в новом учебном году не менее 9 календарных дней. Об этом сообщил министр Сергей Кравцов, подчеркнув, что такой срок позволяет детям полноценно отдохнуть. Я также напомню, что для учеников первых классов дополнительно предусмотрены недельные каникулы в феврале, в предстоящем этом учебном году по обучениям по четвертям. Осенние каникулы для школьников с учетом выходных и нерабочего дня 4 ноября фактически продлятся 12 дней с 26 октября по 3 ноября включительно. Зимние каникулы намечены с 31 декабря по 10 января и займут 11 дней. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
0: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
4: Приветствие и знакомство в России. При встрече с новым партнером или клиентом необходимо проявлять вежливость и уважение. При знакомстве укажите свое имя и фамилию, а также организацию, которую представляете. Важно не забывать про рукопожатие, которое является обычным приветствием в России. Деловая одежда в России должна быть консервативной и скромной. Рекомендуется носить темные костюмы или костюмы из серого и темно-синего цветов. Для женщины рекомендуется носить закрытую обувь и юбки не выше колена. В России принято обмениваться визитными карточками. При предоставлении визитной карточки необходимо обращать внимание на ее качество и содержание. Важно, чтобы на карточке было указано ваше полное имя, название организации, должность и контактная информация. При общении с деловыми партнерами необходимо проявлять уважение и вежливость. Не стоит использовать нецензурную лексику, а также критиковать Россию и ее культуру. В России бизнес-ужин является одной из форм деловых коммуникаций. На ужине необходимо проявлять уважение к своим партнерам и следовать правилам этикета. Рекомендуется изучить меню заранее и выбрать блюда, которые не создадут неудобства при еде. В России принято дарить подарки в деловых отношениях. Однако не стоит выбирать подарки слишком дорогие, чтобы избежать неприятных ситуаций. Лучше выбрать подарок, который отражает культуру и традиции вашей страны.
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Усиша. Село в Акушинском районе Дагестана. Административный центр сельсовета Усишинский. Расположен аул в 80 километрах к югу от Махачкалы в Нагорном Дагестане. Как считает лингвист Османов Магомед Нури Османович, происхождение названия села заключается в том, что селение находится в конце небольшого ущелья и до входа в ущелье его не видно. Так как в даргинском языке выражение «в ларе» означает «спрятаться, скрыться», то и название селения могло быть такого же рода. В ларе находящееся селение, скрытое в ларе селение или как в ларе скрытое селение. Согласно археологическим раскопкам, человеческая деятельность здесь началась еще в древнекаменном веке. Касательно основания села существуют две версии одного распространенного предания. После какого-то военного бедствия уцелевшие жители местного плато стекались у возвышенности Элла-Дубура, где было основано Бекши. По какой-то причине жители покинули его. Выходцы основали Губден и еще 9 горных джаматов. Оставленные земли были признаны общими для 10 образовавшихся сел. Их было решено не дробить, а использовать поочередно. Согласно другой версии, исконное селение находилось на горе Шамхал в урочище Шибак. Но после войны уцелело лишь 12 мужчин с семьями. Село было разрушено. Тогда они решили расселиться. Трое основали Губден, а остальные – другие 9 крупных сел. Село было разрушено в ходе вторжения Тимура в Дагестан в 1395-1396 годах. Разорив соседние, Тимур двинулся в даргинские земли, в село Укуджа.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».
1: Меня часто спрашивают, зачем я ставлю Моцарта на фоне своих видео. Так что сегодня я решил немного помудрить с наукой и рассказать, за что я люблю именно этого композитора. Вообще, музыка сопровождала нас на протяжении всей истории. Даже официальная археология обнаруживает флейты с 40-тысячелетней давности. А согласно Библии, музыка может даже излечить от недуга. Однако в научной литературе впервые подобный эксперимент упоминается лишь в 1940 году. Один из хирургов установил фонограф в операционной, чтобы успокоить и отвлечь больных от ужаса происходящего. Ведь анестезии не было, и операции проводились прямо на глазах у самого пациента. Но с тех пор, как появилась анестезия, музыку используют перед операцией. Например, в 2009 году провели исследование, сравнивающее антидепрессанты с прослушиванием музыки. В результате выяснилось, что музыка сработала значительно лучше, чем стандартная доза мидазолама. Меньше тревожности, реже сердцебиение и ниже кровеносное давление. Но вы, наверное, и так все это знаете, музыка успокаивает и все такое. Однако знаете ли вы, что именно Моцарт имеет настоящий терапевтический эффект? Например, если больному аллергии на латекс вколоть в кожу этот самый латекс, то появится большой красный прыщ. Но дай ему перед этим послушать Моцарта, и прыщик будет в два раза меньше. И если вы думаете, что это какая-то дикость, то вот вам сюрприз. Бетховен не сработал, как и Шуберт, как и Брамс. Ученые делают вывод, аллергические реакции может снижать только Моцарт. И если это не показалось вам бредом, то, как говорится, следите за руками. После эксперимента те, кто слушал Моцарта, сдали кровь. Оказалось, это уже не совсем обычная кровь, даже вне тела она сохранила свои антиаллергические свойства. Ну ладно, далеко не все страдают аллергией. Однако, оказывается, Моцарт положительно влияет и на наш метаболизм. Например, младенцы, постоянно прослушивающие его мелодии, набирают вес значительно быстрее. Настолько быстро, что из роддома их отпускают раньше. Ах да, Бах не сработал и в этом случае. Помимо этого, еще и больные эпилепсией имеют значительно меньше припадков после прослушивания Моцарта, тогда как произведения других авторов не имеют такого эффекта. Похоже, Моцарт сочинил нечто особенное. И в этом убеждаешься, когда узнаешь, что он обладает уникальной способностью вдвое снижать стрессовые гормоны, например, адреналин, а также на 60% увеличивать секрецию гормона роста, который отвечает за огромное количество функций в организме, за что и прослыл гормоном молодости. Но и на этом удивительные свойства моцартовских произведений не заканчиваются. 20-минутное прослушивание его творений стимулирует работу генов, отвечающих за секрецию дофамина, гормона мотивации, а также генов, отвечающих за обучение и память, при этом понижая активность генов, отвечающих за разрушение нейронных связей мозга. Итак, почему же я ставлю Моцарта? Он делает вас здоровее, моложе, спокойнее, сильнее и предотвращает старение мозга. Ну и мне нравится, как он звучит. Так что для тех, кто решит почаще слушать его творение, в описании я оставлю ссылку на скачивание хорошего сборника. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог-ФМ.
2: Сегодня у меня в гостях человек, который очень сильно на меня в последнее время повлиял. И он помог мне выйти на какой-то новый уровень игры, можно сказать так. Михаил Дашкиев, чем занимаешься, кто ты такой сейчас?
3: Да, меня зовут Михаил, мне 36 лет, я муж, отец, брат, сын, предприниматель. Я думаю, что большинство людей меня могут знать по проекту «Бизнес-молодость». Я один из основателей этого проекта, он длился больше 10 лет, и потом, спустя 10 лет, может, даже побольше. Я вышел из проекта и сейчас занимаюсь тоже деятельностью в области образования, предпринимательства, в области детского образования, методологии. А вообще меня тянет в науку.
2: О, круто.
3: Я думаю, что на данный момент я нахожусь в таком переходе в научную деятельность.
2: У меня сегодня конкретно есть намерение. Я бы очень хотел, чтобы мы по шагам вот так методологически расписали буквально вот раз, два, три, четыре, пять, как выйти на новый уровень игры. Мне это самому дико интересно, потому что я это прочувствовал. Я уверен, что у тебя за это время накопилась некая методология своя личная, да? То есть давай начнем просто буквально вот с шага один.
3: Да, по сути, когда мы говорим про трансформацию или выход на новый уровень, это означает, что нам нужно прожить опыт. И самое ключевое, я вот долго с разных сторон пытался заходить к этому понятию трансформации. Вот в нейрофизиологии я нашел этому такое подтверждение, то, что это по факту регистрация ранее недоступного опыта. И то, что нас трансформирует, это опыт. И то, что есть трансформация, это когда мы прожили опыт, мы в нем выжили, это было безопасно и выгодно. И этот опыт валидируется всеми окружающими. То есть не то, что вот мне показалось, что я как-то там вырос, просветился там, просветлился. А когда вот сама реальность поменялась. Угу. И под реальностью я тоже имею в виду не метафизическую конструкцию, а вполне конкретную. Вырос объем денег, выросли квадратные метры. Я не про уровень luxury life.
2: Да.
3: С какого-то момента это становится незначимым. На самом деле, потому что сложно постоянно играть в эту же игру, если, в принципе, ты уже все себе можешь позволить. С какого-то момента, с какой-то цифры, это уже начинается какая-то такая нездоровая история, когда тебе хочется в бриллиантах всему быть или там в золотую машину сделать себе, там золотые зубы и все такое. То есть, ну, это уже просто не имеет смысла никакого. Но масштаб твоего влияния, то есть то, что касается количества клиентов, то, что касается масштаба твоей выручки и прибыли, то, что касается масштаба продуктов, которые вы делаете, то, что касается там географического масштаба, международного масштаба, масштаба людей, масштаба команды, партнеров, клиентов, окружения. Вот новый уровень игры – это такое, вот как попасть в телевизор, в свой собственный, да, то, что было невероятно, и вдруг становится вероятно, да, реально. И вот меня всегда интересовала вот эта история.
2: Супер.
3: Как так делать?
2: Очень хорошее интро, и все стало реально сразу понятно. Единственный вопрос, валидируется это же, в принципе, то, что типа регистрируют все, то, что замечают, да?
3: Да, это значит, мы все это признаем.
2: А, окей.
3: Нам не показалось. Ну, когда мы вот видим такого человека, который взлетает,
2: да.
3: Мы не можем сказать, а он правда там богатый. Да это понятно, что он богатый. А он правда известный? Да понятно. За него говорят миллионы просмотров, да, то, что он известный. Или, а он правда масштабный? За него говорят его дела, то есть его действия, те факты. Не его слова, а факты, которые рядом с ним находятся.
2: Окей, супер. Какой первый шаг, чтобы выйти вот на этот новый уровень?
3: Я думаю, что первый шаг – это некое накопленное несогласие с текущим.
2: Угу.
3: То есть надо понять, а зачем тебе, собственно, этот новый уровень дался? Потому что надо понять, что помимо романтической конструкции, что вот новый уровень – это так круто, надо понять цену, которую ты должен заплатить за этот новый уровень.
2: О, интересный инсайт. То есть у каждого уровня есть какая-то цена?
3: Безусловно.
2: Окей.
3: Это того, с чем тебе придется справиться на этом новом уровне и для перехода в него. Потому что новый уровень — это будет новый уровень вопросов, новый уровень проблем, новый уровень требований к себе. Это будет новый уровень вообще всего.
2: Окей.
3: И поэтому далеко не каждому человеку действительно этот новый уровень нужен на практике.
2: То есть, может быть, это навязанная мысль.
3: Да, это может быть такая красивая идея, что мы все хотим на новый уровень. Как все в предпринимательстве модно хотеть миллиард долларов, сделать единорога. А реально единицы делают этих единорогов. Потому что когда мы действительно начинаем туда идти, мы обнаруживаем огромное количество всевозможных препятствий, барьеров, прежде всего в своем сознании, прежде всего внутри себя, которые нам нужно вот преодолеть, да, для этого, развязать. Хотя биологически, по факту, мы можем не делать ничего такого особенного. То есть мы просто кому-то позвонили с кем-то, встретились с кем-то, договорились. То есть то, что мы сейчас там в WhatsApp голосовые отправляем, мы продолжаем отправлять голосовые, мы продолжаем встречаться в каких-то кафе, ресторанах и офисах, продолжаем что-то печатать и что-то, за что-то кому-то платить.
2: Да.
3: А с точки зрения вот такой вот...
2: Действий.
3: Действий, биологии, физики такой, феноменологической реальности,
2: ничего не
3: назовем это, то же самое.
2: Да.
3: Но вот эффект от этого, ну, совершенно другой. И поэтому первый шаг, наверное, через который проходят люди, которые действительно выплевываются на новый уровень, это накопленное, я говорю, иногда годами, несогласие с текущей реальностью.
2: Супер.
3: Потому что боль от сохранения статус-кво, от сохранения текущей реальности, должна быть больше, чем боль от новых действий. А обычно наоборот, есть текущий комфорт, новые действия — это большая боль. И просто по такому закону физики, да, уклон идет назад, и да, вот мы катимся назад. А мы должны создать такой дисбаланс, да? И то же самое с удовольствием. То есть человек — это такое существо, которое стремится от боли к удовольствию. Да, об этом написано в огромном количестве разных книг. И в данном случае мы должны создать как дисбаланс боли, то есть сзади должно быть больнее, чем спереди, так и дисбаланс удовольствия. Спереди должно быть сильно больше удовольствия и тяги, чем в текущем. Вот как только эти два баланса, дисбаланса создаются, начинается движение.
2: А вот можно вопрос? Вот у меня есть конкретный сейчас кейс. Я, то есть, получается, хочу прожить опыт международной компании. То есть я бы очень хотел создать международную компанию. Вот у меня есть какая-то картинка, что я иду в офис, и у меня иностранные сотрудники. Вот, не знаю, то есть, ну, просто мне так хочется. И теперь я нахожусь здесь. Ну, вот мы сейчас, собственно, снимаем подкаст в Дубае. И у меня мозг сильно саботирует. То есть я нахожу очень много причин, проблем, почему я не смогу этого сделать. И у меня постоянно внутри такой происходит конфликт. Я очень хочу это сделать, и одновременно мой мозг находит очень много весомых аргументов против.
3: Да.
2: Это нормальный процесс?
3: Да, это абсолютно нормальный процесс. В науке это называется гомеостаз. Да, и даже вот в нейрофизиологии есть понятие гомеостаза и аллостаза. То есть гомеостаз — это такая...
2: Сейчас пол аудитории просто отключились.
3: Да, я объясню. Да. Это... Мы не умираем, потому что мы забыли, например, попить именно из-за того, что работает гомеостаз. То есть у нас, иначе мы бы замерзли уже, или сварились, или получили ожоги, или что-то еще. То есть организм сам себя регулирует.
2: Окей, это гомеостаз.
3: Да, это и есть гомеостаз.
2: Окей. То
3: есть как только какие-то параметры, там, сердцебиение, уровня сахара или там водного баланса падают ниже нормы, нас возвращает автоматически обратно.
2: Это, вот по сути, некая функция внутри организма.
3: Это не просто функция, это и железо, и программное обеспечение.
2: Окей.
3: Да, он жестко запрограммирован на это.
2: Окей, хорошо.
3: Выжить. Вот основная функция — это выжить. Угу. А чтобы выжить, нужно поддерживать стабильность системы. Да?
2: Да.
3: И есть не только физиологический такой гомеостаз, то есть, ну, иными словами, когда касается там воды, сахара и там сердцебиения и так далее, есть еще и психологический гомеостаз. То есть есть набор эмоциональных психологических параметров. То есть, по сути, то, как я привык себя чувствовать, то, как я привык тратить энергию на решение каких-то там вопросов, то, как я, в принципе, привык жить. И вот этот жизненный уклад у меня формируется.
2: Да.
3: Я уже знаю, там, с кем общаться по этому поводу, с кем общаться по этому поводу, в этом смысле, как реагировать на такие проблемы. То есть и мозг, он стремится тратить как можно меньше энергии.
2: Это вот то, что называется зона комфорта, простым языком, да, по сути?
3: Да.
2: Окей.
3: По факту, да. Ну вот. И По сути, когда ты говоришь, я хочу международного масштаба, у нас борются две силы. Одна хочет стабильности, а другая хочет исследования, хочет нового.
2: Да.
3: И вот в предпринимателях вот эта новизна, она выражена больше, чем у большинства других людей. То есть, поэтому происходит так. Если мы все стабильно, мы тоже начинаем страдать.
2: Да.
3: И поэтому вот мы движемся вперед. Но в то же время одна сила тянет нас вперед, другая тянет назад.
2: А как можно отключить ту штуку, которая тянет назад?
3: Отключать не надо, иначе мы погибнем. То есть, если ты отключишь, то ты, скорее всего, войдешь не в ту дверь, да? То есть, ты свернешь не туда. То есть, это нормально, нужно это осознавать. Нужно осознавать, что в тебе происходит сопротивление, потому что твоему мозгу, как механизму, как аппарату, невыгодна новая реальность, потому что потребуются огромные запасы энергии, чтобы к ней адаптироваться. Для выживания это не нужно. Ты выживешь гораздо лучше, если ты просто будешь жить, как живешь. Чем больше ты идешь выше, дальше, сильнее, масштабней, тем повышается вероятность того, что ты не выживешь.
2: Угу.
3: Потому что тебя могут атаковать, у тебя могут быть проблемы, ты можешь делать больше ошибок, цена ошибки тоже возрастает. И в этом смысле абсолютно понятна вот эта сила гравитации, которая не дает нам выйти на этот новый уровень. А вот это второе слово было «аллостаз».
2: Да, вот это, я хотел напомнить. Да,
3: это как раз, когда вот возникает какой-то, как знаешь, вот есть же эти научные картинки, когда вот есть какая-нибудь амеба там, и среди простейших она берет и поглощает какой-то соседний организм и делает его собой.
2: Угу.
3: Вот это похоже на аллостаз. То есть это некий такой сфокусированный психический выброс, когда мы справляемся с чем-то новым и делаем это частью своего мира, своей реальности. И вот в этом смысле, для того, чтобы выйти на новый уровень и стать международным предпринимателем, тебе нужно сделать этот самый аллостаз. То есть тебе нужно направить свою интеллектуальную, психическую энергию на то, чтобы преобразовать реальность эту международную, чтобы, по сути, пошли первые международные деньги, чтобы возникли первые международные клиенты, международные сотрудники, чтобы была пройдена некая точка невозврата. Опять же, ты должен прожить этот опыт.
2: Mm-hmm.
3: И, безусловно, во время этого аллостаза это будет как будто ракета взлетает.
2: Okay.
3: Она сожжет практически все свое топливо. Хотя потом эта деятельность уже не будет казаться чем-то таким особенным. Когда уже будет повторно там производиться, вы даже поймете, что вы кучу там ошибок наделали. То есть это похоже, как ребенок учится ходить. Мы-то ходим легко, а он там.
2: Да, да, да, да.
3: Хотя, если мы поймем то количество систем, которые там синхронизируются в ребенке, то есть то, что делает реально организм при вот этих вот движениях, ты знаешь, там у нас 70% мозга обслуживает движение. Просто движение, это суперсложно. И вот то же самое и здесь. То есть выход на новый уровень - это такое, это как ребенок учится ходить.
2: Окей.
3: Okay. То есть это адаптация к абсолютно новой реальности, это такой бросок, рывок. И поэтому это действительно особенная тема,
2: Super.
3: Особенная сфера.
2: Окей. Okay. Можно тут сразу вот от теории к практике?
3: Давай.
2: Чтобы мне, получается, вот на моем примере, если я хочу прожить опыт международной компании,
3: да.
2: То есть мне нужно создать какой-то прецедент, какой-то случай, да. Очень маленький, небольшой да. Поначалу, чтобы просто зарегистрировать да. Небольшой да. Опыт, верно?
3: Да. Создать такой пиксель. Из нового мира, да, воплотить. Или, похоже, еще загарпунить нужно эту реальность. То есть нужно взять, там закрепиться,
2: да.
3: И потом себя к ней подтянуть.
2: Окей.
3: Да. И это значит, что нужно создать какое-то значимое событие, которое твой мозг уже не сможет игнорировать как случайное.
2: Супер. Можно я сейчас тут прервусь на практику? Вот сейчас прям остановите это видео и выпишите для себя, какой для вас опыт, а вы знаете, какой вы хотите новый опыт прожить, вы хотите прожить, и, соответственно, напишите, что, какое простое одно действие, какой простой опыт вы можете сделать в реальной жизни, чтобы зарегистрировать новый опыт. И это и будет переходом на новый уровень. Давайте прямо сейчас это сделайте, да. Это реально очень круто.
3: Да, по факту, когда мы говорим там о выходе на новый уровень, о развитии, о трансформациях, есть очень много разной такой шелухи, такой метафизической, эзотерической, философской, духовно-психологической.
2: Uh-huh.
3: Я не говорю, что все там духовно-психологическое – это ерунда, ни в коем случае. Я лишь говорю о том, что люди очень усложняют понятие трансформации, мистифицируют его.
2: Uh-huh.
3: Хотя на самом деле, если мы свернем все до чего-то одного – то это будет опыт. То есть это будет конкретный опыт, который нам самим нужно создать. но тот опыт, в который мы бы не пошли по умолчанию. То есть по умолчанию мы бы игнорировали его. Но из-за того, что мы хотим на новый уровень, мы как раз и создаем этот опыт. И то, что я вот там в своем мастер-майнде когда-то делал, вот, ну вот с людьми, когда я работаю, по факту я как какой-то, наверное, даже сложно сказать, как химик, я подбираю вот как реагент-катализатор. То есть я подбираю вот тот именно опыт, прописываю, знаешь, вот тебе такой опыт надо прожить. Тебе надо, например, прожить опыт там найма сотрудника-профессионала. Ну, это я не тебе конкретно.
2: Да, говорю, да, да, вообще, я понял. Пример.
3: Пример, да. Потому что я понимаю, что у человека такого опыта нет. Если он его проживет, все, он уже не сможет его игнорировать. А тебе надо из интернета клиентов первых привлечь. А тебе надо один раз там, ты бы сказал, там, сделать там 20 рилсов и попробовать заработать деньги там на этой аудитории и сравнить с тем, как ты это зарабатываешь обычно. Когда мы вот получаем этот значимый опыт, который... где результат дается легче, проще, интереснее, масштабнее, системнее, ну, лучше, да, по каким-то критериям, то мозг, он как статистическая машина работает, он сравнивает то, как он привык с тем, как теперь получилось, и если этот опыт значимый, он говорит, ну, поехали теперь вот так. Угу. То есть должен сначала себя спросить, окей, хорошо, я хочу на новый уровень. А кто уже на новом уровне? Могу назвать имена? Если я могу назвать имена конкретно, это Петя там, Витя, Миша, Наташа, супер. Значит, мозг тогда твой говорит, ага, я понял, хозяин, хорошо. А, то есть ты хочешь как у них, да?
2: Угу.
3: И ему сразу все становится понятно.
2: О, супер.
3: Ему становится гораздо более понятно, чем просто хотение на какой-то непонятный новый уровень.
2: То есть важно сфокусировать свое внимание на каком-то конкретном примере, который уже вот достиг того, что ты хочешь.
3: И дальше,
2: да,
3: принять решение напитаться их реальностью. То есть надо прям физически там оказаться.
2: Да. Второй этап. Все, я это исследовал, я это понял. И теперь я что с этим начинаю делать?
3: Ну, а дальше нужно подобрать, собственно, комбинацию, ну, действий. Да? Точнее, даже не действия, а опыта. То есть по факту трансформация произойдет тогда, когда будет пройдена точка невозврата. А точка невозврата — это вот этот вот значимый успех. Ну, как у тебя с консультациями, с репостом, да, и так далее. То есть вот этот вот будет прожит этот конкретный опыт.
2: Угу.
3: И здесь самое сложное – понять, какой опыт меня реально трансформирует. Потому что далеко не каждый опыт трансформирует. Ты можешь чем-то заниматься, но ты на это особо никак не будешь реагировать. Либо у тебя это не получится, и ты сольешься. Либо это получится, ну и чего?
2: Вот тут я для наглядности хочу привести пример, когда мы были на обучении у тебя. Прикольно, ты приводил пример, ты говорил поднять руки в зале тем, допустим, кому аномальным событием... Кстати, вот давай про этот термин немножко, да, раскроем, да? Аномальное событие, я сейчас, да, можно немножко на своем языке, что это какой-то опыт, который ранее был заблокирован для вас. То есть для кого аномальным событием будет работать онлайн? Я смотрю, руки люди поднимают. Я смотрю, я думаю, так как, типа, это же понятно, типа, я же, ну, как это. И я смотрю, думаю, нифига, для них это реально аномальное событие. Потом ты сказал, а для кого будет аномальным событием начать работать офлайн, в жизни что-то предоставлять? Я такой, для меня. И я такой смотрю, и так немного тоже людей подняли руки. И ты, по-моему, так несколько, 5-6 вопросов задал, и я тогда увидел об людей, что, оказывается, аномальные события, они у всех разные.
3: Да.
2: И вот это что прикольно.
3: Чудо для тебя,
2: да,
3: может быть абсолютной нормой для меня. Тут надо все-таки привести эту фразу замечательную от Кастанеды, который, mm-hmm, говорил, да, что чтобы стать магом, ты должен разрушить или остановить мир. А чтобы остановить мир, ты должен увидеть чудо. Если убрать вот мистику с этой, да, фразы, то чтобы управлять своей реальностью, чтобы построить новую реальность, ты должен подвергнуть сомнению свои представления о мире, как этот мир работает. А чтобы это сделать, надо увидеть ту аномалию, по факту, которую твои текущие представления не допускают.
2: Mm-hmm.
3: Вот это чудо для этого нужно.
2: Okay.
3: И в этом смысле это и есть этот аномальный трансформирующий прецедент или событие, или опыт. Ты правильно важный тезис сказал. То, что там тебя трансформировали, то ли то, что трансформирует сейчас наших зрителей, и это будет реально прям разнос. Это будет абсолютная норма для других зрителей. То есть нам не надо искать лепреконцев с фаерболами, то есть или какой-то магии. То есть для кого-то это просто первые деньги, заработанные нанятым сотрудником для меня, например.
2: Да.
3: Офигеть. Так что бывает? То есть другие люди могут для меня зарабатывать деньги, а я при этом, что, не бегаю? Ну, класс. А для кого-то это деньги, заработанные с интернета. А кого-то это деньги, заработанные в другой стране, на другом языке. в другой валюте. Для кого-то это деньги, заработанные с более высоким чеком. Да? А для кого-то это системно повторяемые ежемесячно зарабатываемые деньги, которые я когда-то организовал. Это я сейчас вокруг денег только да. говорю. Хотя на самом деле это же можно применить и не только к деньгам, а к чему угодно. Угу. К любому значимому да. для себя результату.
2: Можно тут зафиксируем практикой. В принципе, она до этого была сказана, но я еще раз просто хочу зафиксировать, чтобы вызвать максимальную трансформацию у вас. Реально, запишите для себя, что для вас является аномальным событием в ближайшее время. То есть, что вы должны...
3: если бы произошло, то это был бы космос.
2: Да. Вот напишите прям для себя... И попробуйте выписать оттуда сразу, какое микродействие позволит вам прожить этот опыт. Не надо сразу, вот, допустим, в моем случае, я вот хочу международный опыт прожить. Не надо сразу открывать здесь компанию, да, допустим, начинать с этого. Может быть, мне нужно просто сейчас найти одного клиента на, допустим, английском языке и сделать с ним какую-то консультацию за $100. Я не знаю.
3: Да, например.
2: Например.
3: Ну, мне кажется, за $100 твой мозг может это обесценить.
2: Ну да.
3: А вот, например, там $10,000
2: на
3: международном рынке, понимаешь, да? Особенно с незнакомой для тебя аудиторией, например. То есть, потому что, окей, я тебе сейчас приведу своего друга, который по дружбе заплатит тебе $100, да?
2: Да.
3: И будет вроде доволен. Ну, твой же мозг не идиот. Он сразу такой, ну, понятно, как бы, типа, не считается.
2: А, окей. То есть, действительно такой, можно сказать, трушный опыт нужно, чтобы твой мозг не смог этому найти оправдание.
3: Да, тут тоже важно не усложнять. То есть даже если ты $100 кому-то сделаешь, но ты увидишь, какой восторг у этого человека, если он потом будет рекомендовать или обращаться еще, даже если это мой друг, это тоже будет неплохо. Тут важно не усложнять, да? То есть надо как бы двигаться туда, но какой-то опыт действительно станет таким. Ух ты, интересно. И вы не сможете это игнорировать. Но вопрос в том, что еще раз говорю, это звучит просто, но осознать, какой это опыт... Осознать, что он, во-первых, находится на стыке того, что я действительно могу сделать, то, что мне доступно, да, то, что я сейчас скажу, давай-ка ты быстро запрограммируешь искусственный интеллект новый, да, который там будет лечить людей от рака, да, ну, вот такой план.
2: Да.
3: Ну, как бы, ну, фиг знает. Поэтому это должно быть тебе доступно, ты должен это суметь выполнить, это то, что по умолчанию как раз, ты об этом даже не задумываешься, или ты бы этого не делал. При этом это можно сделать за сравнительно быстрый срок, да, и при этом это будет иметь вот эту значимость.
2: О, супер критерий.
3: Да, и что важно, в одного сложно это придумать, но следующий лайфхак, что это очень легко придумать в группе. И поэтому такую популярность набирают мастермайнды, форумы, различные вот предпринимательские тусовки. Потому что если ты находишься среди... такого хорошего уровня предпринимателей, например, единомышленников, часть находится на твоем, часть выше и так далее, они видят неэмоционально тебя со стороны. И вот эти все бревна в глазу, все слепые зоны им становятся очевидны. Не потому, что они какие-то гении, а просто потому, что у них нет эмоциональной привязанности к твоей ситуации.
2: Какого-то заряда, грубо говоря.
3: Да, у них нету заряда. Они не защищают ту конструкцию, которую там ты создавал.
2: А что такое конструкция? Можешь дать понятное и простое определение?
3: Ну, конструкция...
2: Это твой же термин, да, такой, по сути?
3: Нет, ну, конструкция — это... Вот есть же конструкторы.
2: Ну, да.
3: Это набор элементов в определенной взаимосвязи.
2: Не, ну, в контексте того, что ты говоришь, конструктор, что ты имеешь в виду? То есть ты говоришь, вот у тебя есть какие-то свои внутри конструкции.
3: А, вот. Ну, я говорю слово обычно «эго-конструкция».
2: Да.
3: Но это будет другая тема.
2: Окей.
3: Я предлагаю ее пока... ну, про эго точно надо поговорить.
2: Окей.
3: И про эго-конструкции стопудово, потому что мы потом... Скажем, вот так делай.
2: А может быть, уже это и начнем?
3: А потом мы скажем, а что этому может помешать? И ответ будет эго-конструкция. Доведем мысль до конца. Как раз для того, чтобы их преодолеть, все вот эти заплеты твоего ума, который не способен увидеть под носом простое действие, ты должен услышать тех, кто видит. А это группа. И следующий важный шаг – это сформировать себе группу единомышленников. Найти друзей, впилиться в какой-нибудь мастермайнд или на какое-нибудь обучение и так далее, и так далее. Но важно, должна быть группа тех людей, которые не зависят от тебя финансово, у которых нету интересов, да, они не хотят на тебе заработать денег или наоборот, там, защитить и так далее. Они за тебя, то есть они к тебе позитивно настроены, при этом они не боятся сказать тебе правду в лоб, и ты их услышишь, и они еще обладают авторитетом. И вот эта комбинация факторов, особенно если это будет не отдельно взятое мнение одного человека, а хотя бы там 10 людей с разным опытом, способность группы всегда выше, чем способность человека, ну, отдельно взятого индивида, да? Поэтому вероятность того, что они увидят тебе вот этот опыт, который станет для тебя точкой невозврата, если вы поставите себе такую задачу, типа, давайте, ребята, обсудим, вот что должно быть следующим шагом, условно, для меня, что я должен прожить, чтобы это стало точкой невозврата. Давайте поштурмим. Чтобы я с этим справился, чтобы это давало мне такую значимость, поможем, во-первых, увидеть это, сформулировать, и разложить туда промежуточные шаги. И как-то накидаем каких-то ресурсов. Вот супер. Простое упражнение.
2: Супер.
3: И будут звучать эти шаги.
2: Угу.
3: И тут как раз мы столкнемся с тем, что может этому помешать. Группа тебе скажет, но ты не услышишь.
2: Щит. Да. Эго-щит.
3: Да. Эго-щит.
2: Эго-щит.
3: Эго-щит.
2: Да.
3: Shit happens. Ну вот. А потому что так это реально работает.
2: Да.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
4: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
5: Расходы, которые зависят от курса доллара, занимают 15-25% годового бюджета россиян, заявил газете «Ру» эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Если посчитать вместе все валютно-чувствительные статьи, для типичной городской семьи со средним доходом это порядка от 15 до 25% годового бюджета. В это входит примерно 5-7% на одежду и обувь, 3-5% на технику и электронику при пересчете разовых крупных покупок на год, плюс 5-8% на автомобиль, если он есть в семье. Топливо не в счет, а вот запчасти и обслуживание – да. И 2-4% на лекарства и медицинские изделия. При курсе доллара выше 85 рублей, как сейчас, эта корзина стоит семье примерно на 5-10% больше, чем стоила год назад, отметил эксперт.
4: Закрома Родины.
5: Власти рассматривают возможность введения дополнительного сбора для авиапассажиров, чтобы компенсировать затраты на лизинг и эксплуатацию новых российских самолетов, об этом пишет «Коммерсант». Размер сбора с авиапассажиров может составить около 500 рублей за внутренний рейс и 1000 рублей за международный. При сохранении текущего пассажиропотока это позволит привлечь 200-250 миллиардов рублей в 27-30 годах, после чего необходимость в платеже может исчезнуть по мере удешевления самолетов. Аналитики предупреждают, что удорожание билетов рискует обернуться падением трафика и предлагают покрыть издержки начального этапа эксплуатации новых самолетов за счет бюджетных средств.
4: Деньги дороги, как память.
5: Откладывать ремонт до 2027 года с расчетом на снижение расходов может быть невыгодно, поскольку есть риск подорожания материалов, логистики, транспорта и труда рабочих.

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Председатель правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов поздравил жителей Дагестана с Днем многодетной семьи, который празднуется в республике в последнее воскресенье сентября. Глава кабинета министров отметил, что Дагестан исторически славится крепкими семейными традициями, в которых поколение в поколение бережно передаются духовно-нравственные ценности, которые почитают старших, забота о младших и верность заветам отцов. Я напомню, что по словам премьер-министра, в настоящее время в Дагестане насчитывается более 141 тысячи многодетной семьи. 1018 девочек, девушек и женщин одновременно вышли на площадь имени Ленина в Махачкале и установили новый мировой рекорд по массовым прыжкам через скакалку в женской категории. Об этом сообщается на сайте администрации города. Масштабная акция прошла сегодня, в день, когда столица Дагестана отмечает свое 169-летие. Центральная площадь города на несколько минут превратилась в огромную спортивную площадку. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел совещание с руководителями органов исполнительной власти и главами муниципалитетов, где были обсуждены финансово-экономические показатели Дагестана. В частности, на 24 сентября расходы республиканского бюджета исполнены почти на 150 миллиардов рублей. В числе лидеров госжилищ-инспекция, Минкультуры, Дагвино, МЧС и Минмолодежи. А вот самые скромные показатели по усвоению средств – Миннац, Минимущество, Минстрой, Минсельхозпрост и Минспорт. Наибольшую динамику роста показали Минздрав, там 30%, госжилищ-инспекция – 11% и Дагвино – 9%. В России снизился интерес к татуировкам и пирсингу. Сейчас только 5% опрошенных заявителей сделали желание в одной из этих процедур, хотя 5 лет назад

0: А таких было 9%. Еще 11% не исключает такую возможность в будущем, что также меньше, чем в 2021 году. Но и с 1 января 2027 года в России изменится порядок оформления и получения ряда региональных пособий. Согласно новому постановлению правительства, региональные власти смогут передавать своим территориальным управлениям Социального фонда России задачи по начислению и выплате некоторых пособий. Ранее напомню, что эти выплаты осуществлялись только на уровне региона. Ну и российские органы ЗАГС не принимают к регистрации имена для детей, если в них используются числительные, буквенные и числовые обозначения, титулы, должности или графические символы. Член комиссии Общественной палаты России Евгений Машаров объяснил, что нельзя давать ребенку имя, например, Александр III, COVID-19, императрицей или президентом, а также вписывать в качестве имени геометрические знаки, такие как треугольник или параллелограмм. По словам Машарова, также действуют запреты на непристойные и нецензурные слова в именах. На фоне этого в Крыму я напомню, что обсуждался случай, когда мальчику дали сложное имя Хуберт Роберт Норберт, а в Белоруссии родители назвали дочь Ариэль, что вызвало неожиданные ассоциации у окружающих. В этом году я напомню, что в нашей стране самыми популярными именами в России стали Михаил и София, в Дагестане Магомед и Амина. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Сагратель, Гунибский район. Точная дата возникновения аула достоверно не определена. В Вестнике Кавказа за 1873 год опубликована статья, где говорится, что арабы, прибывшие в Сагратель через Кази-Кумух, не тронули сагратлинцев, оставили структуру андалалского общества с центром в Сагратле. В первом томе эпиграфических памятников Северного Кавказа отмечается, что на некоторых мечетях лакских сел есть камни с надписью 10-11 веков на арабском языке. Вряд ли потребовалось бы 5-6 веков, чтобы добраться из Кази-Кумуха до Сагратля. Это религия, это 10-20 километров. Можно предположить, что это было в 11-12 веках. По имеющимся историческим данным, задолго до нашествия Надиршаха Сагратель был крупным торговым центром не только горной части Дагестана, но и с определенных регионов. На Сагратель часто делали набеги соседи, поэтому круглосуточная охрана всегда имела возле себя сухие дрова. Как только показывались идущие грабители, охрана зажигала костер. Другой форпост бил в барабан. Как только усиливался звук барабана, мужчины вооружались, а женщины седлали лошадей. Грабителей встречали во всеоружии. А в Сагратле было большое общественное медресе, где обучались не только сагратлинцы, но и приезжие из Дагестана и других мест. Кроме этого, было несколько медресе, основанных известными учеными-теологами, где обучалось более 200 человек. Много ученых-сагратлинцев работало кадиями не только в аварских селах, но и у лакцев, кумыков, в Болгарии и закатальных селах. В Сагратле была специальная комиссия, которая принимала экзамены на право занятия должности кадия с выдачей удостоверения. Такие удостоверения имели 60 сагратлинцев. Кадий должен был обладать знанием всех шариатских законов, так как в его функцию входили и судебные вопросы. Сюда приезжали многие дагестанцы для сдачи экзамена на получение статуса имама мечети. Выдающийся шейх Магомед Яракский и Джамалудин Кази-Кумухский учились у Шапи Гаджи Сагратлинского. Очень большую роль сыграли сагратлинцы в разгроме полчищ Надиршаха. Организатором и руководителем этого грандиозного события были старейшины Андалалского вольного общества, совет которых возглавлял кадий Пир Магомед. Сагратель с давних времен славился мастерами-ювелирами. Были здесь знаменитые каменщики, известные далеко за пределами. Здесь родились удивительные мастера самородки. Среди них мастер на все руки Мусаев Халил, слесарь Ганипалов Гамзат, известный далеко за пределами села лекарь Алиев Бутай, Муртузалиев Магомед, скульптор, известный на весь Дагестан. Сагратлинцы первыми в Дагестане установили за счет колхоза пенсию пожилым сельчанам.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

0: Притчи народов мира.
1: Шли лошадь и осел с базара. Так случилось, что осел был навьючен выше головы, а лошадь бежала налегке. Шли они, шли, прошли полдороги. Осел устал, кряхтит. «Будь другом», — попросил он лошадь, — «помоги мне, возьми часть груза». Но лошадь и ухом не повела. Дорога пошла в гору. Осел чувствует, что вот-вот упадет, и взмолился: «Мне уже не вмоготу, помоги!» «Ладно», — согласилась лошадь, — «кое-что я возьму на себя. Ты неси груз, а я, так уж и быть, буду за тебя кряхтеть и отдуваться». Осел прошел еще десяток шагов и упал. «Вставай, вставай, милый», — умолял хозяин, но осел не мог подняться. Делать нечего. Разгрузил хозяин осла и всю поклажу взвалил на лошадь. Теперь осел бежал налегке, а лошадь кряхтела и отдувалась за двоих.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Пословицы и поговорки народов Кавказа. Аварская пословица. Ратлтирих ханиги месет хулариб, хабаши аниги бахарчи хулариб. Золото и в земле не ржавеет, герой и в могиле не умирает. Ратлтирих ханиги месет хулариб, хабаши аниги бахарчи хулариб. Инч огу коги бе цуге, вихич огу чиги бе цуге. Не хвали день, пока не придет. Не хвали человека, пока не узнаешь. Инч огу коги бе цуге, вихич огу чиги бе цуге. Шимбак кунин бак оларо, сколько воду не бей, суши не станет. Шимбак кунин бак оларо. Сяди сикау сик угу, сяди квешау квеш угу. У кого жена хорошая, хорошо живет. У кого жена плохая, плохо живет. Сяди сикау сик угу, сяди квешау квеш угу. Рачал дат адал дасан, хьяна чеси рачал чухони бжани бусик. Изменнику в чреве земли лучше быть, нежели на земле жить. Рачал дат адал дасан, хьяна чеси рачал чухони бжани бусик.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбейси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротином. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Расходы, которые зависят от курса доллара, занимают 15-25% годового бюджета россиян, заявил газете «Ру» эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Если посчитать вместе все валютно-чувствительные статьи, для типичной городской семьи со средним доходом это порядка от 15 до 25% годового бюджета. В это входит примерно 5-7% на одежду и обувь, 3-5% на технику и электронику при пересчете разовых крупных покупок на год, плюс 5-8% на автомобиль, если он есть в семье. Топливо не в счет, а вот запчасти и обслуживание – да. И 2-4% на лекарства и медицинские изделия. При курсе доллара выше 85 рублей, как сейчас, эта корзина стоит семье примерно на 5-10% больше, чем стоила год назад, отметил эксперт.
1: Закрома Родины.
2: Власти рассматривают возможность введения дополнительного сбора для авиапассажиров, чтобы компенсировать затраты на лизинг и эксплуатацию новых российских самолетов, об этом пишет «Коммерсант». Размер сбора с авиапассажиров может составить около 500 рублей за внутренний рейс и 1000 рублей за международный. При сохранении текущего пассажиропотока это позволит привлечь 200-250 миллиардов рублей в 27-30 годах, после чего необходимость платежа может исчезнуть по мере удешевления самолетов. Аналитики предупреждают, что удорожание билетов рискует обернуться падением трафика и предлагают покрыть издержки начального этапа эксплуатации новых самолетов за счет бюджетных средств.
1: Деньги дороги, как память.
2: Откладывать ремонт до 2027 года с расчетом на снижение расходов может быть невыгодно, поскольку есть риск подорожания материалов, логистики, транспорта и труда рабочих. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредила руководитель отдела по комплексному ремонту жилых и коммерческих помещений Альбина Сакаева. По словам эксперта, в 2024 году стоимость работы специалистов по ремонту достигала примерно 8-12 тысяч рублей за 1 квадратный метр. При этом в 2026 году этот показатель вырос до 35-50 тысяч. Цены на материалы за тот же период выросли примерно на 23%. Стоимость ремонтных работ растет быстрее стоимости многих материалов, а значит, основным риском для клиента становится не столько подорожание плитки или краски, сколько стоимость квалифицированного труда, которого очень не хватает, подчеркнула специалист. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
3: все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух.
1: Директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию. Татьяна Черниговская.
2: Вот если мы ляжем на диван и будем на диване на этом полгода лежать, то мы с него не сможем встать, потому что мы забудем, как это делается. Наши мышцы атрофируются и так далее. Абсолютно точно то же самое происходит с мозгом. Мозг рожден для того, чтобы трудно работать. Ему нужна трудная работа. Не поедание омлета, понимаете? Ему нужна трудная работа. Трудная для каждого человека своя. Для вас с вашим высоким интеллектом и мощным образованием это должны быть трудные, условно говоря, математические, условно, в кавычках, математические задачи. Для людей, которые решают кроссворды, сидят на лавочке, для них это трудная задача. Трудная – это индивидуально трудная. Но ему нельзя давать спуску, потому что он атрофируется. Мозг единственно для того и создан, чтобы перерабатывать информацию. Это его работа. Значит, эту информацию он должен получать. И чем труднее эта информация и алгоритмы работы с ней, тем лучше для него в прямом смысле. В прямом это значит, увеличивается качество нейронов и отходящих от них отростков, улучшается количество и качество белого и серого вещества. Вот оно, пока мы здесь сидим, я вас уверяю, это уже произошло. Потому что оно не может не происходить. Понимаете, если бы мы лежали и только эти самые чипсы поглощали, то оно бы не происходило. Впрочем, если бы мы поглощали чипсы, но смотрели очень сложный фильм или очень сложный спектакль, то уже было бы лучше. Ну, короче говоря, спуску нельзя давать. Кроме того, очень большую роль играют переключения мозга на другие виды деятельности, например, на музыку. Это не обязательно самому играть, ее надо слушать. Это вообще отдельная тема, очень интересная. Меня, знаете, интересует, почему играл на скрипке Шекспир, а также виртуальный персонаж, зато любимый, Шерлок Холмс. Вот зачем они это делали? А я знаю ответ. Они переключали мозг на другой регистр. Это серьезный ответ. Это переключение на другой модус работы. Не потому, что они хорошо играли, а каждый из них знал, что он тот еще музыкант. Но зачем они это делали? Это не шуточная вещь, над ней действительно надо подумать. Поэтому обучение детей, ну и студентов, всему сразу, почему вот этот факультет кудринский хорош? Тут тебе и кино, тут тебе и театр, тут тебе и литература, и математика, и наши мозговые все эти вещи. Вот это оно и есть. То есть как бы мозг должен привыкнуть работать в разных режимах, в разных модусах. Это не таблицу логарифмов учить. Ее, кстати, имеет смысл учить для тренировки мозга. Но еще больше толку выучить древнегреческую грамматику. Это уж никому мало не покажется. Это я точно знаю, по личному опыту.
1: Татьяна Черниговская, директор Института когнитивных исследований.
0: Мысли вслух.
3: Реклама на Диалог.ФМ.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Розанна Джозеф Энтони, американский врач и директор сети медицинских клиник, поделилась некоторыми распространенными ошибками, которые клиенты совершают во время посещения фитнес-центров. «Не рискуйте ходить босиком в общественных местах», – сказала она в интервью британскому сайту, добавив, что бассейны, спа-салоны и сауны могут быть носителями грибковых инфекций стопы. «Обувь особенно важна, если у вас уже есть заболевание ног, так как нахождение босиком может усугубить его, а твердые поверхности могут вызвать подошвенный фасциит – состояние, которое создает болезненное ощущение вокруг нижней части стопы возле пятки. Люди с диабетом должны быть особенно осторожны при ходьбе босиком в фитнес-центрах из-за риска порезов или инфекций». Джозеф Энтони также советует проводить не более 20 минут в сауне во время разового посещения. Если вы новичок в сауне, рекомендуется начинать с более низкой температуры и делать регулярные, частые перерывы между заходами в парилку. Если вы вдруг почувствовали головокружение или перегрев в сауне, парной или даже во время обычной процедуры в спа-салоне, не пытайтесь выдержать время. Немедленно выйдите и сядьте, если вы почувствуете себя плохо. Игнорирование этих предупреждающих сигналов может привести к обмороку или еще хуже. Джозеф Энтони также рекомендует избегать сауны, если вы беременны, страдаете низким кровяным давлением или имеете проблемы с сердцем, а также советует проконсультироваться с врачом перед посещением сауны, если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем. Врач также советует не пить много воды, особенно если вы сильно потеете. Стремитесь к 2-3 литрам воды в день в спа-салоне, но также убедитесь, что вы восполняете электролиты, которые теряете из-за пота, с помощью, например, кокосовой воды или сбалансированного спортивного напитка. По словам специалиста, массаж глубоких тканей может быть интенсивным, но необходимо помнить о дискомфорте за пределами порога хорошей боли. Общение является ключевым фактором, поэтому всегда сообщайте врачу или массажисту о любых существующих травмах, мышечных болях или заболеваниях, сказала врач Джозеф Энтони, добавив, что массаж может распространять инфекции, и его следует избегать, если у вас есть недолеченная инфекция, вы недавно перенесли операцию или страдаете тромбозом глубоких вен.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Есть одно правило, которое я внедрил в свою жизнь, и оно полностью поменяло мои взгляды как на долгосрочные цели, так и на краткосрочные провалы. Оно полностью видоизменило мое понимание успеха и как я ставлю цели в разрезе дистанции. Называется оно «Правило 3 лет», и я думаю, оно тебе также поможет. Большинство людей не следует за своими стремлениями, потому что боятся. Они боятся людей, которые будут болтать за спиной. Боятся, что сойдут за придурка. Боятся принимать решения, потому что, не приведи Боже, они примут неверное. И вместо того, чтобы совершать действия, что в итоге мы делаем? Ничего. Мы не меняем работу, мы не начинаем бизнес, ходим с той же стрижкой уже больше 10 лет. Я, к сожалению, говорю это по опыту. В нашем бездействии кроются попытки избежать боли, которая сопровождает изменения. Этот дискомфорт призывает нас отказаться от наших дел рутин, построить новые отношения, сходить уже на этот ивент по нетворкингу. Опять же, говорю это по опыту. Сама мысль о неудаче просто ограждает нас от новых испытаний и мешает заниматься вещами, которые мы по-настоящему хотим совершить. И правда в том, что именно умение правильно реагировать на неудачу расскажет все, что тебе нужно знать об успехе. Итак, что же такое правило 3 лет? И почему оно такое могущественное? Чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно представить тебя двум австралийским подкастерам. Это Джош и Томми. И в чем они больше всего и преуспели, так это в искусстве неудач. Чего? В начале 2018-го они запустили подкаст «Ежедневное ток-шоу». Это были времена, когда все упорно твердили, что с идеей они это и припозднились, и что она не сработает. Все говорили, что это невозможно. И все эти критики не ошиблись. «Я думал, ты нас лаврами будешь одаривать». Все дело в том, что они не собирались создавать успешный подкаст в 2018 году. Они ожидали, что это займет на порядок больше времени, чем год. Они понимали, что создание чего-то значительного – это история не быстрая, а на порядок затянутая, и не каждый способен ее дождаться. Тебе нужно создать возможность для успеха. Ты должен понимать, что… путь до него далеко не близкий. Но это не укладывается в концепцию, которую проповедуют в социальных сетях и на обложках журналов. Мы ожидаем успех уже завтра, а не со временем. И многие из нас не могут понять, что успех – это комбинация из 2 факторов – терпения и постоянства. В прошлом году во время звонка по FaceTime мы с моим другом Джошем говорили про бизнес и вещи, через которые прошли. И я был удивлен, что он мне тогда ответил.
2: Мы с Томми обсуждали этот момент, что этим шоу мы будем заниматься более 5 лет. Такие были расклады.
1: Эти слова я понял так. Они не собирались сдаваться даже через 5 лет. Мы увидели преимущество в создании большого долгосрочного купола. Так что если бы ситуация усложнилась, мы всегда могли взглянуть на это в разрезе большой рабочей дистанции. На этот малюсенький провал или проблему, и понять, что они несущественны. И с тех пор они удвоили эту дистанцию до 10 лет. Время здесь понятие произвольное. Я знавал людей, кто ставил сроки от 2 до 5, 10 лет. Это на самом деле не важно. Но для упрощения, давай назовем это правилом 3 лет. Звучит оно прикольно. Правило 3 лет – это обратная сторона медали мгновенного удовлетворения. Это история про то, как ты посвящаешь себя проекту на дистанции. Измеряешь свой успех в разрезе следующих 3 лет, а не коротких 3 недель. Ты больше не отождествляешь себя с короткими краткосрочными провалами. Ну не пришел никто на твою первую картинную выставку. Или подумаешь, что первые 10 видео на YouTube собрали 52 просмотра. Благодаря правилу ты иначе смотришь на риски. Во время этого путешествия мы забились на 10 лет. А это значит, что если мы продолжаем, это финансовые риски. Или, например, угроза личному времени, иначе говоря, личные риски. То есть мы были готовы, что это...
3: временно.
1: Да, временно. Это лишь малая часть, мизерный процент игры на длинной дистанции. И тогда это помогает сделать риски побезобидней. Самый громадный риск, который люди могут водрузить на себя, это преследование статус-кво. Самый большой риск – это ходить на работу, потому что это легко и удобно. А потом, по прошествии 10 лет, понять, что ты не на своем месте. А сейчас вернись к своим неудачам за последние 3, 4, может даже 5 лет. Ты хоть можешь вспомнить, что происходило тогда? Но стоит начать оперировать инструментами дистанции, сложно представить, сколько времени мы тратим на переживания по поводу неудачи и о том, как на нас посмотрят другие. Почти всегда нам дается второй шанс. Я встретил Джоша в январе 2016 года, за 2 месяца до старта этого YouTube-канала. За 2 месяца до старта моего собственного путешествия в страну попыток и свершений радикальных перемен в моей жизни. Я собирался сменить роль фрилансера на оригинального контент-мейкера. И мне сложно сказать, сколько сомнений тогда гуляло в голове. Настолько рисковой была эта затея. Поставить на кон весь мой доход, завернуть всех моих клиентов и пуститься в преследование чего-то неортодоксального. Стать ютубером на постоянке. Но где-то глубоко внутри я знал, что если я не выполню свое обязательство, я буду жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Вначале я настроился на 2 года. Я сказал себе, что вложу огромные ресурсы в эту затею. И если ничего не поменяется за эти 2 года, если я не увижу даже намека на маломальский рост, тогда я уйду на переосмысление и, возможно, поменяю путь. Но до тех самых пор я без варианта на сомнения должен продолжать двигаться вперед. Разумеется, на пути бы я экспериментировал, подгонял бы направление, ориентируясь на мое видение. Но в итоге моей целью было стать оригинальным создателем контента. 2 года без права на сомнения, игнорируя все заманчивые предложения, что будут маячить у меня на горизонте. Я думаю, это стратегия по умолчанию. Быть открытым для предложений, игнорируя долгосрочные обязательства, которые у тебя требуют времени. Ты продолжаешь отвлекаться на любую заманчивую возможность, и таких у тебя целая лотерея. Тогда как для нас, что мы сделали? Мы взяли возможность и обязательства за нее, но затем мы создали пространство, чтобы двигаться вперед, и это формирует дальнейшее видение проекта. Да, я думаю, ты еще успеешь побегать от обязательства. Но когда вскоре ты его принимаешь, есть в этом некая свобода. Этот распорядок, что мы создали, дружбу, которую взрастили, это, понимаешь ли, это возможность создания семьи и команды вокруг нас. За этим стоит серьезный уровень работы над целью. Да, вот почему я считаю, что в этом для меня и проявляется сила правил. Мы не говорим «пойди создай себе 100 правил и живи по ним», а выбери несколько самых важных для тебя. Недавно я рассказывал про правило 2 дней на канале. А, Джош, ты говорил, у тебя свое 2-дневное правило? Ага, поначалу, перед тем, как кликнуть на превью, я думал, ты не можешь выходить на улицу чаще, чем 2 раза...
3: в недельку.
1: Да. Это довольно самобытная интерпретация этого правила.
3: Особенно для новичка на канале.
1: Даешь уже правило 10 секунд на будущее. Но, кстати, 2 наших с тобой правила очень здорово мне помогли. Как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочном подходе. Например, фокус на по-настоящему больших целях. Успех никто не гарантирует. Особенно если ты выбрал что-то не шаблонное, как старт того же подкаста. Но если ты наслаждаешься процессом, и ты счастлив работать над проектом годами без каких-либо ожиданий на успех, этот самый успех ближе, чем ты думаешь. Что касается Джоша и Томми, долго они ковырялись на месте, прежде чем добились выхлопа от подкаста. Пардонте? Но за последний месяц количество скачиваний подкаста больше, чем за весь прошлый год, и это индикатор, что идея работает. О чем это я? Они в прямом смысле набили тату с логом подкаста у себя на руке. И если это не показатель успеха, остановите землю, я сойду. Займет это 3, 5, 10 лет, не принципиально. Смысл не в этом. Смысл в том, что они взяли на себя обязательства на дистанции. Хотел бы также сказать про смирение, про понимание, что ты не идеален. И наверняка есть люди покруче тебя. Но если ты работаешь на дистанцию, то она потенциально работает на тебя, и в итоге ты побеждаешь.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Во время обеда греки могут подкладывать в вашу тарелку еду из своих тарелок. Не удивляйтесь, здесь так принято. Если во время обеда был произнесен тост в вашу честь, то признаком хорошего тона будет ответный тост через некоторое время. Если у вас получится оставить о себе хорошее впечатление у всех членов семьи своего делового партнера, это может выгодно отразиться на ваших будущих отношениях, так как общее мнение семьи является важным для каждого грека. Во время деловых переговоров греки часто бывают излишне обещающими, даже сверх своих возможностей. Это объясняется желанием во всем угодить своим будущим партнерам. Поэтому любые устные заверения греков стоит сразу подстраховывать письменными договоренностями. Проблемы и разногласия греки стараются улаживать вежливо, открыто и аккуратно, без резких слов, о которых можно будет потом сожалеть. Греки имеют давние традиции торговли, поэтому считают себя виртуозными бизнесменами, уверенными в себе, в своем мнении. Они любят нестандартные решения, импровизацию, не расстраиваются из-за неопределенности, любят поторговаться. Вести переговоры греки предпочитают не в составе больших делегаций, а в более узком кругу, например, двое на двое. Это объясняется их желанием создать более неформальную обстановку во время деловых встреч. Греки часто ищут скрытый смысл в словах своих собеседников, поэтому, чтобы убедить грека работать с вами, стоит продемонстрировать качество вашего товара, акцентируя внимание на технических характеристиках своей продукции, экономической выгоде от покупки. Самым лучшим аргументом для грека в пользу вашей компании будет отзыв других ваших иностранных партнеров о работе с вами.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Выборы главы Дагестана пройдут на сессии регионального парламента. Это 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба Народного собрания республики. Президент России Владимир Путин внес в Народное собрание 3 кандидатуры на пост руководителя Дагестана. Это временно исполняющего обязанности главы Дагестана Федора Щукина, а также заместителя председателя парламента Камила Давдиева, а также руководителя фракции КПРФ в Народном собрании. Это Самира Абдулхаликова. Но республиканское отделение «Единой России» предложило президиуму Генерального совета партии рассмотреть кандидатуру Сулеймана Керимова для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации. Я напомню, что Сулейман Керимов избран депутатом Народного собрания Дагестана 8-го созыва. Ну а жительница Дагестана больше года платила за проценты по кредитам за обучение 2 дочерей, хотя договоры с университетом уже расторгли. Деньги помог вернуть Роспотребнадзор Дагестана. В июле 2025 года женщина оформила кредиты в Сбербанке через университет Синегирия. Через месяц договора расторгли, и она попросила банк вернуть деньги. Университет подтвердил расторжение и заявил, что обязательства выполнены. Банк продолжал списывать проценты, на обращение женщина получала отписки. Роспотребнадзор обратился за разъяснением. Тем не менее, в университете получил ответ, что банк уведомлен о расторжении кредитного договора. Но банк утверждал, что уведомление пока не поступало. После повторного запроса Синегирия вернула 510 тысяч рублей Сбербанк, и деньги поступили на счета женщины. На Кизляре сегодня состоится большой крестный ход, приуроченный к празднованию Дня Воздвижения Господня и 291-й годовщине со дня основания города Кизляра. Об этом сообщает Минац Дагестана. Ожидается участие верующих из городов и районов Дагестана, а также соседних регионов. Маршрут символически объединит места, где исторически располагались православные монастыри и храмы, отметили в ведомстве. Во время шествия будет звучать церковное песнопение и молитвы о мире и благополучии для Кизляра, Дагестана и всей страны. В следующем году россиян ждут 247 рабочих и 118 выходных, а также праздничных дней. Об этом рассказал РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков. Календарь постарались составить так, чтобы праздничные дни логично соединялись с выходными. А самым выгодным временем для отпуска станет март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. Как пишет ТАСС, именно в эти месяцы больше рабочих дней.

0: И поэтому сотрудники с фиксированным окладом меньше потеряют в зарплате. Наименее выгодными в этом смысле будут январь, февраль и май. Но и россияне стали заметно чаще интересоваться подержанными китайскими автомобилями. По данным Авто.ру, спрос на машины не старше 7 лет за год вырос в 2 раза. Количество предложений на 2,5. К началу этого месяца китайские марки заняли около 20% от этого сегмента вторичного рынка. Большинство автомобилей предлагают по цене от 1,5 до 3 миллионов рублей. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загеров, служба информации.
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
0: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Это вот просто...
2: А вот про лишнюю важность, я вот с этим работаю всю жизнь. Потому что я начинал как тренер, обучающий продавцов, продажников активных. О том же тоже очень важно не слишком хотеть продать. Не суетись под клиентом. В продажах есть такой принцип.
1: О, интересно.
2: Да, да. Поэтому, если ты хочешь слишком сильно чего-то, ты блокируешь этот процесс. Обращали внимание?
1: Да.
2: Да? Поэтому важна цель, ну и убираем лишнюю важность. Быть готовым проиграть.
1: Окей.
2: И фиг с ним.
1: Теперь, касательно лидерства. Лидерство и команды. Вот очень интересная эта тема. Сам, ну, я лидер для своей команды, и мне вот это очень интересно. Кто это лидер? Какие у него должны быть навыки, способности? Как он должен проявляться? Как он не должен проявляться? Вот, какие есть вот тут классные идеи и критерии?
2: Ясно. Ну, понятно, есть разные мысли про... В моей версии,
1: да.
2: Как меня обучали, да. Как меня жизнь обучала прежде всего, лидер не тот, кто самый, кто наверху, главнее всех, сильнее всех. И лидер тот, рядом с которым другие люди растут. Он создает контекст, в котором люди становятся сильнее. А если вы вспомните первую матрицу, не смотрели, нет, матрицу?
1: Смотрел.
2: Морфеус, он там лидер, а вдруг его лидером оказалась бабушка на кухне, которая печет печеньки, да?
1: Офигеть, да, точно.
2: Вот, часто бывает лидер – это маленький незаметный человек, но он создает контекст и определяет курс.
1: Окей, какие есть качества у него, у того самого лидера, за которым выстраиваются, вот, почему есть лидеры, за которым выстраиваются тысячи людей,
2: ага.
1: А есть лидеры, которые не могут и собрать двоих-троих людей, что их отличает? Они оба как бы, так как скажем, по закону у них есть там, условно, бизнес, официально все оформлено, они там являются официально владельцами, ну вот что-то вот происходит такое в личностных их качествах, что за одним тысячу человек, за другим два.
2: Я бы все-таки, знаете, не ориентировался бы только на количество.
1: Да.
2: Потому что там, ну, есть люди там, ну, условная Бузова, у которой там миллионы, да, подписчиков, я ни в коем случае не буду обсуждать, комментировать, а я знаю таких лидеров, у которых даже нет, я знаю такого лидера, у которого нет социальных сетей вообще, он вообще даже не фотографируется, он не, медиа-стратегия такая, да, ну, кстати, у Абрамовича, знаете, какая медиа-стратегия? Не давать вообще интервью. Да, и при этом, значит, он там очень... Поэтому известность, в моей версии, это еще не определение лидерства.
1: Нет, это 100%. Я имею в виду, какие личностные качества, типа там, умение там, не знаю, отдавать, да, там, что-то вот, какие-то, может, критерии есть у вас такие?
2: Нет, я могу сказать, что на какого лидера я ориентируюсь и каким хочу сам быть.
1: Да, да, да.
2: Да, это, конечно, заряжающим, лидер, рядом с которым другие люди растут. Человек такой, который часто переполнен энергией. А почему он переполнен энергией? Не потому, что он такой, просто он потому, что он проснулся, очнулся и часто в своем потоке. А творец переполняет энергию. И рядом другие люди растут. Даже многовариативность, харизма лидера – это когда он разный. Он то жесткий в какой-то момент, то нежный, то мягкий, то как ребенок. Харизматичный лидер обязательно иногда как ребенок. Ему даже говорят иногда, ты чё как ребенок себя ведешь? Так, без этого не бывает, да?
1: Вау, очень круто.
2: Супер. И он непредсказуемый, как стихия, как море, внезапный.
1: Я просто тоже слышал, а тоже поделюсь своими какими-то критериями, что одно из критериев – это, естественно, vision, да, видение. То есть иметь какое-то видение, которое сплочает людей, как правило, оно, ну, должно быть… Чем духовнее цель, скажем так, тем больше людей пойдет за ней. Ну, то есть вот такая идея первая. Второе – это то, что именно способность отдавать и способность выращивать людей вокруг. То есть тех, кто вот прям целостный и как в экспертном плане, и как личность.
2: Ну, чтобы, вот, да. чтобы люди рядом росли.
1: Да, да, да. Третье, это вот непредсказуемость, точно, как этот, быть разным, то есть не один ключ во все двери засовывать, а в каждый раз каждую дверь открывать с разного ключа. Где-то жестким быть, где-то мягким, это 100%. И, кстати, интересно, еще одна штука, я вот не, ну, из одного обучения брал тоже, что есть такое понятие, как знак. То есть иметь какие-то знаки. Ну, допустим, если раньше там, допустим, там на погонах можно было посмотреть знаки, какие, какой статус, то сейчас это отчасти где-то даже брендированная одежда какая-то качественная или там крутая машина, возможно. Это тоже имеет какой-то сигнал для команды, как некий такой пример, ориентир того, что человек действительно имеет какую-то вот, какой-то статус, какие-то вот такие вот штуки. Я такой думаю, о, прикольно. Ну, как бы, как идея такая. Тоже как критерий. Вот. Теперь давайте пойдем дальше. Касательно лидерства, понятно. Касательно команды. Вот в начале еще самом вы сказали, что это вот такое притирка и вот как бы несколько...
2: Гладко команды не создаются крутые.
1: Вот. А как правильно? Как
2: А вы обратили на это внимание,
1: ну,
2: Роман?
1: Да.
2: Гладко
1: да.
2: разве крутые команды создаются? Крутые команды создаются через кризис, через иногда через скандал, через... То есть команда как организм заболевает в какой-то момент, либо умирает, либо через эту болезнь, очистившись, усиливается и выходит на новый уровень. Я всю жизнь, я прежде всего людей тренирую создавать команды, потому что это самый актуальный навык. Потому что нам везде с ребенком команда. Или да. есть команда, нет команды. С женой, с партнером по бизнесу. Если я бухгалтер, у меня есть начальник. Мне тоже с ним команду важно создать.
1: Да.
2: Донести свои какие-то мысли. И большинство людей не командные игроки.
1: Угу.
2: Так обучают, потому что мировая система не заинтересована в том, чтобы все 8 миллиардов были командными игроками. В основном одиночки. Причем есть одиночки очень успешные. Очень часто, очень богатые, в социальном смысле, да,
1: да
2: там
1: да.
2: на крутых тачках. Можно быть одиночкой, а иметь большой коллектив и хороший бизнес, и быть одиночкой, не командным игроком. И у меня постоянно приходят от Жексена Васильевича предприниматели, часто такие.
1: А в чем разница между командными лидерами и некомандными?
2: Ну, согласитесь, может человек заработать деньги, будучи закрытым?
1: Да.
2: Будучи даже забирающим энергию,
1: да.
2: с тяжелой энергией,
1: да.
2: за счет... волевых качеств, бойцовских,
1: да.
2: чуйка, интеллект
1: да.
2: там и так далее. Там,
1: да.
2: Ко мне иногда, знаете, приходит человек успешный, он как танк. У таких людей нету, деньги есть, а радости нету.
1: Угу.
2: Значит, я могу сказать, что вот в процессе тренировки мы приходим к тому, что настоящую радость от жизни мы получаем только, когда мы открыты в кругу открытых людей. Это и есть команда. А есть коллективы, где каждый за себя. Ты закрыт, я закрыт, он закрыт. Но мы взаимодействуем, там можно даже без конфликта, но каждый за себя. И вот эта стратегия одиночки. Я помню, долго жил в этом. Я один Булат, и я борюсь с этим миром за место под солнцем. Один Булатик. Тяжелая стратегия. И вот это, или вот еще пропагандируется идея пагубная. Сильная личность надеется только на себя. Есть такая установка?
1: Ну да, да, есть.
2: Я так думал, это ничего подобного, это слабая личность. Если я надеюсь только на себя, на мой профессионализм, я слабак. Кстати, та корона вырастает, носик задираем, когда мы себя очень крутыми чувствуем, сразу нас ставят на место. Кто я такой без энергии Творца, без божественного потока? Я ноль. Я не выдержу этот график. Кто я такой без ангелов-хранителей? Кто я такой без моих команд? Все деньги, которые я зарабатываю, это результат моих доверительных отношений
1: да.
2: с окружающими, да?
1: Да.
2: Вот так вот. В одиночку. Ну и плюс там дисциплина тоже.
1: Вот можно вопрос да. уточняющий? Вот тут два человека, команда и не команда.
2: Да-да-да, ну, чем отличаются?
1: Да,
2: я не ответил на вопрос.
1: Да, да, да.
2: Да. Я не ответил на вопрос. Значит, некомандный игрок, любая команда проигрывает, согласны? Любые
1: да,
2: коллективы
1: да.
2: проигрывают. Какая-то фигня происходит. Вот некомандный игрок перекладывает ответственность на другого, а командный игрок берет ответственность за этот проигрыш на себя без чувства вины. То есть некомандный игрок говорит, что ты виноват. Командный игрок говорит, никто не виноват, но здесь есть моя ответственность. И еще некомандный игрок зациклен чисто на своих интересах, в фокусе на своем эго. Только мне, мне, мне. И он все время отстаивает свою территорию, да?
1: Да.
2: Командный игрок в фокусе на интересах обоих и на фокусе на другом члене команды, но без предательства самого себя. То есть я готов быть за тебя, братан, но я себя предавать не буду.
1: Понял. Ну, здоровая такая история.
2: Нет, ну просто часто же люди помогают окружающим,
1: да,
2: предавая себя.
1: Ну, такое, радикальность, да, короче?
2: Нет, нет, нет, предавая себя.
1: Ну, да, да,
2: вы
1: да.
2: когда-нибудь помогали родственникам, предавая
1: да,
2: себя,
1: да,
2: друзьям?
1: Да, да.
2: Есть позитивный результат? Никогда нет благодарности, потому что вы в этот момент вампирили,
1: да,
2: и не были командным игроком.
1: 100%.
2: Потому что в этот момент еще есть такое понятие, вы их жалели,
1: угу,
2: а это значит не уважали. Поддерживали их слабости, значит слабаками их видели. И забирали энергию, силу забирали, а сами были высокомерными, считали себя круче, так?
1: Да,
2: 100%
1: так. Благодарю за так... Такой подробный, классный, энергичный у нас подкаст получился. У нас еще есть такая рубрика «Вопрос-ответа» в конце. Что, по вашему мнению, отличает хорошего лидера от великого?
2: Слушай, ну я великим лидером не был. Вообще понятие «хороший» мне не очень нравится. Оно девальвировано. Как Сергей Довлатов, такой писатель есть, царство ему небесное, он сказал... Так девальвировано понятие «хороший человек». Если жених выглядит полным ничтожеством, потом добавляют «зато человек хороший». Ну, великий, наверное, тот, кто влияет на огромную массу людей, там, миллионы.
1: Да.
2: Наверное, так.
1: Какие конкретные шаги вот можете порекомендовать по созданию сплоченной и высокомотивированной команды?
2: Первый шаг – с собой заняться. Потому что большинство людей – энергетические вампиры. Мы живем в мире энергетических вампиров. Когда ты один,
1: mm-hmm.
2: работы нет, этого нет.
1: Mm-hmm.
2: Надо забить время постоянно полезной движухой, не обязательно за деньги.
1: Mm-hmm.
2: Мебель кому-то перевести, еще чего-то. Постоянная движуха, чтобы мысли отключились, энергия появится, с собой заняться,
1: mm-hmm.
2: привести себя в чувство. Тогда люди начнут к тебе тянуться, логично.
1: Да, окей, хорошо. А еще какие-то, вот кроме первого шага? Ну, то есть, понятно, с собой заняться... Еще, ну, чтобы
2: чтобы
1: команду создать, собрать, да.
2: Идею, цель, идею придумать, которая бы тебя торкала. Команду же под идею мы еще
1: да.
2: подбираем, правильно, да?
1: Да.
2: Вот, давайте там создадим империю, кто-то говорит, да, еще чего-то. С этого же начинаются очень часто команды.
1: А вот как правильно распределить роли? Может быть, у вас есть какие-то, ну, там, не знаю, термины, психотипы? Как вот, вот недавно я был
2: есть.
1: На обучении.
2: В команде, да?
1: Да.
2: Есть, понятно, что люди по-разному классифицируются,
1: да.
2: но есть вот одна из таких классификаций.
1: Угу.
2: В команде есть 4 типа игроков.
1: О.
2: 4 типа игроков. Моторы – это креативщики. Творческие люди, да-да-да-да-да, которые сначала делают, потом думают. Они решительные очень, генерируют постоянно, зажигательные. Но если в команде будут все моторы, хана этой команде, да-да-да, далеко не уедет. Потом есть контролеры, это, как правило, первые лица компании. Люди, директора, они нацелены на результат, они надежные, бойцы, они жестковатые. Жестокие местами, как танки, но, блин, они заточены на результат. А есть такие типы игроков, их поддержка. Они мягкие, гибкие, и вроде бы они не создают такую активную движуху, но они в коллективе разряжают атмосферу. Они мягкость привносят. Поддержка.
1: Как их называют?
2: Поддержка.
1: Угу.
2: Значит, они не очень решительны, но они создают необходимую атмосферу, добрую, человеческую, любовь. Без таких людей контролеры и моторы никуда не уедут.
1: Окей.
2: И есть анализаторы.
1: Угу.
2: Это люди нерешительные, но очень надежные. Вот им нужно 7 раз отмерить, прежде чем отрезать. Они умеют обрабатывать информацию, но на них можно положиться. Если мотор, он непредсказуемый. сегодня его одна идея, завтра другая, он иногда может быть ненадежным, то анализаторы – вот это идеальные исполнители.
1: Окей, супер. Как правильно расходиться с людьми? Окей, про найм много слышал советов. А как с человеком разойтись хорошо?
2: В смысле, с сотрудником?
1: Да, может, есть какой-то инструмент конкретный. Вот я недавно услышал про...
2: А что, есть проблемы с этим у многих, да?
1: Нет, просто вопрос хороший на самом деле. То есть
2: как,
1: многие
2: как
1: говорят...
2: Расстаемся когда? Когда человек не на своем месте.
1: Да.
2: Не после первой же ошибки его увольняют. Допустим, один косяк, второй, третий. Даешь ему обратную связь, он не корректируется. И часто бывает, человек не на своем месте. И очень важно не жалеть, поддерживать в силе. Не жалеть. Допустим, если ты сотрудника оставляешь только потому, что у него маленькие дети дома, и он приехал из другого города, у него нет своего жилья, тогда ты жестко его подставляешь, ты его не уважаешь. И просто сказать, что мы не сходимся, в моей версии ты не на своем месте. И то, что ты здесь находишься, и тебе от этого не лучше.
1: Да.
2: И нам не лучше, и тебе не лучше. Ты не виноват.
1: Прикольно.
2: Мы просто,
1: да,
2: наши энергии не совпали на этот момент.
1: Завершая наш подкаст, во-первых, хочу выразить большую благодарность. Очень классно сегодня. Вообще, знаете, это вот встреча с вами, это какое-то путешествие для меня произошло только что.
2: Мне тоже было интересно и весело.
1: Да. Мы вот с вами начали так, я такой аж запереживал, думал, блин, может не получится, что-то, что это за трения такие. Потом раз оно началось, потом вот это все полилось. Ну, в общем, прожил новый опыт. Спасибо вам за это. Благодарю. Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Греки склонны оценивать людей по поступкам, а не словам. На переговорах ведут себя непринужденно, много жестикулируют, проявляют дружелюбие. При этом они считают, что первый шаг для более неформального общения должен сделать незнакомец, на что с их стороны тут же последует незамедлительное дружеское участие. Греки, так же как и жители арабских стран, с особым почтением относятся к старшим пожилым людям. Так как в Греции очень часто днем бывает жарко, то примерно с 15 до 17 часов многие конторы закрываются на сиесту, и тревожить кого-либо в это время не принято. Обед может начинаться около 18 часов, ужин после 20 часов. Принимать пищу в одиночку для грека непривычно, поэтому они с удовольствием пригласят вас на деловой обед или ужин в ресторан, а может и к себе домой. Еда для греков – светское мероприятие, поэтому даже перед деловыми переговорами могут подать еду и напитки. Греки очень гостеприимные и радушные люди. К любому гостю они относятся как к VIP-персоне. Сейчас это просто норма этикета, а в давние времена греки верили, что любого гостя в знак своего расположения им посылают боги, поэтому его надо встретить достойно, тем самым отблагодарив богов. Вообще, современная греческая культура поведения – это смесь европейских норм этикета и древних средиземноморских ритуалов. Официально Греция – православная страна, но значительная часть населения продолжает соблюдать некоторые языческие обычаи, отличаясь суеверностью. В качестве подарка можно принести цветы, вино, конфеты, альбом по искусству. Главное, чтобы подарок был не слишком личным, например, одежда. Также в Греции не принято дарить подарки с символикой компании.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Скажите-ка, что вам мешает? На своих семинарах я часто спрашиваю, какая ваша самая крупная цель в жизни на сегодняшний день и что вам мешает достичь ее? Что определяет скорость достижения ваших целей? Когда я это спрашиваю на семинарах или консультациях, самые частые ответы «у меня нет столько денег», или «у меня нет такого образования», или «я вырос в другой среде», или даже «не уверен, что делать дальше». Однако я выяснил, что все эти факторы, которые могут повлиять на успех, не решающие и не основополагающие. Знаете ли вы, что заковывает людей в кандалы и лишает их желаемого и заслуженного успеха? В большинстве случаев это страх. Это сидящий глубоко в подсознании страх потерпеть неудачу или быть отвергнутыми. Это страх потери, страх позора и что ничего не получится. Можете убеждать себя, что ничего не боитесь. Но на самом деле страх — это врожденное чувство, которое, кстати, полезно, ведь оно нас защищает. И, в конце концов, есть же вещи, которых следует опасаться. Играть в гольф во время грозы, например, или плавать в бассейне с акулами. А что насчет успеха? Вы должны идти навстречу успеху, радоваться достижениям целей и достигать новые, лучшие, все более значимые. И в то же время страх — очень опасное препятствие, потому что мы можем не признавать его присутствие. Страх нужно идентифицировать и контролировать должным образом, иначе он утянет вас вниз. Мы можем стать нерешительными, начать сомневаться в себе и просто ничего не предпринимать. Возможно, у нас в голове созреет какая-то замечательная идея, но из-за страха мы ее не реализуем, или же не реализуем свои истинные таланты. А что было бы, если бы можно было превратить страх в источник энергии? Важнейший вопрос. Во-первых, мы должны осознать, как негативное мышление питает ваши страхи. Возможно, у вас уже мелькали мысли вроде «не могу», «лучше не надо», «да, но что если…» и не успели оглянуться, а негативных мыслей уже целая гора, и перебраться через нее не представляется возможным. Я не говорю, что нужно игнорировать реальность, но большая часть негативных мыслей просто как выдуманный монстр под кроватью. Если присмотреться, то окажется, что его и нет. Я уверен, что гораздо продуктивнее не давать ходу таким мыслям. Вместо того, чтобы позволять им эмоционально влиять на вас так, что вы становитесь нерешительными и бездействуете, пусть лучше работает ваш логичный мозг. Вместо того, чтобы говорить себе «я так не могу», спросите себя «а как я могу?». Спросите себя, как лучше всего этого достичь, а не «лучше не надо» или «а что, если не получится?». Не надо говорить «что, если не получится». Скажите «представь себе, как будет здорово, когда получится». Также будет полезна конкретика. Какие 8 способов есть, чтобы найти спонсора моего проекта? Или кто эти 5 знакомых мне людей, кто достаточно разбирается в теме и может помочь мне? Посмотрите на проблему под другим углом. Используйте фантазию, ориентируйтесь на свою цель. Какие 3 или 5 изменений сделают мою жизнь лучше, если я достигну того, чего хочу? Когда мозг работает над позитивной задачей, места для негативного мышления не остается. Так страхи превращаются в источник энергии. Многие из нас просто стремятся к комфорту. Выход из зоны комфорта может вызвать реальный страх. Вы можете волноваться, что, выйдя из нее и начав делать что-то, чего вы всегда хотели, стремясь к большему, поставит вашу зону комфорта под угрозу. Под риском могут оказаться стабильные доходы и образ жизни, вам может оказаться недоступным 70-дюймовый телевизор с плоским экраном и объемным звуком. Если вы позволяете своей зоне комфорта стать вашей тюрьмой, вы должны понимать, что вам это не идет на пользу. Джон Рон говорил, что единственная разница между зоной комфорта и могилой — это глубина. Так как же выбраться? Подумайте о случаях, когда вы рисковали и одерживали победу. Вспомните вкус победы и как приятно было достичь цели. Скорее всего, в такие моменты вы выходили из своей зоны комфорта. Практически всегда крупный успех приходит, когда вы рискуете, выходите из зоны комфорта и испытываете дискомфорт. Просто помните, что риск и решительность не обязательно означают безрассудность. Я бы никогда не призывал к безрассудности, но я знаю, что жизнь интереснее всего проходит за пределами зоны комфорта или на самом ее краю. Превратить страх в предвкушение — это еще один источник энергии для достижения успеха. Один из самых лучших способов превратить страх в двигатель успеха — это встретиться с ним лицом к лицу. Нет ничего зазорного в страхе перед изменениями или в любви к зоне комфорта. Но это если вы понимаете, что страх есть, и иногда он доминирует. А иначе страх свяжет вас по рукам и ногам, и вы даже не заметите. Поборите этот страх, формулируя мотивирующие положительные вопросы, над которыми могло бы подумать ваше рациональное сознание. Потренируйтесь выбираться из своей зоны комфорта, встречаться лицом к лицу со своими страхами. Это воодушевит вас и поможет выйти на новый уровень.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Притчи народов мира.
1: Счастье бродило по свету, и всем, кто ему встречался на пути, счастье исполняло желание. Однажды счастье по неосторожности провалилось в яму и не смогло выбраться. К яме подходили люди и загадывали желания, а счастье, естественно, выполняло их. И люди уходили, оставив счастье сидеть в яме дальше. Однажды к яме подошел молодой парень. Он посмотрел на счастье, но не стал ничего требовать, а спросил: «Тебе-то счастье, чего хочется?» «Выбраться отсюда», — ответило счастье. Парень помог ему выбраться и пошел своей дорогой, а счастье побежало за ним.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Озеро Шайтан-Казак расположено в Кизильюртовском районе на левом берегу реки Сулак, в междуречье Сулака и Малого Сулака, и представляет собой памятник природы регионального значения. Вокруг озера в его водоохранной зоне находятся отгонные земли Хунзахского района. На этих землях расположены небольшие поселения, а проживающее там население в весеннее, летнее, осеннее время осуществляет выпас личного скота. В ближайших окрестностях озера сравнительно небольшие территории возделываются под посевы зерновых и бахчевых. Возникает вопрос, а почему озеро получило такое свое название? Дело в том, что в прошлом, когда сток Сулака не был зарегулирован, уровень реки во время паводков поднимался на значительную высоту. Поэтому озеро периодически затапливалось и имело большую площадь, а вокруг него располагались довольно обширные заболоченные участки, в трясине которых погибало немало скота. За это местные жители назвали озеро Шайтаном. Существует предание и о том, почему озеро назвали Казаком. В далеком прошлом здесь у берега располагался хутор, хозяином которого был войсковой казак. Поэтому и озеро назвали Шайтан-Казак.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Нет ничего, чем человек гордился бы больше, чем своим интеллектуальным потенциалом. Именно этот дар позволяет ему занимать доминирующее положение в животном мире. Однако крайне неразумно позволять кому-либо понять, что вы явно превосходите его в этом отношении, особенно если это замечают и другие. Это часто вызывает обиду и желание отомстить. Интеллектуальные способности, одно из самых ценных качеств человека, возносят нас на вершину животной иерархии. Тем не менее, это также может стать нашей величайшей ловушкой. Шопенгауэр ближе к концу своей жизни посвятил себя предложению практических советов для повседневной жизни. Один из этих советов может быть труден для восприятия, но он крайне важен. Притворяйтесь глупцом. Шопенгауэр обсуждает противопоставление невежественных масс и гения и то, как гений должен вести себя в обществе. Это может показаться странным, даже оскорбительным, но его мысль заключается в том, как выжить в мире, где зависть и обида могут стать опасными врагами. Когда человек с высоким интеллектом вынужден общаться с группами людей с меньшими умственными способностями, лучший выход, по мнению Шопенгауэра, — притворяться глупым. Он даже утверждает, что это искренний совет — быть глупым. Так же, как тепло приятно телу, разуму полезно ощущать свое превосходство, и человек инстинктивно ищет общество, которое дает ему это чувство, так же, как он подходит к камину или выходит на солнце, чтобы согреться. Причина, по которой стоит притворяться глупым, заключается в том, что интеллект других людей вызывает сильные чувства обиды и зависти. Чтобы лучше понять это, представьте, что вы разговариваете с кем-то менее умным. Теперь представьте, что этот человек осознает ваше интеллектуальное превосходство. Что он почувствует? Уважение? Восхищение? Возможно. Но гораздо вероятнее, что он почувствует зависть, которая может быстро перерасти в обиду и враждебность. А хуже всего то, что он может даже не осознавать этих чувств. Этот мелочный способ мышления широко распространен и часто вызывает самые горькие чувства ненависти и обиды. В таких ситуациях умный человек не делает ничего плохого. Он просто забывает притвориться глупым, что приводит к тому, что другой человек осознает свои собственные интеллектуальные ограничения. Это осознание вызывает зависть, которая, в свою очередь, порождает гнев, даже если только подсознательно. Та же психология работает, когда мы завидуем кому-то очень богатому. Не имеет значения, сколько этот человек трудился. Восприятие таково, что у него есть что-то, чего нет у нас. То же самое касается интеллекта, который часто рассматривается как нечто, чем его обладатель не имеет права гордиться. Что же делать? Шопенгауэр предполагает, что иногда лучший путь — притворяться менее умным, чем вы есть на самом деле. Шопенгауэр усвоил урок притворства глупцом на собственном горьком опыте. Посмотрите письмо, которое его мать отправила ему, когда ему было всего 19 лет. «Все твои хорошие качества меркнут из-за твоего сверхинтеллекта и становятся бесполезными для мира только из-за твоей злости от желания знать все лучше других, улучшать и доминировать там, где ты не можешь командовать. Из-за этого ты озлобляешь окружающих». Теперь оставляю вас с заключительными словами Шопенгауэра о притворстве глупцом. В ученых сообществах, например, посредственность — это качество, которое всегда выходит на первый план, тогда как истинные заслуги получают позднее признание или вовсе остаются незамеченными.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. С 1 декабря в России начнет действовать технологический сбор на электронную технику. Минпромторг опубликовал проект приказа с конкретными ставками. Для смартфонов платеж составит от 250 до 496 рублей за штуку, для ноутбуков до 992 рублей. Размер будет зависеть от наличия сведений о модели и товарном знаке в государственной системе маркировки. Сбор будут платить производители и импортеры техники. Полученные средства направят на развитие отечественной электронной промышленности. Центробанк еще на полгода сохранил запрет на перевод за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на регулятор. Ограничение будет действовать до 31 марта 2027 года. Они касаются денег физических и юридических лиц, которые размещены на счетах российских брокеров и доверительных управляющих. Исключение предусмотрено для иностранных инвестпроектов, которые вкладывают средства в развитие финансового российского рынка через спецсчета. Центробанки пояснили, что мера необходима для поддержания финансовой стабильности. Россияне начали получать уведомления по уплате налога на доходы по банковским вкладам за 2025 год. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на Федеральную налоговую службу. Налог начисляют только на процентный доход, превышающий 210 тысяч рублей в год. При расчете учитываются проценты по всем вкладам и счетам. Основная ставка составляет 13%, а при превышении установленного порога в 2 миллиона 400 тысяч рублей применяется повышенная ставка 15%. Я напомню, что самостоятельно подавать декларацию не нужно, сведения передают сами банки. Россия продолжает соблюдать добровольный мораторий на ядерные испытания и не намерена от него отказываться. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. Заявление прозвучало в честь 30-летия открытия для подписания договора о запрещении ядерных испытаний. Россия, напомню, что присоединилась к нему еще в 1996 году. В свою очередь, мы Диалог ФМ напомним, что в 2023 году Москва отозвала ратификацию договора, объяснив это необходимостью восстановить равные условия с Соединенными Штатами, которые документ так и не ратифицировали. При этом наша страна остается участником договора и продолжает соблюдать этот мораторий. В МИД также напомнили, что если США или другие страны все же проведут ядерные испытания, Москва также оставляет за собой право на ответные меры. Ну и Министерство просвещения России рекомендовало установить продолжительность осенних, зимних и весенних школьных каникул в новом учебном году не менее 9 календарных дней. Об этом сообщил министр Сергей Кравцов, подчеркнув, что такой срок позволяет детям полноценно отдохнуть. Я также напомню, что для учеников первых классов дополнительно предусмотрены недельные каникулы в феврале, в предстоящем этом учебном году по обучениям по четвертям. Осенние каникулы для школьников с учетом выходных и нерабочего дня 4 ноября фактически продлятся 12 дней с 26 октября по 3 ноября включительно.

0: Украина. Зимние каникулы намечены с 31 декабря по 10 января и займут 11 дней. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Первый прием пищи, приближающий старость и болезни, как правило, включает кашу на молоке с сахаром, хлеб с плавленным сыром или колбасой, сладкую булочку с джемом и чай, в составе которого низкосортные листья. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Баранова. Она отметила, что булочки и выпечка из рафинированной муки являются источником трансжиров, а пастеризованное молоко в сочетании с сахаром представляет собой испытание для пищеварения. Плавленный сыр – это не сыр, а продукт глубокой переработки, полный трансжиров. Чай в пакетиках – это, по сути, пыль индийских дорог, считает Ирина Баранова. По ее словам, регулярное употребление на завтрак перечисленных продуктов способно довести до гастрита, воспаления в кишечнике, проблем с печенью и поджелудочной железой. Врач посоветовала заменить быстрые каши на цельнозерновые варианты, без сахара, отказаться от плавленного сыра и колбасы, а также магазинных булочек. Вместо этого стараться готовить домашнюю выпечку из цельнозерновой муки с добавлением орехов или семян. Также выбирайте листовой чай или травяные сборы без искусственных добавок, пишет терапевт в своем телеграм-канале.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Про бизнес. Ты говорил много раз, говоришь, что рынок салонов перенасыщен. Тем не менее, говоришь...
2: Ныряйте.
1: Ты же приглашаешь людей, выходит, ну, достаточно Красный океан, такой кроваво-красный бордовый океан, где не так-то легко выжить. Ты же сам сказал, суровый бизнес — это такая суровая штука, где, ну, не все выживают. Поэтому давай так, дай статистику, только честную. Сколько людей, начиная бьюти-бизнес, не выживает? У тебя же есть честная статистика.
2: Есть.
1: Да? Вот. Ну и второе, значит, гонка на выживание, значит, дай какие-то, я знаю, advice, советы, да, людям, кто вступает в этот путь, как повысить вероятность своего успеха.
2: Ну, давай я на примере персоны, а потом рынка. Да. Смотри, я за 30 лет, ну, 20 лет, наверное, франшизе, было продано около 180-200 франшиз. Из них выжило 130, то есть где-то около 20% закрылось, и частично мы лишили лицензии. Это мы стали делать только последние 3 года. Обычно всех с принятием поддерживали. Но из сетей, вот если собрать всех, Жак де Санж, Жан-Луи Давид, Аль де Копполо, там, Мане, мы будем больше, чем... Объясню, почему. Мы в премиальном сегменте, а он, мать его, дико тяжелый. И там уход одного мастера, салон восстанавливается год. То есть поэтому мне и пришлось совершенствоваться в том, в чем ты красиво описал, построение сообщества. У меня есть немного жестких принципов, но основной принцип — это принятие и помощи. Ты знаешь, у нас когда-то была встреча крупных франчайзи, и генеральный инвитро говорит, это еще до ковида было, он говорит, у нас 1300 точек, а мы достигли потолка. Я такой, есть потолок? Я тебе скажу, сейчас куча моностудий. Моностудии — это барбершопы, ногтевые студии, лазерные. Они остановили своем развитии. Ты сказал, рынок стал красный. Но если рынок красный, есть место для салонов красоты будущего. Смотри, нам нынешняя ситуация дает развитие новых технологий. А там еще ушли Велла, часть Лореаля, Шварцкопф. Наши сейчас заводы, я работаю как ментор с 2 заводами, я тебе скажу, придут фантастические премиальные бренды с крутыми именами на рынок, замещая весь импорт. Осталось полтора-два года. И ты как производитель... может быть, один из лучших в мире, понимаешь, как наши умеют вот это собирать технологии. Второе. Салоны красоты в классическом смысле требуют тоже обновления. Айтишки. CRM-система перестает быть уже чем-то необычным. Аналитика становится прикладной. Мобильное приложение. Третья вещь. Здоровье. Ментальное, физическое. Прихожу в салон, VR-очки, отдыхаю, наушники, что-то со мной делают. Я выхожу, сместив точки сборки. Мне хорошо. Я вижу, что вот этот океан, он вполне себе рабочий. И я за крафтовые проекты, которые потом поменяют рынок. Здесь нет противоречия. Рынок красный, но всегда есть острова, где могут рождаться крафтовые проекты.
1: Крафт — это...
2: ручной сборки.
1: Отличие, от... shift такое. Смещаемся из того, где происходит Красный океан, в то, где как раз сейчас как раз изобилие.
2: Абсолютно.
1: Да, очень здорово. Ты по персоне сказал статистику. Ну, там примерно 50%, говоришь.
2: 130 тысяч салонов было до ковида.
1: Да, давай общую статистику.
2: Да, 60 тысяч салонов мы до СВО считали, до ухода брендов, считали 60 тысяч предприятий. Это базово делали индустрию.
1: Да.
2: Плохие новости. Осталось 40 тысяч. 20 тысяч рухнули. Причины 3. Первое. Не очень высокий уровень образования у собственников. Второе, серьезнейшая поддержка самозанятых, и самозанятые ушли работать на дом. Пока это не регулируется, и рынок в этом плане расколот. И третье, ушли иностранные системообразующие предприятия. Ну, Вэлла, что я называю? Ты, когда покупаешь шампунь или краситель, тебе дают образование, возят тебя в Турцию отдыхать, учат твоих мастеров, но за это ты имеешь полки. И четвертое. Сильно меняется потребительский рынок. Смотри, Озон, Валберес снесли рынок, мы научились покупать онлайн. Я теперь... Раньше на тюбике было написано: продается только в профессиональном салоне красоты. Индустрию предали, они теперь все отнесли на Озон и лишили нас 20% выручки. Но что нас это заставило сделать? Мы теперь продаем российских дизайнеров, мы сделали почти офлайн супермаркеты в салонах красоты и вернули 30% торговли от выручки салона. Дальше мы перестали разбрасываться людьми, и теперь для меня человек – это мой капитал, и я теперь забочусь о нем.
1: Человек-капитал. Человек-ключевая инновация. Какая-то проявленность превосходящая. Ну.
2: Давай для тех, кто уже около миллиарда с выручкой годовой, пусть человек будет инновация. Ребят, кто еще до ярда там карабкается, и у кого 1-2 салона, пока работаете в зоне человеческого капитала, его можно потрогать, но о нем все равно нужно беспокоиться и переживать. Поэтому смотри, вот на этом стыке, ну, точно есть где работать, и открывать нужно с умом и с творческим потенциалом. Вот это когда сперматозоид с яйцеклеткой, и у тебя рождается идея. Не открывайте пустых, дурацких парикмахерских и клиник. Я тебе скажу, такая же проблема колоссальная. Вот еще ее важно отметить. Я знаю, у нас... У тебя учатся и у меня там одни и те же люди с клиниками красоты. Новая тенденция, которая в бьюти началась 10 лет назад, из клиник, из стоматологических клиник, эстетических, крутые хирурги уходят и открывают свои предприятия. Салонам и клиникам, собственникам, не хватает такта, ума и понимания, что надо договариваться со звездой на партнерство. И они теряют и бизнес, и теряют людей. И ты понимаешь, вот еще крафтовые туда же именные студии, где есть имя. Помнишь, на это есть запрос у клиента. Он хочет понимать, что Иван Иванов, его знают, у него там 100 тысяч подписчиков, его любят, и он публичная личность. За каждым брендом стоит имя. Поэтому есть красный и есть, как ты это тонко сказал, остров, где есть изобилие, где можно создавать и творить. Ну и клиент всегда хочет обычного, необычного, заботливого и понятного. Поэтому рождение технологий, IT к нам приходит, мастера известные. Ну, я последнее здесь скажу. Работаю с разными русскоязычными по всему миру, я тебе скажу, что русское бьюти лучшее в мире. Из-за культурного нашего кода заботы, плюс мы вот эти еще педантичные, ну, прям мы умеем копаться, но...
1: С душой копаться.
2: Копаться с душой.
1: Иногда закапываемся.
2: И в душе. Сейчас одну мысль важную скажу. Но не дай бог нам перейти на обычные трудовые отношения, платить парикмахерам и стоматологам зарплаты. Мы будем, как европейцы, работать качественно плохо. Ты понимаешь, вот эта рыночная экономика, когда мы мастеру платим процент, заставляет и предприятие, и мастера сильно беспокоиться о... в том, что он работает сдельно. Как поработал, так и полопал. И мне бы очень не хотелось, чтобы нас синтезировали, и мы перешли на классику трудовых отношений, как это в Европе. Я хочу, чтобы мы остались, когда качество ценно не только мне как работодателю, но и моему мастеру. Вот это такие тонкие моменты, извини, но они такие, может быть, отраслевые, но для нас они, Игорь, прям ключевые.
1: Да, ну, в общем, ты достаточно много идей сейчас, кстати, набросал, кто вот нас смотрит. Мне кажется, тут есть что почерпнуть. Особо мне понравилось, что ты отметил вот этот переход. Раньше о нем говорили импортозамещение. Не люблю это слово, оно не отражает суть. Это удивительные возможности, которые связаны вот на текущем тектоническом вот этом разломе. Российские бренды, там всяких там, штучек в бьюти-сфере.
2: Технологии, инновации.
1: Вот. Также ты отметил то, что сейчас фактически во всем мире бум российских мастеров, мастериц.
2: Да. У них проблем с трудоустройством
1: нет. Нет вообще никаких проблем. Клиенты во всем мире уже оценили. Да? Я очень рад, что ты также отметил про трудовые отношения. Здесь я не соглашусь с твоей позицией. У меня другая. Я считаю, вот эта вот кропотливость, усердие, оно не связано с тревогой за доход. Но, тем не менее, хотя бы в чем-то мы же должны были не согласиться.
2: Однозначно.
1: Хорошо. Я знаю, что у тебя тоже были периоды, когда ты выгорал, восстанавливался потом. Давай так, расскажи об этом. Вот первое. Возможно ли не выгореть вообще ни разу? Дальше, если ты выгорел, и как это почувствовать, подметить, и что в этот момент делать, чтобы не остаться там и не сдохнуть окончательно?
2: Выгорать — это нормально. И я тебе скажу, X10 без выгорания сделать невозможно. Но надо понимать, что ты в эту топку лезешь. Надо понимать, где есть края. Я выделяю 3 стадии выгорания. Первое — это обоссанные дрова. У нас их с тобой, таких людей вокруг, скорее всего, процентов 70. Это тлею, но не грею, дымлю, но не понимаю. Те, кто старается пробиться как раз к осознанности и пониманию. Второе...
1: Как ты назвал это?
2: Обоссанные дрова, прости.
1: То есть дымят такие.
2: Дымят, прям смердят. И да-да-да.
1: Смерть.
2: Да, но это прям стремление либо выгореть, умереть до того, пока ты умер. Это угли. Я выгорал до пепла. Угу. До пепла выгорание – это смерть и поиск новых смыслов. Это было как раз в мои 40, и ты сказал, 42, ты тоже, там у тебя переход был определенный. И мне пришлось переизобрести, начать с себя. Сильно вот эту штуку найти, новую, потом еще одну, и сильно больше, чем ту компанию, которую я создавал 25 лет. И книгу «Бизнес от сердца» я написал, чтобы закрыть большой период с компанией. Я не со всеми расставался, как им хотелось. Мне хотелось всех поблагодарить. Я, написав книгу, ушел на восхождение на Белуху. Когда 10 лет, 12, я сидел перед терапевтом, ничего не понимая, Витя мне сказал: «Игорь, 10 лет лечиться тебе от твоего выгорания». Я говорю: «Витя, иди ты лесом, у меня есть 3 недели». Но я тебе скажу, прошло 7 лет. Та личность была стерта наглухо, и я себя, как феникс, возрождал. Но я работал, а мне кажется, ты это понимаешь, как не в себя. То есть 10 лет для нормального было человека, для ненормального – 7 лет. Я путешествовал вовнутрь, наружу, много чего. Поэтому, наверное, 3 вывода. Первое. Выгорание – это нормально, надо понимать о последствиях. Было бы здорово, если бы был партнер или партнеры, либо Катя, кто тебе бросит спасательный круг и скажет: «Игорян, ну, ты уже не дрова, угли, ты либо догорай, если нужно доделать это, либо давай отматывай и сушись». Второе, выгорание может исцеляться, но для этого придется много работать над собой и с сообществом, и один на один, и сам собой, и с ментором-наставником. Там прям целая экосистема исцеляющая, чтобы ты мог переродиться. Ну и третье, я, наверное, скажу свежее осознание – Почему происходит выгорание? Первое, когда нет вот этого, ты достиг вот этого, и когда ты не понимаешь свои точки Б и С, а С за горизонт обязательно нужна. Ты не восстановишься, если видишь только горизонт, ну, какую-то там цифру или что-то. Тебе нужно, может быть, за пределы жизни заглянуть. В трипы в Перу участвовал. Холотропное дыхание и про состояние во время работы с выгоранием пришлось погружаться. Вот. То есть этот опыт, это один из был первоначальных таких опытов.
1: Да и когда отдавал ключи от контроля, от власти, вот ты помнишь эти? Когда
2: абсолютно.
1: Ты, да, и вот потом, когда ты возвращал себе этот контроль, вот в этот момент тебя никогда не постигало чувство, что вообще говоря, когда мы отдаем кому-то власть, да, кому мы отдаем власть?
2: Ох, вот. Рыбаков, ты красивые вопросы. Но давай за откровенные вопросы откровенный ответ. Не было вариантов, потому что мне нужен был любой лифт. Я много чего тогда искал с верой связанное. И лежа в верхней сельве, у меня был молитвослов. И я уходил с молитвой «Отче наш» и по ней возвращался. Второй важный фактор. Понимаешь, я вот тебе как мастер-мастер, учитель-учитель говорю. Без доверия ты далеко не продвинешься. Я тебе скажу, я не знаю, как у тебя, но те ученики, которые приходят ко мне, там, где есть тотальное доверие, там стопроцентные результаты. И ко мне приходят ребята и говорят, ты знаешь, я что-то вот думал, идти, не идти, потом пришел и думаю, раз уж я пришел, вот я пойду в полном доверии. Я шел туда и, может быть, учился заходить с полным доверием. Я ложился и говорил, Хорхе, я тебе доверяю. И в полном доверии я возвращался в целости и безопасности. Но ты абсолютно прав. Каналы разные. Возвращение не всегда бывает чистым. Надо быть в очень чистой осознанности. И знаешь, что важнее? С сильным намерением личным вернуться туда, таким, каким ты туда зашел. У меня получилось... Но это скорее исключение, чем правило. Спасибо тебе за это предостережение.
1: Принято. Значит, я действительно, ты вот все уже подрезюмировал, да, что это очень важно для тех, кто в странствиях ищет и да, едет куда-то, отдавая ключи на какой-то обряд, там, айваску, еще что-то. Я почему, значит, так подробно в это погружаюсь? Дело в том, что корни, которые есть здесь вот в пространстве Великого Севера, где мы живем, они весомые, могучие. И, конечно, вот это безвремение, я его так назову, оно растерзало немножко вот это вот весомость, вот это вот все вот естество, которое у нас всегда было, да, в общем-то, оно и есть. И мы в странствиях пытаемся вот вспомнить, да. И, может быть, когда-то придет время, а может, уже пришло, да, чтобы цельность homo totus, или вот эта наша ну, вера в то, что да есть у нас корни, вот они. И те, кто шел туда и вернулся, и вспомнил, да, они вдруг вспомнят что-то более важное, что у нас всегда все это было. И станут не бизнес-буддой, как тебя называют, иногда я видел такое название, да, а мы, те, кто прошли это очищение или там вознесение, ну, станем ролевыми моделями или примерами для людей, которые вот поверят в себя.
2: Я тут согласен, это взрослые разговоры, кажущиеся на да. детские темы.
1: Хорошо, для молодых предпринимателей, кто, наслушавшись наших размышлений, вдруг примет решение занырнуть в Красный океан или, может быть, в Голубой океан, в бьюти-индустрию, может быть, другие индустрии, давай несколько, там, три совета, на что обратить внимание, прям вот, ты знаешь, люди хотят каких-то три совета, давай.
2: Три совета?
1: Да, три.
2: Слушай, мне 55 в этом году, я вот себя представил сейчас, вспомнил, там, мне 18 или 20.
1: Ну вот, ты я приходишь,
2: вот три совета
1: сидит
2: себе.
1: Бизнес,
2: да,
1: такой,
2: да.
1: И он такой.
2: И я бы, знаешь, что-то себе сказал и через себя всем. Иногда будет страшно, иногда будет непонятно. Но точно надо двигаться. Поэтому первое я рекомендую двигаться и открывать. Если тебе некомфортно, если ты нас слушаешь, Стоянова и Рыбакова, значит, что-то тебе свербит чуть-чуть. Что-то ты чем-то не удовлетворен. Вот эту неудовлетворенность есть смысл использовать для движения. Второе. По-большому все равно, чем заниматься. Если это приносит пользу и развитие тебе, и хотя бы 10-15, а кому-то там несколько миллионов человек, просто делай это не только для себя и для людей. Третье. Ресурсов больше, чем ты думаешь. Они есть здесь, здесь, здесь. Все, что вокруг, это ресурс. Поэтому три вещи. Делай, даже если тебе страшно. Второе. Используй все свое недовольство, весь свой дурной характер. Все годится в топку.
1: Неудовлетворенность – это хорошо.
2: Да. Здорово. Все, если ты
1: недоволен. Делай пользу другим.
2: Ресурсов много. Ресурсов. Учителя, ученика, деньги, идеи – все есть. Ну и, может быть, посмотри, ты сегодня про это сказал, может быть, как ориентир, маяк, ролевую модель, просто как ориентир. И такой, в этом фарватере можно двигаться.
1: Спасибо, Игорь. Значит,
2: спасибо тебе.
1: Сегодня был замечательный разговор. Я тебе очень, кстати, благодарен за такой вайб, за ощущение и глубины, и полноты, и бесконечности, и конкретности. Все одновременно. Спасибо тебе за этот разговор.
2: Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Харачи. Село расположено на реке Аварская Кайсу в 23 километрах к юго-востоку от районного центра села Унцукуль. По словам местных, колорит этого аула создает наличие перед ним соснового леса. Как описывается в книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи, в трудных жизненных условиях жили харачинцы до и после революции. Все из-за того, что плодородной земли было мало, население не могло запастись на зиму зерном, поэтому харачинцам приходилось держать скот, овец и коз с последующим обменом на него. Даже в 40-е послевоенные годы в селении все еще не было школы, медицинского пункта и учреждений культуры. Известно, что в Харачи считалось позором для мужчины умереть естественной смертью. Настоящему мужчине следовало погибнуть или в бою, или от руки кровника. В селе даже родственники убивали друг друга. То есть кровная месть бытовала и внутри Тухума. Поводы для кровной мести в Харачи были самые мелкие. Например, если кто-либо сбрасывал или ронял ишачье седло на чью-либо крышу, такого человека по харачинскому адату следовало убить. Так и начиналась непрерывная цепочка убийств. Такие эпизоды тянулись с незапамятного прошлого, время от времени повторяясь.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
2: Начнем с того, что есть положительные и отрицательные эмоции. Отрицательные эмоции включаются в экстремальных ситуациях, когда что-то угрожает здоровью, жизни или даже близкому человеку. В общем, это критическая ситуация. Она развивается очень быстро и, если не прекращается, истощает человека. У него начинаются болезни, и можно даже говорить о том, какие болезни и так далее. Что касается положительных эмоций, то они подключают дополнительные силы человека. И на уровне положительных эмоций он работает не только дольше и лучше, но с большим удовольствием. Есть даже такое понятие, введенное психологами, которое называется поток. Это когда человек вдруг ощущает, что у него все само собой как-то получается. И он как бы никаких усилий не прикладывает, но задача сама получается, и он в этот момент забывает о времени, о работе, о еде, обо всем. Потому что лучшего ощущения у него никогда в жизни не было, и поэтому прерывать даже мысли никакой не приходит. И потом человек говорит, что это лучшие моменты в его жизни. Но это значит, что он делает то, что он хочет. У него давно была задача, ему чего-то не хватало, каких-то данных, каких-то условий. И вдруг, и тогда вот эти системы, которые включаются, когда человек хочет, когда ему это очень интересно, и он, как говорят некоторые, парит, он как бы летает, и у него все получается. Вот это значение позитивных эмоций. Ну, а есть много еще вокруг этого. Когда совсем человеку плохо, то первое, что он должен сделать, это попробовать улыбнуться. Потому что улыбка и плохое состояние несовместимы. И можно как-то немножко себе помочь. Но это мало. А есть более надежный способ, когда человеку плохо. Вот начальство или какой-то коллектив предъявляют ему какие-то требования, он очень расстроен, он не знает, что делать, его обвиняют, и несправедливо, и ему очень плохо. Эмоции отрицательные, мощные. Что он должен сделать? Он должен извиниться и попросить разрешения на 15 минут. И дальше он выходит и гуляет по лестнице все 15 минут вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, и включает мышечную систему на отработку непрерывных отрицательных эмоций. И если он достаточно активно это сделает, то он перестанет возмущаться, взрываться, и даже сможет поговорить спокойно. Да, вот вы сказали, ну, частично есть, но частично вы не правы, я вам сейчас это вот скажу. То есть он бережет здоровье, бережет отношения с людьми, и никого не обижает при этом.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Есть вещи, о которых стоит молчать и никогда не упоминать в разговоре без острой нужды. Множество людей говорят то, о чем потом пожалеют. Однако не делают из этого выводов и вновь наступают на грабли. Планы на будущее. Психологи выяснили, что оглашая свои задачи на публику или даже одному человеку, вы понижаете собственную мотивацию. Это связано с тем, что мозг начинает воспринимать эту цель как уже выполненную, реализованную. Поэтому никогда не говорите о своих планах. Но если все-таки вам очень хочется о них рассказать, поделитесь ими со своим дневником. Не жалуйтесь. Самая дурная привычка в общении – это рассказывать о своих проблемах. Держите свои трудности при себе. Рассказывать их стоит только тому, от кого вы ждете физической, а также душевной помощи или совета. Если вы жалуетесь на проблемы, в лучшем случае вы просто понижаете свой социальный статус. А в худшем наживете себе окружение, паразитирующее на слабостях, которые вы так активно выставляете. Не говорить плохо за спиной. Помимо того, что это дурной тон, так еще и показывает вас как человека с низкой самооценкой. Обсуждая других в негативном ключе, вы проявляете слабость. Лучше работать над собственными недостатками и проявлять силу. Не говорите о ваших достижениях и удачах. Да, как в случае с неудачами и трудностями, об успехе тоже стоит помалкивать. Те успехи, которые предназначены для того, чтобы о них узнали другие, однажды сами откроются публике. А все остальное оставьте при себе. Успех в своей сути самодостаточен. Если ваше достижение не фикция, то вы вряд ли нуждаетесь в его оценке другими. Не говорите о добрых делах, которые совершаете. Благотворительность – это тихое дело. Помогли кому-то с карьерой? Купили нищему ужин? Помогли потерявшемуся ребенку найти своих родителей? Оставьте это при себе, не распространяйтесь. Пусть оно греет ваше сердце, а не эго. Если хотите, чтобы ваши добрые дела привносили гармонию в жизнь, умалчивайте о них перед другими. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Председатель правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов поздравил жителей Дагестана с Днем многодетной семьи, который празднуется в республике в последнее воскресенье сентября. Глава кабинета министров отметил, что Дагестан исторически славится крепкими семейными традициями, в которых поколение в поколение бережно передаются духовно-нравственные ценности, которые почитают старших, забота о младших и верность заветам отцов. Я напомню, что по словам премьер-министра, в настоящее время в Дагестане насчитывается более 141 тысячи многодетной семьи. 1018 девочек, девушек и женщин одновременно вышли на площадь имени Ленина в Махачкале и установили новый мировой рекорд по массовым прыжкам через скакалку в женской категории. Об этом сообщается на сайте администрации города. Масштабная акция прошла сегодня, в день, когда столица Дагестана отмечает свое 169-летие. Центральная площадь города на несколько минут превратилась в огромную спортивную площадку. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел совещание с руководителями органов исполнительной власти и главами муниципалитетов, где были обсуждены финансовые и экономические показатели Дагестана. В частности, на 24 сентября расходы республиканского бюджета исполнены почти на 150 миллиардов рублей. В числе лидеров Госжилищинспекция, Минкультуры, Дагвино, МЧС и Минмолодежи. А вот самые скромные показатели по усвоению средств – Миннац, Минимущество, Минстрой, Минсельхозпрост и Минспорт. Наибольшую динамику роста показали Минздрав, там 30%, Госжилищинспекция – 11% и Дагвино – 9%. В России снизился интерес к татуировкам и пирсингу. Сейчас только 5% опрошенных заявителей сделали желание в одной из этих процедур, хотя 5 лет назад таких было 9%. Еще 11% не исключает такую возможность в будущем, что также меньше, чем в 2021 году. Но и с 1 января 2027 года в России изменится порядок оформления получения ряда региональных пособий. Согласно новому постановлению правительства, региональные власти смогут передавать своим территориальным управлениям Социального фонда России задачи по начислению и выплате некоторых пособий. Ранее напомню, что эти выплаты осуществлялись только на уровне региона. Ну и российские органы ЗАГС не принимают к регистрации имена для детей, если в них используются числительные, буквенные и числовые обозначения, титулы, должности или графические символы. Член комиссии Общественной палаты России Евгений Машаров объяснил, что нельзя давать ребенку имя, например, Александр III, COVID-19, императрицей или президентом, а также вписывать в качестве имени геометрические знаки, такие как треугольник или параллелограмм. По словам Машарова, также действуют запреты на непристойные и нецензурные слова в именах. На фоне этого в Крыму я напомню, что обсуждался случай, когда мальчику дали сложное имя Хуберт Роберт Норберт, а в Белоруссии родители назвали дочь Ариэль, что вызвало неожиданные ассоциации у окружающих. В этом году я напомню, что в нашей стране самыми популярными именами в России стали Михаил и София, в Дагестане Магомед и Амина. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.

0: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Северной Корее строго регламентирован и частично отражает особенности политической системы этой страны. Важно помнить, что взаимодействие с представителями Северной Кореи может быть ограничено из-за политических и культурных факторов. Северная Корея является страной с сильной иерархической структурой. Уважение к высшему руководству, включая лидера страны, крайне важно. Проявление уважения к политическим лидерам может включать использование формальных титулов и выражение благоговения. Приветствие в Северной Корее обычно сопровождается поклоном. Важно помнить, что поклон может быть более глубоким в случае общения с высокопоставленными чиновниками. Обращение к собеседникам следует проводить с использованием официальных титулов и обозначений. Это особенно актуально при общении с государственными представителями. Дарение подарков является распространенной практикой в деловой среде Северной Кореи. Подарки могут символизировать уважение и готовность к долгосрочному сотрудничеству. Важно выбирать подарки, которые несут определенный символический смысл. Важно одеваться официально и консервативно. Мужчины предпочитают темные костюмы, а женщины – деловые платья. Избегайте ярких цветов и необычных стилей. В общении важна осторожность и воздержанность в выражении эмоций. Избегайте критики в адрес страны и ее лидеров. Важно поддерживать формальный тон и вежливость. Не стоит забывать, что Северная Корея строго соблюдает законы и правила, и важно уважать их в деловом взаимодействии. Предприятия и предприниматели часто ожидают тщательного соблюдения всех норм и правил.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как лениться и при этом все успевать? Я точно знаю, от чего зависит твоя продуктивность. Она сводится к банальной формуле. Интенсивность фокуса и времени дают в результате высококачественную работу. Однако, если вы лишите себя времени на лень, то лишитесь возможности сконцентрироваться на всем остальном. Очень мало кто из людей использует эти правила. Делать миллион вещей и быть постоянно занятым – норма современного мира. Можно ли делать много работы и оставаться при этом ленивым? Вопрос звучит парадоксально. Однако это вовсе не парадокс. Оказывается, человек может быть ленивым, следуя своей стратегии. Вы поступаете так на протяжении всего рабочего дня, используя перерывы. Вы делаете правильно. Чтобы мозг оставался как можно более здоровым и способным усваивать тонны информации, ему нужен отдых. Разрешая себе проявлять интервальную лень на протяжении дня, вы работаете намного эффективнее во время фактического рабочего времени. Людям нравится сравнивать мозг с компьютером. Однако в этой области они абсолютно разные. Изначально компьютер рассчитан на работу на постоянных мощностях. Эта работа может быть бесперерывной в течение многого времени. Компьютер совершенно не устает. Исключением является лишь сбои или случайное обновление. Он способен работать без перерывов, как батарейка в плеере. Люди не могут так. Мы являемся следствием многолетней эволюции. Полностью зависимы от цикла работы и отдыха. Стрессовое напряжение и расслабление относятся как к мозгу, так и к мышцам и всем остальным частям нашего тела. Наши дни наполнены серьезной мыслительной деятельностью. Организовать когнитивные ресурсы непросто, но возможно. Чтобы вы могли грамотно распоряжаться этими когнитивными ресурсами, следует создать два вида перерывов в своем рабочем графике – длительные и короткие. Короткие перерывы – это непродолжительные, часто 50-минутные передышки, которые позволяют морально взбодриться и немного отойти от работы. Длительные перерывы – это 30-минутные и более перерывы, которые дают возможность полностью отключиться от работы и заняться чем угодно. Если вы хотите сделать свою работу предельно эффективной, найдите в рабочем графике место для обоих перерывов. 5 советов научат вас, как получить от таких перерывов максимальную выгоду. Первый совет относится к длительным перерывам. Его основная мысль – заранее определить, в какое время дня вы планируете их сделать. Раннее планирование избавляет вас от чувства вины и неопределенности. Вы четко знаете, когда нужно работать, а когда отдыхать. Все мы прекрасно знаем, что зависание в социальных сетях не по работе вызывает в нас чувство вины. В глубине души мы понимаем, что занимаемся совершенно не тем, чем нужно. Однако, если вы предусмотрительно запланировали перерыв, это неприятное чувство стирается. Вы ведь знаете, когда должны работать, а когда отдыхать. Помимо этого, вы будете более мотивированным к интенсивной работе, потому что наличие запланированного перерыва в ближайшем будущем создаст ощущение ограниченности времени. Вы знаете, что текущая работа подойдет к концу в соответствии с вашим планом, так что придется немного потрудиться, чтобы успеть закончить все, что вы делаете. Второй совет связан с короткими перерывами. Они должны быть обязательно. Важно вставать на 5-10 минут и отходить от своего рабочего места. Сходите за кофе, выпейте воды, поговорите с коллегой, двигайтесь. Так вы отвлечетесь от работы и проветрите голову. Третий совет относится к запрещенным действиям. Точнее, к тому, чего вы не должны делать во время этих пауз в работе. Не заходите в соцсети, на имейл, другие сайты. не занимайтесь менее важной работой в этот период. Во-первых, вы сможете избежать информационного осадка. При переключении на другую задачу у вас появляются новые идеи и проблемы, которые занимают рабочую память. Когда вы пытаетесь вернуться к основной задаче, действительно важной, эти новые идеи и проблемы не исчезают. Они забивают вашу рабочую память, оставляя информационный осадок. Это реально может снизить производительность и помешать настрою. Во-вторых, отвлекающие сайты могут занять не 5-10 минут, а 30 и более. Они специально так разработаны, чтобы привлечь как можно больше вашего внимания. Совет четвертый. Гуляйте на свежем воздухе. Прогулка поднимет настроение и позволит вам влиться в работу с новыми силами. Наш мозг не настроен на сидение на одном месте 8 часов. Прогулка – отличный способ дать своему мозгу побыть в рассеянном режиме, в котором можно задействовать подсознательные ресурсы для решения проблем. Чего нельзя сделать при сфокусированном мышлении? Хотя бы один из ваших перерывов должен включать в себя прогулку минимум на 10 минут на свежем воздухе. Пятый совет. Найдите свою идеальную формулу. Проводите эксперименты с временным интервалом между короткими и длинными перерывами. Например, используйте систему Помодоро. 25 минут работы, затем 5 минут отдыха. Способность концентрироваться на работе – это своего рода мышца, которую вы должны тренировать. Это навык, которому можно научиться. Используйте перерывы в своей работе, и вы никогда не устанете от нее. И получите необходимый результат в развитии своей продуктивности.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Притчи народов мира.
1: У суфи однажды спросили: «Кто направил тебя на путь?» Он ответил: «Пес. Как-то раз я увидел пса. Его мучила жажда, он стоял у воды, но всякий раз, наклоняясь к ней, видел свое отражение, пугался и отскакивал. Он думал, что там другая собака. Но когда жажда стала нестерпимой, пес отбросил страх и прыгнул в воду. Отражение исчезло. Пес обнаружил, что препятствие, которым был он сам, между ним и тем, что он искал, исчезло.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, сегодня в гостях у меня моя коллега по Академии социальных технологий, заведующая кафедрой интегративных технологий
2: здоровья.
1: Наверное, ведущий в стране эксперт и специалист в области гомеопатической медицины Ирина Никулина. Ир, спасибо, что нашли время, пришли.
2: Спасибо большое за приглашение.
1: И вопрос сначала общий. Ирина, вы специалист, практик. Что же мешает современному человеку быть здоровым?
2: Хороший вопрос. Вы знаете, мне кажется, есть два момента, на которых я хотела остановиться. Прежде всего, современный человек, особенно живущий в нашей стране, замечает себя в последнюю очередь. Мы не видим себя, мы не осознаем себя, мы не находим время на то, чтобы почувствовать себя, потому что мы очень заняты. У нас очень много социальных обязанностей, мы многое, что должны успеть сделать
1: за очень... «должны» здесь ключевое.
2: Да, за очень короткий промежуток времени. И, к сожалению, вот в этой беготне мы практически не обращаем на себя внимания до тех пор, пока наше тело не останавливает нас и говорит, что да, мы уже не можем двигаться. Вот тогда мы начинаем думать о чем-то. И второй момент, мне кажется, очень важный, что даже если мы замечаем что-то, мы очень нехотя как-то отнекиваемся, не обращаем внимания на то, что происходит, на те сигналы, которые нам уже дает наш организм, и не реагируем вовремя. И меня поразило в этом плане исследование, которое проводила некоммерческая организация «Культура здоровья». Оно проводило опрос в рабочих...
1: А вы же создатель этой организации.
2: Я, так сказать, вдохновитель. И мне понравились результаты исследования, которые они провели в рабочих московских коллективах. Когда задали вопрос людям, работающим, как они оценивают свое здоровье, 80% сказали, что как хорошее и очень хорошее. И эти же люди... В 60% отметили, что у них нарушен вес, в 70% что у них недостаток энергии, и в 35% что у них проблемы с позвоночником и постоянные боли.
1: Это вы еще не спрашивали по сон.
2: Да. И второй момент, еще на который стоит обратить внимание, это, к сожалению, очень низкий уровень медицинской грамотности у нашего населения.
1: И вы как раз в своем этом фонде же и поставили задачу, да? Там
2: популяризация,
1: пропаганду, популяризация здорового образа жизни.
2: И просто информация о здоровье, и о тех знаниях базовых, которыми должен обладать любой человек. Потому что, к сожалению, у нас нередки ситуации, когда случается инсульт, а люди дома лечатся от какого-нибудь отравления.
1: Ну, кроме того, мы же понимаем, что у огромного количества заболеваний, практически всех, там успех в первую очередь зависит от... насколько рано была проведена диагностика.
2: Безусловно.
1: Это проблема онкологии, что когда человек приходит с очевидными признаками, это уже вторая, третья стадия. А если бы он пришел, когда первая стадия, то 95% вероятности полного выздоровления, а на второй, третьей это уже порядки другие.
2: Совершенно верно.
1: И то же самое в других заболеваниях. Это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Там понятно, что попасть в больницу с инсультом, это уже надо реабилитироваться, а вот не допустить.
2: Да, там каждая минута на счету.
1: Да. Хорошо. И вот что вообще подразумевает под собой такое понятие «здоровый образ жизни»?
2: Здоровый образ жизни – это оптимальный для вас здесь и сейчас. Тот образ жизни, который дает вам прежде всего энергию и который поддерживает вас в ресурсном состоянии, как и физическом, ментальном, эмоциональном.
1: Жить полной жизнью, называется.
2: Да.
1: Получать удовольствие от жизни.
2: И быть счастливым.
1: Быть счастливым, активным.
2: Да.
1: Какие компоненты все включают вот этот здоровый образ жизни?
2: Вы знаете, согласно многим исследованиям, сегодня факторы, которые входят в здоровый образ жизни, выглядят в виде перевернутой вот такой пирамиды, где на первом уровне находится питание, на втором – питьевой режим, причем вес первого фактора 7%, второго – 13%, 20% отводится на физическую активность и 60% на психоэмоциональные какие-то наши эмоции, взаимоотношения социальные, туда же подходит сон и отдых. То есть де-факто это четыре основные группы, и перевернутая эта пирамида не случайно.
1: То есть мы думаем, что это зависит от еды, а от еды это зависит меньше всего, на самом деле.
2: Да, но фокус в том, что еда находится на первом базовом уровне, и каждый нижележащий уровень дает энергию на вышележащий уровень. Да. Поэтому если, и часто я вижу людей, которые приходят ко мне и говорят, что никак не могу заставить себя идти заниматься спортом, уже дорогой абонемент купил в зал, и вот занимаются самобичеванием, самосъеданием. И вы знаете, я все время в такой ситуации говорю, скажите спасибо своему телу за то, что оно вас туда не пускает. Потому что когда мы смотрим на ниже лежащий уровень, на то, как люди питаются и какой у них питьевой режим, совершенно очевидно, что они находятся в жутком нутритивном дефиците. И организм, не пуская в спортзал, де-факто экономит тот ценный ресурс, который есть, на жизненно важные функции, да, и поэтому нужно спускаться на нижележащий уровень. И то же самое касается каких-то конфликтов
1: это
2: и стрессов.
1: Это касается и режима питьевого, потому что тоже здесь при неправильном питании, в общем, опасно менять свой питьевой режим. Надо сначала сходить к нефрологу, прежде чем переходить на питье 2-2,5 литра воды в день.
2: Оно не должно быть обязательно 2-2,5, все зависит от того, что вы едите. Потому
1: я
2: что
1: про это говорю.
2: Да, потому что если вы едите пищу, которая, ну, условно, вас закисляет, это продукты животного белка, это сахар, это алкоголь, если у вас много в рационе или там кофеин, то, понятно, вам, наверное, потребуется больше жидкости, потому что все продукты кислые, так таковые, они выводятся через мочевую систему, через почки. Для этого нужна чистая вода.
1: Вы же как раз учились в нутрициологии.
2: Да.
1: И даже я помню, в каком-то вашем интервью я читал, что для вас было открытие вот эти курсы нутрициологии, которые вы прошли, да, за рубежом. Это очень важно там понимать, что нутрициологи, например, там, с одной стороны, рекомендуют меньше употреблять свинину, а с другой стороны, единственной диетой, признаваемой Всемирной организацией здравоохранения, является средиземноморская диета, в которой есть все. Это и хамон, это и сало, это и масло, это и макароны, это и хлеб. И, да, много морепродуктов, да, много овощей и фруктов, но там есть все. Там есть все, в том числе и то, что нам рекомендуется избегать. Вот эта полноценная средиземноморская диета в правильных пропорциях, да, еще с хорошим воздухом.
2: Вот, мне кажется, ключевое слово это, потому что все зависит от общей, так скажем, нагрузки на человеческий организм.
1: И
2: понятно, и климата, и то, что вы сказали, взаимоотношения, и позитивного настроя. Конечно, если вы вот так вот живете, как на острове Окинава, вы можете позволить себе есть свинину, да, потому что вот эта нагрузка на организм, она будет, ну, все равно не такая большая. А если мы добавим сюда грязный воздух, токсичные отношения, плохую еду, да, алкоголь и так далее и тому подобное, то уже здесь получается, что мы, ну, настолько перегружаем возможности организма, что очень сложно избежать каких-то проблем со здоровьем.
1: Вы говорили в интервью, что для вас было откровением, вот открытием, это теория нутрициологии. Наверное, вы были одной из первых, кто это слово сюда привез, потому что до этого было слово диета, да, диетология. А нутрициологию мы слово это используем всего несколько лет. Как раз, наверное, когда такие, как вы вот привезли вот эту идею о том, что это не только диета, это не только ограничение себя в чем-то, а это правильный
2: не
1: набор
2: микрокомпонентов. Да. Да. Как раз это смысл ограничения.
1: Да, не ограничения. Я как раз против любых диет, не придерживаюсь никакой диеты. В чем было это откровение? Вот какие основные мысли, идеи вы привезли и считаете важными для интегративного, комплексного, системного, холистического, я бы сказал, отношения к собственному здоровью?
2: Я закончила медицинский университет.
1: Это я знаю.
2: И как многие врачи, была уверена долгие годы, что если найти правильную терапию, подобрать правильную таблетку, то все вопросы со здоровьем можно решить.
1: А оказалось, что можно решить только симптом.
2: Да. И одна из мыслей, она не моя, она моего гуру и наставника французского натуропата Ирен Грожан. Мне очень нравится аналогия, о которой она говорит. Она говорит, вот когда вы едете на машине, и на табло загорается красная лампочка, вы что делаете? Вы лезете под капот и ищете причину, почему она загорелась. А когда вы едете в своем...
1: А не лампочку меняете.
2: Да. А когда вы едете, да, в своем теле, которое де-факто ваша машина, в которой вы должны пересечь дистанцию в название «жизнь», и у вас появляется симптом, вы его замазываете, принимаете таблетку и едете дальше, пока не упадете. И для меня, наверное, это было основное. Действительно, лезть до сути и понимать, почему тот или иной симптом возник, а не останавливаться на том этапе, как его убрать. Потому что убрать его можно разными способами сегодня, но это не значит, что вы решили вопрос. И основное сегодня для меня, и когда я помогаю людям разобраться с тем, что с ними происходит, это все-таки понять, что в вашем образе жизни, в вашем образе питания привело к тому, что тот или иной симптом у вас появился. Нам нужна энергия, для того, чтобы не только для того, чтобы двигаться, но для того, чтобы поддерживать равновесие в организме, бороться с заболеваниями и так далее, вы освободили энергию, которая, вероятно, уходила на совершенно что-то другое. И моя, наверное, вторая главная мысль после дополнительного обучения нутрициологии и другим холистическим подходам — это то, что наш организм — это уникальная машина, которая имеет колоссальный потенциал к саморегенерации, к самовосстановлению. Но чтобы она могла это делать, нужно хотя бы ей не мешать, а лучше дать ей ресурс для того, чтобы она правильно его им распорядилась. Поэтому здесь хороши разные методики, да, и прошивка, и, может быть, какая-то психотерапия, или, может быть, коррекция питания.
1: Это
2: я к тому, что неважно, да, то, что освобождает потенциал и энергию, и ресурс вашего организма, он просто потом распределяет его.
1: Или убирает какой-то ограничитель,
2: абсолютно,
1: да, использование. Теперь вопрос, вот как вы воспринимаете, видите, доверяете гомеопатическому подходу? Я объясню, что в принципе это является одним из видов магии. Существует два вида магии. Контагиозная, которая базируется на древнем представлении людей. У нас же все медицины, все хилерства и традиционные медицины, они все равно вышли как одной из форм магии. Когда-то этим занимались шаманы, знахари, лекари. И потом это постепенно стало там формулироваться в науку. Это же было чудо, да, когда происходило излечение, этим занимались шаманы. И контагиозная магия держится на представлении, что два объекта, если они пересеклись в одной точке пространства и времени, то с этого момента их судьбы будут связаны. Понятно, что первобытный человек видел, что кто-то больной подошел к здоровому, а потом здоровый тоже болеет. Возникало магическое заключение, что просто то, что они пересеклись, просто влияет на их судьбу. Они же не знали, что есть там вирусы, бактерии, инфекции. Они просто видели вот саму феноменологию, да, что этот болел, теперь и этот болеет, потому что они сконтактировали. И это понятно, что там, вот для такого примитивного мышления это было самое простое объяснение. А второй тип магии базируется на другом представлении, тоже древнем, еще дорелигиозном, что мельчайший элемент большого объекта несет в себе все характеристики этого большого объекта. И вот тогда начали подниматься такие талисманы, какие-то вещи, обладающие особыми свойствами. Тогда появилось представление, что можно передать не материей, а через мельчайшую частичку можно передать свойства. И вот именно эта магия называется гомеопатической. И вот, по сути, Ведь гомеопатическая медицина использует именно вот этот принцип. Там же не количество вещества, а характеристики вещества или характеристики объекта, из которого взято это вещество, раскатанное в этих сахарных шариках, передается. Вот расскажите, как вы видите эффект, вот эту причинность, механизм действия гомеопатических лекарств? Вы как специалист. Я не лукавлю, я действительно пытаюсь разобраться, я открыт и ищу сам, и с удовольствием найду подтверждение эффективности, потому и так люблю общаться с людьми, у кого есть сформулированная точка зрения, которые себе уже доказали и могут с уверенностью привести мне какие-то аргументы. И поэтому я изучаю этот вопрос вместе с моими зрителями, чтобы сформулировать свое собственное личное отношение к этому.
2: Ну, вы знаете, степень разведения в гомеопатических лекарствах разная. Есть разные лекарства, и те, в которых есть действующее вещество, определяемое стандартными методиками, с одной стороны. С другой стороны, и в аллопатической медицине, нашей стандартной, есть лекарства, но с минимальными вообще дозами, разведенные до нельзя. Возьмите, например, препараты адреналина, которые вкалывают в случае каких-то острых состояний.
1: Да, анафилактического шока.
2: Да, там просто дозировки практически неулавливаемые. Возьмите сердечные гликозиды, которые используются при сердечной недостаточности. Там дозировки 0,000, да, то есть там такие же практически разведения, если хотите, как используются в некоторых гомеопатических лекарственных препаратах. Поэтому здесь на самом деле есть очень много близкого.
1: Это аргумент, я его принимаю.
2: С другой стороны, вот многие говорят, ты веришь в гомеопатию? Мне кажется, слово «верить» – это же не религия. В нее не надо верить, нужно просто попробовать. Я в медицинском университете вообще не изучала гомеопатию. И когда я приехала жить во Францию, для меня просто было удивительно узнать, что это такое за метод и что им оперируют стандартные врачи, терапевты, педиатры. И, собственно говоря, первый эффект я увидела на своем ребенке. И у меня была ситуация, наверное, исключение, потому что у нее были частые отиты. И когда в четвертый раз за год нам назначили системную антибактериальную терапию, ну, я как-то уже призадумалась, я же понимаю, что я не могу своего ребенка до конца ее жизни лечить антибиотиками столько раз в году.
1: Это можно испортить вообще весь метаболизм и кишечник.
2: И убить микробиоту навсегда, чего, наверное, уже случилось.
1: А устанавливается она там годы?
2: Ну, считается, что после одного курса антибактериальной терапии нужно минимум 5 лет для того, чтобы она полноценно восстановилась. И у меня, собственно говоря, был опыт работы с педиатром, которая обладала знаниями по гомеопатии, и мы эту ситуацию решили. Поэтому здесь на самом деле вопрос, наверное, самый главный, что сегодня есть много исследований, которые доказывают эффективность метода. И если вы зайдете в международную библиотеку PubMed, там более 3000 исследований с различными гомеопатическими лекарственными препаратами. Это работает, это помогает. И сегодня нет волшебной таблетки, независимо она гомеопатическая, аллопатическая. Да, здоровье не равно таблетка. Здоровье – это гораздо более сложные комплексные, комплексное понятие, если хотите. И сегодня весь мир идет к тому, что есть так называемая интеграция, интегративный подход разных методов, которые нужны вам здесь и сейчас. И то, что вам подходит сегодня, совсем не факт, что будет подходить завтра. Возможно, завтра вам потребуется другая комбинация терапевтических и нетерапевтических методов. И мне кажется, если есть этот ассортимент, которым можно пользоваться, из которого можно выбирать, то это же здорово.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода «Кикуни» – натуральном ананасовом соке под брендом «Сильбеси». Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно подаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С. Стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы. Марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод «Кикуни» поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акул бармактава лежеда. Ум не в папахе, а в голове. Акул бармактава лежеда. Авайва лахайла сив патахжеда. Истину скажешь, рот искривится. Авайва лахайла сив патахжеда. Ахзур халадикай садидежедач. Из тысячи теть одна мать не получится. Ахзур халадикай садидежедач. Аджуз каса ахай балканди эциволда. Конь под слабым человеком захромает. Аджуз кас ахай балканди эциволда. Акуналди устар жедач. Лишь увидев, мастером не сделаешься. Акуналди устар жедач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: тот отказывался испытывать судьбу. Приходилось выбрасывать такой выигрышный эпизод. В это время к режиссеру на прекрасном жеребце подъехал молодой человек в черкеске и предложил: «Я подниму коня». «А если что-то случится?» «Так ведь я же сам напрашиваюсь». Снимать решили со спины, чтобы публика не заметила подмену. Эпизод прошел блестяще. Техническая группа записала данные молодого джигита. Абакар Гаджиев, ученик педтехникума. Так буйнакский юноша стал первым в Дагестане каскадером. Абакар Гаджиев участвовал как каскадер еще в нескольких фильмах, в частности в кинокартине «Аминат».
1: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».
2: В Дагестане полночь.
3: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
4: Анализ потребительских предпочтений в сегменте молочной продукции, проведенный компанией BrandPulse, демонстрирует, что около трети российских потребителей при выборе данного вида продуктов ориентируются на бренд. Это свидетельствует о значительной роли брендинга в формировании потребительских решений. В условиях тенденции наблюдается усиление конкурентной борьбы среди производителей молочной продукции. Особенно остро конкуренция проявляется в свете активной экспансии ритейлеров, которые активно выводят на рынок продукцию под собственными торговыми марками. Аналитическая компания NTEC предоставила данные о структуре продаж молочной продукции в основных федеральных торговых сетях. Согласно данным, бренд «Простоквашино» занимает лидирующую позицию, демонстрируя наибольшую популярность среди потребителей. На втором месте по объемам продаж находится бренд «Цветаева», представленный в сети «Чижик».
3: Самое важное из мира бизнеса.

будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Греки – одна из самых жизнелюбивых наций на Земле. Греки, часто живя днем сегодняшним, предпочитают не сильно переживать о проблемах грядущих дней, полагаясь на волю случая или Бога. По этой причине многое в Греции делается на авось, что стоит учитывать даже при деловом партнерстве. Греки по натуре большие мечтатели. Главной темой их грез является богатство. Причем желание разбогатеть быстро и без каких-либо усилий рождается из желания потратить богатство, упавшее с неба, ярко и красиво, чтобы произвести впечатление. Грек может с удовольствием за один день потратить большую сумму денег на предметы роскоши или на угощение своих друзей. Ведь жить, по их мнению, нужно здесь и сейчас, чтобы запомнилось, а завтра будь что будет. Такой менталитет заставляет греков с беспечностью относиться к вопросам своего трудоустройства и карьерного роста. Греки часто склонны видеть будущее в розовом цвете, стараясь прожить жизнь более полно. Обращение и приветствие в Греции традиционные. Чаще всего принято крепкое и теплое рукопожатие. При общении стоит смотреть человеку в лицо. Обращаться к грекам следует кириас или кирия, что в переводе с греческого означает «господин».

0: Затем имя и фамилия. Если у вашего нового знакомого есть титул или звание, стоит использовать их в обращении. Сначала идет звание, потом фамилия. Греки очень гордятся своими званиями. Если вы не знаете или забыли имя собеседника, стоит обращаться просто «Кириас» или «Кирия». Стоит помнить, что греки склонны достаточно быстро переходить на неформальное общение. К пунктуальности греки относятся достаточно спокойно, о встречах стоит договариваться заранее. Хотя если вы предупредите о своем визите по телефону всего за пару часов, это тоже будет воспринято нормально.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Кумбатар – один из крупнейших населенных пунктов Ногайского района. Кумбатар первоначально в старину назывался Култай-Аул. По сведениям старожилов и источников, история его начинается со строительства в начале 20 века первого саманного дома Баю-Култаю. Строительство его дома относится примерно к 1902 году. Известно, что в этот период были построены русскими, осетинскими и кабардинскими мастерами в нескольких аулах Кара-Ногая первые дома для аулбаев. Култай был одним из зажиточных кочевников того времени. Он же был и мулой. По сведениям сельчан, в ауле ему и его семье принадлежали 5 кибиток, а остальные кибитки принадлежали его слугам. В Ногайской степи с 1922 по 1930 годы мелкие, оседлые кочевые аулы реорганизовывались и укреплялись, передавались забвению названия аулов. Так случилось и с аулом Култай. С 1922 года он стал называться аулом Кумбатар, что означает в переводе «запад». В 1922 году был создан и Кумбатарский сельский совет. Одним из первых председателей Кумбатарского сельского совета были Абдулкерим Ганиев, Джабраил Мунгишиев и Тунгатар Мурзагишиев. В 1924 году появились первые артели. С их появлением была организована артель и в ауле Кумбатар. Это было в 1926-27 годах. Первоначально эти артели, надо полагать, представляли собой маломощные хозяйства, но постепенно сельскохозяйственные артели укреплялись. Во многом этому способствовала сельскохозяйственная заинтересованность ногайской бедноты и постоянная помощь государства, льготы по кредитованию. Сельские активисты, руководители района, на примерах создания маломощных отраслей вели разъяснительно-подготовительную работу среди населения. На территории Кара-Ногайского района был сформирован партизанский отряд имени Махача Дахадаева. Отряду возлагалась задача эвакуация колхозного стада Кара-Ногайского, Каясулинского и Ачикулакского районов вглубь Дагестана в связи с приближением немцев к названным районам. Партизаны успешно справились с этой задачей. Этот отряд вел активные действия против оккупантов. Фашисты боялись совершать глубокие рейды в ногайские аулы, так как их в Бурунах всюду поджидали партизанские засады. Начиная с 1947 по 1948 года, в начальных школах введено 5-летнее обучение. В 1952 году аул Кумбатар был радиоофицирован. В 1955 году была восстановлена телефонная связь с районным центром, стала работать баня. Жизнь сельчан постепенно стала лучше.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Деньги в руках подлого человека – это зло. Деньги в руках доброго человека – это инструмент для изменения мира и своей жизни в лучшую сторону. А чтобы всегда быть при деньгах, нужно следовать определенным правилам, уметь с ними обращаться. В этом видео я озвучу 5 важных принципов о деньгах, которые написаны в книгах по финансовой грамотности. Номер 1. Важно не то, сколько денег вы зарабатываете, а то, сколько денег у вас остается, как они работают на вас, и сколько поколений вы сможете ими обеспечить. Молодым людям часто кажется, что их первые заработки слишком маленькие, чтобы заморачиваться, как именно их тратить. По моим наблюдениям, они часто рассуждают так. Какой смысл откладывать деньги с крохотной стипендии, с маленькой зарплаты? Буду делать это, когда начну много зарабатывать. В итоге люди начинают заниматься управлением деньгами в 35-40 лет. Но это ошибка. В результате люди в этом возрасте не понимают, почему, несмотря на нормальную зарплату, они все еще не могут позволить себе купить квартиру и так редко путешествуют. Чем раньше вы будете развивать привычку откладывать деньги, тем лучше. Номер 2. Изучать инвестиции ради опыта. Если деньги остаются даже после того, как вы расплатились по всем счетам, их можно инвестировать. Это не первая необходимость, но умение инвестировать во взрослой жизни точно пригодится. Минимальный возраст начинающего инвестора в России в среднем 35 лет. Если начать инвестировать в 20, через 10-15 лет можно получить большой опыт на фондовом рынке и возможность заработать значительную сумму. Обучаться инвестированию можно самостоятельно, набивая шишки, или наблюдать за практикующими инвесторами и моделировать их успех. Номер 3. Составляйте бюджет на каждый месяц и точно следуйте ему. Планирование бюджета существенно упрощает жизнь. Зная заранее, сколько вы должны потратить в этом месяце, соблазн купить что-то просто так будет ниже. Более того, строгое следование бюджету экономит деньги, которые пойдут либо на сбережения, либо на закрытие долгов, либо на инвестиции. Номер 4. Создавайте источники пассивного дохода. Создать такой доход можно только за счет долгосрочного вложения капитала. Импульсивное отношение к деньгам и желание быстро обогатиться не приведет вас к финансовому успеху. Номер 5. Нужно знать разницу между активом и пассивом и приобретать активы. Бедняки и средний класс работают за деньги. Богатые заставляют деньги работать на себя. Стремитесь к благополучию во всех сферах жизни, друзья. Успехов и развития вам!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Итак, всем привет, друзья, в студии Евгений Чеботков
2: и Николай Тисенко.
1: И у нас сегодня в гостях человек, которого мы очень давно с Коляном хотели пригласить
2: наконец-то
1: в наш подкаст. Да, спасибо, что нашел время. Сегодня Оскар Хартман, друзья.
3: Да, какая у нас тема сегодня?
1: Сегодня попытаемся узнать, как ты за это время, когда мы последний раз созванивались с тобой, вообще научился распоряжаться деньгами.
3: Когда мы раскроем первый раз, что я написал все твои шутки?
1: Не сегодня.
3: Не сегодня. Ты открыл, сделал недавно свой бренд одежды. Я так понимаю.
1: Есть такой момент.
3: Ты хочешь быть как Майкл Джордан?
1: Ну, слушай, во-первых, я белый. Давай с этого начнем.
3: Оля красный.
1: Ну, так. Просто это я замахнулся сильно. Я просто знаю нескольких стендап-комиков. Некорректно будет называть там их фамилии, имена, но...
3: Но они все из Казахстана.
1: Это реальные люди. Нет, они не из Казахстана. Они из телевизионные, медийные ребята, у которых хорошие заработки в стендап-комедии, которые все свои деньги, ну так или иначе, хранят буквально в шкатулках дома.
2: Да. Да.
1: В наличке. Просто в наличке дома.
3: Чтобы эти деньги чувствуют, да?
1: Да.
3: Вот они.
1: Именно для... Потому что он говорит, да я не знаю, если я куда-то их отнесу, с ними что-то случится, да. А здесь они, вот они лежат. И я когда это слышу, я просто считаю, что мне неправильно лезть со своими советами. Я не финансовый эксперт, я не финансовый аналитик. У меня есть свое мнение, но я просто такой... Я говорю, ты уверен? Они делились со мной этими ощущениями. И они говорят, ну да, я уверен. Я говорю, ну тогда это все, пожалуйста.
3: То есть базовое правило, что надо тратить меньше, чем ты зарабатываешь. Вот обычно доход растет, траты растут, а потом даже выше повышаются, да, потому что ожидание, что так всегда и будет. Вот так.
2: Да,
3: да. Ты начинаешь уже тратить из будущего, ожидания будущего, а потом вот эти ожидания будущего где-то не сбываются, и вот уже... Да. Ты справился с этим? У тебя получилось? У тебя доходы росли с последние 7 лет беспрерывно?
1: Ну, я бы сказал, что начиная с 21 года.
3: А, окей.
1: Да.
3: То есть... А закончил ты университет в 15 году?
1: Нет.
3: Магистратуру.
1: Да.
3: По какому предмету?
1: Маркетинг.
3: Маркетинг.
2: Да. Круто.
3: Самое легкое из всех.
1: Да. Но интересно. Но я потом работал в рекламе, и мне это очень было для меня... Как бы,
3: но
1: мне
3: очень это нравилось. В Канаде было?
1: Это в Канаде, да.
2: А что ты, Оскар, так бы обесценил? Самое легкое в каком плане? Учиться самое легкое?
3: Ну, это то, что невозможно не сдать. Но если ты маркетинг не сдал...
1: Я согласен, на самом деле.
2: Да?
1: Ну да, я здесь вот, Оскар сказал, я не испытал такой, эй, ну нет, вообще-то... Ну, я трезво это оцениваю. Основная у меня, я закончил специалитет в Томском государственном университете, мировая экономика.
3: Вот. Но это все-таки финансовые.
1: Ну, там, да.
2: Круто, мы сейчас томские финансы над канадским.
3: Ну, конечно, 100%.
1: Ну, я клянусь, что намного сложнее. Круче и сложнее.
3: После томского экономического маркетинга в Канаде это просто прогулка.
1: Это прогулка вообще легкая, потому что я, ну, у нас бухучет был на втором, там, третьем курсе, который нас просто из нас душу вынимали. То есть там было настолько жестко все. И я аудит, бухучет, все. Я такой, боже. Ой, как тяжело. И потом ты приезжаешь в Канаду, где все такое, ребята, мы чуть ли не в ладоши там били, чтобы всем было все понятно.
2: Ладно, мы тебя сбили с мысли.
3: Да, и ты закончил университет, у тебя была какая-то финансовая база все-таки. И потом пошли, доходы уже начали расти.
1: Да, я бы сказал, что я потом переехал вот в Москву в 2015 году, начал работать в рекламе. И просто я работал копирайтером, получал деньги и выступал. И выступал, по сути, абсолютно бесплатно. То есть Коля знает эту практику, этот начинающий стендап-комик, ты выступаешь просто.
2: Ты даже иногда платишь, чтобы
1: иногда
2: выступить.
1: Ты тратишь деньги, чтобы выступать. Главное выступать. Да. И все так и происходило. Потом я попал в стендап на ТНТ и работал на Камеди Радио. Но и то это было... я бы не сказал, что
2: это... Это небольшие деньги.
1: Да, это вообще небольшие деньги. Это очень...
3: Работал на известность.
1: Можно сказать так. Моим поворотным моментом был 21 год. Концерт большой, который попал как-то в аудиторию. И потом у меня вышел вечерний Ургант, который тоже... Я на все подряд попал. И как-то вот с того у меня стало и другие гонорары, другие подход,
2: Где? Вот здесь вот должен добавить, вот как ты, Оскар, сказал про ступеньки, и в медийности также. Многие же люди получают этот эфир на ТНТ, они его ждут как ману небесную.
3: Да.
2: И они такие, ну все, я выступлю, и карьера полетит. И выступает, и ничего не происходит, потому что по факту, ну нет такого, что тебе все дает этот эфир. То есть дальше как ты с этим работаешь, потому что пул комиков большой, но те, кто из них двигается дальше, опять-таки единицы, кто что-то придумывает, какие-то свои проекты делает, или придумывает, как там медийность свою по-другому подпитывать, да, развивать, монетизировать, опять-таки собрать их куда-то, люди там соцсети даже не ведут и так далее. Поэтому в этом плане Женя сделал первый шаг к, так скажем, вот этой финансовой независимости, так, и в медийном плане, что он это начал как-то собирать.
3: Да, первый шаг звучит так. Трать меньше, чем зарабатываешь, угу, и инвестируй разницу. Так люди становятся богатыми. Именно так. Это... У тебя доходы начали росли, у тебя была разница между тем, что ты тратишь. Да? Ты тратил меньше, чем зарабатывал.
4: Да, конечно.
3: Все это время.
4: Конечно.
3: И разницу ты инвестировал во что? Ну, сейчас вот я видел, ты сделал инвестицию в искусственный интеллект. До этого что-то здесь?
4: Первый проект, который мы начали в 2021 году, был сразу с брендом одежды связан, который до сих пор Skol бренд у нас выходит. Мы делаем его, начинали втроем, сейчас мы вдвоем это делаем.
3: Почему решили именно бренд одежды? Всего, что можно делать в мире?
4: Не знаю, мне всегда хотелось с брендом одежды выстраивать ассоциацию, которую я бы хотел. И для меня это было важно сделать именно визуально прикольно и интересно, потому что для меня он и до сих пор бренд одежды, он, мы начали сейчас работать в плюс.
3: Это третий год.
4: Третий год,
3: да. Первые два года было в минус.
4: Да. Потому что мы вкладывались реально в... У нас очень-очень высокое качество этой одежды. И это не... Если кто-то говорит, что это мерч, это меня немножко даже, ну, обижает, потому что, ну, это не мерч, это мерч. Это, ну, это ты сделал футболку там, что-то, да, бренд, да, ты такой бам, типа... Просека, да, условно. Это мерч. И у меня под туры я делаю мерч. Типа вот под какой-то тур. А бренд — это все-таки то, что существует отдельно от меня. И как я это себе объясняю, что это может существовать отдельно от меня самостоятельно. И...
3: Ну и все-таки ты на маркетинг учился.
4: Тоже верно.
3: Все-таки.
4: Да. И плюс это был интересный такой эксперимент. Мы решили попробовать.
3: Втроем.
4: Втроем, да, и получается мой менеджер, и он же вот как бы идейный тоже вдохновитель этого, Саша, он от этого дела немножко отошел, и мы сейчас вдвоем занимаемся с...
3: Вы его выкупили или как?
4: Мы это на начальном этапе, когда еще мы просто, да, все решили, вот, и... А Миша, с которым мы вдвоем сейчас это все делаем, у Миши большая экспертиза в одежде, потому что он работал долго с одеждой разной, он работал ассистентом у больших там дизайнеров одежды, и там где-то участвовал в показах организационной точки зрения мировых. И у него большие связи. И мы еще на это ориентируемся, что у него есть связи, выходы, у него есть контакты, он понимает
2: процесс. У тебя есть амбиции делать международный бренд?
4: Слушай, ну он у нас, в принципе, уже международный, мы же продаем и в Казахстан, и он у нас и в разные места летает. Но пока мы работаем над тем, чтобы это было... И мне очень нравится качество, действительно, я сам с удовольствием это все ношу, там, дарю, я вижу это. И, да, конечно, амбиции есть, посмотрим.
3: В бренде там есть такая особенность, когда ты, если ты растешь,
4: да,
3: у тебя все прибыльно,
4: да,
3: но кеша никогда нет. Потому что вся прибыль уходит в склад.
4: Абсолютно так и есть. Да.
3: У тебя просто растет товар. Во всем товарном бизнесе это, да, очень будет. Вроде все успешно, а денег нет.
2: Но это... Вот мы с Мишей говорили про разные модели бизнеса с Гребенником, что есть модель от того, что когда ты такой, что ты хочешь или что мы можем делать, да, и собираем под эту команду людей. И есть когда ты такой, ой, я определил нишу, в которой есть, там, не знаю, сколько-то ярдов, какая-то перспектива, определили, да, целевую аудиторию, их боль, и пошли под это собирать там команду и решать.
3: Как ты видишь свой бренд? Про что он?
4: Наша ассоциация его внутри и вообще в принципе, она с севером. То есть у нас все через север. Это название у него Skol отсылает нас к такому скандинавскому вообще представлению мира. У нас очень много мифологии завязано внутри, в дизайне. Каждый наш сезон мы делаем разные цвета бомбер. Бомбер – это наша основа. И у каждого бомбера есть своя мини-легенда, связанная с мифологией скандинавских стран. Мы делаем... технологично, потому что у нас есть специальные метки, которые считываются через телефон, в которые мы можем, и зачастую мы это используем и сообщаем нашим владельцам этих бомберов, о том, что вы можете по метке в своем бомбере забрать бесплатный билет на мой концерт или сделать какой-то, получить какой-то приз. Поэтому это технологично, это для современных людей точно. Это север, а в данном случае для нас мы берем, в нашем понимании севера, это какую-то прямолинейность, какую-то сдержанность одновременно и какую-то... какую-то свежесть в идеях, свежесть в подходе. Вот это все, все, что нам круто. Нравится.
3: Но это прямо это независимый полностью проект, который... Да? Ну, как бы,
4: ну да, там...
3: Это
4: там...
3: точно не мерч, это ну, да, отдельная, да, отдельная да, компания.
2: Какая ценовая категория, какая аудитория?
4: Слушай, мы довольно дорогие у нас вещи, и они оправданы качеством на самом деле. То есть это не просто, что мы быстро как-то сшили, тяп-ляп и далее. Поэтому я бы сказал, что есть определенный процент людей, которые мне пишут такие: «О, я бы хотел купить бомбер», а потом пишут: «Что он столько стоит?» И сколько я всегда стоит? Им говорю...
2: 60?
4: Нет, меньше.
2: У меня есть какой-то, видимо, моральная 60? Грань. Я такой: так, если сейчас жена скажет 60, скажу: ну, в натуре ты что-то...
4: Я бы сказал, что... Я всегда таким людям говорю: да, это довольно дорого, но... Значит, это просто сейчас не для вас, вот и все. Но я не пытаюсь их навязать им это, потому что у меня не стоит задача. Понятно, что любой бизнес должен приносить прибыль, и я рад, что сейчас мы вышли на такие показатели, но мне хочется, чтобы именно...
3: Вы уже вышли на показатель, что вы прям дивиденды выплачиваете или просто реинвестируете?
4: Не, мы реинвестируем пока. Все реинвестируем, да. Были пару моментов, я в таком был восторге, когда я просто... Это один даже самый яркий момент, когда я просто увидел на улице человека в бомбере, который... Ну, я просто шел по улице в моем бомбере. Я испытал какой-то восторг. Я подумал: как это круто!
3: Это предпринимательская радость, да, когда ты видишь, что... А если это еще происходит там 10 тысяч километров от того места, где это вообще такой вау, да.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если вы хотите стать богатыми, будьте глупыми, а не умными. Такой неожиданный совет дает Рэй Далио, инвестор-миллиардер с состоянием 18 миллиардов долларов. «Мне нравится быть самым глупым парнем в комнате», — говорит Рэй. «И именно таким образом я становлюсь богаче». Казалось бы, как глупость может принести деньги в наши карманы? Но Далио доказывает на собственном примере, что это возможно. Вся суть заключается в том, что человеку необходимо чувствовать себя дураком, чтобы стремиться получить больше знаний, узнавать больше стратегий, оставаться голодным к новым возможностям, быть победителем. Не зря еще в 399 году до нашей эры великий философ Сократ сказал: «Я знаю, что ничего не знаю». «Вашей главной целью должно стать желание быть лучшей версией себя каждый день», — говорит Рэй. «Поймите, что вы глупы. Буквально введите себя в это состояние, а затем начните получать больше знаний, не бойтесь критики и двигайтесь вперед. Возжелайте узнавать каждый день как можно больше информации, которая поможет вам достичь невероятных финансовых вершин». Вот залог успеха Рэя Далио. Но это лишь малая часть его ценнейших советов, а еще более важных расскажу дальше. Рэй Далио родился в бедной семье. С 12 лет он начал подрабатывать в гольф-клубе, где состоятельные люди часто обсуждали важные темы, касающиеся финансов. Одна из них была инвестиции. Далио посчастливилось слышать то, что впоследствии привело его к успеху. Так, именно в 12 лет Рэй впервые задумался не просто о заработке дополнительных средств на разные карманные расходы, а об экономии денег, которые в конечном итоге можно будет приумножить. Тогда молодой Далио принял решение взять на себя еще больше других дополнительных задач, чтобы увеличить свой капитал. Он занимался стрижкой газонов и уборкой снега. Поэтому вот первый совет Рэя Далио. Подумайте о своих сбережениях и о том, сколько денег вы можете экономить. Миллиардер известен тем, что создал инвестиционную фирму Bridgewater Associates, которая является одной из самых крупных по важности частных компаний в мире. Главная задача Bridgewater – разумно распоряжаться деньгами, чтобы приумножить капитал. А чтобы иметь средства, которые смогут принести еще больше прибыли, необходимо прежде всего научиться экономить. Так, Рэй Далио советует определить, сколько денег вы тратите в месяц и сколько вы можете сэкономить. Обязательно оптимизируйте ваши доходы и расходы, ведь чем больше вы сможете отложить, тем быстрее вы станете богаче. Рассчитывайте сроки, в течение которых вам будет доступна комфортная сумма сбережений. А главное, помните, экономия – это свобода и безопасность. Вместе с этим Далио акцентирует внимание на кредитах. В современном обществе кредит считается абсолютной нормой, а для многих даже рутиной. Однако миллиардер предостерегает: потребительские кредиты – это очень плохо, их следует избегать. Подобные кредиты не помогают наращивать капитал и зачастую делают невозможным ваш финансовый рост. Но при этом Далио не исключает возможности воспользоваться кредитными услугами на покупку, например, квартиры или дома, или же актива, который сможет дать дополнительные средства для ваших сбережений. Поэтому кредиты, направленные на прирост капитала, являются разумными. Если вы и берете взаймы, тогда делайте это с умом, говорит миллиардер. А если вы задумывались об инвестировании, на котором зарабатывают практически все богатейшие люди планеты, тогда обратите внимание на финансовую платформу Authentic, где можно привлекать средства или инвестировать самому. Помимо этого, на Authentic доступен Marketplace, где легко оцифровать любой реальный товар и продавать в виде NFT, сервис для торговли оцифрованным золотом, подкрепленным реальными слитками, а еще BlockDex – криптовалютная биржа с низкими комиссиями. Сейчас Authentic проводит предпродажу собственного токена AUT. Это значит, что вы можете приобрести монету прямо на платформе по цене гораздо ниже той, что ожидается после появления токена на крупных биржах. Для покупки AUT необходимо создать кабинет на сайте платформы по ссылке в описании. Затем можно оплатить через кошелек MetaMask или сервис P2P B2B. Больше подробностей об Authentic найдете сразу под этим видео. Теперь поговорим о правильной постановке целей. Здорово, когда вы наконец решили экономить, но часто для этого не хватает мотивации. Вот тут и вступает в игру определение ваших целей. Рэй Далио советует применить к этому процессу подход, который, по его мнению, является самым эффективным среди других подобных рекомендаций. Начните с того, что вы определите свои реальные цели. Оцените происходящее вокруг вас. Состояние счета, положение на работе, будущее увеличение прибыли, повышение, продвижение, открытие бизнеса и так далее. И исходя из реальности, установите объективные цели. Со временем положение дел в жизни будет меняться, и, безусловно, конечные желания от этого тоже начнут корректироваться. Но главное, всегда трезво оценивайте свои цели. Написав список, скорее всего, он будет идти от самой главной цели до менее важной. Теперь определите, что вам необходимо сделать для достижения намеченных планов. Конкретные шаги. Напишите каждый из них, который нужно сделать. Но и это еще не все. За всеми автомобилями, домами и квартирами мира не угонишься. Подумайте, что действительно не хватает вашей жизни. Возможно, ваш список сократится, и теперь, получив финальный результат, вы готовы идти к своим целям. То же самое касается того, как люди, например, покупают вещи. Знаете, в чем отличие богатого от бедного человека в этом вопросе? Богатые люди покупают вещи, которые служат им долго, приносят пользу и помогают зарабатывать деньги. В то же время бедный человек приобретает недорогой товар, который ломается и требует замены через короткий период времени, и отдает предпочтение модным и крутым вещам, которые созданы только чтобы покичиться перед другими. Научитесь покупать вещи правильно. Это может помочь вам накопить богатство и улучшить свое финансовое положение. По мере продвижения по лестнице успеха, Рэй Далио вывел еще один важный критерий достижения абсолютных высот. Миллиардер отмечает критическую важность анализировать те шаги, которые вы сделали, чтобы достичь необходимых результатов. И более того, все эти шаги или же критерии важно записывать. У каждого из нас есть определенные слабости, которые обычно проявляются в ошибках, которые мы делаем. Далио считает, что успех зависит от знания своих слабостей и усердной работы над ними. Первый шаг к исправлению ошибок – определить их и записать, а затем опираться на тот опыт, который у вас имеется, чтобы впоследствии избежать повторяющихся ошибок на пути к богатству. В конечном итоге, когда вы снова столкнетесь с преградами, у вас, скорее всего, уже будет ключ к решению проблемы. Тем не менее, помните о важности неудач. Большинство людей, терпящих неудачи, крайне зациклены на том, что совершили ряд ошибок, поскольку сосредоточены прежде всего на результате. Но важно понять и принять тот факт, что в эволюционном процессе ошибки играют решающую роль. Помните, что все бывает в первый раз. Обучение на своих неудачах убережет вас от тысячи подобных в будущем. Поймите, что люди, которые добиваются успеха, успешны только в том, на что вы обращаете внимание. Вполне вероятно, они терпят неудачу и во многих других вещах. Поэтому не бойтесь совершать ошибки. Главное не сдаваться, если все-таки это произошло. Далио всегда впечатляет люди, которые терпят неудачу, но способны с высокоподнятой головой идти дальше. Такие люди способны показать характер, силу воли и решительность на пути к богатству и успеху. Кроме того, миллиардер отмечает большое значение наставничества. Найдите человека, который не будет нянчиться с вами. Слова типа «Послушай, ты хорошо справился, но в следующий раз мы постараемся больше» не сделают вас сильнее. Найдите тренера, который будет рассказывать вам, что нужно делать, чтобы стать лучше. Отыщите наставника, который даст вам пинок под зад и поможет двигаться вперед. Если вы до сих пор не обрели такого человека, самое время сделать это. А еще не бойтесь просить помощи. Некоторые считают, что подобное действие выставляет их слабым человеком, но на самом деле это то, что может помочь в достижении новых высот. Большинство успешных людей с большим удовольствием делятся советами и опытом, и их нужно только спросить. Есть ли у вас задача в жизни, которую пытаетесь решить, но ничего не получается? Попробуйте спросить совета у других. Возможно, сейчас вы не видите того, кто может помочь в каком-то вопросе, но вы сначала попытайтесь. Далее убежден, что если тщательно проанализировать круг своего общения, вы быстро найдете нужного человека с нужным советом. Однако будьте внимательны, когда получаете чей-то совет. Очень часто его можно перепутать с мнением человека. А как известно, мнение есть практически у всех. и оно зачастую неверное. Поэтому прежде чем серьезно воспринять чью-то рекомендацию, убедитесь, что человек, дающий ее, обладает опытом и знаниями в том вопросе, который вас интересует. Параллельно со всем этим заставляйте себя делать самые трудные задачи, потому что цена их невыполнения огромная. Это фундаментальный закон природы. Чтобы обрести силу и власть, нужно делать трудные вещи. Далее сравнивает это со сложными физическими упражнениями в тренажерном зале. Со временем вы установите связь между выполнением сложных нагрузок и пользой, которую вы получили от них. Поэтому так же, как и в зале, терпите и грызите трудности, ведь они приносят пользу. Запомните невероятную и немного жестокую истину. То, чего избегает большинство людей, является именно тем, что им следует делать. А вот, пожалуй, один из главных советов Далио относительно денежного успеха. Осознайте, что вы никогда не станете богатым, занимаясь тем, чего не понимаете, от чего не получаете удовольствия и чем не владеете в совершенстве. Если хотите добиться успеха, если хотите достичь миллионов, обрести полную свободу, вам придется досконально знать область, в которой вы конкурируете и хотите преуспеть. Вам придется читать, исследовать, знать своих конкурентов и стать экспертом в определенном возможностей. Как только вы поймете, что богатство создается из потребностей и возможностей, вы узнаете, как привлечь деньги, и закон притяжения начнет работать.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин сообщил, что россияне могут получить пенсионные накопления, если их сумма не превышает 439 тысяч рублей. Право на пенсионные накопления имеют граждане, которые официально работали в период с 2002 по 2013 годы, вносили добровольные пенсионные взносы или направляли материнский капитал на формирование пенсии. Если накопительная пенсия составляет 10% или менее от месячного прожиточного минимума для пенсионеров, то накопление можно получить единовременной выплатой. На текущий год прожиточный минимум для пенсионеров установлен в размере 16 288 рублей. Таким образом, 10% от этой суммы составляет 1628 рублей.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Ежедневное питание с клетчаткой и ферментированными продуктами куда лучше воздействует на организм, чем любые чистки. Последние доводят до того, что кишечник начинает работать еще хуже, чем до процедуры, предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Врач объяснил, какие ошибки чаще всего совершают пациенты, стремясь к быстрому оздоровлению. Как правило, экстремальные чистки направлены на то, чтобы за один день избавиться от грязи. Кишечник – это не труба, а живая экосистема. Соленые растворы, слабительные, детокс-соки дают краткий эффект, вымывая микрофлору, отметил Сергей Вялов. В результате нарушается водно-солевой баланс, возникает привыкание, нарушенные функции кишечника не восстанавливаются. Еще одна проблема связана с недостаточным употреблением клетчатки и ферментированных продуктов. Такую пищу, помня о размере порций, нужно есть ежедневно. Третий момент – мало воды в рационе и вместе с тем недостаток движения. Кроме того, некоторые пациенты вместо своевременного обращения к врачу и лечения до последнего верят в народные методы, еще раз подчеркнул гастроэнтеролог.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
1: Ребята, всем привет! Сегодня у меня в гостях Михаил Кучмент, сооснователь компании «Хофф». Я думаю, компания, которую знают все. Михаил, спасибо большое. Очень приятно. Очень рад, что мы наконец-то встретились. Прям такой, не знаю, один из самых долгожданных людей на моем канале, честно сказать.
2: Ну, давай так, вот я работал в Samsung. Почему я, например, там перешел в МВидео? Потому что я со стороны Samsung, общаясь с разными на тот момент ритейлерами, понимал скрытый потенциал МВидео. Я понимал, что у них, например, там, давай с простых вещей, там, самый такой правильный формат магазинов, который можно масштабировать. Они обкатали модель там в Москве тогда и как раз вот выходили с этим форматом в регионы. Что у них там амбиции акционеров, это очень важно, которые сфокусированы на 100% на своем бизнесе, у которых нет идеи заниматься еще параллельно банками, недвижимостью там, и там типа все подряд на всем зарабатывать деньги. Нет, они как бы все ресурсы направляли вот именно в тот бизнес. Там, допустим, ну еще каких-то ряд конкурентных преимуществ. Итак, не нужно быть, скажем так, каким-то, не знаю, очень опытным человеком для того, чтобы понять, есть у этой компании преимущество или нет. Сейчас можно элементарно отзывы, там, не знаю, почитать. Можно обязательно самому сделать клиентский опыт. Там, не знаю, поспрашивать людей на рынке. То есть важно, наверное, еще, что эта компания финансово устойчива. Что, ну, потому что мы же все-таки, бизнес все-таки это про деньги зарабатывать, вот, и та компания, которая финансово устойчива, она всегда будет, это тоже конкурентное преимущество, правильно? Потому что ты сможешь больше инвестировать в продукт, ты сможешь привлекать более талантливых людей, ты в кризис, там, не знаю, скупишь своих обанкротившихся конкурентов и увеличишь долю рынка и так далее. Ну, какие-то такие вот, вот эти два простых критерия. Растущая индустрия и компания, которая потенциальный лидер, потому что имеет какие-то серьезные конкурентные преимущества в этой индустрии.
1: Звучит хорошо, и, наверное, в целом это супер логично и понятно, да, что если ты хочешь сделать что-то большое, тебе нужна большая какая-то, большой глобальный рынок растущий и понятный твердый продукт в этом. Мне, кстати, очень понравилось, ты пример приводил про то, что вот этот закон 4P, да, что сейчас осталось 1P, продукт только, да, все остальное прайс, там, place и так далее, это все в меньшей степени имеет значение. Но вот смотри, есть достаточно много кейсов, когда люди начинали делать бизнес в каких-то больших рынках или даже приходили в компании, но им с точки зрения, видимо, каких-то личных качеств не удавалось доводить дело до конца. У тебя, получается, смотри, Samsung, там, по-моему, 7 лет, да, 7 лет компании с там, позиции менеджера по продажам до топ-менеджера, который возглавлял огромное направление. MVideo то же самое, а с 200 миллионов долларов, по-моему, там, до 2 миллиардов.
2: До 2 миллиардов,
1: да. До 2 миллиардов, X10 рост, да, и, соответственно, там, Хофф, еще сейчас отдельно дойдем. Вот если, как бы, окей, мы обрисовали стратегию, предполагаем, что она у нас есть в голове целостная. Что касается вот именно персоналей, личностных качеств, какие ключевые точки там, в тебе конкретно, которые позволяли так пристально фокусировать внимание, не отвлекаться, не сбиваться с этого вектора и довести дело до конца? Потому что это как-то невероятно сложно, мне кажется.
2: Ну, давай начнем, наверное, с простых вещей. Во-первых, позитивное мышление. То есть, ну, я думаю, ты уже почувствовал, у нас такая, благодаря тебе в том числе, дружеская атмосфера. Но я всегда как бы смотрю на какие-то, я называю это, знаешь, точки роста, у меня такое слово, которое я чаще всего употребляю. То есть я, в принципе, открыт к новому. Я стараюсь видеть все возможности, которые есть. Я не, ну, все время как бы у меня голова работает в формате проблемы-решения. Да? То есть если я вижу какую-то проблему, я даже эту проблему не называю, я называю это точками роста. Поэтому, наверное, такой в целом как бы подход, он позволяет, с одной стороны, все время ну, что-то совершенствовать, потому что вот этот вот большой успех, он складывается из, на самом деле, тысячи маленьких каких-то достижений. Вот так вот шаг за шагом любая компания большая, она все равно, ну, как бы фундаментальные какие-то достижения, их можно разложить на какие-то очень такие маленькие вот незримые детали. Ну, вообще, знаешь, как говорят, кстати, retail is detail. Вот.
1: Хорошо.
2: Поэтому, ну, наверное, еще очень важно это время. Я считаю, что время – это основной ресурс. Меня с детства так вот родители воспитали, потом там где-то, вот, знаешь, даже говорят такую фразу «время – основная валюта». То есть я всегда старался все-таки время не тратить впустую. Что мне это давало? Мне это давало возможность постоянно учиться. То есть, я очень любопытный, вот сам по себе, по своей природе, знаешь, любопытный. Я задаю много вопросов. Мне интересно, как устроен бизнес. И я всегда старался такую, знаешь, пронести культуру поиска точек роста, чтобы мы как бы смотрели по сторонам, искали какие-то новые идеи, смотрели, как это работает у конкурентов, вообще задавали вопросы, себя постоянно челленджили, потому что зачастую компании в первую очередь сами с собой конкурируют.
1: Угу.
2: Знаешь, такая простая мысль, что просто компании, которые базовые вещи делают хорошо, это уже может быть вот как конкурентное преимущество.
1: Ну да. А вот к слову про любознательность вот эту, я тоже от тебя это слышал. Вот ты как-то это в себе тренируешь, или это просто тоже природный какой-то навык? Потому что зачастую вот я, кстати, это вот особенно к ребятам с физтеха тоже относится, что очень много чем интересуется. Знаешь, вот я прям слышал, по-моему, мне как раз Витя рассказывал, Кузнецов, что... Вот он загорится идеей, да, как стакан вот отливает. И вот и все. И он посвящает этому огромное количество часов, разбирается тому, как это происходит. И вот эта вот любознательность как-то тренируется?
2: Ты знаешь, она... Ее можно какими-то навыками тренировать, вот, но в любом случае, ну, наверное, это такая какая-то внутренняя уже установка. То есть есть люди, которые хотят учиться.
1: Угу.
2: Есть люди, которым нравится задавать вопросы. Вот... там, ты познакомишься с человеком, вот кто-то с ним не понимает, вот просто, что его спросить, а другой 10 вопросов ему задаст и все из него выудит. Еще сделает так, что как-то с ним законнектится, вот, и постарается быть ему полезным. Пример вот один приведу, там, вот такую историю. Мне в свое время была очень важна такая компания Wayfair, которая, скажем так, лидер американского рынка, в онлайн-продажах мебели и товаров для дома. И фактически это единственная категория, в которой Amazon не номер один. То есть Amazon во всех нон-фуд категориях номер один, но вот в этой категории лидер там Wayfair. И было очень интересно как-то вот, ну, понять их опыт, потому что мы, конечно, следили за этой компанией, там какие-то выходят, не знаю, квартальные отчеты, это презентация, я ее сразу смотрю, там, не знаю. То есть я понимаю там, что они делают, но я вижу только картинку. Но за каждой вот этой картинкой стоят какие-то процессы, то есть ты видишь картинку, но ты не понимаешь, почему они так делают, до конца не понимаешь. Uh-huh. То есть есть какая-то мысль, да, то есть ты придешь в магазин, вот, а вот я тебе в этом магазине могу рассказать, там, не знаю, каждый квадратный сантиметр, почему так устроен, а ты просто как бы будешь видеть картинку. Также вот в таком бизнесе. И мне было важно, вот какие-то, вот я понимал, что надо как-то вот достучаться до основателя компании и с ним поговорить. И там вот, не обладая, кстати, такой настойчивостью, как ты, вот, но тем не менее, найдя там какие-то способы, там как на него выйти, удалось договориться о встрече, там штаб-квартира была в Бостоне, мы туда специально там, я еще несколько моих коллег, там топ-менеджеров компании полетели, и он сказал, у меня будет 45 минут, вот, пожалуйста, слот, 45 минут, пролетайте, я вам там что-то все расскажу, у меня так получилось, было ровно 45 вопросов, такое, знаешь, просто совпадение.
1: Чек-лист.
2: Да, чек-лист, и я ожидал, что вот, знаешь, я сейчас зайду, это большая корпорация, там она стоит, не знаю, там тогда там капитализация была 12 миллиардов долларов, да, у него там 50% компании примерно, да, то есть такой человек типа 6 миллиардов такой, я думаю, сейчас мы пройдем, там 20 менеджеров такие, знаешь, зайдут, он такой большой босс, там скажет, так, на этот вопрос там, Джон, ты отвечаешь на этот вопрос, там, Мэри, вы отвечаете и так далее. А в итоге заходит сам основатель один, и реально за 45 минут, не видя там особо, я так понимаю, предварительно вопросов, хотя мы их заранее высылали, на все вопросы отвечает. И дает нам, конечно, очень такое, как бы, ну, свое какое-то новое видение, для нас это было важно. То есть важно, как сказать, не просто быть любопытным, да, а иметь какой-то еще механизм системный, как получать информацию. И это очень важно, потому что сейчас информации много. Вот я разговариваю, например, там с селлерами на маркетплейсах. Это очень огромная, интересная индустрия.
1: Я знаю, что вроде даже инвестируешь.
2: Я инвестирую даже, да, можем про это отдельно поговорить. Вот, например, спрашиваю человека, в чем вот твой там, не знаю, секрет успеха? Он, знаешь, у меня ответ прям вот приятно поражает. Он говорит, я 14 часов в сутки смотрю на аналитику.
1: Угу.
2: Ну, то есть, ну, я понимаю, что это немножко утрировано все, да, вот, но тем не менее, то есть важность информации она имеет огромное значение, потому что информация позволяет, ну, как бы она является ценной когда? Тогда, когда мы на базе нее принимаем управленческие решения. Сама по себе она, ну, как бы бессмысленна, да, она нужна. Только вот ты смотришь на отчет, он тебе нужен только для того, что если на базе каких-то цифр, отклонений, метрик, ты будешь принимать какие-то управленческие решения. Поэтому быть любознательным, давай это шире как бы поставим, что важно просто иметь определенные алгоритмы, которые тебе помогают получать какие-то данные, которую ты потом в своей голове, там, как компьютер, как-то обрабатываешь и принимаешь управленческие решения. Вот такой, знаешь, полный цикл тебе даю. Потому что сама по себе любознательность, супер, ну, она большого смысла не имеет.
1: Да, это на самом деле очень классный тезис, да, потому что в реальности любознательность, она разная бывает. И даже там иногда порой сидишь, потребляешь гору какого-то контента, прочитаешь там гору книжек, а потом ты не понимаешь, как, на основ... как это помогло принять решение. Это, знаешь, только запутало еще сильнее.
2: Да, и да. Итоге... То есть это, то есть, понимаешь, то есть, здесь же как бы, то есть, начиная любой процесс, важно понимать, что на конце. Любознательность, да, давай так, это начало процесса, а на конце этого процесса управленческое решение.
1: Тогда возвращаемся обратно. Мы начали с того, да, какие вот личные качества лежат в основе реализации всей этой стратегии, и мы начали про любознательность, да, про желание постоянно искать вот эти вот точки роста и там проблемы в точки роста превращать. Что еще?
2: Ну, я стал говорить про время.
1: Да. Да?
2: То есть время – это, ну, как бы… Никогда ты не тратишь время на что-то там второстепенное, да, то есть, когда ты фокусируешься на каких-то приоритетах, это тоже важно, то есть, вот фокус давай сюда добавим, то, конечно, у тебя остается вот время не погрязнуть в рутине, да, но у тебя всегда будет время какое-то вот как раз понимать, что лестница там стоит, да, и смотреть по сторонам, получать какие-то новые знания, новую информацию. То есть у меня такая всегда очень сильная тяга к знаниям была. У меня не было классического бизнес-образования, я уже его, как бы, как сказать, по ходу пьесы вот, учился. То есть сам вот такой операционный бизнес, это, по сути, и была моя школа. Потом я, кстати, когда я брал какие-то модули в международных бизнес-школах, я закончил Сколково, Executive MBA, вот. Но для меня это больше была, знаешь, такая теоретическое подтверждение моих практических достижений, по сути. То есть я такой, о, да, все, мы это делал, но теперь я понимаю, как это вот можно, как сказать,
1: на бумажке
2: академически
1: описать,
2: да, да, да, совершенно верно. Вот, поэтому много работать. Давай так, я не знаю ни одной успешной истории, в котором основным ингредиентом не было бы словосочетание «много работать». Вот. Ну, фокус тоже очень важно, потому что в этом бизнесе все-таки побеждает не спринтер, а стайр. И вот сейчас, знаешь, несколько лет назад вот это возникла ситуация, вертолетные деньги, вот, вот это бесконечное количество вот это стартапов и вот охота за единорогами, все такие, знаешь, вот все как-то вот, все как-то решили, что вот типа все, вот, вот все как-то должно очень быстро произойти. То есть как-то вот раз, и, типа вот презентация в PowerPoint, а через 3 года типа единорог. И такие кейсы есть, да?
1: Действительно, да.
2: Ну, наверное, не все из этих единорогов, они там существуют, или там их капитализация, может быть, там в 10 раз упала. Но был такой момент, да, и ожидания такие были людей, знаешь, какое-то количество вот людей, вот типа мы там фаундеры, сейчас вот мы что-то сделали, построили, вот мы там какие-то получили раунды, оценки. Сейчас ты видишь, ну, мы вошли в цикл высоких ставок, да, в другой просто экономический цикл, по сути. И все эти мультипликаторы, то есть cash is a king, все как бы вернулось на свое место. То есть, наверное, вот все-таки некое такое должно быть понимание, что ты не можешь по-настоящему большую историю быстро построить. Ты идешь в какой-то забег, в этом забеге могут быть свои ups and downs.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

будете в Гунибе, не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Сулакский каньон – один из самых популярных природных памятников Дагестана. Он притягателен как для самих дагестанцев, которые в последнее время пристрастились к активному отдыху, так и для гостей республики. На сегодняшний день каньон является одним из самых глубоких в мире – 1920 метров, а протяженность его составляет 53 километра. Местами он сужается, а кое-где ущелье наоборот настолько широкое, что его противоположную сторону можно с трудом увидеть. Каньон красив с любой точки, но чаще всего любоваться на него приезжают в поселок Дубки. Тут сразу несколько мест, откуда каньон предстает перед вами во всей красе. Единых критериев оценки абсолютной глубины каньонов нет. Не всегда ясно, что является оправой каньона и включать ли в расчеты склоны расположенных рядом гор. Если да, то самым глубоким является Гималайский каньон Кали-Гандаки в Непале. Если нет, то в тройку лидеров следует поместить Ярлунг-Цангпо в Китае, а также каньоны Колка и Катауаси в Перу. Таким образом, Сулакский каньон остается за чертой призеров, но все же превосходит Великий каньон на западе США глубиной в 1800 метров, хотя тот и считается самым грандиозным каньоном мира.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Когда вы инвестируете в себя, вы инвестируете в свое будущее, уверен Джо Диспенза. Он говорит, что если человек сможет научиться использовать свою внутреннюю силу, то сможет в кратчайшие сроки внести значительные изменения в свою жизнь и стать богатым. Более того, Диспенза говорит, что прислушиваясь к его советам, вы измените видение мира вокруг вас на субатомном уровне. Это значит, что вы настолько детально сможете проработать изменения в своем организме, что в будущем никакие внешние факторы не смогут помешать вам в достижении успеха и богатства. О шагах, которые изменят вашу жизнь навсегда, мы поговорим прямо сейчас. Шаг номер один. Отключитесь от своего мира. Выделите немного времени из своей повседневной, занятой жизни и отключитесь от окружающего вас мира. Джо Диспенза говорит, что большинство людей привязаны ко многим неправильным вещам. Телевидение, социальные сети, электронная почта и другие ненужные отвлекающие факторы. Хорошей идеей станет отключиться от всего этого и делать небольшие перерывы. Вашему мозгу необходимо отключиться, чтобы переподключиться к своему бесконечному источнику, который будет вам помогать, утверждает Диспенза. Закройте глаза, разместитесь горизонтально. Это позволит прислушаться вам к своему внутреннему голосу. Диспенза считает, что это один из важнейших шагов, чтобы начать путешествие к невероятным изменениям. Повторяйте подобную практику каждый день, делая перерывы во время работы, настраивайте свои атомы тела на поток концентрации. Вы почувствуете результат уже с первых повторений, но главное, сделайте это ежедневной привычкой. Шаг номер два. Сосредоточьте свое внимание на настоящем моменте. Далее, как только вы отключитесь от всех отвлекающих факторов, необходимо начать практиковаться в умении сосредоточиться. Чем больше вы подключаете, настраиваете и сосредотачиваете свое внимание на чем-то особенном, тем больше вы сможете осознать то, кем вы являетесь на самом деле. Когда вы сосредотачиваете свое внимание на настоящем моменте, вы используете свою истинную силу энергии. Она обладает возможностями создать ту жизнь, которую вы желаете, утверждает Диспенза. Важно научиться быть в настоящем моменте, направлять свои мысли на то, кем вы являетесь сейчас и чего вы хотите добиться. Диспенза говорит, что человеческий мозг настроен так, что очень часто блуждает где-то в прошлом или в предсказуемом будущем, но важно настроить себя на актуальность и быть в потоке мыслей, которые способны создавать реальные изменения. Сделав рутиной способность сосредотачивать свое внимание на настоящем моменте, вы откроете для себя истинное понимание, кем вы являетесь на самом деле и что вам нужно делать, чтобы не оказаться на обочине жизни. Практиковать концентрацию внимания необходимо, когда вы поймали себя на тревожных мыслях о прошлом или будущем. В этот момент остановитесь, сделайте глубокий вдох и подумайте о том, кем бы вы хотели быть и сколько зарабатывать. Важно смоделировать в своей голове что-то весомое, что действительно способно изменить вашу жизнь. Подобные мысли направят активные клетки мозга работать над вашей целью. Это мгновенно вернет вас в настоящий момент жизни. Шаг третий. Визуально отрепетируйте, кем вы хотите быть. Диспенза говорит, что вы должны приучить себя к репетиции своего будущего снова и снова, чтобы сделать его конкретным и знакомым для вас. Поэтому крайне важно сначала осознать, что все решения, которые вы принимаете, действия, которые вы делаете и мелочи, которые вы используете, например, в перерывах между повседневными делами, должны предприниматься тем человеком, которым вы хотите стать, а не тем, кем вы когда-то были в прошлом. Вот здесь и пригодится та самая визуализация. Диспенза говорит, что с ее помощью вы настроите себя на создание долговременных и желанных изменений. А вместе с отключением от внешнего мира и способностью сосредоточиться, визуализация помогает нарисовать ту физическую реальность, которую вы со временем начнете достигать. Мысленно записывайте в течение дня, что бы вы хотели изменить, корректируйте ваши ежедневные действия, исходя из этих пометок. Ваш мозг начнет активно работать в сторону изменений, ведь вы будете думать только о них. Шаг четвертый. Делайте маленькие шаги в сторону своей мечты. Представьте, что ваши мысли и визуализации – это карта. Но сама карта не приведет вас к цели, если вы не начнете по ней двигаться. Именно маленькие ежедневные действия становятся тем мостом, который соединяет воображение и реальность. Не обязательно совершать сразу грандиозные поступки. Достаточно простых шагов. Прочитать несколько страниц полезной книги, завести новый полезный контакт, уделить час обучению новому навыку, записать идеи, которые пришли в голову. Каждый раз, когда вы делаете, пусть даже маленькое действие, связанное с вашим будущим «я», ваш мозг фиксирует новое направление развития. Джо Диспенза подчеркивает, регулярные микродействия меняют не только ваш мозг, но и всю вашу жизнь, потому что именно они превращают мечту в реальность. Секрет в том, чтобы не ждать идеального момента, а начать прямо сейчас, хоть с самого маленького шага. Пятый шаг. Задайте себе важные вопросы. Начните с такого: что я хочу иметь в своей жизни? Если вы сумеете определить видение своего будущего вместо того, чтобы вспоминать о прошлом, вы начнете активно мыслить нестандартно. Вот еще отличные варианты. Где и кем бы я хотел бы быть в ближайший год, 5 или 10 лет? Когда последний раз я выходил из зоны комфорта? Использую ли я свои сильные стороны? Как только вы начинаете размышлять и обдумывать ответы на такие мощные вопросы, вы меняете свой мозг. Когда вы заставляете свой мозг работать в новых последовательностях, с новыми комбинациями, ваш разум начинает искать новые способы помочь вам. Отвечайте искренне на поставленные себе вопросы и каждый раз задавайте новые. Так вы четко будете осознавать, где находитесь, что нужно делать дальше и какие результаты это принесет. Шаг 6. Следите за своими привычками, чтобы исключить плохие. Определите действия и бессознательные привычки, которые вы хотите изменить, а после составьте план того, как вы будете это делать. Обращайте внимание на мысли, которые вас посещают. Чаще всего именно они являются первым сдерживающим фактором для изменений. Потратьте время на то, чтобы выяснить, что является самым важным в вашей жизни и почему. Начните мечтать. В детстве мы часто рисовали то, кем хотим быть и чего желаем добиться. По прошествии времени эти мысли ушли далеко на второй план, но начните снова фантазировать. Установите цели, неважно большие или маленькие, главное, чтобы они имели исключительно позитивный характер. Отпустите прошлое, которое может тянуть вас физически и ментально назад. Столкнитесь лицом к лицу со своими страхами, примите их и начните с ними бороться. Так вы сможете вывести свои способности на новый уровень. Живите сбалансированной жизнью. Возьмите под контроль свой сон, откажитесь от вредных привычек, введите здоровый образ жизни. Внедряя хорошие привычки в свою повседневную жизнь, у вас просто не останется места для чего-то плохого. В буквальном смысле берите с собой хорошие привычки на работу, в университет или на прогулку. Таким образом, каждый ваш день, неделя и год будут наполнены только теми действиями, которые благоприятно скажутся на вас.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей на радио Диалог ФМ. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей на радио Диалог ФМ.
2: Что я могу сделать сегодня, чтобы моя жизнь стала лучше? Именно с этого вопроса нужно начинать каждый свой день. В мире много вещей, которые мы не можем контролировать и на которые мы практически не можем повлиять. Но это не повод расстраиваться и отчаиваться. Это повод вспомнить о том, что мы действительно можем контролировать. Наш образ жизни, внутренний диалог, наше отношение к жизни и так далее. Это то, на чем нужно сконцентрироваться. Нужно сконцентрироваться на том, чтобы шаг за шагом делать свою жизнь лучше и становиться сильнее, несмотря на все жизненные обстоятельства. Это путь преобразования, у которого нет конечного пункта назначения. Этим нужно заниматься всю жизнь. Для чего это? Зачем нужно напрягаться, ведь мы все равно умрем. Это слабая позиция, но иногда я встречаю такие комментарии. Хочу коротко на это ответить. Да, мы все умрем. Это неоспоримый факт. Но проблема в том, что некоторые люди вовсе не живут. Когда человек не стремится узнать, на что он способен, не стремится раскрыть свой потенциал, это сложно назвать жизнью. Жизнь – это подарок, это шанс, которым грех не воспользоваться. Всегда нужно брать ответственность на себя. Не имеет смысла сидеть на диване и обвинять правительство в том, что мы так плохо живем. Имеет смысл встать с этого дивана и сделать хоть что-то, чтобы улучшить свое самочувствие, чтобы почувствовать себя живым. Что ты можешь сделать прямо сейчас, чтобы твоя жизнь улучшилась? Прояви физическую активность. Гормоны – лучшие легальные наркотики. Потягай железо или просто побегай. Ты почувствуешь себя гораздо энергичнее и веселее. Начни читать книги. Сами по себе книги не изменят твою жизнь, но они однозначно меняют мышление, улучшают концентрацию внимания, снижают стресс, увеличивают словарный запас. Все перечисленное влияет на качество жизни. Занимаясь этим постоянно, ты будешь становиться лучше. Не лучше других. Сравнивать себя с другими – это путь в никуда. А лучше самого себя вчерашнего. Вот что действительно имеет значение. Запомни, никто за тебя не изменит твою жизнь. Твоя жизнь принадлежит только тебе самому. И ты сам себя утверждаешь и одобряешь. Ты решаешь, куда тебе идти и с кем. Хочешь побед – побеждай. Хочешь успеха – становись успешным. Не жди чуда. Не думай, что время уходит. Ведь все время твоей жизни – только твое время. Оно не может быть потрачено. Оно дано для тебя. И ты вправе распоряжаться им так, как тебе желаннее всего. Я прошу тебя лишь об одном. Сделай правильный выбор. Сделай выбор в пользу своего развития. И какими бы ни были обстоятельства, будь сильнее этого. Здоровья и сил вам, друзья.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: На фоне динамично развивающихся торговых отношений между Россией и Китаем наблюдается устойчивый рост грузооборота по всем основным транспортам коридора. Согласно данным «Коммерсанта», объем морских перевозок увеличился на 19%, автомобильных на 33%, в то время как железнодорожный сегмент, хотя и демонстрирует более скромные темпы роста, тем не менее показал увеличение на 17% в сегменте импортных перевозок за первые 7 месяцев этого года. Эксперты подчеркивают, что основным драйвером роста морского грузооборота в направлении Россия-Китай являются экспортные потоки нефти и угля. По их мнению, перебои в поставках нефти через Армузский пролив способствовали увеличению активности Китая в данной сфере. В то же время поставки угля остаются стабильно высокими. В сегменте контейнерных перевозок наблюдается снижение экспортных объемов, однако импорт демонстрирует положительную динамику.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Все проходит. Ехал купец и увидел работающего раба. Он его напоил, поговорил с ним, посочувствовал ему. Но раб сказал: «Все проходит, пройдет и это». Через пару лет купец снова был в тех землях и увидел его уже визирем. Тот его узнал, пригласил к себе, поговорили, как он добился этого. Купец восхитился таким переменам. Бывший раб осыпал купца драгоценностями и сказал то же самое. Еще через пару лет купец вместе с другими пошел одаривать падишаха за то, что хорошо поторговали. И в нем он узнал своего старого друга. При встрече тот сказал то же самое. В следующий раз купец пошел поклониться на его могилу, а на ней было выбито: «Все проходит». «Ну, это уже не пройдет», — горько подумал купец. Затем уже глубоким стариком купец снова был там и пошел на кладбище, но не нашел его. Как оказалось, его смыло рекой не так давно. И тогда купец сказал: «Да, действительно, все проходит».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловая этика Южной Кореи является одной из самых важных и сложных тем, которые нужно изучить для успешного ведения бизнеса в этой стране. Если в России здороваются крепким рукопожатием, то в Южной Корее предпочитают поклоны. Наклон делается под углом 15-45 градусов. Чем выше социальный статус вашего оппонента, тем ниже вы обязаны поклониться. Немаловажную роль играет возраст и степень знакомства с человеком. В случае, если вы выбрали рукопожатие, то оно обязательно делается обеими руками. Придя устраиваться в корейскую компанию, вам будет необходимо знать правила игры. В корейском обществе строго соблюдаются иерархические принципы. Они основываются на возрасте и социальном статусе вашего коллеги. Если он превосходит хотя бы по одному из критериев, то вы обязаны использовать уважительные слова, соответствующие его рангу. Подобающий стиль общения в корейском языке выделяется 4 стиля речи. Однако они подразделяются еще и на уровне вежливости и кланяться ниже. Это поможет выказать ему должное уважение. Корейская мудрость. Лучше показаться излишне вежливым, чем оказаться позволяющим себе многое грубияном. Корейцы просто не поймут вас, если вы вдруг решите прийти в офис в джинсах или коротких шортах. Если вы пришли в подобном наряде, значит сделка точно не состоится. Внешний вид отвечает за первое впечатление, серьезность намерений и решимость в рабочих вопросах. Поэтому настоятельно рекомендуем вам выбирать деловой стиль одежды. Поверьте, это сыграет большую роль в вашей рабочей жизни. Вообще, это правило желательно соблюдать в любой компании, чтобы производить положительное впечатление на работодателей.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Давайте посмотрим вокруг. Мы почему-то очень разъединены. Мы почти друг друга не понимаем. У нас не получается выразить себя так, чтобы собеседник все понял правильно. Дело в том, что мы совершенно не умеем разговаривать, и глубокое общение приносит больше боли, чем понимания. Так происходит везде, начиная с семейных ссор и заканчивая войной государств. Из-за того, что мы не умеем правильно взаимодействовать, общение приносит скорее проблемы, чем развитие. Поэтому в этом видео я расскажу о трех правилах, которые помогут вам полноценно, грамотно общаться, так, чтобы вас понимали окружающие. Во-первых, знай место и время. Как часто вы говорите на серьезные темы на кухне во время ужина? Или поднимаете важные вопросы в дороге? Наша главная проблема заключается в том, что мы не считаем общение особым занятием и пытаемся смешать его с другими делами. Но мы ведь не изучаем, например, физику во время ужина. Для этого мы приходим в школу в специально выделенное время, которое четко регламентировано. Только так можно достичь успеха. Однако разве душевные законы менее сложны, чем физические? Физику хотя бы можно вычислить по формулам, а чтобы понять человека, нужно намного больше стараний. Затевая разговор в спешке, на ходу или во время еды, вы подписываете приговор полного непонимания. Поэтому лично мы в семье придумали простое правило. Хочешь поговорить, предъявить претензию, обсудить вопрос? Отлично! Есть четкое расписание, когда каждый может прийти к другому и, предварительно обдумав послание, на нейтральной территории выяснить все, что необходимо. Составьте расписание общения. Не затевайте серьезных бесед на пороге. Во-вторых, знай, что и зачем ты говоришь. И тут есть три составляющие. Первое – голова. Что твой собеседник должен иметь в голове после разговора? Все должно сводиться к одной простой сути, к одному выводу. Если вы не можете объединить свои мысли в одно единственное предложение, значит, вы не совсем четки в своем сообщении, и, скорее всего, собеседник вас не поймет. Второе – сердце. Что твой собеседник должен чувствовать после разговора? Какие эмоции ты пытаешься в нем вызвать? Вдохновение, мотивацию и задумчивость? Или стыд, злобу и отчаяние? С чем ты приходишь и какая у этого эффективность? Вы задумываетесь об этом, прежде чем с кем-то говорить. Если вы хотите, чтобы ваше сообщение дошло до получателя, нужно очень бережно относиться к его эмоциям. Третье – руки. Что твой собеседник должен захотеть сделать после разговора? Может прочитать какую-то книгу, или задуматься о своем поведении, или выполнить твою просьбу. Проблема в том, что часто наши разговоры – это просто треп, без всякой цели. Такие беседы обесценивают важные разговоры. Так что, друзья, зачастую проблема не в том, что мы не умеем объясняться, а в том, что мы не знаем конечной цели. Мы бросаемся словами, не думая, какой это возымеет эффект. Поэтому прежде чем что-то рассказывать, выделите для себя, что должен узнать, почувствовать и сделать ваш собеседник. И наконец, в-третьих, не говори о том, чего не знаешь. Штука в том, что мы очень часто рассуждаем о том, что нам неизвестно, чтобы показаться теми, кем мы не являемся, и оказаться правыми. Но поверьте, вы будете иметь значительно больший авторитет, если начнете высказываться только о том, в чем действительно разбираетесь. Те из нас, кто говорит только по делу, имеют наибольший вес. Итак, чтобы правильно доносить свои мысли, достаточно иметь свои мысли, то есть понимать, о чем ты говоришь. Затем четко знать, что ты доносишь до собеседника, и не делать этого в попыхах. Желаю вам эффективного общения, чести и удачи.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Абада, Хунзахский район. Если смотреть с высоты птичьего полета, то аул Абада расположен на грудине Хунзахского плато, издревле освоенного человеком. Село славится альпийскими лугами и пастбищами, удобными с учетом условий высокогорья пахотными полями, памятниками древности, выдающимися учеными исламского права и арабоязычной культуры. Основной версией происхождения названия аула считается та, согласно которой название аулу дала сельскохозяйственная культура – ячмень. Он приносил здесь весьма хороший урожай. Об основателях селения сохранилось следующее. По преданию, одним из них считается некий Али, выходец из Сирии. Указывают даже место, где он похоронен. Одно из мусульманских кладбищ аула – шейха Сулхабал. Сооружение села с самого его возникновения было подчинено исключительно интересам обороны. Входить в Абада можно было только с двух направлений – с востока и севера. В каждом из них имелось две улицы, ведущие к этим направлениям. Других продольных улиц не было. С севера село было защищено башней. Вверх к северу от башни дома плотно примыкают друг к другу, образуя сплошную стену, служащую оборонительным рубежом. За свою многовековую историю аул несколько раз был сожжен и разрушен. Трижды только за последние два столетия, 19-20 века. Последний раз в годы гражданской войны. С именем Шабана из Абады связана просветительская деятельность не только в Аварском ханстве, но и далеко за его пределами. Известно, что в 1639 году он вернулся с мусульманского Востока, где учился много лет. Первым его делом было создание в Абаде высшей мусульманской школы – медресе. Его ученость была в те времена настолько широка, что выходцами его школы были несколько сот известных ученых. Здесь обучались представители многих регионов Аварии.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вопрос за пределами страны. Огромная компания, талантливые люди, талантливые партнеры. Вы понимаете, как работает бизнес. Почему вы не пошли за пределы? Почему вы не пошли в международный бизнес и там, до сих пор?
2: Ну, во-первых, мы пошли.
1: Близ.
2: В 22-м году у нас уже даже в Хорватии и в Болгарии уже даже магазины были арендованы. Угу. Но это закончилось же как-то.
1: Понял. То есть намерения были?
2: Ну, не намерения.
1: Ну, уже даже говорю, нет. Даже вот хочу, уже могу, делаю.
2: Должно было произойти. То есть в 22-м году они должны были открыться.
1: Понял.
2: Уже были команды, уже была структура, уже все работало. Но оно сейчас, ну, вообще-то, из России, я бы сказал, почти невозможно. Есть те части бизнеса, которые можно делать, но на самом деле сейчас это сильно против шерсти и против трендов. Мы пытаемся, да, мы видим в этом перспективу, но это сейчас тяжелая история.
1: Понял. Ну... Это мы про то, что обсудили в самом начале, что, в общем-то, не сильно бенефициары кризиса, скажем так. Смотрите, 25 лет уже компании, и у вас сейчас, на самом деле, довольно много уже других активностей. Я слышал как бы ваше предыдущее интервью, где вы рассказывали как раз про там, поселки, которые вы строите, про то, как вы там пляжи вы делаете, много разной инфраструктуры, и это все, на самом деле, очень круто, и, конечно, это восхищает безумно. Вопрос, тем не менее, вопрос непосредственно про ДНС. Какой вообще горизонт у вас именно видение, опять же, есть, да, к чему вам хочется прийти? То есть вы часто говорите, что наша задача, по сути, делать как бы, да, классный сервис для клиента, для того, чтобы клиент мог получать продукт по правильной цене, в правильном месте, там, так далее, так далее, так далее, чтобы ему все было удобно. Но, тем не менее, вот есть какая-то такая амбициозная цель, к чему хотелось бы привести именно компанию?
2: Слушайте, но в нынешней ситуации амбициозные цели... Довольно вредная штука, потому что неопределенность слишком большая. Мой горизонт планирования заканчивается январем месяцем следующего года.
1: Если взять еще более широкие мазки, если не пытаться все-таки...
2: Но в принципе, если вот, допустим, представим какой-то этот гипотетический мир, да, параллельную реальность, да, и в чем можно было бы, на чем можно было бы сфокусироваться, то, конечно, бы я бы развивал бы тот бизнес, который у нас есть. И кажется, что самым большим вызовом для нас это было бы сделать его глобальным. И мы видим, что много, в принципе, есть примеров глобального бизнеса, розничного, да, розница. Хороший вид бизнеса, у которого хороший эффект от масштаба. То есть редко где какой бизнес так... Ну, информационные технологии еще лучше, конечно, масштабируются, но розница — это один из тех видов бизнеса, где эффект от масштаба хороший. Там вот в сервисе это плохо работает, почти везде, а в рознице хорошо. И мы видим много примеров того, что, ну, там... Есть очень удачные примеры, которые хорошо ходят по миру. И если бы ДНС смог бы стать там, условно какой-нибудь Зарой, но только в области электроники и бытовой техники, вот это было бы, конечно, хорошая штука. К сожалению, сейчас это мимо трендов, мимо ситуации. Это очень против шерсти делать.
1: К слову про тренды, я слышал...
2: Но вдруг не навсегда это.
1: Ну, я уверен, что не навсегда. К слову про тренды, я слышал вашу мысль про то, что сейчас в целом нету розницы, которая не работала бы в параллели с онлайном, да, то есть это там плюс-минус. Ну, она есть, но имеется в виду большой, да, что она вся так или иначе как бы есть у всех онлайн-платформы, да, что человек там... И там вы рассказывали модели, что есть, там, выбрал на сайте, пришел купить там в магазине, там и так далее, разные есть модели. Допускаете ли вы ситуацию, в которой через, не знаю, 5, 7, 10 лет физические вот эти магазины, они просто потеряют какой-либо смысл, и вы их будете превращать просто, я не знаю, в пункты самовывоза, там, пункты выдачи.
2: Ну, не во многом и сейчас пункты выдачи.
1: Ну, тем не менее, это сейчас, да, все-таки...
2: Да, я это, в принципе, вижу, но для этого нужна технологическая революция. Если мы сможем убрать людей из доставки, да, придумаем какую-то... Ну, то есть вот нынешняя доставка – это, конечно, издевательство над бизнесом, над людьми, над здравым смыслом.
1: В каком плане?
2: Ну, так быть не должно.
1: А можете конкретно объяснить?
2: Ну, это эксплуатация арабского труда. Мне она вот прям... вот эти вот отвратительные модели. Вот сейчас мы выйдем. У вас рядышком магазин. Ладно.
1: Я был. Ну, я видел на углу.
2: Да.
1: Да.
2: Да. И там есть эти доставщики.
1: Да.
2: Ну, это же издевательство. Ну, это ну, так не должно работать.
1: А это, вы зашли, посмотрели?
2: Это арабский труд, ну, конечно. То есть так неправильно, понимаете? Вот эта вот модель, когда как бы датируется для людей доставки, ну, непонятно за счет кого там, за инвестора, видимо, да, но эта штука с доставкой, она противна самой сути бизнеса. Понимаете, бизнес хорошо работает там, и вообще вот весь, там, не знаю, 20-й и даже 19-й век развитие бизнеса связано с тем, что труд людей заменяется капиталом.
1: Угу.
2: То есть хорошо развивается тот бизнес, где там машины и другие способы автоматизации замещают людей. А мы розничную торговлю с помощью миллиона доставщиков, да, и курьеров, наоборот, делаем существенно более человекоемкую. Это неправильно, это против шерсти. И, в принципе, эту отрасль изменит инновации, если действительно мы придумаем способы там, доставки, либо это будут какие-то там, не знаю...
1: Дроны.
2: Дроны, какие-то трубы с доставками или еще что-то там. Роботы человекоподобные, которые будут разносить. То да, это хорошая история. Все, что связано с привлечением миллионов курьеров, это все мимо, это противно человеческому развитию и вообще издевательству над человеком.
1: Интересный, на самом деле, взгляд, потому что как бы есть люди, которые говорят абсолютно обратное, в плане того, что как бы вот там, не знаю, есть люди из регионов, где нет работы, где нету денег, и условно те же самые курьеры приезжают,
2: что
1: и
2: вот это вот, я думаю, что денег. Это из Дубаев так видится. Нет, ну, то есть это не так.
1: Ну, это я не дубайская статья.
2: Да.
1: Что? Слушайте, это статья, это где так. Разбирали разного рода доставки, все сервисы с едой, и там, собственно, была как раз проблема кадрового голода, которая там случилась сейчас в этой области, и как бы вот эта вот история.
2: Да. Ну, кадровый голод, ну, физика процесса в чем? В том, что это работает тогда, когда стоимость времени курьера существенно дешевле, чем ваша стоимость,
1: да.
2: Стоимость вашего времени. А вы же понимаете, что это, ну, и есть рабский труд. А что это за мир, да, в котором есть люди, у которых принципиально рабочее время должно стоить... там, существенно дешевле, чем ваше рабочее время. Вот что это такое? Тем более, что у вас-то как раз вы оптимальнее время используете. Вы можете зайти в магазин по пути, там, по пути. А человек, который вам приносит домой, он точно не по пути идет. Он идет это делать для вас. То есть поэтому это принципиальная штука, да, вот когда есть такое расслоение, как в Москве, где есть, как бы так сказать... Вот
1: я понял, очень бедные, очень богатые, просто
2: да,
1: языком.
2: Да, да. И тогда, но из-за того, что московские инвесторы считают, что за этим будущее, да, почему-то, не знаю почему, и готовы платить, то они часть потребления даже не очень богатых, а там среднего класса датируют через то, что платят, ну, как бы компенсируют вот эту разницу стоимости труда курьеров, да, и потребителей. Но в нормальном мире это бы не работало. Если бы это не датировалось.
1: Ну, понятно. Но
2: поэтому,
1: это, по сути...
2: поэтому кажется, что это вот, противоестественная модель, она так жить не должна.
1: Интересный взгляд, учитывая то, что, понятное дело, что если мы там берем какую-то там, условно, там, такую определенную уберизацию, да, и там мы все понимаем, что Uber станет очень эффективным и прибыльным в тот момент, когда, как бы, машины поедут сами.
2: Ну, посмотрите, даже в такси мы видим хотя бы, ну, как бы, фундаментальную модель, почему это лучше работает. Потому что на самом деле это все равно количество труда уменьшает. Потому что это повышает
1: эффективность передвижения.
2: Загрузку. Быстрее. Ездите в такси, вы только подъезжаете, а уже видите, что у таксиста блякает следующий заказ. То есть сделать это без информационных технологий было бы невозможно. Более того, но это же еще и избавляет целых там этих колл-центров. Барышня, мне там это самое такси на Дубровку.
1: Помню это время.
2: Да. Вы видите, вы даже эти...
1: Я помню.
2: Старперские мемы
1: даже, чтобы вы понимали, это, я даже помню, что 956-8956 такси у меня было.
2: А мем про такси на Дубровку вы...
1: Про Дубровку я тоже знаю прекрасно.
2: Знаете, конечно. Слава богу.
1: Я не настолько молод.
2: Вот, понятно, что это как раз пример того, что на круг человекоемкость отрасли уменьшилась, и есть тот шаг, когда вот, там юридические проблемы скорее, чтобы вообще там кардинальным образом, то есть это все нормально, но в рознице это же, не так.
1: Я понял, то есть тут нет концептуальной вот проблемы, которая ведет к улучшению, которая решается этим, а это, по сути, затыкание просто дешевым трудом того, что должно делаться по-другому.
2: Да.
1: Интересно, я первый раз слышу такой взгляд на эту вещь, честно сказать.
2: Вот для этого и нужен диалог, что ты разбираешься.
1: Ну, я картину мира расширилась.
2: В картину мира. Вот, и можно себе, в принципе, представить инновации, которые бы это изменят. И если это будет изменяться, то, конечно. А так, смотрите, вот все говорят маркетплейсы, да, но с точки зрения количества труда человеческого у нас вот там в разы меньше, чем у маркетплейсов. И поэтому, естественно, это дорогой канал, который сейчас просто окупается там инвестиций непонятно чем, да, отсутствием прибыли.
1: Он окупается, скорее всего, более высокой маржинальностью в моменте времени за счет вот
2: или не окупается.
1: Да.
2: Но на самом деле розница постоянно меняется. И магазины эволюционируют. И да, мы во многом сейчас уже похожи на некий симбиоз между пунктом доставки и шоурумом. Да, у нас можно в магазинах покупать, не встречаясь с людьми. Это вот моя мечта, мне нравится. Что ты пришел в магазин, и я людей люблю, но вот кажется, что с ними коммуницировать нужно не в магазине, а там,
1: за столом, за разговором,
2: А в магазине я все-таки... Человеческий фактор это плохая штука. В идеале, конечно же, не должно быть там людей. И мы об этом постоянно работаем и думаем, и сеть продвигаем в эту сторону.
1: Книга, которая жизнь поменяла.
2: Я готовился. Я так и вас. Слушайте, мне периодически спрашивают этот вопрос. Я извиняюсь, не совсем будет блиц. Показалось важным это проговорить. Долгое время отшучивался бы от этого вопроса, либо уходил, а потом все-таки подумал, что, наверное, нету книги, точнее, если ее назвать, то, наверное, это будет полдень 22 века Стругацких, но надо проговорить, почему. Это штука, литература, которая, наверное, сформировала во многом наше поколение, это взгляд, увлечение фантастикой интеллигенции, позднесоветской интеллигенции, во многом это попытка вырваться куда-то из такой серости жизни, да, наверное. Потому что, это вот подход к тому, что, особенно у Стругацких, это не описание каких-то концепций реалистичного мира, видения мира будущего, а это описание мира, в котором хотелось бы жить. И вот этот вот подход к тому, что со временем, дальше, когда ты получаешь какие-то ресурсы и возможности, ты эти установки помнишь и пытаешься их реализовать. И, наверное, во многом мой подход, он к жизни, он сформирован вот этим вот таким позднесоветской интеллигентской фантастикой, вот, вот этим культурным слоем, да, мне хочется попробовать не просто подумать о мире, в котором хотелось бы жить, а его еще и создать. И, наверное, этот посыл, он вот реализуется в жизни. Я пытаюсь, ловлю себя на мысли, что я вот пытаюсь жить вот в этой парадигме.
1: Класс, я не читал, но добавлю обязательно в свой список прочтения.
2: А я, кстати, вот не уверен, что современной молодежи это вообще зайдет и это будет.
1: Для общего развития, знаете, я к подобным вещам отношусь так, что порой самые неочевидные вещи могут тебя навести на какие-то новые мысли, так что...
2: Возможно, у Стругацких это не лучшая книга, но просто, опять же, если вот вспоминать... Там, детство. Вопрос же, как формировался, не лучшая книга, а то, что поменяло жизнь. Я не люблю там фэнтези, да, где совсем фантастика. А это такой вот специфический... и, наверное, он встречается только как раз вот в советской литературе, где... Ну, никто, конечно же, в коммунизм не верил. Ну, все понимали, да, про это дело. Но некая мечта... некий мир, ну, то есть вера в то, что, ну, должно же оно быть как-то по-нормальному. Оно было, и... А это у Стругацких получилось сделать его довольно ярким и привлекательным. Думать на эту тему, да, вот. И вплоть до того, что, ну, вот кажется, что можно даже что-то реализовывать.
1: Супер. Следующий вопрос. На ваш взгляд, следующее десятилетие, какой будет самый важный навык для предпринимателя, который хочет преуспеть в своем деле?
2: Банальный ответ все-таки целеустремленность, потому что она все равно будет и в этом, и в следующем, и так далее. Вы же, кажется, спрашиваете про некую актуалочку.
1: Актуальный навык, да.
2: Актуалочку, да. Я не очень понимаю, опять же, что такое навык, но и буду опять говорить эту банальность про нейронные сети, да, которые очередным, да, предпринимателем, который говорит, что там умение промтить — это там крутой навык. Я бы, наверное, все-таки чуть пошире бы на это дело смотрел. Я бы сказал, что кажется, что это новая революция, которая сильно поменяет наш мир. Если мы вот недавно пережили революцию этого вхождения в информационный век, то сейчас мы будем жить, похоже, в этом, в умном информационном веке. И это умение в этом увидеть, опять же, ценность и ее реализовать, это, наверное, там большой такой тренд в бизнесе будет. Без этого, да, сложно.
1: Хоть вы и скромно вначале мне сказали, не поняли, почему я вас позвал, но на самом деле невероятно интересный разговор, и ваш взгляд на многие вещи, он действительно нестандартный. Я думаю, это, собственно, во многом, почему вам удалось построить ДНС и сделать это не так, как делал кто-то другой, и, собственно, занять огромную долю на рынке. Это очень круто, и очень ценно, что вы пришли и прилетели, я бы сказал, и что огромное количество предпринимателей, деятельных людей посмотрят наш выпуск. Спасибо.
2: Буду стараться... проще и яснее излагать.
1: И так было
2: вижу,
1: вполне.
2: Вижу, что тяжело.
1: И так было вполне. Друзья, да, все, кто досмотрел нас до конца, если вам было полезно, понравилось, обязательно подпишитесь на канал, воткните лайк под этим видео. Самое главное, делитесь в комментариях своими выводами, идеями, инсайтами, которые вы подчеркнули, обменивайтесь, это всегда самое интересное. Если не понравилось, втыкайте дизлайки, всех запомним. Спасибо еще раз.
2: Спасибо.
1: Всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».